0: Союза Ивана Конева.
1: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Очень радостно вас видеть. У нас здесь в студии. Мы знакомы шапошно, у нас есть знакомые. Но для меня, конечно, большая радость, что вы сегодня здесь. Невозможно за одну программу поговорить о вашем легендарном отце. Я как-то вот так вместе с командой мы составили вопросы. Если вам покажется что-то не очень серьезным, но тем не менее, вы можете на это не отвечать. Вообще, сколько лет вы занимаетесь памятью своего отца уже? Можно сказать, всю жизнь.
1: Конечно, самый легкий ответ — сказать, что всю жизнь. Но на самом деле, вы знаете, отношение к какому-то его наследию, когда я была, может быть, школьницей, вообще, может, не обсуждать, а студенткой, мне казалось, что это такая серьезная материя, вся эта военная история, говорить об этом, думать об этом. Может быть, я еще была не готова. Хотя папа, может быть, осознавал, что когда-то придет тот час, когда мне будет это интересно и полезно прочитать. И более того, я очень многие вещи начну понимать гораздо серьезнее. Ну, в общем, оказался прав, потому что я очень серьезно стала заниматься этими архивами в течение, наверное, последних где-то лет, я так думаю, 15-20, когда я решила, что каким-то его датам памятным, каким-то памятным датам нашей истории, мне нужно сделать какие-то книжки, может быть, какие-то статьи. Стала я собирать и хронику, и фотографии, делать какие-то для себя заметки. В итоге вышли несколько книжек, одна из них вышла не так давно, она небольшая. И вот совсем недавно я закончила, ну, можно сказать, такую большую основательную книгу, которую я закончила словами. Мне показали, что они, эти слова, отражают то, что я думаю. Но я просто выступила как преданная дочь. И вот эту фразу «я ведь преданная дочь», в общем, я ее оставила в конце этой книги. Так что, можно сказать, я первый раз об этом рассказываю, в том числе нашим радиослушателям. У меня пока нет названия. Я думаю, я кручусь вокруг, как бы назвать так, чтобы это было сразу привлекательным для читателя, что он возьмет в руки не книжку с операциями, где двигаются какие-то армии, фронты, а это будет разговор о человеке, который, конечно, был участником огромного количества всяких исторических событий.
0: Ну вот мы об этих событиях сейчас как раз продолжим говорить.
1: Ну и в общем, вот так вот.
0: Вот вы сейчас говорите о том, об этой книге, о названии, о своем отношении. Легендарный маршал. Понятно, что для всей страны, для всего Советского Союза и всех стран, которые сегодня не в Советском Союзе, это легенда, настоящий герой. Вы когда поняли в своей жизни, кто ваш отец?
1: Ну, пожалуй, я по-настоящему осознала это уже в достаточно большом, в нормальном возрасте, когда я сама уже была вполне самостоятельной, что у меня есть какая-то своя задача сохранить это все, рассказать людям, потому что оказалось, что многим людям моя позиция, мое, может быть, представление об этом человеке, мое понимание, может быть, каких-то тонких очень вещей интересно. Вот им это интересно. Ну, я поняла, что мне это нужно делать. И тогда стала заниматься отбором материалов. Вы знаете, так вышло. Может быть, вот это есть существенный момент, почему я этим занялась. Ведь в разных семьях бывает по-разному. Это правда.
0: Безусловно.
1: Вот. Отец оставил очень большой архив. Он отличался, видимо, таким, знаете, взглядом на жизнь человека, который любил историю. Дело в том, что когда он учился в академии, тогда еще она не называлась как-то, это был особый факультет, где готовили будущих командующих. Это было незадолго до войны, в середине 30-х годов. Когда он там учился, он очень хорошо проявил себя как человек, интересующийся историей. И его преподаватели, а там были знаменитые люди, которые составили славу нашей военной науки, военной истории, вообще, так сказать, публичные такие были люди того времени, они предложили ему после окончания академии остаться преподавать историю. Настолько хорошо он проявил себя. Ведь, знаете, это не каждый курсант, вернее, не каждый слушатель,
0: безусловно,
1: они назывались слушателями, могли получить такое заманчивое предложение. Но он мечтал о самой настоящей командной работе. И поэтому он пошел после вот высказанного предложения начальнику академии. Тогда начальником академии был совершенно замечательный человек Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза, который в начале войны со Сталиным, как вы знаете, в Ставке занимался очень серьезными проблемами. А он был полковником царской армии, полковником генерального штаба царской армии. То есть человек был удивительно образованный, тонкий, универсальных таких каких-то знаний. И Конев к нему пришел и сказал: «Борис Михайлович, я хочу идти в войска. Я учился я хочу, это и я не хотела бы оставаться.
0: Вы
1: да,
0: про это, архив, то да, есть он оставил это, все, он оставил, все эти
1: да, он оставил эту историю, я знаю, даже он рассказывал, что он вспоминал даже потом уже, спустя какое-то время, даже запах аудитории, в которых все это проходило, потому что тогда не учились, это была нынешняя улица Причистенко, это было не там, где сейчас вот
0: Тимур
1: находится...
0: Фрунзе, не Тимур да, Фрунзе, не, а да, Академия Фрунзе.
1: Да, не там это было, учились вот там, на Причистенке.
0: А он, вы говорите, простите, что вас перебиваю,
1: да,
0: вы говорите про архив, вот я стесняюсь спросить, после того, как его не стало, вы этот архив взяли и прочли вот все эти истории,
1: которые были записаны? Я не сразу прочла это, там просто очень много каких-то фрагментов, вы знаете, будете улыбаться, но я недавно вот завершаю книгу, я вдруг обнаружила те какие-то папки, куда еще я туда не входила, вот в эти бумаги, и вдруг, например, вот просто для примера, чтобы вы понимали, как это получается, вдруг Бог посылает, да, я открываю папку, и там написано «Вена, 45-й год». Значит, что было для отца «Вена, 45-й год»? В 45-м году войска, которыми он командовал в Берлине, а потом в Праге, Первый Украинский фронт, войска были выведены в Европу, в том числе в Австрию. И его назначили главнокомандующим центральной группы войск. Она так называлась. Штаб этой группы войск стоял в Вене, а непосредственно там, где он занимался всеми своими военными делами, это был город Баден. И вот во время пребывания в Вене, это был год его жизни, год, 45-й до лета 46-го, значит, в этой папке я обнаруживаю, мало того, что документы, это стенограммы. Понимаете, стенограммы его выступлений, его каких-то там встреч с его же подчиненными. То есть то, что он говорил в 45-м году тем офицерам, генералам и вообще, может быть, широко даже и просто подчиненным ребятам, своим солдатам в 45-м году, когда шанс, армия что... вышла из войны.
0: Да. То есть есть шанс, что еще и второй том, и третий том появится вашего...
1: Ну, я постаралась оттуда кое-что вынуть, потому что там так интересно написаны какие-то вещи. Ну, вот, например, армия выходит, если говорить... Говорит, раньше он, обращаясь к своим солдатам, и, кстати, первый раз об этом рассказываю, поэтому это, может быть, даже любопытно сейчас упомянуть в разговоре. Значит, он говорит, ну вот армия раньше как привыкла, скажем, те же снабженцы, которые обеспечивали армию во время войны, всем необходимым. Ну, это ведь действительно так. Все эти графы, как снабжалась армия, все там, амуниция, питание, да, там, горячие кухни, ну уж я не говорю о вооружении, боеприпасах и прочее, прочее. А теперь мы армия, которая оказалось в Европе, в условиях окружения, которое для нас было совершенно новым. Это окружение настоящей, хорошо развивающейся буржуазной страны такой, да, или, как мы любим говорить, капиталистической страны, да, где вам нужно думать, как обеспечивать эту армию. Вам никто это не привезет. Надо об этом думать, как это сделать. От наших хозяйственников очень многое зависит. Более того, надо отслеживать, чтобы не было фактов коррупции, как мы сейчас говорим. Потому что такой соблазн что-то продать и получить деньги, и что-то там на эти деньги приобрести.
0: Эти истории, я помню.
1: Да, и вот это так все интересно было прочитать, как это было. Или он там очень строго говорит хозяйственнику, что ж такое у вас в столовой солдаты пьют чай из каких-то мисок, что это за безобразие, почему вы не можете обеспечить? То есть он думал о том, что вот в этих новых мирных условиях нужно подумать о людях, сделать так, чтобы их жизнь была абсолютно приемлемой. И все это в стенограмме, и я это читаю.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь сюда, в Москву, в 50-е, в 60-е, вот быт генерала дома, он отличался?
1: А вы знаете, быт был очень...
0: У советской семьи.
1: Да, безусловно, быт был другой.
0: Чем он отличался? Помимо спецпайков?
1: Квартира, да, квартира, которая была обеспечена. После войны мы приехали в дом, где проживало очень много военных. У нас были те соседи, когда, вот я называю фамилии, говорят, о, прям вот весь Советский Союз. Ну, потому что над нами жил Молотов, который был наркомом, как вы понимаете, иностранных дел.
0: И где дом, получается, какой адрес?
1: Теперь это Романов переулок, а тогда это называлось улица Грановского.
0: Дом в мемориальных плитах, который...
1: Да, который весь в мемориальных плитах. Но на самом деле это дом, доходный дом Шереметьевых и дом 1898 года.
0: Там выдали
1: постройки.
0: Квартиру просто.
1: Да, там выдали квартиры нам. Вот Молотов жил, Жуков, Рокоссовский, семья Ульянова. Кстати, напротив нас жила Ольга Дмитриевна. Это
0: кто собирался за столом?
1: Дмитриева.
0: Как кто друзья вот, были его было... тогда?
1: Вы знаете, как раз вот хочу сказать, что друзья это были люди из ближнего круга, иногда думают, что вот прям вот приходят те, у которых великие погоны, и это знаменитые персонажи из военной истории. На самом деле, такие люди, если и бывали, я говорю о больших военных, то это скорее какие-то очень круглые даты, юбилеи. Например, очень хорошо помню папина 70-летие, когда пришли практически все крупнейшие полководцы Второй мировой войны, и я видела вот как вас, и Жукова, и Рокоссовского, и многих-многих, которые сидели тогда за столом. Но в таком более, как сказать, неформальном общении скорее участвовали те, которых папа очень ценил, привечал, и потому что он, может быть, занимал в этом смысле какую-то отдельную свою нишу, вот если сравнивать даже с другими его полководцами, достаточно известными.
0: Но
1: он
0: правда,
1: очень дружил с писателями, очень дружил с поэтами, которые были в нашем доме. И для меня, кстати, это было большое счастье,
0: конечно,
1: видеть этих людей,
0: конечно,
1: за столом. Пожалуй, я выделю здесь двоих. Это Константин Симонов, это по праву был человек очень близкий для него, которому он рассказывал то, что он был, может быть, даже не готов рассказывать кому-то другому.
0: Например?
1: Ну, например, они вели речь о начале войны, о всех тех проблемах, которые были в 41-м году, об отступлении нашей армии, об окружении наших войск под Вязьмой, о том, как вел себя Сталин. Этот вопрос очень интересовал Симонова, потому что он собирался делать, как известно, книгу о Сталине, и поэтому он расспрашивал, а как Сталин проявил себя вот в тот самый трагический период нашей битвы за Москву. Это октябрь 41-го года, как вы знаете, даже были попытки закрывать московское метро и, так сказать, вывозить, собственно, ценности, и сама Ставка должна была покинуть Москву, и сам Сталин собирался это сделать. Но, как мы знаем, история по другим путям пошла.
0: Они дружили со Сталином?
1: Этого нельзя сказать никогда, что с ним можно было дружить. Это
0: общались.
1: Был руководитель, с которым он общался много, всю войну, потому что все операции для того, чтобы их проводить, должен был утвердить верховный главнокомандующий, и они докладывали на картах или в обсуждении в живом, как это будет, скажем, та же берлинская операция. Сначала обсуждали, как она будет проходить, ее темпы и как бы стратегическая цель этой операции. Мы должны были взять Берлин раньше союзных войск, и очевидно, почему, какие жертвы в войне, чтобы отдать эту, так сказать, звезду нашей победы кому-то другому. Поэтому
0: я почему
1: они
0: спрашиваю,
1: были в
0: Ставке... потому что есть, да, какие-то смешные истории по поводу того, что вот Сталин заходил на обед Коневым, а потом шел в Кремль.
1: Нет-нет, это все такие красивые байки, ну, знаете, с мифами, когда вот мне говорят, ну, что ж ты вот не скажешь про... Я говорю, вы знаете, мифология — это такая вещь деликатная, с которой сражаться совершенно бесполезно. Есть мифы, с которыми, ну, просто мне не по силам биться, потому что миф непобедим.
0: Не будем с ним,
1: да,
0: биться.
1: Миф непобедим.
0: По поводу вот традиций семейных. Вот сегодня, как бы, вспоминая наших великих фронтовиков, легендарных воинов Великой Отечественной войны, все вот обсуждают, часто ко мне приходят гости, вспоминают своих отцов, дедов, бабушек. По поводу 9 мая. Этот праздник, безусловно, отмечался в вашей семье. Какое отношение было у...
1: Вы знаете, это был совсем другой по характеру праздник, чем это происходит уже спустя много-много десятилетий. Но если подумать, да, 85 лет, как вот Московская битва закончилась. Это представить себе невозможно. И при отце, ну, длительное время, как вы знаете, до определенного момента вообще этот день никакими парадами не отмечали. Это был просто день, который был памятен. Для отца он был памятен безусловно. Во-первых, как бы его, собственно, роль в войне, он ее прекрасно осознавал, и эту память старался передать всем нам, домашним. А с другой стороны, для него это был знаковый день, поскольку последний день войны он встретил в войсках. И меня спрашивают, а где он был 9 мая? Я говорю, 9 мая он был на фронте, на своем командном пункте, который находился неподалеку от Праги, потому что его танковая армия, это был Рыбалка Люшенко, в это время входили в Прагу. Это было раннее-раннее утро, даже, можно сказать, это было 3 часа ночи или там, 4 часа утра, да, когда войска Первого Украинского фронта туда вошли. Позднее туда пришли и войска двух других фронтов, которые освобождали территорию
0: Чехословакии. Но они отмечали этот праздник, нет?
1: И вот он просто помнил, знал об этом празднике.
0: То есть застолья не было?
1: Никаких парадов не было. Мы просто всегда дома отмечали тихо и спокойно. Потом, когда день 9 мая стали отмечать всенародно как парад, прием, 9 мая начинался с того, что отец собирался на парад. В этот день мы вынимали из шкафа торжественно, так сказать, его мундир с орденами, который обычно висел в шкафу, и некоторые ордена он должен был хранить вообще, так сказать, особым образом, потому что у него была знаменитая звезда ордена Дина Победы, которую он хранил отдельно, всегда это было в сейфе, и когда его не стало, естественно, этот орден мы передали в государственное хранилище, и теперь это находится в музеях Московского Кремля. Вот та самая Звезда Победы, которую я держала в руках, вынимала из коробки, и мы с мамой, она держала этот мундир, а я привинчивала, потому что орден Победы надо было привинчивать. И дырочка, в которую надо было вставлять эту звезду необыкновенной красоты, была на этом парадном мундире. И поэтому доставали вот все эти ордена, которые надо, доставали маршальскую звезду, которая была на черном галстуке, очень эффектным таким.
0: Что вы чувствовали,
1: штрихом.
0: Когда?
1: Вот, и я и тут было, пожалуй, не столько чувствовала. Конечно, когда ты прикасаешься к таким вещам, ведь это же было, ну, только по особым дням, когда он доставал такие вещи, просто это еще раз, лишний раз увидеть, как эти камни сверкают под лучами солнца или там при свете лампы, допустим, если мы вечером это делали. Но я как-то сказала: папа, а вот ты в этом своем мундире, который весь увешан наградами, ты как будешь стоять, тебе легко? Он говорит: а ты попробуй. И накинул мне на плечи свой, значит, этот самый китель с наградами. И я как-то сразу присела, потому что я говорю: папа, ну это же такая тяжесть, как вот, ну как, говорит, я военный человек, а вот еще, говорит, у меня кортик. И, значит, доставал обязательно.
0: А вот какие-то военные его привычки в жизни,
1: да,
0: в домашней,
1: знаете,
0: были?
1: Были, безусловно. Вы знаете, какие? Вот меня иногда задают вопросы, какой он дома. Ну, это человек без галстука, да, вот какой, без мундира, потому что он ушел в отставку, он был еще не таким уж и старым человеком. Это уже были и политические причины этого ухода. Какие-то вещи он не принимал для себя и был неугоден тогдашнему политическому руководству. Это было действительно так. Он, тем не менее, никак вот дома не опускал рук, да, то есть я не видела его ни в каких стоптанных тапках или в каком-то небритом состоянии. Он всегда был чисто выбрит, у него была аккуратная обувь, и даже у него для дома мама ему всегда приобретала какие-то домашние вещи, в которых он ходил. У него была какая-то домашняя куртка, такая легко застегивающаяся всегда, или какая-то домашняя рубашка, но всегда выглаженная. Всегда это было очень чистоплотный, очень подтянутый, очень хорошо выглядевший
0: но
1: человек.
0: Вот по вам видно, что вы дочь маршала. Вот по вам видно это. У вас есть эта осанка, у вас четкая речь. Вы знаете, что вы говорите. Вам передались вот эти вот гены победителя. А вот в нем после отставки вы видели какие-то вот,
1: да,
0: военные привычки?
1: Да, я
0: говоря,
1: видела.
0: Мунштрак,
1: да,
0: в доме или что-то такое.
1: Что?
0: Ну, какой-то, как сказать, формат не мунштрак, а какая-то, как сказать, все.
1: Ой, нет.
0: Какой-то все вот такое военное.
1: Нет, я, пожалуй, скажу вещь, которую вы можете мне не поверить, конечно, потому что как-то не хочется менять такое традиционное представление. Военное, ну, военное есть военное, да? А на самом деле отец был очень интеллектуальным человеком. И вот даже на основании тех фрагментов, которые я сегодня вытаскиваю, он задумался о многих вещах, как человек, который имел разносторонние какие-то взгляды на жизнь из самых разных областей. Я вам хочу сказать, что он выписывал для чтения огромное количество журналов и газет. Тогда ведь не было таких вот информационных потоков, как сейчас. А он жаждал, он очень хорошо подпитывался разной информацией, поэтому у меня даже дома лежит список тех подписных изданий, которые у нас были. Я читала все эти журналы, они стояли и прочитывались у него в кабинете. Это и журнал «Иностранная литература», да, подумаем об этом. Журнал «Знамя», журнал «Октябрь», журнал «Нева», журнал, конечно, но «Новый мир», где работал человек, которого он исключительным образом уважал, это Александр Трифонович Твардовский, который к отцу тоже относился очень особым образом. Папа вообще обожал Василия Теркина, и он говорил, что, может быть, даже до конца люди не понимают, как важно было это произведение услышать и прочитать людям, которые воевали, потому что это был такой заряд энергии и такого оптимизма, который на фронте крайне необходим. Поэтому он очень ценил.
0: О войне?
1: Да, он вспоминал о войне, и многие, знаете, в моих ушах какие-то даже интонации остались. Вот говорят, что военные не любят вспоминать о войне. Все было на самом деле по-разному, потому что даже, говорят музыканты, есть те, которые дома музицируют и поют, а есть музыканты, которые делают это в студиях и дома, хотят тишины. У каждого свой выбор. У него был вот такой. Он, когда появлялся интересный собеседник, а они всегда в доме были, эти,
0: конечно,
1: люди. Они к нему стремились, приходили. Я сама свидетель, как это
0: было. А с вами он говорил о войне?
1: Нет, я была просто свидетелем, потому что я была слишком слишком молода. Но когда он стал писать мемуары, а это случилось в середине 60-х годов, ему оставалось не так уж долго жить, где-то около 10 лет. Он считал, что он обязан, даже меньше, он обязан рассказать то, что он знал. Он начал это делать. И поскольку я заканчивала филологический, я неплохо владела, ну, можно сказать, редакторской работой, угу. Он иногда говорит, ну, прочитай. Ну, как ты вот думаешь?
0: То есть он сам писал, и вы читали
1: его? Он писал, да, он писал. У меня огромное количество рукописей, это абсолютная правда.
0: Вы давали ему советы какие-то, прошу прощения?
1: Да, иногда я говорила, что, знаешь, ну, конечно, не по военной истории, боже мой, тут он был абсолютным знатоком, профи. Я говорила о какой-то стилистике, о выборе слов, о том, что надо более плавно что-то построить, а попытаться использовать какие-то более развернутые предложения. А он, у него такая была глагольная стилистика, знаете, потому что поймет меня каждый, кто читал какие-то романы. Есть писатели, у которых есть такая вот стилистика, где больше действия. Ну, Хемингуэй, например, если кто-то читал. Вот у него всегда это есть. Да. Пошел, увидел, сделал, закурил там. А есть стилистика другая, где наворачиваются великолепные фразы, ну, скажем, там, не знаю, Паустовский, например, там, или Бунин, да, вот вы наслаждаетесь этим языком. Он, конечно, как вот натура очень энергичная, в нем была невероятная энергия, потому что об этом писали, ну, все, я вот сейчас даже письма какие-то солдатские перечитываю и вдруг нахожу. Наш командующий был таким энергичным, вот в нем была такая безумная какая-то энергия. Вот откуда? Ну, природа, наверное, ему это дала. В нем была эта энергия. И я вспоминаю, был такой писатель, может быть, сейчас его меньше знает, который написал «Кузнецкий мост». Савва Дангулов был такой. Ну, у него много произведений. А он во время войны к отцу приезжал на фронт, как, наверное, как военкор. Тогда много было людей, которые с хорошим пером приезжали на фронт. Ну, ведь мы знаем, ну, таких, да. И Оренбург, там, и Симонов, и так далее. Можно перечислять. Полевой. Вот. И он приехал на Украину. Бои были где-то на Днепре, в районе Корсунь-Шевченковска, где была крупнейшая немецкая группировка окружена. Там, кстати, и погиб командующий группировки генерал Штеммерман, он там и был похоронен, кстати. И остался там навсегда, этот генерал. Вот. И Савва Дангулов говорит, я был когда в штабе, а рядом стоял танк. И мне казалось, танк стоял с включенными моторами. Он говорит, прям как поджидал, что он сейчас скочит туда и быстро уедет. То есть в нем вот ощущение, как у писателя было, что вот такая энергия, что даже танк вот поджидал, и который как, ну, как мотоцикл, да, куда-то там помчится на передовую. Вот это ощущение было. И у него еще было, если говорить вот, что для меня памятно, я это видела много раз, у него была удивительная такая коммуникабельность, простоты общения с людьми. Я видела, как он общался, например, с нашим комендантом дачи, у нас была государственная дача при жизни отца.
0: Где?
1: Это был район Архангельского, она была пожалована ему, значит, после войны, как и нескольким другим людям. Потом, после его смерти, сразу же мы буквально спустя месяц с этой дачи уезжали, хотя мы прожили на ней 25 лет после войны, и для меня это был такой, знаете, почти что родной дом, такая родная усадьба. И отец очень любил, потому что он посадил там яблоневый сад, и многие вещи он делал с любовью, это был его дом после войны практически. На квартире он же бывал гораздо меньше, чем вот в доме. Вот. И у нас был комендант дачи, который приходил поливать сад. Ну, он приходил со шлангом, со всеми делами, как водится. Простой человек, очень милый такой. Даже помню его имя, звали Анатолий. И он очень такой был вдумчивый. Бывают такие люди, да, очень простой человек, но очень вдумчивый. Ему очень хотелось знать про войну. Он приходил, Иван Степанович, а вот как это было, вот когда вы шли в Берлин? А вот как? И отец. Оставив в стороне там какую-то книгу, которую он читал, или там держал в руках какую-нибудь газету, не знаю, там он вставал рядом с ним, причем что-то именно стоя они беседовали, и он ему начинал рассказывать про войну, вот рассказывал все, так сказать, хорошо, не делая никаких скидок. А тут же приезжал, например, там, ну, не знаю, там кто-то из его друзей-писателей, а их было много, и это абсолютная правда, они его любили к нему приезжать и там о чем-то разговаривали. Вот он и разговаривал так же, вот в нем была такая простота общения, простота естественности. Это вот простота.
0: Вот такая эмпатия человеческая. Это
1: да,
0: самое
1: и
0: главное,
1: он легко это делал,
0: быть.
1: Понимаете, и он никогда не противоставлялся. Вот такой я, вот такой, вот у меня уже вот такие вот погоны.
0: Сейчас
1: вот
0: нам с вами нужно будет тоже легко перейти на рекламную паузу и вернуться в этот разговор. 91.2 FM, радио «Спутник Москва». Через минуту вернемся, не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница, вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
2: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница, вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Наталья Конева у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем беседу про вашего легендарного отца. Вот это невероятная история, конечно, которую вы мне рассказываете, про вот быт этот. Невозможно это как представить, да, все вот эти вот звезды, ордена, все эти невероятные победы на фронте, вот такая вот человечность.
2: Сборы на рыбалку можно тоже.
1: Он рыбачил тоже, да?
2: Сначала охотился. И вы знаете, у меня есть такая хорошая история, я ее вспоминаю, потому что я была свидетелем. Он очень любил, его действительно приглашали чехи, потому что отношения у нас тогда были замечательные. Когда он приезжал в Чехословакию, он имел тогда возможность на отдых взять нас с мамой. Вот я бывала там не один раз. Значит, его бесконечно звали туда, куда, ну, даже как-то странно было бы маршала приглашать. Например, его приглашали на фабрику «Яблонекс», которая выпускает женские украшения, женскую бижутерию. Он говорит: «Ну, Иван Степанович, ну вы же скажите, как в Праге, как вы там освобождали нашу страну». И он, несмотря на то, что ему, наверное, не очень хотелось идти рассказывать, он говорит: «Нет, ну там рабочие же будут. Я к ним должен относиться с уважением. Ладно, я поеду».
1: А были истории, которые он не хотел вспоминать, касаемо войны? Ну, вы понимаете,
2: пожалуй, о чем
1: знаете,
2: я понимаю, такие табуированные истории. Нет, таких табуированных историй не было. Тут зависело от того, кто был собеседником и мог такие вопросы задать. Ну, меня там что-то могло заинтересовать одно простого человека, который был, например, у него солдатом, а потом стал поэтом. Например, такие тоже были люди в нашем доме. Они могли спросить что-то другое. Если великий стратег появлялся, они обсуждали, конечно, какое-то движение этих больших войсковых каких-то соединений, там, я не знаю,
1: все это. Табу каких-то историй таких?
2: Табу не было. И, конечно, всех, ну, людей, которые были не просто военными в больших погонах, а вот обычных, писатели, журналисты, люди, которые были из кино, они, конечно, задавали какие-то вопросы такие человеческие, да, их не интересовало, какая армия непосредственно вошла к этим рубежам. Хотя, может быть, иногда задавали.
1: Но я чаще... почему спрашиваю? Потому что вот мой дед, он был фронтовиком, прошел всю войну. Я однажды у него спросил, будучи совсем юным человеком, мне было там 17 лет, что такое? Я говорю: «Скажи, пожалуйста, а вот что такое война?» Он говорит: «Для меня было это самое большое счастье». Я говорю: «Почему? Ты же чуть ногу не потерял, двоих братьев потерял на войне. Как это может быть счастье?» Он говорит: «Теперь я был молодой, я был молод». Вот в этом смысле...
2: Да, ну, да. Это ощущение было у тех, кто был действительно реально молод, и я думаю, что самое, кстати, одно из моих любимых, и не просто так, потому что моя старшая сестра, она была очень хорошо знакома, и даже в собрании сочинений появилась маленькая такая заметочка об этом. Давид Самойлов, 40-е, вот все то про молодость, про все вот это было. Но надо не забывать, что поколение полководцев, к которым относился мой отец, вот смотрите, если мы посмотрим на целый ряд этих людей. Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Говоров, Мерецков. Это люди, которые, как правило, прошли еще Первую мировую войну.
1: Ну да.
2: Вот там они были молодые, вот там им было 20, вот там они совершенно иначе воспринимали саму жизнь, когда они должны были сначала быть участниками вот этой страшной Первой мировой войны, которая, как вы понимаете, не имела для России, ну, того успеха, и о первой, да, конечно, я какие-то вещи знаю даже, ну, просто непосредственно знаю, потому что он оставил какие-то заметочки, моя мама успела даже записать.
1: А к слову по поводу Жукова, не могу не спросить.
2: Да.
1: Казалось бы, ну, две легенды, плечо к плечу. По-моему, даже чуть ли не соседи по даче. У Жукова было в Рублёво, у вас под Архангельском.
2: Нет, мы чуть-чуть... соседи по дому.
1: По дому, да, по дому.
2: По дому на Грановского мы соседи.
1: Какие отношения были?
2: Соседних подъездов.
1: У него и Жукова.
2: Отношения с Жуковым, вот меня этот вопрос часто задают, но если уж по-серьезному ответить, я недавно просмотрела как следует все материалы, которые касались в архиве Георгия Константиновича и всяких их разных, на разных этапах отношений. Я вам хочу сказать, что впервые, раз уж такая жуковская тема вышла, впервые они встретились в Белорусском военном округе. Тогда Белорусский военный округ был самым передовым, самым мощным, самым таким подготовленным, потому что он на западный форпост нашей страны. Это всегда было, да, все понимали. И баба командовала командовал там дивизией. Сначала в маленьком городке была одна дивизия, а потом в Минске непосредственно. И Жуков тоже находился и служил в этом Белорусском военном округе. Кстати говоря, командующим округом был Иероним Петрович Убаревич, который впоследствии был расстрелян как враг Награда вместе с другими нашими крупными военными, такими как Блюхер, Тухачевский, Егоров, и был и Убаревич расстрелян. А он, отец всегда об этом говорил, я не могу об этом не сказать, это полная правда, он считал Убаревича своим учителем, так же, как считали своим учителем очень-очень многие названные мною вот эти большие полководцы. Он вырастил, ну, если я не ошибаюсь, 9 маршалов Советского Союза. Представьте себе, включая Жукова, моего отца, Захарова, Соколовского, там было очень много людей таких, которые потом в войну стали маршалами. И первый раз они там встретились. У них были деловые отношения, потому что потом жизнь их разбросала, естественно. Отец уехал на Дальний Восток, и накануне войны он был там, командовал там, все это, Чита, Хабаровск, все там. И только непосредственно накануне войны его вернули командовать Северо-Кавказским военным округом. Штаб был в Ростове.
1: Угу.
2: Вот ровно как и сейчас, там тоже штаб находится очень важный для нас в нынешней ситуации. Вот это был Ростов. И 21 июня Жуков уже был начальником штаба генерального в Москве, как известно, он получил это назначение незадолго до начала войны. Раздался звонок отцу на квартиру, он приехал из войск, и Жуков сказал, что началась война, и вам надлежит срочно вылететь в 19-ю армию под город Смелые Черкасы, где стояла 19-я армия в составе Северо-Кавказского военного округа. Вот звонок от Жукова, который он получил. Ну, он собрался, вылетел, все, и дальше началась его служба уже на Западном фронте, потому что эту армию перебросили сначала под Киев, на укрепрайон под Киевом. Об этом, кстати, Хрущев много любил рассказывать, что рубежи под Киевом были не готовы к отражению наступления, потому что никто не готовился,
1: что, правда.
2: Да, что туда подойдут
1: войска. А после войны отношения у них какие
2: вот
1: были?
2: Это было вот во время войны. Нет, о войне все-таки я хотела бы сказать одно слово или хотя бы пару слов, потому что они, так сложилась их судьба, они были в параллели на очень многих фронтах, на таких, я бы сказала, генеральных направлениях. Они были вместе под Москвой, отец Западный фронт, Жуков в Москве, потом тоже Западный фронт, Калининский фронт, Жуков на Западном, Ржев, опять Жуков и Конев, Калининский, Западный под Ржевом. Потом была Курская дуга, Жуков представлял как представитель Ставки был, отец командует Степным фронтом на Курской дуге, сначала Харьков, потом Полтава и дальше. Вот, потом были события, связанные с освобождением Украины, где много раз Жуков приезжал. И в 44-м году была такая известная история. Это ведь тоже характеризует отношения людей. Когда отец за очень хорошо проведенную операцию по окружению большой немецкой группировки под Корсунь-Шевченковском, за что он получил свои маршальские погоны, Жуков решил сделать ему приятное. И поскольку вышивать погоны было долго, потому что вышивали вручную в одну нить золоченую, он решил прислать на фронт «Дорого яичко к пасхальному дню» свои погоны. И самолетом Жуков моему отцу прислал погоны. Ну, и еще спросили, что вам еще прислать? Он говорит, пришлите, пожалуйста, мне мешок сушек, потому что у отца была язва, и он, видимо, для него это было тоже очень важно.
1: Просто это дружеский был такой?
2: Это был жест, понимаете, это был жест отношений. Какие бы там они ни были, 44-й год, я повторяю, февраль, присылает эти погоны, и до сих пор я в архиве храню погоны двух маршалов. Это погоны, который носил Жуков и который с 44-го года носил мой отец. Они, кстати, с обратной стороны такие
1: проношенные. Ну, а вот после войны.
2: А 45-й год мы не можем не сказать. У них были очень непростые отношения в Берлине, потому что оба они, опять же, брали Берлин. И отношения двух командующих, которые берут один город, отец говорил, не только отношения наши, отношения солдат даже были они непростые,
1: конечно,
2: потому что все хотели войти в Берлин, войти в логово, как тогда называли, взять Берлин. Отношения были непростые, потому что разгранлиния, которая разделяла Берлин, она была отодвинута Сталином по его решению, и войска Первого Украинского фронта, которые практически вошли к центру города через Тельтов канал, они вынуждены были отойти и отвернуть эти войска в другую сторону. Кстати, не все среди папиных подчиненных это решение приветствовали. Могло это напрягать отношения людей? Да, могло. Могло это испортить окончательных отношений после войны? Нет, не смогло.
1: После войны
2: это их отношения не испортили. Все понимали, что это было разумное решение разделить, так сказать, вот разгран линии действия двух огромных фронтов в Берлине. И после войны, когда Жуков осуществлял свою работу, Отец всегда поддерживал его, и они были вместе, скажем, во время проведения первого учения с использованием атомного оружия на Тульском полигоне. Если посмотреть фотографии, у меня лежит целый альбом этих фотографий. Эти люди опять вместе, так же, как их боевые друзья, они находятся забавно в форме и в темных очках, наблюдают, как происходят эти движения войск после использования атомной бомбы, которая была взорвана вот во время этих тотских так называемых учений.
1: Какие решения вашему отцу давались тяжелее всего?
2: Потом, не могу не сказать, что в этот период 50-х годов был еще один очень важный политический момент, когда они оказались рядом, и отец поддержал Жукова, а Жуков поддержал его. Это вопрос о том, кто после смерти Сталина, потому что, как известно, Сталин в 53-м году ушел из жизни, и шла огромная борьба, очень острая борьба за власть.
1: Но вы имеете в виду 20-й съезд?
2: Нет, это борьба за власть. Кто будет править в этой стране после смерти Сталина? С одной стороны, была группировка Хрущева, который стремился эту власть взять. С другой стороны, была группировка Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего, как мы знаем, Шипилова, которая тоже боролась за эту власть.
1: А Конев был в какой группировке?
2: Жуков и мой отец поддержали Хрущева. И это было решение, которое было зафиксировано. Потому что одно дело я рассказываю, или кто-то еще рассказывает. Это осталось в мемуарах Жукова, это можно прочитать. Он рассказывал об этом Симонову в его повести о Жукове. Это документальная такая повесть. И об этом есть в архиве отца, я какие-то вещи нахожу. Они свой выбор, как мы сейчас, силовики, да, два человека, Сталина уже нет, идет вот такая борьба. Еще не было съезда, съезд был позднее, как мы с вами знаем, 20-й, где были расставлены акценты, так сказать, оценки роли Сталина и всего прочего, репрессий. Это было еще до того. Вот этот выбор, кого поддерживать. Они этот выбор сделали. Это было важное решение. Это было решение двух людей, которые имели за плечами авторитет войны, и от их позиции очень многое зависело. Понимаете, какой будет выбор? И мы знаем из воспоминаний, как они действовали. Есть интереснейшие вещи, которые, в общем, вот так вот прям целиком еще не показаны и не сказаны. Какие-то вещи я вот в книге немножко тут попыталась сделать, потому что есть воспоминания. Ну, например, как решалась поддержка Хрущева. Нужно было сначала поддержать его на президиуме, потом поддержать его на пленуме. И для того, чтобы это все произошло, должна была быть группа людей, которые его четко поддерживали. Отец входил в такую группу. Это была группа 20, так называемых, которые должны были войти вовремя в помещение, где шел президиум, и заявить, так сказать, свою позицию. Надо сказать, что это такой политический шаг достаточно открытый.
1: Кто придумал эту схему?
2: А, вот это политическая, так сказать, такая пока еще закрытая вещь. Кто был самым главным инициатором? Но то, что отец входил в этот зал, провозглашал и был одним из таких, вот, можем сказать, активистов всего этого процесса.
1: Да, это зафиксировано.
2: Да, он был. Это зафиксировано в воспоминаниях.
1: По поводу 20-го съезда не могу вас не спросить. Отношение вашего отца после 20-й съезд, этого вот съезда это... к Сталину изменилось?
2: К Сталину нет, не изменилось, потому что мой отец, в отличие, может быть, от самой широкой публики, которая эти вещи узнала только после публикации, мой отец очень многое знал. И знал лично практически всех участников. Он лично их знал, потому что он знал, во-первых, людей, которых обвинили в их антипартийной позиции, они были расстреляны. Он лично знал, у меня даже в архиве есть письмо этого человека, я его отдала в музей сейчас, письмо маршала Егорова, который был расстрелян. У меня есть воспоминания о Боревиче и папа переписывался с его дочерью Надеждой и поддерживал всегда высокий уровень. Не только он, а те, кто под его командованием служили, они просто знали этого человека, понимаете, насколько он. Он знал хорошо Ворошилова, который ему задал один из вопросов, когда он только приехал в Москву, еще после прямо ареста. Сказал, неужели, товарищ Конев, вы считаете, что это был заговор? Я думаю, что нет, сказал Ворошилов. Это написано у моего отца.
1: Что ответил?
2: Отец сказал, видимо, он тоже как-то что-то ему ответил, он там не написал, у меня нет бумажки никакой по этому поводу. Но, в общем, шла такая политическая борьба, и тут отец и Жуков, скажем прямо, были вместе, и после съезда они оказались тоже вместе, потому что Жуков стал министром обороны после того, как они поддержали Хрущева. Хрущев, естественно, назначил человека, который ему так помог в этом пути наверх, да, назначил Жукова министром обороны после Булганина, который, в общем-то, не очень справлялся с этими обязанностями министра. Он был слабым министром, как многие говорят. Ну вот, отец стал его первым заместителем. Они работали душа в душу.
1: А что в семье говорили о смерти Сталина?
2: Отец никогда об этом не говорил, потому что он, видимо, не располагал, как и многие, четкой информацией. Видимо, это останется в истории. Мы единственное обсуждали, но это не моя, как вам сказать, не мое прямое участие в обсуждении. Моя старшая сестра очень интересовалась, ее супруг, они очень интересовались историей. Моя сестра гораздо более старшего возраста. Она родилась в 23-м году, и к моменту этих событий она была очень взрослым человеком. Она задавала эти вопросы. И, конечно, там, где он мог, он сказал. Но он сказал одну вещь, которая, говорят, что это в неких бумагах существует, о том, что часть архивных документов архива Сталина была вывезена по решению. Кстати, было решение о том, что весь архив будет изъят, как домашний, так и официальный. Вот. И говорят, что часть этих бумаг была...
1: Ну, уничтожена.
2: Уничтожена.
1: Да, но это вот Хрусталёв машину, это же вот из этой
2: серии. Была уничтожена. Но это есть и в некоторых документальных свидетельствах людей, которые участвовали в этих процессах. Видимо, они знали, о чем они писали, говорили, вспоминали. Вот это отец упоминал, видимо, зная о каких-то вещах, которые происходили на Украине, когда Никита Сергеевич был там первым человеком. Хрущева мой отец знал, знаете, он знал его очень-очень даже неплохо, потому что он был у него на фронте членом военного совета, и когда проходило освобождение территории Украины, он очень часто бывал в войсках. Отец его как члена военного совета очень высоко оценивал. Он говорил, что он был блестящим оратором и мог очень хорошо коммуницировать с людьми. Когда ему надо было, он это делал великолепно.
1: Однажды в интернете я увидел, как Владимир Абрамович Этуш, мой педагог и мастер, в Екатерининском зале получил очередную государственную награду из рук Владимира Владимировича Путина, нашего президента, посмотрел в зал и сказал: «Вы знаете, я скажу только одно, как фронтовик, как гражданин, Владимир Владимирович, мы довольны», — сказал Этуш. «А вот ваш отец был доволен Хрущевым и то,
2: нет, я
1: тем, сказала, что
2: он,
1: началось потом.
2: Нет, он не мог так сказать, как и многие люди, которые знали гораздо больше, и знали это не из документов свидетельств, а знали просто как личности в живом общении. Мой отец очень высоко оценивал Никиту Сергеевича как человека на фронте, и даже иногда просил его осуществлять какие-то важные миссии, скажем, во время проведения Львовской операции. Для Хрущева очень важно было бы, чтобы Львов не был разбит, потому что это один из красивейших городов Западной Украины. Отец говорил, что я просил его даже поехать там войска определенных генералов и провести с ними очень важные беседы, чтобы они действовали правильно, потому что нам очень важно было сохранить этот красивейший город неприкосновенности, так сказать, его инфраструктуру и красоту архитектурную. И Хрущев эти миссии выполнял замечательно. Он высоко его оценивал. Потом была борьба за власть. И он, как и Жуков, как и многие из его когорты, они сделали выбор в его пользу. Потом началась очень сложная история. Для моего отца она была, может быть, ну, таким испытанием даже в известной степени, потому что это была реформа армии. Мы в то время проводили реформу армии. Папа, конечно, понимал, что она необходима, потому что нам нужно было накормить народ, привести, так сказать, все это в мирное русло как-то, сделать более благополучным жизнь людей, которые пережили такую войну, разруху и так далее. И он понимал, что сокращение финансов на вооружение, на содержание армии необходимо. Но он очень переживал по каким-то моментам. Ему очень это не нравилось. И они входили буквально с Никитой Сергеевичем в клинч. Он не приветствовал, скажем, его уничтожение многих надводных плавающих кораблей. И в этом отношении был солидарен с Кузнецовым, которого тоже сняли в этот момент, потому что он тоже был не готов уйти только на флот, где только подводные лодки с атомным оружием. Боролся за авиацию и, самое главное, за сухопутные войска. И вот я нашла листочек, который мне показался, знаете, как-то актуален даже в нынешней такой непростой ситуации у нас. Он писал о том, что пока вот, понимаете, ракеты и все прочее, все очень хорошо, и использование авиации тоже замечательно, все хорошо, но пока наш боец-пехотинец не станет на территорию, она не может быть завоевана до конца. Вот надо всегда думать... Да, то, что говорит Владимир Владимирович, пока солдат наш не придет и не встанет, мы не можем считать эту территорию завоеванной и освобожденной.
1: Вы
2: отец об этом писал.
1: Параллель в том, что сегодня происходит на Украине.
2: Ой, я на Украине сейчас, конечно, совершенно другая картина, потому что когда-то в одном окопе были люди разных национальностей, и совершенно известно, прекрасно, что после того, как были освобождены многие территории Украины, войска украинских фронтов, которыми командовал мой отец, это был второй украинский, первый украинский, он с ними прошел до Берлина, попал люди, которые были на этой территории. Они входили, приходили, они великолепно себя вели. И надо сказать, что взгляд взгляд этих людей на то, что им предстоит, какая миссия им предстоит. Они все понимали, что они сражаются с фашизмом и делали для этого ровно все, что могли, жертвуя в том числе и своими жизнями. И украинцы были очень боеспособным народом. Я очень хорошо помню Украину, потому что мой отец после войны был назначен Сталиным командующим Прикарпатским военным округом. И Львов — это город моего детства. Я хорошо помню и эту напевную речь, и многое-многое другое. Львов, парк, и соборы, и там оперный театр львовский, куда меня мама приводила совсем-совсем-совсем.
1: Но этих ноток русофобии, которые мы сегодня видим, тогда не было?
2: Тогда этого не было. Но при этом мы были предупреждены. Тут тоже кокетничать не стоит, это правда жесткая. Были очень сильные националистические настроения в среде на Западной Украине бандеровцев, люди, которые разделяли эти идеи. Там их было достаточно много. И мой отец все время получал письма с угрозами, что мы уничтожим вашу семью, потому что борьба с бандеровцами была очень серьезной. Кстати говоря, борьбу с бандеровцами очень активно вел и Никита Сергеевич Хрущев, который возглавлял тогда эти структуры Украины, да, все. Вот. Мы, когда, если мы выходили с мамой в город, то нас сопровождал наш такой человек, дюжий охранник, который шел с нами, потому что папа очень опасался, что эти письма не простая угроза, а вполне себе реальная.
1: Вопрос.
2: Я это помню.
1: Да. Вот вопрос, который, наверное, так подытожит наш сегодняшний разговор, хотя его невозможно подытожить, нужно сериал делать с вами, беседы. Вот быть дочерью маршала — это, безусловно, особая ответственность. Вот за всю жизнь вам в связи с этим пришлось от чего-то отказаться или, наоборот, что-то еще большее приобрести?
2: Я, знаете, пожалуй, помнила всегда папин завет. Я думаю, что он был глубоко прав. Глубоко просто. Когда-то он мне сказал: Наташа, будь скромной и учти, что моя слава — это моя слава, ты должна найти свой путь. Это он очень мне четко как-то сформулировал, и я поняла, что да, это нужно делать. И поэтому еще при его жизни я довольно успешно училась. У меня была медаль в школе, я неплохо училась в университете. Потом поступила в аспирантуру. Когда он умер, я была уже аспиранткой. Я поняла, как это правильно, потому что случились мое, так сказать, зрелое состояние жизни. Это 90-е годы, когда нам всем, моему поколению, было очень непросто. Мы все были уже достаточно образованные люди, но заработки были минимальные, и нам нужно было как-то выживать. Хочу вам сказать, что даже были в моей жизни такие моменты, когда мне приходилось преподавать даже в двух вузах для того, чтобы как-то более-менее стоять на ногах. Но я не чувствовала, понимаете, слома какого-то. Я понимала, что у меня есть профессия, у меня есть характер, у меня есть то, что папа как-то мне внушал, что ты должна трудиться, уметь трудиться. Я всегда испытывала от этого большую радость. И я испытывала большую радость. И вот это вот как раз из серии приобретений, да, не материальных, потому что никаких вот таких наследств папа мне не оставил. Дача была государственной, драгоценности моей мамы были только одни сережки, вот честно говорю, как есть. Это не было принято. Другая какая-то совершенно формация людей была, они об этом не очень заботились. Может быть, были те, которые заботились, но в моей семье этого не было. И вот моя самая большая богатство — это действительно возможность любить узнавание многого из того, что мне папа тогда мог дать, мне дал возможность узнать, увидеть гораздо, может быть, больше даже, чем сокурсники, например, потому что я могла с ним поехать в какие-то страны, куда люди не могли приехать, потому что он ехал туда в командировку, иногда он мог взять, прихватить меня с собой ненадолго, я могла видеть эти страны, увидеть, скажем, ту же Германию в 61-62 году, сходить там в Дрезденскую галерею, посмотреть многие вещи, которые люди тогда не могли видеть, я их видела. Могла видеть людей, которые были славой нашего Отечества, которые созидали нашу культуру. Это было огромное счастье, это было огромное приобретение. Поэтому я могу сказать, что вот препоны их были, если они были, они были внутренние. Я действительно помнила этот урок отца, что честь я его не должна как бы уронить. Это, увы, есть и в детских письмах. «Мне, дорогая Наташа, учись хорошо». И, так сказать, ты будешь радовать своего отца. Я старалась учиться, старалась не совершать каких-то безумных грехов, да, каких-то, которые могли бы каким-то образом повлиять на его репутацию. И в этом смысле я какая-то очень оказалась, может быть, хотите, назовите это правильной дочерью, да, в этом смысле. Но я думаю, что на самом деле самое большое богатство – это та натура, то естество, которое передается от отца к дочери.
1: Это 100% передалось, я думаю, нашей.
2: Я думаю, что это самое главное. Я за это очень благодарна природе, прежде всего, да, потому что характер дает возможность стоять на ногах тогда, когда ты мог бы и упасть, и мог бы сломаться, и мог бы огорчиться.

0: ломаться и мог бы огорчиться. И вот эта радость познавать мир, я ее грандиозно ощущаю. Спасибо. Мне интересно жить.
1: Спасибо вам и вашему отцу за победу, и за то, что у него такая прекрасная дочь. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Я поздравляю вас с наступающим праздником нашей победы.
0: Спасибо большое, всех слушателей тоже.
1: Спасибо. Наталья Конева, «Спутник», дуэль с Манучаровым, 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг в 17.00. С праздником, с Днем Победы, дорогие друзья.
2: «Дуэль с Манучаровым».

Рост пошлин за гражданство России. Контекст. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей увеличатся обязательные сборы за право приезжих называться гражданами нашей страны. Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающий новые правила получения гражданства. Пошлина за вид на жительство поднимется с 6 до 30 тысяч, а за приглашение на въезд с 960 до 8 тысяч рублей. В разы вырастут и другие платежи в бюджет. Соотечественников, проживающих за рубежом и намеренных вернуться на родину, эти меры не затронут. От уплаты пошлин освобождает заключение договора с оборонным ведомством на период проведения СВО. В Кабмине объясняют необходимость повышения тарифов ростом расходов правоохранительных органов, наведение баз данных и проведение проверок. Стоимость получения гражданства в разных странах варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Многие предлагают паспорт в обмен на инвестиции. К примеру, в Вануату гражданство обойдется в 130 тысяч долларов. В Турции эта сумма достигает 400 тысяч. В Европе получение гражданства – дорогое удовольствие, связанное с бесконечными проволочками. Сделать это становится все сложнее, даже по праву рождения. На это уходят годы и многие тысячи евро.

знать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до 1,5 месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: 4 утра в российской столице, в Душанбе 6 утра, в Самаре 5 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических методов борьбы против России. Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты. Российский боец ММА одержал победу на турнире в США. Подробности далее. Россия активно развивает отношения со странами глобального юга, не ограничиваясь контактами лишь с Китаем. Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его словам, в развороте своей внешнеэкономической политики российское государство наращивает торговые связи с Индией, Индонезией и Вьетнамом. Титов добавил, что постепенно растет объем российско-вьетнамской торговли. Ключевыми областями этого партнерства становятся металлургия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, деревообработка и электроника. НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических методов борьбы против России, заявил РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, военные учения, которые Альянс здесь проводит, это лишь видимая часть. Панкратов напомнил, что в регионе модернизируются аэродромы, порты, склады, а также логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай эскалации конфликта с Россией. Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, сообщает газета Wall Street Journal. Причина – резкий рост цен и дефицит. Отмечается, что сильнее всего от ограничений Китая на поставки серной кислоты могут пострадать Чили и Индонезия. Серную кислоту используют для создания удобрений, выщелачивания меди и других металлов, а большая часть кислоты поставляется как раз из нефтеперерабатывающих заводов стран Персидского залива. Международная акция «Бессмертный полк» прошла в Гватемале и Каракасе в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили российские диппредставительства в этих странах. По улицам соотечественники пронесли портреты своих родственников, которые были непосредственными участниками войны, и почтили память поколения победителей, внесшего решающий вклад в разгром нацизма и установление мира. Трое граждан Турции с лайнера MV Hondius, среди пассажиров которого обнаружен хантавирус, вернутся в Турцию в воскресенье и будут помещены на карантин, заявило Министерство здравоохранения Турции. Уточняется, что у них нет каких-либо симптомов или признаков болезни, однако министерство будет тщательно следить за их здоровьем. Вспышка смертельного опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 7 случаев заражения, 3 из которых летальные. Инфицирование российских граждан не зафиксировано. В Роспотребнадзоре сообщили, что готовы к оперативному выявлению и реагированию в случае завоза хантавируса в страну. Российский боец ММА Роман Копылов одержал победу на 328-м номерном турнире абсолютного бойцовского чемпионата в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. Благодаря этой победе наш спортсмен прервал серию из 2 поражений и одержал 15-ю победу в профессиональной карьере. Как передает корреспондент РИА Новости, победу россиянина встретили с овациями. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. Хочется сказать сегодня прям голосом Левитана. К сожалению, у меня нет его баса замечательного. Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает Москва. Секс, культ, просвет выходит в эфир в день величайшего праздника нашей страны, в день величайшего праздника всего мира, на самом деле. 9 мая – день нашей великой победы. Нашей великой победы над инфернальным, страшным злом, охватившим когда-то полмира. День, когда мы спасли человечество и зафиксировали это в подписанной немцами капитуляции. Вот все. Вот этот день, когда мы спасли мир от чудовища по имени фашизм. Празднуем. Ну, как всегда, конечно, праздник у нас со слезами на глазах. Это естественно, потому что и сейчас мы находимся в достаточно трудной военной обстановке. И, пожалуй, никогда 9 мая нами не праздновалось в условиях, ну, настолько приближенных к боевым. Да, вот, пользуясь терминологией военных экспертов, я хожу часто на эфир телеканала «Звезда», а там все сидят люди в погонах или отставники, и вот я у них нахваталась этого. Я научилась вместо последней говорить «крайний». Вот, но нахваталась у них этого военного жаргона. Условия действительно приближены к боевым. И вот как ты думаешь, Лен, хотелось обсудить с тобой такую тему. У меня ощущение... Мы, если опрокинуть ситуацию в 20 век, мы сейчас находимся где-то примерно в 1940 году. Где-то вот заканчиваем финскую войну и плавно вливаемся в следующую, гораздо более масштабную войну уже против всей Европы. Да? Понятно, что Украина оказалась за все это время только таким предлогом, чтобы Европа могла втянуть нас в противостояние и уже подготовиться к настоящей масштабной войне с нами, которая уже маячит буквально на горизонте. Предгрозовая такая, предвоенная обстановка, как сказать, в этой старой песне пелась советской, «В воздухе пахнет грозой».
3: Вот ты сняла с языка, извини.
2: «В воздухе пахнет грозой», да. Кстати, песня 1938 года, когда вот люди уже чувствовали, что что-то надвигалось. И сейчас такое ощущение, что наша специальная военная операция, наш такой ограниченный конфликт на Украине, украинский кризис, он прямо на наших глазах перерастает в настоящую войну, большую, масштабную, всей страной, всенародную, против Европы. Потому что Европа, ну, откровенно говоря, вот извините за неполиткорректность, Европа уже без объявления войны напала на нас и воюет с нами. Как ты считаешь?
3: Ну, во-первых, это случилось не в этом году, это случилось не 2 месяца назад, это случилось в 2022 году, когда Европа на нас напала, попытавшись удушить экономически. У нее это не получилось, но я хотела бы, знаешь, воспользовавшись твоим приглашением поразмышлять, я хотела бы сказать вот что. На самом деле любая конфликтная ситуация, перерастающая в военное противостояние, это ситуация прежде всего экономическая. К 2022 году Европа пришла к тому, что у нее нет ничего. У нее нет минерального сырья, у нее нет углеводородного сырья, у нее нет контроля над морскими маршрутами. Короче говоря, чего не хватишься, того и нет у Европы. И в этой связи, конечно же, те глобалисты, которые разрабатывают стратегические сценарии противостояния с нами, естественно, абсолютно начинают рассматривать нашу страну как рубеж, во-первых, как неисчерпаемый источник ресурсов, во-вторых. Но что для этого нужно сделать? Нужно Россию поставить на колени, то есть победить. Значит, с нами попытались это сотворить в 1991 году. И все кричали, ах, они проиграли в холодной войне, ах, они, значит, такие слабые и так далее.
2: Но мы вели себя как проигравшие. Извини, конечно, наше руководство тогда вело себя, как будто мы действительно что-то кому-то проиграли. Запустили к нам чикагских мальчиков, они пошли все это. Извини, что перебила, просто
3: нет,
2: накипело.
3: Нет, очень хорошо, что ты меня перебила. У меня есть возможность ответить. Но я тебе хочу сказать, запустить чикагских мальчиков еще не означает подарить им всю экономику. Они тут хозяйничали, конечно, 8 лет, а потом их просто попросили. Или после дефолта. Большое спасибо Евгению Максимовичу Примакову, который, в общем, положил конец всей этой вакханалии. Так вот, мой тезис следующий. Сегодня не нужно проводить никакие параллели, потому что, во-первых, Россия 40-го года – это точно не Россия 2026 года. У нас есть ядерное оружие, сильнейшая армия в мире, чего не было в 40-м году. И третий момент. Конечно, нас чудовищно боятся. Достаточно одного заявления Минобороны, чтобы вся история с тем, что что-то там прилетит по нашему параду, которое исторгнуло из себя существо по фамилии Зеленский, было де-факто дезавуировано.
2: Знаешь, я с грустью читаю каждое утро сводки. По нашей стране каждую ночь летят сотни беспилотников. Существо по фамилии Зеленский там может притворяться, что он какие-то перемирия там, или тишину объявляет. Это все чушь собачья, он лжет просто как дышит. Беспилотники летят. Почему-то меня особенно травмировало сообщение из Джанкоя. Там вот за одну ночь ВСУшниками было убито вот ракетным ударом или дронами 5 человек сразу за одну ночь. А для меня Джанкой, понимаешь, это одно из самых ранних детских воспоминаний. Вот мы на поезде с родителями каждое лето едем в Крым. И последняя станция перед Симферополем, и поезд стоит там долго, минут 15-20, и уже жарко. Это Джанкой. Это вот это вот, ну все это помнят. Пустые платформы там бабульки несут, дыни, яблоки, все это всегда покупается, и уже жарко. Вот эта крымская жара наступает, и скучно, и хочется быстрее доехать. Вот Джанкой, вот мирный мой, любимый Джанкой, где живут вот наши люди. И вот каждую ночь такие удары. Я не могу об этом говорить спокойно и... Вот знаешь, как политолог, да, это ранит, да, это вот, ну, по-человечески очень ранит. Вот я все время думаю об этих людях. Но что хочется сказать, ты не любишь параллели со Второй мировой войной? Я не пытаюсь их проводить на 100%, конечно, нет. Но все-таки одну я бы провела, и она говорит скорее в пользу России. Плюс наш сегодня заключается в том, что мы умудряемся держать оборону от совершенно озверевшего Евросоюза, который нас гибридно атакует, ты абсолютно права, из 22-го года, в общем-то, уже раньше. И мы умудряемся держать эту оборону малой кровью, потому что, ну, количество жертв пока просто несопоставимо с тем, что мы потеряли в эпоху Великой Отечественной войны, да? Ну, тогда счет шел на десятки миллионов. Тогда, во время Великой Отечественной войны, вся европейская часть России была разрушена. Мы эти руины потом восстанавливаем десятилетиями, да, даже не годами, десятилетиями. Сейчас у нас нормально функционирует тыл, у нас все нормально работает. Люди живут почти как при мирном времени, все очень хорошо. То есть это противостояние, которое будет идти, очевидно, очень долго, оно будет очень долго идти, это никакая не краткая, конечно, военная операция, и мы к нему готовы, и мы полны сил, и наша экономика в великолепном состоянии, и, я думаю, моральный дух тоже у людей, поэтому мы и проводим парад, да, ничего не боясь.
3: Но мы проводим парад, потому что парад мы проводим всегда, и в самые страшные моменты 41-го года, ноябрь месяц, 6 ноября, был парад. А это был октябрь и ноябрь 41-го года. Это был самые тяжелые месяцы в нашей войне с гитлеровским фашизмом. И с европейским фашизмом мы не будем забывать, что на Москву уперли не только соединения вермахта, но и примкнувшие к ним страны оси, в том числе французы, в том числе итальянцы. Давай будем говорить об этом открыто. Давай.
2: Да что ты мне говоришь? Я пишу об этом статье уже несколько лет. Я уже под всеми санкциями этих европейцев. Они обиделись за эти статьи. Конечно, вся Европа перла, вся Европа участвовала в военных преступлениях и в геноциде советского народа, который творился на нашей земле. Конечно, они все в этом участвовали. Сейчас им стыдно. Но единственное, жалко, что мы так поздно поднимаем эту тему, потому что давным-давно пора было уже все вот эти вот элиты, их европейские, затаскать по судам просто банально, по международным судам. Выкатить, предъявить им. Ведь у нас из этих 27 миллионов погибших подавляющее большинство — это мирные жители. Мирные жители, замученные оккупантами, замученные всеми этими там. Отнюдь не только немцами. Отнюдь не только немцами. Там и украинцы шалили, и румыны, и венгры. И итальянцы, и французы все отметились. Вот им всем надо выкатывать, я думаю, какие-то счета и требовать от них платить и каяться. Как ты считаешь?
3: Знаешь, вот у нас программа называется «Секс, культ, просвет». Вот по поводу культа хотела бы сказать, по поводу культурного аспекта. Ты сказала сейчас про румын. Дело в том, что был потрясающий режиссер, актер, сценарист Николай Николаевич Губенко. Его мама в совершенстве владела немецким языком. Он из Одессы, кстати. Отец отправился воевать на второй день войны, а маму инженера, образованного человека, когда была оккупирована Одесса, немцы попросили, не, так сказать, привели в приказном порядке, а попросили работать в комендатуре. Она отказалась. Через 2 часа она болталась в петле на одной из площадей Одессы. Николай Николаевич в этот момент был 11 месяцев. Поэтому всегда, я думаю, нужно говорить. Потом он об этом снял фильм «Подранки», потому что он попал в детский дом. Он, собственно, прошел как сирота военная. Он прошел вот все эти этапы. В результате, вот что такое Советский Союз, в результате он стал одним из крупнейших кинорежиссеров, да и актеров тоже. Поэтому давайте все-таки думать не о том, что Европа на нас нападает сейчас и ведет такую полугорячую войну. Давайте думать о том, что как мы ей можем ответить. Я думаю, что Европа, конечно, очень боится. Вот мои ощущения, что Европа, они просто не осознают, те люди, которые делают военные заявления, они просто не осознают, что такое противостояние с русскими.
2: Ну да, мы делаем заявление о том, что будет использовано ядерное оружие, там, если Европа сунется как следует. Но ты уверена, что они не кинутся? Мне кажется, у них есть какое-то такое убеждение, что, ну нет, это такое все на уровне риторики, а на самом деле ядерное оружие не будет использовано. И поэтому они пытаются, видишь, абсолютно не ядерными средствами, а вот таким вот, ну вот уколы такие наносить, да, тактика тысячи порезов, да, как это называлось. Вот там беспилотники, там ракеты, разумеется, все в неядерном оснащении. Вот там мы проведем учение с какими-то боевыми патронами вместо холостых. Вот там где-то мы вторгнемся, не вторгнемся. Ну, в общем, вот так вот ножку заступают. То есть, с одной стороны, трусливая тактика. С другой стороны, мне кажется, они рассчитывают на то, что конфликт не будет переведен в ядерную плоскость.
3: Ну, они могут рассчитывать все, что угодно. Вопрос в том, что политика, и особенно военная политика, и принятие решений на уровне Генштаба и Верховного Главнокомандующего, это просто совершенно иной модус операнди, то есть способ мышления и способ принятия решений. Поэтому Европа может, как бы, так сказать, предполагать, Россия располагает. Вот смотри, я была одной из тех, кто, значит, говорил, что Европа не даст урегулировать конфликт с Украиной. В этом смысле я оказалась права. С Трампом, без Трампа. Но сейчас я утверждаю, что Европа показала свою импотентность, потому что была коалиция желающих, значит, о ней больше никто не говорит. Есть какая-то идея сколотить экспедиционные части и попытаться к нам вторгнуться. Из этого тоже ничего не получится. Я думаю, что ты права в отношении противостояния, оно на годы вперед. Я думаю, что ты права, говоря о том, что Европа хочет поставить нас на колени. Я думаю, что Европа хочет воспользоваться тем же методом, той же методичкой, которой она пользовалась в период холодной войны, то есть измотать нас экономически.
2: Да, измотать нас экономически, добиться там какой-то нестабильности, внутренней смуты и на фоне этого уже там пытаться пропихивать своих людей. Но, ребята, мы видим все ваши козни, сегодня у нас великий праздник, и мы понимаем, что мы дети и внуки людей, победивших в величайшей войне, выигравших эту войну, растоптавших врага, поставивших ногу на горло фашистской гадине, скажу вот так в советском стиле. И вполне себе можем повторить. Вот все последние годы специальной военной операции доказывают то, что мы народ стойкий, терпеливый, привычный к военным трудностям, все великолепно выносим, и победа будет за нами. Как говорится, за победу, за нашу победу. Война у нас сегодня такая гибридная, она идет, она приносит очень интересные сюжеты, в том числе для нашего искусства, для нашей культуры. Поэтому предлагаю вот поговорить о новом сериале под названием «Центурия», который меня, честно говоря, зацепил. Это российский сериал, сделанный в стиле такого классического шпионского детектива, который еще в Советском Союзе великолепно умели снимать. А это, можно сказать, наши традиционные ценности, да, хороший шпионский детектив. Но интерес его в том, что действие «Центурии» разворачивается на наших новых территориях, ну, вернее, наших старых территориях, наших исконных территориях, в Новороссии, короче, в Мариуполе. Кстати, Мариуполь снят совершенно великолепно, и мне очень захотелось туда поехать. Там есть и какой-то жесткий индастриал, и порты великолепные, и вместе с тем вполне гламурные, современные, красивые улицы центра города, неразрушенные. «Центурия» про то, как наши ФСБшники, силовики ищут, собственно говоря, организаторов терактов, организаторов масштабных диверсий, находят британского шпиона, американского шпиона, и начинается за ними погоня. Вот 8 серий невероятно увлекательного действия. Я вам скажу, действие настолько увлекательное, что даже Лена Караева, которая обычно ругает меня ужасно за сериалы, говорит, что я дура и что сериалы глупы, она соблаговолила посмотреть первую серию сериала, и ей даже понравилось.
3: Да, мне реально понравилось. Я сразу хочу сказать, значит, спойлер. Я не целевая аудитория этого художественного языка и этих художественных приемов. Я люблю что-то такое черно-белое, Донатаса Баниониса, Юрия Соломина, Вячеслава Тихонова. И вот чтобы это все было такое в сепии, да, вот такой, так сказать, оттенки какие-то блеклые, но все очень мужественное, интересное и немногословное. Мне понравилось, во-первых, то, что сериал, во всяком случае, его создатели точно уважают наше прошлое, киношное в частности, потому что первый эпизод, первая сцена – это прямая референция, прямой отсыл к ТАСС уполномочен заявить, когда русская машина, это «Аурус», если я не ошибаюсь, едет в КГБ вот по всем этим улицам, значит, попадает на площадь Дзержинского. Ах, извините, сейчас это Лубянка. Но, в общем, для меня это площадь Дзержинского. И эти большие двери, за которыми сидит наша контрразведка, это прекрасно. Второй момент, который мне понравился. Мне понравилось, что нет никакой ложной, так сказать, стыдливости. Здесь мы рисуем, здесь мы не рисуем, а здесь мы, так сказать, заворачиваем рыбу и умалчиваем о деталях. Дело в том, что «Центурия» на мой взгляд, в качестве прототипов этой большой сюжетной истории, там, если не ошибаюсь, 8 серий, берет два крупных резонансных дела, о которых мы подзабыли, потому что это было там все 8 лет назад, мы жили в другой стране, в другую эпоху. Это дело нового величия и это дело сети. Значит, в обоих случаях молодежь принимает бесовские экстремистские девизы и решает вести террористическую деятельность. Причем это все настолько серьезно, что инициаторы всего этого отправляются на нары, отправляются в колонии на 16, 18, там, 15 и так далее лет. Значит, там при этом в обеих делах присутствует украинский след. Здесь пока украинского следа я не увидела.
2: Действие происходит на бывшей территории, когда-то принадлежавшей бывшей украинской СССР. Поэтому это именно украинская организация украинских подростков, которые там вот это вот все гадостные вещи, типа «Слава Украине!» запрещенный лозунг у нас кричат.
3: Знаешь, я этого не ощутила. Вот так вот, чтобы у меня вот это все, так сказать, в глаза, и чтобы из них пошла кровь, я посчитала, что то, так сказать, зло в американском этом самом ринге, ЦРУшники, на мой взгляд, вот здесь, конечно, ну, я не стану выдвигать свои какие-то теории, но мне кажется, что правильно называть врага своим именем. Все-таки мы сражаемся пока с Украиной, а не с ЦРУ. Вот мне так кажется.
2: Ага, тебе не понравилась вот эта тема британского и американского шпиона?
3: Ну, как-то...
2: Да, там целых два. Там две спецслужбы, они между собой... Слушай, но ведь это же реальность, в сущности говоря. Все списывать на то, что вот украинцы такие вот глупенькие, оголтелые, но это тоже не совсем правильно. Их пасут на протяжении десятилетия уже. И потом там, ну, я не хочу спойлерить, но там очень интересно поворачивается тема, а что именно там, например, делает британская шпионка. У нее там материальный интерес очень конкретный. Там это все будет показано, я просто не хочу рассказывать... Нашим слушателям обязательно посмотрите этот сериал. Он очень интересный. Согласись, Лен, он умный, да?
3: Конечно.
2: Да, это умный детектив, за которым ты следишь, тренируя свои серые клеточки мозга, как говорил Эркюль Пуаро. Это мне очень нравится, потому что вообще детективов качественных мало. Это очень хорошая история. Отличные актерские работы. Там как раз вот главный злодей, ну, невероятно неоднозначная личность. И главная героиня в исполнении Виктории Масловой тоже очень интересная, очень противоречивая героиня, про которую ты ничего не понимаешь. И это очень интересно, потому что с каждой новой серии она показывает себя с новой стороны, и ты так изумленно смотришь и думаешь, вот это поворот, там очень много сюжетных твистов. Я просто досмотрела до конца. Я не могла оторваться, я запоем смотрела, досмотрела до конца. Там столько сюжетных твистов, и героиня, и антигерой все время поворачиваются к нам новыми гранями своего характера. Я думаю, а чего это лицо актера, играющего архизлодея, мне так знакомо? А оказывается, Дмитрий Богдан играл, и, может быть, сейчас еще играет, в замечательном маленьком московском театре около дома Станиславского. Вот, наверное, даже не все москвичи знают, что есть такой маленький, уютный, совершенно культовый, прекрасный театр. Там была когда-нибудь?
3: Нет, никогда. Впервые слышу от тебя.
2: Недалеко от Никитских ворот, в Леонтьевском переулке. Расположен рядом с домом Станиславского, действительно, театр около дома Станиславского. И он абсолютно культовый. Они начали еще, по-моему, на рубеже 80-х-90-х годов. Самый знаменитый спектакль у них до сих пор идет, ему больше 30 лет. Это «Вчера наступила внезапно» или «Прощай, Битлз». Это очень смешная и грустная вариация на тему Винни-Пуха. Винни-Пуха и песен Битлз, да. Возглавляет театр Юрий Погребничка, абсолютно тоже культовая личность, фигура в Московском театре. И вот такого замечательного актера, как Дмитрий Богдан, он воспитал. И Дмитрий Богдан великолепно справился с главной ролью очень нестандартного, интересного персонажа. Чисто по Станиславскому они решили сделать. Играешь злого, ищи, где он добрый. И они это просто великолепно показали. То есть я считаю, по уровню актерских работ это прям первейший сериал, один из лучших, когда с удовольствием смотришь вот за всеми этими тонкостями, нюансами. Вот чем русская актерская школа хороша? Этого там много?
3: Ты знаешь, а я хотела бы отметить то, что наконец-то мы стали одерживать в войне, в битве с Голливудом, победу еще и художественными средствами. Имеется в виду монтаж, имеется в виду операторская работа, имеется в виду абсолютная аутентичность того, что происходит в кадре. Имеется в виду, что типажно актеры подобраны идеально, да, и в то, что женщина травмирована, главная героиня, Александра ее зовут, значит, травмирована своим предыдущим опытом. Это видно. У нее короткая стрижка, у нее такая забубенная внешность, у нее накачанный плечевой пояс. Короче говоря, там все настоящее. Вот чем всегда был славен Голливуд, и не будем отказываться от того, насколько там качественно работают все профессионалы, связанные с картинкой, с монтажом, вот со всем тем, что, собственно, и становится визуальным миром кинематографа, они всегда работали очень аутентично. И вот сейчас, наверное, впервые в сериале я увидела не картонные какие-то декорации, не картонные какую-то там атрибуцию, не бутафорию, а все настоящее. Ты сказала, что это все фон Мариуполя снят изумительно. А я хочу сказать, что там и крупные планы прекрасные, и те, кто устанавливают свет замечательно.
2: И интерьеры квартиры очень интересно. Обратила внимание, да?
3: Да. И я хочу сказать, что нынешний Мариуполь, потрясающий на самом деле, возрождающийся, как феникс из пепла, не имеет абсолютно ничего общего с городом Ждановым, который стал фоном для абсолютно культового советского фильма «Маленькая Вера». Вот это был кошмар, ад и ужас. Это называлось городом Ждановым. А сейчас Мариуполь, извините, изумительный, ухоженный, несмотря на то, что с ним, в общем, происходило и когда он был частью незалежной, и когда он наконец-то вернулся в Россию, он производит потрясающее впечатление.
2: Да, и там вот можно рестораны видеть, реальные рестораны, в которые ходят люди. Это так интересно. Я думаю, мариупольцы, несмотря на то, что история в Центурии рассказывается крайне жестоко, по-настоящему жестоко, там рейтинг 18+, и совершенно не случайно. История прям очень жесткая. И, кстати, тоже здесь хорошо использованы голливудские лекала. Создатели не боятся крови, не боятся честно показать, с каким злом мы сражаемся, что там реально происходит. Этот реализм мне тоже очень понравился. Но, несмотря на это, я думаю, мариупольцы должны быть благодарны создателям Центурии. Я думаю, им туристические поток реально обеспечен. Потому что, с одной стороны, очень хорошо ты отметил реализм и напомнила о том, что действительно это тот же город, в котором снималась «Маленькая Вера». Вот я не подумала об этом. Вот хорошая параллель. Но, несмотря на реализм, снято все так уместно и красиво, что нет ощущения какой-то чернухи. Вот такой, знаешь, депрессивная чернуха, как «Маленькая Вера», какие-то грязные там противные. Нет. Герои красивые. Даже самые такие жесткие индустриальные пейзажи Мариуполя сняты красиво, по-настоящему, просто завораживающе. Как вот тоже Альбукерке во «Все тяжкие», ну, казалось бы, ну, просто полная глухомань, бессмысленное такое место на карте. Но и вот так создатели умудрились снять в сериале, что Альбукерке стал местом притяжения для туристов. Туда прям реально потоки поехали. А что касается вот сюжетной линии, меня как маму 18-летнего сына очень зацепила тема детей и подростков, которых вовлекают в террористическую деятельность. Там тоже невероятно жестко, точно, даже с каким-то черным юмором порой показано, вот как они все вовлекаются. И я понимаю, почему ты не поняла. Да, все говорят по-русски. Это наши русские ребята. Особенно страшно, что украинские террористы, диверсанты и их зарубежные кураторы, британские, американские, втягивают абсолютно наших детей и переформатируют им мозги. И это абсолютно вот эпидемия по всей стране, и все герои в той или иной степени вовлечены в эту историю, волнуются за своих детей. Это очень здорово показано, это очень полезно. Я думаю, это фильм, ну вот мало того, что очень интересный, но еще он несет вот просто реальную общественную пользу. Прям редко бывает, чтобы хороший такой кинопродукт, он еще и вот пользу приносил. Мы всячески его рекомендуем. Не считайте это рекламой, нам просто понравился этот сериал. Мы сейчас уйдем на 2 минутки на новости. Вы, пожалуйста, не отвлекайтесь от радиоприемников, от гаджетов. Возвращайтесь к нам, и «Секс, культ, просвет» вернется.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
3: Интеллект и джентльмен!
2: Это господин Нормен!
3: Краше, чем Делон Олен!
2: Это господин Нормен!
3: Расшатает ваш Биг Бен!
2: Это господин Нормен!
3: Точно в цель, как сюрикен!
2: Это господин Нормен!
3: Байден ваш олигофрен!
2: Это господин Нормен!
3: Ваш эфир поднял с колен!
2: Это господин Нормен!
3: Бог эффектных мизансцен!
2: Это господин Нормен!
3: Разорвал давно шенген!
2: Это господин Нормен!
0: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
4: Наташ, так хочется иногда совершить ошибку и наступить на те же грабли.
5: Жень, конечно, каждая ситуация, она индивидуальна. Но то, с чем вы сталкиваетесь сейчас, уже и до вас, и до нас, и до всех нас вместе переживали очень многие.
4: Кто-то борется с последствиями стрессов, разлук, несчастья и до сих пор все борется, бедный борется.
5: Да, скорее всего, вы можете обойтись без профессиональной помощи психолога, но после откровенного разговора вам в любом случае станет легче. Просто легче дышать хотя бы.
4: Беседа о том, что вы не расскажете близким и друзьям, но о чем нельзя или, ну, просто сложно молчать. В подкасте «Поговори со мной» каждую среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: «Поговори со мной». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Секс, культ, просвет.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Секс, культ, просвет вновь с вами. Лена Караева в студии, Вика Никифорова. Ну, нам уже нет смысла представляться. Да, мы с Леной звезды континентов. Вы и так знаете, если секс, культ, просвет, значит, это Караева с Никифоровой зажигают. Вторая часть у нас будет более такая развлекательная. В первой, конечно, мы говорили про войну, про серьезные реалии нашей жизни. А второй будем веселиться. Вспомним, что 135 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, нашего сверхкультового писателя. Извините за такое выражение, уже попсового какого-то писателя, чья популярность уже превосходит все возможные границы. Я не знаю театра, в котором сейчас не шло бы инсценировки «Мастера и Маргариты». Вот реально не знаю. Я вижу балеты, я вижу оперы, мюзикл. Сняты уже фильмы, мультфильмы, сериалы. Я живу не так далеко от дома-музея Булгаковой, прекрасно помню, что в советское время это был обычный дом, там не было музея, но все знали, что вот на верхнем этаже, значит, квартира Михаила Афанасьевича, и в этот подвал ходили всякие неформалы, пытались что-то писать на стенах, возможно, ты видела это, да? Милиционеры приходили, это все замазывали, ругались, там управдом совершенно булгаковский приходил, тоже ругался. Потом постепенно из этого возник музей, но он тоже обладал таким ограниченным, я бы сказала, культовым статусом. Ну вот, как бы сказать, мы, москвичи, вот знали, приходили. Но сейчас, боже мой, такое впечатление, что не то, что вся Россия, весь Советский Союз в весенние дни штурмует дом-музея Михаила Афанасьевича Булгакова, растекается по Патрикам, значит, смотрит, ищет ту скамейку, где сидели бездомные и Берлиоз, и куда к ним подсел Воланд. Это просто какое-то массовое помешательство. Я всю жизнь обожала Булгакова, да? Я ловлю себя на мысли, что уже это помешательство начинает раздражать. Лен, вот ты не согласна со мной?
2: А меня оно раздражало всегда, на самом деле.
1: Но роман-то великий, «Мастер и Маргарита».
2: Может быть, роман и великий, но, на мой взгляд, произошла чудовищная инфляция.
1: Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка, извини.
2: Да, значит, товарищ Сталин, конечно, но товарищ Сталин в том числе. Я гораздо выше ценю «Белую гвардию», на мой взгляд. Вот это реально один из величайших шедевров русской литературы.
1: Актуальный невероятно.
2: Фантастический, да? Я очень люблю, конечно же, ты говорила о театре. В первой части мы говорили, я, конечно, очень люблю театральный роман. А сколько вам лет? Я родилась в мае. А что скажут основоположники? Значит, блистательная абсолютно сатира на тогдашний МХАТ, в том числе, кстати, на его отцов-основателей, и Константина Сергеевича, и, соответственно, Владимира Ивановича, да.
1: И на Книппер Чехова, и на...
2: Да, абсолютно. Значит, она, по-моему, там вот как раз это самая Люси, я родилась в мае. Это, по-моему, она.
1: Мне кажется, это какая-то помоложе.
2: Какая-то помоложе, да. Ну, значит, Алла Тарасова. Ну, какая уже, так сказать, они все монументальны. Вся эта, понимаешь, вся эта история. Вот, кстати, фраза «душою с вами, а телом в Калькутте», которую все почему-то считают интернет-мемом, это как раз фраза из телеграммы, которая цитируется в театральном романе, и она атрибутирована, собственно, Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко.
1: Да, да, он действительно с гастролями ездил в это время с частью труппы, да, и, ну, как в реале отражает того времени. Он так и говорил, что пишет роман с ключом, то есть с реальных персонажей, да.
2: То есть вот этот роман, да, но он как-то у нас, так сказать, не обэкранен, в отличие от «Мастера Маргариты», и не асценичен, да. Для меня пока существует одна постановка «Мастера Маргариты». Я считаю, что она была превосходна. Это то, что делал Юрий Петрович в театре на Таганке, где там впервые показали голую артистку Шацку. Правда, со спины она, Маргарита, и летает над сценой, но в сцене того самого бала сатаны. Но сейчас вот это все, и вот этот вот дом-музей, и это паломничество. Не знаю, на меня это производит впечатление... Знаешь, вот этой сцены, вот как в казино было, женщины раздевались, да, и думали, что им дадут кутюрное платье.
1: Варьете.
2: Вот здесь, да, вот варьете, абсолютно. Вот это ровно то же самое. Я просто вижу.
1: Я, знаешь, вижу скорее в этом какую-то иронию судьбы, немножко печальную, потому что судьба Булгакова как автора, великого писателя, абсолютно, сложилась невероятно печально, как-то трагикомически. Я даже не знаю, как ее описать. С одной стороны, советская власть терпела все его антисоветские выходки, прекрасно понимала его взгляды, прекрасно понимала его увлечение идеями Белой гвардии, да, но терпела. Ему давали работу. Товарищ Сталин ему лично покровительствовал, да, ему нашли работу в художественном театре. Ему дали квартиру очень хорошую в центре Москвы. По тем временам это было, ну, что-то невероятное, отдельные квартиры, да. Посмотрите, какое значение имеет тема отдельной своей жилплощади в творчестве Булгакова. Она просто вот красной нитью проходит через все его сочинения, что бы там ни было, а своя отдельная квартира. То есть материально человек жил в шоколаде. Человек любил красивых женщин, они отвечали ему взаимной любовью, и он был очень счастлив в своих личных отношениях. В творческом смысле судьба его была катастрофой, просто вот убийственной катастрофой, причем судьба хлестала его по щекам раз за разом все сильнее и сильнее. Он одну за другой, напомню тебе еще, писал прекраснейшие пьесы. Они до сих пор идут на сценах всех театров мира, они великолепны. Это помимо знаменитых «Дней Турбиных», это еще и «Бег», это еще и «Зойкина квартира», это очень смешной «Багровый остров». Огромное количество великолепных пьес он написал. «Кабала святош» забыла упомянуть. И ничего ему советская власть не давала поставить. Вот все было под запретом. Единственное, что разрешили «Дни Турбиных» в одном единственном московском художественном театре, ну и из доходов на это он, в общем, всю свою жизнь жил. Материально это все было хорошо. Морально, конечно, я вижу, под каким жутким прессингом он жил. И, конечно, он подумывал, Булгаков, о том, чтобы уехать за границу. И, разумеется, когда МХАТ ехал на гастроли, ему не разрешали выехать за границу, потому что было понятно, что он убежит при первом возможном случае. И вот он писал свои гениальные романы. «Белая гвардия» была напечатана при советской власти, по-моему, один единственный раз, так полуконтрабанды, и все, и про нее забыли. Театральный роман напечатан не был. «Мастер и Маргарита» он писал, заранее понимая, что ни строчки из этого опубликовано быть не может. Он приглашал на читки к себе своих друзей, своих коллег, лучших писателей того времени. Да, приходили, не знаю, великий Алексей Николаевич Толстой приходил, тот же Фадеев, Ильф и Петров приходили, величайшие писатели того времени. Они были в восторге, и все говорили им, ну, Михаил Фанович, ну, ты же понимаешь, друг дорогой, что ни строчки из этого напечатано быть не может. И вот я думаю, что этот вот моральный террор, да, под которым он жил всю свою жизнь, он его раньше времени свел в могилу, конечно, он мог прожить дольше гораздо. Несмотря на то, что, да, болезнь наследственная, понятно, но мне кажется, это его подтачивало изнутри очень сильно. Но после смерти и после того, как закончилась советская власть, творчество великого Булгакова, оно пережило советскую власть, и пошел его мощный ренессанс. И все его коллеги, все его современники оказались забыты на его фоне, да? И тот же Фадеев, Алексей Николаевич Толстой, да, Эренбург, да все писатели того времени, да, все прозаики оказались в тени Булгакова. Он вдруг оказался единственным. И это дошло уже вот, ну вот просто теперь существует религиозный культ его конкретно романа «Мастер и Маргарита». В этом есть какая-то справедливость и что-то смешное. Вот знаешь, как во всех его великих романах, трагедия смешивается с комедией, тебе не кажется?
2: Но это секта свидетелей Михаила Афанасьевича Булгакова. Скажем ей, я не знаю, там, спасибо или пожалуйста, все что угодно. Плюс, конечно, обожествлена его жена последняя, то есть, которая сделала из своего вдовства профессию.
1: Ой, Лена, кроме тебя никто про нее не помнит. Ты каждый раз мне рассказываешь, но на самом деле людям она неизвестна по-прежнему.
2: Ну, Елена Сергеевна, значит, которая была прототипом, собственно, вся история в «Мастере и Маргарите», вот всей этой любовной истории, это роман Булгакова с этой самой Еленой Сергеевной, которую он увел у крупного военного начальника.
1: А, кстати, знаешь, где впервые Елена Сергеевна появляется? В театральном романе. Вот где приходит дама красивая с толстым мальчиком, измазанным в шоколаде. Она приходит за контрамарками там, к театральному администратору. Вот это она, это первый ее портрет.
2: Это женщина, которая реально сделала свое вдовство профессии, которая опубликовала благодаря своей дружбе с бывшей женой Симона. Извините, но приходится рассказывать, так сказать, об исподнем литературного процесса.
1: Да ладно, дружба с женой Симоновой звучит очень прилично.
2: Да, значит, бывшей женой, не та, что Серова, а та, что Ласкина. Она работала редактором в журнале «Москва». И она, собственно, Елена Сергеевна, отдала рукопись романа Евгении Борисовне Ласкиной. И Ласкина принесла Константину Михайловичу. Константин Михайлович сказал: «Женя, я сам стану цензором». И он реально это все что-то вырезал и так далее. Но в 67-м году, если не ошибаюсь, роман был опубликован, и все сказали: «Вау! Как это здорово!» и так далее. Но с другой стороны, вот ты упомянула, например, Фадеева, ты упомянула, например, Толстого. А я за фразу, которая заканчивается «Фадеевский разгром», я считаю, один из лучших романов о гражданской войне в нашей литературе, которая называется «Нужно было жить и исполнять свои обязанности», отдам, в общем, ну и сцену бала сатаны, и вот все это, значит, так сказать, там варьете и казино, и вот всю эту историю, значит, шизофрении, как и было сказано, потому что в этой фразе, собственно, вся русская жизнь. Есть еще Алексей Николаевич Толстой, да? И мы ничего про него не говорим. Давай, кстати, сделаем какую-нибудь, да, вот про этого писателя, потому что он реально великий, настоящий, потрясающий русский писатель.
1: Обязательно. Причем, знаешь, что интересно? Алексей Николаевич Толстой и Михаил Афанасьевич Булгаков, вот два русских писателя, ну, в таких сложных отношениях, находившихся друг с другом, дружба, вражды такой, они невероятно похожи по своим интонациям. Если внимательно почитать величайший роман XX века русской литературы «Петр I», я думаю, он как раз спорит с романами Булгакова за первое место. Может быть, даже он выигрывает по каким-то критериям. Вот если внимательно почитать «Петр I» Алексея Николаевича Толстого, ты видишь там фразы, ну, буквально, структурно такие же, как у Михаила Афанасьевича. Такие же интонации, такие же обороты. Вот тоже такое солененькое чувство русского юмора, совершенно неподражаемого, такого вот, ну, это надо видеть. То же самое вот романтическое полетное строение фразы. Они писали, как сказать, я не знаю, как двоюродные братья, да, у них был же знаменитый скандал, когда у Булгакова в «Беге» есть сцена «Тараканьих бегов», и у Алексея Николаевича в его прозе «Вхождение по мукам» тоже была сцена «Тараканьих бегов». И они написаны практически одинаково. Дело в том, что легенда про эти «Тараканьи бега», она ходила в эмигрантских кругах, но она была очень популярной. И они предсказали этот популярный анекдот, и оказалось, что их стиль очень похож друг на друга. Не то, что кто-то кого-то копирует. Нет, они как будто... Знаешь, как в индийском кино. «Ты мой брат, я твой брат, давай танцевать». Они какие-то невероятные братья. Мне кажется, очень полезно было бы, друзья, вам позабыть на время «Мастера и Маргариту», отставить этот томик и взять почитать вот «Петр I» или «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого. Мы с Леной обязательно сделаем передачу и прям вот продвинем вам Алексея Николаевича, потому что обидно, что очень много великих писателей потерялось в тени Михаила Афанасьевича. Он прям своей шинелью всех укрыл, и они там где-то спрятались, да? Мы будем их вытаскивать обязательно, да?
2: Да, дело в том, что, значит, ах, укрой меня своей там шинелью, значит, я продолжу про Елену Сергеевну, потому что профессиональное вдовство – это тоже тема, между прочим. А она ведь, когда похоронила Михаила Афанасьевича, она долго не могла найти надгробный камень. И она ходила, ходила, искала, пока не нашла вот этот огромный черный камень, который был с могилы Гоголя. Она организовала, значит, транспортировку этого камня. И вот теперь на Новодевичьем, если москвичи и не москвичи, кто приедет, сходите, посмотрите. Это на самом деле интересно. И самое главное, знаете, мне что в Булгакове нравится? Мне нравится то, что на самом деле русская литература – это основоположница жанра фэнтези. Вот весь жанр фэнтези, да, вот этот вот, вот весь, он оттуда, он из Булгакова, он из 30-х годов, он из этого невероятного полета фантазии, из умения видеть абсурд жизни, но рассказывать о нем красиво и с юмором. Западники это у нас взяли. Естественно, на нас никто не ссылается. Но давай уж мы с тобой скажем, что фэнтези это тоже мы придумали.
1: Абсолютно. Причем мы придумали еще фэнтези. Вот с этим не подражаем нашим русским юмором. Основоположник-то фэнтези Гоголь, да. А через Гоголя это пошло там отчасти Достоевский, и уже Булгаков это пришло. И это все очень остроумно, помимо всего прочего. И вот это наш абсолютно русский бренд, который, ну, никто не сможет скопировать, потому что юмора не хватает. Не хватает вот этого остроумия, за счет которого Булгакова так обожают, за счет которого все его слова и цитаты вот так пошли в народ. Ну, только Грибоедова можно сравнить с ним, да, вот как пошло в народ. В общем, Михаил Афанасьевич, мы вас очень любим, но давайте не забывать еще про других писателей, которые были вашими современниками и писали тоже великолепные вещи. Давайте их тоже читать. Я упомянула «Кабалу Святош», прекрасную пьесу Булгакова с очень сложной сценической судьбой. Ее несколько лет репетировали, когда он ее написал. Ее стали репетировать, зарепетировали. Там возникло множество запрещенки, что называется, того, что нарушало традиционные ценности того времени. Короче, спектакль просто, ну, закрыли. Он прошел там один или два раза, его закрыли, запретили. Сейчас «Кабала Святош» идет на сцене художественного театра, как я понимаю, и билеты на нее стоят комические или космические деньги. Там что-то официально около 70 тысяч рублей, но если вы будете покупать с рук у перекупщиков, это вообще улетает все в космос. Лена, что делать? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки на эту тему?
2: Не ходить.
1: Гениально. Согласна.
2: Не ходить и потратить деньги на что-то другое. более, может быть, полезное или более приятное. В свое время, когда мы обсуждали, кстати, Кабалу Святош, вот в нынешней ее реинкарнации, ты упомянула потрясающий спектакль, поставленный для телевидения Эфросом.
1: Несколько слов в честь господина де Мольера.
2: Да. Я тогда забыла название к своему стыду. Вот, по-моему, это шедевр. Давайте не тратить деньги на Кабалу Святош. Вот это я резко очень, так сказать, отзыв. Ну, я просто считаю, что театр должен быть, в этом смысле мы с тобой сейчас не будем ссориться, общедоступным.
1: Московский художественный общедоступный театр. Так он, собственно говоря, и возникал. Конечно, его главной публикой всегда были студенты, трудовая интеллигенция, пролетариат, который читал книжки и приобщался к высокому, конечно. И, кстати сказать, это традиции малого театра тоже. Для чего вот эти вот гигантские театральные здания изначально воздвигались? Чтобы в портрете сидела публика богатая, а чтобы на галерку, на раёк могли пойти люди, у которых там 5 копеек или 10 копеек на билеты, чтобы они могли приобщиться к Шекспиру, к Шиллеру, к Грибоедову, к величайшим нашим авторам. Конечно, хорошая традиция, но, с другой стороны, ну не можем же мы все просто брать и бойкотировать. Ну хорошо, вот спектакль дорогой, а что делать? Ну какие-то должны же быть лайфхаки, чтобы проникнуть. Вся тусовка на самом деле ходит по знакомству. Друзья, вот если вы хотите честно вот как-то проникнуть в театр на дорогой спектакль, обзаводитесь знакомствами. Просто среди администрации театра вам там выпишут контрамарочку, вы придете, сядете на какой-нибудь приставной стульчик, и будете высматривать вот эти вот места в партере. Знаешь, этих людей, которые сидят на приставных стульчиках и высматривают, где там хорошее местечко. И когда свет гаснет, они туда уже бегут. В Москве, ну, есть целая когорта людей, уже молодых, немолодых, пожилых, которые вот ходят так десятилетиями, на самом деле, на спектакль по знакомствам, по контрамарочкам. Ну, вот есть такой лайфхак?
2: Есть. Более того, это вот не сейчас ты придумала, да, сказать, а тебе это просто пришло в голову, поскольку ты знала, что... Все театралы рано или поздно нанимаются рабочими или подмастерьями сцены, носят декорации и в качестве платы за труд, что они стоят за кулисами, наблюдают за самыми дорогими спектаклями, которые просто существуют в России.
1: Да, я сама-то всю жизнь как ходила. Я когда студенткой была театрального вуза, вообще была божественная вещь. Дело в том, что летом, когда идет спектакль, спокойно открывались двери в антракте, и люди выходили покурить и подышать воздухом. И в этот момент можно было пройти в любой театр, не было же никакого контроля такого, да, и смотреть вторые акты спектакля. Я столько пересмотрела вторых актов спектакля совершенно бесплатно, это было божественно. Ну а потом, так как я училась в ГИТИСе, конечно, нам, студентам, давали контрамарки. Иногда с местами, иногда без мест, но мы отлично просто там располагались. Жалко, вот сейчас этого как-то мало. Этого должно быть больше, я считаю.
2: Я считаю, что есть, конечно, пушкинская карта, которая позволяет, как я понимаю, ну, облегчить немножко финансовое бремя за счет того, что она, так сказать, ну, есть субвенции определенные. Большое спасибо, кстати, нашему государству и правительству, потому что это, так сказать, здесь у вас 500, а может быть 600, а может быть там 300 рублей, но на круг выходят миллиарды. У меня, на самом деле, более резкое предложение. Я вообще считаю, что поскольку театр у нас государственный, государство им дает деньги для того, чтобы зрители любого достатка приходили. Поэтому цены высокие на билеты, на мой взгляд, ничем не оправданы.
1: Так, душа моя, у нас и филармония государственная. Как ходить на концерты хорошей музыки?
2: Слушай, это я, конечно, потрясена, потому что я вот сейчас решила вернуться. Ну, вот было прохладно, там не очень хорошая погода, то все 5-10. А вот сейчас я решила, так сказать, начать опять свои еженедельные походы в консерваторию. Вика, все подорожало процентов на 30, если не на 45. Те места, которые я обычно выкупала заранее, которые стоили, в общем, ну, вполне вменяемые деньги, на топовых исполнителей, они сейчас стоят уже совсем другие деньги.
1: На топовых. Я прям конкретно конкретизирую. Я тоже хотела пойти на концерт Курендиса, когда он дирижирует там классикой. Да, я посмотрела на цены на этот концерт. Ну, там цены очень жесткие, да, они заканчиваются где-то на 30 тысячах, на самом деле, за партер. Мало этого, ты не можешь пойти в кассу консерватории и сказать: «Здрасте, продайте мне билет». Они говорят: «Нет, организаторы отдали все билеты на платформу, там покупайте». Захожу на платформу, а мне говорят: «А сервисный сбор составляет 10% от стоимости билета. Значит, 20 тысяч рублей отдай за билет, плюс 2 тысячи рублей отдай просто так, ни за что». Меня абсолютно возмутила эта история. Я посмотрела просто афишу консерватории и смотрю на следующий день после Курендиса, которого тусовка раскрутила просто до небес, и, соответственно, цены взлетели до небес. Прекрасный концерт дает Юрий Башмет, выдающийся альтист и прекрасный дирижер. И несправедливость в том, что цены на концерт классической музыки в исполнении оркестра Башмета 10 раз на порядок цены ниже, чем на концерт Курендиса. Дорогие друзья, сейчас я вам, как старый театральный кинокритик, открою одну тайну. Большой разницы между этими выдающимися дирижерами нет. Юрий Башмет — прекрасный дирижер, и Теодор Курензис — тоже прекрасный дирижер. Но вокруг Курензиса есть тусовка, она, кстати сказать, бесплатно ходит на его концерт. На его концерт она ходит по контрамарке. И эта тусовка раскрутила его до небес и сделала вот необходимостью для светских дам и их мужей ходить конкретно на Курензиса. Друзья, не валяйте дурака. Вы на слух не отличите дирижирование Курензиса от дирижирования Башмета. Оба хорошие дирижеры. Несправедливо, что цены на них стоят в 10 раз. Вот такая разница. И если вы устанете, вы будете спать одинаково и на том, и на другом концерте. Давайте уж будем честны, давайте правде в глаза смотреть. Поэтому мой лайфхак — смотреть скорее на тех композиторов, которых исполняют, и не вестись вот на мнение вот этой вот светской тусовки. Выбирать не столько исполнителя, потому что раскрученный исполнитель стоит неуместных денег, а сколько ту музыку, которую вы хотите послушать. Это будет и перед собой честнее, да, и вы очень сильно сэкономите на этом. Как тебе такой лайфхак?
2: Я вообще за то, чтобы поддерживать молодых исполнителей. У нас прекрасная фортепианная школа, у нас прекрасная скрипичная школа. В абонементных концертах участвуют студенты консерватории, даже младших курсов. Потрясающие музыканты-инструменталисты, потрясающие струнники, потрясающие, например, вот я хожу, если я вижу, если меня устраивает программа концерта, есть такой потрясающий пианист Владимир Вишневский. Он юный, молодой, похож на демона с полотна Врубеля, такой же длинноволосый, романтический, играет так, что ему помахивает с небес, из рая музыкального, сам Владимир Горовец, потому что это та же романтическая манера трактовки всех произведений. И такого исполнения Листа я давно не слышала. А вы знаете, Лист — это такой венгерский композитор, который быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, еще быстрее и максимально быстро, насколько вы способны. И он играет концерт Листа, и он играет концерт Грига, и он играет концерт Моцарта, и он все это играет. Вы сейчас обалдеете. Он все это играет наизусть. У него нет партитуры перед глазами. Это все выучено наизусть. И я считаю, что пока Владимир Вишневский не стал «О, Владимиром Вишневским», ходите, слушайте. Он будет, конечно, хорошеть в смысле мастерства, но талант останется тем же.
1: Еще сейчас одну наводочку вам дам. С одной стороны, можно пойти на концерт пианиста Мацуева. Мы все его очень уважаем. 25 тысяч за билет. А с другой стороны, можно пойти на концерт совершенно нераскрученного пианиста, которого зовут Александр Лубянцев. Он играет очень хорошо. Это очень тонкий такой пианист русской школы классической. Выглядит не как демон, как ангел скорее. Вот его обожаю за то, что он прекрасно тоже выглядит. И действительно прекрасный пианист, очаровательный тем, что если концерт проходит хорошо, он в конце говорит: а давайте я вам теперь немножко своей музыки сыграю. И он играет свои импровизации. Они очень милые и хорошие. Александр Лубянцев. Билеты на его концерты стоят очень-очень мало. Я с удовольствием его рекомендую. И еще хорошая рекомендация — это наши провинциальные коллективы. Они бывают великолепны. Я вот, например, открыла для себя оркестр Нижегородского театра оперы и балета. Он прекрасен. Он вот сейчас гастролирует в Москве. Я слушаю его часто. Он просто великолепен.
2: А я считаю, что вообще ходите на студенческие концерты. Ходите на концерты провинциальных музыкальных коллективов. Но поскольку все-таки мы москвички, и мы все-таки живем в Москве, и ближе всего к нам все-таки либо Гнесинское училище, либо Московская консерватория, то ходите на концерты, где играют студенты, и это стоит совсем-совсем недорого. А с Пушкинской карты это стоит, ну, совсем дешево.
1: А помнишь, еще был такой лайфхак? Ну, он немножко еще тоже работает, но с перебоями. Когда мы из Москвы ездили в Питер на спектакли, на концерты, потому что в Питере на порядок всегда цены были дешевле. И даже было выгоднее ночью проспать в поезде, приехать, пойти в Мариинку там на премьеру оперы Вагнера и обратно ночью всей компанией в поезде ехать обратно. И выходило выгоднее, чем покупать там билет, допустим, в Москве в Большой театр. Но сейчас, конечно, питерские театры заметили, что вот так москвичи хулиганят, и они тоже стали поднимать цены. Но до сих пор, мне кажется, можно что-то такое урвать. Например, не знаю, купить театр в БДТ, посмотреть на Алису Фрейндлих на сцене. Да? Если купить заранее, то там будут вполне приемлемые цены. И вот так съездить одним днем в Питер. Как тебе такая?
2: Слушай, мне так нравится эта идея, я обязательно ее реализую. А еще в Питере, не будем забывать, есть потрясающая Петербургская филармония.
1: Да.
2: Потрясающая абсолютно.
1: Ты любишь Шостаковича, общем, никто в мире не играет так Шостакович, как они.
2: Да. Это совсем другая школа дирижирования, немножко иная школа исполнения. Я очень люблю Шостаковича, и я там его слушала дважды, и оба раза играл, собственно, оркестр Ленинградской филармонии, которым дирижировал Юрий Хатуевич Тимирканов. Вот на Муравинского я не успела, а вот Тимирканова дважды я послушала, Шостаковича две симфонии. Это, конечно, был абсолютный крышеснос, и это все сохранилось, и давайте, там есть молодые дирижеры той же Тимиркановской школы, вперед.
1: Друзья, смотрите, сколько мы вам лайфхаков накидали, да? Если вы хотите прикоснуться к

знаков накидали, да, если вы хотите прикоснуться к прекрасному, послушать музыку, сходить на спектакль, пользуйтесь нашими лайфхаками, пожалуйста, просто целый гид вам составили. А на этом Секскульт-просвет прощается с вами, до следующего выпуска. С вами были Лена Караева, Вика Никифорова. Еще раз поздравляем вас с величайшим праздником, с Днем Победы!

0: Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай, доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 5 утра, в Ереване 6 часов, в Астане 7 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Бессмертный полк прошел в Монреале в честь Дня Победы. Власти Японии подтвердили командировку в Россию. 10 рейсов организуют для вывоза пассажиров с лайнера с хантавирусом. Подробности далее. Бессмертный полк прошел по улицам канадского Монреаля, сообщило посольство России в этой стране. Памятное мероприятие в честь

0: 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне началось с митинга концерта на одной из центральных площадей города. Затем участники международной акции прошли колонны с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла. Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли 9 мая в различных канадских и американских городах. Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, рассказали корреспонденту РИА Новости, почему они теперь воюют против ВСУ. Бывшие пленные добровольно решили противостоять киевской власти, поскольку она их не устраивает. Они не хотят возвращаться в страну, которую хочет построить Зеленский. Также боец отряда с позывным ВОП отметил, что украинцы слишком долго молча сидели и ждали, и из-за этого активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. Японские правительственные чиновники посетят Россию в конце мая. Такую информацию подтвердило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. При этом информацию СМИ о том, что целью визита является попытка наладить двустороннее взаимодействие, опровергли. По данным министерства, главная задача командировки – это защита активов японских компаний, которые все еще работают в стране. Однако не исключается участие представителей самих компаний в переговорах с российской стороной. Ранее агентство Киодо сообщило, что впервые с 2022 года представители крупнейших японских компаний приедут в Россию 26-27 мая в составе правительственной бизнес-миссии. Для пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного опасного хантавируса, организуют 10 вывозных рейсов. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также подчеркнул, что хантавирус не является вирусом COVID-19. По его словам, риск распространения вируса низкий, и в целом ситуация улучшилась. Напомню, вспышка смертельного опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ зафиксировала 7 случаев заражения, 3 из которых летальные. Инфицирование российских граждан не зафиксировано. В Роспотребнадзоре сообщили, что готовы к оперативному выявлению и реагированию в случае завоза хантавируса в страну. В Ассоциации туроператоров России рассказали новые популярные экзотические направления для россиян. Так, открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока. Африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. Отдельно в ассоциации выделяют Занзибар, который в ближайшее время тоже планирует запуск прямых рейсов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». С праздником, с Днем Великой Победы, родная и любимая страна. Низкий поклон и вечная память всем тем, кто подарил нам эту победу в этой жуткой, кровопролитной, самой страшной войне. Мы вас помним, мы вас никогда не забудем. Тема моего сегодняшнего эфира будет посвящена женщинам на войне. Тем, кто остался в тылу и продолжал воспитывать детей, продолжал делать все для фронта, для победы. Тем, кто ушел на фронт наравне с мужчинами. Тем, кто ковал эту победу нашим великим военным женщинам. И помогут мне сегодня разобраться в этой теме мои сегодняшние гости, которых я с удовольствием вам представлю. Это Николай Игоревич Лебедев, российский кинорежиссер и сценарист, президент гильдии кинорежиссеров России, лауреат государственных премий, 2 государственных премий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: С праздником.
3: С праздником.
2: И Юрий Викторович Рубцов, российский историк, полковник запаса, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: С праздником, с Днем Великой
4: взаимно,
2: Победы.
4: Взаимно, с праздником Великой Победы.
2: Вы знаете, я прошу прощения сразу, я так постараюсь очень аккуратно выразиться. На мой взгляд, вклад женщин в великую победу в Великой Отечественной войне его недооценили. Это на мой взгляд, я даже разнервничалась. И вот мне очень бы хотелось наш сегодняшний эфир как раз-таки женщинам и посвятить.
3: Вы абсолютно правы. Я разделяю ваше мнение на 150%. Женщины, конечно, на фронте играли такую подчиненную роль, но уже хотя бы потому, что их было сравнительно немного. За годы войны...
2: На самом фронте?
3: Да, именно непосредственно те, кто... на передовой, да. Было мобилизовано за годы войны 34 миллиона человек. Из них женщин примерно 800 тысяч. Это на передовой, на фронте. Хотя и там очень много было сделано такого, что до сих пор вызывает подлинное восхищение. Но особенно в тылу. Вот одну маленькую цифру. Сельское хозяйство обеспечило фронт и промышленность города продовольствием. Кто выращивал хлеб, кто давал продукцию фронту и промышленности? Женщины. Вот простая цифра. В 43-м году численность колхозников была примерно 20 миллионов человек. Мужчин из них было 3,6 миллиона. То есть... Все остальное – это в основном женщины и подростки. Угу. Ну, в основном, конечно, женщины. А вот теперь держитесь за стул. Деревня дала за 4,5 года войны 40 миллионов тонн продовольствия. Понятно, что в основном руками женщин. Так как не преклоняться перед этим подвигом прекрасных, нежных, слабых существ, которые... себе на плечи возложили тяжелейшую ношу.
2: Я хотела бы сейчас уточнить, потому что, конечно, ну, цифры просто даже в голове сразу не укладываются, если честно, потому что, ну, я не представляю, это же труд невероятный.
3: Невероятный.
2: Ну, ты берешь в руки все то, что держали мужчины до этого, и пашешь за них. Я хочу уточнить, вы сказали, 800 тысяч женщин были мобилизованы.
3: Мобилизованы.
2: А это кто и как проходила мобилизация? Вот это, ну, они были изначально военнослужащими. Почему их мобилизовали? Это были врачи? Или вот эти 800 тысяч, вот кто в большей части они были?
3: Из этих 800 тысяч наибольшее число составляли бойцы и младшие командиры противовоздушной обороны.
2: Угу.
3: Вот знаменитый фильм «А зори здесь тихие» как раз вот о девушках, которые отражали атаки противника с воздуха. Это примерно 300 тысяч. Другой большой отряд женщин на войне – это, конечно, медицинские работники. Как врачи в госпиталях, так и непосредственно на передовой, которые вместе с солдатами, с офицерами шли в бой, санитарки, врачи – то же самое. Кстати, среди них наибольшее число было потерь. Вот если брать соотношение отдельных видов. Да, среди медработников. Потому что под огнем. Все время были под огнем.
2: Но как ты ранен,
3: или в ближайшем тылу, да.
2: Да. Ты же, ну, под таким же огнем,
3: безусловно,
2: как и все остальные, правильно?
3: Безусловно. А кроме того, в войсках связи служили, на дорогах показывали, как, куда ехать.
2: А разведка?
3: Разведка. Немного, но зато какие фамилии. Одна Зоя Космодемьянская и ее подруга Вера Волошина. Сами фамилии, о чем говорят. Снайперы. Людмила Павличенко, например, это самый яркий пример женщин, непосредственно воевавших, стоявших в армейском строю. А призывали как их? В том же самом порядке, как и мужчин. Причем с самого начала, в 41-м году, не очень. Все-таки довольно много было призывного контингента из мужчин. А потом выяснилось, что многие воинские профессии надо заполнять дополнительно.
2: А неким?
3: Неким, да. Поэтому женщины становились. И как отличились. Кстати, еще одну маленькую цифру. Всего 87 героев Советского Союза женщин. При том, что...
2: А всего сколько?
3: Всего
2: героев?
3: Больше 12 тысяч.
2: И всего 87?
3: Да, но соотношение все-таки численное. Но я думаю, тоже недооцененных много. Недооцененных. Ну, по разным причинам. Не потому, что там кто-то отдавал предпочтение мужчинам. Видимо,
2: но
3: в боевой
2: обстановке
3: все было.
2: Давайте так, это же те цифры, которые можно было посчитать. Это те, которых учли. А ведь огромное количество партизанов, да, их же, как ты их посчитаешь, правильно же? Огромное количество тех, кого просто, ну, кто не был записан в бумаге, но точно так же отправился на фронт, да? Такие же тоже были? Неучтенные,
3: разумеется.
2: И, скорее всего, таких женщин было больше, чем тех же мужчин, да? Потому что, ну, когда надо было идти в партизаны, а уже там из села все ушли по мобилизации, кто ушел в партизаны? Ну, вот я так просто размышляю со стороны. Понимаешь, что вот, ну, они же могли быть неучтенные. Никто же не посчитал, какое количество их было. Сколько ушло и помогало.
3: Безусловно. Mm. Речь идет вот эти 800 тысяч, это те, кто проходили по учету личного состава частей подразделений. Ага. А, конечно, много было и тех, кто остался даже неизвестным, но свой вклад в победу, конечно, внес.
2: Николай Игоревич, а вот если брать фильмы про войну, там роли женщины военного, как вы считаете, ну, отдали мы им долг или в фильмах тоже не очень много показывали женщин на войне?
4: Вы знаете, я не очень понимаю статистик. Я понимаю цифры, но я их не чувствую. А человеческие истории, они каждая уникальны. Поэтому взвешивать на весах важнее вот это количество или это, для меня это не очень понятно в принципе. Ибо за каждой семьей отдельная судьба. В каждой семье женщины. И они выносили на своих плечах очень конкретное. Это дети, которые остались. Это заботы о доме, это работа, которая пала на плечи. Так получилось, когда я родился, сейчас я понимаю, что я родился почти сразу после войны, прошло 20 лет, 21 год, и я всех их застал, не просто живыми, а молодыми, достаточно молодыми. И я не понимал тогда, насколько сложно им было. Моя бабушка осталась вдовой. Дед был военврачом, он погиб в 42-м году под Харьковом. Старший брат отца, ему было 19, он погиб под Веной в апреле 45-го. И бабушка с отцом, который был ее приемным сыном, и со своим родным сыном, который был братом отца по моему деду, она уехала в эвакуацию, и все это легло на ее плечи. И ребенок умер. Все это надо было выдержать. И когда я смотрю на них, на всех, или смотрел, я не понимал, как они выстояли, понимаете? Моя двоюродная бабушка, сестра Александра Михайловна моей, я ее называл Раечка. Она всегда такая была юная и внешне очень напоминала Веру Васильеву. Помните эту актрису? Чудесная. Такая же улыбчивая, светлая, с таким же невероятным обаянием. И ей было чуть за 20, когда началась война. И она прошла какие-то курсы специальные, и она оказалась в партизанском отряде в качестве связистки на Брянщине. И я не представляю, как это светлая, чудесная, такая, как мне казалось, даже немножко неприспособленная к жизни Раечка, как она выдержала все это. И, по счастью, естественно, она выжила, я рассказываю о ней сейчас. И она вышла замуж за командира партизанского отряда Михаила Петровича Зарайского, и они прожили вместе всю жизнь. И вы знаете, они никогда не рассказывали о войне. Они рассказывали о людях, с которыми встречались. Они рассказывали конкретные истории, которые, как правило, были веселыми, смешными, никогда трагическими. Потому что память вычеркивает это. Это невозможно слушать. И рассказывать, как я понимаю. И я думаю о том, насколько же они были сильными, что, пройдя такое страшное испытание, абсолютную катастрофу, война ведь это невероятная катастрофа человечности, потеря всех ориентиров нравственных, моральных, потому что все в щепки. А они сохранили в себе такое глубокое человеческое чувство. Они так умели любить, они были невероятно скромны. Раечка вместе со своим мужем, как я сказал, командиром партизанского отряда, а дальше он как-то выше шел по этой служебной лестнице. Они до 70 с лишним лет жили в коммуналке, две комнатки, печка, потому что это был одноэтажный дом. И они чувствовали себя счастливыми, потому что выжили, наверное. Мне кажется, что, может быть, благодаря женщинам, которые выстояли на этой войне. Мужчинам было сложнее в том смысле, что они столкнулись напрямую с абсолютным злом, с ненавистью, с кровью. Женщины, когда мужчины возвращались к жизни, понимаете? Они дарили им опять любовь, они дарили им внимание, они дарили им ощущение, что не все закончилось там. Человек, вышедший из войны, это же очень сильно раненый человек.
2: Получается, что женщина, которая, в принципе, как вы сказали, да, вот, ну, наравне прошла войну, пусть не с автоматом на поле боя, но в тылу, в такой же опасности, а полностью обеспечивая фронт, работая с утра до вечера, находили себе силы после войны собраться, не дать себе возможности, да, там, ну, тоже, как бы, прожить это горе, там, да, ну, как бы, отдохнуть или еще что-то. Они ждали мужчин, которые вернулись, очень радовались, а сколько вернулось раненых, а сколько вернулось
4: инвалидов.
2: Без рук, без ног, да, как бы с тяжелейшими не только психическими травмами, потому что война, конечно, не делает тебя в моменте лучше. Это тяжелая травма, которая тебе наносится. Ты приходишь в дико подавленном состоянии, даже если и с победой домой. Ну, понятно, что на тебя все это. И они находили в себе силы еще мужчину к жизни вернуть, да? Дальше продолжать работать, то есть, ну, отдыха-то не было, правильно же?
3: Безусловно.
2: То есть это был подвиг и во время войны, и в послевоенные годы. Нужно же было страну заново отстраивать. Надо же было детей рожать.
4: Именно это легло на их плечи. И...
2: Как? Вот я сейчас, ну, честно, мы там, знаете, не выспишься, ноешь, да? А тут просто это же, ну, бесконечный процесс, да? Это же какая-то невероятная мобилизация.
4: Конечно. Вы спросили меня, на самом деле, я к этому шел по поводу кино. И в кино-то как раз женщины вкалывали по полной программе, точно так же, как вкалывали у станка или... Да и на фронтах тоже. Потому что Шульженко, у нее такое количество было выступлений.
2: Вы знаете,
4: фронте.
2: Как мне один раз сказали про Шульженко? А было очень холодно, а у нас был концерт. И мне режиссер говорит, я говорю, я могу быть в пальто, могу быть в платье, как скажете. Она говорит, в пальто. А Шульженко пальто в окопах не носила. И я говорю, я все поняла. Ну, то есть, вот, ну, как бы, да, сколько лет прошло, она такой образ прям.
4: Они одевались. Я не знаю как. Они же ездили на этих полуторках, бригады актерские. При этом они выходили на сцены сколоченные или даже стояли прямо на кузове, в кузове полуторки. И при этом они были сияющие. При этом у них были прически всегда. При этом пригнанная гимнастерка или платье шикарное всегда. Это вы-то понимаете, как актриса. Как это тяжело. Ты только что в кирзовых сапогах, в ватнике была, а выйти и быть королевой. Они все это умели и сохраняли вот эту вот ноту надежды. Они дарили надежду, что придет день, и этот кошмар закончится, и вновь будет солнце, и вновь будет небо, и вновь будет любовь. Это большое мужество.
2: Это правда. А вот про женщин, именно тех, которые были на поле боя, хочется у вас спросить. Вот максимально, какую должность они могли получить? Были ли, ну, какие-то должности, наверное, не призвания, наверное, так правильнее сказать, да?
3: В принципе, никаких пределов не было. Но в годы войны генералов женщин не было. Были самое большее полковник, в основном в авиации, да, или вот знаменитый...
2: Авиация, то есть они самолетом управляют?
3: Да, например, вот командир полка Бершанская, знаменитый полк 46-й, Таманский, ночные ведьмы, которые как раз вот в небо Тамани оперились, полк стал таким полноценным. 23 героя Советского Союза женщины, один полк дал. Это можно представить себе. Вот командир полка Бершанская, подполковник. Но дело не в этом. Мне кажется, должности и звания в данном случае не самый главный показатель, а показатель вот того, что женщины, я тут Николая поддерживаю, они даже самим своим присутствием облагораживали. Но при этом они брали на себя двойную нагрузку. Ведь они переносили то же самое, что и мужчины. И плюс еще должны были сохранять вот это женское начало.
2: Вдохновлять
3: носить, да.
2: Того, кто
3: вот
2: рядом.
3: Конкретная фамилия. Она хорошо известна, и новый фильм снят. О ней Людмила Павличенко. Это снайпер 25-й Чапаевской дивизии. Она воевала за Севастополь. Была ранена. Тут уж не знаю, к счастью, наверное, потом до того, как Севастополь был взят, и ее успели вывести в тыл. Она застрелила или уничтожила 309 немецких солдат и офицеров. Вы можете представить женщину, которая, ну, не дрогнувшей рукой, направляет выстрел, пулю не в человека. Она так и уточняла. Она стреляла по врагу. И вот Николай, мне кажется, очень точно сказал. Те, кто непосредственно воевал вот на передовой, кто, ну, неважно, или в партизанском отряде, кто воевал по-настоящему, они не любили вспоминать об этом. Вот тоже характерный пример. Ее в августе, по-моему, 42-го года, после излечения, отправили вместе с небольшой делегацией в Соединенные Штаты и Великобританию. Ну, такая миссия, народная дипломатия. И американцы удивились, что она практически не рассказывает ничего о своих делах. Поехали на какой-то полигон, попросили ее, американцы, продемонстрировать свое мастерство. Она уклонилась от этого. И потом, и в Англии такое же было. С ней был такой же снайпер Пчелинцев, известный тоже герой Советского Союза. Он оставил воспоминания об этой поездке и тоже в какой-то степени удивлялся. А я думаю, что удивляться тут нечего. Настолько, ну, женщина, ведь это начало жизни, правда? Кстати, об этом еще у нас есть маленький сюжетик, если вы позволите, но чуть позже. И вот она должна была уничтожать жизнь, пусть даже во вражеском обличии. И как это перестроиться, очень тяжело. Кстати говоря, во многом и она как снайпер сформировалась после того, как был убит ее любимый человек. Она начинала вот в дивизии вместе служить и воевать вместе с любимым, а его он погиб довольно быстро. Она мстила или неважно, но она понимала, что вот ее мастерство требуется.
2: А после войны демонстрировать его никому не хотела.
3: И во время войны даже во время этой поездки. Правда, она свое дело знала, как говорится, туго. Ее Сталин уже лично, он ее принял и запретил уже ее отправлять на фронт. Она здесь, под Москвой, руководила обучением таких же снайперов, не только женщин, но и мужчин. То есть у нее целая школа была. А вот что я вам хотел сказать насчет женского начала.
2: Да.
3: В 44-м году в Ленинграде только что вот сбросившим блокаду. Уровень рождаемости был выше, чем до войны. Чего? Вы можете представить, что это такое? Сейчас. Мужчина важное, да, звено важное, но все-таки не такое. Надо выносить, да? Надо зачать, надо выносить ребенка в условиях блокады, холода, голода. Представляете? Сама природа, конечно, тут свое дело сделала, но и конкретные женщины.
4: И надежда.
3: Да.
4: Мне кажется, что это очень важно,
3: безусловно,
4: что люди верили.
3: Безусловно.
4: В то, что
3: без этого, да, без этого невозможно. Если бы все упирались бы в какую-то стенку, образно говоря, да, что это ничем хорошим не закончится, а именно верили. Вот так что тоже женское начало.
2: Ну, я всегда, когда мне так тяжело, потому что моя прабабушка тоже очень не любила говорить и рассказывать.
4: Она была на фронте?
2: Я же родилась, как я говорю, в Ленинграде, выросла в Санкт-Петербурге. И для меня она во время блокады была в Санкт-Петербурге, когда еще, пока еще поезд ходил до Невского пятачка, привозя новых бойцов туда и забирая раненых. А что такое забирать раненых? Это условно тех, кто смог доползти.
3: Да.
2: Вот. А доползали, вы понимаете, ну, кто-то без ног, кто-то... Ну, вот, то есть вот все, что там можно было себе представить, это же бинты, которых не было, которых стирали, да? То есть это бесконечный, непрекращающийся стон и запах гниющих людей.
3: Да,
2: потому что
3: да.
2: Эта рана, она же, ну, начинает гнить, начинает, да, как, когда там тебя заберут или еще что-то. Это же вот непрекращающаяся история. Вот в фильмах, я маленькая вспоминаю, вот этот вот момент, когда показывают госпиталь, я понимаю, что это кино, но это же малая толика того, что было по-настоящему,
3: да,
2: правильно?
3: Это правда.
2: Когда показывают госпиталь, и когда одновременно все раненые на этих кроватях кричат «сестричка», она одна. И ей каждому надо. Это же не только перевязать, это же еще за руку подержать. Кто-то не видит, у кого-то нет ноги, у кого-то нет руки.
3: Вообще, как это выдержать, да? Один вид.
2: Вот, ну то есть вот это все, да? А тебе надо каждому уделить внимание, не только выполнить свою работу, уколоть укол, померить температуру, перевязать. Это еще каждому подержать за руку, прочитать письмо, написать письмо, да? Ну, то есть это в голове не укладывается. Ну, то есть Это же
3: и это именно женщины делали.
4: Да. Причем очень юные, вот что еще поразительно. Угу. Откуда в них силы брались, я не знаю. Когда я думаю о молодогвардейцах, к примеру, им же было 18, 19, 20, той же Ульяне Громовой, той же Любови Шевцовой и всем остальным. Я думаю, что они очень верили. Вера — это великая вещь. Они верили в то, что они делают. И они действительно очень любили свою страну, которую они хотели защитить. А стране-то было 20... сколько?
3: Да, всего
4: 4
3: ничего,
4: года,
3: да.
4: Когда началась война, всего лишь. Была надежда на то, что вот война пройдет и страна расцветет. Я думаю, что, может быть, если бы войны не было, если бы вообще не выбили то поколение, ведь это же известно, что из 100 человек 21-22 годов рождения в живых остался 1-2 человека всего. Вот если бы это поколение не было выбито, может быть, страна бы шла по другому пути. Надеюсь, что очень хорошему, но понимаю, что вот эта вот вера в счастье, в то, что все будет хорошо, она давала силы и этим женщинам, и возможность им передавать эту веру другим. Знаете, удивительная была история с режиссером Ростоцким. Станислав Иосифович Ростоцкий, вот тот самый, который снял «Зори за стихии». Он был очень юный, когда он попал на фронт. И было тяжелейшее ранение. И когда он его вытащила медсестра, санитарка с передовой, и он не хотел жить. Ну, что такое молодому парню, которому отсекли ногу? И любовь человеческая, я не знаю про любовь там, эмоциональную мужчину и женщину, но просто человеческая любовь его удержала от непоправимого шага. Он реально хотел покончить с собой. И он посвятил эту картину этой санитарке. По-моему, они встретились много лет спустя. Это, конечно, удивительные.
2: Просто когда ты даже слышишь фразу, это сначала вытащить с поля боя, да, это, во-первых, какой силой надо обладать? Раненый
3: это
2: человек.
3: Это невероятно.
2: Да. То есть хорошо, если он в сознании, да, а если он без сознания, тело обмякло, это как это надо вытащить на себе. А мы все понимаем, что это были те времена, когда не доедали.
4: Еще
2: да?
4: И огонь ведь да. Сверху
2: огонь
4: летит.
2: Сверху.
4: Летит
2: эти... Это надо, ну, то есть
4: взрывы вокруг.
2: Вытащить его, а потом еще и выходить. Ну, то есть это, ну, как бы в моей голове, честно, это не укладывается.
4: Гвозди бы делать из этих людей. Mm-hmm. Но самое поразительное для меня, что
2: так
4: они...
2: Так они же не растеряли ни любовь, они же не зачерствели навсегда, да? Мы совсем скоро продолжим, сейчас новости.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Life. На ней все держится.
3: Введите имя.
0: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Поговори со мной.
4: Кому идти, если есть какая-то проблема? Может быть, к друзьям?
5: Ну, обычно все они заняты своими делами, Наташа.
4: Хорошо. Тогда, может быть, к жене или к мужу?
5: Я вот боюсь, что это может усугубить ситуацию.
4: К родителям?
5: Я бы не стал их волновать.
4: Тогда остается пойти к коллегам.
5: Ну, это вообще смешно, да?
4: Кому мне пойти, если есть какая-то проблема?
5: Подкаст «Поговори со мной» мы делаем для того, чтобы вы смогли понять. Может, вам нужен именно психолог? Будем честны, найти специалиста, который подойдет именно вам, ну, это не самая простая задача. Но, может, нужно попробовать или просто послушать наш подкаст.
4: Совершенно верно. В среду в 16:30 на радио «Спутник».
0: Поговори со мной.

0: опоры с Юлией Барановской.
1: Мы продолжаем. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». С праздником, Днем Великой Победы. Сегодняшний эфир мы посвятили женщинам. Женщинам в годы Великой Отечественной войны. У меня сегодня в гостях, с удовольствием вам еще раз представлю, те, кто не был до новостей, представлю своих гостей. Это Николай Игоревич Лебедев, российский кинорежиссер и сценарист, президент гильдии кинорежиссеров России, лауреат 2 государственных премий Российской Федерации. Еще раз здравствуйте. С праздником. И Юрий Викторович Рубцов, российский историк, полковник запаса, доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня с нами. С праздником.
2: Взаимно.
1: Продолжаем разговаривать про женщин во времена Великой Отечественной войны и женщин, которые ушли на фронт одновременно с мужчинами, и про тех, кто обеспечивали полностью тыл, которые на себе все тащили, они и дети, и старики. Кто еще? Больше никого.
3: Никого.
4: Но если кто мужчиной были, то это обязательно раненый, инвалид, то есть тоже
3: тот же ребенок, только сложнее.
4: Да, да, да.
1: Это тех, кому надо было помогать. Я вот не хочу углубляться в эту историю точно, но не могу это не сказать. Ведь женщины оставались одни, без защиты мужчин, условно. И мы все понимаем, что, заходя в села, никто их, конечно, не жалел. А никто, ну, наоборот, поступали жестко, страшно. И ведь это еще надо было все переживать.
4: Враги,
1: враги.
4: Не свои.
1: Да.
4: Своих ставили в стенки,
1: да,
4: за такие вещи.
1: Нет, враги, когда вот заходили.
4: Враги, да. Да.
1: Ведь это же еще вот бесконечный риск, угроза, да? Ну, как бы надо и ребенка спасти, и самой как-то сохраниться, да? Ну, то есть это же, ну, про это нельзя забыть. Это нельзя сказать, что этого не было. Потому что это страшно. Это страшное время. Тебя же никто не пощадит. Тем более, если ты женщина. Наоборот, с удовольствием воспользуются. Это надо было еще через все пройти.
4: Я сегодня загрузил уже всех цифрами, но не могу не назвать еще одну. Из 27,6 миллиона человек общих демографических потерь, которые мы понесли в годы войны, 13 миллионов – это жертвы на оккупированной территории и военнопленные. А это вот как раз в основном и женщины, потому что мужчин уже были к этому времени мобилизованы в большей части с этой территории, которая подверглась оккупации. То есть опять объектом вот этого ненависти к русским, к советским со стороны нацистов, со стороны оккупантов, в первую очередь, конечно, становились женщины.
1: Я как-то
4: это делала... дополнительная трагедия.
1: Да, вот это, ну, просто проговорить про это невозможно, потому что это страшно, и это наша память, и мы должны об этом помнить и понимать, что, ну, насколько это страшно. Я сейчас пытаюсь слова подбирать, правда, я переживаю все время. Такая очень непростая тема, но мне кажется, молчать об этом нельзя.
4: Нельзя, нельзя.
1: А я просто помню еще, когда я сделала очень много, к счастью, вот для меня это прям вот к счастью, потому что есть возможность все-таки у нашего поколения еще услышать тех, кто может рассказать то, что видел своими глазами, это очень важно, да? Я сделала очень много интервью с нашими ветеранами, с ветеранами, с детьми войны, с узниками концлагерей, и никогда не забуду историю, она рассказывала про то количество опытов, которые они переживали, да, вот чудом выжила, родила 3 детей после войны, и все 3 детей их умерли. Потому что то, что ей кололи, то, что ей вкалывали, эти опыты, которые на ней ставили, дети родились все с одной и той же патологией. И ведь вот это, об этом тоже нельзя промолчать. То есть это же еще последствия. Вот война же не закончилась 9 мая 1945 года. Случилась Великая Победа, которую мы празднуем. Но же она же продолжилась в душах людей. Вот в том, что они пережили. Надо же было дальше как-то, ну...
4: Многие остались вдовами, хотя вот Николай правильно говорил. Они 18-летние ушли на войну и в тылу, которые работали.
1: А
4: просто вдовами остались.
1: А были те мужчины, которые вернулись, а жены нет? Ее не стало.
3: Да. Вы знаете, по-разному бывало. И моя бабушка стала вдовой в 30 лет. И всю жизнь она оставалась верной памяти деда. Но я вспоминаю историю о женщине, чей муж служил с моим дедом, и он попал в концлагерь. Он был окружен и попал в плен. Он погиб в концлагере. Но знаете, что странно? Мы всегда такие, как мы причесываем ситуацию. Ведь после войны тоже люди очень сильно разделились. Вот ее, эту женщину, все время как бы отодвигали куда-то в сторону, потому что у нее муж был в концлагере. Потому что он сдался в плен. И эта тень, которая совершенно незаслуженно упала на человека, который сражался на фронте, она еще и на нее упала. И она с этим жила всю жизнь. Я помню эту пожилую уже женщину.
1: А она замуж не вышла?
3: Нет. Угу. И она просто несла этот свой крест. У нас же тоже бывают люди очень жесткими. Угу. И она просто несла этот крест и держала спину ровно всегда. Да и вдовы, они, им ведь тоже кто-то наблюдает, а вот с кем она, а как она. Вы же знаете, как это происходит, когда война закончилась, и уже мир, и уже начинают поглядывать как-то иначе. Как нам сложно было это пережить. Не озлобиться. Это тоже невероятная внутренняя сила. И верность, верность. Они же все хранили письма с фронта. Они хранили фотографии этих своих мужей. По 50 лет они уходили из жизни. У них собственных фотографий-то не осталось. А вот письма мужей, погибших на фронте, фотографии с мужем и их, вот они оставались и хранились как самое важное. Ох, удивительные женщины все-таки. Удивительные у нас женщины.
1: А вот про письма хочется еще поподробнее поговорить. Вот расскажите нам, как вообще... Я все время думала, ну как еще и почта работала? Кто, как правило, разносил письма, что тоже женщина. Да?
4: Бывало. Да. Советская или Красная армия тогда была организована неплохо, в том числе и почтовая служба. Непосредственно на передовой. Ну, и женщины тоже военнослужащие обеспечивали. А в тылу, конечно... Как правило, женщина, либо вот инвалид какой-то уже, который уже не способен больше никакой трудовой деятельности, вот ему там доверяли лошаденку какую-нибудь, ему дадут, вот он развозит эти письма. Но ведь это тоже письма-то...
1: Так это одно из самых главных.
4: Похоронки, вот страшное, я что хотел
3: это
4: сказать.
3: Же
4: это же страшные
3: брать.
4: Вещи. Ужас. Это женщина, родственники любые, получившие похоронку, они ведь, как правило, врагу-то далекому там проклятие посылают, но его нет. А вот носитель...
1: Кто принес, да?
4: Вот носитель, против него часто оборачивалась. Он принес эту весть. Его надо, так сказать... уничтожить, ну, морально имеется в виду. Поэтому еще и эту боль надо было перенести.
1: Но ведь это же правда, что многие не верили похоронкам.
4: И правильно делали.
1: Да, до конца,
4: и правильно делали.
1: А ждали, ждали, да, вот это вот, ну, это стихотворение, ну, которое, мне кажется, ну, каждый человек, когда начинает читать, просто сразу ком в горле, и только мы, наверное, можем понять вообще, что это за стихотворение «Жди меня» и о чем оно, да? Но мне кажется, вот правда, ну, я вот так вспоминаю.
3: Очень Симонов это чувствует. Потому что он был на фронте, и он очень точно это ощущал. И опять же, это же было не абстрактное стихотворение, оно было посвящено конкретной женщине, которую он так любил. Вот это настоящее сильное чувство, оно вело его и миллионы просто других людей, которые бы находились с ним рядом, которые читали эти строки и видели себя в этой истории. И надеялись.
4: Там, между прочим, вот у Симонова есть такой вроде бы эпизод, но очень важный. Вот жена Сенцова, она ведь отправляется в тыл врага с разведывательной миссией. Она закончила соответствующие разведывательные курсы. Вы помните, как он ее молит? Что изо всех сил там выкрутись наизнанку, но не попадай им в руки, потому что будет вот то, о чем вы говорили.
3: Они все понимали,
4: да,
3: они все понимали. Насилие, живые и мертвые.
4: Да, это говорит, да, да, да, это говорит фронтовик, потому что Сенцов сам только вышел тоже с поля боя, был и в окружении, и все видел. Он видел и сожженные деревни, и вот он, зная это, тоже по-настоящему преклоняется перед женщиной. Он не может сказать ей запретить. Нет, не отправляйся, под любым предлогом уклонись. Потому что он тоже знает свою жену, свою женщину. Тоже очень сильная вещь.
3: Ну, опять же, это вот свидетельство очевидца и образ очевидца. Живые и мертвые, по-моему, одна из самых
4: очень сильная,
3: сильных, очень...
4: Симонов вообще, на мой взгляд, самый
3: страшных...
4: серьезный писатель Великой Отечественной войны.
3: Я хочу еще вспомнить... Трофимовича Тодоровского, который прошел войну, замечательного режиссера, сценариста, который начинал оператором, а потом создал такую плеяду ярких картин, который рассказывал о женщине и на войне, и после войны, и понимал их как никто другой. Какой потрясающий образ создан в фильме «Военно-полевой роман». Когда женщина — цветок, и какая она после войны, и как Тодоровский ей сочувствует, и как он видит возрождение этой разрушенной абсолютно женщине. Они ведь старались обходиться без глянца, без такого, знаете, вот обожествления. Или, скажем, «Анкор еще Анкор», где тоже очень
4: сильнейшая,
3: жестко рассказано, с иронией колоссальной, с юмором, с болью, но и с жесткостью рассказано о судьбе женщины после войны, где военная, как она, полевая жена.
4: Да, вот, да, да.
3: Вот. И он это очень точно чувствовал, он понимал это и очень глубоко сочувствовал этой теме. Когда я делал картину «Звезда», для меня это было посвящение павшим моим близким. Их обоих звали Николай Лебедев, и деда, и дядю. И мне очень хотелось как-то поклониться им, и памяти отца, который так чтил их. Он был ребенком, когда началась война и разрушила судьбу. И там, в этом фильме, есть образ девочки, которая оказалась на войне первый раз, которая не понимает, что к чему, все взрывается, и возникает первая любовь. И, конечно, это идеализированный образ. И вообще фильм идеализированный, потому что это реквием такой отстраненный. Я понимаю, что, наверное, они были не такими, но я такими их чувствовал, и мне очень хотелось рассказать и об этих ребятах, которые так верили в то, что они делают, и ушли в пламя войны, и не вернулись, и они заслонили нас. И об этой девочке, которая после войны осталась верной памяти своей первой любви. Вот мне кажется, что они были очень светлыми. И те люди, с которыми я был знаком, уже не молодые, уже отодвинувшие от себя эту войну, в них было такое достоинство, такая глубина. И у обычных людей, и у выдающихся людей, с которыми меня сводила судьба, пусть шапошных, хоть краем, там, с Юрием Владимировичем Никулиным, с Петром Ефимовичем Тодоровским, с Григорием Наумовичем Чухраем, с Матвеевым, с Ростоцким. Они все были невероятно чисты. Как они себя сохранили после этого, я не знаю. Но знаю, что со всеми рядом была женщина, которая спасла их от вот этого черного неверения и дала им возможность вернуться к нормальной жизни.
1: Угу. Вот я, кстати, хотела вам задать вопрос. Вот быт, например, как был устроен? Вот очень интересно понять. Потому что мы же все понимаем, что помимо того, что мы отличаемся по половым признакам, у нас есть еще некоторые особенности, да? Ну вот все-таки это же окопы, грязь, где спишь. Ну никто же не отменял, ты же не можешь перестроиться, да, на войну.
4: Юленька, к сожалению, здесь разницы принципиальной в условиях не было. Конечно, старались по возможности создать, но война не всегда позволяла это. Я, может быть, немножко в другой плоскости. В Красной армии с 29 июля 1942 года существовал такой институт общественный штрафных частей.
1: Так.
4: Туда направлялись либо осужденные военным трибуналом, либо командиры полков и выше имели право в дисциплинарном порядке за какой-то проступок направить в эту штрафную часть. Так вот, женщин в самом начале, пока еще разбирались, направляли в штрафные части, но не стрелками, не рядовыми солдатами, а все-таки стараясь их, в частности, медицинскими работниками в основном. Но довольно быстро сообразили, что женщин надо беречь, даже проштрафившихся. И была издана директива начальника генштаба Василевского вместе с наркомом юстиции, с прокурором Советского Союза, там несколько наркомов внутренних дел, такая коллективная директива, запретить направлять женщин в штрафные части. Если она совершила какой-то проступок, не будем говорить об уголовной ответственности, там свое, там, конечно, осуждение и в исправительно-трудовой лагерь. А если, скажем, дисциплинарный поступок, то просто снизить ее в звании на одну ступень. Была старшим лейтенантом, лейтенант, и направить в войска, но на какую-то соответствующую должность. Мне кажется, это вот какой частный пример, но он показывает целую картину. Все-таки даже женщин, проштрафившихся, будем говорить так, все равно берегли, все равно понимали, что от них и на войне, и после войны очень много зависит, в том числе для одухотворения общества, от снятия вот этого стресса нескольких лет, вот этих диких испытаний.
3: Война, конечно, это катализатор и очень хорошего в людях, потому что простые, незаметные вдруг проявляли себя невероятно. И катализатор очень страшного.
1: Ну, и как бы все говорили всегда, и я много про это читала, помогите мне в этом моменте. Это дети войны, которые были совсем маленькими, да? Ну, господи, дети, которые партизанов подкармливали, которые оружие в корзинках переносили. Как это же...
4: Которые сами воевали, да?
1: Да. Так это же и мальчики, и девочки. То есть помимо женщины, как женщины или девушки, это же еще и девочки, маленькие девочки. Как вот не страшно положить... И когда слушала эти истории, положить пистолет в корзинку, сверху грибов насыпать, и вот она идет через... стоит этот пост, ты куда? И все это еще ответить. Не, ну, как? Я не могу себе этого представить. А ведь они же понимали, что будет. У них на глазах расстреливали, правильно же? Ни у кого иллюзий, мне кажется, в то время, что сейчас тебя дядя остановит, что-то спросит, да, и отпустит. А если найдет пистолет, она же понимала, что ее расстреляют.
4: Юленька, это вот и называется тотальная война. Мы всегда считали, что когда Германию уже поезжали, особенно вот 44-45, угу, считали, у них тотальная война. Действительно начали мобилизовывать вплоть до 17-летних и так далее. На самом деле, мне кажется, даже вот из нашего разговора, из тех некоторых цифр, которые я привел, показывает, что тотальная война, захватывающая всех и вся, была как раз с нашей стороны. Когда действительно от малолетних детей до стариков все встали на защиту. Потому что иного выхода не было. Уже, видимо, какой-то внутренний инстинкт уже массовый, не каждого конкретного человека, а вот массовое какое-то сознание понимало, что в отличие от войны Германии с западными странами, у нас нет выхода, мы не сможем ни замириться, ни подкупить противника, отдав там часть его территории. Вот помните «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом, да? Это ведь реальная картина войны на Западе. Реальная. Она немножко, так сказать, художественная, да, одухотворенная, там, музыкальная всякая, с юмором. Но, в принципе, это была война немцев с французами. А такие вещи можно вообще представить у нас на оккупированной территории, чтобы работали театры, да, оперные, чтобы прогуливались по улицам наших городов красиво одетые женщины русские.
3: Но во время войны у нас снималось много кинокомедий.
4: Это у нас. Я имею в виду не на оккупированной территории.
3: Ну, конечно. И при этом я понимаю, что это был способ выстоять тоже. И в этих картинах были красивые женщины. И они всегда были улыбчивые. Даже Орлова, которая не снималась в тот момент в кинокомедиях, но все равно был такой фильм «Одна семья», и там она была, как всегда, ослепительная. Или, скажем, возьмите картину «Шесть часов вечера после войны», да, Пырьева, да, да, которая снималась в 43-м году, еще Сталинград, да, только случился. Еще никакой после войны не было. Она вышла на экраны в 44-м году.
4: А уже готовились. Что будет день,
3: ждали,
4: тогда будет
3: верили,
4: «Шесть вечера
3: и
4: после войны».
3: Этот образ Ладынины, которая сияла, она стояла, да, на мосту, а над ней салют победы. И это внушало, опять же, надежду на то, что все будет хорошо. И заметьте, что эта надежда всегда сопрягалась не с мужчиной, а ее олицетворяла женщина. Та же самая Ладынина, или Серова, или Целиковская, или Орлова. Женщина несла избавление от этого кошмара. Образ женщины.
1: На экране и в жизни.
4: Ох, Юленька, тема действительно... Мы, родившиеся много лет спустя после войны, и то тяжело, тяжело переживать.
3: Вы знаете, я
4: но надо.
3: На самом деле об этом надо говорить, потому что любой такой разговор, он ведь не военный, он антивоенный. Это очень важно, чтобы этот кошмар не повторялся. И это ужасно, что мы периодически проходим так иначе через что-то подобное. Я очень надеюсь, что человечество как-то подымется над этими своими древними инстинктами и все-таки сможет делать что-то хорошее, а не воевать. Даже за какие-то светлые идеалы хочется, чтобы выстраивали мирную жизнь, а не шли войны.
4: Николай, вашими устами мед пить. Посмотреть на лица в женском облике на той стороне, перечислить тех, кто сейчас у руля наших недругов.
3: Да горько, ну вы не понимаете, все это горько. Но лица лицами,
1: кстати,
3: и лица могут быть разные.
1: Кстати, женские фамилии употребляются чаще и, да, гораздо более
3: но
1: агрессивно.
3: Жестко, да, да, это все происходит, и видел я это
4: но
3: в середине.
4: Но терять надежду нельзя.
1: А вот про фильмы, вот давайте про кино, на хорошую светлую ночь закончим.
3: А давайте.
1: Вот про фильмы, которые... А как вы считаете, нужно продолжать снимать фильмы про Великую Отечественную войну? Они же сильно отличаются от тех, которые были сняты тогда. Сейчас новые фильмы. Вот очень много фильмов было снято к юбилею Победы в прошлом году. Много разных. Вот надо продолжать.
3: Я думаю, что самое нелепое — снимать кино к юбилеям. Угу. Я думаю, что очень важно рассказывать сильные истории, в которые ты веришь, ты чувствуешь их энергию. И если действие этой истории происходит в годы войны, а таких историй очень много, просто потому что война — это край перед бездной, край пропасти, это самые яркие чувства и человеческие, и античеловеческие. И, конечно, на этом столкновении трагическом можно рассказывать очень яркие, сильные истории, они рассказываются. Самое главное, чтобы они не были, как говорят, датскими, привязанными к какой-то дате, чтобы это шло от сердца человека, который это рассказывает. И если он это делает, я видел такие фильмы, конечно, наши фронтовики, они снимали именно такие фильмы, потому что они это пережили. Те, кто сейчас обращается к этой теме, мне кажется, должны по-настоящему честно это делать и искренне. Неважно, рассказывают ли они историю трагическую или, может быть, очень светлую на материале войны. Важно, чтобы они были честными. И если они будут это делать, то тогда, да, будут рождаться новые легенды, тогда, да, будут рождаться новые образы, на которые хочется равняться.
1: Ну вот я поймала себя на мысли, как простой человек, давайте так, как зритель, да, вот сейчас, который не понимает ни как это делается, ни как это создается. Я просто как зритель сейчас говорю. В какой-то момент подумала, зачем? Столько фильмов, которые способны передать, они уже есть. Вот их и надо показывать. Я так думала в какой-то момент. А потом поняла, почему нужно снимать новое кино. Потому что все равно мир меняется, мир не стоит на месте. И дети, молодежь, они привыкли уже к другой картинке. Они по-другому воспринимают информацию. И им, правда, сложно смотреть то, как снимали раньше.
3: К сожалению, потому что это очень хорошая картина.
1: Ну, давайте так. Это данность. Это данность.
3: С вами согласен.
1: И я понимаю, что сложно, что они по-другому воспринимают, да, что у них... Тот мультик, который мы с удовольствием смотрели там в моем детстве, современным детям очень сложно. Он для них дико медленный. Он для них какой-то, ну вот что. И поэтому я поняла, что нет, надо снимать кино. Надо снимать кино так, как снимают его сейчас. Для того, чтобы они смотрели. Для того, чтобы они помнили. Потому что, ну, где-то книгу прочитал в школе. Учитель рассказал, но без фильма все равно никуда, правильно же? Поэтому, ну вот,
3: 100%.
1: Поэтому я понимаю.
4: А алгоритм действия Николай очень точно и кратко назвал. Просто быть честным, не заниматься конъюнктурой, не подыгрывать. А, естественно, показывать войну сейчас так, как это делали режиссеры-фронтовики, по определению невозможно. Но вот если честно, если в полном согласии с собой, то и продукция, кинопродукция будет хорошая.
3: Ой, как я не люблю это слово, кинопродукция. Это кино, это восторг, ничего. Знаете, истина страстей, как сказал Пушкин. Мне кажется, что это тот самый материал, на котором будут слагать легенды. И да, они будут не похожи на то, что было в реальной жизни. Но внутренне, они, если это настоящее, это будет пульсировать и отзываться в сердце. Я в этом абсолютно убежден.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо за этот разговор. Спасибо, что сегодня такой большой праздник для нашей страны. Я считаю, один из главных праздников, потому что если бы он не случился 9 мая 1945 года, абсолютно очевидно, мы бы сейчас с вами здесь не сидели. Поэтому низкий поклон. И самое главное, на мой взгляд, это светлая память. Потому что пока мы говорим, пока мы помним, они живы. И подвиг их жив, и это очень важно. И важно говорить об этом так и рассказывать об этом так, даже не видя. Вот мы уже не застали этих времен, да?
3: Слава Богу.
1: Но надо рассказывать о них нашим детям так, чтобы они захотели рассказать своим. Это очень важно. Потому что вот из уст в уста вот это сохранение памяти сохранит их навсегда.
4: С вами нельзя не согласиться.
1: Да. Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам.
1: Праздником, с Днем Великой Победы.
0: Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг

0: Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему – разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся отношения с США, масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг. Или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалось бедой.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Одесса была основана по велениям императрицы Екатерины II в 1794 году после русско-турецкой войны. Огромную роль в тех событиях сыграл состоящий на службе в русской армии испанец, генерал-майор Дон Хосе де Рибас. Он взял крепость, на месте которой и возникла «Жемчужина у моря». В судьбе города немалую роль сыграл еще один иностранец – француз Арман Эммануэль Дюплесси, или же Дюк де Ришелье. В 1803 году он был назначен градоначальником. Его заслуги на военной службе очень ценили. Ришелье удалось превратить безвестное местечко в крупный торговый порт. За 12 лет население Одессы выросло в 4 раза, городские доходы в 25 раз, а таможенные поступления в 90 раз. Этот человек показал себя большим патриотом нового отечества. Во время нашествия Наполеона Ришелье призвал всех жителей Одессы явить себя истинными россиянами и пожертвовал на ее оборону все немалые личные сбережения. В 1814 году, после отречения Наполеона, герцог де Ришелье принял решение вернуться на родину. Одесситы на руках несли любимца к карете. По настоянию императора Александра I Ришелье стал во Франции премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Кирове, в Якутске полдень. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Саперы группировки «Центр» разминируют освобожденные населенные пункты Донецкой Народной Республики. В техасском Хьюстоне состоялся кинопоказ в рамках празднования Дня Победы. В России утвердили концепцию исторического просвещения для подрастающего поколения. Подробности далее. Саперы группировки «Центр» разминируют освобожденные населенные пункты в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что для этого военные применяют электромагнитные пушки. Принцип их действия основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей противника на безопасном удалении от саперов. Разминирование местности ДНР ежедневно сохраняет жизни мирных жителей, а также способствует продвижению российских войск на Добропольском направлении спецоперации. В американском городе Хьюстон, штата Техас, прошли мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной

0: Отечественной войне, сообщило Генконсульство России в Хьюстоне. Украшением праздника стали подготовленные соотечественниками концерт художественной самодеятельности с песнями и стихами, включая выступление ансамбля «Сударушка», а также кинопоказ фильма «Солдатик», который посвящен судьбе мальчика, сына полка. Также гости принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны, а до этого была проведена акция «Бессмертный полк». Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов. Он отметил, что российская сторона фиксирует тревожную тенденцию к росту реваншистских настроений в ряде государств. По словам посла, попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизация пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима свидетельствуют о системной работе по переписыванию истории. Грозов подчеркнул, что российская сторона считает такие подходы абсолютно неприемлемыми. В постоянном совете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе внимательно воспринимают заявления российской стороны, заявил в интервью РИА Новости постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, на этой площадке идет более профессиональный диалог или хотя бы обмен монологами. И здесь, отметил Полянский, российская сторона может донести свои оценки по различным сюжетам. По безопасности Европы, по милитаризации Европы, ситуации на Украине и по действиям Киева. Тела трех мужчин обнаружили в автомобиле на Сахалине, сообщили в Следственном комитете по Сахалинской области. Это произошло в районе мыса Крильон Невельского района. Уточняется, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти мужчин не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В российских детских садах, школах, колледжах и вузах утвердили концепцию исторического просвещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства просвещения. Документ уже направили в регионы для реализации. Данная концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения. Среди них повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Также планируется проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. В студии Рузана Рушанян. Это радио «Спутник». Сегодня у нас авторская передача, как всегда, по субботам Егора Яковлева. Исторический ликбез. Ну и, конечно, мне хотелось бы в начале нашего сегодняшнего выпуска поздравить всех с Днем Великой Победы.
3: Друзья, доброе утро. С праздником. Днем Победы. Я считаю, что это самый главный праздник нашей страны. Праздник, неоднократно про это говорил, нашего спасения, нашего освобождения, поскольку предки наши, победившие в Великой Отечественной войне, завоевали для нас жизнь, свободу, независимость. И мы несем огромную ответственность перед ними за то, какой является сегодня наша страна, какой будет жизнь наша, наших детей, наших внуков. Спасибо им за эту великую победу. Всегда помним, всегда их чтим.
2: Но сегодня мы с вами попробуем разобрать главные мифы о Великой Отечественной войне, потому что сохранение памяти исторической — это, пожалуй, одна из главных сейчас задач, которая перед нами стоит.
3: Да, Рузан, спасибо за вот этот посыл. Именно историческая память будет сегодня в фокусе нашего разговора, потому что историческая память — это вещь, которая не является однозначно данной, она претерпевает изменения и может претерпевать изменения под различными влияниями, смена историографических школ, а может претерпевать изменения и под влиянием разных медийных кампаний, в том числе и, ну, скажем так, вредоносных, да, недружественных, в частности, нашей стране. Но как человек, который начал свою работу еще в 90-е годы, в нулевые годы я был свидетелем того, как к Великой Отечественной войне нарастало нигилистическое отношение. А нигилистическое отношение в том смысле, что подвергались сомнению какие-то основополагающие постулаты, вещи, с которыми было связано именно праздничное понимание 9 мая. И вот сегодня я хотел бы об этом поговорить. У нас все-таки не так много времени, поэтому для меня главный миф о Великой Отечественной войне – это миф, подвергающий сомнению смысл Великой Победы. Да? А смысл Великой Победы он в чем? В том, что Советский Союз спас народы нашей страны от физического уничтожения и порабощения. Да, о том, что Советский Союз был защищающейся стороной в этой войне. Вот все это подвергалось серьезнейшему сомнению в 90-е нулевые годы, и последствия вот этой вакханалии мы и сегодня можем наблюдать, хотя сейчас это эти вот концепции, а их сознательно вуалировали, в том числе и поднаучные концепции. Вот все эти вещи, они сейчас вымещены на периферию, в маргинальную сферу, но, тем не менее, они существуют. Ну и начать здесь нужно с главного, с того, что Советский Союз не был защищающейся стороной, с того, что Советский Союз – это один из инициаторов Второй мировой войны, и Советский Союз сам хотел напасть на нацистскую Германию для того, чтобы завоевать Европу. Вот эта концепция, когда я еще учился, она была чрезвычайно известна, и, конечно, она широкое распространение в 90-е годы в Советском Союзе получила благодаря перебежчику Владимиру Резуну, который оказался в Англии. Это бывший сотрудник военной разведки Советского Союза, который перебежал в Англию и там прославился как автор исторических бестселлеров под псевдонимом Виктор Суворов. Его основополагающая книга, которая обросла потом массой продолжений, называлась «Ледокол». Смысл этой книги заключался в том, что Сталин и его советское окружение, большевистское окружение, растили Гитлера как ледокол, который должен был как бы протарить дорогу коммунистической революции в Европе.
2: А эта книга запрещена в России?
3: Насколько я знаю, книга сейчас до сих пор не запрещена. Не знаю, так сказать, признан ли Виктор Богданович иноагентом или нет. Мне об этом ничего не известно, но могу свидетельствовать совершенно однозначно, что эта книга владела умами огромного количества людей. И я, будучи студентом третьего курса и главным редактором нашего университетского журнала, получил, например, статью от одного студента, который с жаром пересказывал эти идеи Виктора Суворова, добавлял туда какие-то свои измышления и призывал, наконец-то, значит, нас всех признать страшную правду, которую мы должны проработать. Советский Союз действительно собирался организовать Вторую мировую войну. Он единственный виновник этой войны. И более того, именно Советский Союз собирался в июле 1941 года напасть на бедного Гитлера, которому вот пришлось нанести превентивный удар буквально на 2 недели раньше.
2: Вот я тут нашла уточнение. Новость хорошая, она радует. Суд Петербурга запретил книги Виктора Суворова о Второй мировой войне, включая тот самый упомянутый «Ледокол» и другую книгу, которая называется «День М». Указано, что они подрывают исторические основы России, искажают факты Нюрнбергского трибунала, оскверняют память ветеранов. Еще в прошлом году она запрещена, в 25-м.
3: Ну, это прекрасная новость. Действительно, я подтвержду, что здесь явное отрицание фактов, установленных Международным Нюрнбергским трибуналом, потому что я напомню, что одним из предметов рассмотрения Международного Нюрнбергского трибунала являлся генезис войны. По каким причинам война возникла? И трибунал установил, что война явилась результатом заговора нацистской Германии, целью которого был захват Европы, а в перспективе, конечно, и мирового господства, но в ближнесрочной перспективе речь шла о порабощении стран Европы. И эти аннексионистские планы, они вынашивались нацистской партией с начала 20-х годов. Это не было ни для кого секретом, они прямо об этом говорили, и об этом написано в Библии нацистов «Майн кампф».
2: Тоже запрещенные
3: запрещенные книги, но важные для историков, поскольку мы не будем это все изучать, то вот будут расти такие экзотические и вредоносные теории, которые могут задурить голову нашим согражданам. Так вот, Виктор Суворов был чрезвычайно популярен, и потребовались значительные усилия для того, чтобы именно научного сообщества, для того, чтобы эту концепцию разрушить. Здесь, конечно, ключевую роль сыграл Алексей Валерьевич Валерий Чесаев, ныне кандидат исторических наук, который написал в 2004 году замечательную книгу. Она называлась «Антисуворов». Эта книга стала бестселлером, и вот она развеяла этот морок. Ну, от себя я хочу добавить, что лично для меня, как любой молодой историк, который был просто шокирован всеми этими откровениями, он бросался проверять, о чем писал Виктор Суворов. Надо сказать, что Суворов как раз действовал не как историк. Он действовал как разведчик, как публицист, как манипулятор информационный. Он не ввел в своих работах ни одного нового источника. Он не работал в архивах. Он пользовался только открытыми источниками и даже бравировал этим, утверждая, что вот, мол, все же на поверхности, но вот надо только посмотреть с необычного ракурса. И путем компиляции цитат и выдумок он, и обладая действительно неплохим публицистическим слогом, он хороший публицист, хороший манипулятор словами. Вот. Он создал такой чудовищный нарратив. Но этот нарратив разбивается о фактуру. И вот когда я начал этим заниматься, меня стало интересовать следующее. Ведь любая подготовка войны, она связана с изданием целого ряда нормативных документов. У меня возникла идея сравнить с тем, что было у немцев перед вторжением в Советский Союз, а что вот было у Советского Союза. И представьте себе, что немцы издали огромное количество приказов, регулирующих действия их войск во время Восточного похода, которые буквально до мелочей устанавливали, что офицер или чиновник оккупационной администрации должен делать. С советской стороны никаких таких документов не было. Не было никаких приказов, никаких планов, ничего такого, никаких документов, которыми мы могли бы оперировать и доказывать что-то. Ну, например, просто приведу, какие приказы были немцами изданы до начала войны. 6 июня 1941 года был издан приказ о комиссарах. Приказ о комиссарах, очень известный преступный приказ вермахта, подразумевал, что при взятии в плен комиссара он должен быть допрошен, а потом немедленно расстрелян, потому что именно комиссаров видели оплотом организации сопротивления в плену. Если их убить, то красноармейцы будут представлять из себя тупую аморфную массу, которую можно будет уморить голодом с одной стороны, но остатки их эксплуатировать для блага немецкой экономики. То есть это приказ довоенный, да, приказ о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса», который освобождал чины вермахта от обязательного судебного преследования за преступление гражданского населения. Это тоже довоенный приказ. Были изданы инструкции по экономике, объединенные в так называемую «зеленую папку Геринга». Это все довоенное, да. Я уже молчу про, собственно, подробнейший военный план операции под названием «Барбаросса», которым руководствовались нацисты, вторгаясь в Советский Союз. То есть если объединить все документы, изданные нацистами до 22 июня 1941 года о том, как нужно будет вести войну против СССР, то это будет не менее десятка пухлых томов, да, малейшие инструкции на каждый случай жизни.
2: То есть, получается, из-за книги одного предателя, по сути, вот такой вредоносный вброс стал возможен в обществе?
3: Не совсем. Ну, безусловно, это был первоисточник. Но мне кажется, что здесь большую роль сыграл рынок и отсутствие политики государства в этом отношении. Почему? Потому что эти теории, они вызвали большой интерес. Эти книги стали раскупаться, а все, что раскупается, оно, соответственно, приносит прибыль, оно вызывает множество подражаний. Появилось множество последователей. Правда Виктора Суворова, вот эти сборники, где продолжали уже его эпигоны доказывать, что вот он был прав, или в главном он был прав, копаться в каких-то деталях, якобы подтверждающих его точку зрения. Сейчас вся эта макулатура уже давно забыта, но на этом зарабатывались огромные деньги. Я бы сравнил это с приобретшей популярностью те же самые годы теории академика Фоменко, который рассказывал нам о том, что вся древняя российская история – это копия новой русской истории, да? То есть русская история, она была раздвоена искусственно, и древние русские князья имеют свои аналогии в князьях там 14-15 века. Вот, это, конечно, полная чушь, но тоже было популярно. И многие, даже интеллектуальные люди увлекались этой концепцией, и это продавалось там, и Фоменко писал новые-новые книги, якобы доказывающие эту концепцию. Ну, короче говоря, начался капитализм. На этом зарабатывали деньги, не обращая внимания на то, какие нарративы, какие идеологемы вот этот вот бизнес оставляет в обществе.
2: Вот это и главная проблема, потому что это чудовищные книги, хотя книгами это не назвать. Макулатура, действительно, вы подобрали правильное слово. Конечно, тут нужно было корню тут же запрещать.
3: Вот. Плюс, ну, к сожалению, тоже, мне кажется, об этом нужно сказать, если мы разбираемся с исторической памятью, но 90-е, нулевые годы, они были ознаменованы все-таки попыткой некоторых политических кругов, скажем так, отринуть советское прошлое. А советское прошлое, оно все-таки неразрывно связано с Великой Отечественной войной. Поэтому тогда родилась концепция Гитлер и Сталин одно и то же. Советский Союз и Германия — это близнецы-братья. Причем эта концепция, она на Западе уже была в научных, я подчеркну, в научных кругах обсуждена и значительной частью ученых отвергнута, в частности, в Федеративной Республике Германии еще в 80-е годы, потому что разница между нацизмом и коммунизмом была очевидна для большинства историков ФРГ. Я не говорю сейчас о политиках и о тех резолюциях, которые принимались в Совете Европы, потом и в ООН под давлением стран Восточной Европы. Это отдельная история. Но если говорить об академических кругах, то тезиса о том, что СССР равно нацистская Германия, практически ни один крупный западный историк не исповедовал. А у нас это было. К сожалению, у нас вот на волне борьбы с Советским Союзом, с советским прошлым, иногда даже насильно стремились демонизировать действия советского руководства, советского государства, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Ну и здесь, конечно, лично для меня на острие всегда были мифы, связанные с блокадой Ленинграда, когда на Сталина возлагалась не просто ответственность за гибель миллиона ленинградцев, а ему приписывалось прямое желание их уморить голодом, потому что вот якобы Ленинград — это был какой-то особо оппозиционный город, населенный особо оппозиционными людьми, и необходимо было уморить голодом этих людей, чтобы, ну, просто физически уничтожить этих людей для того, чтобы Сталин приобрел больше власти. Поэтому он, скажем так, не препятствовал Гитлеру сознательно убивать ленинградцев. Это полнейшая чушь, если мы посмотрим на те отчаянные попытки и прорыва блокады Ленинграда, и, например, Тихвинскую наступательную операцию, да, которая уничтожила второе кольцо блокады, и организацию «Дороги жизни», которая на самом деле была беспримерным подвигом. А если мы посмотрим на все эти усилия, мы поймем, что, конечно, центр в поле зрения Ленинград держал, да, и было бы глупо считать, что Сталин хотел уморения ленинградцев или падения Ленинграда просто потому, что это вторая столица Советского Союза. Это нанесло бы чудовищный идеологический удар по сознанию бойцов Красной Армии, по населению, потому что это город трех революций, город Ленина, и тут вот его уничтожают, сдают врагу, и все население умирает. То есть вот все эти страшные вещи, они внедрялись в наше сознание. И вот это вот важное тоже составляющая, что не хотели защищать, да, не хотели, и что население не хотело защищать, что все люди, которые попали в котлы в 41-м году, они на самом деле сдались совершенно добровольно нацистам. Они были, там, разные легенды о том, что переходили под музыку полковых оркестров с развернутыми знаменами на сторону немцев. Я помню все эти рассказы. И были рады воевать против советской власти. И все посыпалось молниеносно. И только вот благодаря какому-то непонятно какому чуду иногда говорилось о том, что дело было исключительно в том, что немцы проявили, ну, просто вот настолько запредельный, чудовищный свой нацистский нрав, что только это заставило население против них сражаться. А вот если бы они были чуть-чуть помягче, чуть-чуть похитрее, вот тогда бы сражаться за Советский Союз, за Родину никто бы не стал. Вот такой пример. Да, как известно, в московском контрнаступлении приняли участие войска из Сибири, но войска из Сибири не знали еще, они не видели своими глазами, какие зверства совершили нацисты на оккупированных территориях. Нацисты уже совершили, конечно, какие-то зверства, но на них воздействовала та же самая пропаганда, что и на всех остальных советская. Вот. И тем не менее, эти сибиряки, они оказываются под Москвой, и они храбро воюют и наносят первое такое значительное поражение вермахту. Еще не знаю ни о каком зверстве. Почему они воюют? Почему они демонстрируют невиданную стойкость? Почему они невиданную стойкость демонстрируют-то в условиях, когда враг уже у столицы находится? Вроде бы положение самое отчаянное, а они дерутся. Нужно бы, так сказать, если следовать вот этой логике, что никто не хотел сражаться, так вот надо было сдаваться, а они почему-то дерутся, и дерутся отчаянно. Они стоят насмерть. Вот. Стоят насмерть именно потому, что удалось Советскому Союзу и товарищу Сталину лично создать... И речь не о всем населении, естественно, это было бы преувеличением, это такая тоже лакировка, но Важно то, что удалось создать критическую массу, критический слой людей, которые были не просто лояльны советской власти, а которые считали эту власть своей собственной. И страну, которую они строили, считали своей. И они хотели воевать именно за эту страну. И именно это вызвало то экстраординарное сопротивление, которое мы видели в Великую Отечественную войну. И именно поэтому удалось отстоять Москву и вообще выдержать вот это сверхнапряжение Великой Отечественной, потому что оно действительно было колоссальным.
2: Но еще очень важный момент. Вы говорите, что логика людей, да, которые говорят о те или иные совершенно лживые тезисы, да, продвигают. Мне кажется, ну, понятно, что, во-первых, в этом нет никакой логики, но я в этом вижу конкретный умысел. То есть они это делают специально. Они это делают специально для того, чтобы что? Заставить нас забыть о подвиги наших предков, заставить нас забыть о своей истории. Какая конечная цель вот этого кошмара, который на протяжении многих лет, к сожалению, длится?
3: Я думаю, что у разных людей, которые излагают такие позиции, у них разная мотивация. Но если говорить о глобальной мотивации, то она такая. Дело в том, что Великая Отечественная война, ее иногда называют гражданской религией, я не разделяю эту точку зрения, я предпочитаю относиться к ней следующим образом. Великая Отечественная война была самой страшной войной в истории нашего народа. Никогда такой вот экзистенциальной угрозы над нашей страной не нависала. И именно в связи с этим она вызвала невиданные переживания. Невиданные, это была невиданная боль, и невиданные переживания, которые чувствуются на огромную историческую глубину, в том числе у тех поколений, которые даже краешком этой войны не застали, даже детьми. Она оставила колоссальный след в отечественной культуре. Вот огромное количество песен, огромное количество великолепнейших литературных произведений, огромное количество замечательных художественных фильмов еще советского времени, хотя сейчас появляются новые хорошие фильмы о Великой Отечественной войне. Это все не случайность. То есть такой всплеск творческого наследия, он вызван именно этими экстраординарными, очень глубинными переживаниями на национальном, общенациональном уровне. И в силу вот именно этих переживаний, именно память о Великой Отечественной войне и сама идея победы в Великой Отечественной войне как идея спасения от экзистенциальной угрозы, она объединяет нашу нацию, даже шире, я бы сказал, наш народ. Да? Если кому-то приходит в голову разрушить народ, разъединить его, атомизировать его, то нужно бить в скрепляющие ценности. И вот Великая Отечественная война является именно такой. Отсюда все эти концепции. Концепция не обороны, а нападения. Концепция победы, которая на самом деле является поражением первого победы. Мы вот не упомянули миф о том, что закидали трупами. Очень активно муссировалось о том, что бессмысленная победа, закидали трупами, несопоставимые жертвы с немцами, немцы воевали гораздо лучше, мы победили случайно, не было никакого таланта полководческого у наших военачальников, а вот немцы-то они такие вот хорошие, если бы у нас не было неисчислимых демографических ресурсов, если бы Сталин не угробил вот такого количества советских людей, то и победить бы мы не смогли. Победили не умением, а числом, бросив огромное количество людей вот в топку этой, в общем, по сути, бессмысленной победы. А, может быть, если бы Гитлер победил, то было бы вообще и лучше. Вот и такие нарративы приходилось слышать.
2: На мой взгляд, еще к одному чудовищному мифу можно отнести еще мнение, когда люди делают чуть ли не героя из предателя генерала Власова.
3: Совершенно верно. Эта идея лежит в том же самом русле. У нас, кстати, на «Радио Спутник» была программа о генерале Власове. Я всех отсылаю к ней. Мы подробно разбирали биографию этого персонажа, я считаю, абсолютно ничтожного. Дело в том, что не может быть у народа два набора героев, которые, так сказать, принадлежат к совершенно разным идеологическим пластам. Генерал Власов, хотя из него пытались слепить действительно какого-то персонажа без страха и упрека, на самом деле был заурядным предателем, который перешел на сторону врага в самый тяжелый момент Великой Отечественной войны. И потом те люди, которые встали под его знамена, для того, чтобы себя оправдать, они в течение всей холодной войны писали многочисленные апологии, пытаясь придать Власову и, как следствие, себе, своему предательству, более благородные черты. Какие более благородные? Те черты, которые были приемлемы для нового работодателя на Западе, то есть черты идейных противников коммунизма. Вот это действительно играло свою роль тогда, во время холодной войны. А когда холодная война закончилась, эти люди свою концепцию, свои нарративы попытались навязать уже постсоветской России. И на какое-то время, вот в эпоху этого безвремени, это получилось. Вот. Ну, естественно, поскольку они занимались, преимущественно они не занимались наукой, они занимались самоапологией, да, апологией, вот, то множество фактов искажалось. И Власов представал там изначально идейным борцом, человеком, который просто ненавидел советскую власть и только и думал о том, как, значит, вот перейти на сторону врага, точнее, не перейти на сторону врага, а воспользоваться ситуацией, воспользоваться немцами и, на самом деле, вести войну одновременно и против Сталина, и против большевиков, и против нацистов, что являлось полной чушью, поскольку Власов полностью зависел, полностью, абсолютно, каждое его движение полностью зависело от воли Гитлера и Генриха Гиммлера в конечном итоге. Вот. Поэтому никаким идейным борцом он не был. Это был человек, который сломался и сделал ставку на того, кого он считал в 1942 году победителем в этой будущей войне. Да, да. То есть он считался в какой-то момент, видимо, считал себя очень умным и прозорливым, и под воздействием от временных неудач Красной Армии он сделал вывод, что он будет с тем, кто победит. Это вот мудро быть с победителем вовремя, предать, значит, предвидеть и так далее. Вот. Но я вот уже говорил в этой студии, еще раз повторю, если генерал Власов в чем-то прав, то генерал Карбышев в чем-то не прав. Потому что большая часть советских генералов и вообще советских бойцов, они категорически отвергли переход на сторону врага и продолжали сражаться либо на поле боя, либо организуя там ячейки сопротивления в подполье, да, в концентрационных лагерях. Вот, поэтому это абсолютная чушь. То есть вот это попытки русской эмиграции, там, второй преимущественной волны, вот этой власовской эмиграции, написать свою собственную историю и дальше, которая бы их оправдывала, и дальше навязать ее всей остальной России.
2: Но сейчас сделаю небольшой перерыв и, конечно, вернемся.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Н. Невменяемый идиот с кривым лицом. Я. Яркая иллюстрация имбецильности. Ш. Шизофреник. О. Одноклеточные олигофрены и дегенераты. Каждый вторник ваш словарный запас в области политики увеличит Армен Гаспарян. Тот самый, кто познакомил вас со словом «денацификация», еще когда это не было модно. В 5 вечера по вторникам на радио «Спутник».
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
3: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент, напечатанная в 1856 году в колонии Британская Гвиана. Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе Сотбис за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.
4: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
5: А где тут бродит жираф на озере Чад?
4: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за 2 года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти 1,5 десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов. Говори со мной.
7: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
8: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
7: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
8: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
7: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
8: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
7: в 16:30
8: на радио «Спутник».
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
9: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
10: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
11: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
12: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
13: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
14: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное – что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, мы продолжаем. Это исторический ликбез Егора Яковлева. И сегодня мы разбираем главные мифы о Великой Отечественной войне.
2: Друзья, доброе утро. Еще раз всех поздравляю с Днем Победы. Вот мы уже вспомнили некоторые основополагающие вещи. Первое – это о том, что Советский Союз якобы хотел напасть 6 июля. Второй момент – это о том, что Сталин хотел уморить Ленинград голодом. Третье – о том, что генерал Власов был идейным борцом против советской власти. Еще в конце прошлого нашего блока я упомянул о том, что вот действительно муссировался вот этот миф о том, что Советский Союз завалил трупами. Да, была даже статья Александра Минкина под названием «Чья победа», где он очень много на этом оттаптывался. И вот там-то была высказана мысль, что лучше бы Гитлер вообще победил в 1941 году. Там была прям высказана эта фраза. Была статья Александра Минкина «Чья победа».
1: Иноагента.
2: Да, иностранного агента, ныне признанного. Статья эта была написана, если не изменяет память, в конце 80-х. Опубликована была в «Московском комсомольце» в 2005 году. И основная мысль этой статьи заключалась в том, что победители живут хуже, чем побежденные, и является ли это победой? Может быть, там было прямо сказано, может быть, было бы лучше, чтобы не Сталин победил в 45-м, а Гитлер, а еще лучше, если бы Гитлер победил бы в 41-м году. И дальше Минкин писал, что тогда бы и не погибли там наши эти 27 миллионов человек, а Гитлер бы не удержал бы Россию. Он бы завоевал Россию, но он бы не удержал Россию. Минкин пишет, мы же не удержали Афганистан. Вот и Гитлер бы, Советский Союз не удержал бы, вынужден был уйти, но и коммунизм бы при этом пал, и вот, значит, так дальше мы бы тут жили и расцветали.
1: Я не могу понять, как это могло быть опубликовано.
2: Это публиковалось, и это обсуждалось, и это до какого-то момента была уважаемая точка зрения, что, в общем, является, конечно, абсолютно абсурдным, потому что оно не парится никоим образом ни с какими научными данными, потому что, ну, начнем с первого. Если бы Гитлер победил в 41-м году, все были бы живы. Мы вот сегодня знаем, что ничего подобного, что если бы Гитлер победил в 1941 году, то был бы реализован в полном объеме план голода, о котором мы тоже здесь неоднократно говорили, уже в этот период было бы умерщвлено голодом более 30 миллионов человек на территории Северо-Запада и центра России. Ленинград бы вымер полностью, Москва бы вымерла полностью.
1: И нас бы не было.
2: И нас бы не было, да, да. Но это было только начало, потому что нацисты на этом, конечно же, не остановились бы, они бы и дальше продолжали сокращать коренное население, увеличивая при этом свое и, соответственно, заселяя вот освободившееся пространство немецкими и другими арийскими колонистами. Конечно, сегодня мы понимаем, что была написана полнейшая чушь. И почему это Гитлер должен был бы не удержать эти территории, хочется спросить. Гитлер вполне мог бы прекрасно удержать эти территории именно потому, что а кто бы ему помешал? Ведь он шел же сюда не просто ради собственного эго, он шел ради того, чтобы невиданно усилить свою германскую империю захватом тех ресурсов, которыми так богата наша страна. Он шел сюда за зерном, который ликвидировал бы зависимость Рейха от ввоза продовольствия из-за моря. Он шел сюда за нефтью, он шел сюда за рудой Донбасса, он шел сюда за никелем Кольского полуострова, он шел сюда за множеством полезных ископаемых других регионов России и вообще Советского Союза. Поэтому, если бы он все это захватил, то он бы стал значительно сильнее, чем был до этого, и тогда с ним практически невозможно было бы уже тягаться Англии, потому что вот эта морская блокада, которую Англия установила в начале Второй мировой войны, морская блокада немецкого побережья, и которая преследовала цель вызвать голод в Германии, она была бы уже бессмысленна, и Гитлер смог бы на равных уже к этому моменту вести войну и с Соединенными Штатами Америки. Поэтому тезисы о том, что Гитлер якобы не удержал, да удержал бы, если говорить о там, численности населения Советского Союза, которая, возможно, по мысли иноагента Минкина, так сказать, была бы препятствием для контроля этого населения, так Гитлер все предвидел. Поэтому он и выстраивал политику, которая должна была численность этого населения резко снижать, а численность немецкого населения увеличивать. Поэтому все вот эти вот построения – это вещи, которые не имеют никакого отношения к реальным планам Гитлера и к реальности, которая уже происходила, собственно, и была предотвращена предотвращена победой Красной Армии. Вот миф о том, что угроза Гитлера, она не была такой страшной, какую нам якобы рисовала советская пропаганда. Советская пропаганда, она нам, значит, там нарисовала какой-то ужас-ужас, а в реальности-то Гитлер был не такой уж страшный, не такой уж плохой. Отсюда же, кстати, возвращаясь к Ленинграду, но я прошу прощения у наших зрителей, слушателей, но все-таки мы из Ленинграда сегодня вещаем. Ленинград – город-герой. Вот, например, миф о том, что Ленинград нужно было сделать открытым городом, как Париж. Но это все, опять же, базируется на абсолютном незнании и непонимании разницы между той войной, которая Гитлером велась на Западе, и она велась на Востоке. Вот еще один миф о том, что одна и та же война и там, и здесь велась. Нет, здесь велась война на уничтожение. И целью этой войны был захват жизненного пространства. В рамках этого жизненного пространства крупные города должны были быть уничтожены. Ну, крупные города северо-запада и центра России. И в первую очередь, конечно, старая имперская столица Ленинград, потому что Ленинград сам по себе, самим фактом своего существования, он как бы вселял, пробуждал национальное чувство в людях. Историческое чувство. А если в тебе есть историческое чувство, ты будешь сражаться за свою родину, за свой город. И это было. Я общался с многими нашими ветеранами, и меня еще преподавали ветераны, и они рассказывали об этих чувствах. Очень много разного скабрезного приходилось тоже в эти годы слышать. Ходила легенда про публичный дом из комсомолок в Мурманске, который создали специально для иностранных английских, американских моряков, которые приходили сюда с ленд-лизом в Мурманск, вот якобы для того, чтобы их обслуживать, был создан публичный дом из комсомолок. А потом, когда война закончилась, всех этих комсомолок погрузили на баржу, вывезли в Баренцево море, и, значит, баржу торпедировали, они все утонули. Ну, в общем, какой-то лютейший абсолютно бред рассказывался тогда. Я в городе Мурманске купил очень интересную книжку воспоминаний ветеранов полярных конвоев. Они рассказывают о том, как они реально останавливались в Мурманске, и какие у них были отношения. Кстати, отношения боевого товарищества с советскими моряками. И вот там я прочитал один очень любопытный эпизод, забавный. Американский моряк начал ухаживать за советской девушкой. Ну, поскольку он американец такой, значит, любил себя показать, он как-то, видимо, ухаживал очень резко. Вот, и это вызвало отторжение. Он расстроился и пошел посоветоваться к своему советскому товарищу. А советский товарищ ему говорит, что ты себя ведешь как какой-то альфонс. Наши девушки не любят такого обращения. Будь скромным, вежливым, подари цветы, поговори о чем-нибудь культурном. Вот. И тогда, может быть, девушка обратит на тебя внимание. А ты начинаешь сразу к ней приставать, естественно, что она тебя начинает избегать. Так у нас в Советском Союзе так не получится. У нас девушки очень скромные и целомудренные. Вот это реальная история. А не все вот эти выдумки про публичный дом. Это просто смешно.
1: И ужасно.
2: Да, и, конечно, ужасно. Ну и вот еще вернемся, мы как бы упомянули, об этом важно сказать, о том, что завалили трупами. Вот сегодня мы знаем четко, что большая часть жертв – это все-таки жертвы среди гражданского населения. И замечательно, что окончательно, законодательно у нас в стране было установлено, что это были жертвы геноцида. То есть жертвы, что такое, да? Что это жертва сознательного, целенаправленного уничтожения. Это жертва геноцидной войны. Конечно, потери среди военнослужащих тоже были велики. Существует дискуссия относительно точной цифры, и я думаю, что эти дискуссии продолжатся. Говорят об 11 миллионах, я придерживаюсь примерно этой цифры. Вот, но надо иметь в виду, что более 3 миллионов из этих военных потерь – это люди, которые погибли не на поле боя, это люди, которые погибли в плену. Да. Точнее, не погибли, а были уничтожены сознательно, да, то есть их убили. Убили голодом, убили не оказанием медицинской помощи и условиями обращения. То есть это тоже результат геноцида. Если же отвергнуть вот эти 3 миллиона, то останется уже не 11, а 8. Тогда жертвы окажутся сопоставимы с Германией. И не нужно забывать, что Германия не одна здесь была. Она сражалась вместе со своими сателлитами и разными воинскими контингентами, набранными из оккупированных стран или нейтральных стран, таких как Испания. То есть Испания формально с Советским Союзом не воевала, но голубая дивизия здесь была. И свою черную роль в частности, при блокаде Ленинграда, она сыграла. Поэтому военные потери окажутся сопоставимы в целом. Хотя, конечно, в разные периоды войны эта пропорция была разной. Первый период войны потери были значительно больше у Советского Союза, когда Германия наступала. А вот в последний период войны потери уже были больше у Германии. Вот. Ну и еще раз повторюсь, вот полная победа, да, безоговорочная капитуляция, огромное количество пленных и так далее. Если бы Советский Союз поставил себе целью всех этих пленных уничтожить, он мог бы это сделать. Но Советский Союз не был людоедским государством, и цели геноцида он не ставил, поэтому он этого и даже не думали о том, чтобы это сделать.
1: Более того, когда советские военнопленные попадали в плен, их же не кормили.
2: Да, в первый год особенно. У нас, конечно, была другая политика. Советский Союз никогда не рассматривал Германию как свое жизненное пространство, поэтому планов геноцида – это вообще не свойственно нашей культуре, как я считаю. Планов геноцида у Советского Союза, безусловно, не было. Но вот все эти мифы, они насаждались. Да, и вот еще один момент, пока я не забыл, все-таки про людей закидали трупами и так далее. Это была идея фикс Гиммлера. Генрих Гиммлер, глава СС, он в своих речах прямо говорил о том, что главное достоинство Советского Союза, ну, достоинство в кавычках, главная угроза Советского Союза – это его демографические ресурсы. Вот их больше, мы лучше, мы талантливее, умнее, культурнее, нас мало. А вот Советский Союз, он населен унтерменшами, но их очень много. И зерно победы в том, чтобы вести, как он прямо это формулирует, вести линию на уничтожение людей. Вот чем больше мы этих людей убьем, тем быстрее мы победим, потому что в какой-то момент там не на Днепре так нависли, не нависли так на Одре, у них закончатся люди, и дальше фронт покатится назад, на восток, потому что им неким будет воевать, не наберут они уже людей в следующий раз, неким будет воевать, поэтому нужно убивать, убивать, убивать побольше. Или угонять в рабство. Если мы отступаем, мы население либо убиваем, либо угоняем в рабство. То есть это была целенаправленная политика, и отчасти все вот эти разговоры о том, что мы там завалили трупами, они из гитлеровской пропаганды идут, потому что эти массовые убийства, они в гитлеровской пропаганде объяснялись, ну, это вот, значит, большевики там организовали мясной штурм, поэтому у них такие огромные бессмысленные жертвы. Это часть нацистского нарратива, которым они пытались себя оправдать.
1: Оправдать свои злодеяния.
2: Да. Вот этот огромный конгломерат мифов, он, конечно, основательно поселился в умах некоторых наших сограждан. И когда я начинал заниматься публичной историей, да, в 2015 году это началось, я занимался именно тем, что мои первые видео, они посвящены вот этим разнообразным мифам. Было очень много вопросов относительно, очень много споров. Но, к счастью, все-таки произошла архивная революция, очень много документов открылось. И должен сказать, что это абсолютно благая вещь. Я категорически приветствую открытие архивов. Многие почему-то боялись этого открытия. Я не боялся его. Во-первых, мы основополагающие вещи про Великую Отечественную войну знаем.
1: Да. Ну,
2: уже будут уточняться, безусловно, детали, изучаться отдельные операции, отдельные аспекты. Все это будет. Вот. Но каких-то вещей, которые нарушат наше представление о том, что это была война за Отечество, нет. И когда открылись документы немецких, английских, американских, любых других архивов, эти документы нашу пользу. Они подтверждают то, что было установлено Международным Нюрнбергским трибуналом. Большая часть немецких, хотя в Германии были свои историки и ревизионисты, был такой Ахим Хоффман, лженаучный автор, но большая часть даже немецких историков сегодня не посмеет говорить о том, что Германия нанесла превентивный удар, потому что об этом не может быть и речи. Огромный документальный массив нам показывает, что Германия заблаговременно готовилась к этой войне. Эта война носила однозначно захватнический и геноцидный характер.
1: Учитывая тот факт, что есть архивы, есть история, есть правда, почему все эти чудовищные подлые мифы все еще живучи?
2: Мне кажется, ответ на этот вопрос он очень прост. Во-первых, потому что история – это политизированная наука, она является частью политической борьбы, и попытки ослабить историческое сознание народов вообще, ну и нашего народа в частности, они никуда не деваются. Я вот с этого начал, историческое сознание можно менять. Это долгие программы, они работают не быстро, работают на протяжении нескольких поколений, но они работают. И можно написать фальшивую историю, можно сформировать искусственные нарративы, заставить поверить в них множество людей. угодно. Я считаю, что нам в известной степени, конечно, не повезло, но в какой-то степени и повезло в случае с Виктором Суворовым. Почему? Потому что Виктор Суворов появился еще в эру, когда эти операции, они не носили такого глубокого характера. Поэтому Виктор Суворов был достаточно быстро разоблачен. Ему не удалось придать своим измышлениям максимально наукообразный вид. Этим, может быть, займутся на новом этапе политической борьбы международной, на новом этапе развития вот этих когнитивных операций. Может быть, появятся научные труды, они уже будут замаскированы под научные. Может быть, искусственный интеллект будет принимать какое-то участие в создании такого рода трудов. Сейчас уже есть статьи, написанные искусственным интеллектом, в том числе исторические, которые цитируют никогда не существовавшие документы.
1: Да.
2: Я сам недавно столкнулся с одной из таких статей по моей теме, и я был просто шокирован, потому что фейковые архивные данные указывают на никогда не существовавшие документы, но цитаты из них опубликованы, и невзыскательная публика в это может вполне поверить. Поэтому здесь нужно быть нам очень осторожными и стоять на страже своей собственной исторической памяти. Но с фейками никогда нельзя бороться фейками. Я всегда настаиваю на том, что необходимо больше публиковать подлинных, естественно, документов, давать им грамотный научный комментарий, больше публиковать монографий, больше переводить грамотных работ порядочных иностранных историков. Ну, кстати, в завершении хочу всем порекомендовать. Выходит у нас на русском языке третий том трилогии замечательного Майкла Карлея, канадского профессора, который написал серию работ про предвоенную дипломатию. И выходит последняя книга, она называется «Война и нейтралитет», про 1939-41 годы, международную дипломатию, которая показывает, как Советский Союз лавировал между великими державами в период после заключения договора о ненападении с нацистской Германией. Из этой работы, ну, совершенно однозначно понятно, что вот еще один миф, что Советский Союз был союзником нацистской Германии в период 1939-1941 года. Ну, поскольку между ними был договор о ненападении заключен, а потом и договор о дружбе и границе, то они

0: атома договора о дружбе и границе, то они якобы были союзниками военными. Это чушь.
1: Конечно.
0: Ни о каком военном союзе речи там не идет. И вот эта монография Карлея, а заслуга Карлея заключается в том, что Карлей проработал английские, французские, немецкие и советские архивы. То есть он посмотрел на эту ситуацию с четырех сторон. Из Лондона, из Парижа, из Берлина, из Москвы.
1: Друзья, это был исторический ликбез Егора Яковлева. В завершении скажу, что мы никому не дадим переписать нашу историю. Конечно, еще раз всех поздравляем с Днем Великой Победы.
0: С Днем Победы, друзья, с Днем Победы. Великий праздник.

0: знать за 90 секунд. Амбициозный план электрификации советской России «Гоэлро» должен был сделать ее самой развитой страной в мире. Впрочем, подготовка к повсеместной электрификации началась задолго до революции. И занимались ей немецкие инженеры, работавшие на Петербургскую электрическую компанию. В 1920-е и последующие годы удалось построить десятки ГЭС и ТЭС. Некоторые работают до сих пор. Эти станции дали мощнейший толчок советской экономики. Все изменило вероломное нападение Германии на СССР. Огромная совокупная мощность электроэнергетики снизилась до минимальных значений. Но правительство знало, что делать. Восстановление объектов начиналось незамедлительно после освобождения тех или иных территорий от оккупантов. К 1945 году энергетика вышла на довоенные показатели. Без проволочек был запущен централизованный процесс постройки крупнейших в мире тепло- и гидроэлектростанций. К 1960 году выработка электроэнергии выросла в 6 раз, а несколько лет спустя была сформирована единая энергетическая система Советского Союза. Она включала 600 электростанций совокупной мощностью 65 миллионов киловатт. Начиная с 80-х годов, усилия были сфокусированы на бурном развитии атомной энергетики.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Утро в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00, в студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Полянский рассказал о смене риторики Евросоюза о переговорах. Россия развивает отношения со странами глобального юга. В Приморском крае построят частный космодром. Об этих и других темах подробнее далее. Саперы группировки «Центр» применяют электромагнитные пушки для разминирования освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Там пояснили, что принцип действия пушки основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей противника на безопасном удалении от саперов. Евросоюз перестал говорить о своем участии в переговорах по Украине на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. Он добавил, что в высказываниях со стороны европейских стран сейчас просматривается иллюзия того, что они еще могут нанести российской стороне стратегическое поражение. По его словам, европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров американцев на фоне того, что решительных действий на поле боя с российской стороны не предпринималось. Россия активно развивает отношения со странами глобального юга, не ограничиваясь контактами лишь с Китаем. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его словам, в развороте своей внешнеэкономической политики российское государство наращивает торговые связи с Индией, Индонезией и Вьетнамом. Титов добавил, что постепенно растет объем России.

0: российско-вьетнамской торговли. Ключевыми областями этого партнерства становятся металлургии, сельское хозяйство, пищевая промышленность, деревообработка и электроника. НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических методов борьбы против России, заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его словам, военные учения, которые Альянс здесь проводит, это лишь видимая часть. Панкратов напомнил, что в регионе модернизируются аэродромы, порты, склады, а также логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай эскалации конфликта с Россией. Первый в России частный космодром планируют построить в Приморском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Space Energy. Отмечается, что с космической гавани планируется запускать разработанную сверхлегкую ракету-носитель. Она сможет выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную. Ранее сообщалось, что первый полет планируется в начале 2027 года. Однако, как утверждают компании, при успешной реализации проекта космодрома это может произойти до конца нынешнего года. Пятница и суббота – пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян. А больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Воскресенье оказалось менее затратным днем. Траты совершают всего 14% участников опроса. Причем в этот день увеличивается доля расходов на продукты и бытовые нужды. А вот в будни, кроме пятницы, общий уровень расходов заметно ниже. В понедельник траты совершают лишь 8% россиян. Во вторник и среду по 7%, в четверг – 10%. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
2: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет!
3: Привет!
2: Я поздравляю и себя, и тебя, и вообще всех, кто хоть как-то следит за рестлингом. Рестлмания прошла, начался новый сезон, а это значит, хочется смотреть что-то новое, хочется узнавать что-то новое. Дайте мне уже что-нибудь, что отличается от того, что мы привыкли видеть за последние пару лет. Давайте будем объективны. Собственно говоря, новенькое потихонечку и появляется, и среди прочих дебютантов, я бы даже сказал, NXT, девелопинг площадки на WWE, такой весьма любопытный внешний рестлер, которому дали псевдоним Мейсон Рук. Очень, мягко говоря, нетривиальная у него внешность. Большой, объемный, как это можно сказать, лишний вес, достаточно специфическое выражение лица, и это все наводит на разговоры, на мысли, на обсуждения и на вопросы. А как, собственно говоря, должен выглядеть, наверное, рестлер сегодня-то? Потому что, в конечном счете, тот рестлер, который выходит на ринг, ну, если так все убрать в сторону, это продукт, который нам продают. Вот что нам сегодня хотят продать в рестлинге, с этой точки зрения, с точки зрения внешнего, я и предлагаю поговорить. Потому что мы можем оценить и знаем ту эпоху, которая была в 80-е, когда ну, вот эти стероидные качки с большими мускулами. Мы можем вспомнить другие времена в других промоушенах, где ценилось что-то другое, где-то поменьше рестлеры, где-то более подвижные рестлеры. Но вот здесь и сейчас, какой он получается, вот этот продукт-то, который ты приходишь выбирать в магазин?
3: Ну, для меня главное возмущение вот этим вот Мейсоном Руком, то, как его презентируют. То, что его поставили сразу, ну, по крайней мере, создается впечатление в главный сюжет за главный титул, потому что там образовался, во-первых, Evil Wrestling, New Japan Pro Wrestling, который называется теперь по-другому Нарака или что-то типа того. Напал он на чемпиона текущего NXT, и ты думаешь, ну, кто будет нападать на чемпиона NXT? Ну, какой-то опасный, наверное, соперник, да? Какой-то крутой чувак, я не знаю, большой, который на что-то назначит. Нет, тут действительно начинается какая-то комедия. Нападает какой-то, Ну, словом, скуф я его даже назвать не могу, потому что он очень молодой, ну, я не знаю, тюфяк откровенный. Да, он проводит приемы, да, он там может поднять там на бомбу, там прыгнуть как-то выглядит, может быть, нормально. Но мы совсем уже потеряли какие-то берега. Вот рестлинг — это вид визуального искусства. Это вид представления. Когда ты идешь, я не знаю, в цирк на силачей посмотреть, там неважно, что они поднимают, ты смотришь на каких-то силачей, которые большие, там, мускулистые или еще что-нибудь. Ну, здесь хочешь посмотреть, если рестлинг, хочешь посмотреть бой каких-нибудь атлетичных парней. Пусть даже я уже смирился с тем, что они будут небольшие, но атлетичные, да, как у нас показывают в AEW. Но тут-то совсем действительно все пирога попутали. Ну что, какая-то харизма визуальная есть? Нету никакой визуальной харизмы. Что есть-то вообще? Что? Что? Это просто ассоциация себя, типичного фаната рестлинга, вот с этим персонажем? Ну, ты же не хочешь себя ассоциировать с Тюфиком, ты хочешь себя ассоциировать, не знаю, с Халком Хоганом, со Стивом Остином, с Джоном Синой, который никогда не сдается. Ну, что это за позорище? Куда действительно вот этот рестлинг идет? Я тоже, у меня вопросов больше, чем ответов.
2: Ты знаешь, я здесь бы все-таки одно подметил, даже, кстати, два момента подметил. Во-первых, ты же помнишь, его и представили как якобы человека из зала. Первое ощущение, первые слова, которые были комментаторами про него сказаны, это фанат, который прорвался на ринг. Но это так, подмечание. Возможно, на это и попытаются как-то сделать акцент, я не знаю. Ты же помнишь, один из участников команды Хэнк и Тэнк, я их путаю всех, Танк Леджер, вот Хэнк, который Хэнк, он же сюжетно бывший охранник, которому предложили, а давай ты вот будешь как бы в рестлинг. Так что в этом плане вроде бы закрыта тема, хотя, с другой стороны, я абсолютно с этим совсем согласен. И второе подмечание, вот вопрос атлетичности, но это вопрос такой достаточно широкий, потому что к вопросу мускулистых парней, вот этих реально с огромными мускулами, ну когда? К концу 70-х пришли? Потому что до того рестлинг продавался и продавался абсолютно бешеными билетами, бешеными деньгами, ну, естественно, на региональном, на территориальном, на местечковом уровне, вполне себе таким вот, хотел сказать, невысоким, не обязательно высоким, не обязательно накачанным, скорее наоборот, даже таким вполне себе приземленным обычным людям. Если, в принципе, глянуть в историю рестлинга, то как-то ключевым, что ли, изначально таким правилом, такой нормой, которую старались не нарушать, это что рестлер, в особенности чемпион мира, должен уметь реально драться. Вот должен уметь. Ну, это вот еще с 30-х годов, даже с 20-х годов прошлого века пошло. То есть хороший чемпион должен быть хорошим борцом, реальным борцом. Мне кажется, вот к сегодняшним, даже уже не к сегодняшним, а лет 20-30 назад, это можно было бы немножечко видоизменить, чтобы рестлер был правдоподобным. Вот в этой в своей борцовости, крутости, резкости. Ну, потому что посмотришь на условного тот же Бам Бигелоу или Вейдер или Стэн Хансен. Специально беру такие утрированные примеры, потому что они, конечно, ребята огромные и большие. Самого Джо, например. То есть ты смотришь на человека, который не выглядит вот как победитель конкурса культуристов, но ты вот ощущаешь, что да, вот этот человек внушает. Вот он сейчас всех тут разорвет, просто порвет и сожрет. И в этом смысле можно разделить, с одной стороны, на сценарную составляющую, то есть когда его выставят таким, ну, что вот он действительно всех выходит и разрывает. А с другой стороны, ну, правда, от этой визуальной харизмы никуда не деться. Она может быть, это вот как Сами Зейн, который как бы не выглядел, ну, все равно хотя бы какая-то доля контакта с аудиторией у него будет вообще при любом развитии событий. Он может просто стоять, не знаю, на голове, прыгать на одной ножке, быть в запущенной форме или подкачаться, подсушиться. У него феноменальный контакт. Это тоже важно, тоже должно располагать. И я вот от этого Мейсона Рука, я бы даже чуть пошире, наверное, предложил бы перейти, потому что, ну, не первый раз, когда нам показывают кого-то, и пытаются, ну, всячески спромоутировать, срекламировать, даже распромоутировать, разрекламировать это как нечто, вот как следующая большая вещь, да, как про Брока Леснера говорили. А ты смотришь и думаешь, ну вот убери социально-сетевую поддержку, убери многотысячные, многосотен-тысячные, я даже думаю, рекламные вклады, и от звезды не останется ничего.
3: Ну, я согласен. Тут они с другой стороны почему-то подошли. Есть у нас и позитивные примеры с того же NXT. Например, Трик Уильямс, который, ну да, он там был и в главных сюжетах.
2: Извини, пожалуйста, подобное. Сразу скажу. А ты помнишь, каким Трик дебютировал?
3: Вот именно, да. То есть не вкладывали изначально что-то в него, не показывали, что это там Next Big Thing или еще что-нибудь, там какой-то он крутой, но как-то спустя несколько лет как-то он нашел свою харизму, он как-то понял, на что надо налегать. В итоге сейчас он один из самых популярных рестлеров в основном ростере. Тот же самый Обафеми, с ним сложнее, конечно, потому что он изначально парень крупный, парень сильный, но с такими антропометрическими данными плохим рестлером стать это надо умудриться. В принципе, пока Обафеми с тем, что ему заявляют, он с этим отлично справляется. Но когда действительно вот мы берем какой-то, ведь тоже очень важный момент, что этот Мейсон Рук — это же какой-то якобы известный рестлер. Более того, это еще какой-то якобы известный рестлер из Британии, поэтому мы к нему будем относиться как-то по-особенному, мы сделаем из него сразу же звезду какую-то. Ну вот что это за отношение? Это что, надо обязательно английские шоу какие-то смотреть нам с тобой, чтобы что-то понимать? Я вот отказываюсь смотреть. Вот вы мне найдите каких-нибудь настоящих звезд, вот тогда мы будем на них смотреть.
2: Здесь я не знаю насчет Великобритании, потому что у него был, безусловно, опыт выступлений. Собственно, он из Великобритании, и там он выступал. И в Японии у него были гастроли в промоушене Pro Wrestling Noah, хотя я уж не знаю, насколько это сегодня может быть аргументом, учитывая, что в некоторые японские промоушены берут уже, ну, откровенно, просто лишь бы кого, потому что, ну, местами, к сожалению, японский рестлинг уже таков, что нужно как-то заполнять пустые пространства, причем на самых разных уровнях. Но дело в том, что здесь это правда, это какой-то общий принцип, он внешности не совсем касается. Ну вот Рики Сейнс дебютировал на SmackDown, и что ему первым делом сказал Коди Роудс? Ты помнишь, что случилось в нашу последнюю встречу? То есть вот эта ситуация, когда зрителя, который первый раз видит рестлера из NXT, как бы пододвигают к тому, что на самом деле ты уже много пропустил, это постоянная ситуация для действующего креативного отдела WWE. Неважно, кто его продвигает, что-то вдруг там заставили сделать из TKO-боссы, что-то придумал Пол Левек сам, но вот эта фишка, вы помните, что было 15-20 лет назад, она в сегодняшнем WWE, ну, будто бы обязательная. Значительное число. Ну, вот AJ Lee возвращалась, да, к этой WrestleMania, по сути, вот она возвращалась в прошлом, за полгода до. По сути, ее все сюжеты, ну, вы же помните. А я зритель, допустим, вот сегодняшний. Или я начал смотреть вот лет 5 назад. Ну, был вот этот определенный прирост, да, аудитории. Я не знаю, что там было 10 лет назад. Может быть, я бросил смотреть, может быть, я пропустил тот момент, потому что AJ Lee выступала, ну, мягко говоря, в не самую такую смотрибельную эпоху. Я мог ее пропустить. А мне говорят, нет, все, вы знаете, она звезда, она легенда, и выходит и Бейли, и Бекки Линч, и повторяют, да, вот посмотри, ты такая легенда, ты такая классная. И я вот, я не помню даже, где я это прочитал, относительно театрального искусства, относительно киноискусства. Если вам что-то говорят на словах, это значит, что не хватает умения, мозгов, талантов или желания действительно это вот, ну как сказать, рассказать это в истории. То есть подать это в истории, то есть сыграть. И тогда и происходит, как в той самой серии «Симпсонов», когда Гомер озвучивал собаку в мультике «Щекотки и царапки». Просто в конце делается приписку, он улетел на свою родную планету. Так и тут происходит. Тебе сказали, что это должно быть так. Мне вот правда очень интересно, как долго, и что в WWE, что в All Elite Wrestling, можно этим, ну, злоупотреблять. Потому что сплошные и постоянные вот эти заходы. Вы же помните, что было 10 лет назад? Помните, да? Вот, поэтому мы для вас делаем этот сюжет.
3: Ну, это хотя бы хорошо, если это в пределах одного промоушена находится. Про ту же самую AJ Lee. Ну, хорошо, зайди на YouTube-канал этого WWE. Тебе как раз к ее возвращению хотя бы там какую-нибудь документалку покажут, нарежут лучшие матчи, объяснят, что это сделать. Но это так или иначе какой-то контент. То есть, ну, хорошо, есть сюжет. Ну, человек контент сейчас потребляет не только по телевизору, но в том числе и через компьютер, и через смартфон. Тут как бы, ну, все понятно. С этим я тоже смирился, хотя с тобой в целом согласен, что если вы делаете какое-то визуальное искусство, да, будьте добры все это объяснить, а не надо лезть в либретто, не надо открывать справку и пояснение, чтобы почитать, что это. Ну, если это художественное. Ну, тут, видишь, у нас смешение какого-то. Спорта, не спорта, искусство, не искусство. И сами уже в WWE не понимают, кем хотят быть. Был некоторое время мой любимый принцип шведского стола, когда там и такой, и такой, да, и такой. Сейчас все одинаково, все какое-то непонятное, и действительно чувствуется кризис, кем мы хотим быть. Из этого шведского стола мы ничего и не выбрали, просто все в одну кучу, в один salad bowl, как-то в салатницу одну все намешали, все блюда. А вот когда это приходит с другого промоушена, да, я согласен, ну, ты не посмотрел, ты специально умолчал, но намекнул, подмигнул, сказал, вот посмотрите в другом промоушене, что посмотрел, вот посмотрите, что в Великобритании, там, в Японии были, возвращаясь к ситуации с этим же самым Иволом. Но основная это еще претензия, это действительно, это визуал. Ну вот слушайте, вот рестлер, мне кажется, человек, который хочет стать рестлером, он хочет быть собой выкрученным на 200%. Ну, взять того же Ивола, мне он как рестлер не очень импонирует, и типаж его интересный, но вот с этой японской вычурностью как-то не идет. Но все равно ты смотришь, ну, какой-то мужик какой-то такой, 40-летний, в перьях, японец, по-русски не говорит, по-английски тоже. Ну, какой-то есть в этом самом колорит. Девчонку какую-то я видел, подписали в этот...
2: Лиззи Рейн, я так понимаю, ты про нее говоришь.
3: Совсем.
2: А, нет?
3: Так, это блондинистая, низкая очень... Но она какая-то такая, вот смотришь на нее, видишь, что какой-то есть этот самый, я не знаю, стиль, вайб, как сейчас можно говорить, что она какая-то там спортсменка и может там в своем дивизионе что-то показать. Но когда выходит откровенный, ну вот от слова скуф я не могу отделаться, но малолетний какой-то скуф или еще что-то, действительно вот этот вот фанат из зала, который за собой не следит, который изучил три приема, может у него там есть генетические какие-то данные обладать какой-то повышенной силой или дыхалкой, несмотря на свое телосложение. Ну окей, ну давайте хотя бы тогда это выкрутим где-нибудь на 200%. Мой любимый персонаж — это пивной жердяй из NWA, который предал Эдди Кингстона.
2: Ring of Honor.
3: Ну, из Ring of Honor, но я смотрел в NWA, да, когда был прекрасный сюжет, когда Эдди Кингстона все били, он решил донять свое старого друга пивного жердяя, чтобы он защитил, и в первый же раз он его тоже предал и побил Эдди Кингстона. Ну вот хотя бы тогда вот так вот выкручивайте, то есть какой-то интересный персонаж. Нет, вот здесь вот персонажей нет. И NXT, за что, например, я конкретно хвалил года, ну, 3 уже, наверное, назад, когда мы хотели сделать каких-то персонажей, показывали, может, в какой-то степени нелепые, может, какие-то нереалистичные. Вспомнил девушку по имени Сарай, которая оказалась какой-то там колдуньей или ведьмой, или нашла амулет и при этом стала колдуньей. Зашла в какую-то дверь и пропала, больше ее никто не видел. Но все равно хотя бы что-то интересное. Но здесь же, я смотрю на ростер NXT, Тони Дианджело больше не мафиозник, он просто какой-то рестлер. Vanity Project, ванильные какие-то просто пацаны. Ну, куда-то мы от этого ушли и возвращаемся. Куда? Даже не возвращаемся куда-то. Пришли, наоборот, в новое место, где ни персонажей, никого нет.
2: Вопрос тоже действительно хороший. Что в этом плане хотят? Потому что была же, ну, правда, эпоха, и в достаточно золотые времена для рестлинга, когда, ну, показывают обычного человека, и вот приближенность к реальности, она ценилась. Ну, условно говоря, Стив Остин, я не думаю, что он прям рассматривался кем-то, как какой-то супергерой наоборот. Вот, да, такой же, как я, да, вот немножечко там где-то сильнее, где-то выше, где-то крепче, где-то выносливее. Но выглядел он при этом абсолютно, ну, просто, что ли, обычно, да. Голдберг, ну, ты таких парней видел в фитнес-зале каждый день пачками, потому что, ну да, с бородкой, да, лысый, да, стриженный, да, с мускулами, с татуировками, да. То есть были эпохи, когда наоборот начинался какой-то в другую сторону маятник, и вот начинались какие-то очень вычурные, очень непохожие и визуально, и костюмами персонажи. Но сейчас, ну я не знаю, мне кажется, сейчас как раз вот этой обычностью-то правда не взять. Вот я подумал, что ты упомянул дебютантку NXT, Лиззи Рейн, тоже из Великобритании, кстати. Она там, если я правильно помню, племянница ударника какой-то очень известной рок- или металлической группы. Сейчас навскидку не вспомню, но речь не об этом. Речь в том, что она хотя бы вот визуалом этим своим может как-то зацепить. Но она такая, правда, еще и прическу делает и красится, так прямо, и ведет себя немножечко под 80-й, под тот хэйри метал. Нормально, хорошо. Я готов этому дать шанс. И вот сегодня ты к этому как раз и приходишь, что когда огромное количество всего, тот самый шведский стол, казалось бы, должен быть востребован как никогда. Почему? Потому что у человека на расстоянии одного нажатия пальцем на экран абсолютно что угодно. Вы даете самое какое-то банальное, ванильное, простое, скучное, интересное. Вот ты правда упомянул тех дебютантов из Evolve, которых подняли в NXT. Это и проект «Тщеславие», это и... О, господи, Джексон Дрейк его тоже зовут. Вот на них смотришь, на самом деле, это вот отличное название NPC для игр. Даже нет, не NPC, CO это называется, CAW. Базовый персонаж для создания. То есть вот ты получил заготовку, и дальше делай с ней, что хочешь, как-то раскручивай что-то подобное. Понятное дело, что, допустим, в Японии это, ну, как сказать, это традиция. Все новички, которые выходят из додзю, они все должны некоторое время провести вот обычными, простыми, стриженными в черных трусах. Какое-то время они ходят и обязательно проигрывают. Ну, там, если каких-то особенных планов нет. Либо там какие-нибудь серии ничьих им выдают. А потом он съездил на экскурсию. Экскурсия так называется. Их визит, допустим, в Северную Америку или в Европу. Он длится около года, может быть, больше, иногда меньше. И по итогам этот японский рестлер, молодой, новый, получает обкатку и изобретает, получает какой-то персонаж. Но это что же? Во-первых, традиция. А во-вторых, создание японского персонажа – это куда? Ну, несколько, я скажу по-другому, несколько иной процесс, нежели создание проекта, создание персонажа в Америке. В американском рестлинге, который куда более шоу и куда более телевизионно ориентирован. И вот так просто вбрасывать, я понимаю, что сегодня сделать какой-то рецепт очень сложно, гарантированный, который сработает. Но что-то ж такое должно быть. Неважно, дебютирует ли человек в очень таком, вот опять же, лишневесовой категории, или вот как упомянутый Трик Вильямс, который появился, я понимаю, что он выглядел адекватно для спортсмена, но казался он настолько тощим, что вот просто его возьмешь и двумя пальцами переломишь. Вот Джевон Эванс, у меня такая ассоциация тогда была, я сейчас иногда смотрю кадры тех дебютов и думаю, нормально еще он выглядит. Но с другой стороны, тут и приходишь к ключевому тезису, с которого я начал. Есть социальная сетевая поддержка? Есть. Есть спонсоры? Есть. Есть деньги на рекламу? Есть. Ну так и смирись, ты съешь все, что угодно, и актера, и актрису любую возьмешь абсолютно и будешь ставить им большие оценки на условных IMDb или Rotten Tomatoes. Почему? Ну, тебе разрекламировали, тебе слишком часто повторили, что вот так надо и это хорошо, что ты уже и свое мнение будешь под сомнение ставить, а мое ли это мнение, правильное ли оно, или, может быть, просто повторить, вот, пожалуйста, за умными дядями, сотни тысяч, миллионы леммингов же ошибаться-то не могут.
3: Но если это разрекламировали, это я могу понять, что это какая-то штука, какая-то яркая вот она должна быть. Если реклама, самый главный принцип рекламы, что она должна быть настолько тупая и въедливая, чтобы она запоминалась. Помнишь же сеть стоматологии, номер наш един, 274-1001. Ну, слушай, сколько уже? 30 лет, наверное, прошло. А помнишь, как сейчас этот джингл? А вот то, что нам пытаются скормить, это даже, это не тупо, это безвкусица, это ничего интересного в этом самом нет. Это если мы в основной ростер посмотрим, это какие-то старики, а помните, как оно было 10 тысяч лет назад, либо вот абсолютно беспонтовые какие-то чуваки, вот именно что в NXT, да, происходит. Ну хорошо, ну верните гиммики, но сделайте что-нибудь тупое, что запоминаешь. В Денхаузе на этом фоне даже смотрится интересно, хотя несмотря на то, что как бы это звенящая пошлость и глупость. Просто по поводу того, что это выглядит хотя бы немножко по-другому, в отличие от всего, смотрится интересно. Джо Хенри тоже комедийный персонаж, песню смешную спел про Логана Пола. Песня тоже абсолютно идиотская, он эти песни поет уже 10 лет, и были песни получше, но здесь за счет рекламы, вот про которую ты говорил, за то, что во всех социальных сетях ее пихнули, ну, хотя бы как-то запоминается. Но сейчас вот следующее поколение вообще же никак, вот действительно нету никакого направления. Если только остается надеяться, что кто-нибудь стрельнет, как Трик Уильямс, да, найдет себя через очень много лет. Но мы вот, например, видели за счет увольнений, когда люди за много лет сами себя не находили. Хотя тоже какой-то талант, безусловно, был, какой-то прогресс тоже был. Нет, и чем дальше, вот этот Evolve абсолютно WWE не помогает. Кто им занимается? Я не знаю, кто им занимается. Лучше бы и Гейб Сапольский, опять же, занимался, всех инди-рестлеров к себе звал и что-то пытался им объяснить. Нет, сейчас вот на фоне инди-рестлинга у нас, я не знаю, даже AEW, по-моему, этим не занимается. Все, инди-рестлинг, он умер. Нету такого уже понятия, как инди-рестлинг. Есть какие-то местные чуваки, которые пытаются показывать приемы. Все, а как рестлинг, рестлинга никакого больше нет. Спортсменов бы набирали, но и спортсменов тоже не набирают. А если и набирают, то ничего с ними сделать не могут.
2: Набирают спортсменов, в том числе из представителей весьма известных политических американских семей. Единственное, по-моему, Эвольвом сегодняшним Сапольский так или иначе занимается. Другое дело, что у него задачи, видно, теперь другие. Он не так им занимается, как это было вот в каком там, в 10-м, в 11-м годах, когда все это начиналось. А с конечной точки зрения, я вот, знаешь, сейчас подумал, что в целом-то, ну, класс новичков основного ростера WWE, основного ростера в этом году достаточно неплохой и визуально. Что Трик Уильямс, ну, мне кажется, он очень хорошо поработал над своим визуалом. Что Оба Феми очень хорошо поработал над визуалом. Брон Брейкер относительно недавний, но тоже можно вот и в те спортсмены, и в тот набор NIL набрать выходца из NXT 2.0. Тоже ведь, если посравнивать с самым началом, ну, тоже что-то в этом есть. Ну, Брон Брекер, ладно, это история несколько летней давности уже. И Дживона Эванса даже тоже можно, ну, как-то, не знаю, закрыть глаза высокие, там эти волосы у него смешные, дурачиться. А Ройс Кис появился большой, тоже внушительный. И тут вот на Ройсе Кисе я и подумал, что... А нет ли здесь такого, что какой-то дисбаланс выдался, извините, с расовой точки зрения, потому что все четыре перечисленных мной рестлера, которых вот как раз и вытащили в основной ростер, именно запасли вот прям в начале года, они все афроамериканцы. Но под это как-то попадает увольнение нового дня и баланс вот это там еще, по-моему, кто-то был тоже уволен чернокожий. И здесь я немножечко теряюсь. Какого рестлера хочет сегодняшний WWE продавать людям, продавать зрителям? Зрителей много. Я готов был даже сам сказать, что у них вроде заготовлен этот, я не знаю, как сказать, салат или нарезка из всего, чтобы каждый мог для себя выбрать что-то или кого-то, за кого он будет болеть. Но я не знаю, у меня вот правда здесь каких-то этих аргументов нет, потому что вроде человек, рестлер, исполнитель и выглядит хорошо, и харизма у него есть, и рестлинг показывает нормальный, а ничего не получает, просто уходит куда-то, и все, как, например, условный LA Knight. Или наоборот, ничего из себя не представляющий ни визуально, ни внешне, получает пуш. Но в любом случае будем, наверное, посмотреть, потому что, естественно, каждому времени какие-то свои ориентиры, возможно, сейчас они только формируются. Потому что, правда, на основании той информации, которая приходит про TKO, ну, видимо, какая-то новая эпоха действительно наступает, где и управлять, и руководить, и платить будут разным и за разное. А вот о том визуале, который прямо сейчас пытаются представить в WWE зрителю с точки зрения новых рестлеров, с точки зрения новых персонажей, побеседовали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.
3: Пока.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в День Победы почтили память красноармейцев у более чем 15 монументов в Белгородской и Курской областях, рассказала РИА Новости офицер управления корпуса по военно-политической работе с позывным «Горький». Он подчеркнул, что к акции присоединились местные жители и представители администрации, священнослужители провели панихиду опавших и помолились о здравии участников специальной военной операции. Для безопасности мероприятия были выставлены расчеты мобильных огневых групп и посты воздушного наблюдения. Офицер отметил, что День Победы – возможность отдать дань уважения предкам, чей пример укрепляет дух перед лицом неонацизма. День Победы играет большую роль в сплочении русскоязычной диаспоры. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов. Посол отдельно подчеркнул, что 9 мая праздничные мероприятия в Австрии провели не только в Вене, но и в Граце, Зальцбурге и других городах. Сенатор Игорь Мурок предложил обсудить вопрос о запуске в регионах пилотного проекта «Школьный волонтер», в рамках которого старшеклассники могли бы помогать одиноким ветеранам, которые нуждаются в поддержке по состоянию здоровья. По его мнению, это поможет сохранить лучшие традиции помощи и поддержки тем, кто в них нуждается, при этом в безопасном, профессионально организованном формате, который соответствовал бы современным стандартам социальной работы. Мурок подчеркнул, что данную инициативу стоит развивать исключительно на добровольной основе и в связке с органами социальной защиты. Сотрудники музея архитектуры имени Алексея Щусева обнаружили старинные стулья, изготовленные для работавшего в подвале верхних торговых рядов, это нынешний ГУМ, в Москве ресторана «Мартьяныч», рассказали в пресс-службе музея. Там отметили, что исторические стулья были найдены при подготовке к выставке, посвященной архитектору Илариону Иванову Шицу. Он работал в стиле модерн и, среди прочего, известен тем, что перестроил залы в Большом Кремлевском дворце. Дизайн был выполнен в стиле франко-бельгийского модерна. Также архитектор лично подготовил дизайн мебели для ресторана. Более 100 стульев, кресел и столов изготовили по спецзаказу. Наиболее известная продукция этой фабрики были вгнутые венские стулья «Тонет», добавил собеседник агентства. Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил доминиканца Вальдо Кортеса Акосту на 328-м номерном турнире абсолютного бойцовского чемпионата в США. Поединок тяжеловесов стал третьим по значимости событием вечера и закончился триумфом спортсмена из Москвы единогласным решением судей. Александр вышел на бой с российским триколором и под ремикс песни «Катюша». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова. Ярослав, я вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Давайте начнем с вашей интереснейшей профессии, а именно с полиграфолога. Скажите, пожалуйста, где сейчас полиграф используется? Вот в самом активном виде.
4: Полиграф используется в двух направлениях и во всех странах мира. Это одни и те же два направления. Это профессиональный кадровый отбор, управление персоналом и расследование. Причем расследования могут быть как в рамках уголовного судопроизводства, так и может быть какое-то разбирательство, когда инициатор проверки, заказчик, не обращается в правоохранительные органы. Мы можем представить какую-то небольшую компанию, произошел инцидент, сотрудники компании все друг с другом давно знакомы, возможно, даже родственники. И в этом случае имеет смысл обратиться к полиграфологу и попробовать решить эту проблему с помощью специалиста.
3: То есть, получается, это либо бизнес, либо уже какое-то дело, которое должно дойти до суда.
4: Либо уже идет расследование уголовного дела, либо люди обратились в гражданский процесс, задействовано, так сказать, гражданское процессуальное законодательство, что-то делят, не согласны с какими-то договорами дарения, завещания, и вот возникает тоже вопрос, а как подтвердить свою правоту или как доказать, что человек тебя несправедливо обвиняет.
3: Кто-то кого-то пытается обмануть, я правильно понимаю? И этот условный механизм, он помогает разобраться, кто врет.
4: Классическое название полиграфа такое, которое придумали журналисты, это детектор лжи, лай-детектор. Поэтому, да, это средство, с помощью которого мы диагностируем информационное состояние человека. Да, вот работает полиграф, и его задача, ну, задача, конечно, не прибора, а полиграфолога, и это все-таки помочь инициатору процедуры разоблачить лжеца. Наш обследуемый – это человек, который сознательно что-то скрывает от другого человека. И тогда полиграфолог может помочь вывести его на чистую воду.
3: Но когда мы кого-то обманываем или говорим продуманную ложь, или, например, молчим, скрывая что-то, я так понимаю, что бывает же разновидности лжи, не обязательно надо что-то
4: лжи
3: говорить словами, да?
4: Огромное количество форм лжи, и вы, Наталья, совершенно правильно назвали две ключевых – активное и пассивное. Активное легендирование, много слов, да, которые не соответствуют действительности, и пассивное в форме умолчания, когда человек отказывается говорить.
3: В каких случаях человек чаще всего себя удавит, когда он молчит или когда, наоборот, говорит что-то?
4: Ну, это очень по-разному. Если мы говорим про пассивную ложь в форме умолчания, то нам все равно нужен диалог, нам нужно контактное взаимодействие. На самом деле ложь в форме умолчания у нас узаконена в Конституции. 51-я статья Конституции разрешает людям не свидетельствовать против себя самого и своих близких. Ну, представим ситуацию уголовного дела. Следователь что говорит? Какие тактические приемы, вот как криминалисты, мы рекомендуем следователю применять? Человек говорит, я ссылаюсь на 51-ю статью Конституции. Я не хочу, язык враг мой, лучше я буду молчать. А следователь говорит, хорошо, я вам расскажу, какой арсенал у меня, как у следователя, есть. И следователь рассказывает и смотрит, как человек реагирует. Следователь говорит, вот мы проведем очную ставку, у нас есть свидетель-очевидец, не один, а два. Вот мы провели осмотр мест происшествия, мы собрали такие-то следы, можем назначить такую-то экспертизу. И вот сидит наш молчаливый лжец и говорит, угу, и это вам известно, и это вы уже вынюхали. Ну ладно, всего не скажу, но запиши. Вот тут я был, но я был белый и пушистый, никого, значит, там пальцем не тронул. Поэтому в данном случае нет инструментария. Здесь нет инструментальной детекции лжи, есть анализ невербальной коммуникации. И психофизиологические реакции лжеца пытается анализировать сам следователь. Ну, опытные HR-агенты, они тоже обладают хорошими навыками на распознавание вот такого информационного состояния. Это навыки из области психологии. Соответственно, вот можно попробовать. Но такая интерпретация...
3: Скажем так, без полиграфа.
4: Без полиграфа, да, вот
3: путем
4: в нашем
3: вот
4: с вами общении.
3: Вопрос.
4: Наблюдая за мимикой, наблюдая за жестикуляцией. А вот когда мы говорим все-таки об объективации, объективизировании вот этих сведений, тогда, конечно, лучше применить инструментальную технологию, привлечь специалиста-полиграфолога и вот уже в жестко заданных специальных условиях у нас будет проходить тестирование. И здесь молчать невозможно. Условия проведения процедуры. Полиграфолог задает вопросы, специальным образом подобранные, а человек на них должен отвечать. Причем ответы предполагаются односложные, однозначные, либо да, либо нет. Но прежде чем человек сосредоточится и скажет да или нет, мы обсуждаем этот вопрос. То есть работа полиграфолога – это контактное взаимодействие, это диалог, и человек должен быть готов к этому диалогу. Причем мы даже даем такую инструкцию. Пожалуйста, если в связи с моим вопросом у вас вас возникнет какая-то ассоциация, вы ее озвучите. Мы уточним вопрос, может быть, поменяем формулировку, и вы тогда уже уверенно скажете либо да, либо нет.
3: Этот опросник, его составляет
4: полиграфолог.
3: Соответственно, он с кем-то работает, с психологом или нет, или у него там есть своя какая-то методика?
4: Дело в том, что полиграфология – это самостоятельная междисциплинарная область знания. Это не разновидность науки психологии, не ее подраздел, не ее составляющая часть. У нас три кита. Первый – да, психология обязательно, нужны знания в определенном объеме. Дальше у нас идет физиология, потому что регистрируем-то мы реакции человеческого тела, значит, без медицины, физиологии конкретно, психофизиология – это самостоятельная наука. И, конечно, криминалистика, потому что построение версии, проверка версии – это все то, чем занимается криминалистика. И вот получается такой интересный сплав, который мы и называем полиграфологией. Кстати, сам термин появился в 90-е годы.
3: Такая молодая наука, да?
4: Наука древняя, а вот собственные, так сказать, наименования, вот именно понимание междисциплинарности, да, молодая. И вот я автор учебника «Основы полиграфологии», он вышел, первое издание, в 2016 году.
3: И тем не менее, она зависит от определенного прибора.
4: Сам прибор ничего не привносит такого вот самодостаточного. Это регистратор. А регистрировать на самом деле можно много чего, важна ведь интерпретация. И даже мы говорим, что на самом деле инструментом-то является личность эксперта. Для нас нужен полиграф для того, чтобы мы видели какие-то объективные характеристики. Все-таки сама процедура, она достаточно длительная, это может быть и 2, и 3 часа. И человек, полиграфолог, он, хотя и работает очень напряженно, все равно устает и может что-то пропустить. А вот с помощью видеозаписи всей процедуры и фиксации реакции с помощью полиграфа мы получаем детализированную картину, и версия, которая складывается у полиграфолога в момент процедуры, она вот подкрепляется полиграммой, да, и мы можем заказчику показать. Посмотри, пожалуйста, вот видишь здесь вот, да, изменения.
3: Ну, как кардиограмма, да, это выглядит?
4: Да, да, да. Один из каналов регистрации – это сердечно-сосудистая активность, это фактически очень близко к нашей электрокардиограмме.
3: Ну, то есть мимика и прочее это не считывается?
4: Нет, анализ вербальной коммуникации не входит в задачу полиграфолога, потому что это-то как раз в чистом виде психологический подход. И если мы будем распыляться и пытаться усидеть на двух стульях, то мы пропустим цель, совершим неизбежно ошибку. Ну, что греха таить, да? Очень многие работодатели любят, когда один человек выполняет за одну зарплату две разных работы. Поэтому должность и в государственных структурах, и в коммерческих организациях – психолог-полиграфолог. Она существует. Но мы всегда говорим, что лучше как психолог поработать в один день и даже в этот день не проводить исследования с применением полиграфа, а вот на другой день, ну или хотя бы после обеденного перерыва провести исследование с применением полиграфа. Потому что вот анализ невербальной коммуникации, задача психолога – это в какой-то степени очень такая эмпатийная задача. Аккуратненько проникнуть в чужую душу, собрать нужную информацию, выбраться, не оставить грязных следов. А вот, а задача полиграфолога – держать обследуемое лицо вот нашего человека в таком легком напряжении. Человек не должен в датчиках расслабиться, он должен помнить одну истину. Для полиграфолога все версии одинаково вероятны. И когда люди с надеждой в глаза говорят, ну как же, ну вы же разберетесь, мы отступаем, каменеем и говорим, наша задача, да, выяснить, что вы знаете.
3: То есть они надеются, что вы поможете доказать их невиновность.
4: Да? И психолог-то как раз в большей степени это может продемонстрировать, а мы не можем продемонстрировать, это не наша задача. Версия обвинителя и версия защитника, неважно, уголовное дело или кадровый отбор, все версии для нас равновероятны. Наша задача только смотреть на реакции человеческого тела в ответ на наши вопросы.
3: Допустим, я работаю в компании, и мне предлагают пройти вот эту процедуру, а я не хочу. Это же я имею право отказаться?
4: Ну, тут ведь корпоративная этика и корпоративная культура. Но с точки зрения юриспруденции, если организация предполагает, что, возможно, понадобится регулярный отбор, фильтрация, да, все-таки, особенно в коммерческих структурах, бывает возможность где-то что-то, минуя руководство, заработать себе копеечку, не доложив руководство. Если предполагаются такие регулярные проверки, то нужно включить этот пункт в локальные нормативные акты. И Трудовой кодекс нам позволяет, статья 8, работодателю закрепить возможность таких эпизодических проверок. Или если у работодателя случился инцидент на предприятии, и действительно что-то пропало, или утечка информации, или даже просто сотрудник у сотрудника, как вот люди говорят, что ты сумочки вытащил, да, украл, да, в просторечии, это вот так это выглядит, то здесь надо, конечно, людей информировать и получить их согласие. Но в данном случае, мне кажется, никто не отказывается, потому что если ты хочешь работать в этой организации, значит, ты принимаешь правила игры. Ведь, да, без добровольного согласия, ну, даже если мы возьмем уголовное дело, посадить человека в кресло, приковать наручниками к креслу, можно. А как клещами-то с языка слова не вытянешь? Поэтому я уже сказала, это у нас диалог, это взаимодействие. И человек должен согласиться взаимодействовать.
3: Я правильно понимаю, что чтобы получить, скажем так, ответ, который потом можно было бы проверить на аппарате, сделать какие-то выводы, то нужно правильно сформулировать вопрос. Потому что не любые вопросы подходят для этого тестирования.
4: Конечно. Ну, чему учат полиграфологов? Учат как раз использовать методики составления тестов. Есть исследования с применением полиграфа, большая процедура, а есть внутри исследования блок, который называется тестирование. Вот человек сидит в датчиках, по определенной программе задает вопросы, получает ответы, интерпретирует потом реакции. И на самом деле две крупных методики существуют. Это методика вопросов сравнения, методика контрольных вопросов, она ранее называлась, и методика выявления скрываемой информации. Внутри методики форматов построения теста великое множество. И во всех странах мира люди, которые работают 20-30 лет, они могут предложить какие-то свои новые интересные тесты, но они в любом случае ложатся в копилку либо одной, либо другой методики. Да, этому людей учат, это и есть суть профессии.
3: Просто пример, вот правильный и неправильный вопрос. Он же может быть один и тот же.
4: Нет, нет, вопросы делятся на группы. И вот, наверное, то, о чем хотели бы услышать наши слушатели, то, что вы спрашиваете, это проверочные вопросы, вопросы по самой проблемной ситуации. Ведь возникла какая-то проблема у работодателя, вот, или уголовное дело возбуждено, и все проверочные вопросы крутятся вокруг этой фабулы. Вот что здесь важно? Здесь очень важно четко сформулировать вопрос, который не был бы обвиняющим, не был бы наводящим и не содержал никаких эмоциональных или правовых оценок. Нельзя спросить человека, это вы убили, ну, условно, Иванова Петрова Сидорова.
3: Лору
4: Пайн. Вы нажимали на спусковой крючок, вы ударили ножом, вы держали, вы выносили, вы брали, вы прикасались. То есть мы идем через описание физических действий. А как это работает? Есть понятие, ну, двигательная память, память на движение, моторика, рученьки помнят. Вот если человек взял этот нож и ударил, или человек открыл этот ящик стола руководителя и вытащил оттуда листок, который не должен был брать с ценной информацией, у нас это все сохраняется в памяти, и тогда, когда возникает процедура исследования, мы апеллируем к этим действиям, и у человека запускается механизм воспроизведения информации внутри себя. На самом деле мы с вами неправдивые и не лживые. Внутри себя каждый человек точно знает, что он делал или не делал. А вот если мы спросим, вы украли? Человек скажет, вы что? Я ничего не крал. Я взял свое, причем без процентов. Вот поэтому правовые оценки, эмоциональная окраска, они...
3: Ну, здесь разница сразу понятна. Я не украл, я взял то, что мне...
4: Причем мне причитается нужно. Больше, но я вот минимально, что давал взаймы, то у него и забрал, а то от него возврата долго не дождешься.
3: Таким образом, получается, что нету срока давности, да, у этого метода. То есть, допустим, человек что-то сделал, потом он себя убедил в чем-то, что он этого не делал. И, собственно говоря, вы уже не сможете его проверить, потому что он уже верит в обратное.
4: Тут надо разделить несколько слоев, да, будет. Во-первых, ученые, ну, здесь психологи, психофизиологи пока не очень точно знают до конца, а существует ли забывание вот в том смысле, в котором мы говорим в повседневной жизни. Вот мы забываем навсегда, эта информация распадается на молекулы и атомы, или эта информация где-то в организме сохраняется, и нужно просто найти этот крючок, какой-то триггер запустить, и она всплывет годы, там, десятилетия спустя. Поэтому нет ответа пока на этот вопрос. Мы можем исходить из того, что и исходим, мы, полиграфологи, исходим из того, что, по большому счету, давность не так важна. Можно работать по эпизодам, которые случились, события в жизни человека много лет назад. Что важно? Важно, чтобы это было для человека эмоционально значимо. Если 15 лет назад он проходил мимо зоопарка в городе Москве, уткнувшись носом в телефон, и там что-то слышал в кустах за оградой, ну, бессмысленно работать, да, по этой ситуации. А вот если как раз вот то, что мы обсуждали, человек взял и сделал, и это то, что он хочет скрыть на всю оставшуюся жизнь от всех самых близких людей, вытеснить из своей памяти, тогда, конечно, работать можно и нужно. А вот еще один аспект, который вы, Наталья, затронули совершенно правильно, феномен ложных воспоминаний. Мы о нем очень мало знаем, и в нашей стране психологи-то о нем как раз знают и говорят, и учат своих студентов. А вот юристы об этом практически ничего у нас не знают. Что такое ложные воспоминания? Это как раз трансформация информации внутри человека, которая приводит к тому, что честный человек верит во что-то, считает, что это соответствует действительности, и, извините за такой вот сленг, с пеной у рта готов до истерики биться за то, что он говорит правду. Вот самые страшные люди для нас – это добросовестные участники, ну, судопроизводства. Все-таки я криминалист. Вот добросовестный, честный свидетель или жертва преступления, которая настаивает на том, что это было синим, а это зеленым, таят их показания, очень большая опасность.
3: Потому здесь хочется на каком-то примере понять, то есть, чтобы вот эту разницу почувствовать. Что значит он хороший свидетель, лжелюбитель, но с ним сложно работать.
4: Нет, дело не сложно работать. Ложь всегда осознанна. И если человек что-то удерживает внутри себя, какую-то информацию, полиграфолог работает, добывает, так сказать, сведения, получает картину реагирования, может поделиться ею с заказчиком. А если это ложные воспоминания, за ними не стоит никакой фактуры.
3: То есть он что-то придумал?
4: Он не придумал. Это не фантазия. Это трансформация какой-то истории. Вот, условно говоря, да, человек вот вышел во двор раннее утро, собачка должна погулять, окинул двор взглядом, что-то там смотрит, какой-то вот молодой человек как-то очень быстро и так нехорошо бежит через клумбу с цветочками на автобусную остановку.
3: Он его запомнил.
4: Ой, да что вы запомнил? Невоспитанная нынче пошла молодежь. И благополучно забыл. И вот получается, что потом, когда ему говорят, да это не просто молодой человек бежал, это был человек, который совершил убийство. Вот, потом нашли тело где-то там за гаражами или возле электроподстанции. И человек думает, а, я свидетель, очевидец. Да? И пошло. Рассказал родственникам, рассказал друзьям. И вот то, что он видел, это один слой. А то, что он потом рассказал, а потом добавил что-то из памяти, из сериалов, а потом еще жизненный опыт, а потом приехали представители телеканала, взяли интервью. И в то, что он будет рассказывать в суде...
5: Это будет на 180 градусов.
4: Другая история. То есть он и не лжец, и в то же время воспоминания, которые он озвучивает, они ложные, за ними нет реальной действительности.
3: Возможно, он хороший писатель просто. Придумал всю историю.
4: Или фантазер, да, есть такое.
3: Можно тоже ошибиться, да?
4: Нам нужен все-таки в идеале для исследования с применением полиграфа заведомо лгущий человек. Это единственная ситуация, когда полиграфолог полезен и качественно работает. Но, естественно, нам-то могут направить человека, который вообще ничего не знает о случившемся и действительно не сказал никакие сведения в своей анкете, как его заподозрили кадровики в этом.
3: И проверить его нельзя.
4: И вот тут полиграф, детектор лжи, не превращается в детектор правды. На самом деле мы никого не можем оправдать. И, честно говоря, некоторые вот полиграфологи злоупотребляют доверием общественности, доверием людей, когда говорят, приходите, копеечку заплатите, я помогу вам доказать, что вы невиновны, непричастны. Нет, это не так. Потому что до конца механизмы памяти все-таки не изучены. И поэтому, если у нас отсутствует реакция на проверочные вопросы, если мы не можем изобличить человека во лжи, мы, так сказать, лапки поджимаем и говорим, отсутствие реакции – это всего лишь отсутствие реакции. Чтобы попробовать подтвердить правдивую для человека версию, он нам должен рассказать, где он был в это время, в каком-то другом месте, и мы будем проверять через его реакции на другую версию, да, его осведомленность. Это довольно сложная задача. Поэтому полиграф не детектор правды.
3: Когда я кого-то, или там, условно говоря, какой человек кого-то обманывает, что его выдает? Я так понимаю, есть учащенное сердцебиение, руки, наверное, потеют.
4: Ну, на самом деле, колебания пульса вот на уровне нашей кожи рук, это такие микроколебания, которые мы не ощущаем, как вот ладошки вспотели, да, не обязательно там капли пота со лба утирать. Микроциркуляция, микроколебания, они существуют, они есть всегда. Мы регистрируем эту активность потовых желез. Вот уже мы говорили, что сердечно-сосудистую активность обязательно регистрируем. И эти два канала регистрации очень надежны, потому что человек произвольно ими не может управлять. Ну, еще мы регистрируем дыхание. На самом деле мы можем манипулировать дыханием, задерживать его или там делать глубокие вдохи-выдохи. Но когда человек погружается в процедуру исследования, он об этом часто забывает. И канал вот дыхания не может быть не настолько надежен, как активность потовых желез, но тоже мы это фиксируем. Вот это и есть джентльменский набор работы полиграфолога.
3: Допустим, я попала в клуб обманутых жен и хочу своего мужа проверить. И прихожу к вам, ну, к полиграфологу. Что он мне говорит?
4: Уважающий себя полиграфолог за это не возьмется. Да. Дело в том, что здесь очень тонкий лед, и уже в воронку, страшную воронку, втягивается и тот, кто хочет инициировать эту процедуру, и тот, кто на нее соглашается. Обоим этим людям нужна помощь психолога. Им нужно заниматься психотерапией, с ними надо работать. И самое проблемное то, что даже если полиграфолог хорошо сделает свою работу, не предложит вот заключение, а даст заказчику, что мы получим? Во-первых, 100% заказчик будет недоволен любым результатом. И если версия обвинительная, и если версия оправдательная, потому что любой ревнивец свою ревность подогревает и где-то в этом сомневается, то он уже живет просто за счет вот подогрева вот этого своего эмоционального состояния. Ему не нужна финишная точка. А потом мы все помним очень страшную историю, историю Маргариты Грачевой. Ведь тогда супруг ревнивый пригласил полиграфолога, и полиграфолог поработала с Маргаритой и сделала выводы относительно того, что она где-то была, с кем-то время какое-то проводила. И это стало триггером для того, что мы знаем, супруг ревнивый ее вывел в лес и отрубил кисти рук. Страшнейшая история. И вот, пожалуйста, участие полиграфолога в этой истории. Поэтому обязательно надо дистанцироваться.
3: А если, допустим, идет в суде какое-то разбирательство о разводе, и суд, допустим, он может может обязать человека пройти вот эту вот процедуру?
4: Это гражданский процесс. В гражданском процессе суд как бы над схваткой, да, условно. Истцы и ответчики приходят, приносят свои аргументы, судья помогает им эти аргументы превратить в доказательства, и суд ничего не навязывает, как правило, но если суд и говорит о каком-то экспертном исследовании, то по таким вот делам семейные споры, определение места жительства ребенка назначаются, ну, классически, если можно так выразиться, психолого-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетнего, в отношении родителей. Здесь экспертиза с применением полиграфа как таковая для гражданского судопроизводства – это большая-пребольшая редкость. Суд не может заставить, не может обязать. В уголовном судопроизводстве на самом деле та же история. Нельзя провести принудительно экспертизу с применением полиграфа. Мы опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Нужно общаться, нужно задавать вопросы, нужно на них отвечать. Но предложить это следователь может. И вы знаете, парадоксальная ситуация случается с людьми во всем мире. Вот человек отказывается от допросов. Вот в России ссылается на 51-ю статью Конституции.
3: Что хочет молчать, да?
4: Да. И это не вызывает никаких проблем. И он не боится сослаться на эту статью. А когда ему предлагают пройти экспертизу с применением полиграфа, он соглашается. И здесь сработает перевертыш. Он боится отказом от экспертизы себя разоблачить. Ты только что отказался давать показания в ходе допроса. Что тебе мешает отказаться от
3: этого? То, что он надеется обмануть этот аппарат, я думаю.
4: И даже если не надеется обмануть, даже если вот человек честный, он просто боится, что его необоснованно обвинят и заподозрят, именно поэтому он чувствует, что вокруг него, так сказать, петля сжимается, а он не при делах. И он все равно согласится на эту экспертизу, но тоже заставить-то нельзя. Это все добровольно, однозначно, за счет контактного взаимодействия.
3: А бывали ли случаи, ну, возможно, вы знаете, да, из практики работы следователя тут, скорее всего, когда следователь был уверен, что человек виноват, предложил ему пройти эту процедуру, чтобы подтвердить его вину, и он казался невиновен.
4: Да, у меня, поскольку я практикующий эксперт-полиграфолог, у меня в практике были такие прецеденты, и, наверное, это самое сложное для полиграфолога. Я помню одно резонансное дело, связано, так сказать, у меня подписка о неразглашении информации, не могу назвать даты, имена, но это было очень резонансное дело, было уже готово обвинительное заключение, и вот на финишной прямой перед направлением дело в суд. Следователь приехал, назначил вот экспертизу, это не в Москве было уголовное дело, и говорит, ну, чтобы в суде обвиняемые не отказались от своих показаний, чтобы они не начали говорить, что их там незаконными методами следствия побудили во всем этом признаться, давайте вот мы закрепимся, пробежим эту экспертизу, и все будет хорошо. Украсим, так сказать, бантик, прицепим к этой истории. И я работаю с обоими обвиняемыми, и я понимаю, что там нет всего, что им приписали. Да, но мы уже выяснили, что полиграф не детектор правды. Я не могу сказать, что они не обладают этой информацией. Тем более я не могу сказать, что они этого не делали. Но у меня-то оправдательная версия, я говорю об этом следователю. Следователь возмущен, пытается найти других полиграфологов, там расходятся мнения, несколько было экспертиз проведено. В итоге суд вынес оправдательный приговор. И еще я помню такое очень резонансное тоже дело, но уже в Москве. Резонансное с какой точки зрения? Сам эпизод, само преступление, это обвинялся человек в разбойном нападении, ну, в какой-то степени относительно рядовая история. Но почему резонансная? Потому что экспертизу назначила судья. И она говорит, у меня вот небольшая совокупность доказательств, что он разбойное нападение совершил. Но у меня есть и небольшая совокупность доказательств, что он его не совершал. Но проблема в том, что обвинительный приговор был уже вынесен и назначено наказание в виде, там, насколько я помню, 7 лет лишения свободы. Дело возвращается в тот же самый суд. И вот после того, как я провела экспертизу, я была допрошена в суде, судья вынесла оправдательный приговор. 12 лет до этого в Москве не было прецедента, чтобы после обвинительного приговора другая судья в этом же суде вынесла приговор оправдательный. Мне кажется, вот для служителей Фемиды и для следователей самое главное помнить, что свобода оценки доказательств, она заключается в том, что руководствуясь законом и совестью, приговор выносится на основе внутреннего убеждения. И огромное, так сказать, уважение вот к этой судье, она еще работает, поэтому я не называю фамилию, что внутреннее убеждение она сформировала.
3: То есть она получила подтверждение, да? Вот
4: да, свои... да, она получила основу для укрепления своего внутреннего убеждения. Это работает так.
3: Спасибо большое. Полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова.
4: Спасибо.

0: Ярослава Комиссарова. Спасибо. Спасибо.
1: Поговори со мной. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
2: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
1: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
2: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
1: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
2: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
1: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
2: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
1: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Тотальное безумие абсолютно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные очищают частные секторы в Запорожье от украинских боевиков. Офицер рассказал, как смотрели парад в зоне СВО. Уроки мужества станут частью воспитательной работы. Об этом и не только. Подробнее далее. Украинские боевики заняли большинство домов частного сектора на окраине города Орехов Запорожской области, рассказал командир разведроты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России с позывным «Немец». Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника. Он отметил, что выявленные позиции поражаются, техника уничтожается, а подъездные пути контролируются расчетами БПЛА наших вооруженных сил. Более 30 площадок организовали для военнослужащих 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» для трансляции парада в День Победы. Об этом рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Гроза». По его словам, в подразделениях, в зависимости от обстановки, были развернуты пункты трансляции от небольших до крупных. Там, где позволяла ситуация, удавалось собрать большое количество военнослужащих. Иногда на переднем крае бойцы смотрели трансляцию небольшими группами, по 2-3 человека. «Гроза» отметил, что пока живет память о подвиге дедов и прадедов, военнослужащие будут гордо нести знамя своих подразделений и приближать победу. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву по случаю празднования Дня Победы вызвал недовольство в Евросоюзе. Поездка чревата проблемами с финансированием для страны от блока. Такое мнение выражает издание «Евроактив». В субботу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии ждет разговор о его визите в Москву на День Победы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова Мерца, отметив, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы. Уроки мужества, проводимые в школах с участием ветеранов, нужно сделать

0: стать частью системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения защитников Отечества. Так считает член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурок. Он напомнил, что в 2025 году такие встречи стали ключевым элементом федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». При этом Министерство просвещения России акцентировало внимание на том, что патриотическое воспитание – это работа со смыслами, а не формальное выполнение плана, сказал Мурок. Мошенники предлагают россиянам фейковые дачные наборы по специальной цене, просят внести предоплату за доставку и пропадают после получения денег. Так, злоумышленники звонят от лица частных компаний и предлагают купить готовый набор, включающий различные продукты, товары для мангала, одноразовые тарелки и приборы, а также другие товары для выезда на природу. В сервисе напомнили, что настоящие компании не требуют полной предоплаты по телефону от клиентов и не отправляют ссылки для оплаты по СМС или в мессенджерах. Если же поступает звонок с подобным предложением, ни в коем случае нельзя проводить предоплату. Нужно немедленно прекратить диалог и положить трубку. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает, тех, кто на нас подписан. ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, естественно, в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Загляните, если еще этого вдруг не сделали. Вся самая значимая информация там размещается и в текстовом, и в фото, и в аудиорежиме, и в видео тоже режиме. Но самое главное, естественно, прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiospootnik.ru. Мы знакомим вас со всем важным, значимым и любопытным, что происходит в мире. На ближайшие полчаса гость нашего эфира Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Генч, здравствуйте.
3: Да, Алексей, здравствуйте, добрый день, коллеги.
2: Александр Евгеньевич, спасибо огромное, что согласились побеседовать с нами, прокомментировать некоторые заявления, некоторые события, некоторые прогнозы, ожидания. Давайте. Но утром 10 мая, естественно, все еще в среди самого значимого, это событие 9-го, это заявление Владимира Путина, которые были сделаны по итогам, в том числе по итогам парада, в том числе по итогам встреч с некоторыми мировыми лидерами, которые приехали в Россию, которые приехали в Москву. И я даже не знаю, может быть, даже и вам предложил бы выбрать, что там было главного, потому что там было и про вот эту самую провокацию, которую Украина обещала, и такое резюме по поводу того заявления Минобороны об ответном ударе по центру Киева. Там было и про тех, кто приехал действительно в Москву, еще не зная о том, что перемирие будет объявлено. И вот тоже цитата еще прозвучала о том, что дело в конфликте-то в украинском идет к завершению.
3: Действительно, было сказано очень много и очень много емкого, потому что, наверное, вот в период подготовки к праздничным мероприятиям, где-то вот несколько недель, вот президент России так вот не выступал с громкими международными заявлениями, он больше был сосредоточен на внутренней повестке. И вот этот сам по себе информационный повод в виде, собственно, Дня Победы, куда прилетают и иностранные лидеры, и приезжают журналисты и специалисты информационной среды с разных государств, тем более то, что парад хорошо освещался и в азиатских СМИ, и вот китайские, индийские, если посмотреть средства массовой информации, вообще восточные, то есть он довольно, и к нему большой интерес, собственно, среди наших потенциальных соседей и партнеров. На Западе, кстати, тоже интерес немалый, особенно, мне кажется, на Украине, мне кажется, просто зашкаливающий был интерес к этому параду, потому что украинские пропагандисты сделали все, чтобы довести как бы информационную ситуацию до какого-то уже апогея, там уже что только не обещали, какие только небесные кары на Россию со стороны Украины. Но, как оказалось, простое и понятное предупреждение, знаете, последнее китайское, в данном случае кремлевское предупреждение о том, что мы 4 года, собственно, из гуманитарных соображений, напомню, как это было сказано в первом еще заявлении Минобороны, когда вот оно прозвучало относительно возможности срыва Дня Победы в России. То есть 4 года из гуманитарных соображений Россия не поражала объекты управления в центре Киева. И вот, собственно, после этого предупреждения противник ограничился какими-то какой-то клоунадой, там развел какие-то вот эти все эти самые квази-указы стал издавать, каких-то вот, ну просто, по сути, выкручивается из такой непростой ситуации, куда загнали до себя сами, по сути, наобещав столько украинцам, что вот мы сейчас дадим, как сделаем, а сами аккуратненько слились. Ну, слились, и слава богу, потому что им же лучше. Ну и, собственно, лучше, прежде всего, центру Киева, потому что я лично всегда считал Киев русским городом и надеюсь, что когда-нибудь обязательно русские люди туда вернутся, там поднимут наши снова государственные символы, исторические символы, поснесут всех этих Бандер и Шухевич, и постирают эти грязные имена со стен домов, и, наконец-то, город оживет и снова станет одним из крупных финансово-политических центров нашей страны. И в любом случае, тем более, когда речь идет, конечно, о призывах там, применить ядерное оружие, я, честно говоря, не поддерживаю абсолютно эти вопросы. Ядерное оружие нам нужно для других целей. Демонстрация ядерного оружия, наверное, уже, наверное, давно назрела, да, для этого у нас и специальный полигон на Новой Земле, но все-таки центр Киева это немножко другое. Вот. И после этих конкретных предупреждений, как мы увидели, реакция была понятна. То есть Киев дал заднюю, хотя при этом продолжили все равно атаки на регионы России, мы не должны же это как бы не замечать, да, того, что все равно дроны продолжают лететь по приграничным регионам нашей страны, да и по центральным дотягиваются, потому что используются дроны западного происхождения, прежде всего немецкие, британские, американские. И поэтому в этом отношении противник не имеет, что называется, больших проблем с обеспечением ежедневных вот этих массированных атак, вот, к сожалению. Но, тем не менее, какой-то все равно вот позитивный сигнал в заявлениях президента России прозвучал и не единожды. То есть, во-первых, он конкретно сказал о том, что украинский конфликт близок к завершению. Это прозвучало из уст самого главы государства. Он как-то раньше об этом никогда вот так вот не говорил. Он говорил о том, что у нас мирные переговоры идут, так сказать, позитивно. Говорил о том, что какие-то военно-политические вопросы решаются на земле. Но вот конкретно о завершении, по-моему, мы раньше еще не слышали. То есть, значит, вот в этих последних переговорах между президентом России и Дональдом Трампом, возможно, прошло какое-то понимание, урегулирование, потому что в любом случае обеспечивать согласие украинской стороны и подписание документов должны американцы, иначе вообще какой смысл с украинцами что-то подписывать? Эта страна не субъектная. При этом, опять же, когда идет разговор о невозможности приехать там тому самому Зеленскому в Москву, ну, это, конечно, тоже преувеличение. Он сюда может прилететь на американском борту, поселиться в американском посольстве, провести там встречу с нашими представителями или главой государства и развернуться, его также увезут под американской охраной обратно. То есть никаких проблем-то в организации тут нету. Для этого американское посольство у нас на Садовом и стоит, собственно. Поэтому, но президент, опять же, России озвучил еще очень важную персону, да, это Шрёдер, то есть вообще...
2: Александр Ильич, давайте уточню. Это было, его имя было упомянуто, кстати, не первый раз Владимиром Путиным. Он его высоко оценивает. И Шрёдер, кстати, в ответ Владимира Путина всегда оценивал достаточно, ну, как сказать, недостаточно, а просто очень положительно, как потенциального предпочтительного переговорщика со странами Европы.
3: Один, ну, кстати, из самых, наверное, мудрых политиков в истории Германии, чем в современной истории Германии, тем более то, что он застал президента России как раз на первом, прежде всего, сроке, потому что в 2005 году он уже покинул пост канцлера, но успел запустить и проекты по Северным потокам, и ряд других очень выгодных, взаимных, двухсторонних, торговых, экономических проектов. То есть я вообще считаю, то, что вот эта фаза в наших взаимоотношениях с Германией была, наверное, самая лучшая. Что я вот сам в детстве в ГДР жил, когда там наши отцы служили, потом нас оттуда вывели. То есть для меня тоже как-то Германия всегда остается таким вот территорией какого-то советского детства, взаимоотношений добрых с немцами, и как-то все у нас тогда все складывалось, и между школьниками, и как-то между взрослыми. Но вот пришли, так сказать, другие вихри истории, и нас опять поругали. Хотя, еще раз говорю, вот в тот период, когда Владимир Путин, по сути, стал управлять государством с 99 года, когда он уже был премьер-министром, и, по сути, уже, ну, мы помним прекрасно, кто еще помнит 99 год, вот, насколько была сложная ситуация вообще в России тогда, и нужно было срочно перехватывать, в том числе и перехватывать, и перезагружать заново нашу внешнюю политику. И уже где-то с нулевого, с первого года у нас в Германии стали складываться новые взаимоотношения, благодаря как раз Герхарду Шрёдеру. Ну и, собственно, мы же помним прекрасно, что и Владимир Путин 5 лет провел в Германии, и служил в одном из самых красивых городов, в Дрездене, в ГДР, да, и, собственно, это все накладывало определенный отпечаток на эту, на эту политическую и такую, даже, можно сказать, химию, да, которая возникла между лидерами наших стран. Но потом мы знаем, что произошло, пришли более слабые политики, пришла Меркель, которую аккуратно подложили под Вашингтон, которую стали прослушивать и так далее. То есть ее уже воспринимали совсем по-другому. И, к сожалению, для немецкого политического сообщества, для элит, вместо того, чтобы продолжать тогда вот этот курс, помните, когда еще Россия предлагала от Лиссабона до Владивостока развивать общее экономическое пространство, тем более, что Россия тогда могла обеспечить и военно-техническую безопасность Европы, и потому что тогда, как раз когда развалился блок Варшавского договора, и затем развалился Советский Союз, по сути, в НАТО-то просто исчезла необходимость его существования. Но, правда, американцы быстро поняли, что без аппарата НАТО они не будут иметь постоянные инвестиции в собственного ПК. Поэтому нужно было как-то вот перезагружать, но при этом сохранить альянс и даже начать его расширять дальше. Опять же, Шрёдер как раз выступал за, так сказать, другую политику в отношениях с Россией, так бы предупреждал лидеров Европы тогда от ненужной русофобии. И даже вот буквально недавно, он, если не ошибаюсь, в январе, вот зимой этого года, опять же выступал с предложениями на европейских полях, что необходимо помириться с Россией и вести нормальный именно взаимовыгодный диалог. То есть никто никого не заставляет ложиться друг под друга там, или там наступать друг на друга. Можно просто торговать, можно нормально обмениваться туристами, да, можно вести нормальный диалог. Тем более Германия и Россия, если посмотреть в историю взаимоотношений, нас всегда пытались поругать. Да? Первая мировая война, Вторая мировая война. Американцы, британцы всегда понимали, что слияние
2: потенциалов
3: Германии – это
2: чуточку такого,
3: сильного, так сказать, такое можно вырастить на планете, что как бы удивятся все.
2: Чуточку пораньше я бы даже предложил это в историю залезть, чтобы посмотреть, как ссорили Россию. Ну вот и те государства, которые раньше существовали на территории действующей единой Германии, там же постоянно много всяких княжеств, и в этом смысле история действительно взаимоотношений очень-очень разная. Александр Евгеньевич, немножечко с другого аспекта предлагаю тоже взглянуть в день субботний и в день 9 мая. Вы упомянули про различный интерес, про самый разный интерес, и опять же он констатировался в интернете совершенно запросто из Украины к событиям 9 мая. Значительное число запросов было в интернет-поисковиках, причем на русском языке, причем с украинских адресов, причем именно к украинским, ну, к украинским версиям, к украиноязычным, так скажем, версиям поисковиков. Но есть и обратного, как это правильно сказать, направление действия в городке, я так понял, под Киевом. Есть скандал, потому что группа молодых людей начала распевать песню «Матушка-Земля». На Украине такое сегодня неприемлемым считается властями, но вот каким-то образом можно, ну вот какой-то вывод сделать, опять же, про интерес, про истинные настроения, про многое прочее, что, ну вот, происходит с той стороны за пределами заявлений Зеленского, за пределами официальных сводок.
3: Ну, конечно, вообще-то смотрится абсолютно смешно и глупо, тем более, что, мне кажется, песня «Матушка-Земля» уже настолько безобидная, там нет ничего, никакой украинофобии, там нет никакого там доминирования русских или чего-нибудь там обвиняют, никакого имперства. Просто хорошая песня про матушку Русь, про нашу землю, про природу, птичек и, так сказать, и солнышко. Я, вот, честно говоря, даже не понял, что они так возбудились на эту песню. Тем более, что и у нас, как бы не забывая, какие-то народные украинские песни, все там «Насыгали воду». Вот, все это общекультурный пласт еще 17 века на русском, именно на русскоязычном пространстве. Поэтому Вот хорошо, что у нас не впадают вот в эту непонятную совершенно культурологическую истерию, да, и не начинают вот запрещать все и вся, потому что хотят люди петь молодые какие-то песни, пусть поют, тем более, если не несет никакого политического оттенка. Но то, что они запрещают все русское и русскоязычное, ну, кстати, больше всего это бьет по имиджу самой Украины. Вот когда читаешь, особенно на европейских и американских форумах, что как они на Западе, именно рядовые граждане обсуждают украинский кейс, конечно, больше всего их возмущает вот это. Вот это навязывание, вот это вот попрание абсолютно понятных человеческих прав для 21 века, запрещать людям говорить на каком-то языке или читать какие-то книжки или там петь какие-то песенки, ну просто уже попахивает каким-то идиотизмом. Иное дело то, что, тем более, говорю, что этот контент не распространяет никакого вреда, то есть он не несет никакой угрозы ни террористической, ни какой-то пропагандистской, ни экстремистской. Это просто песня про природу. Так что, ну, болезнь, конечно, какие-то просто метастазы вот в органах власти Украины, они просто вот развиваются и проникают на все уровни. То есть ладно бы, что только на военно-политическом уровне, а тоже на всем уровне уже идет настолько оголтелая русофобия. Люди даже не пытаются посмотреть на себя в зеркало, подумать, а почему вообще мы русофобы, а с чего все началось? Ведь не было никакой... Я вот прекрасно помню, как я в 13 году встречал Новый год в Одессе. В 13 году, за полгода до Майдана. Честно говоря, если кто-то мне тогда сказал, причем в компании военных журналистов, там специалистов, там служивцев и так далее, была очень большая такая веселая группа отдыхающих. Если кто-то мне тогда сказал бы в 13 году, что через полгода здесь будет стоять Майдан в Киеве, а через год в Одессе будут сжечь русскоязычных людей, я бы, честно говоря, не поверил бы просто. И близко такого состояния в умах тогда еще не было. Его очень хорошо накрутили буквально за полгода работы в интернет-специалистов, так сказать, западных структур. Ну, а попутно, и, конечно, влили в это дело очень большую, так сказать, дозу вот этой русофобии телеканалы, которые принадлежали разным олигархам Украины на тот момент. Они все дружно отбили западную повестку. И промыли мозги буквально за полгода-год. Они, конечно, и так промывались в течение всего украинского периода, но вот так вот конкретно промыть произошло буквально за несколько месяцев. И уже в 2014 году люди, которых ты знал в 2013 году, были абсолютно другие. И у кого были, наверное, есть у многих слушателей, знакомые или близкие, или родственники на Украине, именно тогда пошел вот этот перекос. И дело даже было вовсе не в Крыме. Крым случился уже потом для них. А все начало случаться еще летом, осенью 2013 года. Когда все эти твиттеры, когда все эти запрещенные в России, во всех сетях появились эти паблики Евромайдана, когда стали просто оголтело во всем обвинять Россию. А до этого, естественно, когда два поколения отучилось в украинской школе с крайне низким уровнем школьного образования, где вместо нормальной истории импичкали вот эту новую украинскую историю, написанную во Львове, то, извините, за что они боролись, за то и напоролись. Тем более сейчас порой печально слушать вот этих Азаровых, бывших Януковичах команды, да, представителей премьера и других членов команды Януковича, которые переехали сюда, и думают, что же вы тогда все это время не замечали, не видели, чем вы оболваниваете молодежь, что у вас творится на уровне общественных НКО, что у вас творится на телеканалах, потому что телеканалы все были частные, со всех лилась русофобия, просто оголтелая. И все сидели, как бы молчали, как будто все это не замечали. Все вот эти коллеги, которые нынче сейчас в России ходят по передачам и докладывают там обстановку из Украины, и вот как бы сокрушаются, как же мы все это упустили из рук в свое время. Да вот так и упустили, ничего не делали. У нас в свое время сумели в 2011-2012 году затушить Майдан, да, причем очень мягкими средствами, потому что я очень хорошо помню ситуацию в Москве в 2011-2012 году. Сам был представитель антиоранжевого комитета Кургиняна. Мы организовывали митинг на Поклонной горе и все вот эти процессы. То есть очень хорошо помню и видел изнутри, что как накачивалась тогда у нас обстановка, каких провокаторов к нам засылали. То есть, но все-таки российская политическая система, она более устойчива. И люди, которые возглавляют нашу страну, они более выдержаны. И поэтому все удалось затушить еще на ранней стадии. То есть не было доведено до глобального Майдана.
2: Александр Ильич, а вот опять же, в продолжение того, что вы чуть раньше сказали, как бы истинное, вот про истинное, про на самом деле отношение ко всей этой ситуации. Но мне кажется, правда, это не стопроцентный аргумент, это не стопроцентный фактор. Ну вот, выходит в США русский боец UFC, смешанное единоборство под Катюшу. Побеждает, рассказывает про День Победы. Были и другие случаи, а их не так много. Я не буду говорить, что это сплошь и рядом. Но, условно говоря, выступление Александра Овечкина, например, русского хоккеиста в столице штатов в Вашингтоне, который ненавидит республиканскую партию, судя по результатам голосований. Ну вот это ж немножечко, но показывает, что действительно ситуация перераздута. И не нужно, наверное, оголтело доверять вот этим самым и твиттерам, и запрещенным, незапрещенным соцсетям, и другим социальным сетям комьюнити, куда заглянуть, и все, Россия абсолютно точный враг. Вот, пожалуйста, посмотрели, да, кто-то погудел, кто-то посвистел. Естественно, потому что американцы с русскими — это историческое противостояние, в том числе и в спортивном смысле.
3: Ну, кстати, спорт – это наша мягкая сила, да, и, собственно, вот те ребята, которые сейчас даже на коммерческом уровне спорта отстаивают все-таки интересы нашего флага, те же самые, Александр Волков, да, все узнают, один из лучших бойцов UFC.
2: Второй, и, по-моему, сейчас в рейтинге супертяжей UFC.
3: Ну, видимо, после, да, этого боя уже второй. Ну, и то, что, собственно, он уже много лет, уже не молодой человек, ему уже под 40 лет, насколько я помню,
2: 37.
3: Давно за ним. За ним наблюдаем, в общем-то, за его карьерой. И то, что у него были и взлеты, и такие отклонения иногда, и прочие, и неудачи. Но, тем не менее, вот он к своему уже абсолютно зрелому возрасту приезжает, побеждает и делает это, и несет еще линию проводит, да, соответствующую нашу. И это очень важно, потому что на самом-то деле русских в мире любят. Вот это очень большое заблуждение, что русских везде ненавидят, которое распространяет исключительно наши внедруги. Русских любят практически на всех континентах, особенно когда русские ведут себя позитивно и нормально. И я думаю, все слушатели, кому удавалось, сказать, в допандемийный период, да, поездить по миру, наверное, согласятся с этими словами, потому что нигде практически вы не встретите на планете плохого отношения конкретно к русским. Ну, кроме вот прибалтийских республик, Польши и Украины. И то это, опять же, навязанный абсолютно нарратив. Я еще помню Прибалтику и Польшу вполне дружелюбную, ну, как же, после развала Советского Союза, конечно, вполне нормально относящиеся к русским. То есть все это уже накрутили уже в 10-е годы. И накрутили по специально, так сказать, обученному направлению. Все это спускалось еще с USAID, да, еще по приказу Обамы, все это началось еще во времена арабской весны. Мы с этим-то столкнулись еще впервые, с такой массированной информационной атакой на Россию. А дальше просто стало набирать дополнительные обороты. Но все равно я остаюсь при этом мнении, что нас везде любят, потому что, знаете, нужно, знаете, иногда напоминать о том, что мы не просто вот такие добрые русские, а мы еще добрые русские со стратегическим ядерным оружием.
2: Иногда наш бронепоезд на запасном пути, да. Я не стал
3: ставить ультиматумы, потому что тоже крайне важно. Вот американцы ставят ультиматумы. Мы не ставим ультиматум, мы пытаемся постоянно давить мягкой силой. Спортсмены – это хорошо, но нужно еще и дубину иногда показывать. Хотя бы так, из-под полы, знаете.
2: Я к тому, что вряд ли прям однозначно и оголтело любят, но в этом смысле, мне кажется, правда, дополнительная какая-то агрессия и ненависть – это вещь искусственная. Александр Евгеньевич, буквально вкратце, минутка остается в Ормузском проливе. Посчитали порядка 100 кораблей гонконгских компаний. Ну, это те, которые под гонконгским флагом. Даже количество людей посчитали, продолжают следить за этой ситуацией и каким-то образом реагировать. Есть какой-то выход? Что-то прослеживается, проглядывается? Прошу прощения, что так мало времени остается, но с вами эфир всегда быстро пролетает.
3: Я думаю, то, что сейчас мы наблюдаем довольно весьма патовую ситуацию, потому что обе стороны конфликта не будут давать заднюю. И я думаю, опять же, что очень на многое повлияет возможная встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином. В принципе, когда изначально она планировалась, Трамп и планировал приехать в Пекин с двумя победами, так сказать, под мышкой, с Венесуэлой и с Ираном, с ближайшими союзниками, энергетическими союзниками Китая. Но не получилось. И сейчас придется менять конфигурацию своих взаимоотношений с Китаем. И здесь сейчас будет очень сильна роль Пекина. Я надеюсь, что Китай в ближайшие дни активизируется во внешнеполитическом этом треке по линии Персидского залива и прогнет ситуацию в более-менее выравниваемую уже какую-то сторону.
2: Александр Евгеньевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

знать за 90 секунд. От безделья дурь наживается, в труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым использование сотрудниками военкоматов балаклав при мобилизации. По его словам, ему ежедневно поступают жалобы на действия сотрудников военкоматов. Он отметил, что по законодательству Украины сотрудники должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения. Цитата. «Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают», добавил Лубинец. Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты «Томагавк». Власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Один из источников добавил, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус планирует отправиться в Вашингтон для того, чтобы снова представить Белому дому предложение Германии по закупке систем дальнобойных ракет. Однако поездка будет зависеть от того, удастся ли договориться о встрече с главой Пентагона Питом Хекситом. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявлял, что власти Германии продолжают интенсивные консультации с представителями Соединенных Штатов по вопросу размещения в ФРГ крылатых ракет. Канцлер Мерц подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию США ракет «Томагавк», однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. Места памятников советским солдатам в странах Балтии превратили в газоны и пустые площади, заявил РИА Новости активист Максим Рева. По его словам, могилы и памятники переносились на братские захоронения без каких-либо почестей. Нового на их месте ничего не возвели. На территориях стелы, мемориалов остались пустые площади или безымянные плиты. При этом, как отметил собеседник, каждый год 9 мая граждане стран Балтии продолжают нести цветы на места советских мемориалов. Они вставляют цветы в газон или кладут на место, где когда-то был установлен памятник павшим воинам-освободителям. Как говорили РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимают на видео тех, кто возлагает цветы на братских захоронениях. За использование георгиевской ленточки штрафуют. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о так называемых «последствиях». Социолог Мария Мацкевич объяснила РИА Новости, почему в контексте Дня Победы старшее поколение цитирует «17 мгновений весны», а молодежь – фильм «Т-34». Она подчеркнула, что День Победы, как и прежде, основа национальной идентичности. Его значимость устойчива, но требует постоянного перевода на язык новых поколений. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. В Вы слушаете программу «Мастера»

0: Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня, может быть, будет необычный выпуск. Героев нет в студии, но они в наших сердцах. Каждому из них мы обязаны жизнью, обязаны тем, что сегодня, в эти победные майские дни, вспоминаем опять же тех людей, которые были совсем молодыми, но ринулись в этот бой для того, чтобы мы могли жить и чтобы жизнь продолжалась. Народный артист России, известный во всем мире балалайшник Михаил Рожков. С Рожковым были знакомы Любовь Орлова, Леонид Утесов, Жан Маре, Эдуардо де Филиппо, Марсель Марсо и многие другие звезды искусства. Все они высоко ценили мастерство русского музыканта. А между тем, далеко не все знают, какой непростой жизненный путь прошел этот всегда энергичный и доброжелательный человек. И как трудны и тяжелы были те 4 военных года, которые от звонка до звонка довелось ему провести на фронтах Великой Отечественной.
1: Когда я окончил музыкальное училище в Ленинграде в 1939 году имени Мусоргского, меня призвали в армию. В Москве я служил, и как только я отслужил 2 года, осталось мне в бане сходить 2 раза, была объявлена война. Случилось так, что я службу проходил в казармах на Колхозной площади, а там базировались военные ансамбли. Там был симфонический оркестр, там был балалаечный оркестр, в котором я служил. Это по приказу Ворошилова был создан такой оркестр. Я прослужил 2 года. Маршрут наш закончился в Бресте 20 июня 1941 года. Мы из Бреста поехали домой, а в эту ночь уже над нами 21 июня летели самолеты немецкой авиации бомбить Минск. А мы доехали спокойненько до Москвы, пришли в казармы, получили увольнительные, но в 3 часа только мы собрались поехать к родным, Молотов объявляет, что враг вероломно напал на нашу страну и так далее. И все, комиссар говорит: ну-ка, ребятки, обратно дайте мне ваши листочки. И он переправляет: вот вам 2 часа, поезжайте к своим родным, скажите здрасте и до свидания. Когда вы получите следующую увольнительную, неизвестно. И вот так вот началась наша военная служба. И мы были переформированы в военный ансамбль Калининского фронта. Я потом, будучи на фронте, я написал: за лесами, за морями, за высокими горами, между небом и землей, между фронтом и Москвой, между рек и речушек разных, на дорогах вечно грязных посреди Тверских болот жил и до сих пор живет со славой шире горизонта ансамбль Калининского фронта. Со времени Адама и Евы 500 мужчин без единицы девы, все ребята, когда нужно, жили весело и дружно, ездили в поездки часто, верст за 300-200, за 100 частей много обслужили, чести много заслужили и, довольные собой, возвращались мы домой. И так вот у меня шла поэма.

0: Их посылали туда, где вскоре должны были начаться бои. А первое боевое крещение Михаила Рожкова и его товарищей состоялось под Ржевом.
1: Нас посылали туда, где начиналось дело. Вот штурм Ржева. Вот в нем мы сперва играли. Потом, как заваруха началась большая, мы складываем свои балалайки и таскаем раненых. Не забуду в жизни, когда мне была дана в мое распоряжение лошадь, телега. И вот, пожалуйста, товарищ Рожков, подбирайте раненых и везите в санбат. Вон там лесочек. И вот я беру раненого, а дождик начался. Поле-то неровное. То яма, то бугорок, то углубление. Лошадь идет и заходит по брюху в воду. И телега тоже. Я вынимаю раненых и поднимаю на себе в горку. Причем это Тверские болота. Застряли танки, самоходки, студбекеры. Все застряло в грязи. Такая непролазная грязь. Болото. И мы голодные. Нет продуктов, боеприпасов нет. Наши ворвались в Ржев, а их покосили, потому что у них кончились патроны. Нет боеприпасов, грязь. Тяжелый штурм был Ржева. Я за этот штурм медаль получил потом, потому что я таскал этих раненых. Пока я их доставил в санбат, я упал без сознания. Все понимали, что мы все голодные. И вот мне открыли банку консервов. Когда я очнулся, мне сказали, вот, на, съешь, главврач приказал санбата. Я съел эту банку консервов, очень вкусные консервы почему-то были, кусок хлеба, и я ожил. И снова пошел за ранеными. И был забавный момент. Летчик, сволочь, мистер Шмидт, они над нами гуляли, как хотели. Летит низко-низко мимо меня и кулаком мне показывает. Я разозлился, я говорю, тоже кулаком пока. Я говорю, подожди, будет и наше время. Он разворачивается, и как даст очередь. Я успел прыгнуть в щель. Вот такие эпизоды на войне бывают. Но ничего, это тяжелое время прошло. Подморозило, высохло немножко. Все, появились танки, появились транспортеры, все появилось. Студбекеры, продукты, все появилось. Дела поправились. Но зато этой операцией Ржевской мы удержали немецкие дивизии в Ржеве. Они должны были по приказу Гитлера махнуть на Сталинград. И вот почему мы штурмовали Ржев. Хоронили 4 слоя, а штурмовали.
0: День Победы Михаил Рожков встретил в Риге. Не передать словами того счастья и ликования, какое испытали тогда все. Но было и еще одно чувство, которое с каждым днем становилось все сильнее и все отчетливее. Неутоленная жажда мирной жизни.
1: Я 7 лет не был дома. Я мать хочу видеть. Родной город. Мне родина нужна. И у меня еще учеба впереди. Я оделся в штатское и уехал. С Быковым мы сразу сели в поезд и в Москву. Приехали ни кола, ни двора, в какой-то подвал. И началась жизнь по подвалам. Но трудовая. В одном подвале мы устроились репетиции, в другом ночевать.
0: После войны Михаил Рожков осуществил свою давнюю мечту. Он стал выдающимся поистине народным артистом. Но и в мирные дни война иногда напоминала о себе с нами, встречами с друзьями, песнями тех лет, а иногда и новыми фильмами. Так случилось, когда Михаила Рожкова пригласили на съемки фильма «А зори здесь тихие», чтобы, как говорил режиссер Ростоцкий, вдохнуть жизнь в картину.
1: Ростоцкий делал картину «Зори здесь тихие». И когда он дошел до момента восков совершенно, увидел пилотку Лизы Бричкиной, он говорит, а вот здесь мне нужна балалайка Рожкова. Он мою балалайку уже слышал в кинофильме «Простая история», «Течет Волга». Здесь нужна балалайка Рожкова. Она так берет за сердцем, когда мы с гитаристом играем. Мы пришли, и как наиграли им, они заслушались прямо и говорят, Михаил Федорович, давайте. Потом в бане мы играли, они под нашу балалайку танцевали, пели. В общем, наша балалайка вошла в этот фильм «О зоре здесь стихи».
2: Программа «Мастера».
0: Мария Михайловна Рохлина. О начале войны 17-летняя Маша узнала в школе. В тот день был последний звонок. За плечами 10 классов. Всем классом они побежали на площадь, где по громкоговорителю транслировалось обращение Молотова. Всем классом прямо с площади ринулись в военкомат.
3: Что удивительно, ведь первые часы только войны были, да? А мы, когда пришли в военкомат, там уже полно народа было. Когда мы попали все-таки на прием к военкому, военком сказал, идите по домам, вы еще маленькие, надо будет, мы вас позовем. И нас всех отправили.
0: В военное время взрослеют очень быстро. Меньше чем через год бывшая десятиклассница оказалась в действующей армии. Она стала санинструктором. Откуда брались силы у этой маленькой хрупкой девчушки? Уму непостижимо. Всего-то в ней было 38 килограммов. Ну а чего-то именно ей поручали самые трудные задачи по переправке раненых в тыл. Так было под Сталинградом, так было на Курской дуге, так было и под Полтавой. Наверное, именно тогда к ней по-настоящему пришло осознание своей необходимости.
3: Я была среди солдат, я была на самой передовой. Идет наступление, батальон, там полк, идет наступление, раненые. Вот я с санитаром, я подползала к нему и тут же на поле боя его перевязывала. Мы ползали, мы были в брюках, в гимнастерках. Я очень хорошо ползаю по-пластунски. Я не медсестра была, я санинструктор. И еще что. Мало того, что вытащить раненого, надо вытащить его с оружием. Мы не бросали. Это обязательно было. Я очень долго была просто солдатом. Потом мне вдруг присвоили звание ефрейтора. И от танкистов я ушла в звание ефрейтора. А потом пошло, до старшего сержанта я дослужилась. Я поняла, что я что-то значу, что я что-то могу сделать. И что есть люди, которые благодаря мне остались живы. Когда меня через 40 лет Шептун из Новосибирска, старшина, нашел. Собственно, он нашел не меня, а нашел мою дочь. И дочь получила это письмо, и внучка в 10 часов вечера мне это письмо привезла домой, вся в слезах. Потому что, говорит, бабуль, мы с мамой прочли это письмо, и я сразу же поехала тебе его отвозить, потому что оно для тебя будет очень важное. А я, вы знаете, прочла это письмо, давай ее скорее кормить, уложила спать, а на следующее утро мы должны были ехать в парк Горького, там 9 мая, встреча. И я ночью вдруг вспомнила.
0: Именно в эти трудные дни санинструктор Мария Рохлина получила задание переправить на другой берег Днепра раненого старшину Шептуна.
3: Его нужно было обязательно переправить через Днепр, потому что у него могла начаться гангрена, были ранены обе ноги, и в голову у него ранение было. Сколотили несколько досок, вернее, не досок, бревен несколько сколотили, положили его на эти бревна, дали мне доску, просто обыкновенную доску вместо весла, и грести через Днепр. Но это мы находились на такой остров Безымянный на Днепре. Есть это ниже Днепродзержинска. А Днепр ведь река непредсказуемая, она очень быстрая, она очень бурная, и она очень глубокая, и очень много водоворотов там. И вот эти вот водовороты засасывали прямо. Течением должно было прибить нас к определенному месту. Рассчитали все так, ребята. А не доплыв до противоположного берега, у меня сломалась доска. А был конец октября. Днепр невероятно холодный. И я начала грести руками. Я гребла руками. Мы попали в водоворот. Нас начало относить снова на середину Днепра. Потому что уже руки мои не помогали. Я кричала. Спасите, помогите. Никого нигде, ни людей нет. А он смотрел на меня такими глазами. Молчал, ничего не говорил, но у него глаза были такие умоляющие. Невероятно. И нас подобрали только третий украинский фронт. Два фронта переплыли мы. Раненого сдали в госпиталь. А я была в полуобморочном тоже состоянии, потому что, во-первых, у меня были совершенно синие руки. Вот, я была вся мокрая, вся дрожала. Меня там и поили, и растирали спиртом. Я у них отлежалась тоже в санчасти в какой-то небольшой. Все-таки... Я его доставила на противоположный берег. Он в госпитале долго лечился. Я успела. У него не было газовой гангрены. Он вылечился. Он снова прибыл в нашу же дивизию и в наш полк. Но тогда стеснялся подойти ко мне и поблагодарить. А вот сейчас на закате жизни он хочет поблагодарить меня за те 40 лет жизни после войны, которые он прожил, за то, что он познал семейное счастье, что родил двоих детей, сына и дочь, что участвовал в восстановлении страны, сделал много полезного, но что он никогда не забывал меня, нашу Машу, нашу сестричку. А я, между прочим, за то, что переправила его, я не знала, куда его, в какой госпиталь отправили, а я должна была это знать. И я задержалась, по-моему, дней на 10. Меня уже чуть ли не списали, что я где-то пропала без вести. И мне объявили выговор. Я письмо помню наизусть. Он написал мне, что он помнит, видел, как я старалась его спасти изо всех сил. Но силёнки мои были слабенькие. Он видел, что это девочка, и что мы можем погибнуть вдвоем. Вы знаете, мы плакали вдвоем с мужем. Муж был еще жив, и мы ночью плакали вдвоем. Я вспоминала все это.

0: Войну Мария Михайловна должна была закончить в Берлине. В мае 45-го Первый украинский фронт стремительно продвигался к немецкой столице. Но вдруг Прага запросила помощи. И тогда весь фронт повернули на Прагу.
1: Мы, когда вошли в вот это предместье Праги, было, наверное, часов 4-5 утра. И вдруг стрельба. Стрельба со всех сторон. Мы решили, что снова где-то засада. И, конечно, все приготовились отражать все. И вдруг смотрим, наши солдаты и стреляют, и почему-то стреляют вверх. Почему вверх? Что случилось? Победа, победа!
2: Программа «Мастера».
0: Дмитрий Алексеевич Наливалкин родился в селе Красногвардейское Ставропольского края в крестьянской семье. А в действующую армию Дмитрия Наливалкина призвали всего за 3 месяца до этого, 25 января 1943 года. Ему было 17 лет и 2 месяца.
3: Мой боевой путь начался с этого села Красногвардейского, и пошли мы на Ростов. Немец отступал здорово. В общем, ему там под Сталинградом наложили как следует. А тут 5-я ударная армия прикрывала тех окруженных и наши войска от немцев, которые хотели освободить своих окруженных. Но нам это удавалось хорошо.
0: В боях за Никополь 320-я стрелковая дивизия понесла огромные потери. Она была отправлена в Воронеж на переформирование. А потом было форсирование Днепра, взятие Николаева, тяжелейшие бои за Одессу. Среди героев освобождения Одессы достойное место занимают воины 320-й Енакиевской стрелковой дивизии генерал-майора Ильи Ивановича Швыгина. Вечером 9 апреля выбившие фашистов из порта той самой дивизии, в которой воевал минометчик Дмитрий Наливалкин.
3: За Одессу бои очень тяжелые бои. Но сама уже подготовка наша и вера, что мы победим немцев, была неимоверная. Итак, мы Одессу освободили. Дальше немец пошел отступать, и у нас направление было на Молдавию. В результате немецкую оборону уничтожили, наши форсировали Днестр, и мы пошли вперед.
0: Потом были Яско-Кишиневская операция, освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, бои за Дебрецен и Будапешт.
3: Взяли Будапешт. После Будапешта к озеру Балатон. После Балатона в Альпийские горы, уже в Австрии. Там тяжелые такие бои были главным образом с власовцами. А немцы уже в это время практически потерпели всякое поражение. И мы дошли до города Брук, недалеко от Вены.
0: Это была победа. А потом команда «На родину!». 2,5 месяца пешком они шли назад, домой. В Каменец-Подольском их 320-ю дивизию расформировали. Но для Дмитрия Алексеевича военная служба на этом не закончилась. Он стал профессиональным военным. Уволившись в запас, Дмитрий Алексеевич активно включился в работу ветеранских организаций. С кем бы он ни встречался, он не переставал повторять.
3: Война есть война. Не дай бог, чтобы она еще повторилась. Хотелось бы, чтобы современная молодежь, первое, это работало. Во-вторых, училось, чтобы. В-третьих, чтобы беззаветно любила свою родину. В-четвертых, чтобы была великая дружба между народами.
4: А было вначале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, И в них оставалась душа навсегда. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

и выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах, на том берегу. На

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться

0: пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9:00, столько же в Севастополе и Симферополе, в Бишкеке полдень. В студии Дарьи Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Оспред России при ОБСЕ рассказал о реакции оценок российской стороны различных событий в Европе. Стало известно количество ракет, которые можно будет запускать с частного космодрома в Приморье. Сын узника Освенцима рассказал о подвиге отца. Об этих и других темах подробнее далее. ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при этой организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, на площадке ОБСЕ идет более профессиональный, если не диалог, то хотя бы обмен монологами, где российская сторона может донести свои оценки по различным сюжетам. По безопасности Европы, милитаризации Европы, ситуации на Украине, действиям Киева. По его словам, реакция последовала сразу. В нескольких столицах российские послы получили соответствующие сигналы по поводу оценок, которые были озвучены Россией на площадке ОБСЕ. Судно, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага, сообщила испанская телерадиокомпания. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию. По итогам 2025 года страны вывезли из этих фруктов на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, следует из анализа РИА Новости открытых данных. Топ-5 яблочных экспортеров вошли также Сербия, Молдавия и ЮАР. Помимо этого, Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии, Казахстана, Турции, Чили и Аргентины. Космодром «Приморский», который российская частная космическая компания Space Energy планирует построить уже в этом году, позволит запускать до 50 легких ракет в год, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. Космодром будет предназначен для запуска сверхлегкой ракеты-носителя «Орбита», разработанной Space Energy. Первый полет планируется в 2027 году. Однако говорится, что при успешной реализации проекта он может произойти уже в этом году. Генеральное консульство России в городе Хьюстоне, штат Техас, провело 9 мая мероприятие в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участникам празднования показали фильм «Солдатик» о мальчике-сыне полка. В сообщении генконсульства упоминается, что гости мероприятия принесли портреты своих родственников, служивших во время Великой Отечественной войны. Ведомство уточнило, что ранее была проведена акция «Бессмертный

0: полк.
1: Сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева. Александр рассказал в беседе с РИА Новости, как его отец со своими товарищами спасали людей в лагере, а по окончании войны помогли вернуться домой. Александр Федорович, узник концлагеря Освенцима, один из организаторов подпольной организации «Сопротивление советских военнопленных». Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Александр Федорович написал книгу «Солдаты малой войны». Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
3: Дорогие друзья, доброе утро. Это «Радио Спутник», «Живая природа». День продолжается, утро продолжается.
4: Утро начинается.
3: Это была Нина Ватт. Вы ее только что услышали. Эдгард Запашный в студии. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Официальный канал ВК, Радио Спутник, телеграм-канал Радио Спутник. И вы сразу увидите нашего гостя. С удовольствием представлю вам дипломированный эколог, член экспертного совета президентского фонда экологических и природоохранных проектов Артем Акшинцев. Здравствуйте.
5: Привет.
3: Можно сразу начать с темы, которая, ну, последние несколько недель является наиболее острой. Это в Дагестане наводнение, пострадало большое количество животных. Надо понимать, что Дагестан богатый сельскохозяйственный край. И у меня все время вот какой вопрос в связи с такими событиями. Это мы сейчас живем в мир информации, когда произошедшее становится резким, таким эмоциональным фондом. А потом, когда анализируешь, оказывается, наводнения чуть ли не каждый год случаются именно в этом месте. Что чиновники, в принципе, должны были знать, что такое произойдет, и ничего не сделали. Почему в этом году вот эта трагедия наиболее остро сейчас звучит?
5: Наиболее остро она звучит из-за страданий людей, которые мы, безусловно, видим, используя наши зеркальные нейроны, сопереживаем им. И понимаем, что на месте этих граждан Российской Федерации могли оказаться мы с вами, если бы, там, не знаю, поехали отдохнуть в Дагестан. Замечательный край, удивительный, все здорово, всем советую, но вот есть нюанс. И опять же, этот нюанс касается сейчас любого региона, на самом деле, нашего мира. И сейчас мы говорим даже не только про Россию, но в целом про земной шарик. Есть такая история, что как будто бы одинаковое количество катастрофических природных явлений происходит. Что сейчас, что там 10 лет назад, что 20. Просто сейчас мы про них больше слышим.
3: Ну, потому что это поле.
5: Да, это не так. Опять же, этот довод был актуален в годах 80-х, ну, 90-х, когда еще не была столь массированно распространена информация по миру. Она так быстро не распространялась. Мы живем в эпоху интернета и в эпоху больших данных. И сейчас ученые точно знают, что частота и интенсивность катастрофических природных явлений растет. Начиная с 80-х годов, она выросла более чем в 3 раза. По миру. Мы понимаем, что сейчас подобных явлений, как наводнения, ураганы, засухи и так далее, они происходят в 3 раза чаще и в 2 раза интенсивнее, чем еще там в 80-х годах, например.
3: Этому есть объяснение?
5: Конечно. Это быстрые климатические изменения, точнее, их последствия. Угу. Мы живем в мире, но, опять же, вы, скорее всего, слышали про глобальное потепление.
3: Да все слышали.
5: Ну, мне, как экологу, очень не нравится этот термин, да и климатологи тоже со мной солидарны.
3: Он правдивый?
5: Он неточный. Ага. Это как то, что всех динозавров убил метеорит. Откуда же тогда взялись голуби, да? Ага. Голуби — это потомки динозавров. Такая история.
3: Так. Вот. Я тоже не верю в теорию...
5: Есть изменение климата. Когда климат быстро меняется, экосистемы деградируют, разрушаются и выживают там остатки какие-то. Поэтому с точки зрения там, динозавров, мы живем в постапокалипсисе. Вот. Такая история. Опять же, говоря про климат, про потепление, да, планета теплеет. Это не так страшно, на самом деле, звучит. На планете было жарче, чем сейчас. Было жарче. И СО2 в атмосфере было гораздо больше, чем сейчас. Было. Вопрос скорости изменений. Из-за скорости, ну, захоранилось там миллиарды лет, если мы говорим про нефть, или миллионы лет, если мы говорим про уголь, все это захоранилось в недрах планеты Земля. Откуда СО2 брался? Из атмосферы. плавно-плавно забирался. Сейчас же мы активно врываемся в недра и все это сжигаем, выбрасываем в атмосферу. Климатосфера, ну это умозрительное название от климатологов, это все факторы, влияющие на климат нашей планеты. Климатосфера. А климатосфера начинает ее начинать лихорадить. Ну, действительно, это как, не знаю, вот, Эдгар, вы качаетесь.
3: Да.
5: И опять же, представьте себе, что вы идете в спортзал, и вы сразу берете вес, там, не знаю, какую-нибудь штангу, 200 килограмм, вы же надорветесь.
3: Поломаюсь.
5: Да. Если же вы планомерно начинаете заниматься, с малых весов, с большого количества повторений, плавно поднимаете, вы в итоге возьмете на штангу эти 200 килограмм. То же самое сейчас происходит с климатом. Мы сразу ему даем эти 200 килограмм парниковых газов, и он ломается. И сейчас мы с вами сталкиваемся с последствиями этих изменений.
3: То есть это все-таки рукотворное?
5: Да, то есть тут нет даже вопроса. Консенсус среди ученых есть. Даже если там говорить Росгидромет, тот же самый наш государственный Росгидромет, в открытую публикует свои обзоры, свои оценки рисков. Все это в условиях того, что он учитывает последствия быстрых климатических изменений, последствия изменения климата. То есть тут нет никаких вопросов, ну, кроме как дебатов у политиков. Политики активно используют незнание населения, ну, на этом играют, там, свои политические очки зарабатывают. Но бог с ними. А мы сейчас говорим с точки зрения науки. Климат меняется, и будет меняться все интенсивнее и интенсивнее. Сейчас, исходя из текущих трендов мировых на выбросы углекислого газа, и несмотря на международные соглашения по типу Парижского соглашения о климате, которое ратифицировало огромное количество стран мира, в котором мы тоже участие принимаем, несмотря на все это, климат меняется очень стремительно. Ага. И мы будем сталкиваться с последствиями все активнее и активнее. То есть и уже сталкиваемся сейчас и понимаем, что именно сейчас мы теряем ту же самую мерзлоту, которую в советские годы называли вечной. Сейчас это уже не вечная мерзлота, потому что она плывет, она тает. А когда плывет мерзлота, плывут все коммуникации, построенные на свайных конструкциях. Мы теряем нашу Сибирь.
3: Ну, давайте вернемся в Дагестан.
5: Давайте.
3: Это должно было быть прогнозируемо?
5: Это было спрогнозировано в 22-м году последний раз в обзоре Росгидромета.
3: То есть сейчас можно смело называть, что виновников нужно будет все-таки выявить.
5: Ну, смотрите, подобная история была в Крымске лет 10 назад, получается,
3: да,
5: уже.
3: Да, серьезная трагедия.
5: Очень, очень похожая история на самом-то деле. Ага. И тоже все говорили, что сейчас выявим виновных,
1: не
5: всех
1: вы?
5: Накажем. Да, это как сейчас в Дагестане, то же самое. Там дамбу прорвало, и решили наказать инженера, который вот, видимо, одного на него уголовку завели, и вот такие.
1: Но он же виноват.
5: Он виноват. Виновата вся система здесь целиком, коррумпированная довольно. Кто ему давал разрешение на эксплуатацию этой дамбы? Кто собственник? То есть это нужно раскручивать. Строили ее советские люди очень давно.
3: Понятно.
5: Кто ее содержал? Кто ее принимал на баланс? Кто эти люди, которые приезжали из инспекций и подтверждали ему? Это не он подтверждал. Он говорил, ребят, все хорошо. Они, где они были, проверяющие ребята? Которые говорили, да, все окей, все документы окей, мы поехали. Мы понимаем, что сейчас система сложилась. Да, это не только касается Дагестана. Очень много на местах историй, когда люди не учитывают силу природы. Ну, как будто бы живут в карточном, там, не знаю, в каком-то иллюзорном мире, где природа отдельно, а мы отдельно. Ну, вот у нас тут телевизор, квартирка, все хорошо, а вот природа — это где-то там, не знаю, в тайге, например, там, где медведи ходят. Все по-другому. Сейчас мы понимаем, что и в Краснодарском крае у нас уже смерчи встречаются. Ну, смерчи-то чего не было никогда. Сейчас это уже такая история. У нас
1: в Москве ситуация... тропические ливни.
5: Да, у нас алповые ливни. Но, опять же, касаемо Кавказского региона, сейчас, ну, прогноз, который есть, это усиление, увеличение частоты и усиление интенсивности залповых ливневых осадков. То есть, когда у нас есть модуль стока. Модуль стока — это сколько воды приходит там с квадратного километра в секунду. Когда у нас огромный модуль стока резко возрастает, и реки не справляются, потому что реки не чистятся, не углубляются, не производится работа по расчистке дна, не производится надлежащего обслуживания гидротехнических сооружений. Тоже есть такое. И, опять же, большой нюанс в сфере коррупции в плане застройки опасных зон для потопления.
3: Ох, у меня циничный очень вопрос сейчас есть. Знаете, я время от времени задумываюсь каждый раз, когда люди, правители, назовем так, руководители целых стран и регионов вдруг начинают поднимать вопрос демографии и говорят, нам надо поднимать демографию, нас становится там, или мы не увеличиваемся в том темпе, в котором хотелось бы. Ведь общее количество людей, оно растет по земному шару, да? Я когда родился, по-моему, было что-то в районе до 6 миллиардов. Сейчас уже 10 миллиардов. Я в 76-м году родился.
5: В 76-м 4 миллиарда.
3: Вот, я же говорю, до 6, видите, да? 4 миллиарда. То есть уже в 2,5 раза я только застал увеличение.
5: Ну, в 2 с небольшим. Сейчас у нас чуть больше 8 миллиардов.
1: Но это, да? Китайцы и индусы.
3: Подожди, это не важно. Я сейчас про человека. человеческое понятие. То есть мы пытаемся поднять демографию. Они пытаются поднять демографию. Их тоже у них получается, у нас нет. Но в целом-то этот вопрос все равно приведет к катастрофе. Ведь, как только что вы сказали, это рукотворная штука. Потому что большое количество людей, еще большее количество людей, оно будет употреблять гораздо больше ресурсов, больше энергии, больше выделять СО2, да, планета будет нагреваться, и мы сами приведем эту планету к катастрофе. Так получается? Логично?
5: Если рассуждать более реалистично, скажем так, то очень похоже на это. Очень похоже. Если говорить как оптимист, а эколог не может не быть выученным оптимистом, иначе профессия слишком депрессивная.
3: То есть создавать иллюзию? Да?
5: Не иллюзию. У тебя есть идея, что мы справимся. Мы как люди, как человечество. Потому что экологи — это видовые эгоисты. Ну, мы. Потому что мы на стороне людей. И нам хочется, чтобы люди выжили на этой планете, оставили ее за собой. Не какие-нибудь дальнейшие, уже, там, не знаю, лемуры, кто угодно, говорил о том, что вот когда-то были люди, знаете, вот смотрите, там, остатки их цивилизации. Да, фотографии уже выцветут. Вот. Даже они. Мы понимаем, что сейчас, да, огромное количество проблем связано с перенаселением. Но, опять же, вот этот растущий популяционный пузырь, он не касается, например, таких стран, как Россия, как Штаты, как Япония, как Канада, как Исландия.
1: Япония не касается?
5: Нет, нет. Везде у нас индекс в любой так называемой развитой стране, у нас индекс фертильности 1,21. Ну, это вот у нас в России 1,21. Там в Японии 1,32, там какие-нибудь такие истории. Но это можно посмотреть на вот день конкретный, просто вбить индекс рождаемости или индекс фертильности. То есть мы понимаем, что чтобы популяция оставалась на том же уровне в стране, нам нужно 2,2, а у нас 1,2.
3: Да. Ну, мы потихонечку вымираем.
5: Вымираем. При этом у нас огромное количество людей плодится в той же самой Африке, в той же самой Индии, да, безусловно. В Китае уже нет, уже снизились темпы рождаемости. У них большая проблема демографическая из-за закона одна семья, один ребенок. То есть они с этим очень сильно хапнули очень плохих последствий. Сейчас мы понимаем, что плодятся, есть популяционные пузыри, которые куда-то будут прорываться. И у нас уже сейчас ООН фиксирует 30 миллионов климатических беженцев в год. 30 миллионов людей лишаются своих мест обитания из-за климатических факторов.
3: Термин новый для себя. Климатических, как вы сейчас сказали, климатических...
5: Мигрантов.
3: Да. Это люди, которые бегут от условий жизни, да?
5: Да. Они понимают, что больше жить на этой земле нельзя. Там в Эфиопии, которая столкнулась за эти 5 лет, у них больше миллиона смертей от засухи. Просто миллион людей умерло. Про это кто-нибудь говорит? В студиях, в развитых странах. Чаще всего нет.
3: Это не принято.
5: Потому что что-то там в Африке происходит. Но в то же самое время мы понимаем, что мы живем в мире, где любые пандемии, они возникают часто в местах массовой смерти людей, они распространяются по всему миру. Очень легко и просто, там ковид это показал. Именно поэтому сейчас мы понимаем, что у людей большая сила, огромная сила. Мы живем в эпоху антропоцена, когда людская деятельность стала факторообразующей, который меняет окружающий мир. У нас большая сила, но должна быть большая ответственность. И большая ответственность пока что не наблюдается. В некоторых местах есть, когда ты там смотришь какие-нибудь заседания ООН или читаешь отчеты ООНовские о климате, которые Гутерреш там бедный все пытается с ними как-то скачет. Вот. Самое там смешное про отчеты ООН, я сталкиваюсь в своей работе, там есть количество скачиваний. И ты смотришь, сколько людей скачали этот отчет, видимо, прочитали где-то. И там, 1500, 2000, 2200. Самое большое количество скачиваний у отчета ООН о том, что отчеты ООН не читают. Прям такой отчет есть. И его скачали больше всего раз. Прям можно зайти на официальный сайт, проверить. Очень смешно.
3: Это выглядит как парадокс, но это факт, да? У меня есть вопрос. Вот ответьте мне, пожалуйста, как эколог. Недавно прошел так называемый час Земли. Может быть, в нашей стране в этом году и не так громко он прозвучал, но напомню, это акция, когда в определенный назначенный час просят всех погасить свет. Дома ли, на работе ли, подсветку. И мы видели, как выключали подсветку в разные года и Большого театра, и Кремля, и Большого московского цирка, и университета, все дела. Это вообще помогает или это просто-напросто, кто-то хайпится, определенный флешмоб для соцсетей? Вы в этот момент час Земли радуетесь и говорите, хоть что-то мы хорошее все-таки можем делать? Или это, пиар ради пиара?
5: Смотрите, есть такая известная, была уже известная экспозиция, акт творчества. Туфли, прибитые к стене дома в честь, в честь памяти жертв домашнего насилия. Вся стена дома была женскими туфлями прибитыми, украшена. это привлекает внимание к проблеме домашнего насилия. Угу. То же самое, решает ли это проблему домашнего насилия? Угу. Решает ли это проблему, там, не знаю, красоты дома, не знаю, что угодно? Конечно, нет. Это привлекает внимание.
3: Угу.
5: То же самое, любые экологические мировые акции, как час земли, что угодно, это привлекает внимание. Это момент популяризации.
3: Угу.
5: И это важно. То есть тут нет такого, что там меня как-то спрашивали, оцените нагрузку на электросети от того, что сначала выключили, потом через час включили, вот такие какие-то истории, как электросети справляются. Не в этом дело, не в электросетях, не в, даже не в сэкономленной энергии напрямую за этот час.
3: Угу.
5: Вопрос в том, чтобы люди просто задумались и увидели, что они не одни. Потому что нам очень важно, ну, мы все-таки ребята стайные такие.
3: Uh-huh.
5: Ну, мы жили в малых популяциях открытых саванн исторически, и наши мозги сформировались в этих условиях. Мы понимаем, что вот нам важно быть не одинокими. И когда мы видим, что по всему миру люди проявляют внимание, проявляют активность по этому вопросу, мы понимаем, что мы не одиноки и можем дальше работать.
3: Uh-huh.
5: Это придает силы. Ничего нет, ничего более страшного, чем остаться одному.
0: Тут вопрос, привлекать внимание. Я думаю, видели не раз, да, эти выходки экоактивистов, которые
5: Конечно. Отбивали
0: произведение искусства, что они там еще делают, приковывают себя, да, к
5: да. Дороге,
0: магистраль в Германии, да. Это же тоже привлечь внимание, но это вызывает негативный подтекст. Ну, то есть огромное количество людей сейчас настроены негативно к таким вот экоактивистам, потому что, ну, это эко-шиза.
5: Смотрите.
0: Но это привлечение внимания.
5: Конечно. Опять, что-то я встал на тему домашнего насилия. Сейчас немножко дальше пойдем, про феминизм поговорим. 8 марта. Марш пустых кастрюль. Это шиза или нет? Просто с пустыми кастрюлями выходят женщины на улицу и маршируют.
0: Шиза?
5: Шиза.
3: Понятия не имею, что-то такое первый раз слышу,
5: честно. Вот откуда взялся праздник 8 марта?
3: А, ну понятно, это я сейчас не про историю.
5: А вот такая история. Это история, которая нам подарила, собственно, современное феминистическое сообщество.
3: Нет, вы как эколог поддерживаете подобного рода акции?
5: Я понимаю, что я в них не участвовал.
3: Нет, поддерживаете или нет? Вы радуетесь? Вот женщина взяла томатный суп на картину Ван Гога вылила.
5: Кстати говоря, смотрите, тут я понимаю, почему это происходит.
3: Да.
5: Во-первых, картины Ван Гога закрыты стеклом.
0: Это сейчас начали закрывать. До этого они были...
3: Не, это было испорчено.
0: Было испорчено.
5: Опять же, потому что некоторые люди ведомы и действуют без мозга. Они видят, что где-то провернули подобную акцию, вылив. Ну, люди бывают такие. Они следуют за образцом, скажем так.
3: Хуже дурака, дурак с инициативой, да?
5: Кто-то продумывает акцию и вливает суп на ту же самую картину, которая защищена стеклом. А кто-то решает поддержать движ.
0: Артём, ну я вижу, вы прям поддерживаете, да?
5: В этом весь прикол, что я поддерживаю движение в этом направлении в целом, потому что людям пора как-то с мозгами своими встречаться.
0: Но с мозгами встречаться, но это должно же быть экологично. Ну вот смотрите, это экология, да? То есть...
5: Ну смотрите, экологично, когда ваш дом сносят потоком селя в Дагестане. Не экологично.
0: Нет. Ну,
5: это последствия.
0: Портить.
5: Это все один мир. Мы не можем разделять это на разные полочки раскладывать. В этом весь прикол.
3: Мне кажется, Нина пыталась основную мысль донести, что, ребят, вы, когда хотите сделать доброе дело, вы, получается, еще хуже только вредите этому доброму делу, потому что часть общества реагирует негативно на ваш флешмоб. Может быть, мысль-то у вас и хорошая, обратить внимание на проблему, но то, каким языком вы это делаете, вы, получается, только вызываете огонь на себя.
5: Да, и зачастую это связано с отчаянием. То есть я понимаю этих людей, я не то, что их поддерживаю, я их понимаю. Это немножко другое. Потому что очень много отчаяния. Вопросы, которые не решаются, остаются без решения. Мы видим, как вырываются леса. Мы видим, как сейчас в той же самой Индонезии вырубаются леса для биоэтаноловых площадок. В Сибири у нас просто песня. И мы понимаем, что очень многие люди сталкиваются с этим, понимают, что в век капитализма вопросы тактики превалируют над вопросами стратегии. Тактика — это кратковременная выгода. Стратегия — выгода долгосрочная.
3: Угу.
5: И сейчас стратегически мыслить тяжело. Ну, нам, в принципе, это тяжело. Мы охотники-собиратели-трупоеды. Это наша экологическая роль, экологическая ниша.
3: Угу.
5: У нас, ну, прямая угроза есть. Вот, типа, угроза есть, мы реагируем. Угрозы нет, мы такие, ну, мы чилим.
3: Так он строит человек.
5: Да, нам пора выходить за рамки своих биологически обусловленных реакций. Уже давно, потому что мы уже вышли по силе-то. Мы вышли за эти рамки, а по мозгам еще нет. Вот, поэтому есть самые разные проявления. И я могу понять, когда делают те или иные. Не могу понять, когда разрушают природу и гордятся этим. Но этого почти сейчас нет. Когда у нас наносится ущерб природе, все максимально стараются сразу скрыть свои имена. Максимально стараются где-то...
0: Да. Да?
3: Знаменитых лесорубов нет.
5: Да, конечно. Ну, там, то же самое. Там, не знаю, развился мазут. Кому принадлежит мазут? Все там, все типа затихарились максимально.
3: Конечно.
5: Вот, мы понимаем, что сейчас мир уже изменился хотя бы в этом, потому что еще там...
0: И раньше этим гордились.
5: Конечно. 100 лет назад гордый промышленник, который говорит, что вот я там, не знаю, там ребята, которые на Урале строили заводы, все знали, кому принадлежит завод, что он делает, все гордятся этим.
0: А сейчас, пудры с цинком.
5: Сейчас, ну, конечно, там чего только не было. Там с радоном зубная паста, там чего только не было. Вот. Мы понимаем сейчас, что наносить вред природе не камильфо. Плохо. но при этом мы продолжаем наносить вред. И вот эти ребята, которые, с одной стороны, наносят вред окружающей среде усиленно, а с другой стороны, к чему-то там призывают, или говорят, да-да-да, мы экологичны, вот это, конечно, меня смущает. Недавно был как раз отчет, ну как, относительно недавно, о том, что 1% самых богатейших людей планеты сжег за день больше СО2, чем выбрасывают 4 миллиарда человек. За неделю.
0: Как он это сделал?
5: За счет своих выбросов с частных самолетов, за счет своих бизнесов и так далее. Вот. Мы понимаем, что есть такая...
3: Один из экологов в моей программе назвал очень страшную цифру, сказал, что если в ближайшие 100 лет стратегию, ну вот просто ничего не будем менять, и будет жизнь развиваться, как она развивается прямо сейчас, то через 150 лет настанет точка невозврата, а через 300 лет, он конкретно назвал цифру, значит, температура на планете будет плюс 100 градусов. Вы вот так вот можете...
5: Ну, это он очень смело сказал.
3: Смело, да, это было?
5: Ну, нам... Смотрите, точка невозврата, если мы говорим про природу изначальную, которая была там, к началу 19 даже века, да, она уже пройдена. Мы уже не вернемся в эти реалии. Уже слишком много видов вымерло из-за нашей деятельности. Да. Мы уже не вернемся в эту историю. Точка невозврата пройдена. То же самое касается выбросов парниковых газов. Именно поэтому сейчас на климатических саммитах и на международном уровне всегда идут разговоры не только о митигации. Митигация — это снижение воздействия на окружающую среду. Но об адаптации к тем изменениям, которых уже не избежать. И поэтому все сейчас говорят митигация, адаптация. И вот примерно пытаются это по финансированию урегулировать 50/50. Плавность идет к цифре 50/50. То есть 50% ресурсов будет тратиться на снижение уровня воздействия на окружающую среду, 50% на адаптацию к изменениям, которых уже не избежать. И такие изменения уже сейчас есть. Опять же, там, в Индии 3-4 градуса по влажному термометру. 3-4 градуса по влажному термометру — это значит, что у нас не испаряется пот. Мы не можем охлаждаться. Люди умирают. Умирают дети, умирают старики. Все это, понятное дело, еще и в условиях Индии крайне опасная эпидобстановочка.
3: Сколько лет вы даете этой планете?
5: Планете очень много лет даю.
3: Ну, я имею в виду...
5: Планете людей — это другое.
3: Да, существованию этой цивилизации.
5: Сложно сказать, слишком сложно ставить. Если мы говорим вот в вакууме, просто берем сейчас, не учитывая развитие технологий, а это нельзя делать.
3: Да.
5: Если мы не учитываем, говорим, вот мы с технологиями, которые сейчас у нас есть, и вот с ними идем дальше, то, ну, резкое снижение численности населения там к 1965 году. Резкое снижение численности населения.
3: Вы еще меньше даете.
5: Конечно, меньше. Конечно, меньше. Потому что уже сейчас мы видим огромное количество проблем.
0: У меня вопрос в конце. Смотрите, у нас меняется мир, меняется температура, да? Вы сказали, адаптация. Когда-нибудь все-таки у нас сменят времена года, ну, то есть перенесут немножко по-другому, потому что сейчас уже как бы у нас уже ближе к лету, да? То есть должны на пару месяцев перенести, будет это или нет?
5: Исходя из последних публикаций, опять же, британских ученых, но в хорошем плане, мы вообще теряем времена года, таковые четко обозначенные периоды. У нас вполне возможен и снег летом, и заморозки повторные, и третичные, и так далее, и четвертичные.
0: То есть сдвинут, да, все-таки?
5: Весной. Это не сдвинут, это их как будто пошинковали и нарисовали.
3: Пересмотреть.
5: Так, ну, просто чуть теплее, чуть холоднее. Росгидромет предупреждает. Летом будет теплее, зимой холоднее.
3: Дорогие друзья, если хотите изменить мир, начните с человека в зеркале. Так сказал в свое время Майкл Джексон. Поэтому, наверное, правильно резюмировать наш разговор, что давайте не будем перекладывать ответственность на всех, кроме себя. И на себя в том числе. Если есть возможность сэкономить воду, не включить лишний раз электричество, проследить за порядком, давайте все это сделаем. Как сказал Артем, точка невозврата уже пройдена.
5: Да, необходимо оптимизировать рабочий
3: процесс. Мы благодарим вас, дипломированный эколог, член экспертного совета президентского фонда экологических и природоохранных проектов Артем Акшинцев был у нас в студии. Спасибо вам громадное. Спасибо за небольшую долю оптимизма, которую вы все-таки пытаетесь излучать. Но самое главное, большое вам спасибо за правду. Хоть она и горькая, правда. Нина, делаем небольшую паузу, слушаем новости, остаемся на радио «Спутник» и дальше продолжим нашу программу.
2: Живая природа. С Эдгардом Запашным.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.
2: Введите имя.
0: Герман Клименко.
2: Уточните свой статус.
0: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
2: Введите пароль.
0: Радио «Спутник».
2: Докажите, что вы не робот.
0: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, после чего связанные с Россией культурные мероприятия нередко отменяются в последний момент. Об этом рассказал РИА Новости участница движения «Бессмертный полк» в Риме. Она упомянула, что после фестиваля стали проводить обыски у некоторых итальянских активистов в Неаполе и Флоренции с формулировкой «подозрения в терроризме». При этом она подчеркнула, что обыски не были связаны непосредственно с фестивалем. Немецкий военнопленный после возвращения в Германию в 1949 году сохранил теплые воспоминания о советских военных, как о людях, готовых поделиться последней едой, рассказала РИА Новости дочь бывшего солдата вермахта, жительница ФРГ Мариана Голуб. По ее словам, в 1943 году, после отступления немецких войск в результате поражения в Сталинградской битве, ее отец Герберт Рихард Роберт Голуб попал в плен. Согласно его рассказам, советские солдаты буквально спасли истощенных, ослабленных голодом и холодом немецких военнопленных от смерти. Реальные сроки до 3,5 лет лишения свободы за нападение на контролеров получили 15 безбилетников в Москве за 3 года. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что за этот период в городском транспорте выявили 140 нарушителей закона. Они вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Максимальный срок наказания за это – до 10 лет лишения свободы. Главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина рассказала, что делать при укусе клеща. Впившегося в кожу клеща нужно удалить как можно быстрее, вращая его против часовой стрелки, а после обработать место укуса антисептиком. По ее словам, нужно захватить клеща как можно ближе к коже, у самой головы, при этом не давить на тело клеща, а плавно и аккуратно вытаскивать его, вращая против часовой стрелки. Нельзя дергать резко, чтобы не оторвать голову клеща, который может остаться в коже. Не стоит также пытаться удалять клеща маслом, лаком для ногтей или другими средствами. Они неэффективны, добавила инфекционист. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие 3 суток. Поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в России будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на 4-5 градусов. Согласно официальному прогнозу гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1 градус в нескольких федеральных округах. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Эдгар Запашный, Нина Ват. Подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции. Вы увидите нашего следующего гостя. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа в ВК. Вы нас видите, а мы вас потом будем читать, потому что нам очень важно ваше мнение. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Орнитолог Ольга Игоревна Роздина присоединилась к нам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, потому что птицы, хоть и, наверное, менее популярные животные в нашей среде, чем собаки и кошки, вы, наверное, с этим согласны?
3: Ну, конечно. На первом месте спорный вопрос 50 на 50, конечно, собаки и кошки, а птицы – это да.
2: Да, нету таких людей, которые не знают, что такое птица, и нету таких людей, которые никогда бы не мечтали летать.
3: Это да, это безусловно.
2: Нина, ты хотела бы летать, уметь?
4: Я бы хотела мечтать мысли.
3: Нет, ну это так классно, вот ты летишь.
2: Это не романтическое, видите, даже я хотел бы уметь летать.
3: Ну да.
2: Не знаю, зачем Нина хотела бы читать мысли, видимо.
3: Ну, в целях безопасности, в первую очередь.
2: Есть какие-то у нее подозрения. Но позвольте все-таки серьезно начать нашу вторую половину программы. Значит, ну, достаточно недавно императорского пингвина признали как вымирающий вид. Пингвинов мы обсуждали в этой студии много раз, невероятно удивительные существа, интересные существа и относящиеся к одним из самых популярных птиц, которые не умеют летать.
3: Ну, если страусов не считать, то да.
2: Да, пингвины и страусы, наверное, это самые такие яркие представители нелетающих птиц.
3: Ну да, всяких киви там и прочих мы не берем.
4: Уже курицы тоже же не летают.
2: По остаточному принципу. Угу. По остаточному принципу.
3: Курицы просто разучились.
2: Вот. Скажите, пожалуйста, вот такие новости вас, как орнитолога с большим стажем, настораживают? Что вы скажете или говорите каждый раз, когда читаете вот императорский пингвин под вымирание?
3: Я чувствую грусть, в первую очередь, конечно, но потому что у нас, в общем-то, все животные находятся под угрозой. Уже достаточно много лет с тех пор, как человек, в общем, стал сверххищником.
2: Угу.
3: Ну, в общем, очередной вид начинает пропадать, его численность начинает уменьшаться. Ну, а что я могу испытывать? Только грусть.
2: Ну, подождите, вы сейчас вспомнили человека как существо, а всегда ли человек является причиной вымирания тех или иных животных?
3: Почему? Динозавры без нас вымерли, собственно говоря.
2: Пингвины как пострадали от рук человека, и действительно ли причина?
3: Да, пингвины от рук человека страдали очень сильно. Во-первых, значит, вот с южноафриканскими пингвинами, с чернолапами грустная история, когда острова, на котором они гнездились, там образуется так называемая гуану.
2: Да.
3: Вот, который в 19 веке был уникальным удобрением, ну, в начале 20-го тоже, уникальным удобрением, повышающим урожай на сельскохозяйственных культур. Там просто остров, на котором гнездились эти пингвины и олуши, чернолапы или еще ослиные пингвины, южноафриканские пингвины, у них много названий, просто скопали до скальных пород, и все. А пингвинам негде было гнездиться. Кроме того, поскольку пингвины – это такие животные, которые накапливают довольно много жира, вот, допустим, тех же королевских пингвинов, которые это южные полушария, понятное дело, как и все пингвины, вот, их просто тупо жгли, поскольку они хорошо горели, для, эти самые китобои, для того, чтобы вытапливать китовый жир.
2: Это правда, да.
3: Вот, так что, ну, что делать? Животные, в общем, где-то вот, наверное, с 17-го, с 18 века, когда получило развитие мореплавания, пропало довольно много животных, и там мы вспомним и стеллеровую корову, и бескрылую гагарку. Вот. Американцы вообще приложили массу усилий. Они, ребята, последовательные, как они своего странствующего голубя ухитрились истребить. Это вообще песня. Там тысячные стаи, которые затмевали небо. И в итоге, по-моему, в 1911 году последний голубь умер в зоопарке Цинциннати. Я говорю, последовательные ребята. Своего американского журавля они ухитрились низвести до 17 экземпляров, после чего резко спохватились. Ну, надо дать им должное, они численность сейчас потихоньку восстанавливают. Но это огромная такая трудозатратная и денегозатратная работа.
2: Ну, на сегодняшний момент пингвины продолжают страдать от деятельности человека?
3: Ну, в общем, что могу сказать. Пингвины выбрали хорошую стратегию. Они максимально живут и размножаются максимально далеко от человека.
2: Мы сейчас про императорский говорим.
3: Да, ну вообще все пингвины. Но императорские, у них вообще уникальная стратегия размножения. То есть они размножаются в самое, казалось бы, чудовищное время года. Мороз минус 60, минус 70, ураганный ветер, по-моему, там 200 км в час. Полярная ночь. И вот стоят эти вот пингвины, сначала мужики, потом к ним женщины приходят. И вот у них это яйцо на лапе, они его прикрывают брюшной кожной складкой такой. И вот они стоят. И стоят они долго, до вылупления птенца. Птенец вылупляется где-то там, ну, в общем, через 2 месяца. За это время они теряют до 40% массы с тела. Вот. Потом приходят самки, принимают у них... А самки в это время кормятся активно, потому что они основную часть массы вложили в производство этого яйца, яйцо одно всегда, вот, откормились, набрали жир, они приходят, сменяют самцов, самцы уходят кормиться. Если самка пропала, ее там морской леопард съел или кто-то еще, то самец просто бросает новорожденного птенца и уходит, потому что иначе он не выживет. Как бы вот взрослая уже сформировавшаяся особь, она более ценна, чем новорожденный птенец.
2: Птенец, соответственно, погибнет.
3: Ну, разумеется. Я видела очень классный фильм BBC производства, когда вот самец неудачно повернулся, у него яйцо это скатывается с лап, и тут же замерзает, покрывается трещинами и, собственно, лопается. К сожалению, условия такие экстремальные, что вот, но зато они максимально себя обезопасили. До последнего времени императорские пингвины были, в общем, достаточно благополучные. Но, собственно, вот была информация, что колония, которой было 10 тысяч птенцов, погибла от обрушения льда, то есть сами взрослые птицы не погибли, они ушли в воду. Вот. А птенцы, которые еще не умели плавать, они утонули. Ну, собственно говоря, это связывают в первую очередь вот с глобальным потеплением. На самом деле ученые сомневаются, ну, как бы разделились, скажем так, мнения разделились. Часть ученых считают, что это результат деятельности человека, там, метан, выделение метана и все прочее. А часть ученых все-таки считают, что это естественный процесс. Ну, допустим, в средние века у нас же был малоледниковый период. Это вот эти картины Питера Брейгеля-старшего, когда там вот эти вот охотники, когда они возвращаются по снегу, замороженные. И это без всякого, собственно, вмешательства человека был такой вот малоледниковый период. Может быть, сейчас вот идет естественный процесс, а может быть, действительно это результат парникового эффекта. То есть до конца пока не сказали, что вот это точно результат деятельности человека. Хотя, конечно, это высокая вероятность.
2: То есть вы говорите об определенной цикличности, да, что планета...
3: Да, разумеется, климат цикличен, безусловно. Угу.
4: Смотрите, у меня вопрос такой. Я, мой ведущий не даст соврать, обожаю пингвинов. Я считаю, что это великолепное животное, потрясающее. От всего, от внешнего вида, заканчивая, как они воспитывают своих детенышей. И когда я прочитала новость, что они все-таки у нас на грани вымирания, я начала смотреть, потому что мне это неприятно, меня это огорчает. И поняла, что не совсем это так, как вы вначале, да, сказали, то что. Но все-таки есть те виды пингвинов, которые находятся, правда, под угрозой вымирания, и как мы можем их спасти? Что для этого делается у нас в мире?
3: Ничего. Ну, то есть вот в последние войнушки они резко ухудшают ситуацию. То есть горит нефть. Горит нефть – это огромное выделение углекислого газа. То есть все коровы отдыхают на фоне там одного горящего нефтяного терминала. Вот и все. Люди не делают ничего. Кроме того, огромный вылов криля. Огромное вот это вот... Дело в том, что, собственно, криль – это основа существования антарктических видов пингвинов.
2: Давайте поясним, что такое криль.
3: Криль – это креветки маленькие, такие размером 5-6 сантиметров. Угу.
2: Основная еда, да?
3: И нет, вот королевские пингвины, они как раз вот криль обожают. Да. И кальмар, ну, там, таких вот кальмаров, которые там есть, вот. А, собственно, криль – это основа рыбы. Угу. Рыба – это, ну, собственно, вот питание и пингвинов. И вот, допустим, сейчас тюлень, по-моему, Венделла, что ли, он тоже вымирает одновременно, собственно, с... То есть не то, что вымирает, его численность резко уменьшается. И, в общем, ну, когда ходят огромные траулеры и вылавливают все живое, ну, разумеется, животные от этого страдают. Допустим, пингвин Гумбольда, который замечательно размножается в неволе, который представлен практически во всех зоопарках мира, вот, он, собственно, в природе, вот он как раз действительно вымирающий. Угу. Потому что это побережье Чили, Перу, и там идет огромный вылов рыбы. И кроме того, вот это дело в том, что кислород лучше всего растворяется в холодной воде, поэтому все холодные воды, они, собственно, богаты очень рыбой. Угу. Собственно, основной промысел у нас идет в холодных водах. Угу. Вот. Кроме того, вот течения морские, они устроены так, что они в Антарктиду приносят очень много питательных веществ. И, собственно, вот это сочетание воды, богатой кислородом, и вынос огромного количества всяких питательных веществ приводит к тому, что там очень много вот криля, там вот мелких головоногих. Это обеспечивает большую кормовую базу. Там, собственно, вот почему миллионные стаи пингвинов были, почему их они... Потому что у них хорошая кормовая база. Человек подрывает эту кормовую базу, безусловно.
2: Ну,
3: вот
2: что
3: это
2: сказать?
3: Причем больше всего даже бьет по королевским пингвинам, потому что у них они гнездятся на вот, островах, и их, собственно, таяние льдов не сильно беспокоит. Но при этом потепление уходит, и меньше количество корма приводит к тому, что у них очень большая дистанция до богатых кормом мест.
2: Угу.
3: А больше 300 километров получается. А тогда они не успевают возвращаться. У них вообще совершенно другая стратегия размножения. У них птенцы развиваются 2 года на суше. И все эти 2 года они не могут плавать.
2: Угу. Вот. А как питаются птенцы 2 года, которые...
3: Родителями, только родителями.
2: Папа или мама?
3: Да, приходят и... У них набухает пищевод,
2: ага.
3: И плюс они отрыгивают. Ну, это для маленьких. их, так называемое птичье молоко. А для старших они просто отрыгивают вот все, что наловили в море.
2: Знаешь, какая забота.
3: То есть без этого никак. То есть 2 года об этом птенце королевские пингвины заботятся. А императорские, конечно, у них цикл подсокращен, не такой растянутый. Ну, в общем, тоже без, собственно, родителей птенцы не выживают.
2: А где еще можно понаблюдать за пингвинами? Ну, я помню, какое-то время в нескольких российских казино находились аквариумы, где там пингвины, ну, вроде
3: там были чернолапые пингвины. Да. Ну, вот я говорю, чернолапые пингвины Гумбольда, они хорошо живут вот в таких вот искусственных условиях. И спокойно размножаются.
2: Нет, я сейчас про природу. Понятно, что до Антарктиды, до Южного полюса добраться слишком дорого и практически невозможно.
3: Нет, в зоопарках, конечно.
2: Нет, я имею в виду, где еще в природе есть? Вот в Австралии обитают пингвины, правильно?
3: Нет, они у нас островные. Нет, в Африке, вот это Южная Африка, да, это вот чернолапые пингвины. Южная Америка, пожалуйста, пингвин Гумбольда. А вот Фолклендские острова, которые так недалеко от Южной Америки, там вот уже королевские пингвины.
2: Ну, это вы сейчас все говорите южное полушарие.
3: Так это
2: правильно?
3: Южнополушарный вид. Это то вид, есть... который обитает только в природе, только в Южном полушарии.
2: Только в Южном полушарии. Никаких, значит...
3: Никаких заходов. А, был какой-то голландец, по-моему, голландец, привез на острова какие-то там голландские, по-моему, 7 или 8, по-моему, королевские все-таки, врать не буду сильно, по-моему, королевских привез. Кормили, там всячески ухаживали за ними. Ну, в общем, они свалили. Кто-то считает, что они погибли. Я считаю, что поскольку море для них родная стихия, океан, то они просто свалили в свое южное полушарие и закрыли вопрос с этим переселением.
2: То есть все-таки решили вернуться, да?
3: Ну, вот, нет, они пропали.
2: Пропали.
3: Что с ними было неизвестно, но вот у меня мое глубокое убеждение, что поскольку море для них, океан, это родной дом, что птицы великолепно ориентируются в всяких магнитных направлениях, течи, полюсах, то они просто ушли в свое южное полушарие, и все.
4: Ольга Юрьевна, я узнала, что вы работали очень долгое время у нас в московском зоопарке.
3: Да.
4: Правда?
3: Да.
4: А я вас вначале спросила, то, что я хотела, ну, если я решу поменять работу, да, я пойду работать в московский зоопарк пингвином. Вы сказали, что это очень неблагодарное дело, грязное.
3: Ну вот, посмотрите на мои руки, у меня все руки в шрамах. Это когда вот пингвины вот этих вот продольные. Это когда пингвина идешь кормить, вот эта вот стая, она налетает к ведру с рыбой, и ты начинаешь им пихать эту рыбу в клювы, и кто-то промахивается, бьет тебя по рукам, между собой начинают отношения выяснять, там ластами друг другу по морде бьют. Ну вот да.
2: Это непростое занятие, да?
3: Да, ну и кроме того, как все рыбоядные птицы, помет у них очень едкий и очень такой вот ароматный. И поэтому отмывать довольно тяжело вот все поверхности. Поэтому это довольно непростая работа, ну, это грязная работа.
2: Однако одного волонтера все-таки мы получили. Нина готова помогать.
4: Я люблю пингвинов, я готова потерпеть.
2: А что тебе нравится в пингвинах больше всего? Внешний вид или что? Вот что привлекает?
4: Мне нравится моногамность, как бы мне не убеждали, да, что это не так, это моногамность, да, получается. Мне нравится забота о потомстве.
3: На самом деле все птицы заботятся о потомстве, иначе бы они просто вымерли.
4: Ну просто пингвины, наверное, так, да, получается. Самый такой. Мне нравится.
3: Не самый, нет, конечно.
4: Ну хорошо. И мне нравится образ, который пингвином был, ну вот, который я видела, не знаю, в мультфильмах и так далее.
3: Ну, они мимимишные такие.
4: Да.
3: Вот они вот эти вот, ну, они немножко напоминают маленького карикатурного человечка. Ну, вот отсюда.
4: Ну, я Чарли Чаплина еще люблю. Вот, наверное,
3: вот
4: поэтому.
3: Походка, да, совпадает просто.
2: Да. Интересно. Какие враги естественные у пингвинов, помимо человека, есть? Все-таки мне очень бы хотелось бы понимать, совокупность факторов, которые приводят к вымиранию этой имиджевой птицы.
3: Значит, если мы говорим об императорских пингвинах, да? Ну вот, значит, это действительно, когда ледник тает раньше, чем успевают птенцы подрасти и перелинять.
2: Ага.
3: А когда они перелинивают, они же могут самостоятельно жить в воде, то есть плавать. А пока они не перелиняли, у них просто этот пух намокает, и они тонут. Вот был случай, когда обрушился ледник, и 10 тысяч пингвинов просто погибли. Вот. А
2: другие враги, морские леопарды.
3: Да, морской леопард.
2: Касатки.
3: Касатки, морской леопард, ну это вот они опасны для взрослых и для детей. А детей, конечно, поморники и буревестники. Угу. Они только родители, не дай бог, зазеваются, значит, они...
2: Это вот хищные птицы, да?
3: Это не хищные птицы, это трубконосые птицы, они питаются вот всем, чем попало, они могут рыбу ловить и все, но очень предпочитают, конечно, хищничество. Это морские птицы, это не... Собственно, не те хищные птицы, к которым мы привыкли. Это не орлы, не ястребы, не соколы. Это морские птицы, которые могут, в принципе, и сами охотиться, но они при этом вот выбрали такую, как бы... Они падали очень много, потребляют. То есть вот они, допустим, большая роль им отводится именно вот в уничтожении падали на побережьях. Но при этом они и живого птенца могут, и яйца могут разворовать, разбить. Это такая... Вот. Ну вот почему сейчас заговорили, собственно говоря, о сокращении численности императорского пингвина, я вот нашла, есть такой Питер Фетвелл, англичанин, который сотрудник британской антарктической службы, или арктической, может быть, арктической, просто наблюдает. Вот, и он на основании спутниковых наблюдений, фотографирований, он исследовал несколько колоний, которые находились в море... Беллинсгаузена и в море Венделла, по-моему, где, собственно, считается треть вот этой мировой популяции императорских пингвинов. И обнаружил, что численность сократилась там за сколько-то лет, по-моему, с 2000 года на 22%, что, в общем-то, значительно быстрее сокращение идет, чем ожидалось. Вот. Но при этом, допустим, как бы это вопрос такой, они же, если первое, собственно, взрослые-то птицы не погибают, и если у них было неудачное гнездование на льдине, вот на этой конкретно, в этом месте, где они до этого гнездились, может быть, там, ну, 50-60 лет, они уходят вглубь материка. Антарктида – это материк, который все-таки не растает. Вот. У них, собственно, лимитирующий фактор – это расстояние от колонии до моря. То есть оно должно быть не слишком маленьким, не слишком большим, чтобы птицы успевали кормиться и возвращаться. Если они будут слишком много сил тратить вот на этот путь, у них будет неуспешное гнездование. Вот. Но, собственно, уйдут они вглубь материка. Первое, вот одно гнездование было неудачным, следующее, может быть, будет удачным. Но немало, в общем-то, лепту, наверное, в уничтожение, в сокращение численности, как мне кажется, приводит и загрязнение Мирового океана. Допустим, вот в 60-х годах был разработан такой препарат, назывался ДДТ, мало кто уже сейчас об нем помнит, который чуть не привел к вымиранию хищных птиц в Европе, потому что он приводил к нарушению кальциевого обмена, и птицы с собственным весом давили насиживаемые яйца. Они просто не могли размножаться, потому что очень тонкая скорлупа, и птица давила яйцо. И вот этот препарат был запрещен строго-настрого, его, в общем-то, перестали использовать. Но в те же годы этот препарат был обнаружен в печени антарктических пингвинов.
2: То есть люди специально добавляли, чтобы...
3: Люди уничтожали насекомых.
2: Ага.
3: Это все смывалось в море реками. В реки, потом в моря, в океан. Это говорит о том, насколько на Земле все взаимосвязано. То есть гадили в Европе...
2: Несмотря на расстояние, да? Около...
3: Да. А течениями это относило в Антарктиду.
4: А пострадала печень пингвинчика?
3: Ну, я думаю, что там, на самом деле, у многих птиц это было. Просто вот это классический пример, что в северном полушарии нагадили, а в южном полушарии следы нашлись. А сейчас огромная проблема микропластика. И как этот микропластик влияет на живые организмы, пока достоверно не установлено.
4: Угу. Есть такая проблема.
3: Ну, в общем, вот так вот, собственно говоря. Но вот сейчас, в принципе, вот он оценивает, этот Питер Фетвелл, он оценивает эту популяцию вот этих вот двух морей, Беллинсгаузена и Венделла, в 250 пар. Потому что могут считать только парами со спутника. То есть один пингвин в колонии – это значит две птицы. Значит, второй где-то кормится. Вот. То есть это 500 тысяч птиц. 250, да. Значит, собственно, популяция сама, она, в общем, миллион-то свой поддерживает.
2: Ага.
3: Вот, поэтому...
2: Что, в пределах нормы?
3: Да, я не считаю... Допустим, ну, я же говорю, вот американцы своего американского журавля возродили 17 птиц. Ага. У нас японский журавль на Дальнем Востоке исчезал катастрофическими темпами.
2: Ну, мы у уссурийского тигра там до 250
3: галлонов. Да, ну, с млекопитающими там посложнее, у них территория. А, собственно, Ну, тем не менее, это почти критические. То есть был какой-то японец, ну, даже он сейчас, по-моему, еще жив, который у себя на острове того же японского журавля, по-моему, с 15 или с 20 птиц, у него популяция возросла, это оседлая была популяция, по-моему, до 70 или 80. Сейчас там проблем просто перенаселения, проблем просто прокормить. Вот. А когда такой запас у тебя за плечами, как миллион особей, ну, есть куда, в общем-то, изменившиеся условия, они толкнут эволюцию в ту сторону, чтобы сохранить.
5: Угу.
3: Поэтому я не считаю, что это так прям вот совсем фатально. Вот с тем же пингвином Гумбольдта ситуация намного хуже, и с чернолапым пингвином.
2: У нас остается буквально две минуты.
4: Я вам хочу сказать спасибо за то, что вы меня обрадовали, то, что моя любимая порода птичек не вымирает.
3: Это вид.
4: Честно,
3: не порода, это вид.
4: Вид, да, извините. Пожалуйста, это для меня потрясающая новость и заряд прямо на весь целый день. А расскажите вот напоследок, да, нашим радиослушателям и тем, кто нас смотрит в эфире, чем какой-нибудь человек, вот абсолютно любой рандомный человек, может помочь предотвратить как-то вымирание и вот замедление, да, вот этого всего?
3: Ну, все очень просто. Собственно, экономии, скромности в жизни, не покупать лишнюю одежду, не покупать еду, которую ты не приготовил, а выбросил, не выбрасывать пластика, как-то вот участвовать в переработке. Ну вот, не гонять на машине тупо по дорогам, выбрасывая, то есть сжигая тупо бензин. Если надо проехать из места, из пункта А в пункт Б, это одно, а когда ты просто тупо гоняешь, потому что вот тебе так хочется, лучше бегать начни, это будет полезнее.
2: Это лишний раз напоминание, что от каждого человека зависит все равно что-то,
3: ну
2: да?
3: Ну да, если просто люди начнут развивать, ну как бы я назвала бы это... Ну, некоторая скромность, очень многое сейчас стало доступно,
2: ага.
3: Вот, ну, вот надо проявлять какую-то скромность вот в собственной жизненной стратегии. Сажать деревья, не гадить. Ну, вот,
4: правильно. Говоря.
2: Экономить ресурсы, да?
3: Да, ну, то есть, если тебе вот нужно килограмм рыбы, ты купи килограмм рыбы, а не 3 килограмма рыбы, чтобы потом это... У американцев, по-моему, есть статистика, у них... 70 или 75% еды уходит просто в отвал. Они просто это не съедают, а выкидывают.
2: Друзья,
3: а это ресурс.
2: Друзья мои, для этого и существует наша программа, чтобы мы лишний раз задумались, а что полезного мы делаем или можем начать делать, как говорится, еще не поздно. Спасибо вам большое, Ольга Игоревна Роздина у нас была, орнитолог. Час пролетел очень быстро. Ниночка, давай попрощаемся.
4: Да, желаем всем отличного начала дня.
2: Все правильно, день только начался, дорогие друзья. Наша программа закончилась, но впереди очень много интересного. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник», потому что самое правдивое, самое честное вы услышите в наших эфирах. До свидания.
3: До свидания.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Рост пошлин за гражданство России. Контекст. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей увеличатся обязательные сборы за право приезжих называться гражданами нашей страны. Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающий новые правила получения гражданства. Пошлина за вид на жительство поднимется с 6 до 30 тысяч, а за приглашение на въезд с 960 до 8 тысяч рублей. В разы вырастут и другие платежи в бюджет. Соотечественников, проживающих за рубежом и намеренных вернуться на родину, эти меры не затронут. От уплаты пошлин освобождает заключение договора с оборонным ведомством на период проведения СВО. В Кабмине объясняют необходимость повышения тарифов, роста

0: Мини объясняют необходимость повышения тарифов ростом расходов правоохранительных органов, наведения баз данных и проведения проверок. Стоимость получения гражданства в разных странах варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Многие предлагают паспорт в обмен на инвестиции. К примеру, в Вануату гражданство обойдется в 130 тысяч долларов. В Турции эта сумма достигает 400 тысяч. В Европе получение гражданства – дорогое удовольствие, связанное с бесконечными проволочками. Сделать это становится все сложнее. Даже по праву рождения на это уходят годы и многие тысячи евро.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске и Душанбе полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Роспотребнадзор оценил ситуацию в Крыму. В Румынии назвали срок, до которого может затянуться формирование нового правительства. Российский суд дал правовую оценку понятию «буржуазия». Об этих и других темах подробнее далее. Эпидемиологическая ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях является стабильной на данный момент, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что при этом необходимо соблюдать меры профилактики и поддерживать высокий уровень готовности к своевременному и эффективному реагированию на любые потенциальные угрозы. Серьезное возгорание произошло на складском помещении недалеко от французского аэропорта Шарль-де-Голь. Тушение было задействовано около 60 пожарных, сообщила местная газета со ссылкой на пожарную службу департамента Валь-д'Уаз. Ранее в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на кадрах которых виден большой столб черного дыма, поднимающийся недалеко от аэропорта. По данным газеты, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания остаются неизвестными. Период формирования нового правительства в Румынии может затянуться минимум до июня. Так считает временно исполняющий обязанности министра инвестиций и европейских проектов Драгош Паслару. Парламент Румынии во вторник выразил вотум недоверия кабинету министров во главе с премьером Илье Балажаном. За решение проголосовал 281 депутат при необходимых 233 голосах. Румынский президент Никош Ордан заявлял, что намерен добиваться формирования нового прозападного правительства без досрочных выборов. Российский суд отказался считать правонарушением высказывания, которые возбуждают ненависть к группе лиц буржуазии или содержат ее негативную оценку. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что полиция вывела в соцсети на странице студента из Комсомольска-на-Амуре песню малоизвестной группы. Проведенная экспертиза показала, что в тексте композиции содержится негативная оценка группы лиц, обозначенной как «буржуазия». В результате на мужчину составили протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничижение человеческого достоинства». Как указывается в материалах, студент вину не признал и пояснил, что просто любит музыку, и ему понравился ритм песни. О том, что текст песни носит экстремистский характер, даже не задумывался, отмечается в документах. Суд, оценив доводы, пришел к выводу, что понятие буржуазии не имеет законодательного или иного нормативного закрепления и носит лишь историческое значение. Красные и розовые фламинго из московского зоопарка вышли на Большой пруд после зимнего перерыва, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Как отмечается на сайте, цвет перьев фламинго зависит от рациона. В зоопарке птицам дают тертую морковь, рыбный фарш, ракообразных и специальный корм с витаминными добавками. Снег выпал в столице Ханты-Мансийского автономного округа в воскресенье, сообщили местные жители. Собеседник агентства уточнил, что на улице примерно минус 6 градусов. Снег идет и сейчас. Судя по представленным видео, снежным покровом припорошило первую зеленую траву. Окружной главком МЧС предупредил, что из-за погодных явлений было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на региональном

0: Федеральной автодороги «Югра» на участке с Нолевого по 369-й километр. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан, кто нас читает и комментирует на зарядке шейха Тамира. Доброе утро, шейх Тамир.
3: Приветствую, Алексей. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Как обычно, огромное количество разных новостей, заявлений, событий, прогнозов, которые предложим прокомментировать в течение ближайшего часа. Сначала, наверное, логично, наверное, справедливо, по итогам 9 мая у Владимира Путина был пресс-подход, много разного было сказано, и, наверное, дополнительное вдвойне, втройне внимание этому мероприятию было уделено, просто потому что, ну вот, ожидания и опасения перед этим Днем Победы были, наверное, тоже на каком-то особенно другом уровне. Несколько заявлений предложу прокомментировать, но начать, наверное, с такого, которое вот мы, правда, и с коллегами, и с некоторыми другими экспертами попытались вспомнить, было ли такое, и навскидку даже не получилось такого вспомнить, о том, что завершение конфликта украинского-то уже не за горами, уже где-то вот так. Это правда, ну как сказать, вот не вспоминается, или что-то подобное уже было? И может ли это говорить о каком-то смене плана, смене курса, смене настроений?
3: Ну, я думаю, что целенаправленно как раз-таки к этому все шло и идет, что есть действительно такая возможность, тем более, что после вчерашних заявлений Владимира Путина на различных площадках, которые делают ставки, резко именно поднялись ставки на то, что конфликт скоро завершится. И я думаю, что к этому есть объективные обстоятельства. Ну, прежде всего, конечно, успехи российской армии. Это все отмечают. Второе, у Зеленского сужается коридор вообще возможностей. И вот это послание через Фица, которое было передано, да, и получен ответ о том, что Зеленскому надо вообще-то позвонить сначала, да. Зеленский фактически умаляет эту встречу, потому что у него наметились конфликты уже с европейцами. То есть он же на Европу рассчитывал, а получилось, что Европа, ну, как-то не способна, что ли, помогать в той степени, как это было при Соединенных Штатах Америки и Европе. То есть без Соединенных Штатов Америки постепенно начало все отваливаться. Плюс Зеленский позволяет себе, значит, выпады в адрес Европы. Европейские чиновники этого как бы очень тоже не любят, потому что он фактически говорит, что он воюет за них, и поэтому не обязаны ему всем. А мы видим, что мы 90 миллиардов выделили и не выделили одновременно, потому что куча там проблем с этими 90 миллиардами. Плюс Зеленский говорит, что нужно уже гораздо больше. А второе, а других денег у них нету для него. Поэтому нетрудно предположить, что даже с финансовой точки зрения, то есть коридор возможностей сужается, коридор поддержки в Европе тоже постепенно, так скажем, сворачивается. И здесь несложно предположить, что, так скажем, содействие нескольких сразу факторов, конечно же, ускоряет завершение этого конфликта на российских условиях. Это обязательно подчеркну.
2: Ну, вообще, это, конечно, очень любопытный такой заход, разворот, потому что вот действительно, ну, кажется, под эти самые 90 миллиардов даже власть в одной стране поменялась, которая не очень хотела эти 90 миллиардов одобрять. Это вот прям, ну, как-то очень неожиданно, или можно ли предположить, что к этому все шло? Ну, потому что, наверное, можно было догадаться, что после отказа США поддерживать в той мере, в которой это было раньше, ну, к чему-то к такому можно будет прийти? Или все-таки это вот как снег на голову сейчас?
3: Я думаю, что европейцы не рассчитали своих сил. Плюс черный лебедь в виде Ирана, конечно, спутал карты вообще всем. А еще и политические различные возникли для Европы сложности. В Британии победа, опять же, на региональных выборах не Стармера силы, не консерваторов, а некой другой силы, которая, в принципе, тоже ориентируется на трампистов. Шотландия, да, где тоже приходят к власти определенные силы, которые за выход, разрыв отношений с Британской империей. И, в общем, в Европе, получается, из-за иранского, в том числе, кризиса, то есть просто все ускорилось. И здесь, в принципе, это не снег на голову, а как раз-таки, ну, к этому шло. В любом случае, к этому пришло, потому что, ну, Россию военным путем победить они не могли, но рассчитывали затянуть конфликт. И рассчитывают, я думаю, дальше попытаться это сделать. Что я напомню, что Зеленский обещает обещать и обещал не раз, так же, как и Европа. Но если у них будет возможность и финансы, то, конечно, они могут постараться и кинуть.
2: Что еще было главного, интересного, значимого? Понятно, что любое высказывание Владимира Путина можно обсуждать. У нас времени, к сожалению, не так много. Потому что там было и про вот то самое обещание, дефис, угрозу Минобороны ударить по Киеву, если будут провокации. И про сами эти провокации, которые не помешали, и до которых некоторые мировые лидеры дали согласие приехать в Москву. Причем, как уточнили, приглашение-то не рассылали, просто сказали, будем рады. Эта инициатива, ну, очень четко была показано, что было с той стороны. И про то, что военной техники не было на самом параде. Там даже Финляндии досталось в этом выступлении Владимир Путин. На что обратить внимание?
3: Ну, сразу на несколько нюансов. Ну, первое, что показала вся эта ситуация, что Зеленский поддается дрессировке. Даже если с ним нельзя договориться, его можно надрессировать. И он понял, и его западная вот часть элит, да, то есть поняла, что удар может быть ответный, и, соответственно, рисковать они не стали. И мы видим, что США, ну, в том числе, оказывали давление на Зеленского. И, вероятно, какие-то европейские чиновники тоже сказали, не вздумай. И это положительный момент. То есть мы видим, что Зеленский и Европа поддаются дрессировке. Значит, это для нас очень хороший знак. Второе, ну, Финляндия, да, меня тоже поразило о том, что, как Владимир Владимирович сказал, что не хотели бы оттяпать российской территории и в надежде на это вступили в НАТО. Но действительно, вступать в Финляндию было в НАТО, ну, вообще нецелесообразно, потому что ничего, во-первых, им не угрожает. Взаимоотношения, поездки рядом, да, там, скажем, с Россией. И экономика, то есть, была более-менее нормальная, то есть, теперь тоже идет в одно место, как говорится. Присоединились, называется, на свою голову. И я, конечно же, обратил еще внимание на цинизм Зеленского, и меня это очень поразило, что фактически он срывает обмен пленными.
2: Вот я отдельно хотел к этому моменту как раз подойти, потому что Владимир Путин об этом сказал, что шла к этому недоговоренность, переговоры, какое-то обсуждение шло, но в итоге Украина как-то устранилась от этого процесса.
3: И это ужасно, то есть это еще раз показывает, что да, Зеленскому наплевать на все, кроме собственной жизни, собственного имиджа, как это выглядит в прессе. Потому что этот идиотский указ, к примеру, да, ну это такой отсыл, ну типа, что он разрешает проведение парада в Москве, Зеленский. Все сначала думали, что это шутка, да, но это оказалось далеко не шутка, а со стороны это выглядит так, что человек думает, что он до сих пор в КВН, и он просто выступает на каком-то корпоративе перед Владимиром Владимировичем, да, и, значит, выкидывает такую шутку. Но, тем не менее, еще раз говорю, что он поддается дрессировке, и это хорошо. Но касаемо военной техники, ну, Владимир Владимирович заявил, что она должна быть там, где необходимо применение. Самое главное — факт парада, и самое главное, что приехали вот ряд лидеров, союзников России, да, которые не побоялись, и не союзников, да, которые не побоялись вот этих всех угроз, потому что когда они уже находились в Москве, тогда только пришло сообщение о том, что вот Дональд Трамп инициировал якобы, хотя Россия изначально объявила это перемирие. Но тем не менее, все поняли, что ситуация немножко разрядилась. И все равно, конечно же, была некоторая тревога вчера, я имею в виду внутри, да, что вот на что-то может пойти. Но, как мы видим, все-таки дрессировке поддается. И нужно в этом направлении работать дальше.
2: Ну, вот тут сложно, на самом деле, это, как сказать, согласиться с этим. Просто потому, что, ну, вот действительно, этот вопрос обмена пленными, он же всем выгоден. От него все выигрывают. Я, честно, не могу сейчас сказать, не могу судить объективно, что и как воспринимается обществом на Украине, и как украинское общество сегодня воспринимает Зеленского, но возвращение своих пленных, вот любой обмен, это же плюс, ну, потому что это возвращаются свои люди. Даже если это возвращение тел погибших, это, ну, это что-то вот такое, что, ну, настраивает в каком-то конструктивном ключе людей. И здесь вот этот отказ. К чему бы это может быть? Или просто какие-то регламентные вещи? Ну или действительно уже не поддается никакому ни прогнозу? Хотя вот вы говорите про дрессировку. Это другой совершенно заход, который для переговоров не менее эффективный, но вот для гуманитарных целей, а именно с гуманитарными целями многие решения принимаются, это Владимир Путин тоже подчеркнул, это вот тоже прозвучало.
3: Для многих это остается непонятным. В Украине вообще шок, потому что, ну, многие же ждут своих пленных, да, то есть реально на это надеются. И тут якобы президент, который считает себя президентом, вдруг срывает переговоры по тому, чтобы вернулись пленные. Тут каждый день важен, каждый час. И для российской стороны, конечно, тоже это очень важный вопрос. И я думаю, что связано это с тем, что я даже не знаю, чем объяснить, но, возможно, у него нету просто столько людей, которых он может отдать. Я не знаю. Ну, вот объяснений у меня нет.
2: А ведь было уже, ну, и предложение, и проводили по факту обмены, ну, не по ровному количеству. То есть в этом смысле российские власти уже не раз предлагали производить этот обмен, ну, не то что в пользу, но когда количество пленных возвращается на Украину больше, чем то количество, которое возвращается в Россию, и подчеркивали как раз именно этим, что вот это показатель, это демонстрация того, как на самом деле обстоит дело с боевыми действиями.
3: Согласен, но у меня складывается впечатление, что это какая-то вот борьба Зеленского и его окружения за то, чтобы как-то не поломать какую-то свою пропаганду, потому что у них же пропагандистские, они вообще там везде уже все победили, потужно все, и Россия вот-вот, по их мнению, значит, там, согласиться на все их условия. А здесь как бы вот такой шаг, необъяснимый в гуманитарной сфере, указывает, ну, во-первых, на нечеловечность, опять же, режима Зеленского и его представления о этих процессах. А с другой стороны, вероятно, есть какие-то подковерные внутри администрации Зеленского движения, борьба. Но для чего, пока непонятно. Но я думаю, что мы скоро узнаем.
2: А вот как это все дело, ну, оценивать, прошу прощения, в русле продолжающихся сообщений, ну, приходят просто они каждый раз по-новому, и каждый раз по-новому на них обращаешь внимание, о том, что есть желающие дезертировать. Наверное, мы к этому привыкли. Есть указание военных, украинских военных, по ним стрелять. Снова, опять же, далеко не первый раз. Но это действительно какой-то системной ситуацией становится. А ведь человеческий ресурс, именно вот этот ресурс военных, солдатов, ну, он для режима Зеленского едва ли не ключевой, потому что вооружение поставят, деньги дадут, может быть, не в тех объемах, как раньше, не в тех, как хотелось, а людей-то, ну, больше не становится.
3: Ну, перейдем опять же к цифрам. По заявлению некоторых украинских журналистов и ряда депутатов, то СЗЧ на сегодняшний день, это фактически самовольно оставившие части, в Украине так это называется, приближается от 700 тысяч до миллиона. Это целая армия, которая могла бы взять Европу, так, для понимания. С другой стороны, расстреливать этот приказ был давно, и карательная система выстроена. Выстроена следующим образом. Это ж не мобилизованные насильственно стреляют в других насильственно мобилизованных. Понятно, что это не так. А как раз-таки карательные батальоны, нацбатальоны террористические и наемники занимаются этими вопросами. Ну, где-то СБУ еще работает в среде непосредственно ВСУ, чтобы выявлять заговорщиков, которые, вот, в принципе, по, ну, при, так скажем, призывают, чтобы оставлять свои части. Но я бы еще обратил, да, внимание, то, что вы верно сказали о том, что солдат, это главное, все равно остается, несмотря на то, что есть там беспилотники, роботизированные системы, искусственные интеллекты. Потому что там, где ступила нога солдата, там действительно эта территория будет занята. И Зеленский обещал европейцам, что он сможет вот этой карательной мобилизацией собрать необходимое количество войск. Европейцы, может быть, и дураки, как думает Зеленский, но считать они умеют. И деньги считать, и считать то, что солдат больше нету в тех объемах, потому что даже по официальным данным различных украинских журналистов и депутатов, количество СЗЧ измеряется от 75%, ну, с тех, кого ловят на улице, до 92%. То есть фактически до фронта в лучшем случае доезжает 15-8%. Причем качество этих, кто даже доезжает, это уже сами ВСУшники говорят, вообще не выдерживают никакой критики. Это абсолютно непригодные люди, как правило, которые просто не могут откупиться. И план по мобилизации, он сорван. И это хорошо, конечно же. Это прекрасно, потому что они планировали набирать там, ну, минимум 30 тысяч, а реально посчитайте, если вот 75% уходят в СЗЧ, можно себе предположить. Кстати, тыловые части как растут вроде бы по численности, но это все за счет коррупционной составляющей. То есть люди платят деньги, исчезают где-то и числятся в каких-то тыловых частях.
2: А в этом смысле как расценивать? Пока что это лишь заявление одного из депутатов, но вот эта самая категория людей, у которых есть бронь от мобилизации, теперь этой категории людей будет официально, может быть, введен запрет на выезд за границу. Возможно, также исключение из вузов в случае, если вот этому забронированному от мобилизации больше 25 лет. Пока что дать на уровне заявления депутата, но это тоже какое-то закручивание гаек. Или это всего лишь пока какая-то риторика, демагогия, хотя тоже странно, почему именно такая, хотя с другой стороны, а какая ответственность сейчас у депутатов за свои слова, за свои действия? Наверное, никакой.
3: Ну, я не сделаю никакого секрета, если расскажу, что, так скажем, желание большинства украинцев таких депутатов в Днепр отправить. Да, с другой стороны... Конечно же, такая работа идет, подготовка, попытки понять, кого еще можно призвать, то есть снять бронь, как они планировали, кстати, с работников критической инфраструктуры. В том смысле, ну сейчас же энергетика не задействована, отопление не задействовано, давайте, значит, призовем людей, которые связаны с энергетикой. Ну это же маразм просто какой-то. Водителей, которые связаны с логистикой, да, студентов. Да, значит, пересмотрим инвалидности. Тоже вот принято решение. Вот представьте себе, что ТЦК и вот военно-врачебная комиссия заочно могут лишать человека инвалидности, не осматривая его. У человека что, новая рука вырастет или что? Что может произойти? Все это направлено для того, чтобы закрутить гайки по всем направлениям и выдавить еще где-то этот мобилизационный потенциал. Со студентов ли, с депортированных ли с Европы. С Европой тоже они ведут работу, чтобы как-то выдавливать оттуда украинцев. А значит, снятие брони с критической инфраструктуры, с некритической, снятие инвалидностей, понижение мобилизационного возраста, все равно эти разговоры идут. Но все равно каждый их шаг просто ухудшает их положение, потому что степень ненависти вы видите. Каждый день мы видим нападение на ТЦК, разбивание этих микроавтобусов. Вчера ромы там штурмовали целое ТЦК, то есть, в принципе, теперь они будут по отдельности вылавливать ТЦКшников, ну, зная ситуацию на Закарпатье, и, соответственно, делать им физические замечания. Это нарастает по всей стране, и качество даже тех, которых вот насильственно мобилизовывают, у них нет ни мотивации, ни состояния здоровья, соответственно, и при малейшей же возможности они будут... Ну, переходить на российскую сторону.
2: Ну, это да, это уже вопрос дальнейший. В данном случае именно, ну, как сказать, загадка и непонимание, почему делаются такие заявления, такие шаги, хотя казалось, ну, я не знаю, опять же, действительно, тут без того, что находиться на территории, предположить сложно. Две с небольшими минутки у нас остается, я предложу снова прокомментировать вот эту ситуацию в Эстонии. Не первый год такое происходит, когда есть вот эта знаменитая, она, мне кажется, многие ее где-то видели в разных фильмах, сериалах, граница между Россией и Эстонией. крутой, вот этот мост, река, и с российской стороны проводят концерт, празднуют День Победы, с эстонской стороны приезжают, собственно, эстонцы, посмотреть. В этом году даже достаточно широко и медийно разошлось предложение одной из турфирм организовывать вот эти туры. Ну вот тоже ездили, смотрели. Как расцениваете, это вот правда какая-то туристическая достопримечательность или это все-таки что-то про эстонское общество, пусть и небольшую его долю, но говорит?
3: Нет, но есть дружественные народы, и Эстония, Латвия, Литва, все равно большая часть населения испытывает нормальное отношение к России, естественно, хочет быть тоже как бы с нами вместе, во всяком случае, в праздновании Дня Победы. А есть элиты недружественные, которые делают все больше и больше этих шагов. Ну и, соответственно, недружественных шагов. И, соответственно, люди вот таким вот нехитрым вроде бы способом приобщаются к нашей общей победе.
2: Но это можно рассматривать как некий, я не знаю, шаг дипломатический, как некая мягкая сила. Потому что, ну, с одной стороны, вроде и хочется в этом что-то подобное видеть, а с другой стороны, ну, правда, это вот как из Южной Кореи в Северную можно посмотреть там через какой-то... Ну, была раньше точка, прям можно было посмотреть через какие-то подзорные трубы. Ну, вот так и здесь через бинокль, ну, посмотрите, а у русских вот такая вот забава есть. Просто чтобы... Чтобы не обольщаться и без какого-то даже сдержанного оптимизма.
3: Ну, так вот на 100%, конечно, сложно сказать, потому что все равно, так скажем, ненормальная политика прибалтийских стран, она продолжается. И пока общий вектор не будет изменен и Евросоюза, и европейских элит, конечно, ждать чего-то хорошего оттуда нельзя. Но мягкой силой все равно действовать нужно продолжать. А в том числе искать вот различные точки соприкосновения. Мое мнение, все-таки, ну, очень многие, ну, я знаю, мне пишут с Прибалтики, также празднуют День Победы.
2: Ну, так-то безусловно. Есть те люди, которые помнят свои корни, которые понимают, что история – это не то, что можно переписать по желанию 2-3 политиков, может быть, даже 2-3 десятков политиков, о которых побеседуем после перерыва. Сейчас реклама новости, через пару минут обязательно вернемся. Зарядка с Шейхом Тамиром на радио «Спутник».

Знать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 7 домов горят в поселке городского типа Бессердь Свердловской области. Есть угроза распространения огня, сообщает Департамент информационной политики. По его данным, губернатор региона Денис Паслер держит на контроле ситуацию с распространением огня. Для жителей подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Увал». В ликвидации пожара задействовано более 60 спасателей и 17 единиц техники. Как уточнили в департаменте, на данный момент никто не запрашивал размещение в пунктах временного размещения. На месте происшествия работают глава и сотрудники администрации, разносят воду, помогают жителям. Глава Бессердского муниципального округа Валентина Суровцева сообщила, что пожар произошел в районе Горушки. Власти Молдавии вводят новый регламент в парламенте, чтобы лишить оппозицию основных прав и полностью контролировать процесс законотворчества, что позволит реализовать план по ликвидации независимости республики. Так считает оппозиционный депутат парламента Марк Ткачук. По его словам, парламент превращается в конюшню или казарму, где не действуют элементарные стандарты демократии. Ткачук подчеркнул, что власти пытаются ограничить выступления представителей оппозиции, сокращая время их выступления. Французские правоохранители в Париже 9 мая задержали около 100 левых и правых активистов на фоне запрета проведения демонстрации членов неофашистского движения «Комитет 9 мая», а также контрмитинга «Нет нацистам в Париже», который планировался на субботу, сообщают местные СМИ на префектуру полиции Парижа. По данным полиции, они были помещены под стражу за участие в группе с целью совершения актов насилия и вандализма, нападений при отягчающих обстоятельствах, а также хранение и ношение запрещенного оружия, такого как телескопические дубинки и ножи, сообщает газета. Радикалы из движения «Комитет 9 мая» ежегодно собираются в мае для проведения акции в память о погибшем в 1994 году ультраправом активисте Себастьяне Дезье, который упал с крыши одного из зданий, скрываясь от полиции. Собаки любят подолгу наблюдать за происходящим в окне, однако они не любуются пейзажем, как люди. Такое поведение обусловлено с эволюционной и генетической точек зрения. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он добавил, что вид из окна для питомца – это поле потенциальных событий. Каждым прохожим, пробежавшим животным, быстрой машине или другом объекте они видят информацию для обработки. Постоянное предвосхищение и ожидание последующих стимулов приносят собакам положительные эмоции. Если окно открыто, оно становится для собаки проводником в мир запахов, благодаря которым она получает большую часть сведений. Собаку, сидящую перед приоткрытым окном, кинолог сравнил с человеком, который читает новости из дома. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Давайте продолжим. Заряд с шейхом Тамиром на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. И как раз в конце первой части передачи подошли к определенным политикам, которые так или иначе пытаются переписать историю, выдать ее немножечко иначе, представить ее как-то по-своему. Дело в том, что, ну, естественно, 8 мая – это завершение Вторая мировая там же, да, до сентября затянулась. Короче говоря, вот войны против именно Германии. Это 8 мая дата для Европы, для Америки. И в своих выступлениях не упоминали СССР как страну, которая вообще принимала участие в той войне на стороне победителя. Урсула фон дер Ляйен, естественно, никаких удивлений уже быть не должно. Или все-таки должно? Как считаете, как воспринимать это? Ну, понятное дело, времена разные. Но есть же какие-то, наверное, универсальные истории, какие-то, ну, базовые, что ли, вещи, которые никуда не денутся. Ну, вот, да, недавно была вот эта занятная пикировка короля британского Карла с Трампом, президентом американским, о том, что вы бы говорили по-французски, а вы бы говорили по-немецки, если бы не мы. Друг другу они сказали. Ну, понятно же, что если бы не СССР, то я не знаю, на каком языке говорили бы в Штатах, а в Европе вполне себе спокойно немецкий был бы в ходу.
4: Ну, однозначно, а некоторых народов вообще могло не быть после, так скажем, шествия европейцев прошлого направления, да, то есть сейчас же они пытаются переписать историю, а чем это заканчивается? Можно посмотреть на примере Украины, к примеру, попытки переписать историю. Вот сегодня Минсоцполитики украинской заявил о том, что в Украине оказывается на сегодняшний день 22-25 миллионов человек, а было 41, то есть в два раза уменьшилось население. И это официальные цифры. А сколько неофициально, что осталось 15 миллионов всего с Украины?
3: Это за какое время?
4: Ну вот, после 22-го года.
3: За 4 года.
4: Представьте, то есть раньше же они говорили, что 30 там чем-то миллионов, а сейчас они официально говорят, а у нас осталось 22 миллиона. Возможно. Вот переписывание истории мы видим в реальности. Как переписываться? И Европа пыталась переписать, естественно. И Европа, западные элиты, по факту, как Владимир Владимирович говорил, руками украинцев, то есть воюют с Россией. Вот результат уже, как говорится, налицо. А мы должны им постоянно не то чтобы напоминать. Если они не понимают нормального языка, значит, надо дрессировать. Потому что оставлять это без внимания нельзя. Потому что мы видим, что как только начинается, опять же, пересмотр результатов исторических той самой войны, сразу начинаются почему-то какие-то хищнические аппетиты, что Россия им что-то должна, что Россия, вот как на, опять же, вступление Финляндии в НАТО, оказывается, планировали там что-то себе оттяпать. Поэтому, ну, нужно дрессировать их по-другому, если они не понимают. Но радует то, что все-таки эти элиты, они скоро сменятся. Вот реально, и все эти Урсулы фон дер Ляйен, и мерзкие мерцы, и стармеры. Поэтому, возможно, со следующими элитами, или те, кто, ну, скажем, настроены на конструктивный диалог с Россией, можно будет выстроить отношения, в том числе поддерживать вот этот статус-кво, который сложился после Второй мировой. И благодаря этому человечество, в принципе, достаточно долго жило в мире, в нормальном, как бы, взаимоотношении. Поэтому нужно обязательно это им не прощать, то есть постоянно, как бы, напоминать. И даже слово здесь я не хочу использовать. Если не понимают нормального языка, значит, дрессировать.
3: Ну, а можно ли такой вывод вообще сделать, учитывая, что, ну, и, мягко говоря, уровень образования-то падает, и уровень каких-то дипломатических познаний тоже не очень, да и не только познаний, вообще уровень владения какими-то международными дипломатическими навыками, ну, вообще в никуда уходит. И с каждым следующим политиком, ну, вот как-то оно все дальше и дальше. Вот опять же, на неделе был ведь год, как Мерц, упомянутый, находится на своем текущем посту, посчитали его рейтинг одобрения 29%, по-моему. При том, что у Шольца, уж которого я не думаю, что кто-то особо любил, было за 50%. У Меркель было за 70%. Это показатели после первого года нахождения на своем посту. Безусловно, Мерцу, наверное, можно и нужно определенные там реверансы сделать, и налоговую реформу он интересную предложил, и с мигрантами он достаточно рубится и тоже реформу предложил и реализует. Но по факту вот оно, вот с этими договариваться или с кем, или с этой, с итальянской, кто там, премьер ведь, да, в Италии, которая вышла на выборы с одними заявлениями, как раз-таки, не скажу, что пророссийскими, но не настолько русофобскими. А как получила пост, все, по щелчку пальцев ее подменили. Ее ведь подсылали куда там, к Орбану, чтобы она на чашечку кофе вывела его из зала, пока принимались какие-то решения, чтобы они были в Евросоюзе, на уровне Евросоюза, чтобы это было, как это, абсолютным, то есть решение, против которого никто не проголосовал.
4: Владимир Путин вчера упоминал о глобалистическом крыле западных элит. Вот мы это видим. У меня лично вообще складывается впечатление, вот смотришь на них, вот идиот, о, вы нам подходите, обязательно, значит, нужно всунуть его куда-то в правительство. Вот так это все выглядит. И Мерц там, что предпринимает, это все уже поздно. Нет, нам нужны политики такие, как вот Шредер был, те, которые выстраивали конструктивные, практичные отношения, которые взаимовыгодные для всех. А здесь ситуация, они же против своих народов действуют, поэтому и рейтинг у них такой. Потому что немцы не хотят, чтобы у них ездили бусики ТЦК. Не хотят, соответственно, ужесточения того же мобилизационного законодательства. Это была самая сильная экономика Европы. Во что она превратилась после всех этих, как говорится, решений глобалистического Запада? Поэтому у них вот такие рейтинги. Поэтому нам нужно будет договариваться с практичными силами.
3: А у этих практичных сил, я прошу прощения, а у этих практичных сил слово-то будет, сила-то будет? Мы же видим на примере той же Германии, на примере условной Румынии, про Венгрию разговор отдельный, и во Франции, и в Великобритании. Ну, и как захотят провести свои выборы, так они их и сделают. Кого-то не допустят, кого-то снимут, против кого-то развяжут очередные там какие-нибудь разбирательства. Тот же Шредер, которого Владимир Путин упомянул как потенциального переговорщика с Европой, да, ему 82 года уже, и да, его вся Европа обвиняет в пропутинизме, как я слово какое-то про него прочитал, Путин-Ферштейер, типа вот он понимает Владимира Путина, ну вот как немногие европейские лидеры, стоило ему что-то вот подписать про этот самый газовый поток, он от дела, от исков по поводу коррупции до сих пор, мне кажется, не развязался.
4: Но это соросовские, глобалистические...
3: Абсолютно, да. Я ж про это и говорю как раз.
4: Потому что, ну, есть выгода для Германии, ее благосостояние. Ну, давайте опять же прямо говорить. Это энергоресурсы с Россией. Ну, здесь же понятно любому, наверное. В том числе и в Германии. Но... Я с вами согласен, что они будут предпринимать все попытки. Я напомню, что Венц, вице-президент США, обвинил, что Европа отошла от своих принципов на Мюнхенской конференции. Соединенные Штаты Америки и Трамп с ними в контрах же, что же получается. Но шансы пока есть, потому что если придет хотя бы несколько политических лидеров, ну, конечно, хорошо бы в ключевых странах, таких как Германия, которые будут настроены практично, прежде всего, к своему населению, к своим избирателям. И будет исполнять волю избирателей хотя бы там на какой-то внушительный процент, то я думаю, что отношения с Россией начнут восстанавливаться автоматически, я бы это назвал, потому что есть общность, большая интереса, да, в том числе экономических. И поэтому на это есть надежда, но я с вами согласен, что так соросята все выстраивают, что... стараясь всячески не допустить любых политиков, которые хоть чуть-чуть что-то положительное пытаются в адрес России выстроить, сразу же, да, пытаются это все загасить.
3: А как вот с этим действительно, я не знаю, быть, поступить, потому что на неделе было интервью эстонского президента, с телевизионщиками, по-моему, он общался, и там некоторые тезисы, они на удивление здравые, вот сам тезис, потом он начинает его разъяснять, и вот эта вся эстонскость, прибалтийскость и прочая ерунда начинает, конечно, пробиваться, но среди прочего он как раз и сказал прямым текстом, это же его, по-моему, слова, что даже столетняя война рано или поздно закончилась, и нужно понимать, что рано или поздно отношения с Россией восстанавливать придется. Он потом, естественно, начал пояснять, что нужно Россию загнать в такие условия, чтобы она сама соглашалась на все, что мы ей предложим. Но ноточка-то это звучит, и финский президент, вот этот Ступ, он не совсем адекватный, правда, по большей части, но он тоже говорит, напоминает о том, что... ну, как-то с Россией нужно канал связи, что ли, вернуть. И Макрон подобное говорит, видимо, все-таки ну, соскучился по телефонным звонкам. Так или иначе, этот мотив, он звучит, но пока что как-то, не знаю, в холостую, в пустоту. Он выйдет на первый план, вот это понимание, что какими бы вы там себя гениями, победителями вообще по жизни не считали, но вам с Россией выгоднее будет. Вам.
4: Выйдет. Для народов Европы и так все понятно. То есть народу не надо объяснять, хотя, конечно, обрабатывают пропаганду они тоже жестко, естественно, население своих стран и закрывают все свободы слова, которые только есть. Но время нужно. Они действительно себе нарисовали вот в этих иллюзиях, что Россия падет, либо военным путем они думали на поле боя, не получилось. Значит, экономическим путем тоже не получается. То есть, конечно, отрезвление придет, но, возможно, оно придет уже не с этими, конечно же, элитами, у которых степень действительно электоральной поддержки уже приближается к плинтусу. Вероятно, что кто-то, кому удастся прорваться, начнет выстраивать эти отношения. И, конечно же, хотелось, чтобы это все ускорилось. Но, опять же, война в Иране, она ускорила эти все процессы, потому что Европа теряет в энергетическом плане, не только в энергетическом, большое количество денег и возможностей в то самое время, пока США, так скажем, решают свои вопросы, Европа теряет промышленность, деньги. Понятно, что глобалистам плевать на население Европы тоже. Но все равно еще полностью они не выстроили концлагерь такой, как в Украине, во всяком случае, у себя на территории стран. И наша задача не дать им это сделать, тогда отношения вернутся в нормальное состояние.
3: А вот, кстати, тоже в эту тему на неделе и Финляндия, и, по-моему, в Латвии было, и Эстония. Эстонская Минобороны, кстати, только сейчас отреагировала. Сейчас, опять же, с коллегой обменялись мнениями, потому что я-то эту новость запомнил еще с середины недели. Оказалось, Минобороны только сейчас. Беспилотники украинские, оказывается, залетают. Финляндия это говорил, боюсь перепутать. По-моему, премьер-министр на этот раз сказал финский. Фамилии, честно, не запомнил. Виноват, прошу прощения. Говорит, во-первых, залетели... в район Виролахти. Вот район Виролахти я запомнил. Ну, не суть важно. Но сказал, ну, нету у Финляндии возможности это контролировать. Поэтому, ну, залетели или залетели. Хотя, по факту, это появление, предмета вооружения на территории НАТО. Ну, в воздушном пространстве НАТО. В Эстонии упали обломки беспилотников. И, собственно говоря, премьер-министр это комментировал еще в середине недели. Минобороны сейчас сказала, мол, типа, пусть эти беспилотники, их обломки держатся подальше. В Латвии что-то тоже упало и, мягко говоря, бомкнуло. Вот это к чему-то может привести? Понятно, что это Прибалтика, и, наверное, Европе ну, не очень важно, что с Прибалтикой будет. Вот при всем уважении и как-то паритете всего, что происходит, и сил. Но звоночки или просто частные случаи?
4: Да нет, это не частные случаи, это нарушение воздушного пространства. Вообще-то в такой ситуации что должны сделать прибалтийские страны? Ну, как минимум, выдать ноту в адрес украинского правительства и Зеленского. Раз. Второе, конечно же, попытаться их сбивать. Но то, что если они их не могут сбивать, то получается, что НАТО не может защитить от Украины фактически страны НАТО. Так что Россию теперь просить, чтобы Россия сбивала в небе над Латвией беспилотники Зеленского? Или как? Вот что вот в данной ситуации делать? С учетом того, что действительно, то есть они как бы пытаются с себя снять ответственность, говоря о том, что ну, мы ничего не можем сделать. Конечно же, они заинтересованы, так скажем, в этом пролете. Они, так скажем, с Зеленским заодно, получается, соучастники. Хорошо, а если Россия ответит? Вот что они будут тогда делать? Ведь вы не можете сбивать, тогда мы вам собьем их.
3: Я здесь просто такой момент, два момента напомню. С одной стороны, мы сейчас можем по поводу ситуации в Латвии, Эстонии, Финляндии, ну вот говорить как-то вскользь, хотя в Латвии определенные разрушения были. Но пару лет назад в Польше вот эти самые беспилотные залеты, извините, воздушное пространство привели к человеческим жертвам. А второй момент, который напомнить, вот сколько бы этим пятым пунктом устава ООН не тыкали друг в друга натовские чиновники, когда Индия, 60-е, по-моему, годы, сказала, что вот эта территория, которая раньше была португальская, Гоа, по-моему, она теперь наша, НАТО развели руками в стороны, и ничего страшного, никакой этот самый пункт устава включать не стали. Забирайте Индию, а Португалия затерпите.
4: Да вот в том-то и дело, что это большой миф, тем более без Соединенных Штатов Америки. Хоть Трамп и говорит, что НАТО — это бумажный тигр, но тогда, получается, он и себя обвиняет, потому что НАТО — это прежде всего Соединенные Штаты Америки. И по вооружениям, и по войскам, и по военным базам, по логистикам. Вторая армия Турции. Я думаю, что Турция тоже не будет участвовать в каких-то процессах защиты Латвии, Литвы, там, Эстонии.
3: Соответственно, я бы посмотрел.
4: Да, поэтому, скорее всего, что... Никакая пятая статья НАТО применяться, естественно, не будет. И опять же, тут же логика какая? Беспилотники залетают с вашей территории, с Латвии, с Эстонии, с Финляндии.
3: Нет, откуда со стороны Россия Украины, знает? Со стороны Украины на территории ЦНР, прошу прощения.
4: Да, нет, я говорю, что но вот эти потом беспилотники, которые летят в адрес России, да, фактически залетая с их территории, это их уже беспилотники. Mm-hmm. Или они должны
3: предупреждать
4: заранее, что мы не можем там сбить, идут беспилотники, окажите нам помощь в сбитии этих беспилотников. Ну, помощь, я имею в виду, к России. Но звучать это будет, конечно же, как НАТО обратилась за помощью, чтобы сбивать украинские беспилотники. То есть, по факту, Украина напала на НАТО.
3: Я бы даже добавил, Украина по санкциям НАТО, ну, с разрешения НАТО напало на НАТО. Ну, получается-то так, ведь эти беспилотные атаки с разрешения определенного натовского происходят. Чуть-чуть от беспилотников, если отойти. Германия хочет томагавки. Ракеты вот эти американские, нашумевшие, уже запомнившиеся, хотя немножечко подзабытые, дорогущие, помнится. Они хотят их вместе с пусковыми установками, тайфунами. Дональд Трамп хочет как-то ограничить вот эти контакты. Можно ли здесь чего-нибудь ожидать, учитывая, что тот самый Мерц, кстати, среди прочих достижений, которые ему все-таки Германия приписывает, серьезно увеличил оборонный бюджет. Понятно, по каким причинам, и понятно, что они его давно увеличивают, но очень интересно тоже здесь динамика выстраивается, потому что, ну, Америка поторговать, наверное, не против. Другое дело, что и мощность, наверное, занята, но и цену, наверное, они могут поставить вполне себе немаленькую.
4: Плюс у Трампа лично ненависть к Мерцу, потому что Мерц подговаривал других европейских лидеров в формате том, что «Та Трамп уйдет, давайте переждем его немножко, значит, будут там промежуточные выборы, он потеряет власть, поэтому давайте, значит, на него не обращать внимания».
3: А вдогонку не поддержал с Ираном ситуацию, и за это Трамп сказал: «Я от вас своих военных заберу, и ваши пивные, ваши кренделевые и ваши сосисочные будут без моих солдатов, которые там раньше питались и платили».
4: Да, это перешло в том числе на личное противостояние. Трамп очень не любит вот таких мерцев. Тем более Мерц себе позволил, ладно там с Ираном, он мог просто как-то спетлять. Он просто позволил себе именно заявление и закулисные договоренности против Трампа. Трампу об этом, естественно, донесли. И, соответственно, мы видим такую реакцию. И выведем войска, и будет даже больше, чем вывести войска. В том числе связанное вот с томагавками, что может образовать брешь, как пишут западные издания, в обороне якобы Германии. И да, то есть, думаю, конечно, в решающий момент он может им продать втридорого, но и продавать-то нечего по факту, потому что если конфликт затянется с Ираном, то производственные мощности даже Соединенных Штатов Америки, крупнейшей военной страны в мире фактически, ограничены. Особенно ограничены системы ПВО, и можно предположить, даже по заявлениям Зеленского, что европейские системы он не просит, а он просит патриоты, да, что у Европы нету ПВО достойного, которое бы смогло отразить вот в случае какого-то конфликта, к примеру, с Украиной. Вдруг Зеленский сойдет с ума и начнет атаковать Европу. Я думаю, что никакое ПВО не спасет уже Европу от разрушения их заводов.
3: В завершении тогда, немножечко в другом русле, хотя тоже европейская история в другом русле направится, Павел Дуров выступил, рассказал о любопытном поведении французских властей. Значит, говорит, ровно то, чем сама Франция занимается, а это незаконный сбор персональных данных, это нарушение тайны электронных коммуникаций, ровно в этом же Франция, как я думаю, кстати, и многие некоторые другие европейские страны, обвиняют Илона Маска и его проекты, в первую очередь бывший Твиттер, ныне экс, вот такие штуки. В принципе, наверное, от Франции ну, никто другого и не ждал. Но там, говорят, что-то в следующем году ожидается. Серьезные политические изменения и ну, действующим властям может оказаться куда-то ну, прилетит.
4: Ну, потому что боятся социальных сетей как средства участия, средства воздействия на выборные процессы, это все прекрасно понимают, потому что мемы будут разлетаться про того же Макрона очень быстро, создавая определенный эмоциональный фон и потом, естественно, результат в бюллетене. И поэтому, да, они наступление продолжают, еще раз возвращаясь к Венцу, который заявил, что они отошли от своих принципов. Верховенство права, там, закона, свободы слова. Этого нету. И наступление идет ну, семимильными шагами. То есть попробуйте что-то сейчас высказаться в соцсетях европейских, к примеру, в поддержку России.
3: Прошу прощения, а европейских соцсетей нету?
4: Ну, я имею в виду в сетях, которые действуют на территории Европейского Союза. Вот это вы верно подметили. Технологически Европа, извините, в опе. В той же России, то есть мы знаем, что есть и соцсети, и видеохостинги, и так далее. Свои причем, да, у Европы, получается, они пытаются ограничить чужие, и при этом сами ограничивают своих граждан в тех принципах, которые они всем пытаются проповедовать и рассказывать, что вот вы негодяи, а мы такие классные.
3: Я надеюсь, что ОПА, которую вы имели в виду, это, естественно, Европа, там тавтология получилась бы, потому что иначе это не совсем как-то родийно было бы, но вместе с тем, это правда, это очень тоже любопытный момент, который будет разворачиваться уже, ну да, уже ближе, наверное, к следующему году. А время у нас эфира, к сожалению, подошло к концу. Шейх Тамир, как обычно, очень ярко, эмоционально, всегда приятно этот эфир не просто послушать, а еще и провести. Радио «Спутник» вернется уже совсем очень скоро, а заряд с шейхом Тамиром, ну, возьмет, к сожалению, перерыв на одну недельку. Меня же зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Платон Абдимаханов. В оборонительных действиях на одном из участков полосы огневого контакта в зоне СВО на уроженцах Хакасии рядового Платона Абдимаханова возложили задачу контролировать противника. Хорошо замаскированный наблюдательный пункт находился на самом переднем крае обороны. Рядовой несколько часов следил за противником и докладывал на командный пункт о всех его передвижениях. ВСУ решили прорвать оборону наших военных при помощи дистанционно управляемых FPV-дронов. Платон вовремя заметил запуск беспилотников и поставил в известность командование. Когда дроны долетели до зоны досягаемости, рядовой Абдимаханов открыл по ним прицельный и точный огонь из стрелкового оружия. Две FPV-шки, несмотря на их небольшой размер и малозаметность, были уничтожены сразу. Остальные на подлете к нашим позициям ликвидировали предупрежденные заранее боевые товарищи Абдимаханова. Платон действовал спокойно, грамотно и решительно. Благодаря профессионализму рядового, вражеская атака по местам дислокации российских военных была отражена. Обошлось без потерь. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам

Ваше мнение, ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минтранс сообщил о возобновлении авиаперевозок на одном из направлений. Иранские дипломаты поздравили пресс-секретаря Белого дома с рождением ребенка с подтекстом. В Италии заявили, что Россию нельзя исключать из международных культурных мероприятий. Об этом и не только. Подробнее далее. Площадь пожара в поселке городского типа Бесерц Свердловской области, в котором горят 7 жилых домов, составляет 800 квадратов, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Ранее департамент информполитики сообщил о пожаре в Бесерце. Там горело 7 домов, пострадавших не было. Сохранялась угроза распространения огня на соседние строения из-за порывистого ветра. Для жителей власти подготовили пункты временного размещения. И только что мы получили информацию, что пожар локализован. Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме. В 9 утра по Москве отменены ранее введенные ограничения по полетам на юге России, сообщил Минтранс. Там отметили, что за субботу выполнен 441 рейс, перевезено почти 64 тысячи пассажиров. План регулярных перевозок включает 277 рейсов в аэропорты юга России. Из них отмен рейсов не производилось, уточнило министерство. За воскресенье уже выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров, заявили в Минтрансе. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что варианты в области энергетики для Евросоюза и Великобритании в условиях крупнейшего кризиса ухудшились на фоне ожидаемого укрепления сотрудничества России и Китая в газовой и нефтяной сферах. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай достигли высокой степени договоренностей, чтобы сделать существенный шаг вперед в газовой и нефтяной сферах. Посольство Ирана в Армении поздравило пресс-секретаря Белого дома Каролин Левит с рождением ребенка, напомнив о гибели детей в школе в иранском Минабе в результате удара Соединенных Штатов и Израиля. Цитата. «Дети невинны и достойны любви. Когда целуете вашего ребенка, думайте о матерях тех детей», говорится в сообщении, опубликованном на официальном странице посольства в соцсети X. Речь идет о 168 учениках, которые погибли в результате удара США и Израиля по зданию школы в иранском округе Минаб. Россию нельзя исключать из международных культурных мероприятий. Культура должна оставаться объединяющим мостом. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил мэр итальянской Горицы Родольфо Зиберна. Ранее мэр Горицы сообщил агентству, что посетил павильон России на Биеннале в Венеции, где наша страна принимает участие после 4-летнего перерыва с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе». Зиберна напомнил, что ранее он также выступал против исключения 2 российских скрипачей из престижного международного скрипичного конкурса. По его мнению, наказание отдельных талантов можно назвать актом дискриминации, который не подрывает политическую власть, а скорее объединяет культурную дискуссию. Мужчина устроил стрельбу в Черкассах в центре Украины из-за сорванной детьми сирени, сообщил украинский телеканал со ссылкой на полицию. В Черкассах мужчина стрелял в одном из микрорайонов города из-за того, что дети сорвали сирень, и он пытался их догнать. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: «Точка опоры» с Юлией Барановской.

0: Всем здравствуйте, это «Точка опоры» с Юлией Барановской, программа на радио «Спутник». У микрофона я, Юлия Барановская. Я как ребенок, которая выросла в многодетной семье и сейчас многодетная мама, с удовольствием о чем говорю? Конечно же, о многодетных. И с удовольствием хочу представить гостей сегодня в моей студии. У меня в гостях общественный деятель, многодетная мама Екатерина Величкина. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: И первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, ну, тема на самом деле очень интересная и очень многогранная, потому что на многодетность можно смотреть с разных сторон. Счастье материнства, отцовства, меры поддержки, что в нашей стране делается для многодетных родителей. Вот интересный, кстати, аспект. Вот у нас демографический кризис, но при этом, объездив уже много регионов, снимая свой проект «Большие семьи большой страны», я вижу, что как раз-таки рост многодетных семей есть. Вот удивительно, да? Как бы рождаемость падает, а рост многодетных семей продолжается. Вот интересно, почему? Как вы думаете?
1: Тому есть объяснение, даже демографические объяснения, но начну я с того, что у нас, в общем, классный стол, потому что, знаете, это прям визуализация мечты президента, чтобы каждая вторая семья была многодетная.
0: Да,
1: прямо вы выполнили, у меня двое детей. Вот если бы вот так же бы вот все, у нас с демографией было бы все хорошо. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как сейчас мы прирастаем многодетными семьями, объясню, потому что я думаю, что это одна из самых главных причин. Там еще будет много из того, что мы делаем физически, но она демографическая с точки зрения демографических волн. У нас сейчас самая большая когорта – это женщины, которые старше 30, уже, наверное, 32 лет, которые как раз сейчас рожают уже вторых, третьих детей. То есть вот этот пик, когда женщин детородного возраста много, он сейчас постепенно сдвигается. Он был когда-то у нас там 30 лет, 31, 32. И сейчас он все сдвигается вправо, вправо, вправо. Ну и при условии того, что еще рожают сейчас чаще всего все-таки в этом возрасте, да, к сожалению, и первых детей рожают в этом возрасте, но, к счастью, вторых и третьих тоже вот в возрасте за 35. И таких женщин сейчас много. Поэтому у нас сейчас огромное окно возможностей для того, чтобы больше стало многодетных семей. Именно поэтому мы сейчас так много мер поддержки на многодетных семей направляем. Ну, я думаю, что вы помните тоже эту дату. Это было 23 января, когда президент подписал указ о статусе многодетной семьи. И в этот день все поздравляли друг друга, звонили прямо, ну, это был праздник многодетных, потому что мы так этого ждали. И в указе прописаны четко те критерии, которые должны исполняться. Скажу только об одном, самом главном. То есть это вообще, это новое в поддержке многодетных семей, что все, что делается на региональном уровне, все меры поддержки, они должны быть без учета нуждаемости. И у нас сейчас 46 таких регионов.
0: Вот за это огромное спасибо, потому что в общении с многодетными я все время слышу, когда этот вопрос поднимается. Очень бы хотелось, чтобы и все остальные регионы к этому присоединились. Надеюсь, что это вообще возможно.
1: Почему я знаю про 46? Потому что это практически ручная работа. То есть мы прям смотрим, помогаем, общаемся, где-то доказываем, настаиваем. И постепенно-постепенно каждый регион принимает у себя такое решение.
0: У вас трое детей.
2: Да.
0: Во сколько вы родили первого ребенка?
2: 21 год. Я та женщина, которая до 30 лет выполнила минимум.
0: То есть до 30 лет у вас родились ваши дети?
2: Да, 28 лет мне было, когда я родила третьего ребенка, но я со временем пойду еще за четвертым. Правда, пойду.
0: Вот. Вот я только хотела спросить и думаю, ну вот совсем
2: мне
0: буду...
2: Мне 39, Юля, мне еще можно.
1: Да,
2: я
1: слушайте,
2: еще
1: да.
0: Слушайте, мне 45, мне тоже можно.
2: Я видимо, шикарно, мы можем.
1: Мне 50 уже нельзя.
0: Ну подождите.
1: Но я в вас верю.
0: Подождите, подождите, тут еще можно поспорить.
2: Сказали же, каждая вторая, Юля.
1: Да.
2: Мы за страну в ответе.
0: Но мне как-то вот очень спокойно. Я не врач. Это исключительно интуитивно. Может быть, вы как-то меня в этом поправите. Но у меня как-то есть спокойствие, вот несмотря на мой возраст и консультация врачей тоже, да, потому что я совсем недавно перед своим 45-летием все-таки была у врача и пообщалась, и он так удивленно спросил, правда еще хотите? Я говорю, да. Он мне сказал, там, посчитал, посмотрел, говорит, ну, в принципе, запас есть, можете. Но мне интуитивно было всегда спокойно, объясню почему. Потому что я знала, что первых детей родила раньше. То есть, если бы речь шла о первом ребенке, а это тоже сейчас возможно в моем возрасте родить и первого ребенка, ну, конечно же, гораздо более сложнее, нежели в моей ситуации, когда трое уже есть. Я могу ошибаться. Еще раз говорю, я не врач. Поправьте меня, если я права или не права.
3: Ну, во-первых, вы просто шикарно выглядите. Да, и вот просто вообще в жизни не скажешь, что вам столько лет, честно, я прям вот, да, я сейчас прям и искренне удивлена. Но, к сожалению, есть такие часы, которые невозможно перевести назад. Это часы биологические, и с ними ничего нельзя сделать. У нас так заложено развитие организма, что после определенного возраста, у женщины это 35 лет, накапливаются генетические мутации в яйцеклетках и, к сожалению, могут приводить к тому, что у ребенка появится генетическая болезнь. А мы понимаем, что генетические болезни — это те, которые практически невозможно вылечить. Да, ребенок с болезнью Дауна, он прекрасный, он ласковый, он добрый, но это очень тяжело. Это правда тяжело. А сколько есть еще заболеваний, которые также тяжелы, и если ребеночек с болезнью Дауна еще долго живет, сколько у нас болезней, когда дети, к сожалению, погибают за первые месяцы, а то и дни жизни. Поэтому конечно, если 45, то надо проверяться. Сейчас очень серьезное есть обследование, когда можно полностью посмотреть эмбриончика, полностью изучить. Это, ну, тут уже давайте как это. Занимаемся медицинской консультацией. Значит, если это естественная беременность, то, конечно, возможно, внутриутробно посмотреть, берутся анализы. И если есть вопросы, то это не просто анализ крови, то это пункция. Угу. Делается она, уж извините, да, такой иголкой через животик. Берутся либо околоплодные воды, либо частички из пуповины. Изучаются, какие клеточки, чтобы точно поставить диагноз. Если это ЭКО, то тогда изучают этот эмбриончик до того, как, значит, его подсадить. Угу. Но я не случайно про эту иголку, протыкающий живот, сказала. Я однажды, когда еще была, правда, я врач-педиатр, да, поэтому, в общем, я с этим редко сталкивалась, но я однажды была на этой процедуре, когда беременной женщине делали вот это исследование под контролем УЗИ, вот эта большая такая иголка, там так вот воет. Вообще, конечно, в общем, страшная история. Я это рассказываю для того, чтобы не откладывать. То есть если есть возможность не откладывать на потом, то, конечно, лучше не откладывать. Если возраст такой, что возможны какие-то вопросы, то, конечно, надо полностью обследоваться. Но и никогда не забывать, что все-таки это уже методы лечения, которые в какой-то случае могут помочь, вот, например, то же самое ЭКО, а в каком-то случае оно с 10-го раза только помогает. Поэтому идеальная беременность, как говорят акушеры-гинекологи, уж, девушки, простите, я с вздохом сказала это, она должна проходить в возрасте, который начинается на цифру 2. Угу. Вот это идеальный возраст с точки зрения биологии. Но современная медицина творит чудеса. Ну, просто надо приложить больше сил, пройти больше обследований.
0: Ну, просто по-другому, да, себя настроить.
3: По-другому себя настроить.
0: Ты должен понимать, что как бы чай не 20, чаще ходить к врачу, больше обследований, больше анализов. Просто ты должен это понять, принять и нормально к этому относиться. Правильно?
3: У нас очень сложная сегодня задача. Да. Нам, с одной стороны, надо молодым сказать, что не откладывайте, но, с другой стороны, не испугать тех, кто имеет троих детей и еще хочет.
0: Да.
3: понимаете? Не поэтому, я, пожалуйста, нас.
0: Поэтому так, я меня вы не напугали.
3: Подбираю слова.
0: Да. Я понимаю, но на самом деле вы меня не напугали, потому что, ну, я себе отдаю отчет и прекрасно это понимаю. И понимаю другой момент. Вот все-таки шансов стать многодетной у тебя гораздо больше, когда ребенок рождается как раз на 20, как вы сказали. Тут не только здоровье, тут еще и шансов стать многодетной гораздо больше, потому что, ну, понятное
2: дело.
0: И сил
2: больше, Юля.
0: У тебя сил больше. Потом в какой-то момент, мы все это знаем, как мамочки, ты начинаешь скучать по этим вкусным крошечным пяточкам, угу, по этой беззубой, абсолютно безусловной улыбке, потому что он ничего от тебя не хочет, ему ничего не надо, кроме тебя самой, да? Такой, какая ты есть, со всеми твоими там отрицательными качествами, со всеми твоими истериками или плохим настроением. Он просто тебя безусловно любит и улыбается тебе, потому что ты его мама. И делает он только это еще вот в таком возрасте, пока ему не надо конфету, печеньку или еще что-то, правильно? И ты начинаешь поэтому скучать. Конечно, если первый ребенок в моем возрасте, то ты только не успеешь заскучать, ну, грубо говоря, да, правильно же, да? Поэтому, естественно, шансов стать многодетным, вот как в вашем случае, правильно же, 21 год, да, первый ребенок. У меня позже, и то я нервничала, честно говоря.
2: Ну, это было волнительно, потому что ты вроде бы сама еще ребенок, и я еще тогда в ВУЗе училась, но хотя сейчас вот я тоже по регионам, когда выступаю и разговариваю с молодежью, девочки уже хотят в раннем возрасте, то, что вы говорили про поддержку, недавно был форум «Это модно», в Туле он проходил, и губернатор рассказывал о том, какую поддержку они оказывают девчонкам, которые учатся на третьем, четвертом курсе, когда они создают семью, и у них первый ребенок. И это же классно. И когда я разговаривала с этими студентами, я говорю: девочки, а вы хотите в 20, 21, 22 года первого ребенка? Они говорят: да. Потому что сейчас это правда вновь становится для молодежи модной. Моей дочери 18 лет, и когда лет 5 назад она мне говорила: мы многодетная семья, мам, мы малоимущие, ну, про нас как бы не очень хорошо говорят, потому что много детей. Это же раньше такой был стереотип. То сейчас она говорит: у меня будет трое детей, а может быть и больше, потому что у меня молодой человек из многодетной семьи, я из многодетной семьи, и я понимаю, как это классно, когда мы выросли, и мы вместе, потому что дети уже друг за друга, и сейчас, наконец-то, в нашей стране среди молодежи это стало, ну, действительно модно, Юль. Вот сколько я к вам приходила на проекты, всегда говорят: вот, многодетная семья, и кажется, с ними что-то не так, а с нами все так.
0: Ну, я же не просто так стала снимать проект «Большие семьи» свой, я объясню почему, потому что я, когда росла тоже в многодетной семье, все время был такой стереотип: многодетные, значит, какие-то странные, либо пьют, либо от дурости, либо еще что-то, но все время была такая не очень хорошая ассоциация. Когда я была беременна третьим ребенком, люди в нашем окружении говорили: как вы решились на третьего, вы что? Сейчас те, кто мне это говорили, привет, Инна Жиркова, тоже жена футболиста, уже четвертого родила. Я к чему? К тому, что меняется отношение. Действительно, это чувствуется, это видно. Угу. То есть это становится брендом, это популяризируется, это большое внимание со стороны государства. Это же не только про меры поддержки и все остальное. Это про конкурсы, это про вручение наград в каждом регионе. У нас же есть федеральные награды для многодетных, есть региональные, везде по-разному называются. В каких-то даже есть награды для отцов, они очень этим гордятся. Видно, что меняется и в сторону поворачивается. И в фильмах об этом больше говорят, и образ какой-то рисуется. Я могу ошибаться, потому что правильно же говорят, что красота в глазах смотрящего. Может быть, только я так вижу, вы меня поправьте.
2: Нет, сейчас, Юль, правда, такая происходит тенденция, потому что культурный код, вот отношение к многодетной семье, он поменялся сейчас. Ну, правда, это даже модно, когда женщина выходит и говорит: а вы знаете, у меня много детей. У меня не двое, у меня трое или четверо. Я выступаю сейчас на форуме, когда встречаюсь с мамами, у которой 15 детей, 17 детей. Я смотрю, передо мной стоит красивая, ухоженная женщина, и ты понимаешь, что да, сейчас мы живем в то время, когда многодетность стала не чем-то зазорным, чем было, вот, говорю, 5 лет назад мне так же говорили, когда в 28 лет я была ребенком, мне говорит: кого рожать, нищету? Я говорила: а почему нищету? Мне говорили: ну как, это трое детей, ты понимаешь, что их нужно воспитать? И тогда не было таких социальных мер поддержки, все было очень сложно. И даже получить статус многодетной мамы, я прошла определенный квест: детей переписать, всех в одно место записать. Сейчас ты с этим не сталкиваешься. Сейчас ты понимаешь, что когда у тебя много детей, перед тобой открываются не то, что многие двери, а перед тобой открывается настоящая семья. Вот это именно поддержка. И сейчас уже не стыдно сказать, что, вы знаете, я многодетная мама.
3: Вспомнила сейчас, был форум большой, серьезный в России. Там всех представляют, там такой-то, такой-то. И, значит, представляют очередного там выступающего, профессор, руководитель центра. И дальше говорят: отец семерых детей. И на отце семерых детей все взрывается.
1: Это настолько сейчас стало нормой. Каждый раз, как кто-то о себе рассказывает, да, дальше там тыры-тыры-тыры, там, мать четверых детей, все, сразу аплодисменты. Вот это не только в глазах смотрящих, мы правда меняемся.
0: Мне бы очень хотелось в это верить, я объясню, почему, потому что мне все время загадка, почему я должна кому-то объяснять, что дети — это классно. Но мне очень сложно это дается, у меня язык начинает заплетаться, что я не понимаю, зачем это делать, ну, когда у тебя это внутри сидит, да? Ну, я попала в больницу в Салехарде, и когда я в реанимации открыла глаза, я увидела лицо своего сына в маске старшего. Ну, вот как после этого объяснить, что такое быть мамой? Он был в Москве, учеба, там все, и он сел и прилетел сразу. И это, конечно, никто тебе никогда это не заменит. Со мной были мои коллеги, потому что мы снимали проект как раз там. Все. Но когда ты увидел глаза своего ребенка, и как-то тебя сразу отпускает. Ему 19 лет. Сразу стало легче.
3: Знаешь, что я сейчас вспомнила? Я не знаю, помните или нет. Наверное, это было с вашим старшим ребенком. Много лет назад я была главный редактор журнала «Рода.ру».
0: Да.
3: И помню, в редакции раздается звонок вот просто на городской телефон. Снимает трубку, в трубке девушка. Говорит, здравствуйте. Меня зовут Юля. Я жена футболиста Аршавина. У нас родился ребенок. Приезжайте к нам в Питер. Мы сели с фотографом, поехали к вам в Питер. Я помню, что была очень опытная мама. Меня та поразила, но сейчас я поняла, что сама из многодетной семьи, да. Поэтому как-то очень опытно, уверенно.
0: Ну, потому что у меня две младшие сестры. И мы жили в коммунальной квартире, в одной комнате. 18 квадратных метров в коммуналке. И две мои сестры, значит, упорно не давали мне учиться, но зато научили меня пеленкам, распашонкам, кормежке. И даже когда родилась младшая, мне уже было 11 лет, и каждый раз, когда она там плакала или еще что-то, я бежала первая, быстрее мамы, понимая, что нужно делать. Поэтому, конечно, для меня...
3: Ты вырос такой хороший.
0: И это невозможно же ничем заменить. Поэтому каждый раз, когда мне задают в интервью этот вопрос, какие ваши главные достижения, меня так удивляет этот вопрос, какие мои главные достижения. Трое моих детей, мои главные достижения. Они говорят, как, а может, какой-то проект? Да какой проект заменит тебе ребенка? Какая карьера тебе заменит твоего ребенка? И я всегда это говорю, знаю, что многие, наверное, думают, что я какую-то повестку отрабатываю или еще что-то. Ну, всегда же кто-то хочет поковыряться в чужой жизни. А мне каждый раз, ну, так странно, что я кому-то должна рассказывать, что это классно. Да, это бессонные ночи. Да, это куча сил, времени, здоровья, и это пожизненно. Это не значит, что ребенку исполнилось 18, и ты перестал переживать.
3: Да, я только хотела сказать, что когда ему исполняется 18, ты снова начинаешь переживать.
0: Вот, на мой взгляд, это и есть жизнь. Но это мы совсем ушли.
2: Прям
0: счастье,
2: да. Но есть же, да, еще и минусы, да.
3: Да. Слушай, но на самом деле многодетством заражают. Вот это один из возможных вариантов развития направления демографической политики. Делать так, чтобы вокруг многодетных семей выстраивать так, чтобы рядом жили там семьи молодые, чтобы они смотрели, как классно многодетность, что это несложно, да, что вот, пожалуйста, это классно, вот бегают, растут на глазах. И
0: хочешь,
3: да,
0: хочется,
3: ты смотришь, и хочешь. Я, знаете, вот когда думала, как показать-то это счастье, сейчас смотрю, на работах стали появляться комнаты для детей. Ну, например, на уровне правительства Новгородской области они сделали у себя в доме правительства такую комнату детскую, куда могут приходить дети, а родители, сидя на работе за своим столом, у них стоит компьютер, камера, и, значит, они могут смотреть, чем занимается их ребенок в этой, значит, комнате. Но я к тому, что другие-то сотрудники видят, кто-то малыши, кто-то не малыши.
0: Что можно совмещать.
3: Да, что можно совмещать. Ну и вообще, мне кажется, когда одно дело Иван Петрович суровый начальник, а другое дело Иван Петрович, когда к нему тут, значит, а тут у него и сын прибежал, он там что-то по голове погладил, убежал, и сразу по-другому смотришь на жизнь. Ну, в общем, детей надо больше интегрировать, мне кажется, во взрослую жизнь, там, где это возможно.
0: Да, я согласна с вами полностью. А вот есть же еще мнение, что если ты вырос в многодетной семье, то нет, не хочу
2: больше. Я хотела вам, Юля, этот вопрос задать. Вы же рассказывали, что это сложно для вас было, да, что две сестры, ну, не то, что сложно, но все равно многодетная семья, маленькая квартира.
0: Да, не квартира, комната в коммуналке, да. Но на самом деле я могу сказать так, что в какой-то момент у меня были с мамой несколько раз конфликты по поводу того, что вот хочешь гулять, бери кого-нибудь из девчонок и гуляй. Ну, вместе со своими друзьями и еще с сестрой. И в какой-то момент я ей несколько раз сказала маме: захочу детей погулять, рожу себе сама, ты со своими гуляй сама. Но тем не менее, видимо, все-таки какой-то баланс был, что у меня абсолютно не отбило желание быть мамой, причем мамой ни одного ребенка. Но вот вы как-то этот в семье баланс выдерживаете сейчас, как многодетная мама?
2: Вы знаете, Юль, я честно всегда боялась вообще иметь одного ребенка. Вот для меня это был страх ходить беременной, родить. У меня в семье двое детей, да, офицерская семья, и я все время думала, двое детей — это максимум, который... Ну, то, что тогда, в советское время, я не видела многодетных семей, особенно среди офицеров. И когда у меня появился первый ребенок, потом вторая дочка, и вот через 4 года я захотела третьего ребенка, у меня даже в семье я столкнулась с тем, что, например, младшая сестра мне сказала:
0: ты что?
2: Ты что? Я тебе как медик говорю, иди делай аборт. Нам не нужен в семье третий. Ну, зачем? Ты же не справишься. И я скажу, что долгое время я их воспитывала одна, без супруга, и я знаю, как это сложно воспитывать троих детей. Но вот то, что вы рассказывали, Юль, что к вам пришел сын, а я недавно приехала с командировки, тоже на них ругаюсь, дома бардак. Я говорю, как, что? И они втроем друг за друга заступаются. Я села на диван, я так плакала и думаю, меня неделю не было. 18-летняя старшая дочь неделю готовила им есть. 16-летняя наводила порядок в доме. 12-летний выгуливал собаку и даже септик в доме смог откачать. Я сидела на диване и понимала, что я на них ругаюсь, а они друг за друга горой. Вот это же самое крутое счастье. Было ли мне страшно? Было страшно, потому что когда я рожала, вот то, что вы сейчас говорили, Татьяна, про то, что на работе поддержка. Меня тогда в институте даже не поддержка. Когда я пришла беременная, вторым ребенком мне сказали: Милочка, вы что, думаете, вы экзамены спокойно сдадите? Вот не надо сейчас давить на жалость. Я защитила диплом, в этот же день пошла и родила второго ребенка. Когда я с третьим ребенком работала, меня на работе, наоборот, поддерживали. Я приезжала с коляской, занималась какими-то вопросами. И здесь, с одной стороны, это было сложно, потому что с садами была проблема, несмотря на то, что я была многодетной мамой. А сейчас, когда я выступаю в разных регионах и общаюсь с разными многодетными семьями, те поддержки, которые им оказывают, ну, это класс. Раньше такого, правда, не было вообще такой поддержки.
0: Но мы должны понимать, что демографическая яма, в которой мы сейчас находимся, это же ответственность не только нашего государства. Дайте нам все, поддержите, помогите. Это, в принципе, семье. Ответственность каждого человека. Каждого. Если каждый сделает какой-то вклад на своем уровне, незначительный, не знаю, какая-то кофейня, которая у тебя есть, если она будет там многодетной маме каждую третью чашку кофе давать бесплатно, условно, такой свой социальный вклад, такая некая социальная десятина, да, не только все меры поддержки на государство взвалить, а еще и на бизнес, да, чтобы не говорили такие фразы: ой, боже, как я сейчас возьму эту молодую сотрудницу, как раньше говорили, да, но и сейчас продолжают во многих местах говорить, она пойдет детей рожать, а я буду декреты платить, зачем мне это надо? Когда вот это все поменяется, все...
3: Просто надо сказать, что это не работодатель будет платить, соцфонд платит.
2: А говорят, ты что, работодатель?
3: Это, друзья, это соцфонд платит, это просто значит полнейшее непонимание всей системы оплаты
0: труда. Ну, всегда же хочется чем-то прикрыть.
3: Но как бы будет декретная ставка, на которую можно взять другого человека. То есть здесь вообще проблем никаких нет. Вот вы рассказываете про троих детей, когда первый за второго, второй за третьего все сделали. И я думаю, ведь правда, это же ведь самые близкие люди в жизни.
0: Вот друг другу.
3: Да, то есть ближе не будет. И если это один ребенок, то по большому счету это, ну, в общем, сложная жизнь. Да, это для него такая прям задача перед ним ставить. А когда уже двое, уже есть на кого опереться, а трое — это еще круче. Я вот, знаете, тоже о чем вспомнила, что вот вы говорили, что вы мечтали о троих детях, а я думаю, а почему же я двух-то родила? Вот сейчас тут начала вспоминать. У меня была другая история. Я же училась в медицинском институте, и я запомнила ту лекцию, которая у нас была как раз вот про эти, значит, яйцеклетки, которые после 35 лет, там начинается изменение. Там был график. Вот я этот график запомнила на всю жизнь, он в глазах стоит. Вот эти генетические мутации в яйцеклетках, и там, значит, ну, в зависимости от возраста, там, после 20 лет они начинают повышаться, и здесь вот 35, и вот так вот идет кривая, да? Она просто в геометрической прогрессии скакивает наверх. И мне так стало страшно, то есть я вот запомнила эту фотографию на всю жизнь. То есть в институте я училась, ну, сколько мне было там, 22-23, но я себе тогда поставила цель, что я должна родить до 35 лет.
2: Хорошо, что мы не видели с вами этот график.
3: Да, да. Но насколько все, что касается беременности, родов, насколько все в голове. В общем, я родила второго ребенка, когда мне было 35 лет и 1 месяц. То есть вот... Я прямо когда по кромочке прошла.
0: Почти как мы сейчас, потому что мы уходим на новости, но совсем скоро вернемся в эфир.

0: Так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. 8 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения за прошедшие сутки в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 14 населенных пунктах в 5 муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены также в 2 многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, 2 коммерческих объектах, торговом павильоне, остановочном комплексе, административном здании и 11 транспортных средствах. История – это оружие. На Украине это понимают и боятся. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ответ на заочный приговор украинского суда за его работу над созданием школьного учебника. В пятницу офис генерального прокурора Украины сообщил, что суд на Украине заочно осудил Мединского и ректором ГИМО Министерства иностранных дел России Анатолия Туркунова на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за издание учебника по истории России. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории. Согласно информации эстонской телерадиокомпании, после ряда инцидентов с беспилотниками, Украина хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности и уже связалась по этому вопросу с посольством Эстонии. Неделю назад министры обороны Эстонии и Украины обсуждали меры, которые можно было бы принять по этому вопросу. Министр, в частности, предлагает оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения. Премьер Эстонии Кирстен Михал 4 мая потребовал от Киева, чтобы обломки дронов ВСУ не падали на территории прибалтийской страны. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России. Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 100 тысяч человек. Почти 60% сторонников немецкого политического блока христианско-демократического и христианско-социального союзов, возглавляемого канцлером Германии Фридрихом Мерцем, считают, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер был бы лучшим канцлером, чем Мерц, следует из опроса для газеты «Бильд». Как показал опрос телеканалов, проведенный в апреле, работой канцлера Германии Фридриха Мерца не удовлетворены рекордные 80% немцев. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Это «Точка опоры» с Юлией Барановской. У микрофона я, Юлия Барановская. И с удовольствием представлю вам моих сегодняшних гостей. Тему мы обсуждаем очень интересную, многогранную. Это многодетность. И в студии у меня сегодня общественный деятель, многодетная мама Екатерина Величкина. Екатерина, спасибо большое, что вы сегодня вместе с нами. И первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Татьяна, спасибо большое, что вы сегодня с нами.
3: Да, и вам здравствуйте.
2: Продолжаем наш разговор. До того, как мы ушли на новости...
3: Я успела рассказать.
2: Вы, да, уложились до 35. А потом реально было страшно?
3: Я как-то вот себе сразу поставила эту границу, и я честно, вот, но я говорю про себя, это исключительно моя история. То есть я жила с цифрой 35, и в 35 ради второго ребенка я даже для себя не представляла, что будет по-другому. Хотя сейчас, когда я уже в этой теме вот варюсь, перевариваюсь, я, конечно, очень жалею. Надо правильно ставить цели. Да.
2: Я могу рассказать историю моей подруги. Есть такой вопрос, я его ужасно не люблю. Типа, если бы вы вернулись в прошлое, что бы вы себе посоветовали там? Я говорю, да не хочу ходить в прошлое. Мне очень нравится то, какая я сейчас, и не будь этого прошлого, я бы такой не стала. Поэтому я бы ничего себе не советовала. На что мне моя подруга? Она старше меня. Она сказала, тебе просто еще не столько лет, сколько мне. Я говорю, а ты бы что-то себе сказала? Она говорит одну единственную фразу. У нее двое детей, так на секунду, не то, что она бездетная. Она сказала, рожай как можно больше. Потому что наступит момент, когда тебе захочется, а ты физически больше не сможешь этого делать. Я даже, вот сколько раз я рассказываю эту историю, у меня наворачиваются слезы. Потому что это надо прочувствовать.
3: Я могу подтвердить. Вот я могу подтвердить. Вот я сейчас прям и в возрасте, и в ситуации вашей подруги, я точно так же могу сказать, что жизнь нас там чему-то учит, куда-то мы двигаемся, да, что-то меняем, но это невозможно.
2: Но ты в любой момент можешь пойти переучиться на новую профессию.
3: Развестись
2: и выйти замуж заново, да, там, ну, что-то тебе не... Все можешь, но есть вещи, которые изменить, и это надо понимать.
3: А можно я еще скажу одну фразу, которая тоже меня перевернула, но она немножко о другом, она, извините, друзья, об абортах. Фраза с пониманием, что это такое, что женщина, сделавшая аборт, никогда не перестанет быть матерью. Она просто будет матерью мертвого ребенка. То есть вот эта фраза каждый раз, когда я говорю, она правда вот до мурашек. Все-таки как бы мы не побеждали сейчас в борьбе за разъяснение, то есть невозможно кого-то заставить. Можно объяснить, как много помощи можно получить от государства, если ты захочешь ее получить. Если ты не отмахнешься, не скажешь, что нет, не помогут. Если придешь и скажешь, помогите, на самом деле, ну, вот нет ситуаций, в которых мы помочь не можем. И все равно у нас сотни тысяч абортов. Простите, я не хотела.
2: На самом деле, правильно, что вы заговорили на эту тему. Эта тема всегда очень болезненная для всех. Мы знаем, что вообще любая инициатива, любое какое-то слово сказанное сразу воспринимается в штыки. Это решение женщины, не трогайте мои границы, еще что-то. Никто не хочет лезть ни за чьи границы. Я просто уверена в этом. Но я точно знаю, что никому должным образом не объясняли, какие могут быть последствия. Когда ты приходил, будучи юным человеком в возрасте 19, 18, 20 лет, в женскую консультацию тебе ставили беременность, тебе задавали вопрос, оставляешь или аборт? Просто вот так. И никто не задумывался о том, что, может быть, просто объяснить, что может быть. Что, может быть, ты никогда потом не сможешь стать мамой, как бы тебе не хотелось. Я ни в коем случае не хочу ни одной женщине сказать, делай, не делай. Это действительно решение каждого человека. Но объяснить последствия, хотя бы с точки зрения, ну, как врач, вот, но мне кажется, что врач обязан это сделать. И тут, мне кажется, нужно работать в этом направлении, работать серьезно. Потом, вот вы правильно сказали, государство поддержит. А кто об этом знает? Ты одна осталась. Ну, ты родишь, и куда ты пойдешь с этим ребенком?
3: Юля, давай договоримся следующим образом. Если в следующем регионе ты где-то услышишь, что вот такая история, и не рассказали, не помогли, сразу мне звонить.
2: Да, хорошо.
3: Вот я объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, у нас по закону есть неделя тишины, в которую должны работать психологи, юристы и специалисты. Ему уже много-много лет. Но сейчас мы не просто его пересобрали. Минздрав вместе с Министерством труда и соцзащиты сделали совместный документ, который пошел по всем регионам, чтобы в обязательном порядке с каждой женщиной, которая приходит в стане репродуктивного выбора, проводили вот такую работу. Минздрав вместе с ОСИ разработали мотивационную анкету. То есть, когда женщина приходит в стане репродуктивного выбора, ей говорят, пройдите эту анкету. Но, проходя анкету, она видит с каждым вопросом, сколько мер поддержки для нее подготовило государство. Анкета следующая. А знаете ли вы, что при рождении там первого ребенка вам положен материнский капитал, который приближается вот там, за первого и за второго ребенка к 1 000 000 рублей?
4: Это исходя из федеральных мер поддержки.
3: Федеральные. Там плюс региональные рассказывают.
4: Свои.
3: Конечно. Региональные рассказывают. У нас сейчас 41 регион России, в которых рождаемость меньше, чем средняя по России. Ну, так вот мы решили посмотреть, где хуже всего. И этим регионам выделили отдельно 12,5 миллиардов рублей. Далее в каждый регион демографическое меню. И один из пунктов демографического меню, который, кстати, выбрали большинство регионов, это создание центров соцподдержки на базе женских консультаций. Угу. То есть это прям отдельная комната. Это не то, что человек, да, сидит. Это прям отдельная комната, очень приятная, оформленная, как, знаете, кабинет психолога. Такое, да, что там прям вот расслабляешься. И там работают как раз юристы, соцработники. Вот вашу конкретную ситуацию вам расскажут все, что подготовило государство. Поэтому, Юля, если где-то прям услышите, что не рассказали, там не дали, это правда, надо быстрее мне рассказывать, чтобы мы быстрее в этом регионе там накрутили, закрутили, подкрутили, и там точно все будет работать.
4: Да, я поняла задачу.
3: Да, ну а мы так работаем.
5: Да, потому что раньше, например, об этом не говорили. Тогда поддержки такой, ну правда, ее не было. И про то, что вы говорите про меры поддержки, тогда было страшно, потому что даже когда был ковид, я помню, мне пришла гуманитарная помощь от региона, от губернатора Воробьева, когда они домой присылали коробки с едой. И дети говорили, мам, ну как неудобно, мы что, бедные, зачем нам это присылают? Я говорю, так магазины все закрыты, сейчас негде работать.
3: Конечно, это были, опасно
5: это выходить. Были, да, это были пайки, там было много каши, много крупы, много всего. И нам губернатор присылал, и мне, когда я показывала это в социальных сетях, многие меня спрашивали, а вы где взяли это? Потому что люди об этом не знали. То, что вот вы сейчас говорите, для меня это правда удивление, потому что когда я воспитывала и растила своих троих детей, для меня многое было неизвестным. Я, наоборот, приходила и выбивала свои льготы. Я только на 5-м году младшего ребенка узнала о том, что мне полагаются за газ и за электричество, возмещают деньги. И мне, слава богу, все это начислили. Но мне никто об этом не говорил, мы об этом не знали. А сейчас, ну, как бы, да, ты заходишь на госуслуги, там...
3: Сейчас есть даже семейные МФЦ.
4: Да, вот. Во многих регионах есть семейные... Это вообще очень крутая штука. Просто ты приходишь, и тебе все. От соцконтракта до любой меры поддержки. К сожалению, пока не в каждом регионе это есть, но я надеюсь, что потихоньку...
3: Да, постепенно открываются.
4: Да, я очень надеюсь, потому что это, конечно, очень сильно облегчает тебе жизнь, а вообще в некоторых регионах еще, находясь в роддоме, тебе уже все рассказывают, все подключают, и тебе даже не надо идти оформлять материнский капитал, все уже автоматически сделано.
3: А он сейчас автоматически, можно его получить через госуслуги, буквально нажав одну кнопку. Мне очень нравится, когда в роддомах, перинатальных центрах присутствует ЗАГС, что можно сразу зарегистрировать ребенка, дать ему имя. Я все время там шепотом добавляю, слушайте, а может быть, там дадим возможность не только имя дать, но и брак зарегистрировать. У нас же ведь столько рожают как бы вне брака. А когда ребенок родился вне брака, то мужчина должен сначала дать разрешение на усыновление этого ребенка.
4: Установить отцовство.
3: Да, вот он, извините.
4: Отец, и называется это установление отцовства. Не очень приятный документ, знаю. Сразу говорю, не доводите до такого документа.
3: Вот, поэтому надо дать возможность сразу в роддоме, как бы родился ребенок, предложить, может быть...
5: Пока папа рад.
3: Да, папа рад. Всё, да, сразу и свадьбу, и имя дали, и все.
4: Я хочу задать вопрос. Мне правда интересно это понять. Вот как вы думаете, почему, когда заходит вопрос о рождении детей, тема абортов, еще чего-то, каких-то новых мер поддержки, почему сейчас все так остро воспринимается и критикуется?
5: Может быть, это ответственность людей. Вот мы живем живем сейчас в таком современном мире, да, вот этого информационного шума, что любое слово, сказанное тобой, что вот, например, я выхожу, говорю, я многодетная, я счастливая мама. И обязательно в зале будет кто-нибудь и говорит, вот как вам, она пропагандирует, она топит, ей за это заплатили.
4: Но мне говорят все время обычно на это, что, конечно же, на такие алименты чего бы не быть многодетной.
5: Все тоже думают, что я с золотой ложечкой родилась, и кто-то вот мне все это принес, да? Мне кажется, это ответственность людей. Здесь же вопрос не в том, что государство кого-то заставляет. Невозможно привести за руку и сказать, так, вот ты сейчас год здесь лежишь, одного ребенка, потом через год другого ребенка, через год... Невозможно. Но людям всегда нужно придумать, почему они не будут брать ответственность за самих себя. Почему? Если мы сейчас будем говорить о разводах, то уже появится миллион людей, которые скажут, а, вот они же разведенки с прицепами. Ну, мы с вами разведенки с прицепами. Они вот поэтому про это и говорят. Здесь ответственность каждого человека, потому что всегда на острые темы, они всегда будут обсуждаться, и всегда найдутся те, кто не согласен с этим. Потому что, например, многие женщины, у которых двое детей, она говорит, а вот государство же меня не будет дальше обеспечивать. Зачем я буду рожать третьего, поэтому мне эта тема не актуальна. Они специально сейчас выходят в этот эфир, чтобы поднять многодетность. Ну, конечно, у Юлии и у Екатерины все замечательно, у Татьяны тоже замечательно, двоих родила, и сразу придумал для себя вот этот возраст 35, и дальше не пойду. И люди же будут вырывать из контекста, потому что это удобно.
3: Ну да, еще потому что в политике, в демографии разбираются все. И детей все умеют лечить. Вот, наверное, поэт.
4: Давайте послушаем вопросы наших слушателей, зрителей, и вы на них ответите.
6: Не пора ли при нашей падающей демографии вернуть советскую практику предоставления бесплатного жилья многодетным, без всяких ипотек?
3: Прекрасный вопрос. У нас сейчас 16 регионов России есть, в которых при рождении третьего ребенка выплата составляет 1 000 000 рублей, которые можно как раз потратить на решение жилищного вопроса. Понимаю, что из этого миллиона, конечно, сразу квартиру не купить, и все это прекрасно понимают. Но это может быть, во-первых, первым взносом, а во-вторых, мы у Минстроя, да, на их площадке, будем собирать все вот эти программы, которые у нас есть, которые решают жилищный вопрос. Это огромная простыня, там много-много пунктов, разные программы поддержки. Если их все вместе собрать, я уверена, что получится эта квартира. А то, что мы их соберем, у нас теперь уже нет варианта не собрать, потому что перед нами поставлена такая задача.
4: Это правда, но мне кажется, надо же думать не только в сторону больших городов. Я, общаясь в регионах с большим количеством многодетных, слышала очень часто от них как раз-таки про поселки для многодетных, про какие-то не, да не хотим мы в этот город, у нас тут все прекрасно. Просто что нужно? Это, кстати, касается всех регионов. Вот мы, когда разговариваем с губернаторами, в каждом регионе беру интервью губернатора, и они рассказывают про те меры поддержки, которые введены на региональном уровне, и вообще, что делается со стороны региона в отношении многодетных семей. И приходишь все время к одному единому знаменателю. Надо, чтобы была развита социальная инфраструктура. Это очень важно. Как вы сказали, не было места в яслях, в детском саду, в школу во вторую смену. То есть помните, какое количество у нас жилых кварталов построилось без социальной инфраструктуры?
3: Теперь по закону нельзя.
4: Вот.
3: И такой закон приняли.
4: Молодцы.
3: Вот.
4: А раньше же, да, помните? А сейчас, правильно? А в эту же сторону думают. Главное, чтобы был детский сад, чтобы была школа, дополнительное образование и поликлиника. Это самое главное. Потому что любой родитель, конечно же, хочет дать своему ребенку и школу, и детский сад,
5: и доп. Образование.
4: Это было. Чтобы это было рядом. Потому что когда у тебя много детей, у тебя нет физической возможности всех их развести.
3: Но вот та система, которую мы будем сейчас выстраивать, она будет касаться не только больших городов, но и вот маленьких, очень-очень маленьких поселков, чтобы все программы, тут миллион, тут миллион, тут, значит, все сколько-то, все собрать, и чтобы получилась квартира.
5: Даже лучше не квартира.
3: Да.
5: 2 года назад на выступлении нашего президента, нет, он же говорил, что многодетная семья должна жить в доме. И вот, например, у меня дети разнополые, как и у вас, Юля, да? Это 2 девочки, мальчики, ну не могу я их физически поселить вот в 1 комнату, особенно когда они подростками становятся, да, и, конечно, бы хотелось, чтобы вот эта вот история, действительно, когда выдают жилье, когда выдают там 2-комнатную квартиру кому-то, вот тоже снимались на проекте, я помню, девушка рассказала, что они в 2-комнатной квартире пятером, они, по-моему, живут. Ну и как, и там вот мальчики, девочки, вот этот же вопрос, когда в семье разнополые дети.
4: Так, у нас есть еще вопрос.
7: Как вы считаете, каким должен быть доход? доход семьи с тремя детьми для более или менее достойной жизни.
5: О, какая тема!
3: Да, более или менее достойная жизнь. Что имеем в виду? Мы поговорили бы.
5: Да.
4: Да, хотелось бы спросить.
5: Просто для кого-то, для ребенка личный автомобиль с водителем — это недостойно. А для кого-то, извините, и на хлеб не хватает. Но здесь такая же история, да? И потом, например, разный уровень жизни, когда ты живешь в Москве, ну, правда, вот не есть...
4: Во-первых, еще запросы и потребности.
5: И запросы.
4: Разные,
5: например,
4: правильно?
5: Проживание, поездки. Вот, соответственно, у тебя уже и расход на ребенка растет другой. Здесь же все тоже напрямую зависит от региона.
3: Ну, вот я могу сказать, что у нас все основные потребности государство закрывает. Образование, медицина, деньги на это есть. Мы недавно приняли бюджет, вот деньги есть. У нас 10 миллионов детей получают сейчас вот это единое пособие, которое равно прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Если трое детей прожиточный минимум в регионе, там, не знаю, 20 тысяч рублей, то это 60 тысяч рублей в месяц. То есть вот такой ситуации ты остаешься без копейки, ее не бывает, потому что государство встанет рядом. Даже если что-то случилось, есть кризисный центр для женщин с детьми. Ну, просто об этом тоже надо говорить. Ситуация разная
5: бывает. Поддержка получается слабая.
3: Уже трубим везде. Надо, видимо, еще громче, но мне кажется, что уже по телевизору пошла реклама. Видели рекламу путешествия «Веснушки»?
4: Нет.
5: Нет.
3: Ну как вы так? Ну как ты?
4: Путешествие.
3: Это очень милая реклама многодетной семьи. Оно национальные приоритеты сняли. Встретились мы там, мой дедушка с бабушкой, значит, у дедушки веснушка, потом мама папу встретила, да, и тут, значит, вот такие эти дети, двойняшки, они с этими веснушками. Ну, то есть вот такие семейные традиции через эту веснушку показаны. Очень мило.
4: Да, мне кажется, говорить о бюджете семьи нужно конкретно о каждой семье, потому что у всех и потребности разные. Ну, действительно, так и есть. Вот я снимаю многодетных в разных регионах. Абсолютно разные. Ну, то есть настолько разные, что их невозможно сравнивать. Ну, скажите мне, что они счастливы от зарплаты или от денег? Нет. Они рассказывали истории. Я говорю, я точно, абсолютно, когда закончу снимать этот проект, выпущу книгу, назову ее «Философия многодетности», потому что она рушит абсолютно все, что мы учили в школе. То есть это никакие законы времени, пространства не работают с этими семьями. Значит, мне неудобно говорить, что я многодетная, ну, у меня всего трое по сравнению со всеми семьями, кем я снимаю. И каждый раз я слышу, ой, я была в декрете, значит, третьим ребенком, и решила получить, ну, еще одно высшее образование. Я говорю, подождите, у вас двое было. Третьим вы были в декрете. И еще получали высшее образование. Второе, она говорит, да. А когда еще одним была, еще одно получила. У меня их три. Я говорю, кого три? Высших образований. А как это? А потом, а вот я вот пятого родила и поняла, что вот мне нужно еще что-то. Я придумала бизнес. Я говорю, подождите, как это возможно? Человек с одним ребенком не успевает ничего. Вам что, за каждого ребенка в сутках сверху часы добавляют? Что происходит? Реально. И ты, когда слушаешь их, погружаешься в семью, ты понимаешь, что люди не врут, потому что ты это все видишь своими глазами. То есть это же самый активный. Вот даже общаясь с руководителем региона, он говорит, самый активный — это многодетный. Откуда столько времени? Я говорю, надо писать книгу.
3: Слушайте, вот кроме шуток, посчитали количество часов в сутках многодетной мамы 32.
5: Ну, это правда.
4: Да, правда.
5: Знаете, как посчитали?
3: Потому что она параллельно делает несколько дел. И когда их разложили в одну линеечку, получилось 32 часа.
4: Но мне кажется, что многодетная мама реально живет 32 часа. Все живут 24, а у нее жизнь точно продлевается, потому что, ну, каждый раз у меня такое удивление, глаза вот такие. Правда, напишу книгу «Философия многодетных».
5: Юля, вы на себя посмотрите, вы все успеваете и сниматься, и детей воспитывать.
8: Я отец, у меня трое детей от двух браков, и никаких льгот. Не многодетный якобы я. Не пора ли и об отцах подумать?
4: Шикарный вопрос. Тоже слышу это очень часто.
5: Сейчас еще Союз отцов это очень тематику продвигает, кстати, про отцов.
3: Льготы для семьи. Если данный мужчина живет сейчас, у него жена, у которой один ребенок, ну, соответственно, вот меры поддержки для семьи ровно такие, как для всех других.
4: Угу.
3: Значит, та жена, которая осталась с двумя детьми, она получает алименты на детей. Кстати, ну и какие-нибудь еще может быть, меры поддержки в связи с тем, что там доход низкий, либо у нас есть региональные меры поддержки для одиноких родителей. Кстати говоря, если дети живут с папой, то алименты может платить мама.
4: Алименты, я вообще считаю, это бесполые. Алименты, да. Нельзя все
5: обязаны оба.
4: Да, то есть это обязанность обоих родителей. Да,
3: слушайте, тоже интересная история. Значит, мне рассказали, что решили на День отца в одном регионе вручить награду тому отцу, у которого родился третий ребенок в одной семье.
4: Так.
3: Обратились к министру здравоохранения, говорят, вот сколько у нас, значит, было в этот день 9 семей, в которых родился третий ребенок. Как вы думаете, сколько было отцов, у кого это был третий ребенок в одной семье?
5: Ноль.
3: Один.
5: Да?
3: Был один. Один. Из 10 это был один. Вот, конечно, если мы бьемся за крепкие семьи...
5: Да. Это живут с мамой, Юля. Вот я на форумах выступаю, там тоже приходят, говорят, я многодетный отец, все там в зале.
4: Хорошо,
5: 15.
4: А если он при этом, вот смотрите, есть же разные...
5: А, платит алименты,
4: платит
5: помогает.
4: Платит алименты, ну, как положено, там все делает, встречается с детьми. Ну, так получилось, у него в первом браке, допустим, двое родилось, и во втором браке, ну, хотя бы один. Ну, и он и по отношению к детям от первого брака все выполняет, и в этом своем новом браке все делает. Ну, разве он не многодетный отец?
3: Нет, это прекрасно. Просто как поддержать? Да, прям да. Хочется с ним поговорить, как вас поддержать?
5: Льгот.
3: Да, вот какую льготу ему за это
4: он
3: дать?
4: Бесплатную парковку, как вот, вот, но только на одну машину положили.
5: Правильно?
4: Ну, приоритет, да. Естественно, там, где живут дети. Правильно же?
3: Конечно.
4: Вот
3: там, это смысл любой льгот, он обосновывается.
4: Чтобы дети были.
3: Конечно, если это многодетная семья, где вот живет трое детей, конечно, это обосновано, чтобы здесь там была парковка.
4: Хорошо, можно просто отцу дать удостоверение многодетного отца без льгот.
3: Есть сейчас единое удостоверение многодетной семьи, которое и бумажное, и электронное, поэтому так же, как мама навсегда остается многодетной, так же и у папы.
4: То есть
3: папа всегда, конечно, вот у него трое детей, да, и он от этого не перестает быть немногодетным. Но, конечно, нам важно, чтобы было больше крепких семей, чтобы вот эту статистику 1 из 10 мы меняли в сторону крепких семей, в которых третий ребенок рождается у одного папы, у одной мамы. К этому мы должны идти.
4: Я думаю, что не только к этому, а еще в мою студию вы не единожды еще должны прийти, потому что эфира нам, конечно, не хватило, чтобы обсудить все и сложности, и прелести многодетства, потому что, ну, понятно, слушайте, мы, мне кажется, достаточно честно сегодня не говорили. Понятно, что это большое счастье, но это и большой труд все равно, как ни крути. Быть родителем — это большая ответственность, и она никогда от тебя уже никуда не денется. Сколько бы лет ни было твоему ребенку, он все равно будет для тебя оставаться твоим ребенком.
5: Это правда.
4: На вопрос, значит, о чем я мечтаю и какая у меня цель? Я говорю, как вот молодежь сейчас вся живет с какой-то целью? У всех есть цель. Какая у вас цель? Я говорю, ну нет у меня никакой цели, кроме одной единственной. Это не какой-то там проект или еще что-то. Это для меня все стометровки, знаете, вот, ну вот что-то сделать. Это какие-то стометровки бесконечные, которые ты бегаешь и не видишь ничего по сторонам. Я говорю, а вообще по жизни у меня цель только одна. Я ее вижу. Значит, это лужайка такая большая. Прям цветы эти вижу. И этот морской бриз чувствую. Потому что, мне кажется, это должно быть на берегу какого-то моря. Вот дом стоит, лужайка. На лужайке стоит огромный стол. И я клянусь, я ощущаю ароматы, слышу ароматы цветов и чувствую вот этот бриз морской. И я, значит, сижу во главе этого стола. Старенькая-старенькая. Но вокруг меня бегает очень много и взрослых, и поменьше. И это все мои внуки, правнуки, но их очень много. И они все дергают меня. Бабуля, ну расскажи какую-нибудь историю. Где ты там вот это делал? Где-то. Вот у меня это единственная цель в моей жизни. Я не знаю, какой путь сложится до этой цели, но, по крайней мере, я так очень хочу, чтобы это было вот так, чтобы их было очень много.
3: Вот, кстати, про правильную цель. Цель правильная.
5: Она будет достигнута. Я в каждой карте желаний пишу, что у меня будет свое семейное поместье. Вот это прям правда мечта. Вот свое семейное поместье, куда будут приезжать мои дети, я буду смотреть и думать, я родила троих, а у них 12 детей на всех или еще
4: я
5: больше.
4: Я согласна столько котлет и пирожков сделать. Ну, а вас еще буду ждать на следующих эфирах. Тем для обсуждения у нас очень
5: когда
4: много.
5: Когда сейчас нас закидают помидорами, да. Потому что-то пропагандирование
4: пусть
5: тогда.
4: Пусть кидают.
3: Да. Главное, чтобы дети рождались.
4: А я еще раз с удовольствием представлю моих сегодняшних гостей. Общественный деятель, многодетная мама Екатерина Величкина. Екатерина, большое спасибо вам, что были сегодня с нами на эфире. И первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Спасибо большое, что были сегодня в гостях.
3: Спасибо большое и до новых встреч.
4: Это была «Точка опоры» с Юлией Барановской, но мы совсем скоро увидимся с вами снова.

0: Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Вы ранее заявили о возможности масштабирования боевых действий. Названы самые востребованные профессии в России. Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло. Об этом и не только. Подробнее далее. ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при этой организации Дмитрий Полянский. По словам дипломата, на площадке ОБСЕ идет более профессиональный, если не диалог, то хотя бы обмен монологами, где российская сторона может донести свои оценки по различным сюжетам, по безопасности и милитаризации Европы, ситуации на Украине, действиям Киева. По его словам, реакция последовала сразу. В нескольких столицах российские послы получили соответствующие сигналы по поводу оценок, которые были озвучены нашей страной на площадке ОБСЕ. Иран масштабирует боевые действия на новые поля сражений, если Соединенные Штаты и Израиль вновь начнут агрессию против Исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акрамния. Официальный представитель армии также сказал, что за время перемирия с Соединенными Штатами Иран постарался укрепить свою военную мощь, обновить список целей, адаптировать боевую подготовку к новым условиям, отремонтировать свои оборонительные и наступательные вооружения и произвести необходимую передислокацию. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Это показал анализ базы вакансий, который провели для РИА Новости. Больше всего, по данным аналитиков, вакансий в ритейле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в этой сфере – продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство. И в этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари. А среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство. Российским работодателям больше всего нужны электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики. Кроме того, в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, вошли транспорт, логистика и медицина. Евросоюз отчаянно нуждается в поставках энергетики из России на фоне кризиса, заявил финский политик и член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Катар, вероятно, провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта Соединенных Штатов и Израиля с Ираном, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов. Согласно материалу, судно указывает в качестве своего следующего пункта назначение Пакистан. Черемуховые холода завершатся в столице с окончанием выходных дней. На следующей неделе майское тепло вернется в столицу, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что весна теперь уже твердо встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов. По его словам, до конца мая будет в основном только 20-градусное тепло. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Всем донбасский привет. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин. Мои товарищи и ведущие Олег Деминов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня мы говорим про Михаила Афанасьевича Булгакова, про великого русского писателя, про классика, про абсолютную звезду. Я смотрю, слежу за книжными рейтингами. И Булгаков не покидает никогда книжные рейтинги в России.

0: Он всегда в топе продаж. И в связи с экранизациями, и безо всякой связи с экранизациями. Наряду с Достоевским, и даже в большей степени, чем Толстой или Николаевич Чехов, Булгаков является самым продаваемым русским классиком. И даже больше, чем Гоголь Николай Васильевич. Вот это парадоксально. И больше, чем все остальные. Тургенев или Леско. Парадоксальная, удивительная ситуация. Причем она у нас началась не вчера, потому что я, как и Алексей, мы взрослели, там, мужали в конце 80-х, в 90-е годы. И тогда уже был абсолютный культ Булгакова. Тогда было много самых разных культов литературных, но многие из них подсдулись с тех пор, а некоторые исчезли вообще до полного исчезновения. А с Булгаковым ничего не происходит. Но эта ситуация ведь и не только в России. Я в свое время, когда еще меня выпускали за границу, когда я не был под всеми санкциями мировыми, помню, я приезжаю в Румынию. Румыния была страна, и у них там проходит рейтинг «Самые любимые романы румынского народа», «Самые любимые книги в Румынии всех времен народов». И там «Мастер и Маргарита» занимает первое место. Вот. И там вообще было три русских писателя, потом там был Достоевский и Толстой. Вот. И там, по-моему, только был один румынский писатель в конце десятки. И остальные все были, ну, соответственно, англичане, либо американцы, либо французы. Но было три русских автора, и самый крутой был Булгаков. Меня так это поразило. А потом я уже в одной, в другой, третьей стране мира встречал подобные рейтинги, и там тоже всегда фигурирует Булгаков. Поэтому вот периодически нам предъявляют, что, знаете, ваши там проблемы там, российские, они для всего мира непонятны, чего про них пишете, люди типа не могут осознать, что у вас там происходит. Между прочим, для нынешних молодых российских читателей очень часто непонятны проблемы, которые описываются или кажутся непонятными, или должны бы казаться непонятными проблемы, которые описываются в романе «Мастера и Маргарита». Какие-то литературные склоки, вообще сам быт, он же исчез, там, да, управдомы, вообще сама форма социальной жизни. Ну, там, ну, на самом деле, это, конечно, ничему не мешает. Если ты хочешь читать книгу, если это книга Булгакова, то будь ты хоть негром преклонных годов, будь ты хоть румын, хоть британец, хоть то угодно, ты все понимаешь. Там что-то такое есть, что родственно всем читающим народам планеты и родственно даже нашему цифровому поколению, которое ничего нигде не соображает, Шолохова они еле понимают, Толстой для них длинный, Достоевский для... Ну, Достоевского они тоже любят. Вот. А Лесков для них сложный, там, с Булгаковым и с Достоевским у них все в порядке. Вот это тоже один из парадоксов, который хотелось бы осмыслять. Вот как бы ничего не происходит и все. Вот. А хотя для современников там, по гамбургскому счету, причем не только советских современников, иммигрантских. Булгаков был, ну, в том же самом ряду, не выше, что и Бабель, что и Леонид Леонов, что и Федин молодой, там, да, что и ниже, чем Шолохов, что и Фадеев.
1: Нет, вообще ниже. Его не знали как прозаик. Это был драматург. Достаточно.
0: Ну, нет, я, достаточно. Нет, что-то читали, нет, все-таки есть у этого, у Адамовича и о Булгакове.
1: А Адамовича, да,
0: потому что. Я про иммигрантов говорю.
1: Первый отряд мира, это была не самая лучшая булгаковская вещь, роковые яйца, но Адамович, по сути, предрек вот это великое будущее, о котором ты говоришь. Нет. Адамович был прозорлив необычайно.
0: Продолжайте, друзья мои.
1: Давайте как бы пробежимся по биографии, хотя, наверное, как бы, наверное, нужды большой в этом нет, но я на ключевом моменте остановлюсь. Это происхождение, это Киев, это семья в нескольких поколениях, как бы сказать, не то чтобы религиозная, но напрямую, чья деятельность напрямую связана с религией. То есть отец – профессор богословия. То есть это... Нельзя сказать, что это была набожная семья. Нет, абсолютно традиционная для того времени. Но сама принадлежность к традиции, конечно, безусловно, присутствовала. Из этой традиции и булгаковской вот это вот культ здравого смысла и достаточно спокойного, благополучного в чем-то обывательского, но в нормальном смысле существования, его монархизм. Вот, и его определенный культ комфорта, все это вот закладывалось там. По поводу, наверное, проговорим по поводу сегодняшней украинской судьбы Булгакова, это тоже какая-то адская комедия воспринимается, да, как одна из его каких-то абсурдистских пьес.
2: Но она была и при жизни его.
0: Что? Она была и при жизни,
1: да. Она была и при жизни, да. Она была и при жизни, но остановимся на этом, да, еще. Самое главное, что мы могли потерять, конечно, Булгакова в революцию. Вот он, собственно, приложил огромное количество сил, чтобы эмигрировать, чтобы эвакуироваться как раз тогда из Новороссийска. В связи с его свалил ТИФ. Этого не получилось своей первой супруге Татьяне Николаевне Лаппа. Он выговаривал, ты меня тогда не спасла, вынужден был остаться в России. Вот. И как он считал, во всяком случае, поначалу во многом это должна была его биография литератора. Он уже медицину оставил к тому времени, как раз это произошло в том же вот 19-м году на фронтах гражданской на Кавказе. В неком противостоянии расти он формирует где-то сначала для Кавказа некоего идеала, а потом он до него дорастает, образ писателя свободного, свободного от всех идеологических установок советской власти, вот, который не замечать ее не может, но старается по возможности максимально свободно прожить, вот, и который, вот эта линия потом выходит на взаимодействие, уже непосредственно на диалог реальный, и тот диалог, который он всю жизнь вел в каких-то виртуальных таких пространствах с вождем. Вот, это такая важная история. Вот, принято над судьбой Булгакова горевать, у него действительно были кризисы в взаимоотношениях с советской властью, и всю жизнь его сопровождал критический, достаточно жесткий хейт, современно выражаясь, да. Но говорить о том, что это была совершенно какая-то бесконечная жертва, тоже не очень правильно, потому что, по сути, Булгаков, в конце концов, добился и благополучия, и комфорта, и громкого имени в качестве драматурга, как прозаика его все-таки, я настаиваю, знали меньше, вот, просто потому, что не было для этого оснований, его звездные позднейшие вещи не печатались. Ну, что любопытно, у Булгакова была огромная, помимо всего прочего, посмертная жизнь и в плане публикации, и в плане экранизации еще при советской власти. Вот, она продолжилась, а внутри булгаковского культа стали происходить некие любопытные трансформации. Вот на примере повести «Собачье сердце» это любопытно разглядеть, потому что повесть была при советской власти не публиковалась. Это одно из немногих, кстати, произведений Булгакова, которое не было опубликовано при советской власти. Вот, при том, что его читали, естественно, оно ходило в списках. Одна из первых рецензий, это еще к 20-м годам относится. Да, она была изъята при том самом знаменитом обыске ГПУ в 25-м году, потом возвращена после его обращения к Сталину. Одним из первых читателей был видный большевик, соратник Ленина и товарищ Ленина, Лев Каменев. Вот, который, собственно, первым сказал, что это как бы вещица блистательная, но памфлет антипролетарский печатать нельзя. Потом, едва ли как бы зная рецензию Каменева, через много лет Эдуард Лимонов назвал, да, «Собачье сердце» гнусным антипролетарским памфлетом. И, по сути, так это и трактовали во многом благодаря экранизации Владимира Бортко.
2: И вот трактуют по сей день.
1: Сейчас, ты понимаешь, я к чему, что появились, наконец, ревизионистские какие-то голоса, как следует начали эту вещь читать. Вот, я приведу некоторые аргументы. И, в общем, вот это вот безудержное сравнение, так сказать, сословное, или что там говорить, социал-российское, каких-то слоев общества с Шариковым и отождествление себя с Преображенскими, оно, слава богу, прекратило в каком-то массовом смысле, как-то ушло из национальной мифологии, и это хорошо. А что там на самом деле происходит, да? Мы не будем гадать в стиле там этих диспутов старшеклассников, на чьей стороне Булгаков, достаточно все понятно, но как честный художник Булгаков выражает некоторые вещи совершенно понятные. Вот. Профессору Преображенскому дуют постоянно в уши его окружение, что он является, значит, европейским светилом. Вот. И он сам в это поверил, весь раздувается, в общем, от чванства, от высокомерия. А что, собственно, в поведении Преображенского европейского? Вы мне можете сказать? Только одно. Вот произнесено это в 25-м году. Он говорит, я хотел улучшить человеческую породу. Я делал эксперименты
2: Не
0: только сексуальные возможности. Это самое малое, что он делает. Он в целом хочет улучшить
1: Мы сразу понимаем, к чему это, собственно, ведет, с чем это в Европе отзывается. Отзывается с начинающимся фашизмом, который в Италии уже есть, который в Германии уже начинает поднимать голову. Тоже улучшение человеческой породы, тоже социал-расизм и весь этот вот замечательный набор. Вот, монологи про разруху бесконечные, которые так любят у нас повторять, ничего общего с европейскими какими-то историями там нет, хотя, может, и есть, но, во всяком случае, это явление национальное. Вот, в любой пивной вот эти вот поливы можно услышать. Вот, мастером таких вот именно вот монологов а-ля Преображенский был Владимир Вольфович Жириновский, которого как бы никак не обозначишь. Что европейского в шантаже видного начальника, когда он говорит, нет, у меня операцию, или там кому-то даме он какой-то говорит, у меня операцию провести нельзя, или во всяком случае это будет стоить очень дорого. А почему? Потому что эта операция криминальная. Вот, потому что он не платит с этих операций налогов, у него нет на дому там необходимых лицензий, оборудования и прочего. Вот, он на этом дому собирает организованное преступное сообщество, доктор Барменталь, медсестра Зина и так далее. То есть это целый набор, целый букет уголовных статей, которые он, в общем, благодаря коррупционным, прямо скажем, связям с властью, обходит легко. Поэтому как бы вот этот вот европейский идеал, ну, видели-то в нем идеал наши прогрессисты другой. Им как раз нравится такая история, когда ты вроде как и с властями вась-вась, mm-hmm. и одновременно произносишь вот эти прогрессивные разоблачительные монологи, и при этом власть прекрасно знает, чем ты занимаешься, закрывает глаза на этот букет уголовщины. Да, вот, это, вот этот образ им безумно нравится. Ну, что в нем европейского? Вот, совершенно непонятно. Булгаков это довольно точно фиксирует. Социал-расист, рвач, коррупционер, прямо скажем, при всей своей одаренности и, возможно, гениальности, который проводит, ну, с этической точки зрения операции по улучшению, скажем так, половой возможности и у мужчин, и у женщин, ну, все это как-то выглядит крайне сомнительно. И слава богу, что некоторые авторы эту позицию, внимательно прочитав, высказали, и она, собственно, как-то поэтапно, постепенно в обиход, слава богу, проникла, уже никому не приходит в голову обзывать кого-то шариковыми.
0: Вот знаешь, еще забавный момент, его сложно не заметить. Дело в том, что, конечно же, наша либеральная интеллигенция действительно обожала все 90-е годы и часть нулевых лет называть народ шариковыми. Шариковы, эти неразумные, недостойные настоящих европейских образцов, полулюди, полусобаки. При том, что, конечно же, в этом замечательном прекрасном тексте Михаила Булгакова есть жесточайшая порода и на саму эту интеллигенцию, которая как бы обучает, и это не Преображенский, которая обучает Шарикова неким социальным наукам. Это, конечно, господин Швондер. Ну, во-первых, это совершенно четкий антисемитский посыл, но надо отдавать его в этом отчет. И каким образом наша либеральная интеллигенция не угадала, что она и есть тот самый Швондер, совершенно непонятно. Ну да, тогда Швондер был советский, потому что власть была советской. Как только власть стала либеральной, Швондер стал либеральным. Сегодняшний Швондер – это, конечно же, наш турбоохранитель, суперпатриот, который такая же злобная скотина, который также воспитывает этого Шарикова, который никак не станет нормальным, соответственно, турбопатриотом или там монархистом, или белогвардейцем, или черносотенцем. Ну, а отличий-то никакого. И даже этническое зачастую сходство слишком бросается в глаза. Вот эти моменты Булгакова, их как-то никто считывать не собирается. Им всем приятно, любителям Булгакова, ассоциировать себя именно с Преображенским, вот, а всех остальных Шариковыми. Ребята, вы не туда смотрите, у вас зеркало к другому персонажу. Вот подходите, смотрите на Швондера и угадывайте, пожалуйста, себя.
2: Когда НКВД производило обыск ГПУ Булгакова, да, и...
1: ГПУ было.
2: ГПУ, и взяло эту рукопись, там была еще одна машинопись, не рукопись, машинопись, послание евангелисту Демьяну, которое хранилось у Булгакова. Долгое время это стихотворение приписывалось Сергею Александровичу Есенину. На самом деле, конечно, нет. У этого стихотворения другой автор. Его вычислили еще в конце 20-х.
0: Даже Ходосевич поверил, по-моему, да?
2: Да, да, да. Его, правда, и сегодня пытаются с дурости приписывать Есенину. Ничего подобного. Просто Есенин на тот момент умер, и было безопасно поставить не свое имя, а вот Сергей Александрович...
1: Нет, сейчас до сих пор, вот, кстати, сторонники почему-то версии убийства Есенина тоже очень любят, хотя, ну, прочтите тексты Есенина и прочтите, это довольно слабый, да. Может быть, да. Актуальный, может
0: дидактическое,
1: быть, как бы, по-своему, да. Героический на тот момент, но прочтите этот очень слабый стишок, ну, где там, ну, и так далее. Но это опять свидетельствует о том, что для людей литература абсолютно ничего не значит. Для них значит политика, какое-то собственное отношение, какие-то социальные...
0: Собственная мифология.
1: Взгляды, да.
0: Фобии, собственно, да. Ну да, автору этой истории есть, да, Олег правильно говорит, что там все понятно.
2: И... Это середина 30-х.
0: Да.
2: В 1925
1: это 25-й
2: году. 25-й. Ну вот. В 1928 году Михаил Афанасьевич садится за работу над «Мастером и Маргаритой». Да? Закончена будет книга, да и то не закончена, а доведена до какого-то известного финала, после которого последняя жена Булгакова все это еще собирала, пересобирала. Рукопись незаконченная, тоже необходимо учитывать. В 28-м году все началось. В том же 1928 году началось написание нескольких сразу произведений, в которых какая-то всесильная душа, какой-то феномен спускается в Москву советскую и начинает с ней производить какие-то манипуляции, да. Помимо «Мастера и Маргариты», это Семен Полоцкий, «Черт в Совете непорочных». Собственно, «Черт» приезжает в советскую Москву, гуляет по выставкам, а там какие-нибудь картины перевернуты задниками, и «Черт» ходит, восхищается. Какие замечательные картины, да? Такой постмодернистский приемчик, да? Вот. Это «Леонид Леонов и пирамида», где ангелоид посещает Москву.
0: Ну и сатана, сатанинский, да. Соответственно.
1: Да, и сатанинский.
2: И старик Хоттабыч, собственно, сам старик Хоттабыч, который прибывает в Москву. Что достаточно...
1: Непонятно, причем джин, понятно.
2: Джин,
1: дух,
2: да.
1: Но непонятно, из какой мифологии, из библейской, иудейской или из мусульманской. Там он вроде как мусульманин, но оперирует совершенно понятиями библейскими, там, 3-4 тысячелетней давности.
2: Вот, это такое забавное совпадение. Начал я с письма Евангелиста Демьяна, потому что тут наши литературоведы, критики, просто профаны, которые увлекаются чтением, начинают искать каких-то вот людей, которые подходили бы под образ Ивана Бездомного. Да? Вот понятно, что Булгаков, читая это стихотворение, уже в 25-м году увидел этого Ивана Бездомного. Вопрос, где он увидел, что это был за человек? Это, естественно, отчасти сам Демьян Бедный, да? Генеалогия этой фамилии – Бездомный, Бедный, Горький, да, и прочее, прочее. Иван Приблудный, герой наших литературоведческих студий, да, близкий друг Есенина, один из приятелей Булгакова, такой на 3-х, 4-х, 5-х, 10-х ролях, но все-таки, да, постоянный слушатель, смотритель мхатовских представлений, посетитель булгаковских концертов. Это тоже необходимо учитывать, да?
0: Я на секунду прерву, потому что важно про это рассказать. Мы находимся на Донбассе, и неподалеку от того места, где мы записываем эту программу, как раз село Безгинново, где родился и вырос поэт Иван Приблудный. На самом деле Яков Петрович Овчаренко, малорос, участник гражданской войны на стороне красных, приехавший в Москву, поступивший в ЛИТ, друг Есенина, и потом вот все поздние 20-е и 30-е годы, скитавшийся, пивший, гулявший, бродивший, ставший такой притчей во языцах. И он действительно один из самых явных прототипов, потому что он внешне похож на поэта Бездомного, потому что все-таки Демьян это был маститый, круглолицый советский усатый литератор, а внешне уж точно писал Булгаков Бездомного с Приблудного. Тут я замечательно, что я периодически приезжаю ко мне там гости, в том числе бойцы, участники СВО, ребята там с других фронтов, и я так их иногда ради расширения их представления и интеллектуальных взглядов на русскую литературу, я их вожу в это село. Вот. Дело в том, что там живет, к моему удивлению, там встретилась племянница, соответственно, Ивана Приблудного. Она мне рассказала, что, кстати, у него есть наследники прямые по крови, по-прежнему они существуют. Вот. И эта племянница выходит, там рассказывает какие-то вещи. Она, соответственно, дочка его брата. Вот. Но в последний раз я провозил туда двух бойцов, они такие говорят, ничего не знаю о том, что ты сейчас рассказываю. Они говорят, а вот который бездомный у Булгакова в «Мастере и Маргарите» в кино, это не с него? Я говорю, а как ты догадался? Он говорит, он слушал долго мои рассказы о Приблудном, потом слушал эту пленницу, и вдруг у него соединилась в голове недавняя экранизация «Мастера и Маргариты», одно и другое. То есть это настолько очевидно, что даже людям, далеким от этой темы, встречают два персонажа в одном. Так что, вот с одной стороны, казалось бы, как это далеко, Булгаков, бездомный, СВО, Украина и Приблудный, на самом деле все очень близко. Извини, Олег, пожалуйста.
2: Вот. Я начал вдаваться в такие подробности, вот почему. Когда Захар и Алексей говорили о своем восприятии «Мастера и Маргариты», у них еще, наверное, в школьной программе этого не было. Они сами изучали все это, да?
0: Не было.
2: По подшивкам в литературных журналах, по отдельных изданиям, может быть. У меня вот в конце 90-х, в начале нулевых, это уже было в школьной программе. В 10 классе мы изучали «Мастера и Маргариту», я писал сочинение выпускное по «Мастеру и Маргарите», никуда от этого не деться, да. Но в юности это все воспринимается по-другому, да. В юности важна любовная история «Мастера и Маргариты», а все эти московские главы, и тем более античные главы, исторические, да, ну, все это такая скукотень, ничего интересного, вот когда про любовь, да, тем более любовь, которая бессмертна, которую ничто не убьет, которая проходит через самые важные трудности, самые нелепые трудности, через любые трудности. Вот этого у Булгакова не отнять. Но мы взрослеем, мы оканчиваем филологические факультеты, мы читаем много самых разных умных книг, да, и вот вдаемся в такие подробности, в такие детали, и Демьян Бедный тут появляется, и Иван Приблудный. Никуда не уйти от Есенина, Маяковского.
1: Их тоже Безыменского, давайте вспомним, который просто на профессиональном уровне травил Булгакова, ничем не остался, кроме русского текста, все хорошо, прекрасная маркиза. И вот этой травли и Павла Васильева, и Булгакова, и других замечательных русских поэтов.
2: По поводу травли, собственно, как мне кажется, как мне представляется, все московские главы – это не что иное, как нарезка фельетонов про тех людей, которые обижали самого Михаила Афанасьевича Булгакова.
0: Ну, конечно, он сводил счеты, понятно.
2: Мариэта Амаровна Чудакова, собственно...
0: Это я причем не уничижительно говорю. Ну, сводил счеты нормально, это так часто происходит. Да. Они были реально подлецы, и он реально им воздавал по заслугам. Хотя фельетон, слово принижающее, все-таки это большая литература. Да, это подано как бы части фельетона, но это настоящая литература. Тот случай, когда личная обида обращается в большой художественный текст.
2: Тогда было. Сегодня все-таки фельетонщиков нормальных я не видел.
0: Сегодня нет, да.
2: Вот. И у Булгакова был целый список на полсотню, на сотню имен тех людей, которые его где-то задели, неправильно высказались, критически высказались, не желая его как-то задеть по-настоящему, да, случайно что-то не то ляпнули, да.
0: Обидчивый какой.
2: Их, правда, очень много, и он действительно со всеми сводит счеты. Я не знаю, нормально, не нормально, по-моему, это не особо нормально, это отвлекает от сути литературы. Вот сегодня молодой человек, который видит, что в топах продаж у нас находится «Мастер и Маргарита», возьмет читать эту книгу, поймет ли он все это?
0: Ну, понимаю.
1: Послушай, тут как бы тоже трансформация происходит.
0: Читаю.
1: «Мастер и Маргарита», которая начиналась, как воспринималась советской интеллигенцией в конце 60-х, напомню, что в 66-67-м роман был напечатан в журнале «Москва», воспринимал советской интеллигенцией как роман глубочайшей религиозно-философской проблематики, там выше Евангелия, ну, про Евангелие тоже не особо знали, это средний советский интеллигент, перешел в категорию, ну, не детского, слава богу, хотя и перейдет, может быть, неизбежно в категорию детского, но в категорию юношеского, подросткового чтения. Как много замечательных, на самом деле, текстов, та же приключенческая литература начиналась как взрослая литература. Но со временем она перешла в подростковое, юношеское чтение. Это хорошо, это нормально, потому что юности как раз отзываются эти вещи. Мотив возмездия отзывается очень. Это мы сейчас, умудренные взрослые люди, литературные.
0: Да, ну, сейчас хейтерство, оно же царит везде. Конечно, детям все понятно. Он езжает,
1: конечно, да? Ну, мы можем сказать, ну, в конце концов, ну, Михаил Афанасьевич, ну, что ж ты так себя принижал-то? Но я дальше скажу, что вышло из этой истории его сведения счетов. Но на самом деле, ну, любовная, понятно, как это должно зайти, самая неровная линия романа, по-моему. И более того, я даже реабилитирую тему Пивата. Там тоже есть эта история государя, который вынужден вальвировать, который вынужден через тайную полицию одно решать, через как бы вот эту вот общественность, условную синедрион, другое. Это тоже молодому человеку достаточно понятно. Поэтому тут как
2: молодому как раз-таки непонятно. Он
1: нет,
2: не окунался.
1: Не принижай молодежь. Поэтому переход Булгакова в категорию юношеского чтения – это совершенно нормальный, закономерный и, на мой взгляд, отрадный процесс. «Мастер Маргарита», не всего Булгакова.
0: Да. Так, секундочку, друзья мои, у нас заканчивается первая часть программы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, мы говорим про Михаила Афанасьевича Булгакова, немножко спорим, чаще соглашаемся, периодически не соглашаемся, не покидайте нас. Здесь я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колобродов. Через короткую рекламу будет также интересно.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Армия России в зоне специальной военной операции продолжает строго соблюдать перемирие и оставаться на ранее занятых рубежах, сообщило в воскресенье Министерство обороны. При этом там пояснили, что российские вооруженные силы зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны Украины, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА, сообщили в оборонном ведомстве. В ответ на нарушение украинской стороной российские военные наносили удары по позициям ВСУ в районе Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 60 военнослужащих. Подразделения группировки «Днепр» в ходе отражения атак противника уничтожили до 15 военнослужащих ВСУ. Открытое горение в поселке городского типа Бесерц Свердловской области, где вспыхнули 7 частных домов, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Там отметили, что сведения о пострадавших не поступало. Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел России Александра Алимова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее этот договор российский лидер и президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписали в пятницу. Иран нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе в случае любого нападения на иранские суда, заявило командование военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции. Соединенные Штаты и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более 3000 человек. Более 90 приусадебных участков, 8 жилых домов и 21 участок дорог остаются затопленными в Красноярском крае из-за подъема уровня воды в реках, сообщает краевой главком МЧС. Кроме того, на юге региона началось формирование второй волны весеннего половодья. Уровни воды на реках Туба, Оя и их притоках продолжают расти на 10-50 сантиметров, что может привести к затоплению приусадебных участков, огородов и переливу дорог в пониженных местах. Нарушение общественного порядка во время празднования Дня Победы в России не допущено. Об этом сообщили в Росгвардии. В ведомстве отметили, что по всей стране совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и другими силовыми структурами росгвардейцы следили за правопорядком во время митингов, парадов, торжественных шествий и салютов, а также обследовали места массового пребывания людей на отсутствие взрывоопасных предметов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
1: Снова здравствуйте. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи, сведущий Олег Демидов.
3: Всем привет.
1: И Алексей Клавродов.
4: Ну, здравствуйте.
1: Филологи и литературоведы говорят о Михаиле Афанасьевиче Булгакове в нашей программе. Я как-то стоял в очереди на общественный транспорт, и передо мной стояли два молодых человека, и они так, ну, совсем молодых, и они так с глубоким знанием жизни говорят, ну, понятно, почему при совке был запрещен Булгаков, потому что, ну, там дальше уже не важно было, что они говорили. Вот, это такое распространенное мнение сейчас у нас, потому что при совке, конечно, было все запрещено, и Есенин был запрещен. Странно, что Маяковский не был запрещен с Горьким, а вот Булгаков точно был запрещен. Но тут парадокс в том, что Булгакова экранизировали каждые 5 лет, и экранизация Булгакова смотрела вся страна Советов, просто там десятки миллионов людей. И начиная с начала 60-х годов, каждые 3 года, потом все чаще и чаще выходили, 60-е, 70-е, 80-е, выходили избранные собрания сочинений, толстые тома, еще более толстые тома Булгакова, с основным сводом текстов, хотя действительно «Собачье сердце» не печаталось. Ну, то есть не печаталось до какого-то момента, потому что все-таки даже фильм «Собачье сердце» тоже вышел при советской власти все-таки на минуточку. Вот поэтому все, кто хотели прочитать Булгакова, конечно же, могли прочитать его в библиотеке, потому что книги книжных сметались мгновенно, при том, что тиражи там были по нынешним временам просто огромные. Сейчас Булгаков такими тиражами, ну, то есть он издается в совокупности, но там были тиражи 75, 150, тысяч экземпляров. Вот вообразите сегодня, чтобы
5: мало, стартер... Мало же это, мало!
1: Да, мало, ну, да. Вот такие парадоксы. При этом, конечно же, да, в учебниках литературы он не был в программе, он в программу попал потом. Тем не менее, конечно же, Советский Союз жил внутри культа Михаила Афанасьевича Булгакова. Он уже существовал. Но я еще не сказал про театральные постановки, которые шли, ну и про все остальное. Это тема для отдельного большого разговора, как вот внутри советской власти существовал такой феномен, который, по сути, конечно, тут нечего даже валять дурака. Булгаков – антисоветский писатель. Он эстетически враждебен данному проекту. При всем том, что, конечно же, Сталин, мудрый вождь, тут я нисколько не иронизирую, находил и в этом известную возможность работать с массами. Потому что, ну, вы помните прекрасно, как он объяснял, почему у нас бесконечно ставятся «Дни Турбиных» на наших сценах. Он говорит, ну вот смотрите, какие прекрасные, замечательные, яркие, умные белые офицеры поняли, что борьба советской власти совершенно бессмысленна, что советская власть сильнее их. Он говорит, люди должны смотреть и понимать, что даже если такие прекрасные люди, как Турбины, подняли руки и поняли, что мы не справимся с этим.
5: Склоняются.
1: То и ничего. А Булгаков, кстати, один из отцов вот этого советского мифа о белогвардейцах, о людях глубоко трагических, глубоко симпатичных, потому что, конечно же, это через, опять же, «Дни Турбиных» Басова и через «Бег» с гениальным Дворжецким.
5: Жили два товарища, Высоцкий, Павочек Брусенцов. Это не Булгаков, но мотивы
1: ему. Я имею в виду, да. Мотивы и там есть его, а это две булгаковские вещи. И через это вот нашу жизнь, в жизни, в советские махровые годы.
5: Длинная субкультура родилась. Да. Гвардейского романса. Ни в какой он эмиграции не родился. Он родился в Советском Союзе в конце 60-х, в начале 70-х. Все эти поручики Голицына, ребята.
1: Совершенно. Самый известный пример – «Белые акации грозди душистые». Песня советского композитора, еврейского происхождения. Соответственно,
5: Вениамина Баснера, да.
1: Там действительно была песня с таким названием «До революции», но это не та песня, которую все поют, будучи уверены, что это белогвардейский романс. Это советский композитор, соответственно, сочинил. И вот через Булгакова создался этот культ белого офицера, которому сопереживала вся страна Советов, на которого любовалась вся страна Советов. Дворжецкий, Михаил Ульянов, какие прекрасные замены. Если бы сегодня, друзья мои, мы так показывали бы так же честно красных офицеров, как тогда показывали проклятые советские режиссеры, белых офицеров, ну, то есть это было бы куда более симпатично и честно с вашей стороны. Почему у вас одни кровавые маньяки бегают в качестве красных офицеров?
5: Вот интересно. Ну, кто прототип худого Дворжецкого, понятно, это Яков Сващенко. А кто прототип генерала Черноты, которого играет Ульянов?
1: Ну, у тебя есть ответ?
5: А дело в том, что у Булгакова есть четкое совершенно указание, что Чернота – генерал кубанского казачьего войска. Мы с тобой понимаем, что генерал кубанского казачьего войска в гражданскую войну был один из звали его Андрей Андреевич Шкуров, повешенный советской властью по приговору в 1946 году за сотрудничество с Гитлером. Шкуров пристрастие к картам, Шкуров пристрастие к этим всем экзотическим поступкам. Насколько он был похож на Ульянова, не знаю.
1: Ну, он, конечно, был кровопийцей еще тот, а Ульянов всем симпатичнее. Хотя бог
5: знает, подштанниках, как
1: бог знает, какие трансформации случаются с людьми в эмиграции.
5: Вот, вот, ну ладно, да, да. Это просто это для хохмы. Оля, есть, я хотя пропонировал ему его идеи о том, что молодежи это непонятно. Там есть мысль, что все это было «Мастер и Маргарита», конечно, роман, написанный на огромной душевной боли, на непосредственных эмоциях. Да, причем эмоциях, которые еще как бы сам автор начинает как-то прятать от самого себя или от адресатов, камуфлировать. Это такой длинный пистолярный роман, причем вот есть в «Простоквашино», помните сцены, когда сначала письмо пишет мальчик, потом кот Матроскин, потом пес. Родители получают галиматью, падают в обморок, а здесь как бы один человек, конечно, пишет, но по трем разным адресатам одну бумагу. Одна – это товарищ Сталин, собственно, вторая – это супруга Елена Сергеевна, и третье – это какая-то вот инстанция, да, которая как бы занимается вопросами наказания вот безбожников, которым вопросами вот соблюдения традиции. Вот он думал, что она такая есть. У него такое было рациональное к этому отношение. Что-то вроде победоносцевского синода там, на небесах. Да? Потому что он все время как бы очень рационально объясняет, что нельзя так по отношению к Христу, нельзя так себя вести по отношению к вере. Вот, любовная линия, почему там все не очень убедительно? Хотя я понимаю, как заходит молодым людям прекрасно. Да еще как бы вот чистая, достаточно целомудренная любовная линия, а потом какая-то обнаженка во всех этих вальпургиевых ночах, балах, балах, там все да. Это действует на молодое воображение. А потому что он пишет о второй жене в образе Маргариты Белозерской, вот, а пытается убедить Шиловскую, что это про нее. И все это перо лукавит, перо фальшивит. Вот поэтому линия не очень убедительная. Да? Но что поразительно, а ведь товарищ Сталин прочитал роман. Потому что если вы посмотрите расправу Маргариты вот просто с Латунским, со всем этим домом Драмлита, классический совершенно погром, прям погромище, да, такое, вот. После войны товарищ Сталин устраивает две мощных идеологических кампании. Первая – борьба против критиков-космополитов, критиков, замечу, критиков прежде всего, да. И вторая
1: – это... космополитов. Тут тоже что? И космополитов. Немаловажный все-таки момент, потому что Булгаков тоже, конечно, громит.
5: Да, да. Вот. И, ну, казалось бы, какая-то, ну, я мне всегда казалось, какая-то несоразмерность, какие-то критики, что. А там действительно как бы все угадал Михаил Афанасьевич, включая этническую принадлежность критиков, ну, во всяком случае, большинства их. Вот. И включая общий антураж погрома при, в общем, бескровности. Никто особо не пострадал. Mm-hmm. То есть товарищ Сталин по рецепту Булгакова, по рецепту Маргариты всю эту кампанию, в общем, провел. Это довольно любопытно. Вот. Поэтому есть доказательства, мне кажется, что вот это очень важное доказательство того, что, что называется ваш роман прочитали. Но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас оценили как бы все-таки какой-то этический пафос, потому что я не пытаюсь выглядеть здесь как бы вот этим аналогом победоносцевского синода, и менее всего для себя это желаю, все-таки с возрастом мне всегда задаю себе этот вопрос. А для чего все-таки нужен сатана, чтобы расправиться, ну, с вот, вот этим вот десятком.
3: Вот, это главный вопрос.
5: Да, вот как-то это все и несоразмерно. И с точки зрения такой же вот веры, которую якобы как бы издевательство, над которой глумление так раздражает Булгакова, ну, выглядит какой-то сущей ересью.
1: Не, ну, тут, мне кажется, ответ очевиден, потому что все-таки, ну, как-никак, все равно из семьи священника, человек, который худо-бедно, отлично знал Священное Писание. И в то же время он снедаем страшной, жуткой обидой на то, что его не понимают, терзают, обижают. Ему хочется, чтобы кто-нибудь за него заступился. Но он, зная о том, что Господь милосерд, он не может его призвать, и Господь не будет никого наказывать, тем более за его литературные обиды. Он хотел бы, чтобы товарищ Сталин наказал, но тут тоже сложно, чтобы ввести в роман, чтобы и НКВДшники...
5: Нет, Сталин там тоже есть.
1: Не, я понимаю, но если будут НКВДшники и чекисты наказывать твоих противников, то это совсем нехорошо, как бы.
3: А, то есть верующего человека призвать дьявола, чтобы он разбирался, это нормально.
1: А тут мы переходим к теме, которую мы не можем не обсудить. Дело в том, что, конечно же, вот в этом смысле украинское происхождение Булгакова, оно совершенно очевидно, потому что у нас больше всего чертовщины, конечно, в литературном смысле идет с Украины. Ну, и, конечно, ближайший его родственник Николай Васильевич Гоголь, где все это совершенно на совершенно очевидных правах все это циркулирует. Чертовщина для хохла, для местного уроженца, она не является, или является не совсем тем, что для русского писателя. Если русский писатель где-то как-то упоминает, как у Пушкина там, то ли демоны хоронят, то ли там ведьму замуж. А у них это нормально, но вокруг у них у них иерархии свои, они с ними общаются, у них все в порядке. Их это не пугает. Поэтому, конечно, Булгаков это принес с Украины. И он, конечно, в этом смысле, он великий русский, но в этом смысле происхождение малороссийские писатели. И они долгое время так его и воспринимали, потому что они, конечно, там в нем своего опознавали. Но у Булгакова для нашего украинского несчастного неприятеля есть одна страшная черта. Он хохлофоб. Он терпеть не может политическое и любое другое украинство. Оно ему не больше неприятное, оно ненавистное. Даже больше, чем советская власть. Такое ощущение.
5: Больше, больше.
1: Да, и поэтому, это, собственно, про это говорил Олег вначале, что еще при Сталине явились украинские и советские писатели толпою. Пришли к Сталину и говорят, почему у вас идет Булгаков непрестанно в ваших театрах, а он там издевается над нашей прекрасной певучей украинской мовою. Я, кстати, я люблю украинский язык, в отличие от Булгакова, и даже могу в чем-то их понять, в смысле, эстетически я их могу понять, и не могу понять, почему они пришли запрещать Булгакова. Ну, как бы, что вам надо вообще? Сидите в своем Киеве, как бы, ставьте, что хотите. Они там не приехали, стали жаловаться Сталину, и Сталин, он был демократ до такой степени, что он, ну, они пришли, он говорит, ну, давай не будем, ну, вот эти обижаются наши украинцы. Товарищи, мы их очень ценим, а он снимает, потом опять разрешает, потом опять снимает, и эти бегают без конца вот эти...
5: Пилат и Синедрион как раз.
1: Ну вот, да, вот это к истории булгаковско-украинских отношений. И вот в итоге нынешние украинцы, которые ненавидят Сталина, ненавидят советскую власть и все остальное, они ведут себя как маститые советские писатели. Они ненавидят Булгакова ровно за то же самое. Ну, во-первых, они его ненавидят завистью людей, которые ничего соразмерного создать не могут. А во-вторых, они его ненавидят за то, что он стебал ложное, мнимое, вульгарное украинство как политическую идею. И они в итоге они мучились, страдали с 2014 года. То, в конце концов, не выдержали. Начали ломать его, сжигать, выкидывать книги и уничтожать его памятники, чем как бы превращают себя в полных дикарей.
3: Давайте так. Есть текст. Текст можно по-разному прочитать, по-разному проинтерпретировать. Это нормально. Да? Я предложу сейчас немножечко другую интерпретацию. Когда я спросил, ну как же так, что верующий человек заставляет дьявола, натурально дьявола, наказывать своих обидчиков, вы предложили очень хорошие, отличные аргументы. Без вопросов, да?
1: Ну, всякий русский человек говорит, черт тебя побрал бы. Вот, собственно, это...
3: Выкрывается в «Мастере и Маргарите», да.
1: В полном смысле, это сюжет.
3: Да,
1: но черт бы вас побрал.
3: Если посмотреть на историю замысла, историю черновиков, то мы видим, что название «Мастер и Маргарита» пришло в самом конце, ведь главный герой этого произведения – это не мастер и не Маргарита, это Воланд, да? И изначально названия были с 1928 года по 1940.
5: Консультант с копытом.
3: Инженер с копытом.
5: Инженер с копытом.
3: Консультант с копытом и так далее, так далее. Да, то есть Булгаков...
5: Кстати, в инженере явно чувствуется влияние Толстого Алексея Николаевича.
3: Да, конечно. На протяжении 12 лет думал о Воланде. Он хочет показать, как нам говорят историки религии, филологи, в частности, ныне иноагент и диакон Андрей Кураев, который долгое время занимался Булгаковым, долгое время занимался «Мастером и Маргаритой», издавал свои книги. Вот там наиболее интересная интерпретация. А если у нас главный герой – дьявол, то кто все это рассказывает? Для чего нам нужен мастер? Кураев объясняет, что вот эти вот ангелические сущности, демонические сущности, они могут что-то придумать, да, какую-то гиперидею, но у них нет дара Божьего. Дар Божий – это творить. Поэтому Воланду нужен творец, то есть мастер. Ему не важно, прозаик, поэт, да, мастер. Помните известный диалог Сталина с Пастернаком и Мандельштамом? Мастер он или не мастер? Да? Это же тоже вот отпечаток исторический, который проникает в этот прекрасный роман.
5: Он находит... Я заметил разговор на уровне 1934 или 1933 года, то есть тогда, когда замысел трансформируется потихонечку как раз в сторону мастера, о разговоре Сталина с Пастернаком говорила вся Москва. Естественно, Булгаков, который находился в центре этой жизни,
1: конечно,
5: прекрасно знал.
3: Конечно. Да. То есть у нас Воланд находит мастера и начинает ему проповедовать. А что он ему проповедует? С чего начинается роман? Патрике.
5: Ну да, Патриарх пруды и первая часть разговора истории Пилата.
3: Да. А молодому Ивану Бездомному объясняют, что необходимо написать так об Иисусе Христе, как будто он не Бог, как будто он, ну, простой человек, философ какой-нибудь странствующий, еще что-нибудь. Что мы видим в исторических главах «Мастера и Маргариты»? У нас есть Иешуа Ганоздри, да? У меня как-то дети в сочинениях написали «Иешуа Ганоздри». Вот, забавно. Иешуа Ганоздри. Кто он такой? Он Бог? У него есть какие-то божественные силы?
5: Ну, нет. Слушай, там это как бы такая вибрирующая история. К концу, конечно, появляется. И к концу понятно, кто это. К концу есть некая идентификация с Иисусом, там происходит.
3: Когда Воланд призывает его. Но Воланд – король тьмы, король теней. И это одна из теней им придуманных. Это персонаж романа «Мастера», которого он взывает на крышу дома Пашкова, да, и разговаривает с ним. Это совершенно другое. Там у него очередной софистский диалог, который он вел с Иешуа Ганоздри, который он вел с другими персонажами. Да. Все действительно так. То есть Кураев нас уверяет, что это такое черное Евангелие, Евангелие от Воланда. Но Кураев не договаривает вот какую мысль. Если исторические главы писал, собственно, мастер, то кто писал, собственно, московские главы? А у них тоже автор, потому что это два совершенно разных языка, две совершенно разных поэтики, и этот автор тоже проговаривается, проскальзывает. Это Коровьев. Коровьев, который был рыцарем. Рыцарем, который в какой-то момент при всех своих военных успехах, при всех своих любовных доблестях и прочее, в какой-то момент неудачно пошутил саркастически и отныне является вот приверженцем самого сатаны. Он тоже не обладает всем этим, но вот, видимо, вкладывает в кого-то из персонажей, уже не в мастера, а может, в того же мастера, свое видение всей этой ситуации. И происходят вот эти действительно фельетонные московские главы. Как вам такая интерпретация?
1: Без трех литровки не разберешься.
5: Это достаточно проще. Московские...
1: Не, она любопытная, безусловно.
5: Ну, очень интересно. Нет, конечно, очень интересно. Московские главы написаны, да, естественно, стилистика очень отличается. Московские главы написаны под явным влиянием успеха так называемой юмористической литературы, которая к тому времени действительно огромным успехом пользуется.
3: И сам Булгаков 12 упражнялся.
5: Да, тем более Булгаков с этой компанией очень тесно соприкасается в газете «Гудок». Зощенко необычайно популярен, невероятно, просто на уровне суперзвезды того времени.
3: Есть миф, что Булгаков написал 12
5: упражнений. Ну да, да. Мы сейчас этой ерунды касаться не будем как-нибудь там в другой раз, когда об Ильфе Петрове, может быть, заговорим, найдется повод. И вот как бы вся эта стилистика, ну, Булгаков рациональный человек при всем при том. Он совершенно четко говорит, выстрелило у одних, выстрелит, значит, у меня. Значит, я писатель, ничуть не хуже, его на самом деле лучше. Вот, и если я использую этот образный ряд, гражданок в беретиках, Адельфину Буздяк, какой-нибудь примусы, извозчиков, вот это все радиорепродукторы, вот это все, то у меня это еще лучше. В общем, это действительно замечательно, но вот здесь вот кто написал желание написать бестселлер «Московские главы». Я так скажу, как бы слишком четко вот установка на такой массовый читательский успех считывается. И заметим, что вот этот миф о том, что Булгаков писал «Золотой теленок» и «12 стульев», он исключительно базируется вот на этих главах. Да? Вот он больше он нигде, потому что никому не приходит в голову лучшую, на мой взгляд, прозаическую вещь Булгакова, две лучших «Белую гвардию» и театральный роман, он же «Записки покойника», сопоставлять как-то с диалоги Ильфа и Петрова. Ну, это разное, это настолько разное, это, казалось бы, инопланетное явление, как бы никому не приходит в голову. Вот, никому не приходит в голову смотреть анамнез, когда начинает писаться, медицинский даже, «Мастер и Маргарита», что это пишет, не, как Надежда Мандельштам их обзывала, «молодые жеребцы», да, вот это вот, имея в виду много чего. Но это здоровые, физически развитые, крепкие, оптимисты, молодые, в чем-то либералы, но либералы совершенно советского такого направления. И вот этот человек, по сути, сломанный обстоятельствами, с наркоманией, вот, который с огромным трудом излечился, с депрессией, с неврастенией. Вот это как-то что-то совершенно... То есть, когда он хочет стать похожим на них, вот эти московские главы и появляются, и порождают очередной литературный миф.
1: Верно. Что скажете об экранизациях Булгакова? У кого какая любимая, во-первых, из трех версий «Мастера и Маргарита», а во-вторых, из всех остальных, начиная, соответственно, от чего там было первое? Ну, там, условно говоря, от Ивана Васильевича и заканчивая Морфеем Балабановым.
3: Про Ивана Васильевича говорить не могу, не хочу. Для меня это отвратительно, потому что...
1: Гайдаевский фильм тебя не воспитывал.
3: Хороший, пытался воспитывать. У меня и дед смотрел, и отец смотрел, и брат смотрит до сих пор. И этого просто очень много.
5: Все хохотают, продолжают.
3: Да, да, да. В сотый раз на одном и том же месте. Для меня это трудно. По поводу «Мастера и Маргариты» скажу, когда я учился в школе, как раз-таки вышла экранизация в виде сериала, самая известная, наверное. Ну и вот в том году, в позапрошлом году вышел фильм. Мне сериальная экранизация нравится больше, так как она вмещает больше объемного времени, романного времени, и позволяет четче войти в исторический контекст, в романный контекст. А последняя экранизация с этим иностранным актером в качестве Воланда с другими известными нашими актерами, которые играют и «Мастера», и «Маргариту», и остальных, хорошо, стильно, но как-то пустовато. Опять-таки, нет ощущения, что актеры понимают то, что играют. Вообще, если так посмотреть на современных российских актеров, у нас по пальцам обеих рук, наверное, можно пересчитать тех, кто вчитывается вообще и в сценарий, и в какую-то изначальную книжку, если дело идет об экранизации.
1: Да ладно, они явно читали все это.
5: Не читали, конечно.
1: Нет, уж не так, раз, а не два.
3: Не так, нет. Мало.
1: Мне, кстати, несмотря на весь антисоветизм этого фильма, преувеличенный по отношению к первоисточнику, мне понравилась экранизация вот эта нашумевшая с этим.
5: Лакшина.
1: Да, последняя. Ну, то есть, был очень энергический фильм.
5: У меня любимая экранизация «Бег», однозначно.
1: Ну да, конечно.
5: Без вариантов просто. Да, да. Аллы и Наумова. Вот это непревзойденно, никем не превзойденно. Mm-hmm. Вот. И по поводу «Мастера и Маргариты» я путаю экранизации «Кара» и «Бортка», потому что вот это...
1: Они так сливаются в одну.
5: На старых заслуженных актеров, где Вавров, где Пасилашвили, все это сливается, везде Гафт присутствует. Все это у меня как-то сливается. Ульянов, опять же. Вот, который уже не чернота. А по поводу последнего, категорическое неприятие из-за какой-то, вы знаете, какой-то внутренней подлости вот всего этого исполнения. Ну, как у критика Латунского и у какого-то другого там писательского начальника ордена боевого красного знамени. Ну, я понимаю, что это от незнания эпохи, что такое в тот момент орден боевого красного знамени, это как бы, это вся мелкая шпана, кто бы им их дал. Но мне вот во всем этом, в этом жесте мне видится какая-то вот подлятина.
1: Я хотел написать даже рецензию под названием «Латунский экранизировал «Мастера и Маргариту». При том, что мне нравится эта экранизация, но при этом...
5: Категорически мне не нравится. Нет, я вижу бюджет, размах, все это 3D, все это архитектуру, она меня совершенно не убеждает. Вот такое ощущение, что там основные роли-то играет как раз вот эта картонка, вот эта архитектура. А человеческого не осталось ничего. Вот мое мнение.
3: Не экранизация, а постановка. Вот Екатерина Волкова, последняя официальная жена Лимонова, часто играет Маргариту в разных постановках. Вот этого я не видел, и это я с удовольствием посмотрел бы.
1: Она должна была играть, кстати, во второй экранизации, которая, соответственно, «Бортка», да? Вторая экранизация, или кого?
3: Ну, сериал, да.
1: Сериал, да. Вот там должна была играть...
5: Сериал «Бортка», да.
1: Да, да. Екатерина Волкова, жена Лимонова, она тогда забеременела, и она не сыграла эту роль. Я думаю, что с Волковой, конечно, это была бы совершенно другая история. Потому что Волкова, жена Лимонова, тоже там мастер. Это очень наложилось бы личная ее история. Но сыграла...
5: Лимонов всегда высмеивал это «Мастера Маргариты».
1: Он из зависти, конечно. Он издевался всегда над Булгаковым. Я думаю, что тут все была известная лимоновская черта. Понятно, я думаю, что он понимал масштаб Булгакова. Просто ты не хотел этого признавать. Потому что все вокруг любили Булгакова. Лимонов хотел, чтобы любили его тоже, но все вокруг любили Булгакова. Конечно, его это раздражало. А нас это, как вы заметили, не раздражает. Мы любим Булгакова, благодарны Булгакову. Конечно же, Булгаков на всех основаниях встал в этот огромный ряд великих русских писателей. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Толстой, Лев Николаевич, Чехов. Вот Булгаков стоит там тоже, хотя разные его тексты, как вы и заметили, мы оцениваем по-разному. Что-то более восторженно, что-то менее. И, конечно же, я всегда сожалею, что много говорится про «Мастера и Маргариту», много говорится, чуть меньше, но про «Белую гвардию», и совсем мало про театральный роман, который, конечно же, тоже столь же гениальный.
5: Невероятная вещь.
1: Да, как и другие лучшие вещи Булгакова. Читайте, пожалуйста, театральный роман, потому что я думаю, что читают его как раз гораздо меньше. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи. С вами были я, Захар Прилепин, Олег Демидов.
3: Всем пока.
1: И Алексей Колбрун.
5: Всего доброго.

0: знать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Самаре 2 часа дня, в Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ нарушили режим прекращения огня 16 тысяч раз. Роберт Фитц.

0: Роберт Фитц рассказал, зачем ему будут звонить европейские политики. Названы даты приема заявлений на обучение в российских вузах. Об этом и не только. Подробнее далее. Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне специальной военной операции с начала перемирия, сообщает Министерство обороны России. В соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00:08 все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск России, а также по гражданским объектам. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа. 102 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он добавил, что 18 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом России в Москве. Он сказал, что ценность таких встреч – информация, цитата. «Через минуту они будут звонить. Что сказал Путин? Что сказал Путин?» Конец цитаты. Фицо пояснил, что посоветует коллегам самим поехать и поговорить с российским лидером, отметив, что Словакия – маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы. Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не допущено, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Она отметила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,5 тысяч сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности. Прием заявлений в российские университеты на все уровни высшего образования начнется 20 июня, сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Отмечается, что при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования прием заявлений и документов начинается с 20 июня, совершается до 20 июля. На обучение на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов начнется 20 июня и завершится 20 августа. При приеме на обучение на платные места по этим уровням начало приема заявлений и документов 20 июня, завершение не позднее 20 сентября. Отмечается, что даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает. Напомню, что на нас можно подписаться ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Можно быть в курсе всех новостей. Именно там смотреть видео, комментировать, делиться ими. Обязательно можно и нужно подписаться на нас в Макс канале радио нижнее подчеркивание «Спутник». Опять же, все новости и в текстовом, и в фото, и в видеорежиме. Отдельно отмечу фрагмент наших эфиров, которые периодически публикуются в разных соцсетях, в разных сообществах, для того, чтобы подчеркнуть главное, для того, чтобы обозначить ключевые направления, по которым движется эта самая информационная повестка. Ну и, естественно, самое главное, прямой эфир 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, полный список городов, частот вещания на сайте radiospootnik.ru. Обязательно включайте, слушайте, ну, будет интересно. На ближайший час несколько тем у нас заявлено из разных областей. Будем разбирать максимально подробно для того, чтобы понимать вообще, чем живет мир сегодня. И для начала с цифровой темы, с айтишной темы хотелось бы начать. Но, с одной стороны, она не только айтишная, она такая еще и психологически айтишная.

0: Снова про мошенников, снова про хакеров, снова про то, как в цифровом пространстве появляются новые угрозы, с которыми нужно справляться. Евгений Ищук с нами на связи, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП. Евгений Леонидович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгений Леонидович, во-первых, информация про новый вид атак хакеров – хакеров украинских, которые рассылают вирус, который не позволяет вообще сохранить информацию, собственно, которую он атакует. Если раньше, какое-то было представление, понимание, что эту информацию можно за нее заплатить, за возможность ее восстановить, или каким-то образом, я уж не знаю, шантажировать или что-то подобное с ней делать, в данном случае приходит сообщение от Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, что эти самые вирусы уничтожают все от и до. Это какой-то тренд? Вы что-то подобное слышали, с чем это может быть связано, потому что, правда, казалось бы, что вот в области цифрового пространства, если что-то похищается или если на что-то предъявляются претензии, это для дальнейшего, выгодополучения.
1: Для выгодополучения тогда происходит тогда, когда хакеры, так сказать, коммерсанты этим занимаются. Да, они хотят заработать. А когда речь идет о военных действиях, там не выгодополучение, а там причинение ущерба, нанесение вреда. Как взрывчатка в каменоломне применяется для того, чтобы потом щебенку продавать, а взрывчатка на фронте применяется для того, чтобы уничтожить активы противника. Здесь та же самая история.
0: Не в том смысле, чтобы с вами как-то поспорить, но дополнить, быть может. Ведь любая информация, полученная от другой стороны, может быть, и использована и в своих действиях, и против той самой стороны, от которой она получена. Или в этом смысле, тактика выжженной земли, выжженного чего бы то ни было, информационной земли, получается.
1: Это тактика выжженной земли, да, как вы верно заметили. Это, знаете, на что похоже? Когда там во время Второй мировой войны резали проводную связь телефонную. Вот провод идет, его перерезали, связи нет, все, данные никуда не ходят. Это та же самая история, только теперь не провода, а массивы данных. И вирусы, которыми они пользуются, устроены таким образом, чтобы убить и резервные копии тоже. То есть обычно все-таки всегда делается в нормальных системах резервное копирование, чтобы восстановиться в случае сбоя. Так вот эти вирусы, они имеют обычно специальные механизмы, которые позволяют сначала заразить и вот эти резервные активы тоже, а потом грохнуть все сразу.
0: Насколько технически это сложнее, проще, для того, чтобы понимать, опять же, и способы защиты от подобных угроз?
1: На самом деле боевой вирус делается под конкретную задачу, и антивирусные программы с ним просто не справятся. То есть в отличие от вирусов, которые там продаются на закрытых площадках, которыми пользуются всякие школьники, боевой вирус делается конкретно под определенное воздействие, применяется кратковременно, потом антивирусники начинают понимать, как это работает, создают против него защиту, но к тому времени появляется отдельный вирус. С этим, к сожалению, практически ничего нельзя сделать, за исключением того, чтобы какие-то массивы просто не попадали в интернет.
0: Подобная вещь тоже, действительно, вы прям мостик перекидываете в следующий вопрос, который хотел задать. Я не знаю, как правильно назвать, сегментирование или частичная, а то и полная закрытость. Это становится, опять же, какими-то новыми реалиями? Или до этого все-таки еще далеко? Потому что, правда, раньше так тоже существовало, что если хочешь, чтобы что-то ни в коем случае не было ни украдено, ни уничтожено, ни что-то еще с этим случилось, держи на отдельном носителе, который в сеть никак не подключен. От сейчас и дальше, насколько это может стать постоянным, постоянным аргументом в информационном противостоянии?
1: Дело в том, что ряд данных невозможно не выкладывать в сеть, в закрытую сеть, естественно, не в общий интернет. Потому что, допустим, сейчас формируется специальная управляющая структура, у нас в открытых источниках написано, в Минобороны, которая будет заниматься цифровизацией в том плане, чтобы на планшете там у командира отделения на поле боя была картинка такая же, как в штабе. Так она объективно будет в интернете. Она для этого предназначена. И вот эти вещи, к сожалению, никуда не спрячешь. Поэтому можно попытаться делать копии, которые все-таки защищены, и раскладывать их в такие места, куда вирус не доберется. Это будет при восстановлении чего-то более старого, хотя бы не потери вообще всего. Это, наверное, возможно.
0: Евгений, еще тоже пару вопросов хотелось бы задать уже больше по таким, больше социальным моментам, потому что регулярно рассказывают, регулярно предупреждают о новых, ну вот их называют новыми мошенническими схемами. Все в целом при этом не очень связано с цифрой, не очень связано с вирусом или с чем-то подобным, но с цифровой грамотностью связано однозначно. То есть если раньше мошенники убеждали потратить свои деньги и снять деньги, или влезть в кредиты, или еще у кого-то что-то куда-то забрать и перевести по одним поводам, сейчас в силу вступают другие. Вот, например, про потенциальную угрозу помощи ВСУ. Якобы человек кому-то там что-то перевел, чтобы избежать дальнейших санкций и дальнейших мер со стороны российского государства, нужно что-то еще сделать, и вот начинается такая нервотрепка. В этом смысле подобные атаки, подобные угрозы как-то можно нейтрализовать, как-то можно все-таки уже научить человека, что вот подобные звонки, подобные предупреждения – это мошенники?
1: Ну, на мой взгляд, научить людей этому одновременно и можно, и нельзя. То есть какие-то люди поймут, что этому не надо верить. Но всегда найдутся те, которые, ну, как этот говорил Мавродий, лох не мамонт, он не вымрет. Вот эти люди, они есть реально. Хоть там что делай. Вот, поэтому, чтобы и защитить от всего этого, я думаю, только государство должно отслеживать подобные звонки и блокировать их на уровне где-то более высоком. То есть понимать, что вот этот номер мошенников, и просто их отрубать. Ну, какой-то эффект создаст, достаточно неплохой, наверное, но не стопроцентный.
0: Возможно ли это, учитывая, что и телефонных номеров-то, ну, не знаю, мне кажется, много. Я сейчас прикинул, сколько будет 10 в 7-й, получается, плюс еще 3 циферки в начале.
1: А это должен делать искусственный интеллект, это же не там прапорщик милиции будет сидеть и все выслушивать. То есть, в принципе, вот сегодня Роскомнадзор системы обхода блокировок приблизительно в этой же коннотации отслеживает. Он смотрит подозрительную активность и отрубает соединение. Просто по факту того, что эта активность вот в конкретном канале связи в моменте подозрительная. То же самое происходит с этими мошенническими звонками. По ключевым словам, по активности, по модуляциям голоса, на мой взгляд, технически возможно. И ресурсы на это, в принципе, я думаю, государство и есть, и будут развиваться дальше. И вот это работать будет.
0: В завершении тогда еще один момент, он больше, знаете, подводит к вопросу о существующем законодательстве, о существующих законах, нормах, правил, потому что тоже рассказали о достаточно любопытном кейсе, сейчас тоже в МВД, случай подобный, звонят, человек умирает, остается квартира, мошенники звонят нотариусу, просят открыть наследственное дело, после чего начинают с этой самой квартиры предпринимать какие-то действия, ну, в данном случае упоминалось, что сдают. И ключевой момент такой, что нотариус не имеет права отказать вот в открытии того самого наследственного дела. Насколько сегодняшние законы, нормы, правила в принципе догоняют мошенников? Или наоборот, насколько, к сожалению, мошенники вот в области цифрового пространства, в области подобных каких-то преступных дел опережают и пользуются, к сожалению, существующими лакунами, существующими пробелами или просто слабыми местами законодательства?
1: Вы совершенно верно сказали, законы именно догоняют действующую ситуацию. И, в общем, так было всегда, это соревнование брони и снаряда вечное. Закон однажды написали депутаты, там, сколько, не помню, 400 человек собрались, и написали для некой усредненной ситуации. С тех пор появились новые схемы жульничества, ситуация чуть-чуть поменялась. Вот нотариусы собрали это все, Верховный суд у себя аккумулировал, посмотрел, сказал, ну да. И пленум Верховного суда написал, такие-то дела решаем вот так. Помимо Верховного суда этим же занимаются правоохранители. Обобщают, у них есть аналитические центры и говорят, вот здесь у нас дырка, ее надо закрыть. Ее закрывают, жулики пошли изобретать новое. Вот так это все и движется.
0: А в этом смысле сильная позиция или слабая в том, что прецедентное право в России, ну, не существует, оно существует, но в своем, в определенном виде. То есть нет такого, что если одно дело было решено так, то и последующие будут решаться так же.
1: Ну, здесь очень спорный вопрос. Если бы какая-то система права была оптимальной вот во всем, то она бы и существовала. Их просто две, потому что у каждой свои плюсы и минусы. У нас она такая, как есть. Но вот Верховный суд своими пленумами на самом деле делает ее близкой к прецедентной. Это не совсем, конечно, то же самое, но очень близко, потому что он говорит, вот такие дела мы теперь решаем вот так. Ну, вот как дело Долина известное. Теперь эти дела решаются не так, как это делалось там полгода назад, и все. Вот это работает. Ну, у нас вот так.
0: Евгений Леонидович, вам спасибо огромное, что согласились выйти к нам в эфир, прокомментировать некоторые из этих ситуаций. Да, действительно, по-прежнему правило может быть одно. Если звонит кто-то с незнакомого номера, положить трубку. Если представляются представителем какой-то структуры, проще потом будет перезвонить. Ну и своим всем родственникам, родным донести эту информацию. Ну а в случае с вирусами, которые атакуют базы данных, уничтожая их подчистую, ничего, наверное, не сказать, кроме того, что по антивирусной системе должны обновляться и должны быть максимально современными. Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП, в эфире «Радио Спутник» прокомментировал сообщение эти. Ну, а мы продолжим, и к беседе подключается телеведущий и автор-исполнитель Иван Кондаков. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Иван, вы знаете, не так часто подобные вещи слышишь, но когда слышишь и в особенности видишь, причем видишь на каких-то зарубежных ресурсах, всегда вдвойне, втройне радостно. О чем речь? Речь о том, что определенные российские музыкальные композиции, исполнение песен становится каким-то, простите за это слово, вирусным контентом. Потому что ситуация да. с вот этим улыбающимся и пританцовывающим Уильямом Дефо под русскую, в принципе, песню, это одно. С бойцом UFC, который вышел под Катюшу, ну тоже вроде бы ничего такого нет, но есть, запоминается и по соцсетям ходит. Ну и многие другие всякие подобные истории хочется с вами не такие частые, но вирусные, происходящие, случающие, собирающие просмотры, хочется с вами обсудить. В этом плане у российской культуры, у русской музыки, насколько велик вообще потенциал этой самой вирусной? Потому что, ну, сколько раз от Кати Лель и до Надежды Кадышевой, ну, на самом деле, разрывает же информационное пространство, если туда попадает.
2: Конечно, потенциал, я считаю, огромный. Потому что музыка, как и многие другие науки, есть определенная школа, так называемая. Вот как говорят об инженерной школе, точно так же можно говорить и о культурной школе. Весь мир, безусловно, знает наших композиторов-классиков, Чайковского, Мусоргского, Глинку. Там огромное количество имен, ну и, собственно, и более современных, Рахманинов тот же самый. Знают русский балет, знают русских художников. И я совершенно не понимаю, почему русская культура, именно, как сейчас называют, масс-поп-культура, является каким-то исключением. Абсолютно нет. И те песни, которые туда, так сказать, прорываются, я считаю, что на это нужно обратить самое пристальное внимание и сделать это массовым. Потому что, когда мы говорим о культуре, никакой обороны в культурном плане вообще не существует. Культурной бывает только экспансия. И если мы хотим, чтобы люди за границей слушали, приобщались к русской культуре, таким образом сопротивляясь, естественно, русофобии, которую проповедует их правительство, то мы должны именно по этому направлению бить. Не как-то защищаться, что-то там блокировать, там, ой, а давайте не будем туда смотреть. Нет. В такой ситуации нужно атаковать, причем совершенно не стесняясь. В военном, да, там свои тонкости, туда мы, естественно, не суемся, там люди есть компетентные, они знают, как надо делать. Но в культурном, информационном-то что нам мешает? Мы сколько миллиардов тратим на разные блокировки? Почему бы эти миллиарды не потратить на поиск, поддержку каких-то артистов, вполне там из народа, например, сделать какую-то комиссию, да, много у нас очень авторитетных людей в плане культуры, отобрать с артистов человек 500-600, да, пусть 90% это будет, ну, так сказать, ниже плинтуса, но зато там 10-5% пусть из них. И действительно, людям давать деньги хотя бы на студийную запись, на съемки качественных, хороших клипов, которые потом пойдут туда. Да, не пытаться там туда затаскивать наших артистов, которые там, может быть, неинтересны, да, там, но которые вот так сложилось в России, что они популярны. Давайте искать какие-то новые имена. Да, Кадышева, это, безусловно, это народная песня. Кадышева вообще много лет выступает, и действительно, ансамбль «Золотое кольцо» еще во времена моей молодости гремел. Вот. Но если посмотреть на другие примеры, да, «Матушка-Земля», например, или «Сигма-Сигма-Бой», ну а чем это не русская экспансия? Все понимают. И почему в этом направлении у нас как-то мы стесняемся? Ну, в том числе государственной, ну ладно, но никто же в американских СМИ не пускает новости. Ух ты, русские школьники слушают Канье Уэста, офигеть можно. Ну такое даже им в голову не приходит, понимаете? А мы здесь говорим, ух ты, ничего себе, там Вильям Дефо улыбается и подтанцовывает. Это должно стать нормой. Мы потомки великих композиторов, в том числе великих поэтов. Чего мы стесняемся-то? Почему у нас искусство после 90-х оказалось приватизировано, и всем заправляет небольшая тусовочка, время от времени устраивающая голые вечеринки? Почему не призвать, так сказать, на борьбу-то народ, и действительно качественно фильмы снимались, опять же, советский кинематограф, да? И несмотря ни на какие железные занавеси, все восхищались, даже Оскара Меньшову дали, потрясающе же, да? То есть никого это не помешало. Особенно в тех условиях, когда там наши каналы, наши СМИ банят на разных ютубах, там, да, удаляют в запрещенных граммах и так далее. В этой ситуации культура – мягкая сила. Когда мы не встаем, рвем на себе рубаху с триколором, да, а как-то очень мягко заходим. То, что понятно всем. Песня про матушку землю, про родную землю. Это всем понятно, всему миру. Она на все языки уже переведена. Да, или какие-то молодежные, модные там. Значит, мотивы, мелодии — это всем понятные вещи. Почему этим не пользуемся? Почему нет у нас государственной программы развития масс-поп-культуры, которая бы, начиная от каких-нибудь рэперов молодежных, да, заканчивая какими-нибудь рокерами бородатыми.
0: Все Иван, вот а разрешите вот уточнить здесь, не то чтобы с вами не согласиться, я уж прошу прощения, времени так много остается, но а это гипотетически где-то когда-то можно было спланировать? Потому что я, в принципе, могу тоже сказать, что вот, пожалуйста, там не знаю, где, в Штатах Элвиса в армию отправили, и это было вот продвижением. Или абсолютно в режиме какого-то бреда тоже вспомнить, что фанатов КИС называли КИС армией. Армия КИС. Это вот как бы продвижение армии США, как раз-таки 70-е, там чуть пораньше, это может быть создано искусственно? Или вот это навязывание, ну, оно работает в обратном направлении, а стреляет вот именно то, что как-то вот органично, что ли, происходит?
2: Естественно, стреляет то, что органично, но, как говорится, на пустынной почве ничего не растет. Тут надо понимать, что если бы выходили какие-нибудь кисы, пели бы «Америка, великая страна, давай все танцуйте на», так сказать, да, но никто бы их не слушал. Нет, они потихоньку, они действительно писали крутые вещи, композиции, тот же Элвис, но тем не менее, конечно, там видна рука американского государства. Но это такая мягкая, аккуратная рука, мол, товарищ, ты, ну или как у них, господин, да, ты там делай, мистер, мы тебе мешать не будем, мы тебе аккуратно, вот тебя разовьем, подведем, как будто это все само по себе произошло, вот, и так это все и делается, но пропаганда же тонкая вещь. Не надо думать, что вышли там флагами машем, да, это на внутреннюю аудиторию, да, хорошо, для парадов это отлично, но для того, чтобы русскую культуру продвигать туда, надо брать какие-то ценности, понятные любому человеку на земле. Традиционные ценности вот нас провозгласили, а почему не развиваем? Почему у нас нету 10-20 известных исполнителей, которые не кричат там какие-то ура патриотизмом, да, брызжут, такие песни поют про те ценности, которые любой там поляк, австриец, не знаю, испанец, американец, ему это все это понятно, и он понимает, что это из России идет. Вот когда до этого умного продвижения дойдем, вместо того, чтобы все запрещать пытаться безрезультатно, вот тогда, наверное, да. Тогда такие видео с Уильямом Дефо для нас будут. Ну да, ну понимаешь, Уильям Дефо. Вчера он Леонардо Ди Каприо плясал, позавчера там еще какой-нибудь Брэд Питт. Ну и ох, как бы, что такого-то? Кого удивить-то думаешь? А сейчас у нас, к сожалению, это разово.
0: А нет вот небольшого так противоречия, что ли? Потому что так повспоминая, ну вот вы говорите про продвижение ценностей. Прекрасная позиция. Так стрелять-то, может, абсолютно какие-нибудь разные песни. Sigma Boy — это про ценности? Я не знаю, из того же Atomic Heart песня на закрывающих титрах, ты, по-моему, электроклуб, электрофорум, замуж за него не выходи. Да. Какие ценности? Просто красиво, просто талантливо. Ну и
2: да,
0: вот, да,
2: просто на красиво, музыке. Талантливо. Но основной месседж идеологический Atomic Heart — Советский Союз — это круто. Вот американский подросток поиграл, да, где роботы, музыка крутая, экшен, все. Ему потом в школе говорят: Советский Союз — это отсталая страна. Он такой стоит, говорит: правда, что ли? Да вы чего? Я вон в Atomic Heart играл, там Советский Союз — самая крутая страна. Чего мне гоните-то? Нету этой грани между реальным и тем, что ты воспринимаешь в играх, в музыке. Я бы на месте нашего государства, ребятам с Манфиш, да, это из разработчиков Atomic Heart, просто после вот игры Atomic Heart пришел бы, не знаю, с 10 чемоданами денег любых, сказал бы: ребята, возьмите наши деньги, только сделайте еще что-нибудь, да, еще что-нибудь там, не знаю, про времена Ивана Грозного, условно говоря, да, не то, что вот мы видели, а действительно люди, которые уже показали, что могут топовые продукты, в которых заигрываются, просто фанатеют там полмира, вот они могут, вот им и надо деньги давать, а не тем, кто гранты выиграл. Вот, успех, где успех? Там туда и нужно бить.
0: Кто чем доказал, абсолютный факт в этом смысле. А минутка прям остается, даже может быть чуть меньше. Да. Это запрос на русский язык, это запрос вот действительно на какую-то другую ценность или какая-то ностальгия? Можно ли здесь какой-нибудь один фактор обозначить?
2: Ну, и то, и другое. Если говорить про наших людей за рубежом, а многие уехали не потому, что они там какие-то предатели или там симпатизируют прямо уж так Западу. Многие уехали просто потому, что профессиональное развитие, например, в IT-секторе. Да, вот мне вчера друг из Калифорнии поздравлял с Днем Победы. Я его еще так каверзно спросил, парад-то был, смотрел? Он мне говорит, конечно, смотрел. Ты что, я каждый год смотрю. И я понимаю, что человек слова плохого про Россию не сказал. Но он там, потому что просто профессиональная, да, история. Поэтому я думаю, что запрос на русский язык, конечно, и у него есть, и у тех американцев, которые смотрят на все вот это вот безобразие извращенское, да, которое у них там присутствует. Конечно, он есть, и нам этим надо пользоваться.
0: Причем даже срочно. Тем, что русский язык просто хотя бы для многих из них забавно звучит. Мне кажется, тоже может быть аргумент. Ну, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, заканчивается. Иван Кондаков на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Прервемся на пару минут.
3: Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему – разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся отношения с США, масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг. Или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалось бедой. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио Спутник.
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Численность населения, проживающего на подконтрольной Украине территории, сократилась до 22-25 миллионов человек. Об этом объявил министр социальной политики страны Денис Улютин. В феврале 2025 года президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что население государства ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек. Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук ранее сообщал, что электронная перепись населения страны на 1 декабря 2019 года фиксировала чуть более 37 миллионов человек. При содействии посольства России в Иране из страны было эвакуировано около 1000 человек, заявил чрезвычайный полномочный посол России в Иране Алексей Дедов. Ранее генеральный консул России в Исфахане Андрей Жильцов сообщал РИА Новости, что Россия обеспечила эвакуацию 632 человек из Ирана. Среди эвакуированных были как граждане России, так и Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Украины. Он подчеркнул, что как только ситуация нормализуется, сотрудники АЭС смогут вернуться на территорию Ирана и продолжить работу. Как пояснил Дедов, загранучреждение организовало горячую линию для помощи россиянам, которые хотят выехать из Ирана. В Приднестровье возмущены нежеланием властей Молдавии возвращать Тирасполю средства, изъятые в виде таможенных платежей, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Он уточнил, что собранные деньги пущены на сугубо внутримолдавские нужды. По его словам, администрация президента Молдавии Майи Санду возвращать деньги явно не намерена. Самая масштабная в истории Индонезии акция «Сад памяти», приуроченная к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в стране. В рамках мероприятия было высажено более 100 деревьев, передает корреспондент РИА Новости. Акцию организовал русский дом в Джакарте при поддержке столичных властей, которые выразили заинтересованность в проведении празднования Дня Победы на достойном уровне. В мероприятии также приняли участие посол России в Индонезии Сергей Толчонов, а также послы и представители дипломатических миссий дружественных государств. В рамках «Сада памяти» около сотни волонтеров высадили мангровые саженцы. Эти растения выполняют функцию естественных морских стен, укрепляя береговую линию, снижая эрозию почвы и помогая защищать побережье от цунами и штормов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале «Макс» «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
2: Москва, 91.2 FM.
6: Давайте продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Это «Радио Спутник». Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Пара прелюбопытных тем у нас запланирована на ближайшие полчаса. К эфиру подключается эксперт по финансовому рынку Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Вот всегда по-разному относишься к сообщениям о взаимоотношениях России с недружественными государствами. Более того, эти сообщения регулярно тоже какие-то противоположно направленные и чуть ли не сами себе противоречащие. Вышла новость о том, что из Японии приедут чиновники в командировку в России. При этом есть опровержение от японских властей о том, что какие-то контакты с Россией будут налаживаться. Там, правда, в формулировках нужно покопаться. Имеется в виду, что они будут продолжать действовать в русле тех санкций, которые G7 в адрес России вынесли. Но вместе с тем, да, действительно, вот эта делегация правительственная приедет, это будет в конце мая, будут пытаться выяснять, это официальная информация, о том, чтобы поддержать те японские компании, которые на рынке остались, ну и разобраться с тем, что в итоге от Японии в российской экономике все еще участвует. Николай Вячеславович, от Японии действительно нужно прям правительственную комиссию на управлять, чтобы вот каким-то образом посмотреть, что в России происходит с японским бизнесом, с японскими компаниями, с японскими товарами?
7: Я думаю, что это информация для японского внутреннего пользования. То есть это не имеет к нам абсолютно никакого отношения. Дело в том, что со сменой премьер-министра сейчас очень обострилась критика старого премьер-министра, говорящего о том, что он смотрел в рот американцам и таким образом сделал очень много плохих вещей для самой Японии. И вот чтобы пойти, ну там, чтобы эта критика не перешла в какую-то саморазрушительную фазу, правительство Японии сделало некий реверанс в сторону критикующих, это в основном их парламентарии, и что сказали? И сказали, ну, типа, там, съездите в Россию. И таким образом, получается, они немножко загасили тот внутренний саботаж, который начал развиваться на фоне критики предыдущего правителя, премьер-министра Японии, и перевели все это дело в лайт-режим. Да? То, что этот приезд ничего не даст, и он ничего, он и не, в принципе, не должен был чего-то давать, а меньше критики будет публичной в средствах массовой информации самой Японии. Вот и все.
6: А в этом смысле, почему Япония таки не может, я не знаю, как это правильно сказать, то ли с самой собой договориться, то ли полностью осознать свои планы? Потому что первый раз, когда про эту командировку, про эту делегацию рассказывали, это было несколько недель назад, сразу вышло опровержение. Нет, информация не соответствует действительности, ничего такого нет, никогда, ни за что, ни о чем. Проходит пара недель, да, едем. Это вот из той серии, что если вы поняли, то поняли неправильно, а если правильно, то не так, а если так, то вообще все на самом деле иначе, а если иначе, то вот дальше нужно будет как-то вот еще дальше раздвигать это, не знаю, окно Овертона или допуска.
7: Ну, надо, опять же, в Японию переместиться, да. На самом деле у нас в 2025 году, год назад намечался подобный визит, поскольку есть обратный выкуп, когда японские компании ушли из России, по некоторые компании подписали обратный выкуп. И он на 3 года. И, соответственно, вот в 2025 году подходил к концу 3-летней возможности их выкупа, и если они этого не делали, обратно выкупа, то не возвращались на российский рынок, то все их активы, они утрачивали это активы. И, соответственно, делегация должна была приехать тогда по продлению вот этого окна обратного выкупа. Вот, это не состоялось. Не все так страшно. Переходы собственности, я так понимаю, сейчас еще не происходят в повальном режиме, поэтому они пытаются как-то вскочить на подножку по уходящего поезда, все равно как-то увеличить окно вот этого обратного выкупа, и под это дело типа того, мы вообще хотим с вами дружить, с нашей стороны мы увеличим окно, а с их стороны мы получаем огромное количество обещаний на то, что когда-то в будущем у нас все будет хорошо в торговом плане с Японией. Да, то есть вот пока это их хотелки их бизнеса, да, который сейчас и хочет приехать в Россию. Помимо этого, да, официально ничего не будет сделано. Они приедут сюда, им скажут, ну вы возвращаетесь, мы вас ждем. Они скажут, да-да, обязательно, как только закончится СВО. Ну и все, и на этом все закончится. Они туда обратно вернутся и скажут, что типа того, ну надо как-то вот стимулировать американцев, которые так хорошо начали переговорный процесс, чтобы они этот переговорный процесс как можно быстрее закончили. Премьер-министр съездит или как-то там на какой-то площадке встретится с Дональдом Трампом и скажет, что мы всячески хотели бы, чтобы вы приложили больше усилий для заключения мирного договора, да, ну, не между Японией, а между Украиной и Россией. Но этим все закончится.
6: Вот если тоже еще подключить одну новость, было сообщение о том, что вскоре после того, как началась война на Ближнем Востоке, Америка с Израилем напали на Иран, у японцев вдруг внезапно определенные, опять же, границы допустимого расширились, и даже сырую нефть из России они закупили. В этом смысле вот у G7 как вообще санкции работают? У Японии, у самой, как вообще санкции работают? Просто для понимания, что эта страна может выкинуть на будущее.
7: Ну, надо говорить о том, что до персидского конфликта были уже налажены связи через прокладки, так называемый теневой флот, и снабжение Японии осуществлялось в должном объеме, да, который требовалась их экономика. Но когда отвалился нефть из этого арабских стран, да, то тогда, соответственно, ну, стала проблема с нефтью у всех этих стран G7. И они как бы вспомнили о старых логистических путях через там, Россию как поставщика. Но на сегодняшний момент не хватает политической воли, чтобы отказаться от санкций и перейти на прямые отношения с Россией. При этом, при всем есть ястребы в Европе, которые хотят вообще блокировать все суда теневого флота, чтобы вообще всем было плохо от этого. Да? Вот. И это никак, вообще никак нельзя сдвинуть с мертвой точки. Это вот такая Гордеев узел, который нужно можно только разрубить, но никак ничего с ним не сделаешь.
6: Насколько сейчас у Японии достаточно вот этого самого политического, экономического, я даже не знаю, даже не влияние воли, силы, желание, но все-таки вырулить в сторону более выгодного для себя, чем поддерживать эти корпоративно правильные, но при этом не соответствующие экономическим замашкам санкции, механизмы и прочее?
7: Ни у кого нету политической воли. Ни у одной страны, которая взяла курс на поддержание санкций, как европейских, так и американских. Даже, вы знаете, к нам приезжал Фицо, да, и все равно его, ну, как бы он не сделал усилия по блокировке кредита для Украины. Ну, то есть, мы надо говорить о том, что политической воли ни у кого не хватает.
6: А в этом смысле экономические контакты с Японией имеют смысл поддерживать? Настолько ли они значительны? Ну, вот чтобы, условно говоря, нефть продавать или что-то еще, навстречу идти. Потому что, ну, можно предположить, что у Японии ключевые бизнес-партнеры на государственном уровне несколько иные, да и у нас тоже не Япония единой.
7: Вы знаете, деловые контакты с Японией очень важны. Потому что они как бы дают гарантию о том, что у Японии не будет... То есть, точнее так, деловые контакты с Японией дают гарантию того, что Япония не пойдет на поводу у каких-то агрессоров, поскольку у нас в Японии нет мирного договора, и через вот эту лазейку международных соглашений, да, какие-то силы, антироссийские силы могут развязать очередной конфликт с Россией. И вот все деловые переговоры создают некий лоббизм в правительстве, в правящей верхушке Японии, который будет тормозить вот эти всякие разные внешние инициативы по раскручиванию карты, связанной с мирным договором.
6: А перспективы какого-то дальнейшего серьезного экономического, я не знаю, сотрудничества, партнерства, что-то из этого может выйти? Потому что вот сейчас они говорят, ничего не будет, никак нет. Ну, мы прекрасно понимаем, что в определенные моменты это японское «нет» вполне себе «да».
7: Вы знаете, давайте пофантазируем, что будет после того, как снимут санкции. Америка и Европа снимут санкции. Что мы будем делать с Японией? Но на самом деле компании, которые у нас присутствовали в России, эти компании японские постараются восстановить здесь свое присутствие. Нужны они будут нам, китайские компании уже полностью их заместили. Так, кстати, это будет попытка, декларативно они типа возвращаются, но фактически они сюда не вернутся, потому что им здесь делать по большому счету нечего. Рынок сбыта наших товаров для Японии, он традиционно есть. Это морепродукты, это энергоносители, они будут восстановлены в тех объемах, которые были до санкций. Прям сказать, что это супер-пупер какие-то объемы, нет. Ну, какие-то рабочие объемы будут, на которых можно строить какие-то бизнес, в том числе в дальневосточном регионе. Какого-то сверхъестественного что-то не произойдет. Я думаю, что общий внешнеэкономический баланс будет ниже, чем нежели с Японией, чем нежели до 2022 года.
6: А вот
7: значительно ниже.
6: Да-да, есть такое понимание, представление, а может быть и прогнозы, что вот те самые компании, которые захотели бы вернуться на российский рынок, вот они могли бы где-то демпинговать, где-то какие-то иные не совсем экономические механизмы подключать для того, чтобы вернуть себе того самого клиента, занять снова ту самую нишу, которую, как вы абсолютно верно, чуть выше подметили, уже спокойно занимают компании из других стран. В этом плане именно в отношении Японии что-то предварительно, дополнительно стоит готовить? Можно готовить, потому что, конечно, безусловно, рано или поздно все будет возвращаться, и просто так, я думаю, российское государство не будет открывать двери, которые уже открыты перед другими.
7: Я думаю, что здесь ничего не стоит ждать, ничего не будет, никаких демпингов с точки зрения экономических историй. Япония не сможет предложить какие-то либо условия для нас, для как потребителей, лучше, чем предлагает условия китайская сторона, предложить какие-то товары, услуги, которые у нас нету, она не сможет эти товары, услуги предложить. Мы можем сделать для них зеленый свет для возврата этих компаний только в том случае, если они сделают серьезное лоббирование, все-таки заключение мирного договора между Японией и Россией. На самом деле это очень важный такой момент, этот мирный договор. И вокруг него, я думаю, что еще будет очень много новостных моментов в будущем. И в основном вся работа будет крутиться вокруг него. Да, они будут вспоминать Курилы, мы будем еще что-то вспоминать, они будут предлагать свои какие-то уступки, мы свои какие-то, но разговоров будет много, будем ждать все-таки заключения мирного договора, и, скорее всего, это такая работа, она сразу начнется после окончания специальной военной операции.
6: Вы знаете, у нас есть в эфире регулярный ведущий, регулярный гость, который говорит, что везде во всем есть экономические предпосылки, а здесь получается, если я вас правильно понимаю, все-таки политическое давление над экономикой, то есть политически более важно для того, чтобы экономика подстроилась.
7: Я не вижу здесь экономических каких-то моментов. То есть что я хочу сказать, что те экономическое взаимодействие с Японией, которое было до 2022 года, оно восстановится. Не полностью, да, но на процентов там на 70 оно там восстановится. Восстанавливать, увеличивать как-то больше никто не станет. Точнее так, будет очень много танцев с бубнами вокруг увеличения этого товарооборота в расчете на заключение мирного договора, но это останется только на словах.
6: Николай Вячеславович, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Действительно, подождем, посмотрим, чем этот визит японских чиновников в Россию завершится. Эксперт по финансовому рынку Николай Салабута проанализировал взаимоотношения России и Японии и на экономическом, и про политический уровень тоже не забыл.

0: Давайте продолжим. Наверное, вот лет 7 назад любое сообщение о каком-то вирусе, о смертельном вирусе занимало внимание намного сильнее, намного эффективнее и пугало намного больше, чем после тех событий, которые произошли в 2020 году. Вместе с тем, все еще, ну, правда, дополнительное внимание какое-то есть, дополнительный хайп, сообщение о каком-то вирусе, тем более задержавшем некий круиз, прямо-таки на рейде всегда, ну, в топ, наверное, точно попадет. Насколько сейчас можно опасаться каких-то дополнительных вирусов, насколько можно поддаваться, почему бы и нет, панике, побеседуем с нашим гостем Андрей Демин, профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета Андрей Константинович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Андрей Константинович, ну вот хантавирус – это то самое заболевание, которое есть у пассажиров, подозревается у пассажиров того самого корабля, который закрыт на карантин. Есть предостережение, паниковать не надо, но сообщения о смертельных случаях, о заболеваниях, о заражаемости, ну вот они так или иначе проходят. Как вы прокомментируете, хантавирус, нужно уже учить это название или забудется вместе с другими многими, слава богу, другими вирусами?
1: Ну, Алексей, дело в том, что 21 век – век возвращения старых инфекций и век появления новых инфекций. К сожалению, еще у нас антибиотикорезистентность нарастает, и мы теряем эту защиту медленно, но верно. А по вирусам у нас вообще, так сказать, защитных механизмов пока, как мы знаем, пока не выработано для массового применения. Поэтому вот эта вирусная опасность, мы ее очень прочувствовали, осознало все человечество, этот опыт. И он привел к тому, что сейчас все человечество занимается подготовкой, усилением своего потенциала по борьбе с этими угрозами. Что касается хантавируса конкретно, да, действительно, на круизных судах такие прецеденты уже были, массовое заражение пассажиров. Но этот вот вирус, он имеет свою особенность. Это все-таки такая очаговая заболевание, которое передается грызунами, поэтому сейчас, конечно, самое главное оказать помощь этим людям, которые оказались в этой ситуации. Насколько я знаю, что правительство Испании уже приняло решение принять этот корабль, от которого все отказывались, и сейчас по разным странам организуются авиарейсы для того, чтобы вывести всех пассажиров в карантин. Потому что, ну, карантин, известно, переводится как 40 дней, да, примерно 42 дня инкубационный период, надо за ними следить. Всемирная организация здравоохранения, ее руководитель уже заявил, что опасения, массовые страхи, они не обоснованы на сегодняшний день. Наши отечественные ученые также подтвердили, в частности, академик Сергей Нетесов, мне лично знакомый, авторитетнейший специалист. Ну и будет дальше разбираться. Единственное, здесь проблема в том, что 40 пассажиров сошли уже на берег неорганизованно.
0: Где-то их сейчас российские... Извините, с этого все фильмы про эпидемии начинаются. Кто-то откуда-то сбежал. Ну,
1: фильмы мы видели, да. Да, другое было тут сообщение, тоже с упоминанием хантавируса, это об утечке этих пробирок с вирусом в Австралии. Действительно, я посмотрел материал, первоисточники, посмотрел австралийские публикации. Действительно, 9 декабря 2024 года было выступление министра здравоохранения округа Квинсленд о том, что, оказывается, в 2024 году они обнаружили, что в 2021 году было утрачено 323 пробирки с возбудителями тяжелых заболеваний. В связи с нарушением протоколов, ну, можно, наверное, подумать, что это связано было, наверное, все-таки с ковидом. В общем, какой-то холодильник. Это действительно опасность. Хотя там тоже успокаивали население, говорили, что эти вирусы, они в природной среде не выживают. Вне холодильника они быстро погибли. Никаких вспышек у нас за эти три года ничего не было. Но, в общем-то, это о чем говорит? О том, что человечество сейчас работает с очень опасными материалами. В интересах кто-то работает, в интересах
0: кто-то, к сожалению. Андрей Александрович, вот
1: я... Как биотеррорист, поэтому необходимы все протоколы. Одна из версий, кстати сказать, COVID-19.
0: Да, да. Нет, просто не немножечко зависла связь. Я думал, уже потеряли с вами контакт. Нет, продолжите, пожалуйста. Знаете, я бы вот немножечко, знаете, в каком направлении тоже повернуть. Вы как раз перешли к разговору о том, как насколько опасными материалами работают. А в этом смысле, ну ведь правда, должно же как-то было навести на мысли о том, что защищать, оборонять, охранять, это все нужно сильнее. Просто, к сожалению, очень часто вот не в области вирусов, но в многих других областях. Если что-то потерялось, если что-то украли, не случайно. Случайностей не бывает. Кто-то заинтересован, где-то вот как-то еще. Насколько в этом смысле сейчас безопасна работа для тех специалистов, которые работают, ну, вот, с потенциально смертельными угрозами?
1: Ну, совсем упрощая, надо говорить о том, что степень угрозы должна соответствовать степени защищенности этого персонала. В Ухане был построен прекрасный современный институт вирусологический силами Франции на средства большой семерки, шестерки на тот момент, семерка, без России, Россия в этом не участвовала, для того, чтобы каким-то образом сделать прозрачными эти исследования, которые потенциально могут быть использованы в оборонных, как мы понимаем, интересах. Ну и кроме того, к сожалению, есть еще и террористы. Уже есть такие примеры. Распространялся этот белый порошок, как мы знаем, в Нью-Йорке. Это хорошо очень описано. Поэтому необходимо международное сотрудничество очень активно. Необходимо международное законодательство. К этому надо относиться предельно серьезно. Я думаю, наша страна тоже может выступить с очень важными инициативами в этой области, потому что здесь мир уязвим как никогда. Где-то кто-то что-то прошляпил, где-то нарушил протокол, где-то одел, допустим, поленился одеть какую-то защитную одежду, да, где-то что-то из пробирки разбилось, что-то утекло, а дальше начинается вселенская проблема, вселенская пандемия. COVID-19, по оценкам, унес 20 миллионов избыточных смертей. Это слишком цена, даже, я бы сказать, даже одна жизнь имеет очень большую ценность. Когда 20 миллионов избыточных смертей, это, конечно, говорит о том, что сейчас все человечество активно работает над тем, чтобы защититься. И даже сейчас вот говорят о том, что нам надо готовиться к некой болезни X, которая будет тяжелее, чем COVID. И все ресурсы соответствующие должны быть укреплены. И подготовка кадров здесь нужна, и лабораторная служба укрепляться должны. То есть эта вот угроза, она на сегодняшний день, ну, можно сказать, что она очень обоснована. Ну, не на данном конкретном случае, на круизном корабле в целом. Ну и, конечно, безответственные эксперименты биотехнологические, которые тоже описываются, которые могут приводить к таким вот глобальным катастрофам, их тоже надо каким-то образом зарегулировать международным законодательством. Больше того, должны быть аналогично ядерному оружию инспекции международные в соответствующие центры, чтобы они проверяли соответствие работ выполняемых, защищенности, этической обоснованности. Это тоже очень важный момент. Вот такая вот сейчас перед человечеством стоит задача. К сожалению, на мой взгляд, по COVID-19 необходимо объединение, координации все-таки глобальных усилий не произошло. И мы видим это на истории с вакцинами и так далее.
0: Вот вы фактически предусмотрели вопрос, который еще хотел задать относительно того, что так или иначе, ну правда, коронавирусные годы показали, что надо бы вроде бы всем сотрудничать, союзничать, когда угроза-то общая, общая для всех, не имеющая государственных границ. Но при этом, да, здесь свой антивирус, здесь своя прививка, мы вашу не пустим, вы свою докажите. Оказывается, что вон распилили сколько денег в Единой Европе, оказалось, что некоторые прививки вообще не работали. Даже не прививки, а как правильно назвать-то даже. В общем, то, что было сделано для того, чтобы это предупредить. Да-да, и причем даже у нас. Но в этом смысле на общемировые, получается, усилия надежды нет. Внутри российских-то хватит, чтобы справиться с потенциальной серьезной угрозой?
1: К сожалению, сейчас мы говорим о глобальной угрозе общественного здоровья. Поэтому сейчас надо всячески поддерживать, на мой взгляд, Всемирную организацию здравоохранения, которая нанесена администрацией президента Дональда Трампа очень серьезный удар по ВОЗ. Трамп уже второй раз, на первом сроке он выводил США из ВОЗ. То есть это отказ в финансовой поддержке, в технической поддержке. Это очень опасная вещь, предполагать, что каждая страна в одиночку сможет защититься от глобальных угроз. Нет, не сможем.
0: К сожалению, вот это только можно констатировать. Андрей Константинович, вам спасибо огромное за то, что прокомментировали эти сообщения. Новый хантавирус, Всемирная организация здравоохранения разное про него рассказывает. В нашем эфире, в наших соцсетях, в нашем канале Макс, естественно, все оперативно освещаем. Каких пассажиров, откуда сняли, что происходит и насколько вирус вообще опасен. Андрей Демин, профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ, профессор Сеченовского университета у нас в эфире был. Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре 15.00, в Новосибирске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин внес на утверждение договор об углублении взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса. Приднестровье возмущены нежеланием властей Молдавии возвращать Тирасполю изъятые средства. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на утверждение договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документом устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышение благосостояния и уровня жизни граждан, а также

0: благосостояние и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они все равно это сделают. После этого откроется перспектива для новых шагов в украинском урегулировании. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Комментируя слова о бессмысленности переговоров по Украине, пока ее войска не будут выведены из Донбасса, он напомнил о результатах прошедших переговорных раундов. Ушаков отметил, что без этого шага могут пройти десятки встреч, но дело будет стоять на одном месте. Российская группировка войск «Запад» в ответ на нарушение украинской стороной перемирия наносила удары по позициям ВСУ в районе маяков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, орудия полевой артиллерии западного производства и 7 станций радиоэлектронной борьбы. В ведомстве добавили, что всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. В Приднестровье возмущены нежеланием властей Молдавии возвращать Тирасполю средства, изъятые в виде таможенных платежей. Об этом заявил председатель комиссии по внешней политике и международным связям и депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Он уточнил, что собранные деньги пущены на сугубо внутримолдавские нужды. По его словам, задача властей – оставить приднестровцев без пенсий и зарплат. Куда вместо этой статьи расходов пойдут средства, фактически украденные у Приднестровья, для кишиневских властителей не так важно, добавляет Сафонов. Репатриацию пассажиров судна, где ранее выявили вспышку хантавируса, планируют завершить 11 мая. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. По ее словам, в течение воскресенья и понедельника пассажиров будут высаживать судно по мере готовности рейсов, которые должны доставить их в страны назначения. Последний самолет в Австралию должен забрать 6 человек. Это граждане Австралии и Новой Зеландии, а также некоторых пассажиров из азиатского региона. В течение воскресенья также запланированы рейсы для граждан Канады, Турции, Франции, Великобритании, Ирландии и Соединенных Штатов. Напомню, вспышка смертельно опасного вируса произошла на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья, это Политклиника Шурова. Как всегда, мы с вами, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, психологи, психотерапевты, наркологи, сексологи. В общем, сейчас будем, как всегда, обсуждать интересных личностей. И наша сегодняшняя личность это...
3: Она Джорджия.
2: Джорджия.
3: Она итальянка, она мать, она христианка. И она первая женщина в истории Италии, которая стала премьер-министром. Джорджия Мелони сегодня будет вместе с нами.
2: Отлично.
4: Ну, вместе с нами.
2: Вместе с нами. Она уже в этой комнате? Она уже где-то здесь?
3: Образ ее.
2: Она уже начала. Кажется, она в меня вселяется.
4: Она уже начала икать.
2: Ну, в общем, как всегда, давайте начинать с детства. Будем ее обсуждать с самого раннего возраста.
4: Родители островитяне, можно сказать, по Сардинии. Папа юрист, мама Сицилия. Брак распался достаточно рано. Тут опять обсудим твои любимые дисфункциональные семьи.
2: Я папа, вообще обожаю.
4: Папа покинул семью, когда Мелани было 3 годика. С 11 или с 12 она уже целенаправленно прекратила с ним всякое общение.
3: Здесь надо добавить еще, папа покинул семью для того, чтобы уехать на Канарские острова и заниматься там криминальной деятельностью.
4: Да, мне как наркологу он особенно интересен. Он разводил каннабис в промышленных масштабах. Судя по всему, он его и употреблял уже и в семейной жизни, и везде. Но умудриться за контрабанду каннабиса 9 лет получить, там объемы очень достойные у папочки. Ну,
3: 1,5 тонны каннабиса человек перевозил.
4: Ну, не в кармане, на яхте.
3: На яхте.
4: Он был продуманный. Просто его штормом...
3: Но это его не спасло.
4: Его штормом прибило не к тому порту, где были свои.
3: Зашел не в ту дверь, да, это еще тогда началось.
2: Сколько раз тогда ему надо было в карман?

0: то есть для того, чтобы такое количество перевести, с ума сойдет.
1: Это я говорю, зашел не в ту дверь, это еще тогда началось.
0: Не в тот пор,
1: нет,
0: да,
1: тогда,
0: да.
1: Когда Филипп Киркоров об этом говорил.
0: Вот в такой семье родилась. Сестра, брат?
2: Старшая сестра, на 3 года старше, более того, они теплые отношения поддерживают до сих пор, она там с сестрой общается с удовольствием, в отличие от папы. И что мне понравилось, когда отец так резко бросает семью, мама начинает писать любовные романы. Мама не опустила руки, она ушла в литературу. Ну, понятно, любовный роман — это такой жанр. Не сильно высокий, но, тем не менее, этих денег хватило, чтобы обеспечить им более-менее сносную жизнь.
0: Зато очень популярный. Может быть, не очень высокий, но очень даже пользуется спросом.
2: Это да.
1: Она более 100 книг написала.
0: Вот это уже продуктивность, это хорошо.
2: Плодовитость, может.
0: Плодовитость даже, да. Но в любом случае, если...
2: Причем, заметь, у самой отношения не сложились, ну... и ты, конечно же, становишься автором любовных. Ты все эти страдания можешь описать.
0: Да, это, кстати, очень часто. Люди проходят через это, и потом я все знаю. Я вам все расскажу. Сколько лет было Мелоне, когда расстались, разошлись?
2: 3 годика.
0: А, она совсем маленькая была.
2: Более того, там очень неприятный инцидент случился у нее с сестрой.
1: Изначально они жили...
2: Лисички взяли спички.
1: Море красное зажгли. Изначально они жили с семьей в очень хорошем районе Рима. Но, оставшись одни дома, сестры стали играть, и дом свой сожгли. Скорее всего, дотла, и пришлось им переехать в более скромный район Рима, на окраину.
2: Ну, фактически, трущобы, пригород. У них там есть термин, который называется деревня. Это вот эти районы обозначаются так, как очень захудалые и депрессивные.
1: Да, это как
0: неудачно они квартиру сожгли.
1: Из центра переехать в Восточное Бирюлево.
2: Сейчас Восточное Бирюлево обидится.
0: Да. Не обижайтесь.
2: Там, знаешь, реновации, все, ты не узнаешь районы. Вот я бы сейчас не говорил, что у нас где-то есть депрессивный район. Такая красота.
0: А у них вот этот депрессивный район был, и они как раз в него переехали. Правильно я понимаю?
2: Да, переехали. Она пошла в школу. В школе, соответственно, как безотцовщина. Девочка, имеющая проблемы с лишним весом. И, честно сказать, бедно одевающаяся. Скорее всего, она за сестрой донашивала, подвергалась определенному буллингу. Травли, что как-то. Открыла мне организаторские способности, потому что уже в 15 лет она основала движение «Предки», которое называлось чисто на нашем подростковом сленге. «Предки» начала бороться с реформой школьного образования. Вот что в голове у 15-летней девочки, которая еще школьница, она уже политик.
1: Но надо сказать, что мама была членом неофашистской организации, и мама активно вовлекала дочь.
2: Там, кстати, очень интересно. Мама правая, да, а папа социалист, который сбежал курить каннабис на Канарские острова, на минуточку.
0: А, кстати, они продолжали общение ведь с отцом? Не сразу разорвали?
2: Ну, какое-то время она приезжала к нему, он там пытался ресторанный бизнес параллельно, ну, наверное, чтобы легализовать доходы от травы. Ну, вот в 11 лет они очень уже жестко разошлись, она с ним отношения не поддерживала. Опять вот эта история, что когда он умер... Она публично зачем-то заявила, что она ничего не почувствовала, как будто речь идет о чужом человеке. Вот прям подчеркнула свою антипатию к отцу. Хотя мы знаем, что для девочки отец — это одна из ключевых фигур, которые формируют ее поведение. И дальше мы, собственно, увидим, как это на нее оказало влияние.
0: Там, кстати, вроде был ключевой такой момент, когда они поехали к нему. Он оставил их, значит, с сестрой, с его женой той, и сам просто отправился куда-то кататься на круизном лайнере. И они сказали, все, мы с тобой больше общаться не будем.
2: А, то есть не взял их просто?
0: Да, он их просто не взял, он их оставил с женой.
2: Может, билеты дорогие.
0: Ну, может быть. Хотя не его ли лайнер был, тоже вопрос.
2: Просто после косяка отправился на круизном лайнере и потерял ориентацию.
1: Забористая трава была.
0: Ну, в общем, вот, кстати, по поводу этого мы поговорим об отношении самой Джорджи.
2: Там очень очень все интересно, да, согласен.
0: Но есть еще один момент, который касается вот как раз той самой дисфункциональной семьи. Мы как-то мимо прошли, а вот теперь надо выяснять.
2: Давай.
0: Здесь у нас новые обстоятельства. У нас, значит, не изначально как бы без отца осталось.
2: Ну, в 3 годика, знаешь, 3 года ну, самая высокая потребность в папе, когда они вот уже осознанно тянутся к отцам. Если еще там первые годы мама, там на груди многие висят, а уже в 3 года прям высокая потребность в отце.
0: Но тут все равно доступ к отцу как минимум был, но понятно было, что он не в семье.
2: Ну, на Канары, знаешь, не наездишься из трущоб Рима.
0: Но в любом случае, вот это как на ребенка влияет? Я бы также сказал, когда один родитель близко, мама, а когда отец, вот он где-то далеко, но он есть еще.
1: Я бы так сказала, не закрывается гештальт психосексуального развития.
2: Сейчас я попрошу расшифровать.
0: Да.
1: Когда ребенок смотрит на отношения между матерью и отцом, она берет определенные паттерны поведения в этих отношениях для того, чтобы построить собственную модель отношений. Ведь у нас как сначала происходит? Ребенок идентифицирует себя, да, я девочка или я мальчик. Затем он задается вопросом, какой я? Я красивая девочка или я капризная девочка? Я сильный мальчик или я мальчик, который слушается все время маму? Вот как раз идет формирование определенных паттернов поведения. И это происходит в возрасте, ну, примерно с 7 до 12 лет.
0: С 7 до 12 лет приходит осознание. Так, в каком возрасте идентификация приходит мальчик-девочка? Вот тут просто такой важный
2: достаточно момент. Рано.
1: Достаточно рано, до 5 лет. Вот почему все гендерные проблемы, о которых мы в дальнейшем говорим, если к нам приходит пациент с транссексуализмом, они начинаются именно в этом возрасте.
0: Вот оно как. А на нее тогда как повлияло все-таки здесь с 3 лет уже отец отсутствовал? И вот это наблюдать пару мама...
2: Папа. Не могла, да.
1: Она не могла, поэтому она могла отвечать на вопрос, да, какая я девочка. А вот какая я девочка, которая выстраивает отношения с папой, вот здесь уже гештальт не закрывается, потому что папы нет, нет взрослой мужской фигуры в ее жизни. Потому что именно через папу происходит идентификация девочки. Папа ей говорит, ты моя девочка, ты моя принцесса, ты моя красавица. Да? И она понимает, что она становится интересной лицу противоположного пола.
0: А вот это, кстати, любопытно. Просто в последнее время я максимально это стараюсь не поддерживать, но как на это не натыкаться? В социальных сетях идет вот такая полувойна между женщинами и мужчинами. Одни говорят, что вы нам не нужны, вторые также говорят. И в результате там получается так, что начали вот эти красные, зеленые флаги придумывать, и в том числе к этому подключились
2: вообще все. Психологам надо деньги зарабатывать.
0: Тоже верно,
2: ну, что
0: да,
2: такой
0: тоже верно.
2: Но
0: сам факт, что мужчины начали говорить, что вот одна из главных проблем – это когда девушка росла без отца. И мне я задался вопросом, почему? Ну, в чем проблема? Мама же может обо всем рассказать.
2: У нее нет нормальной модели поведения в семье, в голове. Вот нет отца. Она страдает, ей тепла этого не хватает. Легко нарваться на того же самого абьюзера, который очень красиво может ухаживать, сходу прям залезть в мозги, все прочее. Она же не готова к каким-то серьезным, длительным отношениям. Хочется какой-то яркости. Более того, относительно Мелани, я могу предположить, что мама могла еще какие-то негативные установки все-таки дать. Но он бросил с 2 детьми, 6 и 3 годика на руках. То, что ей пришлось писать книги, значит, толком без средств к существованию, и уехал на собственной яхте, которая называется «Бешеная лошадь». Ну, вообще прекрасная история. Я сильно сомневаюсь, что мама поддерживала такой человеческий образ отца.
1: Вот здесь я с тобой соглашусь. Действительно, когда женщина остается одна без мужчины, когда мужчина уходит по разным причинам, чаще всего она испытывает огромную злость в отношении этого мужчины. И этой злости столько много, что она делится, неосознанно делится ею со своими детьми.
0: А неосознанно ли? Наверное, если ты понимаешь, что отец ушел, а девушке в будущем надо будет также искать себе там парня, мужа, а как-то выстраивать взаимоотношения. Если сформировать вот подобный образ отца, то она будет все время воспринимать мужчин впоследствии как что-то негативное.
2: Ненадежное.
0: Да, ненадежное.
2: Он также может бросить. Мы это и увидим.
0: Ну вот, собственно говоря, как будто бы это же вопрос воспитания. Или нет? Или здесь вообще нельзя даже как-то от этого уйти? С точки зрения, что мама как бы не скрывала от своего ребенка, а все равно ребенок будет ощущать вот это негативное отношение и какую-то опасность.
1: Смотря как преподнести эту историю. Да, если мама условно психологически здорова, а уход мужчины из семьи – это травматическая история, и она может самостоятельно или с помощью психолога эту травму переработать, то она не будет транслировать дочери или сыну, что отец подонок, отец плохой, отец такой-сякой, или ты похожа на своего отца придурка или подонка.
2: Да,
1: да, как у нас очень любят мама говорить, да, ты такая же, как твой отец, фу-фу-фу. И с девочкой что происходит? Она в стыд впадает.
0: Ну да, она в итоге... Я
2: понимаешь, самая правильная установка – это сказать, да, наши отношения закончились, но папа все равно тебя любит, он в твоей жизни присутствует. Но мало кто так мудр, будучи молодым родителем, когда тебя бросили с двумя девочками на руках.
0: В особенности, когда папа подтверждает обратное, показывает, что не любит. И просто это уезжает на лайнере кататься, в то время как вас оставляет со своей женой. Ну, ладно, оставим тогда эту тему. Здесь у нас новая такая дисфункционалка добавилась.
2: У нас задел на ее личные отношения, да, в дальнейшем, который тоже интересен.
0: А сейчас давайте продолжим по хронологии идти. Вот она идет в школу. У нее там не прям ладится с другими за счет того, что все-таки из бедного района, одежду донашивает. А как дальше ее жизнь протекает?
2: Вот она в 15 лет основала это движение. Предки, занялась политической деятельностью, попала в поле зрения СМИ. И после школы она поступает, вот тоже чем ее упрекают все, что у нее нет высшего образования. Там колледж имени Америка Веспуччи на лингвиста. Но владеть несколькими языками, наши пранкеры с ней хорошо поговорили на английском, но высшего образования у нее нет. И надо сказать, что да, мы можем взять карьеру того же бесподобного Сильвио Берлускони, большого друга России, которого она, кстати, использовала по максимуму, и потом очень хорошо от него отделилась как раз после СВО, получила возможность так оторваться, еще немножечко попиариться на нем, какая она справедливая, а какой он плохой. К чему я вспомнил? Он все-таки создал себя сам. Он стал миллиардером, поднялся на строительстве, у него там клубы футбольные, газеты, все прочее. Он такой красавчик. Она все время вот кому-то примыкала, если мы посмотрим, какое-то национальное молодежное движение, потом тоже при правом крыле, понятно, мамина идеология, потом следующая ассоциация, потом вот эти братья Италии, тоже такая крайне правая партия, она все время куда-то прилепляется потихонечку, и потом путем ротации приходит к власти в этой системе, берет максимум и двигается на следующую ступеньку. Она нигде толком не работала. Вот там одна политика, одни интриги, одно верчение мужчинами всяческое для собственного продвижения. Вот такая девушка продуманная.
0: Кстати, это ведь дает достаточно положительные характеристики ей как политика. Умение подстраиваться, умение...
2: Макиавеллизм. Предок почти, можно сказать, из Италии. Мужчина все это сформулировал, что для власти все средства хороши, и человек, который хочет власти, он все время должен о ней думать. Первое, как ее получить, а второе, как ее удержать. И я так понимаю, она с этим неплохо справилась.
0: Ну да. Тут еще, наверное, добавляется тот факт, что все-таки мама-то она правая. Вот давайте чуть подробнее по поводу вот этих маминых взглядов. Если она вот эти взгляды транслировала, насколько их усвоила Мелони и как под себя переработала?
2: У нее очень много высказываний, что Муссолини — это лучший премьер Италии за последние 50 лет. Мы прекрасно знаем, в какую авантюру Муссолини втянул. Он там и Гитлера много раз доводил до инфаркта. То на Грецию нападет, там сильные проблемы возникнут, то должен вторгаться, хотя он не планировал. То в Африку влезет, тоже ему нужна победоносная война. Там ему насуют. Немцы должны выручать. Постоянно он косячил.
0: Это вот та самая проблема, где...
2: Великий премьер.
0: 100% вот этой силы трех государств были Германия и Япония, 99% Германия, Япония и Италия. Тут есть одна проблема. Но так еще у Муссолини вспоминаются сами вот эти моменты прихода к власти, когда чернорубашников отправил и сам пошел на границу ждать, как они там дойдут, не дойдут. Если
2: он
0: дойдут,
2: начал с того, что он дезертир. Он, чтобы не служить в армии, в отличие от того же Гитлера, который пошел и честно там и химической атаке подвергся, и всем, он как трус сбежал в Швейцарию. Предположи, с кем он там познакомился и общался?
0: Я думаю, он как раз с Гитлером, нет?
2: Нет, Гитлер в это время воевал.
1: Прохладно, я бы так сказала.
2: Ты ни за что не догадаешься с Владимиром Ильичем Лениным.
0: А, вот даже так. Неплохо. Как-то у них в итоге не сошлись.
2: Не сошлись взглядами, но это не мешало им где-то пивка попить, расслабиться, обсудить политическую обстановку. То есть вот очень интересный персонаж, может, мы его как-нибудь разберем.
0: Кстати, в сочетании, да, действительно необычное. Тут еще и как раз под Мелони попадает, что отец социалист, мама, не буду говорить, наверное, неонацист, правая.
2: Правая, у них это нормально, потому что действительно повестка очень активная, и мы видим, как эти братья Италии и все правые силы, Берлускони тоже правоцентрист, Лига Севера, хотя он миланский парень.
1: Ну вот фактически Берлускони был ее политическим учителем.
2: 100%.
1: А Берлускони в свое время был известен как большой любитель женщин. Вот интересно,
2: что значит был известен? Это его основная репутация.
1: Как ты думаешь?
2: Максимальное количество молодых женщин, максимальное количество пластических операций, максимальное количество недвижимости. Это вот такой денди от политики с совершенно яркой улыбкой, который может Бараку Обаме сказать: парень, мы, походу, с тобой в одном месте загорали. Это просто высший уровень стёба.
1: Ну вот молодая Мелония, любвеобильный Берлускони, как, по-твоему, могло бы между ними что-то быть?
2: Я думаю, если ты посмотришь на тех женщин, молодых моделей, которых предпочитал Берлускони, у тебя все вопросы отпадут. Все-таки тут и фигура, и внешность, и вот это вот лупоглазие, оно как-то не настраивает при наличии большого выбора партнеров. Может быть, в этом его выбор и состоялся, что он ее взял в правительство министром без портфеля по делам молодежи, именно потому, что с ней в сексуальный скандал не попадешь.
1: Один из принципов — я точно ее не буду хотеть.
2: Да, да, я точно не буду на нее покушаться.
0: Хороший принцип. Получается, за что-то другое взял. Там, ну вот если по такой логике исследовать, если не за это, то за...
2: Ну, получается, взгляды у них совпали, потому что он тоже правоцентрист. И, конечно же, политический опыт огромный. У нее к тому времени получилось, он ее когда в правительство взял, это уже 2000-е. Она в политике, получается, очень активно так. Она 77-го, ну, где-то с середины 90-х. Она к тому времени 10 лет, вот это все время молодежное движение. Она там во всех манифестациях участвует. Она переняла, кстати, у Муссолини вот эту очень эксцентричную речь, где надо чуть ли не орать. Может быть, и глаза она выпучивает, как он, если мы вспомним, там, это Дуччи на балкончике. Это вот просто очень специфическая мимика.
0: Ну, может, как раз экспрессия выражается. Выразительность.
2: Вот. Да, это то, что нужно
0: в политике. Это вот если вы так все время говорить, это сложно.
2: Да, это сложно. Умные вещи люди не поймут. А если все время орать, там, активно жестикулировать, ты запоминаешься.
0: Ну, это как минимум посыл такой яркий, но мне кажется, если все время вот так вот говорить, вот в таком формате, то мысль будет потихоньку затихать. Ну, вот там.
2: Ну, мысль будет затихать, но люди-то запоминают, как в Штирлице, первую и последнюю фразу. Там много-то не надо. Ну, вот такая молодая, очень активная. Ее сразу, кстати, записали в перспективные политики. Берлускони ее не просто так подобрал, потому что там же рейтинги тоже оценивают. А мы понимаем, что премьер-министр в Италии, это Сильвио, там три раза приходил, один раз по 5 лет удержался. Там вообще понятие одноразовое. На некоторых смотришь 3 месяца премьер-министр, кто-то полгода. Там с момента этого Муссолини, который 11 лет просидел, ну их сменилось 3 или 4 десятка. Я просто не совру. Вообще вот смотришь и думаешь, ну человек 3 месяца пробыл, он же ничего не успел. За что вы его убрали вообще?
0: Не сложилось, не договорились. Так, а мы как-то вот очень быстро перешли вот этот этап. Все-таки какие, может быть, события были вот в этом политической жизни? За какие инициативы выступала? В какую сторону больше двигалась? Кого поддерживала? Кто ее поддерживал? Вот эти вопросы давайте попробуем.
2: Качала, естественно, правую повестку. Благо на фоне вот этого глобализма левацких идей по поводу неограниченной миграции, по поводу доминирования Евросоюза, когда он там навязывает квоты по всему, какие-то производства открывает, какие-то производства дотирует. А в Италии не такая уж сильная промышленность. Да, они там славятся дизайном, какими-то отраслями, сельское хозяйство определенной отрасли. Да, да, туризм. Одна Венеция огромные деньги приносит. Ну вот Евросоюз, он такой как фюрер, который все это пытается зарегулировать. Не всегда в свою пользу, поэтому Италия очень часто вступала в противоречие по поводу европейских инициатив, особенно мигрантский кризис. Мы прекрасно знаем, что после того, как они вторглись в Ливию, там все поразорили, просто открыли этот ящик Пандоры, и вот все на лодках. Все знают этот остров Лесбос, где жила Сафо, прочее. Вот это такие перевалочные базы мигрантов до их прыжка в Италию.
1: Она также выступала против ЛГБТ. запрещенная организация.
0: Да.
1: Она выступала за традиционные семейные ценности, она выступала против гендерной идентичности, то, что навязывала Европа.
0: Не укладывается она вот в европейский, вот по сути.
1: И вот этим она и нравилась
2: Это надо прийти было к власти. Это же не значит, что она это все сделала. Давай мы с тобой разделим политик до того, как он попал в власть. И реальные действия, когда надо в Евросоюз идти за дотациями, субсидиями, квотами.
0: Понятно, что хочется. Италия же относится вот как раз к этим южным ленивым странам. Да, вроде бы у них устал сиеста.
2: Тебе уже Туск сказал, все играют, а выигрывает Германия, как в футболе.
0: Ну, кстати, да. Но Германия не всегда выигрывает, тут тоже.
2: Ну, она стабильна все-таки достаточно.
0: Ладно, да, согласен, стабильно. Но ладно, тут понятно, она вот такие идеи продвигает. Дальше она вот приходит, получается, уже в высшие эшелоны. Там как...
2: Ну, высшие эшелоны, там все относительно высшие эшелоны. Вначале это там парламент, потом действительно у Берлускони она несколько лет это министр без портфеля по делам молодежи. Это больше для красивой картинки. Это ни о чем. Понятно, что там какие-то реформы образования проводятся. Еще что-то. Ну, в общем, вот рядом девушка в розовом пиджаке. Вот такой молодой у него министр. Тоже самый молодой министр в правительстве. Я вообще не исключаю, что он больше для пиара взял. Потому что в конце, когда уже за нее голосовали как за премьер-министра, он написал, что она гордая, своевольная, агрессивная. Там такие характеристики. Журналист этот листочек. Он очень сильно передумал то, что он ее двинул в политику.
0: Ну, она достаточно такая действительно подходящая под эти описания.
2: Да,
0: или неподходящая?
2: Своевольная, высокомерная, агрессивная. Там 4 было прилагательных. Их крупным планом сняли, показали вот такие характеристики. Человек дает своему подопечному.
0: Ну, все-таки пришла. Получается, кому-то это было надо.
2: А всегда же это вопрос коалиции. Да. Там в парламент попали правые, и вот как раз братья Италии, как раз Лига Севера, 7 звезд, Берлускони. Берлускони к тому моменту ослабел. Более того, он не стал играть по правилам, да, предает друга. Все-таки у них с Владимиром Владимировичем были очень такие теплые отношения. Более того, ну, Сильвио же, он такой провокатор, он говорит, вот мне на день рождения Путин прислал 20 бутылок водки, а я ему прислал 20 бутылок вина. Он очень хороший человек, я абсолютно понимаю все его действия. Ну, понятно, что на него после этого всех собак просто спустили, но это уже был такой тяжеловес, более того, он был достаточно тяжело болен, понимал, что он приговорен, долго не проживет, и, в общем, как-то мог себе позволить
0: кутить,
2: говорить, да, то, как он думает, а не как хотят в Брюсселе.
0: Его кандидатура в итоге, получается, как раз и ушла уже в прошлое, а пришла вот новая Мелони. И, дорогие друзья, дальше, в следующей получасовке, мы будем более активно говорить сначала про личную жизнь, дорогой Джорджи, а потом уже и вернемся...
2: Про общественную деятельность.
0: Да, к ее общественной деятельности. А прямо сейчас пауза.
3: Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск в ответ на огневые налеты ВСУ нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Противник потерял более 60 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 13 автомобилей. В ведомстве добавили, что всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. 27 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за прошедшую неделю. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки трансформаторов на Старобешевской ТЭС. Под Тельманово сбит ударный дрон FP-1. Также противник предпринял атаку мирных кварталов Горловки с помощью самодельных взрывных устройств. Напомню, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. России в отношениях с Арменией важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не видит ничего предосудительного в рукопожатиях руководства Армении и недружественных России политиков в Ереване, ведь конфликт на Украине, по его словам, не война Армении. В российском медиа ранее заявляли, что отсутствие официальной негативной реакции со стороны Еревана на выступление Владимира Зеленского с угрозами в адрес России не соответствует партнерскому духу российско-армянских отношений. Верховный лидер Ирана Аятолла Мадштаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана. Ранее командующий Центральным штабом Вооруженных сил Республики Хатам Аль-Анбия Али Абдаллахи представил доклад о состоянии вооруженных сил Исламской Республики. В нем он указал на отличную оборонительную и наступательную готовность ее вооруженных сил, наличие стратегических планов вооружения и снаряжения, необходимых для противостояния Соединенными Штатами и Израилем. Командующий Центральным штабом подчеркнул, что вооруженные силы в случае агрессии любого рода со стороны врага ответят на его действия мощно и быстро. Оформление тематического состава в метро Москвы Музей Победы обновили ко Дню Победы. Об этом сообщил заммэр столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, поезд продолжит курсировать на Солнцевской линии столичного метрополитена. В пути пассажиры могут познакомиться с ключевыми страницами истории Великой Отечественной войны. В вагонах разместили современные визуальные элементы, архивные материалы и символику Дня Победы. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Ну что ж, Джорджа Мелония, теперь поговорим, я думаю, недолго, хотя, может, и долго, о личной жизни этой мадам. Как ее правильно представить?
2: Президентша.
1: Мадам-президент.
2: Премьер-министерша. Вру, у них президент.
1: Сеньорита.
2: Макарелла.
0: Сеньорита.
1: Потому что она никогда не состояла в официальном браке.
0: Сеньорита, получается.
1: Да, сеньорита. Она никогда не была сеньорой.
0: Но пока что ничего нового такого из ее дисфункциональной
2: семьи. Вообще, когда президентом становится, или большая амбиция, все-таки можно того же Туска вспомнить, который даже брак заключил католический через какое-то время. Да.
0: Тем более, когда выступаешь
2: за традиции. Тем более, она же, я христианка, мать, жена там в этом списке не присутствовала, судя по всему.
1: Ее избранник Андреа Джамбруно был моложе ее на 4 года. И в Италии он был известным телеведущим, журналистом. У него было свое шоу. Причем он работал на телеканале, который принадлежал сыну Берлускони.
2: Не, вначале Берлускони, потом он оставил сыну. Там Берлускони все медиа контролировал основные.
1: это его изгубило в дальнейшем. И надо отметить, что Андреа – полная противоположность Мелони. Ну, во-первых, у него есть высшее образование. Он
2: красивый, да, ты хочешь сказать?
1: Он красивый, он высокий, он моложе ее на 4 года. У него есть высшее образование. Он закончил филологический факультет.
2: Тут у них общее, она тоже лингвист после техникума.
1: Да, хорошо владеет языком.
2: Языками.
1: Да.
0: Ну, может быть, кто знает.
1: И у них разные политические взгляды. Андреа выступал за ЛГБТ, за однополые браки.
0: Еще раз скажу, экстремистская организация.
1: За усыновление однополыми семьями детей. Мелони выступала против. Но, тем не менее, это...
2: Заметьте, вот сразу, извини, что вторгаюсь, очень сильно почему-то повторяет историю мамы и папы, потому что там тоже совершенно разные политические... взгляды.
0: Но только что самое странное, есть вроде бы Мелони с такими традиционными ценностями и против всего вот этого. И есть
2: прогрессивный журналист, который за все это...
0: Да, да, да.
2: Вот им что... было чем заняться дома.
0: Ну да, действительно. Не просто подискутировать, это прям подраться. Вспоминая ее характеристики, там...
2: Агрессивная.
0: Да, да, да.
1: Многие пары после интимной близости спать ложатся, они дискутируют.
2: Да, кстати, разрешим ЛГБТ.
0: А тут интимная близость-то как тоже? Ты за ЛГБТ, ты за ЛГБТ.
1: У них есть дочь, Джиневра. Они прожили совместно 9 лет, ну, почти 10 лет. И расстались. Это была очень интересная история. Может быть, ты расскажешь, почему как подставили. А вот непонятно, почему они вступили
2: я
1: в брак.
2: Я думаю, я могу предположить, что опять это сама Мелани, потому что, скорее всего, она инициатор этих отношений, заполучила этого премиального мужчину, но не стала доводить до замужества, памятуя об отношениях пап с мамой. Не хочется быть брошенной женой.
1: Вот в этом и заключается, да, вот незавершенный гештальт. Я видела, как мама страдала, что мама бросил папа. Соответственно, я не хочу заключать официальный брак, потому что неофициальный брак позволит мне уйти тогда, когда я хочу. Без вот этих вот разводов.
0: Сложной процедуры.
1: Процедуры, изменения
2: статуса. Да, в целом настроение, развод по-итальянски.
0: Да-да-да.
2: Лишних эмоций.
0: А, кстати, а на самом-то деле, а если... как там с брачным договором со всем вот этим? У них есть в Италии особенности с тем, что ей там остается, что-то еще дополнительно ему делится? Вот, может, с точки зрения экономики не хотят?
2: В данном случае косяк был его, поэтому она сыграла в обиженную сторону. Я так понимаю, она извлекла максимум из этого расставания. И все, если честно, удивлялись. Пара красивая. Формально он, ну, не изменил. Я могу описать эту ситуацию. Идет там прямой эфир, перерыв. Соответственно, камера основная выключается, ну, идет внутренняя съемка в студии, да, продолжают работать какие-то камеры, он начинает кокетничать со своей соведущей, предлагает ей там вступить в интимные отношения или групповым сексом заняться, еще там всякие непристойности говорит.
0: Это же что? Не, просто сама формулировка. Ну, там не прям измена. А что это?
2: Физического контакта не было.
0: Измена.
2: Давай скажем так. Я не так выразился. Хорошо. Морально изменил. Естественно, вот тут сыграло то, что это телеканал принадлежал ее оппоненту, уже сыну, и эта запись моментально попадает в интернет, и такое же моментальное решение она объявляет там в соцсетях, много подписчиков, все, мы расстаемся, наш брак потерял всякий смысл, ну, его особо и не было. Вот так максимально его сливает, и все очень удивлялись, что такая, ну, хорошая, стабильная пара, и вот так вот резко она по малейшему поводу поставила
0: здесь
2: точку.
0: Вот такая мысль появилась. А может, для их пары это и вполне нормально было? Может, у них внутри есть, ну, такие не прям свободные отношения, но чуть-чуть вольные. И просто из-за того, что это попало на телевидение, в СМИ, это раскрутилось, соответственно, порочило репутацию, это привело к разрыву, не к разводу.
1: Ну, возможно, и это тоже играло определенную роль. Но когда мать Мелани рассталась с ее отцом, Мелани не видела, как родители договариваются, как родители пытаются помириться. У нее нет этого опыта. То, что произошло на камеру, да, называется психологическая измена. Физической измены не было. Но для Мелани психологическая измена...
2: Я бы сказал, лингвистическая измена. Психологическая — это как-то очень глубоко. Может, он с этими предложениями ко всем подходил, к уборщицам. Мы же не знаем, может, у него такой стиль общения. Это же итальянцы, люди легкие такие. Там Сильвио, когда его телефонный звонок, он с каким-то бизнесменом разговаривает, говорит, слушай, тут 11 женщин стоят за дверью в очередь со мной сексом заняться. Ты уже слишком много времени. До свидания. Вот ему предъявить чего-нибудь.
0: Да, ну, может, он просто собирал, приглашал. Сам не хотел участвовать. Вот вы групповуху хотите, вот вы туда все идите, там классное место.
1: Да, но он попал в болевую точку Мелани. Если бы он в ее боли не попал бы, да, она бы публично с ним бы отношения пыталась как-то выстраивать. Но вспоминаем Билла Клинтона, вот эту историю с Моникой Левински. Они же до сих пор вместе с супругой. Да, они там покаялись, у них было примирение, но супруга Билла, она публично не заявляла все.
2: Слушай, они там на острове Эпштейна куролесили. Чего им это стажерка? Вообще, это целомудрие, можно сказать.
1: Это попало в публичность. Платье, подробности отношений. А здесь он попадает в боли Мелани, поэтому она так реагирует. Человек, который живет...
2: Но я соглашусь, что еще элемент публичности. Конечно. Может быть, они бы и уладили. Хотя бы ради ребенка. Опять девочка, образ папы, папа там... Да, помимо несовпадения взглядов и вот этой вот словесной глупости, ни в чем таком, возможно, и не был замечен. Слишком резкое движение.
0: Вот, кстати, да. Она же видела, что ей было плохо. Или ей не было плохо, когда мама-то ушла. Но явно хотелось, наверное.
2: Тем более он модельной внешности, уважаемый ведущий, все прочее. Вот так вот рубануть и все. Ну, очень
0: видимо,
2: нелогично.
0: Видимо, там уж большие слишком репутационные риски были из разряда, что вот у нас почему так поступают с руководителем.
1: Или же это внутренний конфликт. Рядом со мной красивый, известный мужчина, скорее всего, рядом с ним будут другие женщины. Я не хочу терпеть других женщин, поэтому мне проще рубануть наши отношения, чем сталкиваться с различными изменами. Я уйду первая.
0: Неуверенность в себе, что ли?
2: Неуверенность в себе там присутствует 100%, потому что росла без папы, булили, все прочее. Вот поэтому Берлускони говорит, что она такая надменная, агрессивная. Это все психологические защиты.
1: Плюс нежелание сталкиваться с болезненными переживаниями, когда тебя бросает мужчина. Ведь она наблюдала это у матери у собственной. Поэтому она предпочитает уходить первая.
0: Ну, собственно, да. Получается, там, возможно, присутствовало все это время постоянное, что ли, подозревание.
2: Он, может быть, когда групповушку предлагал, ее имел в виду. Может, он о ней заботился.
0: Конечно.
2: Ну, шанса не дали.
0: Может, они вообще договорились об этом. Она сказала, спроси. Поинтересуйся. Да. Но не
1: Мелани, она пошла в отказ.
0: Но она увидела, что она пошла в отказ. Она же по телевизору это наблюдала. Ну да, ладно, у нас тут такой разговор. А кто-то еще был? Или вот он единственный? И... А
2: остальное все покрыто мраком.
1: Дело, что никаких следов других мужчин в жизни Мелани нет. Ну, по крайней мере, в тех источниках.
0: До, ни после?
1: Ни до, ни после. Я почему и спросила про Берлускони, потому что упоминается только этот Андреа, отец ее дочери. Все, а дальше тишина. Есть у нее мужчина, нет мужчины, непонятно.
2: Но она первая к Трампу поехала еще до инаугурации.
1: То есть есть мужчина.
2: В январе. Да? Он ее принял без очереди.
0: Не как с Урсулой фон дер Лейн, которая сидела
2: на краешке стула, да, по стойке смирно.
0: Нет, ну, может быть. Кто знает, если такого мужчины. Но есть проблема. Там у него как бы жена, дети и все остальное. Ну, ладно.
2: Ты думаешь, для Трампа это проблема? С его репутацией?
0: Тоже нет. Но если вот так вот порассуждать, ей сейчас сколько лет?
2: 77-го, она моя ровесница. Значит, ей полтинник будет в следующем году, 15 января.
0: Вот. Ну, может быть, все равно как-то понимая, что одна дочка, может, хочется еще кого-то, там, еще одного ребенка, или, может, просто хочется еще каких-то отношений. Все-таки 50 лет — это еще немного.
1: Может быть, и хочется, но не можется.
0: Не можется?
2: Есть еще момент, что власть очень многим заменяет все остальное. Потому что вот руководить такой страной, если мы посмотрим эти бесконечные саммиты, переезды, интриги, вот это ж она всех подбила, не давать замороженные деньги, просто представила, какие будут последствия для экономики. Там Макрон до последнего метался, все-таки она на него надавила.
0: Ну, получается, именно она вот тот человек, который живет политикой и своей работой, или она вот... Ну, мы до этого просто очень часто, обсуждая как раз европейских руководителей, говорили, вот этот инструмент, вот этот инструмент, вот этот инструмент. Она личность в политике или тоже инструмент?
2: Она очень интересно себя повела, потому что пришла она как раз на антиевропейских всех этих лозунгах против миграции, квот, всего прочего, за национальное государство и все эти ценности. Ну, потом очень быстро ее первой поздравила Урсула, потом все остальные... Она помчалась, однозначно высказалась по ситуации в Украине. Хотя, опять повторяю, в какие-то судьбоносные моменты она действует не совсем в интересах. И если мы вспомним тот разговор с пранкерами, который был в 23-м году, правда, уже достаточно давно, но она очень откровенно сказала, что все устали от этой войны, и мы видим, что никакого контрнаступления там не будет, они завязли, то есть тут надо искать какие-то выходы. Эта ситуация не может длиться бесконечно.
1: И тем не менее Мелони убедила
2: Виктора Орбана
1: в том, чтобы он одобрил военную помощь Украине.
2: Там очень сложная ситуация. Они долго задерживали все эти субсидии, все прочее. И он на 5 минут вышел съесть бутерброд. Там какие-то очень хитрые договоренности. Он и нашим, и вашим тоже такой достаточно.
0: Предложили поставки пиццы. Массовые.
2: Или вот, видите, его с Трампом путаешь.
0: Нравится бутерброд.
2: Пиццеед.
0: Мы вам еще бутербродов дадим. Но нет, на самом деле это же правда достаточно давно уже прослеживалось, что она в политике вроде бы выступает вот в одной когорте со всеми остальными европейскими руководителями, но в то же
2: правыми.
0: Время...
2: Правыми. Она пришла как правая, но в основном она подписалась под эти,
0: да,
2: все...
0: Да. Подписалась-то она под них, но иногда просыпается, что да давайте с Россией все-таки поторгуем. Да давайте с Россией,
2: ну, да,
0: как-то сделаем.
2: Ага.
0: И она вот это издалека так говорит, что...
2: В частных разговорах это называется. На камеру, да, она там очень строга. Все, неоднозначная позиция, а вне камеры совершенно неоднозначная и очень такая продуманная.
0: Но вот по поводу продуманности есть один такой любопытный момент. Все-таки мы и до этого обратили внимание, что там отец, конечно, занимался тем, что в кармане 1,5 тонны каннабиса перевозил.
2: Ты вспоминаешь этот ее неменяемое состояние после саммита.
0: Да, там все на это обратили внимание. Ну а как не обратить, если у человека мало того, что глаза и так большие, так они вообще уже вот-вот...
2: Да, называется расфокусированный взгляд.
0: Да-да-да.
2: Совершенно отвечать не в плане заданных вопросов. Ну такое... Она высокую степень невменяемости.
0: Там прям в глазах читалось, я кто?
2: Продемонстрировал.
1: Потому что она растерялась. Не выспалась, растерялась.
0: Да сколько сильно надо растеряться. Там очень сильно.
1: Очень сильно растерялась.
2: Ну, вообще интересное состояние, да, при неотключенном сознании. Тем не менее, оно вот такое измененное явно. И говорить об усталости. Все-таки, если ты профессиональный политик, ты выходишь что-то сказать, ты концентрируешься, вот как они расслаблены, улыбятся, к ним подходит журналист, они все собрались, что-то умное сказали, и
0: я
2: дальше. А здесь она, как вот Владимир Александрович, не может поймать взгляд, все прочее. Действительно, это выглядит очень странно,
0: да,
2: и подозрительно.
0: Ну вот насколько это подозрительно? Какие-то есть, может быть, черты, там, мимика, движение тела, еще что-то, что указывает на то, что какие-то...
2: Ну, именно тот эпизод был явно в состоянии измененного сознания, вследствие чего мы не можем предполагать. Может, она какую-то медикаментозную терапию получает, там у нее передозировка случилась. Нет, глаукома, глаза не выпучиваются. Это скорее гипертиреоз, проблемы со щитовидной железой. Но я думаю, что ее как премьер-министра все-таки обследуют должным образом.
0: Зеленского как президента обследуют?
2: Да, колумбийские доктора все время при нем.
0: Вам полагается новая
2: опора. Принимают лекарства.
0: Столько-то грамм, вот раз в день. Ну не, ну на самом деле, все тогда... Кто запереживал?
2: Я согласен, очень странное состояние, она его продемонстрировала. И временами у нее какая-то мимика неконгруентная, да, она может там, ее камера вылавливает, поэтому исключить употребление стимуляторов, особенно при таком бурном режиме, нельзя. Вряд ли она на системе, конечно, она бы выглядела более истощенно. У нас есть клиент на системе, мы видим, как он деградировал за 6 лет, во что он превратился.
1: Да, но можно говорить о факте злоупотребления какими-либо
2: психическими. Если это в публичном пространстве и во время интервью и прочего, да, конечно, уже речь идет о злоупотреблении.
0: Ну а вот, кстати, если мы просто вот эту всю компашку, я ее назову так, особенно...
2: Компашку? Наркоманы и неонацисты, как сказал президент.
0: Европейская компашка, но я просто сразу вспомнил видео, где Мерц очень быстро убирал...
2: Шайка наркоманов.
0: Замеченную ложечку, второй убирал, значит, салфетку, и вот они сидят, общаются.
2: И только Стармер косил под дурака.
0: А Мелони, она вот во всей этой истории, она близко к ним, ну вот в плане там общения, взаимодействия, или все-таки опосредованно?
2: Так, если говорить про Мерца, да, она часто бывает в Германии, ну, потому что до сих пор многие вопросы решаются через Германию. С Макроном, конечно, у них такие веселенькие отношения. Она достаточно и грубо высказывалась в адрес Макрона. Несколько раз корабли с мигрантами посылала во Францию, те их успешно не принимали. У них были достаточно серьезные скандалы и разборки на этом фоне. Вот по Стармеру сложно сказать. Сунаком, который был кратковременно, у них прям чуть ли не роман переписывали, они друг друга комплиментами заваливали. А Стармер, он, по-моему, никакой.
0: Ну, Стармер, да, у нас такая критерия оценки.
2: Его даже страшно разбирать. О нем сейчас сложно говорить.
0: Ну да, да. Стармер.
2: На что Джонсон хорош?
0: Ой, вот тут да, тут слов не оберешься. Сколько и плохих, и... Нет, хотел сказать хороших, что-то у меня хорошие слова не вспомнились. Ну ладно, а здесь более-менее поняли ее взаимодействие. В дальнейшем, если, предположим, будут выстраиваться отношения с Россией, и там, скажем, будет меняться политика вообще Европы, она какое положение может занять? Потому что кажется, что она иногда пытается как-то вот в лидирующие выбиться. У нее есть вот это стремление стать какой-то, ну прям, голосом Европы, может быть, сильным представителем Европы, вот, ну, как минимум, вспоминая ее, ну, я не знаю, восхищение Муссолини и всем остальным. Может, вот
2: мы это увидели, когда она к Трампу помчалась, хотя сейчас вот она себе немножко карму испортила.
0: Чем?
2: На фоне наезда Трампа на Папу Римского она вступила в защиту. Ну, она же христианка, чего лишних очков-то не поднабрать, тем более тигр сейчас немножко раненый, потрепанный, можно его покритиковать. Ну, в общем, он тот же Трамп все время ей всякие комплименты описывает, что вот мне не положено как президенту, и могут обвинить в харассменте, но я все равно скажу, что это очень красивая женщина, и, соответственно, он так, видно, что она ему нравится. И он опирается, как раз, ну, понятно, что Орбана не переизбрали. Кто у него сейчас остался в Европе, на кого он, ну, по факту получается, что только она может быть проводником американских интересов.
0: О, так это у нее новые, возможно, появятся.
2: Новые, конечно, возможности появятся, 100%. И она себя показала хорошей переговорщицей, вот хотя бы в этой истории с попыткой украсть наши активы. Она же их отстояла, сказала, да, перетянула всех сомневающихся, да.
0: А вот во внутренней политике Италии, как там дела обстоят, все-таки мы тоже этот момент быстренько прошли. А там все-таки изменения имеются. Она же изначально приходила с тем, что никакого ЛГБТ, никаких, значит, вот этих однополых браков и всего остального. Что там в Италии-то?
2: Я думаю, что и повестка с парадами и со всем остальным продолжается. Да, вот может быть не такая дикая вот эта вот гендерная истерия, когда детям чуть ли не с 2 лет можно менять пол. Что касается миграционной политики, они ее провалили полностью. Там огромное количество мигрантов. Та же Испания уже смирилась, она их натурализует. В Италии, конечно, очень недовольны, но не удается переправлять дальше, потому что вот эти Вышеградская четверка, все соседи очень неохотно, вернее, совсем не принимают. Может быть, сейчас Венгрия, конечно, поможет, что-то себе возьмет, но там небольшое население, и мигранты очень сильно ухудшат общую ситуацию. Поэтому, как всегда, обещалось одно – экономическая ситуация там совершенно нестабильна, по-прежнему много дотаций, квот от Евросоюза, очень большие профсоюзные волнения. Она там что-то переделала, законодательство усложнило увольнение. Ну, в общем, глобально это не повлияло на ситуацию с рынком.
0: Но вот все равно у нас, как мы до этого сказали, огромное количество премьер-министров.
2: Да, менялись каждый месяц, она держится уже, получается... 4 года будет в октябре. Это такой очень достойный срок. Она прям приближается к Сильвио. Ну, очень и братья Италии, они занимают в парламенте ведущее место. И в Европарламент они выиграли выборы. Поэтому пока держится коалиция, она будет премьер-министром.
0: Тут еще важный такой момент есть. Она все-таки первая женщина премьер-министр.
2: А итальянцы любят женщин.
0: Итальянцы любят женщин, это во-первых. А во-вторых, может, там еще и какие-то, я не знаю, реверансы в сторону женщин итальянских происходят с ее руки или нет?
2: Она не очень похожа на феминистку. Она же за традиционные ценности.
0: Ну,
2: ты имеешь в виду на фоне травмы с папой там, совсем?
0: Да, да, все-таки традиционные ценности — это одно, а второе дело, когда отец вот такой плохой ушел, и вообще все мужики козлы.
2: Я думаю, что она вошла в мужской мир играть как раз по мужским правилам. Очень так жестко.
0: Фон дер Лейн же она тоже заходила вот так. Вроде бы всеми попользуюсь, но к своей цели приду. Вот у меня есть, ну я не назову, ну пусть будет, ладно, муж. Ну такой, подстильный.
2: Ну формальный, да.
0: Да, формальный.
2: На него активы можно оформлять.
0: Ну вот, да-да-да. А у нее-то все равно как будто немного другое отношение. Она не использует как инструмент, она в том числе и может общаться вроде бы и взаимодействовать. Но и вот эта ненависть как будто присутствует. Или не ненависть, какое-то легкое пренебрежение существует, нет? Или на самом деле она вот как-то в себе это убрала?
2: Нет, то, что она грубая, высокомерная, я бы еще, может быть, сказал бы не женственная, может со мной поспорить. Она не очень за собой ухаживает, не следит там за внешним видом. Вот можно там с Мелани Трамп сравнить или что-то. Но она такая не как первое лицо.
0: Поспорим.
2: Стилиста за миллионы, как у Макрона, явно там нет.
1: Зигмунд Фрейд был бы счастлив. Я периодически говорю эту фразу, если бы к нему пришла на прием такая женщина, потому что про таких женщин он обычно говорил, что у этой женщины мужские гениталии.
0: Опять?
1: Баба с яйцами, проще говоря.
0: Опять она? Да что ж такое-то? Тоже сильная. Ну, а ей тогда вообще мужчина не нужен. Зачем ей было вот это все? Она ж... Ну, нет, просто одно дело, когда кажется, что вот девушка полностью готова отказаться от всей этой мужской
2: внимания, заботы. Так она и не демонстрирует, что ей нужны мужчины. Она занимается властью, проводит переговоры.
0: Нет, может быть, не демонстрирует. Никак. Но просто вот сам вот этот момент разрыва вот этих длительных отношений, он мне кажется достаточно таким девчачьим именно. То есть вроде бы, да, все это произошло, вот тут и попало в СМИ, но не было какого-то разговора, обсуждения, всего остального.
2: Ну, мы не знаем до конца. Может, он что-то был по телефону или еще какой-то. Может быть, у них изначально были договоренности, что если ты себе что-то такое позволишь, это утечет в СМИ.
0: Но обида-то была.
2: Мы ставим точку.
0: А разве может быть обида, если изначально не было никаких отношений и всего остального?
2: Нет, отношения были 100%, там ребенок.
0: Ну нет, имеется в виду, я имею в виду чувственных отношений. То есть одно дело, когда используют просто вот для того, чтобы ребенок был, для того, чтобы муж был, как у лица такого достаточно медийного видного. А другое дело, когда действительно сама испытывала.
2: Не, я думаю, обида-то, конечно, была. Зачем? Вот очень все красиво была картинка, премиальный тележурналист, ведущий, красивый мужчина рядом, и так все рухнуло.
0: Ну ладно, хорошо. Тогда давайте сделаем общий такой обзор, что ли. Кто у нас такая Джорджия Мелони?
1: Я думаю, Джорджия Мелони – это та женщина, внутри которой существует немалое количество внутренних конфликтов, начиная от отцовского. Да, я хочу любить отца, я должна его ненавидеть за то, что он бросил нас, за то, что он заставил мать страдать. Я хочу семью, в то же время я не буду ее заводить, потому что я не хочу так же страдать.
0: А с точки зрения политика?
2: С точки зрения политика она сказала, кто ее эталон, кому она подражает. Дуче. Это она вот. Вот выпучить глаза, поорать.
0: Выпучить глаза и поорать, дорогие друзья. Вот как вы относитесь к такому?
1: Дучеглазым женщинам.
0: Да, дучеглазым женщинам. Спасибо огромное, что были с нами. Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Увидимся на следующей неделе.

Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Петербурге 3 часа дня, в Якутске 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ставропольском крае горят павильоны на площади более 1000 квадратных метров. В школах Москвы ввели новый курс изучения родного края. Уникальная кованая карта России в Крыму впервые засветилась огнями. Теперь подробнее. Подразделения группировки войск Днепр в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли поражение украинским формированиям Запорожской области. Уничтожено до 15 военнослужащих ВСУ и 10 автомобилей. Об этом сообщает Минобороны. Там добавили, что всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. Павильоны горят на площади 1100 квадратных метров на рынке в Ставропольском крае. Есть угроза распространения огня. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. В тушении пожара принимают участие 55 специалистов и 13 единиц техники. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание. Новый курс изучения родного края ввели в школах Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что в 5 классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины 16

0: новейших времен до середины 16 века, в шестом – середины 16 века до начала 20 столетия, а последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории, и ее проходят в 7 классе. В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Из них школьники узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и дающихся личностях, связанных с историей города. Дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду и на портале mayamoskva.онлайн. Уникальная кованая карта России, установленная в Симферополе и обновленная к 9 мая, теперь привлекает внимание в ночное время огнями светодиодов. Впервые подсветка была включена вечером в День Победы. Об этом рассказали и в гильдии кузнецов страны. Кованая карта создана и открыта в 2019 году силами кузнецов из разных регионов. Ее обновлением занимался Всероссийский культурно-патриотический кузнечный арт-проект «Время России». На обновленном арт-объекте расположено 89 новых бронзовых элементов. Это миниатюрные макеты мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на провалы лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет. Об этом сообщает местная газета. Он назвал свое правительство 10-летним проектом обновления, при этом признал, что результаты выборов были очень неутешительными и что правительству необходимо обдумать свое положение. Ранее 30 членов британского парламента от лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах. Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой. Там отметили, что исследование оценивало доступ населения к безопасной питьевой воде, качество санитарной инфраструктуры и риски для здоровья. Лучшие показатели с результатом 100% зарегистрированы в Финляндии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». В студии для вас работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будет целый час у нас восточный, как обычно в это время. Ну и обсудим мы, естественно, не только актуальные новости, но и те события, которые играют огромное историческое значение. Не только для нашей страны, но и большей части цивилизованного мира. После Парада Победы в Москве огромная реакция в иностранной прессе последовала. Было много статей, комментариев о том, как, собственно, проходил парад, что нужно подчеркнуть для себя, какие сделать выводы. Естественно, пресса Азии, средства массовой информации Ближнего Востока, азиатских государств не обошли стороной данное событие. Вообще, в принципе, это историческая тема, которая является для нашей страны особенной. Праздник Великой Победы является сакральным праздником для России и самым главным, на мой взгляд, праздником нашей страны, не может так или иначе не вызывать к себе столь пристального внимания. Ну и, естественно, не обошлось без каких-то разночтений, как и обычно, в том, какое все-таки историческое значение события тех лет имеет и как их нужно оценивать. В этом смысле, к сожалению, мы видим огромное количество каких-то попыток подойти к тем событиям, к той истории с точки зрения ревизионизма, с точки зрения искажения исторических фактов, отрицания тех преступлений, которые тогда были совершены, отрицания значения победы советского народа, Советского Союза в этой войне. Но, к счастью, не все страдают подобного рода амнезией, не все занимаются подобного рода преступным информационным, я бы сказал, терроризмом, но и большая часть государств, наших партнеров, так или иначе отдают себе отчет и понимают, что же все-таки тогда происходило, не забывают важность той победы, не забывают, каким

0: Дом, какой ценой, страшной ценой она далась. Ну, в первую очередь, естественно, Советскому Союзу, 27 миллионов погибших. Это огромная цифра, которая так или иначе никогда не может быть забыта мировой историей, и мы не можем позволить, чтобы это произошло. В Азии, к нашему большому удовлетворению, эти процессы имеют не столь безобразный характер и принимают не такие уродливые формы, как на Западе, в Европе. Ну и там такие тенденции есть. Решили мы обсудить этот вопрос и разобраться в том, как все-таки данные процессы проистекают в Азии, в азиатских государствах, в Китае, в Корее, в Северной Корее, Южной Корее, в Японии, в Юго-Восточной Азии, в Вьетнаме, в других странах этого региона. Ну и с нами уже на связи наш первый гость Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. Владимир, приветствую.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Тема сложная, мы с вами и вне эфира ее обсуждали. Ну и, естественно, страны Азии также оказались по разные стороны баррикад разделительных линий. Также принимали участие в военных действиях Второй мировой войны друг против друга. Мы знаем страшные последствия тех событий. И многие государства также были оккупированы, военные преступления, в частности, японской армии, до сих пор не забыты, и события, связанные с той войной, до сих пор являются проблемой политической в отношениях между многими государствами этого региона, с той же Японией, и посещение храма Ясукуни со стороны японских властей многие годы является фактором, ну даже не то чтобы раздражителем, а, наверное, камнем преткновения в каких-то возможных перспективах нормальных отношений между этими государствами. И в этом смысле, конечно же, хотелось бы услышать, что думают об этом в Китае в первую очередь. Китай также многие миллионы жизней потерял во время этой войны. Страшные события разворачивались, та же Нанкинская резня, другие факты, которые невозможно забыть, невозможно умолчать, происходили на территории Китая. Ну и мы знаем, что победа Китая в этой войне была бы невозможна без поддержки Советского Союза в том числе.
1: Конечно. Здесь надо обратить внимание для начала на то, что когда мы говорим о памяти о Второй мировой войне в Китае, мы сразу же встречаем два нюанса. Первый нюанс – это нюанс датировок. Мы все с вами с детских лет, со школьной скамьи помним две даты. 1 сентября 1939 года – начало Второй мировой войны и 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Но в Китае оперируют другой датой. И если мы посмотрим на китайскую официальную историографию, то там датой начала Второй мировой войны будет названо 7 июля 1937 года, когда милитаристская Япония напала на тогдашнюю Китайскую республику. И здесь возникает термин «война сопротивления Японии», которая в рамках официальных датировок длится с 37 по 45 год. То есть, по сути, акцентируется внимание, что первые звоночки Второй мировой войны прозвенели именно в Азии, и в дальнейшем она в Азии и закончилась. Но есть еще более, скажем так, глубокий в историю подход, когда обращают внимание китайские историки, что отсчет можно вести и вовсе с сентября 1931 года, после которого началась японская оккупация Маньчжурии, появление марионеточного государства Маньчжоуго в 1932 году, и это уже подводит к другому термину – 14-летняя война сопротивления. В этой связи надо обратить внимание, что действительно в Китае используют такую датировку более широкого, скажем так, понимания Второй мировой войны. А второе это специфика названия. И мы привыкли говорить Вторая мировая война, в России мы говорим Великая Отечественная война. А вот в Китае нередко используют термин «мировая антифашистская война». И это призвано подчеркнуть специфику исторического нарратива. То есть противостояние именно специфической, человеконенавистнической идеологии да, с человеконенавистническому подходу. А, конечно же, война в Китае длилась долго, она была довольно тяжела. И здесь надо обратить внимание, что Китай помнит, что начиная с 1937 года, когда произошли первые инциденты вооруженные между китайскими войсками и Японией, и вплоть до 1941 года, чуть ли не единственным помощником Китая выступал Советский Союз. Напомню, что осенью 1937 года СССР начал поставлять в Китай военную технику и снаряжение, предоставил несколько займов. Уже весной 1938 года в Китай стали прибывать советские военные советники. И благодаря советской помощи к середине 1939 года Китай смог укрепить свои вооруженные силы, обучив и снарядив в общей сложности 3 миллиона человек. Если попробовать суммировать помощь СССР Китаю в 1937-1940 годах, то она будет значительной. Это огромные суммы займов. Это практически 1000 самолетов, за сотню танков, за 1000 артиллерийских орудий, за 5000 пулеметов, более 1000 автомашин и так далее. Но и что немаловажно, более 3500 советских военных советников группами прибывали в Китай для участия в разработке оперативных планов, подготовке военных кадров. Вместе с тем более 2000 советских летчиков-добровольцев принимали непосредственное участие в боях с Японией в разных регионах Китая, нанося тяжелый урон японской армии. В этой связи можно обратить внимание, что вот эта вот история Второй мировой войны в России и Китае переплетается в этих судьбах. Ну вот, например, можно вспомнить Чуйкова, это был командующий 62-й армией, которая особо отличилась в Сталинградской битве. И вот в 1940-1942 годах он принимал участие в Японо-Китайской войне, где сыграл ключевую роль в создании мощного фронта, защитившего советские дальневосточные рубежи от агрессии Японии. И здесь мы тоже видим вот это вот переплетение судеб, переплетение истории, переплетение событий. В Китае, конечно же, как вы правильно обозначили, были и абсолютно страшные, не поддающиеся объяснению события, как, например, Нанкинская резня, где с целью запугивания гражданского населения проводились массовые бесчеловечные казни, в том числе публиковавшиеся в тогдашней японской прессе как некое соревнование. Одним из пунктов обвинения военных преступников на трибунале в том числе стала ежедневная публикация в одной из японских газет такого соревнования по отрубанию голов катаной в Нанкине. Страшное событие. И Китай, подсчитывая потери, говорит о их колоссальном масштабе. Погибло более в районе 35 миллионов китайских граждан. И причем большая их часть именно мирное население, которое подвергалось издевательствам, пыткам, подвергалась зверским убийствам, расправам. И вот здесь вот надо обратить внимание, что завершение Второй мировой войны, оно привело к такой интересной исторической специфике. Мы, конечно же, говорим о безоговорочной роли Китая в победе во Второй мировой войне, но ранее, до нулевых десятых годов, Пекин использовал статус победителя достаточно редко. И мы можем опять же увидеть переплетение судеб России и Китая. В 1995 году во время празднования 50-летия Победы в Москве был с визитом председатель КНР Цзянь Цзиминь. И тогда на встрече с президентом Ельциным он высказался о вкладе Китая и Советского Союза в войну против фашизма, а также о том, что народы обоих государств во время войны поддерживали друг друга и воевали плечом к плечу. Позже, уже в начале 10-х годов, тогдашний председатель Ху Цзиньтао на празднованиях по случаю 65-летия Победы на встрече с тогдашним президентом Медведевым обозначил, что именно советские войны внесли решающий вклад в борьбу за победу во всемирной антифашистской войне. Ну и, наконец, мы уже говорим о сегодняшнем дне. Сегодня для Китая память о событиях тех лет – это краеугольный аспект политической жизни, общественной жизни, который демонстрирует значение Китая в существующей системе международных отношений, демонстрирует то, что Китай через эти потери стал и является гарантом системы с центральной ролью Организации Объединенных Наций, международного права и так далее. Короче говоря, если здесь подвести итог, то Китай пережил довольно тяжелые страницы своей истории в те годы. И, конечно же, сегодня эти страницы не забываются. И даже если мы с вами отправимся в Нанкин, в мемориале погибшим в Нанкине, есть и русские, советские фамилии тех летчиков, тех добровольцев, которые защищали город от японских оккупантов, от японской агрессии. Это если кратко.
0: Да, Владимир, действительно, история 40-х, 50-х, в том числе азиатских государств, ее очень сложно представить без советского участия. И в этом смысле есть еще много страниц, которые, к сожалению, остаются неизученными. И оценка тех событий в полной мере, мне кажется, еще предстоит нами в ближайшем будущем в правильном ключе и с правильным подходом на международном уровне. Эти события должны рассматриваться, о них стоит упоминать, говорить, и нельзя о них забывать. Ведь так или иначе складывается впечатление, что после завершения Второй мировой войны основная роль там была связана с другой страной-победительницей, Соединенными Штатами Америки. И мы помним, как Трамп буквально пару дней назад объявил 8 мая также Днем Победы в США. Удивительно, что прошло 86 лет, и только сейчас они об этом вспомнили. Битва нарративов продолжается, она продолжается и между представителями, казалось бы, одного народа, но живущего в двух разных государствах. Я сейчас говорю про Корею. Впервые на параде Победы в Москве принимали участие военнослужащие из КНДР. КНДР является союзницей нашей страны, и, собственно говоря, вооруженные силы КНДР также принимали участие в контртеррористической операции на территории Курской области Российской Федерации. Вечная память и слава бойцам корейской армии, которые сложили там головы, освобождая Курскую землю как свою родную. Ну и на этом фоне достаточно странно наблюдать какую-то вялую реакцию в Южной Корее, которая также была оккупирована, на территории которой также происходили страшные преступления, ну и которая стала жертвой, собственно говоря, той холодной войны, которая была, собственно, продолжением большого глобального конфликта. И в этот раз врагом назначили Советский Союз, просто потому что Советский Союз оказался страной, которую не удалось, видимо, победить руками фашистов, или же ослабить руками фашистов и японских милитаристов. Как эти события сейчас в Большой Азии вспоминают, как к ним относятся, если подходы Китая однозначны, то что говорят об этом на Корейском полуострове? Про Северную Корею мы знаем, что говорят в Южной Корее. Ну и, конечно, у нас еще остается время. Хотелось бы обсудить то, как оценивают эту ситуацию в Юго-Восточной Азии. Лидеры Лаоса и Малайзии также присутствовали на памятных и торжественных мероприятиях. Это интересный факт, который, мне кажется, стоит разобрать.
1: Да, но если говорить о обеих Кореях, то память о Второй мировой войне в этих странах, она также гораздо шире, чем это принято в Европе, чем это принято у нас в России. Дело в том, что для Кореи оккупация началась еще в начале 20 века, поскольку в 1910 году Корея окончательно потеряла свой суверенитет. В стране был введен военно-полицейский режим Японии, и после такого рода аннексии она стала японским генерал-губернаторством. В дальнейшем, в течение десятилетий, в Корее происходили довольно специфические события. Ну, например, можно вспомнить, что в 1920-е годы Япония провозгласила эру культурного управления. Ну, стала, она вроде бы разрешила создавать общественные организации, вроде бы появилась корейская пресса. Однако важно обратить внимание, что все это шло под крайне-крайне специфическим наполнением. Ну, например, Япония проводила последовательный курс на уничтожение корейского самосознания. Были закрыты корейские театры и музеи. Под запрет попали национальные праздники, танцы, музыка, одежда. Были сожжены сотни тысяч книг по корейской истории, в том числе имеющих колоссальное историческое значение. Но и самое главное, был введен в то время запрет на чтение книг на корейском языке, книг с биографиями корейских национальных героев. Официальным языком Кореи в те годы стал японский. На нем велось преподавание в школах, где он в те годы именовался единственным возможным родным языком. А корейский язык, его можно было учить, но он назывался иностранным в Корее. И здесь надо обратить внимание, что японцы ввели целый перечень должностей в то время, которые не имели права занимать этнические корейцы. Шли колоссальные репрессии. И таким образом, к началу уже боевых действий в Азии, Корея пережила десятилетия, на самом деле, уничтожения национального самосознания, уничтожения даже самых основ, возможности читать, говорить на своем родном языке. Начало же войны повлекло за собой еще более тяжелые события для корейского народа. Надо обратить внимание, что с 1939 года корейцев стали отправлять в Японию японские колонии в Юго-Восточной Азии в качестве рабочей силы подневольной. В 1942 году вышел указ, согласно которому корейские юноши были обязаны проходить специальное военное обучение. Ну, а девушек отправляли на фронт и склоняли к проституции. И эта группа женщин сегодня в Корее получила название «Женщины для утешения». И эта группа порядка 180 тысяч корейских женщин, которые на протяжении второй половины 20 века мало того, что боролись за какие-то хотя бы моральную компенсацию со стороны японской армии, японского государства. Проблемой была даже попытка их признания. Да? То есть здесь признание, что такое военное преступление Японии совершалось. И, конечно же, здесь надо заметить, что два корейских государства сегодня по-разному эту память интерпретируют, с этой памятью работают. В КНДР это, скажем так, включено в официальную идеологическую структуру относительно складывания современного северокорейского государства, относительно позиционирования на международной арене. В Республике Корея это в большей степени, я бы сказал, общественное движение. И общественное движение, которое борется за признание, за попытки компенсации моральной, ну и в том числе, конечно же, признания со стороны японского государства, официального признания, что такие военные преступления совершались. Здесь надо заметить, что есть определенная проблема. Потому что в японском истеблишменте, конечно, на крупных собраниях это вслух не говорится, но известно, что присутствует позиция, что Китай и Корея якобы преувеличивают тот объем преступлений и жертв, который был. Вот, в частности, известно даже о нынешнем примере Японии, что такие идеи существуют. Ну, а если кратко обратиться к другим странам Азии, ну, в частности, Юго-Восточной Азии, то там память о Второй мировой войне, она во многом оказалась, ну, скажем так, связана уже со следующим этапом борьбы за национальное освобождение, поскольку изгнание японских оккупантов из этих территорий, которые в начале войны были колониями европейских государств, вызвало своеобразный вакуум власти, что и позволило в дальнейшем уже национально-освободительным движениям встать на ноги и уже в 50-е и далее годы обрести национальную независимость. Поэтому для Юго-Восточной Азии многих стран этого региона Вторая мировая война, как память о ней, это пролог к дальнейшей борьбе за уже национальную независимость и становление современного суверенитета этих государств.
0: Ну и мы помним те события, которые тогда разворачивались также в этом регионе, не только на Корейском полуострове, но и далее в Юго-Восточной Азии, в, значит, таких странах, как Лаос, Камбоджа, Вьетнам, в общем-то, полуостров Индокитай. Ну и надо сказать, что и другие крупные государства, такие как Индонезия, также были оккупированы, Малайзия, верховный лидер, который также присутствовал на параде, Мьянма. Это общая история, это общая память, это до сих пор общая боль. И, естественно, я так понимаю, что осознание этой общности, оно еще, конечно, не пришло, или же пришло не повсеместно. Над этим еще предстоит работать не только историкам, но и обществам, и стран региона, и нашему обществу. Но главное то, что эта память не забыта, и ее не предали забвению, как это пытаются сделать на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах отчасти. Владимир, спасибо вам большое. Нечасто мы говорим на исторические темы. С нами в гостях был Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. После выпуска новостей вернемся в Азию, в частности, на Корейский полуостров. Продолжим разговор о Северной Корее и об изменениях в Конституции этой страны. После новостей вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Рост пошлин за гражданство России. Контекст. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей увеличатся обязательные сборы за право приезжих называться гражданами нашей страны. Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающий новые правила получения гражданства. Пошлина за вид на жительство поднимется с 6 до 30 тысяч, а за приглашение на въезд с 960 до 8 тысяч рублей. В разы вырастут и другие платежи в бюджет. Соотечественников, проживающих за рубежом и намеренных вернуться на родину, эти меры не затронут. От уплаты пошлин освобождает заключение договора с оборонным ведомством на период проведения СВО. В Кабмине объясняют необходимость повышения тарифов ростом расходов правоохранительных органов, наведения баз данных и проведения проверок. Стоимость получения гражданства в разных странах варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Многие предлагают паспорт в обмен на инвестиции. К примеру, в Вануату гражданство обойдется в 130 тысяч долларов. В Турции эта сумма достигает 400 тысяч. В Европе получение гражданства – дорогое удовольствие, связанное с бесконечными проволочками. Сделать это становится все сложнее, даже по праву рождения. На это уходят годы и многие тысячи евро. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Один ребенок погиб и 7 детей пострадали в результате ДТП между школьным автобусом и грузовым автомобилем на трассе в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмень-Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка Омской области. Дети ехали из Тюкалинска, где находились на просмотре фильма. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки. Подразделения российской группировки войск «Востока» за последние сутки в ответ на огневые налеты ВСУ в Запорожской области во время объявленного перемирия нанесли поражение живой силе противника. Об этом сообщает Минобороны. Киевский режим потерял до 230 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей. В ведомстве добавили, что всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. Польша готова принять на своей территории 5000 американских солдат из Германии. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Игнаций Немчинский. Он добавил, что усиление такого рода было бы полезно и что Варшава готова для этих целей расширить необходимую военную инфраструктуру. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Ранее президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что своевременная и качественная замена отопительных приборов – это залог удобства и безопасности в квартирах москвичей. В этом году в рамках программы будут обновлены внутридомовые системы центрального отопления в 725 домах. При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период. Более 90% французов с пессимизмом относятся к будущему французской экономики. Мировую экономическую ситуацию негативно оценивают более 85% опрошенных граждан Франции. Об этом пишет местная газета. Кроме того, 94% жителей страны опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке, который уже привел к росту цен на топливо, разгонит инфляцию на все остальные товары и услуги. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
0: Друзья, продолжаем «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник». И в студии для вас по-прежнему работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия». Сегодня в первой части говорили об исторической памяти, связанной с событиями Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в Азии. Затронули мы и корейскую тематику. Вторая часть эфира будет также посвящена Корее. В Корейской Народно-Демократической Республике по сообщениям международных СМИ были внесены изменения в конституцию страны. Изменения называют эпохальными, в частности, речь идет о ядерном статусе государства, о полномочиях лидера страны Ким Чен Ына, о том, как Северная Корея себя позиционирует и собирается ли она объединяться с Южной Кореей, ну и о тех вопросах, которые ранее касались социально-экономического развития, допустим, по сообщениям, опять же, американских и южнокорейских СМИ из Конституции были убраны упоминания о том, что страна является свободной от налогов и имеет всеобщее бесплатное медицинское обслуживание. О том, насколько эти сообщения правдивы, что действительно происходит с северокорейской конституцией, отказываются ли в Пхеньяне от объединения с Сеулом и будет ли теперь Южная Корея вечным врагом для Северной Кореи, какие новые полномочия у Ким Чен Ына согласно новой конституции или возможной новой конституции. Ну и о других вопросах сейчас поговорим с ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгением Евгеньевичем Кимом. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время.
4: Добрый день. Добрый день.
0: Я не просто так подчеркнул, что это сообщение южнокорейских и американских СМИ. Потому что официальной, как я понимаю, информации на этот счет нет. И хотел бы начать с этого вопроса. Насколько эти сообщения, на ваш взгляд, отражают действительность? И почему именно сейчас этот вопрос вошел в повестку?
4: Ну, как вы понимаете, Южная Корея ищет возможности сейчас как-то наладить какие-то связи с КНДР. И, соответственно, пытается показать, что в Северной Корее какие-то происходят перемены. Плюс к этому у них очень большая надежда на то, что, как вы знаете, на предстоящей неделе президент Соединенных Штатов Америки посетит с визитом Китайскую Народную Республику. Как известно, в начале предыдущего месяца в Пхеньяне побывал министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Он, кстати, был и позапрошлом году, и в прошлом, вернее, году, и поэтому такой частый визит министра говорит о каких-то серьезных вещах, связанных с возможностью встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Пекине. По крайней мере, я так думаю, что он захотел, попросил китайскую сторону, чтобы такая встреча могла быть организована. Ответ ли Ким Чен Ын на это, я не знаю пока, но, в принципе, если китайская сторона попросит, то почему бы и не встретиться, не поговорить. Но о чем говорить? Если Соединенные Штаты Америки заведут старую песню «Откажитесь полностью от ядерного оружия», то пример убийства высшего верховного лидера Ирана показал, что американцам ни в чем нельзя доверять. И то, что они применили в отношении Ирана, и то, что они применили в отношении Венесуэлы, и что они могут применить в отношении Кубы, они могут применить по отношению к КНДР. Единственное, что их сдерживает, это ядерное оружие КНДР, и плюс к этому союзнический договор России и КНДР. Но в то же время не мешает им дополнительно, законодательно застраховать возможность или предупредить возможность таких ответных мер, очень серьезных. И не случайно поэтому достаточно жестко было сказано, что если они осмелятся убить высшего руководителя, то немедленно будет нанесен по отношению к этим убийцам ядерное оружие. И это, я так думаю, будет сдерживать. Почему сейчас именно? Видите, дело в том, что та модель тотального обожествления, которое происходило в Корейской Народно-Демократической Республике, она определенным образом сдерживает экономическое развитие, потому что развитие экономики должно опираться не только на энтузиазм, людей, работающих, но и в определенной степени, естественно, и их материальные интересы. И, соответственно, вопрос в том, на какой стадии развития Корея сейчас находится. Нужно ли использовать частную инициативу для того, чтобы оживить экономику и повысить уровень жизни населения? И пример Китая показал, что при сохранении руководящей роли Компартии и в целом развитии страны по направлению к социализму, строительству социалистического общества, использование личной инициативы, частной инициативы, в принципе, не угрожает сильно уж тому режиму, который установлен в стране. И в связи с этим мы наблюдаем там очень некоторые интересные вещи, связанные с тем, что там есть небольшое количество частных предприятий. Плюс к этому многие государственные предприятия, вот по типу того, что было сделано в Советском Союзе в 70-80-е годы, они получили возможность заключения хоздоговорных отношений с различными там структурами. В частности, допустим, вузы могут на хоздоговорной основе и выполнить какие-то научно-исследовательские работы в интересах каких-то крупных предприятий, у которых не хватает своих собственных научных сил. И это хоздоговорные работы, в принципе, это ведь что, рыночный механизм, да?
0: Да.
4: Ну, а раз это рыночный механизм, то налоги, извините, должны обязательно быть. И многие молодые люди Северной Кореи, это, в принципе, восприняли нормально. Кстати, хочу обратить внимание, что там происходит процесс омоложения кадров, и если вы вот обратили внимание на посещение им вот буквально где-то 3 дня назад, кажется, да, заводов по производству вооружения различных типов, то разъяснение ему давали люди, которым, ну, на корейский вид, это, на наш вид, это где-то около 30 лет. Но я считаю, что корейцы, поскольку выглядят моложе, но это до 40 лет. То есть это пошло новое поколение, которое знакома и с тем, что происходит в мире, тем более, что в КНДР не только есть интернет внутри страны, но и многие научные учреждения имеют право выхода на международный интернет. И, соответственно, что касается, допустим, технологических, технических, они информацию получают. Плюс к этому у них есть возможность также получать очень серьезную экономическую информацию. Поэтому то, что в определенной степени налоговые отношения должны быть, ну, я думаю, что опыт Китая, да, и опыт Вьетнама и так далее показывает, что это, в принципе, не вредит социалистическому развитию или строительству социализма. И в связи с этим, может быть, это, знаете, такой сигнал Трампа. Смотрите, мы тоже определенные элементы рыночной экономики тоже можем использовать. Это явление очень важное. И что касается того вопроса, который связан с объединением Кореи, ну, понимаете, какая сложилась ситуация? Это мечта, надежда всех корейцев, проживающих в двух странах, да, в двух Кореях. Конечно же, когда-то единая нация раскололась на два государства, и уже прошло почти 80 лет, и чем дальше будут развиваться, тем дальше они будут отходить друг от друга. И экономически, и культурно, и даже в языковом отношении, потому что есть много различий в языковой культуре Южной Кореи и КНДР. Ну, хотя бы даже, давайте возьмем литературный язык Северной Кореи, он отличается от литературного языка Южной Кореи, ну, соответственно, и соответствующий изобразительный ряд, и мысленные, и творческие какие-то задумки и выражения, они тоже определенным образом отличаются.
0: Евгений Ильич, я прошу прощения, вот хотел бы в этой связи задать уточняющий вопрос, ведь там же не только отказ от воссоединения Родины, но и описание новых границ или новое описание границ Корейской Народно-Демократической Республики приводится описание того, что это страна, которая расположена между Россией и Китаем на Корейском полуострове, на юге находится Южная Корея. При этом точные границы с Южной Кореей там не указаны. И более того, опять же, по сообщениям южнокорейских СМИ со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи используются формулировки «самое враждебное государство и главный враг по отношению к Республике Корея», якобы со стороны Корейской Народной Демократической Республики. То есть это что? Это оспаривание границ по условной 38-й параллели или же, наоборот, попытка какого-то цивилизованного развода? Или же это попытка надавить на Сеул для того, чтобы Сеул как-то дистанцировался от Соединенных Штатов?
4: Давайте сделаем следующее. Понимаете, Конституции КНДР никаких претензий к чужим территориям и обозначения своей территории нет. Конституции КНДР нет.
0: Ну вот я как раз говорю, что это со ссылкой на южнокорейские СМИ, да.
4: Конституции Южной Кореи, Республики Корея, там есть статья 3, она раньше была 4, сейчас она статья 3, 48 года, о том, что территория Республики Корея – это весь Корейский полуостров с прилегающими островами. Следовательно, Южная Корея претендует на то, что вся территория Корейского полуострова является территорией Республики Корея. Северная Корея этого нет. Северная Корея, правда, в 1948 году записала в свою конституцию, что ее столица является Сеул, претендуя таким образом на то, что она представляет весь корейский народ. Основания для этого у них были, потому что из 536, кажется, 6 депутатов Верховного народного собрания, 316 были депутатами, избранными на юге Кореи или имели происхождение южнокорейское. И поэтому они могли сказать, что мы представляем весь корейский народ. Но Конституции 1972 года, которая является базовой для нынешней тоже, с различными добавлениями и изменениями. Там сказано, что столицей КНДР является город Пхеньян. И все. И тогда же Ким Ир Сен выдвинул идею создания объединения Кореи в виде создания конфедерации корейской, которую назвал конфедерацией Корео. Что это означает? Конфедерация – это союз двух государств. Не единое государство, понятно, да? Это союз двух государств. И он тогда, понимая, что они разошлись уже тогда настолько серьезно друг от друга, что единое государство не может быть создано, он предложил вот этот вариант. Южная Корея этого не захотела признавать. Она все время и до сих пор твердит и говорит о том, что вот Конституция. Дело в том, что Конституции ни одного другого государства в мире нет положения о том, что часть территории Корейского полуострова, который занимает сейчас КНДР, является территорией Южной Кореи. Понимаете, да?
0: Ну, то есть получается, что именно Сеул является источником территориальных претензий между двумя корейскими государствами. А Пхеньян только отвечает на вот эти вот намерения.
4: Понимаете, о, Господи, сейчас. Дело вот в чем. Сейчас.
0: Да, ну тут я бы еще на один вопрос
4: нет,
0: обратил.
4: Сейчас
0: бы.
4: я вам скажу вот да. что. Значит, когда в 1991 году две Кореи вступили в состав Организации Объединенных Наций, обе Кореи обязались соблюдать уставное положение ООН, да? А это основное положение говорит, нельзя посягать на территориальную целостность другого государства, да? Нельзя нарушать границы другого государства. Конституции Северной Кореи никаких претензий на территории другого государства нет. Территория Южной Кореи сохранила, Южная Корея Конституции сохранила посягательство на территорию другого государства, члена ООН. Понимаете, они тем самым, вступив в ООН, нарушили устав Организации Объединенных Наций.
0: Ну и они продолжают это делать, видимо, до сих пор.
4: А?
0: И продолжают
4: да,
0: это делать до сих пор.
4: Это делать, да. И когда вот в прошлом году, после того, как позапрошлом году Ким Чен Ын заявил о том, что мы теперь враги, и мы не принадлежим к одной нации, министр объединения Южной Кореи Чон Дунг Ён, человек очень умный, я с ним знаком, он, в принципе, однажды высказался, что ну, две Кореи. Да кто же на него напустились все консервативные силы, и в том числе и президент сейчас не хочет признавать существование двух Корей. Но это реальность, которую есть, и надо это признать. И надо убрать из Конституции положение о том, что вот эта территория севернее 38-й параллели является территорией Республики Корея. Кстати говоря, территория севернее 38-й параллели 122 тысячи квадратных километров. А территория южнее 38-й параллели сейчас 100 тысяч квадратных километров, а было 99. Ну, они там намыли прибрежную полосу, и сейчас стало 100 тысяч. Но вот эта меньшая часть территории говорит, что большая часть Корейского полуострова – это тоже наше. Такое уберите, если вы хотите нормальных отношений между двумя государствами. Уберите это положение из Конституции. Ну, они говорят, это Конституция, и каждый президент вступает в должность, дает обещание соблюдать Конституцию, поэтому мы не можем. Но если вы действительно хотите соблюдать устав Организации Объединенных Наций, показать приверженность нормам международного права, еще и хотите завоевать какое-то доверие со стороны Северной Кореи для того, чтобы налаживать отношения, ну, сделайте таким образом, чтобы никто не мог сказать, что вы претендуете на то, чтобы захватить эту территорию. Как раз речь идет вот о чем. Еще в 2012 году президент, тогдашний президент Южной Кореи Ли Мюн Бак произнес такую очень интересную фразу. «Целью нашей является создание еще большей Республики Корея».
0: Ну, то
4: есть сейчас Республика
0: да.
4: Корея, то есть поглощение Северной Кореи. А это означает, что Северная Корея как государственное образование, как субъект международного права исчезает, и фактически изучает историю Северной Кореи, как произошло с Германской Демократической Республикой. Кто сейчас вспоминает, что было там в ГДР? В Западной Германии все это дело закрыли, как будто там ничего, никаких достижений не было. А между тем разница в уровне жизни между Западной Германией и Восточной Германией там была не очень большая. А сейчас между севером и югом она очень большая разница в уровне жизни населения. И поэтому пока Южная Корея не будет отказываться от своих претензий на поглощение и уничтожение фактическое Корейской Народно-Демократической Республики, ну, что должна делать в этой ситуации Корейская Народно-Демократическая Республика? Естественно, говорить о том, что если вы будете пытаться нас каким-то образом ликвидировать или что-то, мы будем отвечать. И недавно, кстати говоря, совершенно, это тоже 3 дня назад, вот, когда он смотрел вот это, различные виды вооружения, они там ему продемонстрировали систему залп, вернее, они назвали так, это гаубица-пушка, ну, пушка, да, которая стреляет на 60 километров.
0: Ну, то есть до Сеула бьет.
4: Чтобы вам было понятно, от границы Северной Кореи до Сеула менее 50 километров. А это артиллерийский снаряд, который никакими ребами не перехватить. Это понятно, да?
0: Ну, то есть под прямым огнем может оказаться столица Южной Кореи в случае...
4: Именно не ракетная техника, а именно артиллерийских снарядов.
0: Угу.
4: Ну, так вы... Учтите это обстоятельство. Северная Корея же не говорит, что мы собираемся вас там сокрушать. Но если вы будете пытаться нас таким образом уничтожить, мы это применим. И в этой ситуации, мне кажется, что Южная Корея должна была бы вообще с учетом того, что она хочет какое-то хотя бы минимальное доверие получить у Северной Кореи, так же, как и Северная Корея хочет минимальное доверие, она должна, наверное, не только внести соответствующие изменения в Конституцию, ликвидировать эту статью, но и надо прекратить постоянное размещение на своей территории иностранных войск. На территории КНДР с 1958 года нет никаких иностранных войск. Там не проводится никаких учений с участием иностранных войск. А Южная Корея проводит каждый год не менее 80 учений вместе с американцами на территории Южной Кореи. Плюс к этому еще последние, сколько уже, 3 года проводятся учения военно-воздушные, военно-морские с японцами вместе.
0: Евгений Евгеньевич, я читал американскую прессу на этот счет, и там говорят о том, что это такой прекрасный повод обратить внимание на происходящее в Азии, нарастить там еще больше свое военное присутствие, раз это все представляет угрозу для Южной Кореи. Ну и переключиться, в принципе, с вопросов глобальной безопасности, сконцентрированных на Евроатлантике, на Азиатско-Тихоокеанский или Индо-Тихоокеанский регион. В общем, так или иначе, это все происходит на наших границах в том числе и представляют угрозу и для нас, а с учетом наших союзнических отношений с Северной Кореей, угроза нашему союзнику не может никаким образом соответствовать нашим национальным интересам. Евгений Ильич, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Очень интересная беседа. Надеюсь, в скором времени мы ее продолжим. Напомню, что в нашем эфире был ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Евгений Евгеньевич Ким. А в студии для вас работал российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник». Вернемся со «Золотом на восток» через неделю.

0: Страна героев. Платон Абдимаханов. В оборонительных действиях на одном из участков полосы огневого контакта в зоне СВО на уроженца Хакасии рядового Платона Абдимаханова возложили задачу контролировать противника. Хорошо замаскированный наблюдательный пункт находился на самом переднем крае обороны. Рядовой несколько часов следил за противником и докладывал на командный пункт о всех его передвижениях. ВСУ решили прорвать оборону наших военных при помощи дистанционно управляемых FPV-дронов. Платон вовремя заметил запуск беспилотников и поставил в известность командование. Когда дроны долетели до зоны досягаемости, рядовой Абдимаханов открыл по ним прицельный и точный огонь из стрелкового оружия. Две FPV-шки, несмотря на их небольшой размер и малозаметность, были уничтожены сразу. Остальные на подлете к нашим позициям ликвидировали предупрежденные заранее боевые товарищи Абдимаханова. Платон действовал спокойно, грамотно и решительно. Благодаря профессионализму рядового, вражеская атака по местам дислокации российских военных была отражена. Обошлось без потерь. Страна героев. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, в Уфе 6 вечера, в Южно-Сахалинске полночь. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. В Омской области после ДТП с детьми возбуждено уголовное дело. В Свердловской области локализован пожар на 4000 квадратов. Работой канцлера Германии не удовлетворены рекордные 80% немцев. Теперь подробнее. Подразделения группировки «Север» в ходе отражения атак противника поразили украинские формирования в ряде населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, реактивную систему залпового огня, 2 зенитных ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны киевского режима зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики скоро будут звонить ему с расспросами о его переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Эксперты считают, что Фицо своим поведением показывает, что ЕС не имеет права заставлять всех политиков действовать одинаково, а сам факт нерусофобских действий вызывает раздражение в Европе. Специалисты уточняют, что существуют рациональные и иррациональные причины давления Брюсселя на словацкого премьера. Иррациональные – это русофобия, неприятие вообще любого типа отношений с Москвой, где Россия рассматривается в качестве дружественного и равного партнера. Напомню, словацкий премьер провел переговоры с российским лидером в Москве 9 мая, куда он прилетел по случаю Дня Победы. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП на трассе в Омской области, где погиб один ребенок и еще 7 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону. Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмень.

0: Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмени-Омск между городом Тюкалинской и деревней Малиновка Омской области. Дети ехали на автобусе «Газели» из Тюкалинска, где находились на просмотре кинофильма. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадавшие водители и дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Пожар в складских зданиях в Дегтярске в Свердловской области локализован на 4000 квадратов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. По его данным, на территории предприятия горели 2 складских и 1 бытовое здание. 2 здания автосервисов готовой продукции, складированные на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует. К тушению привлечены порядка 50 человек и 18 единиц техники. Почти 8 из 10 немцев считают, что проблема с миграцией в Германии не решена. Это следует из опроса Института Инса для газеты «Бильд». Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что миграционная проблема по большей части устранена. Согласно результатам опроса, 78% респондентов не согласны с этим высказыванием, тогда как только 11% опрошенных поддержали мнение канцлера. Еще 11% не смогли дать однозначный ответ. В апреле опрос местных телеканалов показал, что работой канцлера Германии Фридриха Мерца не удовлетворены рекордные 80% немцев. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Сегодня великий праздник, День Победы. Я поздравляю всех слушателей, всех людей, кто сейчас меня слышит, кто чувствует это тепло, кто вместе с нами сегодня смотрел на парад Победы, кто сегодня вспоминал всех героев Великой Отечественной войны, всех тех, кто пал тогда, всех тех, кто сейчас защищает нашу Родину на полях специальной военной операции, всех тех, кто погибал, погибает и будет погибать за нашу страну, за наш суверенитет, за нашу победу. Давайте начнем этот праздник с песни «День Победы», которую я прошу передать всем бойцам, которые за этот год присылали музыкальные приветы. Отряд «Барс-32» имени Судоплатова. Ребята, мы с вами. Мы вас знаем, любим. Мы очень верим, что вы вернетесь домой с победой. Всем и каждому, кто присылал свои теплые слова, письма, песни. Ребят, с праздником!

0: Песня, которая поднимает нас каждый год 9 мая, День Победы. И сегодня у нас специальный гость под этот великий праздник. Настоящий герой уже нашего времени. Ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу, медалью «Воинская доблесть», второй степени медалью за службу в спецназе, женат, многодетный отец. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, Александра.
0: С праздником вас.
1: Взаимно, с праздником вас, с праздником всех наших россиян.
0: Какие у вас традиции 9 мая? Как вы отмечаете этот день? Что у вас сегодня было? Может быть, семейные традиции, многодетный отец? Как? Я вот сейчас сегодня узнала, не понимаю, когда вы успеваете все это.
1: В нашей семье 9 мая — это самый главный праздник. Как у многих россиян. Я сын офицера, внук фронтовиков. Мои оба дедушек сражались в Великой Отечественной войне. Дедушка, Рябоконь Петр Павлович, в 45-м в Берлин въехал на танке Т-34. Шелковой Василий Пантелеич в 43-м на Белорусском фронте потерял ногу. 9 мая встретил в госпитале. И, естественно, мы выросли рядом с дедушками, бабушками, которые отстояли нашу родину, защитили ее от фашизма. Мы чтим и помним этот праздник и всегда его празднуем. Собираемся все вместе. Наши родственники.
0: Смотрите какое-нибудь
1: кино? Да, обязательно. Все фильмы, которые идут 9 мая и в преддверии 9 мая, это у нас обязательно семейный просмотр.
0: А какой у вас любимый?
1: Любимый фильм мы часто смотрим всей семьей «Офицеры».
0: «Офицеры» я тоже люблю.
1: Шаровары.
0: Как красные революционные шаровары. Да. Есть такая профессия — родину защищать.
1: Есть такая профессия — родину защищать, да. Действительно. Этот фильм мы показывали своим детям младшим. Варвара 13 лет, Николаю 11 лет.
0: А сколько детей у вас всего? Четверо?
1: Четверо. И сейчас двое внуков. Старшему внуку исполнилось 30 апреля 8 лет. Угу. Младшему 19 марта исполнилось 3 года. Дети у нас, получается, Варвара. Ей 13 лет, Николаю 11 лет. Мы с ними всегда смотрим фильм «Офицеры». Первый раз, когда мы им показали этот фильм, мы его показали в цвете.
0: Угу.
1: Дети смотрели с недоумением, и так он понравился, особенно когда спрашивали: ты где был? Бегемота смотрел.
0: Бегемота смотрел.
1: Да,
0: бегемота смотрел. Должно быть в жизни что-то прекрасное. Бегемот, да, и бегемот тоже.
1: Бегемота смотрел. А потом мы провели такой эксперимент. Мы на следующий год или через время посмотрели этот фильм в оригинале, черно-белом.
0: Угу.
1: Дети сказали, что у нас он больше впечатлил в черно-белом цвете.
0: Я
1: он передал те краски,
0: люблю.
1: Ту суть и ту жизнь, те времена, временные события, которые на экране показаны. Они сказали, что он был более реалистичным.
0: Ну, ты знаешь, у нас есть такой проект «Победа – дело семейное». Мы как раз сохраняем историческую память и говорим о том, как важно передавать подвиги наших прадедов, наших дедов, рассказывать об этом нашим детям, внукам, как важно вообще рассказывать о том, почему быть героем сегодня – это осознанный выбор многих мужчин. Вы пошли в зону проведения специальной военной операции как доброволец. Скажите, пожалуйста, как вы приняли это решение?
1: Это решение не было спонтанным. Так же, как я вам только что сказал, я сын офицера, внук фронтовиков. И это мой был гражданский конституционный долг. Когда верховный главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, я полностью разделил и разделяю его цели и задачи, которые он обозначил в специальной военной операции. Я многодетный отец. Работаю на предприятии военно-промышленного комплекса. Имею отсрочки от мобилизации. Но прятаться за отсрочку от мобилизации я не смог. Меня воспитали мои дедушки и отец воспитали так, что в жизни мужчины самое главное – это защита семьи, защита его родины. И только личным примером можно показать, что такое патриотизм и как ты любишь родину. Патриотизм – это не громкие слова о любви к родине. Это выбор и действие. Это был осознанный выбор. Супруга видела мое состояние. Она видела, как я менялся. Вы знаете, не поверите, в тот день, когда я окончательно собрал все документы и знал, что я сегодня иду в военкомат, она говорит: я тебя провожу к метро. Знаете, такого никогда, очень редко бывает, когда дети уходят в школу, и супруга провожает их, и она доводит меня до метро. А в тот день она как будто чувствовала.
0: Не знала?
1: Мы дошли до метро. Нет, не знала.
0: Не
1: супруга не знала об этом. Мы дошли до метро, я поцеловал, она ушла домой, я спустился в метро, подождал какое-то время, чтобы она отошла ближе к дому. Вышел из метро и пошел в военкомат. Пришел в военкомат. Когда я шел в военкомат, я боялся только одного.
0: Что встретите жену по пути?
1: Нет. Жена, я уже знал, что она уже дома. Я боялся только одного, что меня могут не взять в силу своего возраста. Потому что в мае мне должно было исполниться 45 лет. А до начала специальной военной операции были ограничения по призыву на воинскую службу по контракту. То есть 33 года, после 33 лет
0: вот
1: уже не брали.
0: Да, какая-то такая идея наставничества, да? Все-таки молодые ребята, им очень важно иметь перед собой пример взрослого, опытного человека, который со стороны жизненного опыта. Ведь война — это же не только боевые действия. взаимодействие. Это еще и колоссальное психоэмоциональное напряжение. Это вот, да, человеческие такие вызовы. И когда взрослый человек рядом, это важно. У вас какой позывной?
1: Позывной у меня дед. Этот позывной я получил на Варшавском шоссе. Когда я уже прибыл туда для прохождения медицинской комиссии, меня встретил главный военком города Москвы полковник Локтев. Он посмотрел мои документы, пожал мне руку и сказал: спасибо вам большое, что вы здесь. С вашим опытом вы нужны там. И уходя с Варшавского шоссе, я был самым старшим, самым возрастным в группе. И плюс на тот момент у меня уже был один внук. И Локтев говорит: дед, вот на тебе документы. Это документы на твою команду, с которой ты уходишь сейчас. Документы на предыдущую команду. Когда вы борт приземлится, будут кричать: дед, ты подойдешь, покажешь документы. С этим позывным я и служил. Сейчас он до сих пор у меня и остался. Моя фамилия Шелковой. Друзья и коллеги всегда называли меня Шелковым.
0: Шелковый дед?
1: Шелковый, да. А теперь все только говорят только дед, дед, дед.
0: Мне кажется, в этом смысле это звучит гордо. Дед — хорошее слово. Мне кажется, у меня тоже дедушка. Дед, я, кстати сказать, тоже дочь офицера. И очень понимаю эти ценности, которые передаются от старшего поколения дальше. И наши дети с мужем тоже очень любят эмоциональные, трогательные вещи. Попав в зону специальной военной операции, вам приходилось решать разные задачи. Какие наиболее непростые вам показались?
1: В зоне специальной военной операции, как я сказал, у меня был позывной дед, когда я прибыл. Он меня сразу обязывал к многому. Да?
0: Должность какая была, извините?
1: Старший разведчик-снайпер.
0: Старший
1: разведчик-снайпер. Я служил в отдельной роте спецназа, и сам позывной, он уже говорил о многом. На меня ребята молодые смотрели и ждали от меня управленческих действий, решений. Они рассчитывали на мой жизненный опыт.
0: Там вот было такое, вот я командир, а ты солдат.
1: Нет.
0: Вот слушайся меня, я сказал, шаг вправо, шаг влево, расстрел, прыжок на месте, попытка улететь.
1: В спецназе, как и во всей нашей российской армии, нет такого понятия командир. Командир есть понятие, которое закрепляет при выполнении боевой задачи. Но когда мы прибывали на новое место расположения, и нам нужно было обустроить лагерь, выкопать блиндаж, копали все. Командиры
0: все
1: не стояли. Не стояли, не курили. Командиры копали вместе с нами, помогали, подсказывали, как выкопать, как углубиться, как закрепиться. Все задачи выполняются наравне.
0: Это важно. Вот это, знаете, много рассказывают про истории такого боевого братства, как формируется основание для дружбы, для мужской настоящей дружбы. Да? Ведь и тот фильм, про который мы с вами вспоминали, «Офицеры», он тоже говорит о вот формировании вот чувства «мы», чувства плеча, когда рядом товарищ, ты точно знаешь, что ты с ним вместе огонь, воду, вообще куда угодно. Он твой брат. У вас такое чувство сложилось, вот это братство? Сохранились ли какие-то отношения сейчас с ребятами, с которыми вместе воевали? Может быть, те ребята, которые были у вас в подчинении, до сих пор с вами на связи?
1: Да.
0: Те, боевое, для кого вы наставником?
1: Боевое братство, оно есть, будет и останется навсегда. Потому что те тяготы и лишения, которые нам пришлось пережить вместе, идти плечом к плечу в бою, выносить раненых товарищей, выполнять задачи. И после выполнения задач, когда мы возвращаемся в лагерь, мы смотрим письма, читаем СМС от нашей семьи. Мы сидим за одним столом, общаемся. Мы познакомились только в роте, но уже знаем состав семьи каждого нашего боевого товарища. Как растут дети. Мы делимся с ними. В отпуск мы ездим, крестим детей, общаемся
0: Вы
1: с ними.
0: Вы крестили деток?
1: Нет, я был на крестинах моего боевого товарища. Он крестил дочь, и он нас приглашал. Мы
0: Это
1: были.
0: Очень трогательный момент, конечно. Такие самые важные события жизни, да, с боевыми товарищами. А вот есть вот это чувство, знаете, взаимной ответственности? Ведь на начало специальной военной операции, например, не всем молодым ребятам были понятны те цели, которые ставил президент. Сейчас понятно уже. Прошло время, для всех ясно. Вот тогда чувствовали ли вы на себе роль идеологического наставника, человека, который объяснял, почему началась специальная военная операция, как-то наставлял ребят?
1: Знаете, когда мы прибыли в Изюм в апреле 22-го года, когда мы, молодые мальчишки-контрактники, увидели то, что прибыли взрослые мужчины из Москвы, они сразу все поняли. Все цели и задачи специальной военной операции они сразу поняли. Потому что если бы мы не пришли бы, тогда бы у них бы были вопросы. Да, мы часто дискутировали. Но изначально они просто хотели подтвердить свои размышления и свое видение. Естественно, они полностью также поддерживали начало специальной военной операции.
0: Да, конечно.
1: И до сих пор выполняют и поддерживают все задачи и цели, и они будут достигнуты.
0: Так как у нас сегодня эфир праздничный, давайте послушаем музыкальный привет из зоны специальной военной операции от медперсонала.
2: Уважаемые бойцы, от лица медицинского персонала хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу отвагу и несгибаемую волю. Работать с вами – большая честь для нас. Спасибо за то, что, несмотря на ранение и усталость, вы сохраняете боевой дух и веру в лучшее. Мы гордимся вами.

0: Это была композиция «Когда с войны они придут» в исполнении группы «Зверобой» для медиков, для представителей медицинской службы, которая, конечно, выполняет невероятно тяжелую ответственную задачу в зоне специальной военной операции. Вы получили ранение. Вам совершенно точно приходилось сталкиваться и с военными медиками, и вы, в общем, прошли это все на себе, испытали. Можете немножко поделиться, в каких обстоятельствах, как все было?
1: Свое первое ранение я получил 29 апреля 2022 году. В нашей группе была поставлена боевая задача. Мы прибыли на точку, нас автомобиль «Урал» довез. Дальше мы должны были выдвигаться в пешем порядке выполнения боевой задачи. Я помню хорошо этот день. Мы прибыли, к нам подошел капитан медицинской службы, армянин, уточнил нас, куда вы идете, какая задача. И говорит, вам придется очень сложно, потому что там очень тяжелая обстановка. Я говорю ему, у нас поставлена задача, мы должны ее выполнить. Он говорит, подождите пару минут, сейчас я. Он убежал, прошло 5 минут, 7, вернулся. Он говорит, ребят, это, говорит, мне прислали, это соль с Иордании, это святая соль. И он каждому в клапан левой руки положил эту соль. Мы около 8 километров шли до точки, где у нас была точка сбора, и оттуда мы должны были по команде производить штурмовые действия. Прибыли на точку, поступила команда, я начал поднимать свою группу, и, знаете, я даже тогда не понял, что это было. Левая рука, как будто меня кнутом кто-то щелкнул в руку. Я упал, не могу понять. Я начинаю трогать плечо, горячо. Нет, как раз мокрое не было, я не чувствовал, что течет кровь. Я начинаю рукой шевелить, она мне не шевелится. И я только потом понимаю, что я получил пулевое ранение, рука висела, болталась, она не работала. Ребята увидели, я был впереди 100 метров. Ребята были за мной. Они увидели, двое подползли и вытащили меня в укромное место. Там разрезали и говорят, вот, дед, тебе ничего себе прилетело. Было пулевое ранение. Они мне оказали быстро первую медицинскую помощь. Еще двое ребят.
0: Прям сами парни на месте, да?
1: Да. У нас всегда в группе есть санинструктор. Угу. Когда ходили мы на работу, у каждого военнослужащего на специальной военной операции две аптечки. Аптечка первого эшелона — это для тебя, аптечка второго эшелона — это для твоего боевого товарища. Угу. Время, когда мы не на службе, когда мы находимся в лагере, у нас обязательно идут занятия. Это тактическая медицина и тактика специальная подготовка. Угу. Каждый военнослужащий обязан суметь оказать себе помощь и оказать помощь своему боевому товарищу. Далее была эвакуация. Приехала мотолыга, приехал санинструктор. Мы трое были в мотолыге. Я был в сознании, рука не работала, зажутовали меня. Двое ребят лежали, они были без сознания.
0: Рука, это же такое плечо, это сантиметр вверх, сантиметр вниз. Очень опасная зона ранения.
1: Опасная зона ранения, но вот именно вот эта соль из Иордании, которую нам дали перед выходом на боевое задание капитан медицинской службы, она меня и спасла.
0: Честно говоря, вы знаете, меня очень радуют такие истории. Это как раз про то, как ведь у нас год единства народов России. Как раз именно такие истории, которые происходят в зоне специальной военной операции, подтверждают, что единство нашего народа, оно формируется не политиками, не заявлениями лидеров там Армении или еще какой-то другой страны, формируются вот этими историями, историями настоящей человеческой дружбы. Дружбы, поддержки, и как бы там нас не пытался коллективный Запад разводить с нашими соседями, нас все равно будет объединять вот эта огромная правда историческая вот таких вот ситуаций, вот таких историй живых. Да. И в этом смысле я надеюсь, что каждый армянин, который сейчас это слушает, чувствует внутри себя вот этот кусочек единения с большим другом, братом, и вот оно, вот это братство. Вот здесь, на кончиках пальцев. Очень важная история, очень ценная.
1: Да, хотелось бы, чтобы этот капитан был жив, здоров и дальше выполнял боевые задачи и в скором времени вернулся домой. Было очень быстрое выполнение задачи. Мы не успели, естественно, даже и позывной я его не знаю. Но хотелось бы посмотреть в глаза ему, пожать руку и сказать ему спасибо большое тебе, спасибо большое твоей семье, которая передала эту соль и которая сберегла нас.
0: Вы восстановились после ранения и вернулись в зону специальной военной операции, верно?
1: Да, так именно я и сделал.
0: Как быстро это произошло? Как семья реагировала? Многодетная семья, которая уже вернулся, выполнивший свой долг перед родиной муж. В этот момент можно было сказать, я уже молодец. Почему вы решили вернуться?
1: Нет, я не мог тогда сказать, что я молодец. 29 апреля я получил ранение. Ранение было действительно тяжелым. В госпитале пулю достали, была большая гематома, рука не работала. Никто не понимал, что дальше будет. Краевые переломы костей не были видны, но гематома была большая, а исследование на аппаратах УЗИ, КТ, МРТ не показывало. Да? Меня отправили в санаторий. В санатории также все врачи лечебно-физкультуры изначально отказались от меня, сказали, что мы сейчас не сможем оказать помощь, а здесь нужен специалист. И меня отправили к специалисту, который делает иглоукалывание.
0: Рефлексотерапия, неожиданно.
1: Да, именно так. Когда меня привезли к специалисту, пожилой врач, он посмотрел мои документы и сказал, что да, очень сложный случай, и нужно не тянуть, а нужно назначить быстрое лечение. И в этот же день мне стали делать иглоукалывание. На 7-й процедуре мои пальцы зашевелились. Когда они зашевелились пальцы, он мне показал, говорит, ставишь, берешь руку, ставишь к стеночке и пальцами по стеночке идешь. Идешь.
0: Это мелкая моторика нарабатывается, да?
1: Да, и таким образом он меня поставил на ноги, потому что на тот момент все врачи, хирурги, нейрохирург сказал, что пока гематома не спадет, мы не сможем увидеть, что у тебя, какие мягкие ткани были повреждены, и как потом нам с этим бороться, как зашивать, что соединять. А рука заработала. В сентябре я уже подтягивался 15 раз. Это был мой.
0: Все же, что заставило вернуться? Вот для меня вот этот вот вопрос. Вроде бы все понятно, но почему не демобилизоваться по ранению?
1: А потому что я не выполнил свой долг. У меня руки, ноги целые, да?
0: Были.
1: И уже я восстановился после ранения, руки, ноги целые. И отсиживаться здесь — это не для меня. Ну, мои бы дедушки бы меня не поняли.
0: Меня не поняли, да.
1: Однозначно, они бы не поняли, да. Было тяжело, но я проявил смекалку и сказал супруге, что я уезжаю в Воронеж и буду в Воронеже на полигоне тренировать ребят.
0: Понятно.
1: Она мне поверила.
0: Позиция наставника.
1: Потому что она знает, что мы никогда друг друга не обманывали, и наши отношения строятся в семье на доверии.
0: Те качества, которые сформировались в зоне специальной военной операции, в рамках работы в условиях постоянной неопределенности, в тяжелых, эмоционально тяжелых условиях, эти качества, они вам в мирной жизни, в рамках программы «Время героев», в которой вы участвуете, в рамках вашей будущей деятельности, вот какие качества вам пригодятся сейчас на гражданке?
1: Знаете, мне кажется, обостренное чувство справедливости. Я всегда действовал решительно и до начала специальной военной операции, и после получения 3 тяжелых ранений, длительной реабилитации, обучения на программе «Время героев», я знаю, чего я хочу. И знаю, как правильно принимать решения в экстренных ситуациях. И не боюсь нести ответственность за них.
0: Очень важные качества.
1: Потому что в зоне проведения специальной военной операции я знал, что моя задача как командира группы — выполнить боевую задачу. Но вторая задача для меня главная была — это обязательно спасти ребят и вернуться все вместе. Самое лучшее мое воспоминание, меня часто спрашивают, да, это когда выполнена боевая задача, и вся группа вернулась полностью, в полном составе. Не понесла никаких потерь. Нету ни раненых и, не дай бог, погибших.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая Александра Бокова. У нас в гостях ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Сегодня праздник 9 мая, день Великой Победы. Прервемся на новости.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Центр» отразили 8 атак ВСУ в ДНР за сутки во время объявленного перемирия. Об этом сообщает Минобороны. Потери противника заставили более 290 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Всего в зоне СВО с начала перемирия со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня. Следственный комитет будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Херсонской и Запорожской областях, в результате которых пострадали 3 человека. В ведомстве отметили, что в Горностаевском округе Херсонской области в результате обстрелов ВСУ ранены 2 человека, в Васильевском округе Запорожской области при атаке противника пострадал мирный житель. Правоохранители дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений. Посольство России в Словении провело прием в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства Российской Федерации. В нем приняли участие представители дипломатического корпуса, славянские политики, члены ветеранских организаций, научного, делового и творческого сообщества, а также российские соотечественники. Ранее посольство сообщало, что в субботу у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на Словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, в Любляне было организовано мемориальное мероприятие. По инициативе соотечественников и словенских граждан там также состоялась акция «Бессмертный полк». Великобритания не выдержит даже еще одного года с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о 10 годах, на которые он надеется. Так считает глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее около 30 членов британского парламента от лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах. Сам Стармер, несмотря на провал, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет. Объекты Ассоциации трудящихся Курдистана в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглись ракетному удару со стороны Ирана, передает Курдское агентство. Удар нанесен 3 ракетами, жертв нет, однако объектам причинен материальный ущерб. Отмечается, что на фоне сохраняющейся напряженности и хрупкого перемирия между Штатами и Ираном участились атаки беспилотников и ракетные удары по иранским курдским партиям в иракском Курдистане. В течение этого месяца атакам подвергались районы вблизи округа Кайсанджак в провинции Ирана, а также лагерь Сурдаш в провинции Сулеймания. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Это были новости 9 мая в эфире программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И у нас в гостях ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Мы говорим о том, как куется новая элита на полях специальной военной операции. Чувствовалась ли поддержка тыла? Вот волонтеры, мы здесь очень много говорим и с ребятами, которые ездят в зону специальной военной операции, и артистами, и ребятами, которые что-то готовят, бабушки, которые шьют. Вот это вот тонкое чувство, опять же, плеча, но мирной жизни. Вы его чувствовали там на фронте?
1: Да, конечно. Большое спасибо всем волонтерам, волонтерским движениям, которые с самого начала помогают фронту. Мы знаем, что без тыла нет фронта, нет продвижения. Эта помощь очень важна и нужна. С самого начала проведения специальной военной операции к нам поступала волонтерская помощь. Это все было, начиная от постельного белья, нижнего белья, продукты, снаряжение, специальные средства связи, средства наблюдения. Каждый раз ребята, волонтеры отрабатывали наши запросы и помогали. Я вам расскажу еще один случай. Один раз нам пришла гуманитарная помощь, и у меня были носочки шерстяные.
2: Это вот как президент сказал, да, недавно, что вот есть бабушки, которые вяжут носочки.
1: Да, как наш президент сказал, что мы умеем смыкать ряды. Ребята смыкают ряды на фронте, а волонтеры здесь, все жители, сомкнули ряды здесь, организовали волонтерские движения и везут, и собирают гуманитарную помощь. Так вот про носочки. Достаю носочки шерстяные, засовываю руками носочки и достаю туда листочек в клеточку тетрадную. И я вижу молитву «Отче наш». И она написана женской рукой, и, видно, писал пожилой человек. Эта молитва, она была со мной. Я ее как положил к себе в карман нагрудный, так я с ней ходил. И я вам скажу, что когда я получил второе тяжелейшее ранение, когда отработал танк по позиции, и мне оторвало ногу, я, когда вставал, падал, не понимал, что со мной происходит. Голова гудела, шумела, земля уходила из-под ног. Я встаю и падаю. Я не понимаю, почему я стою и падаю. Потом я внимание обратил, что у меня нет ноги. Я успел вовремя зажгутоваться. Если бы я этого не сделал бы, я бы просто-напросто вытек. И я уверен, что именно эта молитва, «Отче наш», которая женщина написала, которая была со мной, она меня и спасла. Потом была эвакуация. С меня срезали всю одежду. Я был в таком состоянии, что я не успел сказать, чтобы достали мне из кителя эту молитву. На мне остались только мой крестик и живые помощи. Но я знаю, спасибо большое еще раз всем волонтерам, которые помогают фронту, которые не спят ночами. Каждый день, 24/7, они на связи с частями, с ребятами.
2: Какая, на самом деле, добрая и трогательная история. Я обязательно маме своей расскажу. Она по выходным ездит на дачу и плетет сети. Она пожилой человек и постоянно берет с собой дочку мою, значит, 9-летнюю, и они вот ходят, писают мне фотографии, как они плетут сети. И она говорит, мы с нашими бабками, тут, значит, вот и дальше начинает рассказывать, что они там обсуждают про специальную военную операцию, у них там позиция есть своя волонтерская, что они считают про те или иные обстоятельства. В общем, это такой тыл, ну это прям сила, большая сила, и они же тоже, ведь это же бабушки, дедушки внукам передают. Я очень надеюсь, что та женщина, которая положила молитву, и каждая, на самом деле, женщина, которая кладет молитву в вязаный носочек, перчаточку и просто молится, ставит свечку в храме за бойцов, сейчас чувствует вот эту вашу благодарность в вашем лице от всех наших ребят, от всех наших бойцов. Давайте еще один музыкальный привет послушаем. Он тоже от представителя медперсонала, от медицинской сестры для бойцов наших. Тоже группа «Зверобой».
3: Дорогие наши защитники и бойцы, я медсестра приемного отделения госпиталя военного. Я не просто медсестра, а человек, который каждый день видит вашу силу и стойкость. Спасибо вам за то мужество, которое вы проявляете, за то, что даже после самых трудных дней находите в себе силы улыбаться и поднимаете боевой дух и себе, и нам. Благодарим вас.

0: связи.
1: Это была композиция «Длинный» в исполнении группы «Зверобой» от медсестры приемного отделения военного госпиталя. Достаточно много нас слушают и нам пишут, звонят из госпиталей по всей стране, присылают музыкальные приветы, просто приветы, разные истории рассказывают. Как вы на себе почувствовали уровень вот этой поддержки медика? Медицинская сестра. Чувствуется, что это сестра, что она не только тело лечит, но и душу немножко подлечивает?
2: Да, конечно. Что в первом случае, что во втором случае. Спасибо большое ребятам, которые вытащили меня из зоны, где был большой обстрел. Доставили меня сначала в полевой госпиталь, где оказали первую хирургическую помощь. Потом была эвакуация уже на Большую Россию, госпиталя в Белгороде. Когда нас туда привезли, все медицинские работники уделили нам нужное, должное внимание. Отдельное спасибо волонтерам, которые работают в госпиталях, потому как
1: у медицинских
2: работников бывает не до конца есть много времени, но все волонтеры, которые в госпиталях, они помогали переодеться, помыться. Ребята, которые, как вот я, к примеру, да, когда была ампутация ноги, они меня полностью помыли, переодели, убирали постель, перестилали, потому что если нога кровила, то постель вымазалась и белье. Все волонтеры. И они относились именно, знаете, как мы фильмы смотрим про Великую Отечественную войну. Сестричка.
1: Угу. Да, вот я про тебя
2: сестричка.
1: Вот это, вот
2: сестричка. Зовешь, да. Сестричка. Они подойдут, спросят, что тебе нужно, чем помочь. Я говорю, сестричка, домой бы позвонить. Она говорит, сейчас, подожди секунду. Убежала, приходит, приводит волонтер, говорит, вот, мы закупили всем телефоны. Здесь есть сим-карта, здесь есть 100 рублей на ней. Звоните своим родным и близким. И дальше уже сами. Обычные телефоны, когда можно было взять, позвонить, сказать родным, что
1: ты
2: с тобой
1: жив.
2: Все хорошо, да. Естественно, родные пополнили тебе баланс, и ты всегда оставался на связи.
1: Александр, я задам сейчас сложный вопрос, но мне кажется, он очень важен. Особенно, вот, говорят, да, 9 мая — это праздник со слезами на глазах. И это правда так. Мы вспоминаем и всех, кто защищал Родину, и всех, кто пал. И всех, кто получал тяжелые ранения. Сейчас конфликт в зоне специальной военной операции носит вот этот сложный минно-взрывной характер. Многие ребята возвращаются домой не целиком. Кто-то без ноги, кто-то без руки, кто-то... Ну, в общем, да, вот специфика вот этой минно-взрывных ранений, она, к сожалению, очень ярко проявлена. И многие задаются вопросом о том, как дальше встать на ноги в фигуральном таком... Как дальше найти свой путь? Как дальше понять, чем ты будешь заниматься. Нам многие пишут, особенно психологи военные, говорят, расскажите историю, когда человек потерял ногу, а потом нашел в себе силы, и дальше что-то. Даже вообще на самом деле не так важно, что дальше. Но дальше что-то случилось в жизни, что он какую-то опору нашел, выбрал свой путь, может быть, другой, может быть, не военный путь, но какой-то другой путь выбрал. Вот где этот ресурс, как вы его в своей жизни нашли, после того, как все-таки потеря ноги – это серьезное, в том числе эмоциональное потрясение. Какие бы советы вы дали тем ребятам, которые сейчас находятся на периоде восстановления, излечения и возврата в мирную жизнь?
2: У нас есть боевое братство, которое ребята уже в отставке, есть ампутанты. Мы проводим такую работу, мы записываем ролики, которые потом транслируем мы в госпиталях. В этом ролике мы показываем, да, что изначально я, так же, как и вы, не понимал, как я буду жить. Но потом я сделал то, чего я не делал, будучи не инвалидом. Как я забрался на вершину горы 1800 метров, покорил Ай-Петри. Но для меня...
1: уже без ноги?
2: Нет, с ногой, на протезе уже.
1: На протезе?
2: На протезе, само собой, на протезе, да. Но для меня, понимаете, изначально не было страшно, что я без ноги. Объясню почему. Потому что я сказал, что мой дедушка, Шелковой Василий Пантелеевич, в 43-м потерял ногу на Белорусском фронте. И в 50-м году родился мой отец. Потом был тетя, дядя. Я помню хорошо дедушку. Дедушка ушел из жизни в 2006 году. Я был уже взрослым человеком, и с самого младенчества я был с дедом. И дед на протезе выполнял всю работу по дому. То есть для меня это не было. А когда я попал в госпиталь, набрал супруги и сказал, что я в госпитале. Она говорит, что ты в госпитале делал? Ты же в Воронеже должен быть, на полигоне с ребятами. Я говорю, так получилось. Она говорит, фотографии мне пришли, ноги целые? Я говорю, целые. Так, говорю, поясница немного задела. Она говорит, фотографии пришли? Я говорю, да у меня чужой телефон, как тебе пришлю фотографию? Потом я закончил разговор с ней, сел, думаю, ну а что, не сейчас... Все равно завтра надо будет сказать. Не завтра, так послезавтра. Я набираю и говорю, Татьяна, нет у меня ноги. Она говорит, покуда? По колено. Она, хорошо. лучше так. Муж без ноги, чем муж погиб. И говорит, а что нам, говорит, Пантелеич-то всю жизнь прожил. А Пантелеич, это мой дедушка, Василий
1: вот
2: Пантелеич.
1: Вот она, женская сила. Женщины,
2: да,
1: которые умеют ждать и дожидаться своих мужей, находить внутри силы. А, что, ну покуда? А, ну так, можно, нормально, дальше идем. Это, конечно, великая женская сила такой русской души. Сориентировалась.
2: И для меня, то есть как бы я с детства видел, для меня было намного проще. Естественно, моя основная задача была быстро восстановиться. В госпитале я не пропустил ни одной лечебной физкультуры, да. В 8-м филиале Бурденко лежал в Химках. Настолько все врачи, медсестры, медперсонал, все врачи ЛФК, они относятся к нам как к своим детям. Зовут, приглашают. Работают подольше, чем положено. Уделяют внимание. Пытаются нас как можно побыстрее поставить на ноги. Естественно, внутренний стержень должен быть. И он у меня был. Потому что мои деды, мои отцы, они заложили этот внутренний стержень. С ребятами вместе боремся. Изначально я сразу отказался от коляски. Только ходил на подлокотных костылях. Лечебная физкультура. Наталья Александровна, большой поклон. Школа ходьбы. Когда я получил протез, как она меня учила ходить на протезе. Это дорогого стоит.
1: Скажите, пожалуйста, вы там приняли решение принять участие в программе «Время героев»? Это в момент, пока восстановление шло, или это история чуть более поздняя?
2: Нет, это уже я в апреле получил протез. 10 октября получил ранение, а в апреле, спустя 6 месяцев, я восстановился, получил протез и был выписан из госпиталя. И как раз в мае наш верховный командующий объявил о начале программы «Время героев». Был строгий отбор, нужно было подать заявку.
1: Вы были в федеральном наборе или...
2: Федеральный. Да? Первый поток федеральной программы «Время героев».
1: То есть вы вот сейчас буквально недавно из Сенежа приехали?
2: Я приехал из Сенежа, да.
1: Говоря о решении принимать участие в программе «Время героев», вы видели уже дальше какой-то свой политический путь? Вы уже понимали, что дальше пойдете в политику? И если да, какая была цель? Зачем?
2: Да, конечно. Программа «Время героев», федеральная программа «Время героев» очень дала мне большую базу знаний государственной службы. Во время прохождения программы «Время героев», защиты работы, когда я выполнял контрольные работы, зачетные работы, на тот момент я уже понял, что мое служение должно продолжиться. И оно должно продолжиться уже в мирной жизни. К сожалению, на поле боя я не могу сейчас вернуться. Когда я получил протез, я ездил на Яблочково, пытался пойти, вернуться обратно, но хирург мне сказал, все, дед, ты отвоевался, все, давай домой возвращайся, займись теми делами, которые сейчас очень важны здесь. Да, это очень большие и важные дела, помощь ребятам фронту и программе «Время героев». Тогда я осознал, что действительно мне нужно сейчас попробовать подать свою кандидатуру на предварительное голосование. Я хочу сейчас помогать уже на законодательном уровне нашим ребятам, которые ветераны СВО, помогать членам их семей, разрабатывать программу народного ВПК, кадрового суверенитета.
1: А что такое программа народного ВПК? Как это работает?
2: Проект «Народный ВПК» — это аналог и помощник гособоронзаказа. Все, что сейчас делается, производится волонтерами и группами ребят в гаражах, в колледжах, студентами вузов, отправляется на фронт. Народные изобретения, они должны быстро становиться оружием победы. Понимаете, часто работает схема, когда на линии фронта есть парень, мужчина, который хорошо в школе учил физику, занимался радиотехникой. В сфере радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов ребята на месте начинают что-то придумывать, изобретать. Они дружат с волонтерскими движениями, передают друг другу информацию. Ребята получают, начинают сборку на линии боевого соприкосновения, начинают пробовать эти, применять
1: кулибины,
2: действия.
1: Да,
2: кулибины, народные кулибины, применяют это в действии на линии фронта, отправляют ребятам-волонтерам схемы. Схемы эти начинают волонтеры на свои деньги собирать и отправлять фронту. Мы очень много знаем примеров. В Северо-Восточном административном округе есть созвездие активных, волонтерское движение. Это волонтерское движение, они начинались плести сети. Там у них была маленькая квадратура. Управа района выделила им площадь. Сейчас у них площадь волонтерского движения, где они цеха, они больше 200 квадратных метров.
1: Это прям огромный штаб, волонтерский штаб.
2: Да,
1: в Москве, да.
2: И ребята в Алтуфьево.
1: Класс.
2: Леонозово. Вот в Леонозово ребята, созвездие активных. У них свой инженерный цех. Они разработали магнитные датчики, слоник, бараж, которые сейчас востребованы на линии боевого соприкосновения. И они, ребята, специально не патентуют свои изобретения для того, чтобы можно было распространить на другие волонтерские группы, чтобы это можно было спокойно производить и отправлять на фронт. Вот это и есть народное ВПК, чтобы народные изобретения быстро становились оружием победы и уходили на фронт. И здесь нужно, естественно, выстроить такую цепочку: фронт, разработчики, фронт.
1: Угу. То есть запрос, разработка и обратная связь сразу отправили туда. Это да. Ускорение цикла, да?
2: Да, да, да. Мы сокращаем все бюрократические издержки, и эта программа рассчитана на то, чтобы создать в Москве определенный кластер, чтобы возможность была с линии боевого соприкосновения, а если по линии Министерства обороны дать команду, что на каждом участке фронта много раз есть разработок, которые именно на этом участке фронта работают. У нас там Запорожский, Херсонский, Луганский, Донецкий фронт, да, Кулибины есть на каждом фронте, и они работают, и эти разработки, их работают только на этом фронте, потому что они не делятся, нету такой, как бы, цепочки, где это передается на другие линии фронта, потому что каждый работает со своими волонтерами, волонтерские движения работают между собой еще, они делятся, и нужно для того, чтобы создать этот кластер, чтобы на этот кластер заявлялись наши Кулибины, они показывали то, что есть, то, что это действительно работает, быстро принималось решение это масштабировать, но не в больших объемах, да, а в тех объемах, которые это нужно, чтобы потом не были на склады заполнены тем, что не нужно, потому что обстановка на линии боевого соприкосновения меняется каждый день. И сегодня работает это на одних частотах, завтра работает на других частотах. Как раз ребята, которые это все производят, они приезжают в этот кластер, подают свои изобретения, остается цифровой след, кто, когда, чего. Возможность выделения денег государства на субсидирование или взять это уже в гособоронзаказ и производить это быстро, потому что это уже прошло проверку на линии боевого соприкосновения.
1: Ребята сейчас молодые инженеры, это вдохновились, я думаю. Те, кто хотят, чтобы это все случилось. А вы же инженер по образованию, да?
2: Нет, я юрист по образованию.
1: Но откуда же инженерная жилка?
2: Отец у меня был разносторонний человек. Мы с ним вместе делали с детства. Я все помню хорошо, как с отцом мы и спортом занимались, инженерией занимался. У нас было много в доме разработок отца. Как-то это привилось. Ситуация такая, что мы не можем отставать от технологического прогресса. Прогресс идет вперед каждый день, и мы должны держать руку на пульсе. И специальная военная операция сейчас именно построена именно на новых технологических процессах. И здесь нужно вникать, смотреть и поддерживать. Потому что с ребятами общаешься, когда Маск выключил Старлинки. Наши же Кулибины же быстро перешли на радиомосты. И когда ребята присылают тебе запрос, что нужно, ты понимаешь уже, схема, она рисуется у тебя в голове, как это будет дальше работать. А потом еще у ребят начинаешь спрашивать, а как, чего, они рассказывают. Да вот, самое, Старлинки превратились в металл, сейчас мы на радиомосты переходим, делаем, и та же самая связь будет.
1: Знаете, самое главное качество нашей страны, недавно вот был финал конкурса социальных архитекторов в мастерской управления «Сенеж», и Александр Дмитриевич Хачев говорил про то, что у нас главная ценность нашей страны, нашего народа, это в адаптивности. Мы быстро умеем перестраиваться и адаптироваться к вот этим изменениям. И, конечно, специальная военная операция — это невероятное пространство для того, чтобы наша страна адаптировалась к вызовам нового времени. И в этом смысле, конечно, каждый такой вот праздник великий, как 9 мая, как День народного единства — это те дни, когда мы еще раз вспоминаем, почему вообще здорово, что мы русские. Почему хорошо быть русским человеком с такой огромной исторической памятью, когда можно вспомнить прадеда, героя Великой Отечественной войны, деда, который защищал родину, ну, в моем случае прадеда, в вашем случае деда.
2: Дед.
1: И вспоминать, а почему ты там, где ты есть. Вот, например, мой прадед, он был военкором ТАСС, да, и продолжая вот эту корреспондентскую линию, линию освещения боевых действий, я понимаю, что это тоже такая связь поколений. И очень здорово, что вы своими инициативами поддерживаете молодых ребят, которые изобретают, создают что-то новое, и все вместе, всей страной помогают фронту. Искренне поздравляю вас с 9 мая, поздравляю с 9 мая всю нашу страну, всю нашу аудиторию, и хочу в завершении эфира предложить послушать песню от героев былых времен из того самого фильма «Офицеры», про который мы с вами говорили в начале, потому что действительно от наших предков тянется великая история нашей страны и большая историческая память — это ценность, которую мы несем людям. В завершении тоже, если кому-то хотите передать привет, поздравить с праздником, сейчас есть такая возможность.
2: Да, я хочу поздравить всю страну с праздником, каждого россиянина, потому что это действительно праздник самый большой и самый светлый. В нас всех течет кровь победителей. Наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки защитили нашу страну от врага. И мы можем жить в мирной жизни. Сейчас тысячи россиян продолжают дело наших дедов. Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Победа будет за нами. Она будет в самом ближайшем скором времени. Поздравляю всех с праздником 9 мая.
1: Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В эфире звучит композиция от героев былых времен в память всех тех, кто пал тогда, и тех, кто сегодня защищает нашу Родину, всех тех, кто не вернулся. Мы помним подвиг каждого, потому что быть воином — жить вечно.
0: От героев былых

0: знать за 90 секунд. Самый необычный и низкий относительно уровня моря национальный парк США носит угрожающее название – Долина Смерти. Засуха и изнурительный зной – здесь явления рядовые. При этом вершины гор покрыты снегом, а осенние дожди приводят к разрастанию диковинных цветов. Среди песка, каньонов и высохших озер есть оазисы, в которых находят приют дикие животные. Летом шкала градусника доходит до 50 градусов по Цельсию. В жгучем воздухе висит песчаная взвесь. Геологи говорят, что долина – молодое по научным меркам образование. Ей всего пара миллионов лет. Под воздействием нескольких периодов тектонической активности она преображалась и обретала свой неповторимый облик. Люди здесь почти не живут, только немного индейцев. А вот путешественников и любителей экстрима хоть отбавляй. Свое отталкивающее название долина получила в начале 19 века. Америка тогда была охвачена золотой лихорадкой. Через эти места пролегал маршрут первопроходцев-золотоискателей, горящих желанием обогатиться. Многие из них погибали. Так и возникла Долина Смерти, в которой можно встретить гряду последнего шанса, похоронный хребет, перевал мертвеца и ущелье гремучей змеи. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 17:00, в Барнауле 9 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки совершили 676 обстрелов позиций российских войск. В Свердловской области произошло массовое ДТП. В Шереметьево увеличили число биометрических кабин паспортного контроля по прилете. Теперь подробнее. ВСУ за сутки совершили 676 обстрелов позиций российских войск, нанесли 6331 удар с использованием беспилотников, предприняли 8 атак позиций. Об этом сообщает Минобороны. Уточняется, что российские военные в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия. В ведомстве добавили, что всего в зоне спецоперации с начала действия режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировано более 16 тысяч нарушений. Один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции. Авария произошла на 142-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов под Нижним Тагилом. Отмечается, что автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, личности погибшего и всех пострадавших, а также точный характер и степень тяжести полученных травм. Число биометрических кабин паспортного контроля по прилете в терминал С аэропорта Шереметьево увеличили вдвое в преддверии летнего сезона. Всего с 9 мая там работают 30 автоматизированных систем паспортного контроля «Сапсан», которые позволяют проходить паспортный контроль на прилете и вылете самостоятельно, без обращения к сотруднику пограничной службы. Такими кабинами могут воспользоваться граждане России старше 18 лет, имеющие биометрический паспорт серии 75 и выше. Переговоры с Ираном и дипломатический процесс продолжаются. Об этом заявил постпред США в ООН Майк Уоллс. По его словам, американский президент Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Исламской Республикой дипломатическим путем, но если этого не получится, готов возобновить боевые действия. Напомню, Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось. Но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Гражданин России из состава экипажа лайнера, где ранее выявили вспышку хантавируса, останется на судне, которое затем проследует в Нидерланды для дезинфекции.

0: Гирлянды для дезинфекции. Об этом сообщили в посольстве России в Мадриде. Ранее Минздрав Испании информировал, что после эпидемиологической проверки власти страны начали высадку пассажиров лайнера у острова Тенерифе. Первые 14 граждан королевства уже отправлены в Мадрид. Операция по репатриации пассажиров проходит поэтапно в зависимости от готовности рейсов в соответствующие страны. После завершения высадки путешественников и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция. Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы. Об этом сообщила пресс-служба посольства Российской Федерации в Черногории. Открытие состоялось в поселке, где расположен международный аэропорт города. В церемонии принимали участие руководство российской депмиссии, руководители муниципалитета, политики, общественники, а также граждане России и Черногории. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Добрый вечер. В эфире программа «Счастье в тарелке». Всех, кто с нами, с великим праздником Победы. Получилось так, что 3 дня мы празднуем, и в этих празднествах участвуют не только наши сердца и наши, но еще и мы же едим постоянно. И именно поэтому сегодняшнюю кухню Победы мы будем разбирать, во-первых, с моим соведущим прекрасным золотым бренд-шефом России Александром Михалевым.
3: Здравствуйте.
2: И с лучшим, на мой взгляд, пусть у меня летят тапки, с лучшим военкором вообще России, одним из лучших военкоров информационной службы «Вести», значит, российской телекомпании, Сергеем Зениным, который нам расскажет о том, как готовится наша победа на линии боевого соприкосновения. И пусть сейчас перемирие, которое было объявлено главнокомандующим российской армии, тем не менее, потом, когда оно будет закончено, ребята наши пойдут вновь уничтожать неонацистов. А для того, чтобы их уничтожать, у мужчин там есть... должна быть энергия большая. А что такое энергия? Это еда. Женщины в России или любят и жалеют, или кормят и жалеют. И многие из тех мам, подруг, жен, кто сейчас следит за сводками с линии боевого соприкосновения, думает о том, а накормлены ли их дитятка, их любимый, их муж, их брат, их отец. И вот я думаю, что Сергей находится в потрясающей позиции. Он и свидетель, и мой коллега. И, кстати, он сам обожает готовить. И поэтому, Саша Михалев, тебе и карты в руки.
3: Сергей, мы видели ваши репортажи. Добрый вечер. Здравствуйте, да. Мы видели ваши репортажи с линии боевого соприкосновения. Мы видели, как происходит героизм. Мы видели, как устроен быт. Вот у меня вопрос. Чем их кормят?
4: Ну, быт устроен у всех по-разному. Это очень зависит от командира. Я стараюсь работать с ребятами, которые, вот знаете, слуга отчизне и отец солдату. Вот такие, которые любят своих. У которых и кухня прекрасная, и спальные места прекрасные, и все защищено, и все под землей. И свет есть, и вода, и даже централизованное есть отопление под землей. Представляете? Но это, конечно...
3: Поближе.
4: Это, конечно, не на фронте. Непосредственно на ЛБС ситуация несколько другая. Там и с едой сложно, и со спальными местами. И да, конечно, человек должен поесть хорошо, калорийно, для того, чтобы воевать. Но... помогает не еда воевать, а дух. И даже если ты голоден, ты все равно вперед прешь. Потому что ты защищаешь других своих товарищей своим движением вперед. А поесть можно и отложить. Вот я слышал, что в Европе, в европейских армиях, я знаю это,

0: обязательно каждые 2 часа на полевом выходе кормят. Я думаю, поэтому они и не пытаются никаких попыток предпринимать двинуться в нашу сторону. Потому что шансов уцелеть, так относясь к войне и так относясь к победе, нет никаких.
1: У меня вопрос. Вот есть военная школа поваров?
0: Ну, есть школа поваров, да, где готовят их, но, вы знаете, до недавнего времени, пока ситуация, слава богу, наконец-таки не изменилась и не устаканилась, а это давно должно было произойти, мог прийти ты поваром и оказаться в штурмовиках, мог прийти врачом и оказаться в штурмовиках, а мог проситься в штурмовики и оказаться в поварах. Сейчас эта ситуация совершенно другая, то есть, да, действительно приходят люди, которые умеют готовить. Но, с другой стороны, мне кажется, ну, любой нормальный мужчина должен уметь готовить на каком-то хотя бы уровне. Потому что все-таки кухня это, я уж прошу прощения, да?
1: Но на интуитивном.
0: Вот, мне кажется, это все-таки больше мужская работа, кухня.
2: Конечно.
0: Это так кажется, что, да, она на кухне. Ну, не совсем. Нет, я не хочу, чтобы на меня обиделась моя супруга, которая прекрасно готовит, но все-таки я считаю, что настоящая кухня, кухня, сделанная мужскими руками.
2: А я даже знаю, почему. Потому что кухня – это армия, на самом деле. Требуется чудовищная дисциплина.
0: И потом это тяжелый труд. Очень.
2: И физически, конечно, женщине вынести вот это стояние по 12 часов у плиты, которая полыхает, и одновременно командовать бригадой поваров практически невозможно. Уж извините меня, сестры мои, по разуму и по всему остальному, но, правда, я уверена, что мужская кухня, мужское дело – это кухня.
1: Как устроена современная полевая кухня на линии боевого соприкосновения?
0: Ну, тут нужно обязательно разделять, что мы считаем линией боевого соприкосновения. Если мы пересекли границу Донецкой Народной Республики, это еще не линия боевого соприкосновения, но там уже непросто. Если мы приехали в пункт постоянной дислокации, это тоже не линия боевого соприкосновения, там еще жестче. И дальше все ближе и ближе ко фронту ситуация меняется, и, соответственно, и кухня меняется. То есть, если мы в пункте постоянной дислокации, мы видим там эти огромные котлы, газовые горелки, все это кипит, все большие столовые, куда приходят бойцы там по 20-30 человек, не боясь, что вот накроют все это вместе с едой и с этими парнями, то на фронте непосредственно, ну, кто что урвал, вот что называется. Несмотря на то, что у нас прекрасные сухие пайки, я думаю, что потом... Наверное, захотите узнать о том, как это все выглядит.
1: Конечно.
0: Но прямо на фронте чуть-чуть все жестче. С собой не прихватишь то, что тебе там понравилось, то, что классный повар там сделал какую-то волшебную кашу и какой-то гуляш там, или, я не знаю, холодец люди делают, там какие-то компоты волшебные. Но это все туда не дотащишь, это очень тяжело.
1: Ну вот мы вчера смотрели репортаж про сухие пайки, да? Значит, он красиво упакован, герметично, все сбалансировано. Вот, а куда кладут сухие пайки?
0: Их кладут в стопку. И стеллажами вот оставляют в пункте постоянной дислокации.
1: А с собой?
0: А с собой берут из этого сухого пайка самое необходимое. Это энергетический батончик, это какой-нибудь быстрорастворимый кисель, пакетики чая, ну, собственно, они отдельно есть в больших брикетах. И много-много... А, галеты, которые ничего не весят. И много-много воды. Вот сколько ты дотащишь воды... Вот столько ты протянешь, спокойно работая. Вода – это самое главное. И поэтому вот ребята иногда, мы перед программой общались, я вам сказал, что иногда выглядит так, что идет боец с автоматом, как будто бы он только что из магазина вышел, потому что у него в руке минимум 2 5-литровые баклажки с водой, иногда вот на пальцах висят, то есть 4. Вот. И сколько он их протащит вперед, ну вот настолько ему и повезло. Потому что без воды, без еды можно прожить, протянуть, да, можно что-то найти в конце концов. Ну, опять же, есть оружие, там птички какие-то, фазаны в Донбассе, это просто это на каждом шагу. Их варят, их запекают, с ними все что угодно делают. Вот, а без воды никуда.
1: А на сколько хватает 5 литров?
0: Ну, стараются экономить. Есть определенное вот правило, сколько должен пить боец, например, в американской армии, который ходит там с этим, с camelback за спиной, трубочка у них тут, и вот там 2 литра воды, он должен в течение дня выпить. Но если наш парень будет выпивать 2 литра воды в течение дня, то, в общем, ну, как-то это быстро война закончится для него. Он должен, конечно, все это далеко-далеко разнести и по чуть-чуть, аккуратно, экономя, дозируя, да. Потому что не всегда даже дроны могут закинуть, а довести эту воду до фронта очень тяжело, очень тяжело. Я знаю парня, его позывной генерал, вот хочу, чтобы позывной услышали, он работает сейчас на Красногорском направлении, ему 22 года. Он ездит, делает несколько рейсов на ЛБС для того, чтобы отвезти воду, отвезти какие-то, может быть, даже сухие пайки прямо в упаковке, то есть доставить боекомплект, естественно, и, может быть, забрать раненых. А парень едет несколько раз в день в один конец.
2: Рискуя жизнью?
0: Не просто рискуя жизнью, он не знает, вернется ли он. То есть это не просто риск, вот как у нас, например, у журналистов. Да? У нас есть какой-то риск, но он, то, что называется просчитываемый, да, calculated, то есть он должен быть контролируемый. А это неконтролируемый риск, то есть он обязан туда ехать. И он едет и выполняет свою задачу. Он уже раненый, контуженный, он уже через госпитали прошел 22 года, представляете? И он так работает. Вот такая вот кухня полевая.
2: Спасибо тому, кто носит позывной «генерал», от всех тех женщин, которые слушают, потому что наверняка кто-то из их близких спасен этим глотком воды, который может оказаться на самом деле для них, ну, вопросом жизни, вопросом выживания.
1: Когда вы вместе вот с солдатами, вы едите то же самое, что и они?
0: Да, конечно.
1: А что?
0: Нет, мы там, знаете, с собой притащим что-нибудь, какую-нибудь баночку с паштетом, да, это, или с фуагра, разогреем где-нибудь тихаря.
1: Ну, а и что, съедим. Нет, что едят?
0: Ой, ну, слушайте, это опять же зависит от повара. Если человек ответственный, если безответственный, ну, что он там, яиц накидал, превратил это все там в scrambled eggs, там, или, там, я не знаю, в омлет какой-нибудь, хлеб нарезал, и тоже все счастливы. Ну, потому что это калорийно, это вкусно. Вот, и это быстро. Вот, а если какой-нибудь талантище, он там начинает готовить русскую кухню, ну, по традиции. Да, какие-нибудь винегреты в большом количестве, какой-нибудь холодец там огромное количество находит, там, где это в рефрижераторе все разместить, и парни потом наслаждаются там, с донбасской горчицей, от которой глаза выпадают. Вот, такая она острая.
1: А каких продуктов нет?
0: Необходимые продукты есть все, вот скажем так. А каких нет? Ну, слушайте, ну, омаров нет.
1: Ну, понятно.
0: Ну,
1: хорошо.
0: Нет омаров.
1: Ну,
0: тогда... Клешни крабов отсутствуют. Вот. Красная икра. Вот. Багетов нет, есть просто хлеб. Вот. Масло, оно из поставок Министерства обороны, а не с рынка. Вот. Ну, да, но другое чуть-чуть. Ну, масло. Это масло в любом случае.
1: А мясо?
0: Мясо есть, мясо есть.
1: Тушенка?
0: Мясо есть и замороженное. Приходит оно так в брикетах и, ну, как вы понимаете, оно может достаточно долго храниться и быть абсолютно свежим, когда его разморозишь. Вот, то есть для мяса это допустимая история. Тушенка, конечно, тушенка разная. Тушенка, какая партия попадет? Иногда там просто, ну, как бы жир, вот, а иногда там прям мясо-мясо. Мясо, ее перевернешь, у нее та часть... Вообще, когда смотришь на банку тушенки, нужно смотреть на надписи, и если вот она, ты ее читаешь, то нужно обязательно перевернуть, чтобы ты не мог читать, потому что тогда жир образуется внизу, ты греешь и открываешь, и там уже сразу мясо. Тебе не нужно вот в этом верхнем слое жира искать там эти кусочки. Бывают очень грамотные производители, которые понимают, куда это поедет, и это прям мясо. То есть они с уважением делают вот этот свой продукт. А бывают такие хулиганы, конечно. Вот там что-то плавает непонятное. Но все же все знают. Через месяц уже эту продукцию никто не берет. Тушенка, да, ее никто не отменял.
1: А что касается вот религиозных предпочтений, аллергических каких-то реакций, не знаю, в смысле, аллергии там у человека есть, это кто-то учитывает вообще? Ну, к примеру, там вот мусульмане не едят свинину.
0: Я даже, знаете, я даже не задумывался насчет аллергии. Мне кажется, это последнее, о чем они переживают, честно. Честно, абсолютно. А что касается, ну да, мусульмане, ну, послушайте, тушенка есть из говядины, например. Это не проблема. То есть не вопрос. Другое дело, была история, я не буду называть страну, но тем не менее, это страна Ближнего Востока, с которой у нас там были хорошие отношения, в том числе и в области военно-технического сотрудничества, и даже военную помощь оказывали, но это мусульманская страна. Вот. И я помню, когда было поставлено несколько десятков тонн свиной тушенки в качестве гуманитарной помощи в эту страну. Вот, и потом большой-большой военачальник узнал об этом, были наказаны все, кто можно. Вот не буду никого называть, но вот была такая идиотская, совершенно тупая ситуация, когда свиную тушенку отправили в мусульманскую страну. Здесь, да нет, ну все есть у ребят, и те, которые мусульмане, и те, которые там, христиане, православные. Ну, у нас-то вообще с этим проблем нет, да? Вот, а у них все-таки, да, свинина, она быстро пропадает на жаре, там... на Ближнем Востоке, поэтому она вот запрещена. Но, оказывается, это часть религии. Окей, да, наверное, это часть религии. Ребята это все соблюдают, они молитвы соблюдают. Все это абсолютно уже отработанный механизм. То есть нет с этим никаких проблем. Никто не испытывает комплексов такого рода. Там много других вопросов, но такого рода комплексов нет.
2: А где хранят продукты, вот просто интересно? Есть холодильники или что-то еще?
0: Ну, вы знаете, вот непосредственно на ЛБС там ничего нет, там земля. Сколько ты откопал, вот все твое. Вот, ты себя защитил, и продукты где-то там. Мыши, естественно, приходят, говорят, дай. Мышей много, очень много. Вот, поэтому, естественно... Тут же образуются из освобожденных сел брошенные коты, вот, которых прикармливают, свою тушенку отдают, лишь бы он никуда не ушел, стал своим, и тогда проблема с мышами решена. То есть там такой, знаете, процесс, вот где хранить продукты? На себе батончики энергетические, или вот эти вот, ну, то, что мы все знаем, названия эти западные, да, вот. Там такие палочки, сякие палочки, хрустящие в шоколаде, там, с нугой там, и так далее. Ну, вот это все. Ну, на себе, в рюкзаке, еще где-то, пока мышки не пришли.
1: А что едят на сладкое?
0: Вот батончики вот эти, батончики. А на ППД там, слушайте, там могут и Наполеон испечь, если хороший повар. И
2: вам
0: такой
2: такие
0: прям бабушкин, да, конечно.
2: Вам встречались
0: конечно,
2: такие, да? То есть такие
0: конечно.
2: Мастера настоящие?
0: Ну, как, ну, домашняя кухня. Ну, домашняя кухня, ты садишься за стол, и если это борщ, то это борщ, он пахнет борщом. Он, ну, он настоящий, он классный, да. Если это котлета, то это... Я помню, когда Владимир Владимирович должен был встречаться в Москве, по-моему, с Кучмой, и в том числе у них был запланирован поход в ресторан «Шинок». И мы приехали заранее, говорили с шефом. Рестораны. Я вот запомнил эту штуку на всю жизнь, почему я сейчас, извините, отвлекся. Я говорю, вот какое самое сложное блюдо? Ну, самое сложное блюдо вот русской, украинской кухни. Он говорит, котлета. Я говорю, come on. Я говорю, какие котлеты? Ну, что это в самом деле? Ну, есть же какие-то прям вот такие. Он говорит, не-не-не, все помнят вкус бабушкиных котлет. И тут ошибиться вообще нельзя. Вот. И да, есть такие повара, ты прям разломил. Откусил, да, бабушкина котлета.
2: Потрясающе. Конечно. Слушайте, в вашем рассказе, знаете, что меня абсолютно поразило? Что воюют даже котики. Воюют даже котики, помогая справляться с мышками.
0: С мышками, да. А собаки воюют, реально воюют. Потому что собаки уводят ребят, выгоняют из окопов, тащат за штаны, чувствуют заранее этот самый чертов обстрел. Вот, собаки раненые, контуженные, глухие. Вот, с половиной уха, боевые и страшно.
2: Потрясающе. Страшно. Поскольку мы все-таки выходим на следующий день после 81-й годовщины Победы, я хочу сказать про собак. Вообще про то, что всегда Россия воюет всем, что у нее есть, и всеми, кто у нее есть. И в том числе, я не знаю, может быть, люди не знают такого такой цифры. На фронте Великой Отечественной войны было 70 тысяч собак. Понимаете, что это такое? 70 тысяч собак, которые спасли больше полумиллиона, точнее, больше 600 тысяч раненых, потому что они их вывозили, они их привозили, они их согревали, они их раскапывали, они, значит, их согревали. И вообще, всякий раз, когда Россия поднимается на защиту своих интересов, с ней вместе поднимаются просто травинки, бабочки, уже упомянутые кошки с собаками, и в том числе те, кто, наверное, поддерживает, вы сказали, боевой дух, но вы знаете, боевой дух духом, но тело-то не бестелесно, но дух это все равно в теле, оно же не бестелесно. Это как вопрос о том, что люди могут отложить прием пищи.
0: Ну, люди могут отложить и эвакуацию, собственно, получив несколько осколков, либо тем же ножом, которым до этого резал тушенку, я видел эту картину, это так себе история. Человек из себя выковыривает эти осколки, лепит туда скотч, да, обеззараживает это место, лепит скотч и говорит, ну, все нормально, еще поработаем. И никуда не собирается, никуда, ни в какую больницу, там, пальчик порезал. Вот, нет, ни в коем случае. И такие парни у нас есть. У нас все такие. Вот абсолютно все такие. То есть каждый готов так поступить. В зависимости от ситуации, ну, если там действительно серьезное ранение, то и есть шанс эвакуироваться, человека увозят. Но может запросто продолжать выполнение задачи, невзирая на то, что там контуженный, не слышит или там раненый. Это не вопрос для нашего воина.
2: А вот вопрос у меня.
0: К вопросу о том, что тело, вот это важно.
2: Да. Но у меня еще, знаете, так, какой вопрос? Важно. Еще какой вопрос? Говорят, что вот мы зажрались, мы в тылу и так далее. А что говорят те, кто, собственно, нас защищает? Мы действительно зажрались или как?
0: Вот кто говорит, мы зажрались, те на самом деле там не были, мне так кажется. Потому что обычно это происходит вот в атмосфере такой студии, комфортной, на диване. Приходят эксперты и начинают рассказывать, как мы тут в Москве или в Питере, или, не знаю, в Екатеринбурге, в Красноярске все зажрались. А ни от одного бойца на фронте я не слышал, что... Вот там Москва гуляет в ресторанах, в парках, девушки там это, в мини-юбках и так. Вот, а мы тут воюем? Вот этого я не слышал никогда. И я даже сознательно провоцировал ребят, чтобы они мне что-то подобное сказали. И ответ был всегда такой. Слушай, старик, ну мы здесь для того, чтобы там у вас было все нормально. Ну... Это до дрожи, это вот прям вот, знаете, вот так вот невозможно это слушать, невозможно. Особенно от мальчишек, которые, ну, черт возьми, он еще мог бы там веселиться, развлекаться, вся эта клубная, там, не клубная, не знаю, дворовая, любая, там, спортивная жизнь. А он просто сознательно сказал, я иду. Вот, черт возьми, это действительно, это вот прям комок в горле.
1: Слушайте, я вот еще хотел спросить, а вот предусмотрено ли вообще, вот чем они едят, когда вот они на фронте вот находятся, чем они едят?
0: Ну, если китайскую, то палочками, если европейскую, то, понятно, там несколько, ну, некий набор ножей, вилок, ложек, отдельно такая ложечка вот эта вот сдвоенная для улиток. Ну, чем? Ну, ложка есть, нож есть, ножом вскрыл. Вот, ложкой туда забрался, ложку потерял, ножом туда забрался, с ножа поел. Ну, у друга попросил. Старик, ты доел, дай ложку. Вот. В конце концов, все это можно сделать из той же банки. Не проблема. Все это есть. То есть это изначально есть. Но потом это может потеряться. И потом, вы знаете, каждый килограмм лишний, который ты тащишь с собой на ЛБС, это ж так кажется, вот... Вот стоит весь такой красивый, да, в рекламе, Рэмбо, у него тут разгрузка, тут у него там боекомплект, я смотрю, там магазинов 10 на нем висит, вот, и он весь вот броник, каской. А по дороге туда он готов выбросить все, что на нем есть, остаться просто в нижнем белье, потому что 50 километров иногда нужно пройти ножками, чтобы оказаться там, где тебя могут убить.
2: И об этом мы с вами поговорим в следующей части нашей программы, потому что это будет рассказ о традициях в науке побеждать, которые есть у русских воинов. Оставайтесь на частоте 91.2. «Спутник» возвращается.
3: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
4: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
5: Введите имя.
6: Герман Клименко.
5: Уточните свой статус.
6: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
5: Введите пароль.
6: Радио «Спутник».
5: Докажите, что вы не робот.
6: Что?
3: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были 7 детей, водитель и женщина-сопровождающая. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На месте аварии работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Отказ правительства Германии от идеи президента России Владимира Путина выдвинуть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией стал бы проявлением безответственности и недальновидности. Об этом заявили в немецкой партии «Союз» Сары Вагенкнехт «За разум и справедливость». Говоря о кандидатуре Шрёдера в качестве переговорщика, там отметили, что он пользуется авторитетом не только в России, но и среди значительной части населения Германии. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Российской Федерацией, когда это для этого настанет правильный момент. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории ФРГ. По его словам, Россия фиксирует те компании, которые заняты в производстве вооружений для ВСУ. Ранее он отмечал, что российско-германские отношения находятся на самой низкой точке в послевоенной истории. При этом глава российской дипмиссии выразил надежду на то, что отношения улучшатся в будущем. В российском медиа не раз предупреждали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. Женщина, которая зарегистрировала незаконно 15 мигрантов, получила штраф в 200 тысяч рублей. Уточняется, что в Самарской области хозяйка частного дома поставила на учет более десятка человек. Притом само жилище не могло вместить столько постояльцев. Мигранты числились там только формально. Памятная акция «Бессмертный полк» прошла в воскресенье в центре Мадрида. Колонна сформировалась недалеко от мэрии города. Участники шествия несли портреты своих родственников, фронтовиков, тружеников тыла, детей войны и жертв нацизма. Несмотря на дожди, многие пришли с семьями, с детьми и пожилыми родственниками, чтобы вместе отдать дань памяти тем, кто сражался против нацизма. Жители города и туристы с интересом наблюдали за шествием. Многие останавливались у колонны, смотрели на портреты, флаги и знамена. А праздничное настроение участников заметно передавалось и прохожим. Безопасность акции обеспечивали сотрудники испанской полиции, а также волонтеры. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Второй праздничный день, 10 мая, 17:33 в Москве. 91,2 наша частота, в Петербурге 91,5. А те, кто к нам присоединился, спасибо. А те, кто с нами был и вновь слушает, еще раз благодарны вам за внимание. Так вот, в нашем эфире, в нашей с Сашей Михалевым эфире, замечательно наш гость Сергей Зенин, выдающийся военкор информационной службы «Вести». И сейчас мы говорим о традициях искусства побеждать, науки побеждать, чьи, в общем, как сказать, мы видим реально, как это происходит. Вот сейчас перемирие будет завершено, и опять мы будем освобождать. И вот это такая протяженная во времени война, на самом деле, с теми, кто нас ненавидит, она сейчас заканчивается, она сейчас продолжается. С вашей точки зрения, вот Запад, который 2 часа, так сказать, вот без еды, а потом проблема. 2 часа без воды и снова проблема. Вот они сейчас понимают, в принципе, с кем, с кем в случае чего они придут в прямое боестолкновение?
3: Ну, давайте попробуем адресовать этот вопрос туда. Правда, вряд ли мы ответ получим. Но я так подозреваю, что, конечно, не понимают. Конечно, не понимают. И вы помните начало СВО, когда поезда из Европы летели, скорые поезда с солдатами удачи, французскими, немецкими, польскими, на Украину, помочь украинскому народу, значит, в битве с орками. И как потом, после первых же прилетов, все эти поезда с такой же скоростью улетали обратно, и эти парни успевали там вертикально или горизонтально, кто как, записать селфи о том, что никогда он больше не поедет в эту сторону, на Украину, это кошмары, я потерял всех друзей, там, бла-бла-бла и так далее. Истерики, красиво наряженные, в красивых касках там. И с шикарной там, экипировкой, купленной в Сюрплю там где-нибудь, да, в Париже. Но, черт возьми, без духа вообще, пустые.
2: Но вот вы знаете, они же на нас перли в 41-м. И они тоже были такими нарядными и такими замечательными и так далее.
3: В 41-м это была машина. Это было цунами. Они долетели до Москвы бегом. Они смели все на своем пути. Они уничтожили наши аэродромы. И я вот вчера как раз об этом думал. Вот представляете, у кого родители, у кого дедушки, у кого прадедушки, вот они вот так вот уперлись в эту волну и обратно ее погнали. Представляете?
2: Ну как?
3: Это какую мощь нужно было вот так вот спихнуть.
2: Ну как, оттолкнувшись ногой от Урала, Владимир Семенович.
3: Владимир Семенович, да, от себя.
2: Да, от себя, да. Саш, а вот в принципе мы ведь победили тогда еще и потому, что Петр, насколько я понимаю, наш прекрасный император, великий, организовал еще питание русской армии.
4: Совершенно верно. Давайте я вам об этом расскажу, что при Петре Первом была создана и организована система снабжения армии. Значит, первое, создание провианской службы. Второе, нормирование пайков. Он конкретно сам лично месяц питался и пробовал это, перед тем, как это все внедрить. Третье, артельное питание. Это когда собирались среди бойцов, назначался старший, который готовил конкретно для этих ребят. И он носил, естественно, с собой котел, в котором готовилось. Было два рациона. Первый рацион – это был обед. Обед, значит, это щи или суп с кашей. Ну, то есть, понятно, либо густой суп щи, да, либо просто суп с кашей. И ужин. На ужин был каша и вареные там отварные овощи. А как сейчас происходит, Сергей?
3: Сейчас мы вот с вами говорили уже, да, то есть это вкуснейшая картошка домашняя. Прекрасная тушенка, если она оказалась такой. Это смешивается, превращается в мясное рагу, или как на юге России называют это почему-то, соусом. Вот делают такой соус. Его можно есть как горячим, так и холодным. То есть, если достал это блюдо из холодильника, это тоже очень вкусно. Ну, поверьте, вот со свежим огурцом и помидором прекрасно заходит. А это все есть. Это все есть. И, знаете, можно там говорить, мародеры. Ну, черт возьми, ну, пустое село. Ну, остался огород. Ну, зачем погибать всему этому? Это же можно съесть. Или там в каком-нибудь подвале, то, что, опять же, на юге называется закрутками. Это же фантастические консервы домашние. Это же там какие-то и помидоры, и леча. И, кстати, первый раз там попробовал соленые огурцы в томатном соке. Это что-то... Просто феерия какая-то вот с чесноком.
4: Это как раз домашняя кухня. Это.
3: Да, да, и все оно вот здесь под рукой. То есть ты спустился туда, нет никого. И не нужно там выламывать дверь, да, то есть туда снаряд прилетел. И вот этот подвал, и там все аккуратненько вот так стоит. И боец понимает, ага, ну вот хороший день сегодня наступил, мой день. Там же и тушенка домашняя может найтись. Много чего, и колбаса даже.
4: В продолжение, вот норма довольствия, значит, бойцов в 1705 году при, значит, Петре Первом составляли мука 30 килограмм на месяц, крупа гречневая или овсяная 300, денежное довольствие 1 рубль 47 копеек в год, на что из них выходило на мясо 72 копейки, из расчета 205 грамм 3 раза в неделю. Но сейчас, конечно, намного больше.
3: Больше, конечно, больше. Но та же тушенка – это чистое мясо, это же не какая-то там химия. Вот это вот сделали и законсервировали.
4: Ну вот, кстати, самое интересное, что вот благодаря Петру Первому, да, именно то, что он понял, что армия воюет, и что воюют в основном мужчины, им непосредственно требуется белок. И вот, несмотря на то, что наша страна была религиозной и остается, он отменил это и сказал, что мясо должно есть, несмотря на то, что идет пост или нет, идет...
3: Ну, воин может это позволить, это даже конечно, религия позволяет. То есть воин не обязан держать пост по желанию.
2: Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот, ну, как бы мы все-таки относимся к одному поколению, и наши дедушки воевали. Вы дедушку интервьюировали не как журналист, а как внук. Вот по поводу того, что он ел в окопах Великой Отечественной.
3: Да, конечно. Ну, он мне сам рассказывал. Ну, слушайте, это я все время слышал слово «каша». Вот когда его спрашивал. Ну, там варианты, конечно. Там каша перловая, каша пшенная, я помню. Рисовая не помню. Но вот перловая и пшенная – это точно. И жир. Он не говорил сало, он не говорил там смальц, он говорил именно жир. То есть были консервированные вот жиры, которые можно было там растопить, смешать с этой кашей. Это очень калорийно, это достаточно вкусно, если жир хороший. Ну, почему нет? В тушенке тоже вкусно. А другое дело, что это, конечно, удел молодых, потому что в наше время, в моем возрасте, скажем так, уже питаться я так не готов. То есть я это стараюсь как-то вот, когда мне парни там насыпят, как говорят там на юге, почему-то не положить еду, а насыпать. Вот, вот меня насыпят, и я обычно как-то там освобождаюсь от этого жира, потому что, ну, уже организм это не усваивает, а у них наоборот, у них вот энергия прет прямо после этого, вот, хорошо им.
4: Сергей, вот наркомовские 100 грамм были в советское время, а сейчас выпивают на фронте?
3: Это, знаете, вот если вдруг встречаешься с этим единственным исключением из правил, которого там наказывают командиры, сажают на гауптвахту, то вот это исключение, это будет какой-то, ну, просто фантастический боец, успешный, которого Бог бережет. Встречал я таких хулиганов, ну, может быть, одного, может быть, там, ну, даже вот я не назову на пальцах одной руки этих людей на фронте, потому что это исключено. А то, пусть герой, ну, вот такое вот обидное исключение из правил. Но даже их удается перевоспитывать, способы на фронте перевоспитать, поверьте, находятся прям вот на раз с командирами. Так что даже таких удается вернуть в строй в адекватном виде.
4: Ну, вот у меня есть хороший рецепт супа. Называется так. Кулеш Победы. Значит, это традиционное фронтовое блюдо, которое готовилось.
3: Конечно.
4: Значит, что в него входит? Значит, это грудинка на кости, копченая, 0,5 кило. Вода 2 литра. Картофель 3-4 штучки. Пшено 250 грамм. Лук репчатый 3-4 штучки. Соль, перец черный молотый, лавровый лист и, ну, сало для жарки. Что мы делаем? Мы, значит, очищаем мясо от костей, кости заливаем водой. Ставим на медленный огонь, снимаем пену и варим где-то приблизительно там 40 минут. Значит, мясо нарезали, лук нарезали. Вот этот жир, который для жарки у нас остается, положили в сковородочку. Его растопили, положили лучок, положили мясо. Пшено отдельно замочили. Вот у нас, значит, бульон сварился, туда положили пшено. Через 15 минут положили картошечку и положили всю зажарку. И у вас получается шикарнейший кулеш. Победа.
3: Ну, может, остановитесь уже?
4: Конечно, конечно.
3: Я не могу говорить. Знаете, это все равно, что в опере показать лимон, да, из первого ряда.
2: Ну, вкусно. Приготовьте сегодня вечером, например. Встаньте к плите.
3: Мне тоже вкусно. Я вот не обедал, у меня так чуть-чуть начала голова кружиться.
2: Вот
3: от перечисления этих продуктов и от процесса. Шикарно, конечно.
2: Я думаю, что еще у нашего золотого бренд-шефа Александра Михалева еще, наверное, припасен рецепчик чего-нибудь сладенького.
4: Есть еще один. Это как раз ветераны в свое время делились таким рецептом. Значит, ну, понятно, что с чаем было туго. И что? Есть такой, значит, морковный чай с чагой. То есть что делали? Значит,
2: а чага это что?
4: Это березовый гриб. Значит, раньше как делали? Натирали на терке морковь, клали, значит, на противень, клали туда, значит, непосредственно чагу саму, ее дробили, ну, крупными кусками, и клали на печку или в печку рядом, чтобы она просто сушилась. Если в современных условиях все то же самое натерли на противень, и в духовку поставили. 60-70 градусов, 2-3 часа, у вас как раз будет все идеально. Насушили, потом положили в банку стеклянную. А ну, а на Франче как? Они брали с собой мешочки такие, упаковывали, уходили. И там, где была вода, где они смогли на костре сделать, добавляли горсть. Вот и был чай. Морковь давала сладость, а цвет давал непосредственно чага.
3: Класс.
2: А ну, все-таки русские люди, конечно, они абсолютно невероятны в вот в этом умении использовать все для того, чтобы жизнь фронтовая, жизнь боевая, она все-таки, ну, была бы еще такие кусочки радости. Это вам не чертовы жирные омерзительные круассаны, без которых никакой француз не поднимет никакую свою часть тела, чтобы пойти воевать. Потому что все что угодно, но обед там должен быть строго по расписанию. Поэтому, собственно, вся коалиция желающих.
3: К вопросу желающих, о сале, да. Украинском, кстати. Происхождение-то сала.
2: Происхождение сала.
3: Опять же, военная причина.
2: Серьезно? Я его не знала.
3: Ну, а как же, конечно. Мне, правда, тоже это рассказал очень мудрый человек, который прекрасно знает историю. Мне даже было немножко стыдно, что я этого не знал. Все очень просто. Набеги-то осуществлялись на южные территории, которые как раз охраняли казаки. Ну, и, естественно, украинские, там, запорожские.
2: То есть русские?
3: Да. А нападал-то кто? Люди другого вероисповедания. Поэтому сало спокойно совершенно лежало в погребе, и оно никому не нужно было. И этим продуктом можно было питаться, и враг его не мог отобрать.
2: Слушайте,
3: вот, собственно, вся история сала, понимаете? Вот это удивительно. Она связана с войной.
2: И она связана с войной, и она связана, собственно, с защитой наших южных рубежей. Это тоже нужно понимать,
3: конечно.
2: Что вообще все, что не происходило у нас, это так или иначе культурное заимствование, кулинарное заимствование, так или иначе, но это было связано с едой. И в том числе у нас же был прекрасный генералиссимус Александр Васильевич Суворов, который, собственно, кормил солдат так, что они отличнейшим образом воевали, но еще и сражался с врагами так, что они убегали от накрытых столов.
4: Ну, слушайте, вот есть история такая, что когда Суворов с французским генералом де Мурье, значит, сражался, то после, значит, он взял пирог как трофей. Ну вот, и накормил своих солдат, и сказал то же самое сделать. Ну, говорит, попробуйте повторить. Как это делалось? Это просто вырывалась канава, ну, где-то, по-моему, 2 метра, бралась железная, длинная такая, как корыто, посудина, в которой, значит, просто мука с водой смешивается, значит, и выстилается на дно этого, значит, этой формы. Туда крупными кусками мяса нарубается, закладывается и закрывается тестом этим же. Теперь, вот эта канава, которая была у нас, там разжигали костер.
3: Угу.
4: Непосредственно у нас там угли остаются, ставили эту форму с пирогом и сверху засыпали этим углем. Ну вот 2, 3, 4, пока бой идет, оно готовилось. И вот, собственно, то же самое у нас и Суворов угощал своих солдат.
3: Я думаю, это подсмотрели у кочевников, скорее всего, вот это блюдо, потому что оно старое, оно у казахов, по-моему, называется как-то, могу ошибаться, кажется, называется сырне, вот по-моему. То же самое, да, то есть ямка, туда укладывается тесто, туда укладывается мясо, сверху тесто, засыпается углем, и что-то какое-то время томится, там, 2-3 часа. Открываешь, там, ну, сплошной восторг, конечно, там, внутри. Вот это однозначно.
2: Но судя по тому, что вы...
3: Простите, ради бога, я просто про Суворова. Как-то мы хотели проехать к кресту, который стоит в память о переходе великого нашего полководца через Альпы. И, в общем, немного не учли, что горнолыжный спуск, он не предполагает проезда по нему автомобиля. И застряли. Дело было к вечеру. Пошли искать, значит, кто нам поможет, кто спасет в этой швейцарской деревне. Зашли в гостиницу. Милый там старичок, его супруга, приютили нас на ночь, сказали, с машиной разберемся. Действительно, когда мы встали с утра, машина уже стояла под окнами, то есть какой-то тракторист съездил, ее забрал. Все это было бесплатно, ну, кроме гостиницы. И мы с ним еще говорили, с этим человеком. И он несет в себе вот это предание о том, как Суворов переходил через Альпы, потому что его прапрадед все это видел. Значит, единственное вот очень важное воспоминание, которое я всегда буду помнить, потому что это показывает, что такое русский воин. Я говорю, они что-то, наверное, это село там разобрали на детали, там разграбили. Он говорит, нет. Единственное, нам пришлось отдать корову моему прапрапрадедушке, потому что они хотели там что-то приготовить, и вот им нужна была корова, там, бык, да, в общем, быка не было, пришлось отдать корову. Вот. Но они заплатили, честно. Я когда это услышал, я просто мне так было это приятно. То есть швейцарцы в нескольких поколениях помнят, что русский воин ведет себя честно. Это круто, очень круто.
2: Скажите, а вот вы ведь в военкоры уже очень давно, и у вас была масса командировок.
3: С первой Чечни.
2: Да. То есть, значит, это была первая Чечня, но потом была операция в Ираке. Был
3: Ирак,
2: Афганистан,
3: до этого была
2: и так далее.
3: Югославия, там, много чего было. Да. Афганистан был.
2: Да, и Афганистан был. Скажите, пожалуйста.
3: Я даже ненадолго заскочил в Сьерра-Леоне, успел там снять репортаж, и при отлете из этой прекрасной страны у меня отобрали все кассеты, и материал не вышел в эфир. Обидно ужасно. Такая не случившаяся в эфире война моя в Сьерра-Леоне.
2: Вы ели, как я понимаю, тоже из одной, так сказать, за одним столом с американскими морпехами, а вот их как кормят?
3: Вы имеете в виду, как их кормят там на передовой или вообще как их кормят?
2: Вообще как их кормят и, тогда, по крайней мере. Ведь наша армия, все время что-то говорили, что нас там недокармливают и так далее, просто интересно.
3: Отличается?
2: А вот это самая большая, могущественная, триллион бюджет и так далее.
3: Скажем так, на базе, например, база Бакуба была такая под Багдадом, это прям на все деньги. На передовой это действительно сухие пайки, которые как-то они туда тащат, и мы помогали. Сухой паёк, он не то чтобы скудный, там даже разные блюда, там какая-то курица по-мексикански, там какое-то мясо по-испански. Так это прям написано на этих упаковках. Как будто ты не на войну пошел, а в ресторан. Но ты открываешь, это не курица по-мексикански и не мясо по-испански, это какая-то жижа, которую, конечно, если ты есть хочешь, то ты съешь. То есть это не наш сухой паёк, гарантирую. У нас был плохой сухой паёк одно время. И это было давно. То есть это было лет 20 назад. Сейчас сухой паёк – это просто... Это три приема пищи в одной упаковке. То есть это завтрак, обед и ужин. И это все здорово. То есть это все вкусно, калорийно и быстро. Да, все это можно быстро приготовить, разогреть. Другое дело, что туда не утащишь. Но когда какой-то там небольшой полевой выход, можно подтянуть продукты, да, этим можно воспользоваться. Но что касается пункта постоянной дислокации, базы, я вам скажу, что я снял шляпу, когда я зашел в американскую столовую. Это гигантский ангар. Конечно, где их можно сразу всех накрыть, потому что они ходят обедать в одно и то же время. Махом. Просто минометный обстрел, и никого не останется. Это не совет, но, в общем, им стоит об этом подумать. Значит, ты заходишь в это помещение, по дороге ты пытаешься помочь темнокожей девушке пройти вперед, открываешь перед ней дверь и слышишь такой бас мощный, это я так, заметка на полях, Я что, дверь не в состоянии сама открыть, по-твоему? Окей, окей, все, эмансипация. Ну, я понимаю, да, это ж безобразие, как же так, я женщину вперед хотел пропустить. Америка. Вот, и там вдоль, вот прям вдоль стен стоят кухни. То есть это итальянская кухня, это гамбургеры.
2: Но у нас не хуже, я думаю, на передовой. Ну, да. Не передовой, а вот в пункт постоянной дислокации, потому что то, что вы рассказывали, да. Сергей, у нас точно не хуже, если не лучше, потому что мы все-таки готовим нашу еду, а не курицу по-мексикански и не овощи по-китайски.
3: Нет, послушайте, американец не начинает воевать, пока туда не прилетит гражданская служба, не поставит ему вагончик с кондиционером, не сделает вот этот ангар с кухнями, где можно, кстати, и клешни камчатских крабов купить. Не ну купить, а взять. А он не будет воевать. То есть, соответственно, он не будет воевать ни за что.
2: Ни, да, если никогда.
3: Ему не создашь эти условия. А условий этих не бывает никогда. И наши парни выкручиваются. И повара в пунктах постоянной дислокации совершают иногда чудеса. Это прям вот... Это ты поел, ты выходишь на улицу, и ты понимаешь, что вот ты как будто из ресторана вышел. Вот тебе хорошо. Мало того, что там настроение хорошее у всех всегда. Я поймал себя на мысли, вот, вы знаете, мы тут ездили в город Муром, к сожалению, погиб наш очень хороший товарищ, командир саперного батальона Егор, я не буду называть, не хочу радовать противника, не хочу называть его фамилию, но прекрасный парень, сапер, и мы ездили вот на днях в Муром на похороны, и я вышел на заправке, что-то там хотел купить, не помню, сигареты, по-моему, и знаете, так... А мы ездили вдвоем с оператором, который тоже его прекрасно знает, этого парня. Мы были с ним вместе на передовой, где он работал вот, по разминированию Курской области.
2: У нас 30 секунд.
3: Я увидел какие-то, знаете, очень злые лица в машинах, на заправке. Каких-то, они как-то смотрят злобно. А там улыбаются все. Они со смертью на «ты» и улыбаются все. Как братья, знаете.
2: Ну, это, наверное, форма...
3: Защиты?
2: Нет, это форма, которую принимает победа, пока еще не осуществленная, но осуществляемая. И поэтому, собственно, у нас тоже здесь хорошее настроение. Не потому, что мы хорошо едим, а потому, что мы знаем, что наши парни отлично едят. Они поэтому прекрасно воюют, и вместе с ними воюют те, кто их обеспечивает замечательным питанием. Александр.
4: Это и есть счастье в тарелке чистой воды.
2: Я благодарю вас, Сергей, за то, что выделили время, чтобы прийти к нам. Счастье в тарелке прощается с вами до следующего воскресенья.
0: Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве 6 вечера, в Кирове и Волгограде столько же, в Улан-Удэ 23.00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Двое погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. На Украине рассказали, к чему приведет сокращение квоты для брони от мобилизации. Иордания подписала первый в своей истории проект по производству зеленого аммиака. Теперь подробнее. Два человека погибли, трое пострадали в ДТП с легковым автомобилем и автобусом, перевозившим сотрудников предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Авария произошла на трассе Сургут-Когалыма. Прокуратура признала законным возбуждение полиции уголовного дела о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. Открытое горение деревообрабатывающем предприятии в Свердловском Дегтярске произошло на площади 4000 квадратных метров. Оно ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Ранее стало известно, что огонь охватил два складских и одно бытовое здание, а также два здания автосервисов и готовую продукцию, складированную на открытом воздухе. К тушению привлечено порядка 50 человек и 18 единиц техники. Пострадавших нет. Сокращение квоты для предоставления брони от мобилизации на Украине приведет еще к большему падению ВВП страны. В этом убежден украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. Он напомнил, что сейчас бронь от мобилизации имеет около 1 миллиона 200 тысяч человек. По его словам, реальная потребность в бронировании – это минимум несколько миллионов человек, которые обеспечивали бы работу критической отрасли и формировали рынок труда. Ранее местные СМИ сообщали, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армию на 350-400 тысяч человек. Израильские военные за прошедшую неделю уничтожили порядка 70 целей движения Хизбалла в Ливане и ликвидировали свыше 30 членов этой организации. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Там добавили, что они продолжат действовать для противостояние угрозам, направленным против израильских гражданских лиц и солдат Цахал, в соответствии с директивами политического руководства. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана. Движение Хизбалла, в свою очередь, отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. Иордания подписала первое в истории королевства инвестиционное соглашение по производству зеленого аммиака стоимостью 1 миллиард долларов. Проект предусматривает строительство комплекса по производству зеленого водорода и аммиака на основе солнечной энергии в автономном режиме без подключения к национальной энергосети.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
1: Добрый воскресный вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский. Со мной рядом в студии я, Полина Уварова. Здравствуйте, отец Павел.
2: Друзья, всех приветствую.
1: Что мы здесь делаем? Мы здесь новости обсуждаем и рассматриваем их в православном ключе.
2: Мне кажется, такой вопрос задали бы инопланетяне, когда бы оказались...
1: Что мы здесь делаем?
2: Что мы здесь забыли? У нас была такая хорошая планета.
1: Да ладно, у нас прекрасная планета. Вот День Победы. Прекрасный праздник вчера прошел, произошел. Я вас поздравляю. И всех поздравляю наших слушателей с этим большим, огромным, великим праздником.
2: А я, между прочим, всех мог поздравить, это еще вчера в программе «Час Островского».
1: И что из-за?
2: До даже Верховного Главнокомандующего,
1: потому что
2: у меня программа
1: сделали.
2: В 8 утра. Да, я всех поздравляю с Днем Победы, всех еще раз поздравляю с Днем Победы. Мы, кстати, вчера у себя на приходе собрали молодежь, разожгли костер, вот, ну, естественно, потянулись и прихожане более так... старшего возраста, и попели 2.5 часа песни
1: военных
2: лет, но там еще немножечко времени осталось, если пели песни Виктора Цоя. Давно я не получал такого удовольствия. Наверное, последний раз только у костра песни пел лет 15 назад. И самое приятное, что многие ребята, во-первых, и молодые, тоже знали эти песни, и когда вот все вместе, это было, конечно, просто невероятно. Причем, кстати, люди вот взрослые потом подходили и говорят, такое удовольствие получили. То есть, видать, тоже давно не собирались вместе. Вот, так что и «Бернес и журавли», и «Темная ночь», и «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет не землянке гармонь про улыбку твою и глаза». Тебе сложно, Полин, понять?
1: Мне очень легко
2: математик,
1: понять.
2: Ты математик, а я пою.
1: Ну, я так частично математик. Я на самом деле, у меня очень большая проблема с песнями военных лет, потому что я не могу их долго петь, потому что я плакать начинаю. То есть у меня с первых куплетов просто начинают слезы литься. И просто, чтобы взять себя в руки, мне приходится все время группам людей, поющих военные песни, то приближаться, то отдаляться.
2: А когда узнаешь историю, например, я вот всегда любил песни «Журавли». «Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей».
1: Так.
2: Но эта песня Марк Бернеса, оказалось то, что, ну, там же она такая прощальная, как бы, да, «Настанет день, и в журавлиной стае я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле». Он писал, уже понимая, что умирает. И это последняя его песня. Я вот, когда это узнал, ну, как-то, знаешь, стало еще более трогательно.
1: Еще более, да, трогательно, да. Это правда. Но, знаете, вот так вот сидеть, хотелось бы пожелать, чтобы мы там через какое-то количество лет просто сидели с вами, и, я не знаю, в этой же студии, и вот в такие дни не новости, которые одна страшнее другой обсуждали, а просто как-то вспоминали истории семьи,
2: ну,
1: например, своей.
2: Ну, так и нужно
1: своей,
2: иногда
1: далее,
2: делать.
1: Да.
2: Мы вот вечером на богослужение, ну, понятно, что многие христиане в субботу вечером в храме, мы вышли, у нас на территории храма памятник павшим воинам. Вот, мы его делали, понятно, что по той причине, что многие у нас ребята погибли на специальной военной операции.
1: На Царстве Небесном.
2: Но он так специально у нас сделан, что он в целом памятник павшим воинам. Ну и помолились, вспомнили нахабинцев. Да, ты знаешь, у нас в Красногорске, если вот, может, кто-то живет, знает, есть такая улица братьев Волковых. Да? Эта улица посвящена тем братьям, которые ушли на войну и не вернулись. Братья Волковы, да? Но, ну, как-то считается, вот братья Волковы, значит, 2 брата пошло на войну и не вернулись. Нет, 5 братьев пошло на войну, и все, вот они как раз из Нахабина, и все в разное время, в разные эпизоды войны, они погибли. Так что вечная память и вечная слава всем, кто ковал победу, в том числе и в тылу, и на фронте. Вот, это надо нам помнить, передавать это детям, внукам, это наш долг.
1: Да, да, из поколения в поколение. Вы отслеживали вообще в эти дни? Я понимаю, что у вас самые всегда субботы и воскресенья, самые сложные, самые напряженные дни, но вы в связи со всей новостной, скажем так, повесткой вообще отслеживали то, что происходит вокруг праздника?
2: Ты знаешь, понятно, что я слышал о том, что, значит, и Министерство обороны предупреждало, что если... Значит, Украина совершит какие-то провокационные действия и сорвет парад Победы, что, значит, по центру Киева будет нанесен, значит, массированный ракетный удар, и даже попалось.

0: значит, на глаза видео, как из Киева огромные пробки, да, то есть люди уезжали.
1: То есть
0: уезжали.
1: Люди уезжать начали, да.
0: Да. И все вот эти какие-то грязные, ироничные там, указы Зеленского о том, что разрешают провести там парад Победы. Но для меня это был просто какой-то такой фон. Максимально старался держаться от него подальше. Именно в том смысле, что настолько святой, да, священный для нас праздник, что, ну, просто, знаешь, вот собака лает, караван идет, да. То есть вот где-то там кто-то что-то тявкает. Если кто-то считает, что правда над... каким-то образом можно использовать парад Победы.
1: Ну да,
0: да, этот священный
1: для получения
0: день,
1: политических очков.
0: Ну, хоть что-либо, да. Это, конечно, ну, это недостойно, уж тем более над этим как-то глумиться, вот, или пытаться как-то сорвать. Ну, что сказать, наверное, дед президент Украины Владимир Зеленский, который отдал свою жизнь на полях сражений, да, угу. Фронтовик, думаю, что, конечно, ему было бы очень стыдно за своего внука, что вот так вот все можно... вот, опошлить. Но и поэтому не хочется даже как тратить времени, пусть делают все, что хотят. Нам нужно свою страну любить, нам нужно свою страну развивать.
1: Да, это вот. Правда, это правда. Но, тем не менее, все-таки пару новостей, давайте, связанных с Днем Победы, обсудим. Первое, что на Украине, на самом деле, возрос интерес к просмотру именно трансляции Парада Победы в России. То есть проанализировали запросы украинских пользователей, выяснили, что в топ запрос «Парад 2026» вышел. И второй момент, это на встрече с журналистами Владимир Путин вчера сказал, что дело, видимо, идет к завершению украинского конфликта уже. Слышали? Что думаете?
0: Ну, по поводу вообще мысли по завершению украинского конфликта, я решил для себя, что вот когда он завершится, я буду этому радоваться и угу. веселиться. Пока я просто молюсь, чтобы кровопролитие остановилось и каким-то образом все это закончилось. Но я помню, как и 2 года назад это все обсуждалось, и год назад мы это все обсуждали. И знаешь, каждый раз, там, вот помню, 2023 год, люди говорили, ну, 2023 год, скорее всего, это последний год. Потом 2024, скорее всего, последний. 2025 последний, 2026 последний. И, честно говоря, когда ты смотришь различные мнения, в том числе экспертов, о том, что у Украины есть финансовые средства для того, чтобы воевать еще как минимум 1 год, вот, и то, что, в принципе, Зеленскому совершенно невыгодно все это оканчивать, да, то понятно, что здесь больше тут зависит от американской воли. Да, то есть, если американцы, правда, ну, захотят это все закончить, ну, то есть, разведданные прекращай поставлять, угу. и все очень быстро закончится. Но так как на словах одно, а на деле другое, поэтому там даже вот Дональд Трамп сказал, что вот в очередной раз приедет, знаешь, какая-то переговорная группа, уже неважно, кто там, Кушнер, Шмушнер, в общем, совершенно без разницы, да, кто угодно пусть приезжает. Но очевидно, что если вы хотите, чтобы все закончилось, да, ну, прекращайте просто помогать. Угу. И Украина сразу начнет договариваться обо всем, и там же условие какое с нашей стороны, чтобы они вывели войска из Донбасса. Там не так уж и много выводить осталось, что там, Славянск до Краматорска, по большому счету. Вывели, и все закончилось. Ну, пока переговоры могут начаться. Вот. Ну, в общем, поживем увидим.
1: Поживем увидим, да, это наша любимая фраза. Хотелось бы просто уже увидеть чего-то позитивного, разумного, доброго, вечного. Но давайте к другим новостям перейдем, которые по-прежнему неразумные, недобрые, не вечные.
0: А можно я вот тут комментарии, пока мы далеко не шли? Вот
1: давайте.
0: Салют. Интересно, что с музыкальной точки зрения многие песни про Великую Отечественную войну содержат прекрасные мелодии, в том числе поэтому они вызывают слезы. Ведь мелодия связана с душевностью. Это от Порфирия Зачитаева Добролюбского.
1: Это, по-моему, из «Ядерного», Иван.
0: Может быть.
1: Если не ошибаюсь.
0: Я хотел бы сказать, что у нас и сегодня есть прекрасные мелодии, тоже очень душевные. Просто нужно давать дорогу новым талантам, потому что у нас есть определенную группу людей, которые поет, и уже они как бы слишком долго поет, вот, и хотелось бы, чтобы какую-то дорогу молодым давали. Но по поводу вот мелодии, знаешь, я уж, раз мы вспоминаем, я помню, что вот это даже как-то странно, моя бабушка, уже покойная бабушка Аня, которая тоже была фронтовиком, она очень плохо слышала, то есть она могла слышать только если вот прям вот к ней близко подходишь и прям громко говоришь. Но она, находясь в дальней комнате, да, то есть на другом конце квартиры, когда я начинал играть на пианино, потому что у меня есть музыкальное образование. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». То есть я вот начинал играть, она начинала плакать. Вот это как-то удивительно. То есть она это как не слышала, может быть, какой-то вот...
1: Я не знаю. У меня, вот, например, меня не растрогать просто музыкой, я понимаю. У меня всегда, каждый раз... Та же самая история происходит, когда я в исторический музей прихожу, вот где именно посвящен Великой Отечественной войне. Мы даже проверяли с мужем как-то раз вообще, ну, что вообще происходит. Я только подхожу близко, у меня просто слезы течь автоматически начинают. Просто вот я чуть дальше отхожу, и у меня не прекращают течь.
0: А врачи что говорят?
1: Не знаю, не ходила. Надо, наверное, провериться. Но мне кажется, что это какая-то, знаете, память народа. Я просто не знаю. У меня есть две вещи, над которыми я плачу. Одна из них — это вот военная хроника. Любая, вот связанная со Второй мировой войной. Не скажу. Что?
0: Лук.
1: Все вы обесцените. Ладно, давайте, пока у нас время...
0: Красивый лук. Сходил в магазин, и такой красивый лук, что я заплакала.
1: Да. Итак, давайте перейдем к КВНу.
0: Давай к ВНу.
1: Как ни странно. Жалко, конечно, такой неприятный, на самом деле, инфоповод. Слышали наверняка про него. В 1/8 финала высшей лиги КВН прозвучала шутка в разминке. То есть там ведущий Дмитрий Хрусталев спросил, назовите минусы Москвы у команды, и участник из Бурятии вышел и сказал, что русских много. Я причем так посмотрела несколько раз, как вообще на это, какая была на это реакция. То есть было некоторое смущение на сцене, но такое не очень долгое. Но в результате это сейчас все достаточно вызвало большой общественный резонанс. И даже один оперный певец Сергей Москальков подал в суд на Первый канал из-за этой шутки. Вы про это слышали вообще, как-нибудь отслеживали?
0: Ну, я про это слышал. Понимаешь, тут... Понятно, что все, кто там когда-то там шутили, ничего там, как бы они плохого не думали и так далее. Но сам факт, что просто такое вообще возможно, именно на Первом канале, да, то дело не в том, что там это как бы кто-то пошутил, ведь это все отсматривается. Это же не то, чтобы, знаешь, прямой эфир, да, то есть это все-таки пропускается, ну ладно, хорошо, там, значит, ребята пошутили, неудачно пошутили, плохо пошутили, да, но... Подошел к ним, там, значит, там режиссер сказал, так, короче, слышите, не надо вот это вот такие шуточки, в России живете там и все остальное. Но как бы выпускающий, значит, получается, режиссер пропустил, выпускающий редактор пропустил, да?
1: Да.
0: Ну, то есть
1: ни у кого ничего даже не дернулось, да.
0: Да, но вот надо разбираться, пусть компетентный орган дают оценку, потому что, конечно, представить себе такую шутку где-либо, ну, там, не знаю, там, в Армении, в Грузии, в Казахстане, в Узбекистане, ну, так скажи, там, ну, что, ну, узбеков много слишком, да?
1: Угу.
0: Вот. Понятно, что, ну, короче, мне кажется, что просто вот здесь именно вот эта история, что у нас люди, которые работают, может быть, вот выпускают что-либо, они как будто не чувствуют...
1: Страну?
0: Знаешь, то, что народ напряжен.
1: Ну да.
0: То, что сейчас хорошо было бы следить всем за словами и депутатам, в том числе, лидерам общественного мнения следить за словами. На телевидении тоже. Ну, как бы хорошо было народ успокаивать.
1: Угу.
0: А тут получается только какой-то лишний.
1: Ну, вы думаете, что это исключительно связано с тем, что просто как-то упало. Культура работы, что ли, или это связано все-таки с какой-то еще более такой темной историей про раскачивание лодки и про какие-то такие...
0: Не знаю, вот Виктория Файзулова пишет, вот, кстати, если бы он сказал, что много бурят, было бы смешнее. Ну, в этом смысле, да, какой минус в Москве, слишком много бурят. Ну, в общем, ладно, здесь история в том, что у нас, правда, многонациональный вопрос, да, вообще, и вопрос мигрантов, он остро стоит, и как бы, ну... Хотя бы, надеюсь, сейчас там куда-то втык сделают, и этого будет меньше.
1: Ну, посмотрим. Давайте перейдем на социальное поле, наше любимое. Знаете ли вы, какие главные приоритеты в жизни россиян, отец Павел? Что бы вы подумали?
0: Не знаю. Я стараюсь меньше думать.
1: Вообще, в целом?
0: В целом.
1: Ладно, я тогда вам
0: расскажу. За меня это теперь дело ChatGPT.
1: Да ладно.
0: Да я шучу, Полин.
1: Я надеюсь, что нет все-таки. Я верю в вас. Семья и дети — главный приоритет в жизни россиян. Более половины. Что вы не доверяете тому, что я говорю, или что?
0: Желание россиян расходится со статистикой почему-то.
1: Вы имеете в виду статистика разводов, со статистикой разводов?
0: Ну да. Знаешь, то есть если главная ценность — это семья и дети, да, то есть не деньги, не комфорт личный, и все остальное. Именно семья и дети — это тогда почему у нас, значит, 87% разводов. И почему у нас вдруг почему-то, особенно там молодые ребята, никто не хочет в брак вступать? Ну, то есть причины-то понятны.
1: Ну, это, кстати, тут нужно добавить, что все-таки 58% это всего. То есть по всем возрастным группам все-таки у молодежи там на четвертом месте семья и дети, а реализация, карьера и так далее, она чуть повыше. Но вот все равно оно есть.
0: Вот это важно. Я просто еще хотел бы заметить, что когда тебе задают такие вопросы, то человек сначала, ну, обычно начинает как бы рассуждать вот так вот, знаешь, вот...
1: Ну, а что?
0: Да, вот по-философски. Вот. Что для меня самое важное, да? В принципе, он идет в магазин алкогольный пить, да, потому что выходные. Но вот у него спросить, что самое важное, он такой, ну, наверное, любовь. Вот, родители и все остальное. Но если посмотреть на практику, да, а не на то, что он говорит, то оказывается, что, в общем, родителям последний раз он звонил месяц назад... Вот, любовь у него к компьютеру, к алкоголю, еще к чему-либо, и как бы вот тебе и все. Угу. Поэтому, как говорил Христос, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю от самого Небесного.
1: Так.
0: Это, знаешь, это как в православии. Есть люди, которые говорят, что вот мы там христиане, вот, мы соблюдаем все заповеди, потом ты у них спрашиваешь, так, ну-ка перечисли заповеди, и он такой, не бей, не ме. Вот примерно, может быть, и здесь тоже такая история. Потому что даже люди старшего поколения, которые вот проголосовали, что это главная ценность — семья и дети, а потом вдруг от них слышишь, главное в жизни — это здоровье. Или главное в жизни — это образование.
1: Ну, на втором месте здоровье, если что. То есть главное в жизни, а потом еще материальное положение. Ну, то есть в духовность не будем эту новость заворачивать, вы считаете?
0: А что здесь в духовность заворачивать? Для христианина на первом месте будет Господь Бог. Но страна наша имеет христианскую культуру, но по своей вере, конечно, народ далек от православия. Представить себе, чтобы где-то у нас хотя бы там в двадцатке ответов оказался бы Христос, да, это нереально. Вот. Хотя не знаю, если там, может быть, там уже 0,5%, может быть, 0,5% жителей бы и сказали, что главным — это Христос. Ну, то есть это, понимаешь, как вот опроси мусульман. Да, и вот это, кстати, интересно. Вот было бы интересно, если бы людям не давали бы возможность выбирать, вот уже когда типа готовы.
1: Открытый ответ.
0: Да, открытый ответ. Mm-hmm. Да, вот интересно, как бы вот сравнить, как бы проголосовали бы вот в таких, вот, например, в Чеченской республике, да? Вот там был бы ислам где-то вот там в тройке. Почему-то я думаю, что был бы. То есть в этом смысле как бы для верующего человека, ну, понятно, что Бог на первом месте. А уже твое мировоззрение строится от религии твоей, да? То есть мировоззрение не может быть просто вот как бы абы как бы с пустого места. То есть в этом смысле даже, например, сегодня атеисты, живущие в России, сам того не подозревая, он все равно находится в христианской системе координат.
1: Ну да.
0: И он может не верить в Господа и все остальное, но система координат будет христианская. То есть мировоззрение все равно будет так или иначе сформировано христианской культурой, в которой ты живешь. Почему, кстати, я за то, чтобы у нас было религиозное просвещение, не для того, чтобы люди шли там в храм, значит, массово молились от этого, так это не работает, да, а для того, чтобы, ну, люди просто понимали, откуда у них там ветер в голове дует.
1: Ну, это правда, да. Но тут, наверное, с вопросом духовной жизни и вообще отношения к Богу можно увязать следующую новость про то, что продажи антидепрессантов в России повысились в 2 раза за 3 года. Это подъехала, скажем так, статистика за 2025 год. У нас все достаточно медленно происходит в этой сфере. И сравнили с предыдущим 2024 годом, и там рост чуть ли... сейчас скажу, психостимуляторов на 20%, и там еще на какой-то значительный процент прочие категории антидепрессантов. В общем, связывают эксперты, которые все это считали, такой рост с тем, что, в принципе, стало доступнее психиатрическая помощь, и люди начали чаще за ней обращаться.
0: Я, конечно, понимаю, что у экспертов есть своя волна. Мое личное мнение, что тут дело не в том, что там что-то стало доступнее, Вот. А с тем, то, что люди стали гораздо более одинокими. И это на самом деле проблема, которую сегодня как раз ученые подмечают. И сегодня где-то, не помню, где я читал эту новость, о том, что как раз массовое развитие и внедрение искусственного интеллекта сделает людей еще более одинокими. То есть проблема одиночества уже сейчас, она остро стоит. А ты понимаешь, что Бог создал человека именно так, чтобы мы, ну, общались между собой. Даже, если кто не знает, слово «церковь» означает «собрание», и Христос говорит, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Да? То есть отсюда есть понятие церковной молитвы или соборной молитвы. И когда Адам был, Господь говорит, не добро быть человеку одному на земле, сотворим ему помощника по нему. Мы когда общаемся друг с другом, да, мы лучше становимся, мы развиваемся. Я это по себе знаю, например, когда я просто читаю какие-нибудь там умные книжечки, или когда я читаю совместно с кем-либо, и мы это обсуждаем, это просто небо и земля.
1: Конечно.
0: И получается, что уже из-за социальных сетей люди стали более одинокими. Но вот сегодня прям эта новость попалась, то, что массовое развитие искусственного интеллекта, оно эту проблему ускорит в разы. Причем, ты знаешь, я вот сейчас прям до радио, собственно, ехал, и, значит, в общем, заезжал торговый центр один, да, нужно было там сумочку купить, вот, и ехал в лифте, и очень много молодежи, они же в торговый центр, бывает, собираются, и вот они стоят, да, и все в нейронках, ну, ребята возрастом лет там 15-14.
1: А что значит в нейронках, что они там делали?
0: Ну, то есть они в чатах, в искусственном интеллекте.
1: А,
0: да, то
1: но
0: есть
1: при этом они между собой знакомы? Или просто заходят?
0: Они между собой что-то общались, где там что-то делаешь, да, но у каждого, да, у кого-то там чат GPT, у кого-то Грок, да, и так далее. То есть там у одного был DeepSeek, в общем. Но я просто к тому, что с развитием всех этих и агентов, то понятно, что люди будут туда погружаться с головой. Что самое интересное, что вот старшее поколение, когда мне приходится с ними общаться, причем это уважаемые для меня люди, не буду говорить, ну, то есть люди, в чьей компетенции, да, в мудрости я не сомневаюсь, они буквально до сих пор еще находятся в стадии отрицания.
1: То есть они считают, что это все кажется.
0: Что это все просто, ну, как бы, вот, просто, как бы, не знаю, ну, как калькулятор.
1: Угу.
0: Что ничего, ну, что это, в принципе, это нехорошо, но прям так вот плохо-плохо, ничего такого не будет, да. Что это все равно просто, ну, вот такой очень хороший поисковик. Не более чем. А то, что у нас молодые ребята буквально уже с ним общаются.
1: Да.
0: А знаешь, как это еще получается? Я тут, значит, с одной мамочкой разговаривал, она говорит, ой, у меня наконец-то сын перестал, знаешь, в ТикТоке сидеть, значит, перестал там что-то, вот, какие-то там компьютерные игрушки, и он там как-то занялся, значит, собой, и у него все как-то вот так стало лучше, вот, ну, там с кем-то переписывается, но в целом все хорошо. И у меня такая, ну, я сначала...
1: Закралось что-то,
0: сначала,
1: да?
0: У меня была такая позитивная мысль, то, что он с какой-нибудь девушкой познакомился, такое бывает, значит, там парень, когда там 14-15 лет, он в девушку влюбляется, а если девушка сама по себе хорошая, она может прям очень прям вдохновить, воодушевить. Я такие случаи прям вот видел, и это прям реально очень классно. И я таким грешным делом подумал, что все хорошо. Я говорю, а может быть, какая-то девушка? Ну, я, говорит, не знаю. И я говорю, а вы узнаете. Она потом пришла, говорит, он там с DeepSeek'ом общается, да, ну, какая-то программа. Но в целом, говорит, я не вижу ничего плохого.
1: Ага.
0: Но вот возникает вопрос, насколько это хорошо. Вроде у человека как бы даже как-то учиться стал, да, а с другой стороны, это нейронка.
1: К чему это приведет? Но мы сможем это обсудить во втором получасе нашей программы, куда нам, к слову, друзья, можно будет звонить. Не переключайтесь, будем вас тут ждать.
2: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Наталья Бута. Здравствуйте. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они все равно это сделают. Об этом заявил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Комментируя слова о бессмысленности переговоров по Украине, пока ее войска не будут выведены из Донбасса, он напомнил о результатах прошедших переговорных раундов. Ушаков отметил, что без этого шага могут пройти десятки встреч, но дело будет стоять на одном месте. Россия не хочет воевать с Германией и НАТО, однако не сможет гарантировать будущее Европы в случае попыток развязать войну. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он пояснил, что Россия обеспокоена ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом ядерном щите. Напомню, президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что его страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию. Великобритания не выдержит даже еще одного года с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о 10 годах, на которые он надеется. Так считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее около 30 членов британского парламента от лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах. Сам Стармер, несмотря на провал, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет. Новый курс изучения родного края ввели в школах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В 5 классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины 16 века. В 6-м с середины 16 века до начала 20-го столетия. А последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории. Ее проходят в 7-м классе. В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Из них школьники узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города. Дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду на портале mayamoskva.online. Приднестровье возмущены нежеланием властей Молдавии возвращать в Тирасполю средства, изъятые в виде таможенных платежей. Об этом заявил депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Он уточнил, что собранные деньги пущены на сугубо внутримолдавские нужды. По его словам, задача молдавских властей – оставить приднестровцев без пенсии и зарплат. Куда вместо этой статьи расходов пойдут средства, а для кишиневских властителей не так важно, добавляет Сафонов. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Песочный интерес».
5: Вечер добрый, дорогие друзья. «Песочный интерес» на радио «Спутник». В студии Полина Уварова и священник Павел Островский. Мы продолжаем общаться. И, собственно, не отрываясь, как говорится, от первого получаса, вот вопрос, собственно, и Полины, вот ты что ты думаешь по поводу того, что у нас, когда какие-то вот такие проблемы цифровые обсуждаются, то обычно как-то все время мы, вот, знаешь, на молодежь смотрим, что вот у них все будет плохо и так далее. Uh-huh. А на мой взгляд, что как раз молодые ребята, даже несмотря на все вот эти появления ИИ и так далее, они вот пока молодые, они с этим будут довольно так справляться успешно. То есть у них еще как бы хватает энергии для того, чтобы вот реально жить. А вот как раз, когда вот человек становится полно, вот самостоятельным, там вот уже ему где-то там за 30, так. Вот мне кажется, там как раз проблема вот этого одиночества, и когда человек, вот он с головой уходит вот такую вот в цифру, вот здесь проблемы. И вот даже сейчас, когда вот у нас еще ИИ не настолько развит, угу. Мы можем видеть, как взрослые люди, несмотря на то, что постоянно говорят, что вот все дети там сидят в телефонах, сами взрослые сидят постоянно в телефонах с головой там.
6: Но, с одной стороны, да, с другой стороны, они сидели в телефонах с головой еще до появления ИИ, там было много разных
5: платформ. Про то и говорю, что когда будет ИИ, и будет больше возможностей, и интереснее будет сидеть, вот там эта проблема одиночества, она станет острее. Что проблема одиночества будет не у молодых ребят, не так, что там в 10 лет ребятки будут сидеть каждый в своем ИИ. Они как раз еще в 10 лет будут играть между собой. Они будут делиться какими-то открытиями, которые они там в ИИ нашли, еще что-либо, да. А вот как раз, когда человек уже подрастает, у него там уже предательство в жизни случилось, там, может быть, там развелся или еще что-либо. Вот тут человек, он уже вот погружается.
6: Вы боитесь, что он может замкнуться совсем в этом? Я, честно говоря, не знаю, вот не вижу я здесь какой-то такой большой опасности для людей, там, условно, нашего поколения, да, с вами. Просто потому что у нас есть, нам есть с чем сравнить. То есть, условно, мы знаем, что такое живое человеческое общение, знаем, что такое хорошее живое человеческое общение, знаем, что такое плохое человеческое общение. И я думаю, что в ИИ человек может уйти нашего возраста, на мой взгляд, только ну, если того, он совсем знаем, одинок вот, и ничего вообще не может с этим сделать.
5: От того, что мы знаем, на самом деле, как бы, тоже мало толку. Да, потому что, да, мы помним, как мы живо общались, но сказать, что прямо сегодня взрослые люди там моего возраста, от 40 и там старше, прям так часто собираются, общаются вживую, да?
6: Это сказать... Я знаю, вы уверены, что вы это не вот по себе судите? Я просто знаю ваш график, потому что, ну, давно на вас работаю, понимаю, что у вас, конечно, для такого общения, ну, просто мало очень времени, просто нету его фактически. Я не знаю, просто я по себе сужу, да?
5: Ну, хорошо, пусть люди в комментариях. Ребят, пишите
6: позвоните
5: в комментариях,
6: да? Вообще, да. Да,
5: может быть, я как-то ошибаюсь. Мне хватает времени на то, чтобы общаться с людьми. Я просто не вижу, чтобы у нас это как-то было сегодня как-то прям так модно. Я даже говорю про церковную действительность. То, как люди раньше общались с священниками, прям там сидели на лавочках, разговаривали, сегодня этого нет.
6: Ну, про священников я вообще ничего не могу сказать, тут действительно вам виднее. Я просто вот смотрю, мы вот встречаемся с друзьями.
5: Раз в сколько?
6: Как минимум раз в месяц, но так два раза в месяц бывает. Ну, у нас просто очень большая компания, то есть всех еще собрать нужно вместе. Ну и плюс мы, да, действительно поддерживаем связь через мессенджеры, у нас есть общая группа, куда мы постоянно делимся этими. Ну, может быть, я просто очень счастливый человек, потому что у меня эти люди есть.
5: Да, просто два раза в месяц, это, конечно, это
6: но мы живем, извините, в разных концах области московской всей, просто нам физически сложно собраться.
5: Да, ладно. Я, на самом деле, с тобой категорически не согласен, потому что люди встречались раньше просто каждый день. Просто
6: это
5: шли
6: правда.
5: И встречались.
6: Это 100%. Окей,
5: просто да. Когда ты говоришь, что два раза в месяц это что-то такое, что я очень счастливый человек, то, ну, ты понимаешь, как это звучит для человека, живущего в 90-х годах?
6: Я, знаете, не знаю, как это звучит для человека, который живет в 90-х годах, но я знаю, что когда люди просто начинают жить семьями, если мы говорим вообще, то в целом сложнее становится с кем-то за пределом семьи общаться, потому что больше гораздо идет замыкание на семейную жизнь свою. Но мне кажется, это нормально. Поэтому мне кажется, что два раза в месяц огромными компаниями друзей встречаться – это неплохой результат. Или нет?
5: Нет, я понимаю, что сейчас это неплохой результат, но если посмотреть на динамику, то все познается в сравнении
6: с тем, как это было. Да.
5: Но я, слышишь, у меня просто уже дети уже, конечно, подросли. Я отлично помню, опять же, как мы тоже теми же самыми семьями, да, все постоянно между собой встречались, общались почти каждый день. Угу. Просто выходили на улицы, все вот эти там колясочки,
6: мамочки. Мы вроде с вами в одно и то же время росли. Нет, я помню, в детстве в моем так было, но мне кажется, уже с 2000-х годов это все перестало существовать.
5: Нет, нет, нет. У нас еще это прям хорошо было.
6: Окей. Это просто помню. Друзья, позвоните нам, расскажите о своем опыте или просто...
5: Да, телефон прямого эфира, 7495-95-95-912. Звоните. А у нас еще пока есть новости.
6: Да, у нас есть новости. Например, в... Давайте уж добьем тему социальной и семейной политики.
5: Давай.
6: В хорошем смысле. В Госдуме рассказали о новых правилах получения пособия многодетными семьями. В России с 22 мая многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. Что скажете?
5: Просто у нас получается так, что, значит, если ты вот прям живешь там почти за чертой бедности, ты что-то государство получаешь. Но если как бы ты живешь получается здесь на 10% выше прожиточного минимума, то, ну, вертись как можешь. Да? Денег, понятно, что людям хватать не будет. То, что пытаются каким-то образом, значит, все равно как-то простимулировать, я думаю, что... такими, ну, крошечными мерами, они, может быть, для бюджета, кстати, не крошечные, но в масштабах вот проблемы, да, то, что у нас мы умираем, по большому счету, как народ, да, ты исправить это не сможешь. Угу. Понятно, что, ну, там, предположим, так, прожиточный минимум у нас на одного человека 20 тысяч рублей. Вот у тебя семья, значит, трое детей, ну, ты как бы ты и, значит, и жена. Всего у вас 5 человек. Значит, если у вас средний доход 100 тысяч рублей, как бы ниже 100 тысяч рублей, вы там будете получать, то есть 100 тысяч на всю семью в 5 человек, вы будете получать дополнительные выплаты. Здесь получается, ну, значит, должно быть 110 тысяч рублей, так что ли? Будешь получать. Хорошо, а если ты получаешь 120 тысяч рублей, и у вас трое детей, и вот вы вдвоем. Ну, и дальше что? То есть, ну, кредиты и достаточно все-таки бедная жизнь. Просто потому, что цены достаточно высокие.
6: Да, и растут.
5: Любые там, значит, дополнительные расходы, там, какие-нибудь болезни, какие-нибудь обследования, или собрать в школу. А еще дети хотят, там, или телефон ему нужно купить, или еще что-либо, или компьютер. А сегодня это все требуется, да. И вот тебе оказывается, что тебе твоих, там, 120 тысяч рублей, ну, никак на трех детей не хватает. А ты уже, с точки зрения государства, ты уже большой молодец. Вот, у тебя все хорошо. Ну, то есть, это все равно, то есть, знаешь как, вот есть же такая поговорка, дареному коню в рот не смотрят. С одной стороны, вроде как бы тебе дают что-то такое, ты начинаешь там ныть, и могут сказать, отец Павел, ну, хватит уже, вот серьезно, что ты все критикуешь, ну, скажи что-нибудь доброе, мы же стараемся и тому подобное. Я просто смотрю, что на некую реальность. Вот именно если это предполагается, что должно как-то замотивировать, это не замотивирует.
6: Ну, а как бы вы действовали вообще по этому вопросу?
5: Я уже говорил неоднократно, учитывая, как у нас бойко строится жилье повсеместно, да, я считаю, что нужно делать так, что, значит, если у тебя рождается один ребенок, то тебе, значит, государство выплачивает половину ипотеки за тебя. Да, если второй ребенок 75%, третий ребенок бесплатно. Вот. Или, например, у тебя один ребенок, тебе дается одна комната, двое детей двухкомнатная, и трое детей трехкомнатная. Да? Ну, то есть это нужно решать так вот прям жестко. Да, но условия при этом, да, ужесточить условия разводов. Да, что развестись просто так не можешь, как это, кстати, есть во многих западноевропейских странах. Всех психологов, которые там хоть как-то намекают на то, что прямо спокойно иди разводись, и вот эти любители всем сразу ярлыки вешают, так, токсики, абьюзеры, газлайтеры и все остальное, да, всех прошерстить, да, посмотреть, в общем, вообще на кого они работают или где они учились, да, все вот оставить только реально психологов, которые не дают советов, а которые реально помогают человеку разобраться в проблеме, да, и уж тем более не будут идти против брака. Ну, то есть, все должно быть, если проблема тяжелая, ну, все должно быть как-то решительно. Люди должны видеть, что мы прям, ну, засучив рукава, взялись за решение этой проблемы. Лично я этого не вижу.
6: У нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Алло. Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Как вас зовут?
7: Меня зовут Сергей. Живу сейчас в Москве.
6: Здравствуйте, Сергей.
7: Кто под... по первому получасу хотел сказать, вот спрашивали, что главное для человека, как бы, ну, не спрашивали, а обсуждали. Ну, я как человек, не то чтобы не верующий, но не вот церковный, там, ну, это и крещеный. Я считаю, что честность все-таки. Потому что, ну, нужно быть честным в первую очередь перед собой, перед семьей, перед страной. И от этого уже все идет.
5: Спасибо большое, Сергей. Я с вами согласен. Между прочим, потому что, безусловно, человек, например, может прийти к Богу только если он будет честным перед самим собой. Это, ну, так скажем, адекватное отношение к себе, когда ты минусы в себе называешь минусами, плюсы в себе называешь плюсами, то, что называется смирение. Да, это адекватное восприятие. То есть, когда человек, например, понимает, что я вот не могу то-то, то-то сделать, он говорит, я это прям честно не могу. И он начинает искать реальный выход. Да? Честность приводит человека к Богу. Поэтому, когда человек уже пришел к Богу, он уже про честность не говорит, он уже говорит, что для меня главная ценность Господь Бог. Но для неверующего человека, да, честность это должно быть главной такой ценностью.
6: Угу. Я призываю всех нам звонить. У нас телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Можете комментировать то, что мы сказали уже, можете предлагать свои новости.
5: Ну вот еще есть комментарий. Начиная с советского времени, люди начали долбиться в телевизор. Причем вначале собирались у тех, у кого был телевизор, а потом, когда он появился в каждой семье, разошлись по хатам. В лучшем случае во дворе собирались в козла забить. Если он не знает, игра в карты такая. Дискуссионные клубы – это было для интеллигенции, разговор на кухнях. Рабочий класс просто подквашивал. Да, совершенно верно. Да, то есть сначала, когда вокруг телевизора собирались, а я это хорошо помню, когда горела Останкинская башня.
6: Да, все сразу вывалили на улицу.
5: Огромное количество
6: да.
5: людей вышло на улицу. Молодежь была на улицах, а старички уже все сидели у телевизоров. Это я по поводу, опять же, вот ИИ, что как раз проблема не в молодежи будет. Эта проблема будет заметна, вот уж одиночество, будет заметно на более таком старшем возрасте.
6: Ну, посмотрим. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Андрей из Краснодара. Позвольте мне сказать о такой категории людей, как дети войны, то есть 45-го и ранее годов рождения, которые как бы немножко у нас забыты, но я думаю, хотя бы могли бы Дню Победы, ну какие-то медали, какие-то выпустить, я не знаю, монеты памятные. И позвольте мне рассказать о двух героях, если вот время хватит и меня не перебьют. Вот, это жители поселка Ильич в Краснодарском крае, там случайно я познакомился с ними. Это курортный поселок, вот, там отдыхал, и он был когда-то совхоз, вот. Но потом это все разрушили, разорили, просто сейчас курортный поселок, вот. И так случилось, что там есть такая песчаная коса, на которой дамбы, там узкоколейная дорога. И, в общем, случилось так, что машина у меня увязла там в песке. И пришлось, значит, в поселок идти искать, значит, тракториста, трактор. Вот, ну, оказался один там всего трезвый тракторист с трактором. Вот, и пока вытягивали, завязался разговор. И мне, значит, этот человек рассказал, да тут такие бои были, да тут столько техники фашистской, да тут, значит, эти расстрельные колонны, там был ров, говорит, расстреливали. И меня, говорит, вели там на расстрел. Я ну, немножко говорю, расскажите подробнее с этого момента. Я смотрю, что по возрасту как-то человек не проходит. Вот. Оказывается, было, значит, два брата, 10-11 лет. И они мечтали. И мечтали не о новеньких там смартфонах, как наши там некоторые политики, а о том, как бы отомстить фашистам. Но что могут сделать дети там, да, 10-11 лет? И вот у них там в Доме культуры были казармы фашистские, вот солдатские. Там были нары деревянные. И они что сделали? Взяли топоры и прокрались, когда там никого не было, и все, значит, топорами там порубили. И потом, конечно, вычислили, схватили, вот, привели на допрос, вот, начали, значит, там как-то привязывать к партизанскому движению. Но один, значит, там какой-то офицер, поляк за них заступился. Говорит, ну это же дети, их же нельзя судить. В общем, отпустили, вот. Но через некоторое время они опять куда-то там залезли на какой-то склад.
5: Спасибо большое, просто у нас...
8: Хотели поджечь там что-то.
5: Спасибо большое.
8: Опять их схватили, и уже...
5: Я, на самом деле, я просто... Таких историй, на самом деле, достаточно много, и я хочу поддержать вас, то, что правда, вот есть дети войны, И причем, мне кажется, дети войны это не те ребята, как раз, которые смогли даже каким-то образом принять участие в боевых действиях или, в общем, как-то вредительствовать врагу. Дети войны это как раз просто дети фронтовиков.
6: Ну да, те, кто были детьми в то время, да.
5: Да. Но да не только в то время, которые родились-то в 46-м, 47-м, 48-м году, то все равно на тебе это все сказывается.
6: Конечно.
5: В каком-то смысле и эхо войны. И я тоже поддерживаю, что, конечно, можно было как-то этих людей выделять. Ну вот у нас есть же, например, вот вследствие вот катастрофы вот в Чернобыле, да?
6: Да, категория.
5: Да, есть как бы люди как-то так, ну, их выделяют. Вот.
6: Если я не ошибаюсь, то у нас есть такая категория, которая, ну, выделяются такие люди. По крайней мере, я в паре музеев видела, что вот тем людям, которые детьми были в то время, тоже дают скидки там и кого-то даже бесплатно пропускают на территорию. Я прошу прощения, так как я просто не готовилась к этой теме, я не могу точнее сказать, но мне кажется, что есть у нас такая история.
5: Может быть.
6: Но да, давайте, пока нам еще никто не позвонил, еще одну новость я хотела обсудить. Есть такая организация, называется Human Rights Without Frontiers, в общем, человеческие права без границ. Она, насколько я поняла, у нас в России называется, считается, ну, нежелательной, то есть это тоже одна из организаций, которая занимается, выборочно занимается правами человека, скажем так. Вот она очередной доклад сделала, и где заявила, что религиозные меньшинства в Европе все чаще сталкиваются с правовым и социальным давлением. Они там о чем говорили? О том, что блокируется возможность носить религиозную одежду, каким-то образом читать молитвы и так далее. И, в общем-то, все это по большей части в пользу такой исламизации, скажем так, Европы. Но при этом они как-то абсолютно упустили в этом докладе события, там, скажем, 2015-2016 годов, где там были беспорядки, связанные с этим, например, на территории Германии в первую очередь, но и в других странах тоже такого много было. Слышали что-нибудь про это?
5: Ну, я просто новость это читал. Mm-hmm. Знаешь, я вообще сомневаюсь в том, чтобы в том, что человек может вот сам по себе просто быть абсолютно вот объективным.
6: Ну да.
5: И понятно, что если есть какая-то организация, она существует на чьи-то, в том числе, пожертвования.
6: Вот, да, самый главный вопрос, на чьи пожертвования.
5: Да, и известная русская поговорка, что кто платит, тот и музыку заказывает, да. Поэтому, когда ты смотришь на... Тут дело ведь не в исламизации Европы. Уж точно не мусульмане виноваты, там, иммигранты. Им разрешили, они приехали.
6: Ну да.
5: Им разрешили верить так, как им хочется. Они верят так, как им хочется. Сами местные власти прижимают собственных же христиан, если взять, например, там Великобританию. Запрещено, значит, в Великобритании христианам публично как-то проявлять свою веру, потому что, дескать, вот как-то обижает приезжих.
6: Угу.
5: Но как бы очевидно, что они жители, в общем, ну, то есть не мигранты из Пакистана, Афганистана в этом виноваты, да? Как бы, если они создают такие райские условия, на которых они могут процветать, но они и будут процветать. Сделай такое же в России, сейчас разреши в стране официально там, или начни пропагандировать ваххабизм, начни, значит, публично, так, запрети публично выступать против разных проявлений, в том числе радикальных проявлений там, ислама,
6: uh-huh.
5: да, то есть, чтобы человек, например, говорит, я против никаба, да, и тебе там сразу штраф. Ну и все, на завтра будет все то же самое. Причем страдать будут даже традиционные мусульмане, которые живут здесь.
6: Но у нас есть какая-то похожая опасность? Вот.
5: Нет, у нас в России, конечно, такая опасность есть, просто у нас с этим как раз борются. А если посмотреть на заключение этой организации, то uh-huh. они как раз, наоборот, это поощряют. Поэтому мы находимся как бы на разных флангах совсем.
6: Uh-huh, uh-huh.
5: И слава богу, что у нас в России слава с этим богу, борются, да. Потому что у нас есть и наши традиционные религии, и традиционный ислам, и традиционное христианство. И, конечно, нам вот этот чужой хоккей совсем не нужен.
6: У нас звонок. Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
9: Здравия желаю.
6: Здравствуйте,
5: приветствуем.
6: Иван.
9: Все-таки я до вас добрался. Вот, я там написал, что главное это доброта, а не честность. Согласны?
5: Ну, конечно, согласен. Я просто думаю, насколько человек может быть добрым, если он не будет честным. То есть здесь причинно-следственные связи.
9: Вот... Ну, можно вот быть как Трамп. Смотрите, Трамп говорит, мы вот захватываем корабли там, да, с нефтью там, иранские. Мы прям как пираты английские, да, то есть вот, круто, да. Ну, честный человек говорит, мы как английские пираты.
6: Ну, вот, так да. Себе он...
9: Честный, но не добрый.
6: Он много чего другого не очень честного говорил, так-то, если внимательнее покопаться.
9: Вопрос задать, если можно.
5: Давай, Иван.
9: Я правильно помню, что вроде... В последние времена истончение любви пророчествовалось.
5: Да, об этом говорит Христос. И что по причине умножения беззаконий их, и по причине умножения беззаконий во многих угаснет любовь. Да, это по-другому называется такое явление, как апостасия или угасание любви. И это происходит постепенно, мы это можем замечать и сегодня, потому что любовь это не как бы... Это тогда, когда ты себя любишь. Да? Любовь с точки зрения христианства, замечательное есть сравнение или определение у апостола Павла, любовь не ищет своего. Угу. Оно выражается, в первую очередь, в соблюдении заповедей Божьих по отношению к ближним, если мы говорим про любовь между людьми, это почитание старших, уважение к ним, это не прелюбодейство.
9: То есть не эгоизм, а альтруизм.
5: Ну, можно так сказать. Но я просто к тому, что, конечно, мы наблюдаем угасание любви,
9: Вот вопрос, про любовь идет речь, межполовую, к родине,
5: вообще.
9: К родителям, про любую любовь, любая
5: вообще.
9: Любовь угасает в пророчестве, да?
5: Да.
9: Ну, то есть это как бы, по идее, вот это количество разводов, оно в русле пророчества.
5: Да, безусловно. В том-то вся и суть, что разрушение традиционной семьи, разрушение наших вот этих обычных связей, то, что мы между друг с другом, мы как бы общаемся, это все, безусловно, одного поля ягоды. Видите ли, у человека нет такого рубильника внутри, что я вот здесь люблю, а там не люблю. Угу. Любовь – это состояние души. Это примерно та же, как с верой.
9: Ну, она питается духом, наверное, каким-то, да? Ну, с точки зрения религии, высшим духом. То есть она не с земли берется, любовь, а с неба как бы.
5: Нет, так-то понятно, что да, в христианстве любовь – это дар Божий. Но хотя бы человек должен, даже если он про этот дар ничего не знает, но хотя бы должен этого искать, хотя бы должен этого желать.
9: И ценить.
5: Если это есть, то еще и ценить, это безусловно. Но я хотел бы заметить, что вот, может быть, про любовь не совсем понятно, но зато это очень хорошо заметно на таком примере, как вера. Uh-huh. Вера тоже является состоянием души. И человек, который верующий, да, то он и правда, он и людям доверяет, он верит в лучшее. То есть, если ты веришь, то есть ты оптимист,
9: в любовь.
5: Да, ты будешь оптимистично смотреть и на людей окружающих, и на будущее, и в том числе своей страны, на много что будешь смотреть. Но если ты неверующий, да, то вот бывает такое, что человек и не только там, в Бога не верит, но он и в страну не верит, и в окружающих не верит, даже в родных не верит, и в политику, и в медицину, и вообще не верит. Потому что
6: это разные вещи.
5: Состояние души. Да.
9: Как в вид.
5: Спасибо и вам.
9: Спасибо и вам.
5: Да, я хотел бы еще все-таки вот эту тему по поводу всяких организаций, по поводу прав человека. Mm-hmm. Это же тоже такая, знаешь, какая-то такая хитрая обманочка. Представь, мы сейчас в церкви создадим какие-то организации, дадим им такие серьезные названия, которые будут, значит, следить за порядком в церквях и тому подобное. И мы должны еще будем как-то под них равняться. Да, вот лично для меня все эти организации просто не указ.
6: Mm-hmm.
5: Какое вообще там нам должно быть дело до того, что они там что-либо говорят? Все-таки, мне кажется, вот эта история про международное право и про все остальное, она все-таки такая
6: фикция.
5: У нас есть своя страна, еще раз повторю, что нам нужно за собой следить, себя развивать, вот, свои ценности поддерживать, а что там в другие делать, в принципе, да все равно.
6: Ну да, вот так у нас и пролетел, как одно мгновение, эфир. Бог даст, услышимся, увидимся на следующей неделе, в воскресенье. С отцом Павлом вы чуть пораньше услышитесь, увидитесь. Всего хорошего, берегите себя, друзья.
5: Пока-пока.
6: Пока-пока.
0: Песочный интерес.

0: Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему – разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся отношения с США, масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг. Или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалось бедой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 8 вечера, в Оренбурге 22:00. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. В Армении считают авантюры и ухудшение отношений с Россией. В Лондоне прошел многотысячный протест против антисемитизма. Снег до 6 сантиметров выпал в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа. Теперь подробнее. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как и Владимир Зеленский, не хочет мира на Украине. Они остаются препятствием для разрешения конфликта из-за шкурных интересов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что Мерц продолжает борьбу за лидерство в Европейской партии войны и только повышает ставки в украинском конфликте, твердя мантры про угрозу со стороны России. Ранее президент страны Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера предпочтительным визави в переговорах между Россией и Европой. По данным немецких СМИ, Берлин не хочет видеть бывшего канцлера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал авантюры действий армянских властей, направленные на ухудшение отношений республики с Россией. А ранее президент страны Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Никол Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений. Военнослужащие 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины переведены в штурмовые беспилотные подразделения, которые перебросили на Харьковское направление. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их информации, ранее эти военные занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллагана. Ранее газета Sunday Times сообщала, что власти намерены совершать денежные выплаты украинцам, готовым вернуться домой. При этом О'Каллаган не стал подтверждать эту информацию, отметив, что не намерен разглашать подробности плана раньше срока. Издание Times писало, что МВД страны готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из госжилья. Процесс начнется в августе и займет около 6 месяцев. В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги. Об этом сообщает газета «Гардиан». Власти утверждают, что ответственность за нападение взяла исламистская организация. Так, 29 апреля два человека пострадали после нападения на них мужчина с ножом в еврейском районе на севере города. Нападавший задержанным оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. При задержании мужчина пытался ударить ножом сотрудников полиции, из-за чего правоохранителям пришлось применить электрошокер. Полиция рассматривает этот инцидент как акт терроризма. Снег до 6 сантиметров выпал в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На улице продолжается сильная метель. По данным местного управления автодорог, за это уводится временное ограничение скорости в 70 км в час на нескольких участках автотрасс. Также сообщалось, что в Югорском Пытьяхе сильные порывы ветра сорвали кровлю с многоквартирного дома. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, о войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Сегодня о культуре. У меня в гостях замечательный

0: о культуре. У меня в гостях замечательный пианист Варвара Мягкова.
1: Здравствуйте.
0: Варвара, здравствуйте. Мы давно вас ждали.
1: Я очень рада здесь быть. Спасибо большое за приглашение.
0: Я вас ждал после того, как я первый раз услышал вашего Баха. Вот. А с Бахом у меня особенная история. По Баху всегда очень видишь... Ну, это мое персональное, личное. Видишь человека. Я не могу сказать, какой вы человек. Я могу доказать, как вы играете Баха. И для меня это очень много значит. Знаете, я, наверное, отношусь к той... Сейчас скромно скажу. К той категории пианистов, хотя я немножко тоже пианист, да? Который скорее про интонацию, чем про удар. Да? Два типа пианистов есть. Ударники и интонирующие.
1: Как вы прямо сдалека зашли.
0: Да. Вот тот уровень интонации, который я чувствую в вашей игре, вижу в вашей игре, мне очень лично импонирует.
1: Спасибо.
0: Поэтому с кем как не с вами. Сегодня о классической музыке. Какой-то общий экскурс мы попробуем сделать. Объясню, к чему. Кажется, что в нашем сегодняшнем мире, вот этом вот бушующем, цифровом, конфликтном, для классической музыки уже почти не осталось места. Что это какая-то очень узкая группа людей, которая занимается этой классической музыкой, которая понимает ее, которая, знаете, умеет ее чувствовать на вкус, так же, как не все разбираются в вине. Чтобы начать разбираться в вине, нужно там вот попробовать энное количество вина. То же самое с классической музыкой. Каково место, на ваш взгляд, очень аккуратно пока спрошу, классической музыки в сегодняшней культуре вообще?
1: Ну, во-первых, спасибо огромное за такие вопросы. Уже прямо сразу, можно сказать, это не один вопрос, да, вы уже сразу заговорили об интонации, об ударе. И это имеет значение, конечно же, но и плюс... Вот, относительно места, ну, понимаете, я же ведь музыкант.
0: Конечно.
1: Поэтому я скажу, что первое место. Ну, это логичный ответ, и понятно, что мое желание, ну, мне бы так хотелось, чтобы не просто классическая музыка как-то развивалась, она вполне себе прекрасно развивается. Вообще, я думаю, что Россия может быть одна из очень-очень немногих стран, которая, ну, в нашем бешеном пульсе, вот в этой экономике, в сумасшедшем, да. Здесь люди сражаются за настоящую музыку, за настоящую культуру, делают это, честно говоря, ну, просто героически. И мне кажется, что это показатель, ну, не просто некого стоицизма человеческого. Я сейчас говорю не о самой музыке вот как таковой, вот она есть где-то. Музыка, прежде всего, люди, да, которые ее играют, которые, кстати, ее и слушают, и обучаются. И здесь я уже могу сказать как-то это, может быть, чуть пошире, да, ведь это же не отдельная какая-то часть нашего познания, да. Музыка как, может быть, я не побоюсь этого слова сказать, но все-таки я музыкант, вы уж меня простите. Абсолютно. Да, музыка – это все-таки отражение сразу всего. Но мы не можем ее никак посчитать, хотя очень много было таких инсинуаций и целые, в общем-то...
0: Ну, что музыка – это математика, это гармония, но да, не только, да.
1: Да, это все понятно. Тем не менее, угу. Да, все-таки это некое, я бы сказала, тождество многих-многих-многих зеркал, в которых отражаются какие-то наши внутренние подсознательные движения, которые человек совершенно не ощущает, но вот вдруг... Кто-то заиграл, да, и вот эти струны вдруг зазвучали, мы даже не понимаем, откуда это. Это нельзя пощупать, да, можно посмотреть на чей-то портрет, сказать, вот тут вот так, так. А музыка, она в этом отношении, ну, она не совсем как бы до такой степени необъяснима, но все-таки в меньшей степени, чем остальные искусства. И тогда получается, что это все-таки в каком-то смысле портрет не только нашего общества, нашей эпохи, того, что вообще мы собой представляем. Чем более этот портрет сложный, ранимый, то есть приходящий, да, то есть что-то вот мы не можем уловить что-то, оно что-то вдруг цепляет. Чем более он заставляет задуматься, тем, наверное, мы больше находим сами себя, ну, в том обществе, в котором вот мы сейчас находимся.
0: Чтобы не потерять нам эту мысль, да. Музыка как портрет эпохи. Я понимаю, когда мы разговариваем о венских классиках. Я понимаю, когда мы разговариваем о романтиках. Я понимаю, даже когда мы говорим о начале 20 века, о Рахманинове и дальше туда, к Шостаковичу, к Прокофьеву, а сегодня... классическая музыка. Какой ее портрет?
1: Ну вот мы с вами разговаривали незадолго, да, до встречи.

0: пути вот до этого интервью, что меня совершенно поразило, ну, по большому счету, с классикой, живой, настоящей, вот не той, которую надо вот сыграть на экзамене, на концерте. Естественно, нас с детства учили вот этому вживанию в образ, некой такой гиперэмпатии. Ну, в каком-то смысле каждый из нас с детства учился быть не собой. Да, если можно так представить, ну, как актерская такая сущность. Ага. Да, ты и там, и там, и там, и Бах, и Гайден, и Гендель, все вместе должен бы быть. Кто, конечно, может себя в это вместить. А вот общению неравнодушному, когда мы просто говорим, и это увлеченная беседа, это какое-то взаимопроникновение, это были обычные люди, которые торговали на прилавках самыми обычными какими-то продуктами, кто-то кассетами, дисками. Ну, мы сидели от нечего делать.
1: Это в начале 90-х всего?
0: Это было в начале 90-х, когда-то я сама, это маленькая деталь, не думаю, что она какая-то такая очень необычная. Я была подростком, мне нужно было, мне хотелось каких-то карманных денег. И вот я немножко подрабатывала, представляете себе. Кстати, это очень все плохо закончилось, меня там обокрали ужасно в результате. Не получилась моя карьера.
1: Музыканта каждый может обидеть, да, я понимаю.
0: Да, да, не получилось. Но это было летом, я могла себе, в общем-то, это позволить. И вот, когда мы все дружно скучали, мы говорили о музыке. И в этот момент я поняла, что дело не совсем в том, насколько музыка Гайд, или вы назвали это Моцарт, да, или
1: всех вест,
0: классика,
1: да,
0: барокко, да, и так далее. Насколько это ближе или дальше от нас, от нашего современного мира. А дело в том, насколько человек вот сам, ну, как на дрожжах, поднялся на своем опыте. Естественно, мы разговаривали с уже более взрослыми людьми, которые и повидали не только жизнь, но и пострадали, и кто-то был не такого возраста, прям так скажем, как я, и уже много что чувствовал.
1: Постарше.
0: Конечно, да. И мне кажется, что это, ну, вот фольклор, рок. Я, кстати, между прочим, любой рок, но это мое личное мнение, вообще любой рок, кстати, джаз тоже. Я это отношу к некому виду фольклора. Ну, когда человек вот как бы его штормит, да, и вот, ну, он сам по себе. И какое-то такое творческое дыхание.
1: Творчество масс, да, так
0: да, да, да, да.
1: Музыка классическая ведь тоже была такой.
0: Конечно, это как на дрожжах. Вот ты когда забираешь вот эти, ну, как, знаете, я понимаю, что это сложная мысль, но я попробую вот ее постараюсь упростить. Вот как работают композиторы в некоторых классах консерватории, мне просто говорили об этом. Мои друзья, вот Юрий Буцко так работал, он давал своему ученику такое задание, ну, там, первый, второй курс, это уже не важно. Он говорил, вот у тебя есть там неделя, вот за эту неделю, пожалуйста, напиши мне 50, не меньше, каких-то музыкальных мыслей. Они, может быть, будут там по одной строчке все, как бы, я не требую у тебя каких-то...
1: Ну, фраза, пара тактов, да.
0: Да, это должна быть мысль емкая, в которой уже содержится зерно. Так вот, фольклор – это такое зерно. Причем очень живое, оно настоящее, оно действительно... Тут в данном случае, когда человек сидит под лампой, за столом или там за инструментом, и мучительно рожает эти 50 мыслей, это, конечно, может быть, честно говоря, совсем неинтересно, неискренне и так далее. Здесь нужен какой-то бешеный импульс, творчество, которое там изо всех щелей прет. А фольклор – это вот как какие-то люди, какой-то человек, да, вот, которого вдруг осенило, и вот эта мысль одна, вот это зерно появилось. А классическая или академическая музыка, как я ее представляю себе, да, это то развитие, которое позволяет этому зерну максимально раскрыться, максимально. Естественно, из него может всякое родиться, как вы понимаете, да, и могут быть и плевела, и зерна. Да, вроде бы как бы хорошо, а ничего не родилось. Это же зависит тоже от того, как это все, как за этим ухаживать, грубо говоря. Вот,
1: развивая эту тему, я почему длинную цепочку перечислил? Там, классическая музыкальная литература такая была, да, вкратце. Потому что для огромного количества людей сегодня в мире, как мне кажется, классическая музыка, она закончилась где-то там вот на Шнитке у нас в стране, наверное. Но Шнитке уже непонятно. Это уже вот как-то такая... Это вроде классическая.
0: Очень страшно, да.
1: Да. Ну, это какая-то страшная музыка, да. В лучшем случае мы останавливаемся где-то в районе Прокофьева, а по классике где-нибудь в районе Рахманинова. Вот где-то вот Рахманинов, да, достоверно принятый у нас в стране классический музыкальный композитор.
0: Вы знаете, я даже могу сказать... Я абсолютно согласна. Я даже могу сказать так. Я недавно читала комментарии... Я не буду называть ни этого зала, ни этих музыкантов. Меня потрясло совершенно, что в комментариях, ну, к какому-то концерту было написано, в частности, ну, кроме хвалебных, что это какое-то безобразие, как можно было концерт Шостаковича для виолончели с оркестром. Это же серьезное мероприятие, это же такие люди, это же такой зал. Ну, как вы можете просто... Невозможно слушать. Это же... Причем самое главное, что назвали это современной музыкой, что, ну, мягко говоря...
1: Мягко скажем, да.
0: Ну, да. Понятное дело, что музыку не слушая, конечно, ее понять сложно. Здесь нужно действительно, ну, невозможно, если вы читали только сказки Афанасьева, да, в сборнике Афанасьева, читать «Войну и мир». Понятное дело, что как-то вот все-таки подбираться к этому нужно. Но, как я убедилась, все-таки разные стили, разные эпохи у них есть. Какая-то точка соприкосновения с нашей. Они, конечно, разные, действительно. Но мы можем общаться с разными эпохами, можем общаться с разными стилями, с разными произведениями и композиторами. Другое дело, несколько факторов. Раз, как нам их доносят, да, то есть человек вообще заинтересован в том, чтобы, ну, как-то найти эти точки соприкосновения. Uh-huh. Это тоже важно. Музыкант вообще может сделать очень многие вещи. Естественно, он не должен, ну, мне вот кажется, там, не знаю, как-то адаптировать, то есть Баха там под установку играть. Но это просто не соответствует некой конституции внутренней музыки. Именно этой, да. То есть он не должен делать какие-то фиктивные вещи. Здесь нужно понять действительно, что, ну вот, что в этих организмах, очень живых, очень сложных, сообщается. А оно действительно сообщается. Вот в этом случае хороший концерт – это и есть, когда люди приходят на хороший концерт, это и есть та точка, сообщение одних людей совершенно давно уже.
1: С другим временем.
0: Да, да. С тем, что происходит сейчас. И главное, что оно происходит. В принципе, я думаю, что каждый это чувствует, что это своего рода чудо. И люди так-то и воспринимают. То есть они приходят, ну, на какую-то музыку. Даже те, которые вообще впервые, между прочим, были такие случаи, когда... Ну, не знаю, я встречала людей, которые, ну, сказали, я вообще впервые пришла и никогда не слышала. Но вот впечатление какое-то уже заронилось, и уже человека можно зацепить, он уже пойдет в сторону соприкосновения с разными диалогами, вот этими зеркалами, да, которые людей объединяют, эпохи, истории. Эта многогранность позволяет нам понять самих себя очень сильно. И, конечно же, человек, который пережил многое, ему не хватает просто танцев, просто пляски, просто какого-то одного импульса.
1: Эмоциональной глубины хочется.
0: Да, он, конечно, сейчас, я думаю, что вот особенно сейчас, ну, по крайней мере, наше российское общество, оно очень нуждается в... о глубоком, серьезном, вдумчивом разговоре. Я очень устала от некой поверхностности, хотя она эмоциональна, да, но действительно нам всем, на мой взгляд, мне кажется, что нам всем очень важен более вдумчивый, может быть, даже иногда нетерпимый, но долгий, серьезный, глубокий разговор.
1: Ну, потому что и музыкальная реальность, и информационная реальность, если наши зрители поймут, они все время сейчас так говорят, фортиссимо тутти, да? Бум, на тебя всем оркестром. И притом в постоянном режиме, без переходов. Из тремоло литавр еще, чтобы было на всякий случай хорошо.
0: У меня, кстати, вот одна девушка ко мне подходила, вот одна из таких, которая вообще никогда не приходила никуда, и вот ее буквально затащили, как говорится, за хвост просто. Просто впихнули в пространство концерта классического. Она вот было такое ощущение, что как будто ее вот, ну не знаю, вот не то что подменили, она не понимала, что происходит. Она ко мне пошла и говорит, слушайте, говорит, а что это было? А как это? То есть я понимаю, что она в какой-то мир попала, который вообще она думала, что такого не может быть.
1: Это вибрации со всех сторон.
0: Это что? То есть вот ей бы стало очень интересно, она говорит, а скажите, а что вот вы посоветовали бы? Ну, у нас был даже более такой разговор общий, не то, что я, да. А что можно посоветовать людям, которые вот ну, никогда с этим не соприкасались, но они вот захотели, вот это что? И вот, на мой взгляд, это спорное, возможно, мнение, но я его пока придерживаюсь. Посмотрим потом, как. Может быть, я поменяю, но это вряд ли. Я думаю, что, как ни странно, самые тонкие струны человека, и это даже не душевные, даже не эмоциональные, вот такие, которые вот задевают, и все, человек вдруг останавливается и понимает, ой, так что-то, ну, как бы, это, знаете, как вот компас. У человека есть определенный компас. Вверх-вниз. Вот, он и, соответственно, вся проекция, это уже эмоции и так далее. Духовные струны. Я говорю, вот послушайте, может быть, какую-то музыку, которая связана с духовным началом. Ты даже не понимаешь, что происходит. Но струны, вот вы говорите про Баха, а это вообще в первую очередь. Потому что эмоциональная вот как бы палитра, она для человека, как ни странно, она более сложная, на мой взгляд, да? А духовная, опять-таки, как ни странно, она сразу же задевает. Естественно, если человек обращается не просто там к педализации, к штрихам, ну, как фразочку провести, а понимает вообще, о чем музыка, и, собственно говоря, это доносит. Вот мне кажется, это и является такой общей струной, которая может навести на такой как диалог.
1: Я знал, что мы на Баха выйдем, поэтому я вам цитатку приготовил для комментария. Из Иоганна Себастьяна. Его у нас воспринимают грустным мужиком в этом самом, да. В парике обычно, да. Он был не совсем такой. «Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа. Если это не принимают во внимание, получается не музыка, а дьявольские вопли или монотонное хныканье». Он блестящий просто.
0: Но, тем не менее, он же жутко веселый был дядька, на самом деле, абсолютно. И вот когда погружаешься в эту музыку, не только он, вообще вот эти вот серьезные...
1: В париках.
0: Вот эти мэтры, которые у нас висят все на всех портретах, ужасно пугают маленьких детей.
1: В большом зале консерватории.
0: Ой, они все были, мне кажется, наверное, просто сумасшедшими дядьками. Абсолютно. Просто если подуматься, если вот Бетховена играешь, сейчас, кстати, расскажу веселую историю, если Бетховена играешь, в какой-то момент ты понимаешь, что человек был совершенно сумасшедшим. Совершенно сумасшедшим. Просто видел гармонию, красоту и единение мира. Вот прямо здесь сейчас он в этом мире жил. Поэтому горшок ночной ставил на рояль, потому что вот все, что можно было пощупать, для него была туфта. Поэтому, не знаю, этим же горшком кого-нибудь, пардон, запузырить вообще для него было, потому что для него люди, по-моему, просто не то, что не существовали. Это была некая вот фикция, вот все, что они представляли собой. Вот тут, конечно, был большой разговор о том, что он конкретно видел. Он видел именно это.
1: Какую-то альтернативную реальность, идею, да?
0: Да, ну да, Кант, собственно Кант, говоря, да. Да, жил там. Вот, и я так понимаю, что никуда не уходил. Вот, и самое главное, что когда погружаешься в эту музыку, то понимаешь, что насколько внутри этот человек был невероятно живой, и все это абсолютно нам понятно.
1: Кто ваш любимец из венских классиков? Все-таки Бах или кто-то другой?
0: А Бах, он все-таки эпоха барокко.
1: Все-таки в барокко еще
0: это, да.
1: Не совсем.
0: Он был, так сказать, на пересечении, в общем-то, его очень, я так понимаю, его никто не ругал, его очень любили. Все-таки, как это было? Конечно, фраза «Не все верят в Бога, но все верят в Баха». Вот такая была фраза. Но все-таки он, знаете, вот как Рахманинов в 20 веке все собрал, все, что было до него, и эту систему вот по-своему не то что перестроил, он У него есть свой язык, но все-таки он вот из 19-го самого...
1: Да, все лучшее, что было в 19 веке, в Рахманинове собрано.
0: Да, цифры. Хотя, естественно, это свой и своя стилистика, и свой разговор.
1: Простите, у меня смешная история с Рахманиновым. Мне чаще всего не нравится, как сам Рахманинов играет свои вещи. Как бы странно это ни звучало. По моим ощущениям, он их загоняет.
0: Но, может быть, не все было. Но второй концерт его исполнение, конечно, совершенно фантастический. Да. Но, кстати, вот возвращаясь к Баху, а Бах был примерно то же самое. Он же собрал, как говорится, все языки, которые до него говорили музыкальные. И вот я думаю, что в этот момент, когда он творил, его не то чтобы мало кто понимал, но уже как бы это уже было слишком...
1: Будем откровенны, никто особенно про него не знал, когда он все это собирал.
0: Но его знали как прекрасного как клавесиниста, восхитительного и так далее. Все-таки у него было имя. Вот. Но он уже немножко, видимо, публика уже устала от этого всего. А он вот в этом жил, а я имею в виду Бах. А венская классика – это все-таки Бетховен, Гайден, Моцарт, самый Сальери.
1: Сальери, да. Да. Которого некоторые говорят, что на самом деле ничуть он не был менее талантливым, чем Моцарт. И более трудолюбивым. Классический интернетовский мем про то, когда именно написал Моцарт вступление к «Золотой флейте». Утром, в смысле, перед премьерой.
0: Не знаю, я как-то вот послушала одно из произведений Сальери, не буду здесь врать, я действительно не слушала его произведений. Бедный Сальери, которого намучили, это легенда, которая, кстати, не подтвердилась.
1: Абсолютно не подтвердилась.
0: Да, значит, никакой он не отравитель. Вот. Но, тем не менее, таки не слушает его музыку, а вот когда-то какое-то вот произведение, да, я послушала, но что-то как-то не пошло.
1: Не пошло, не пошло,
0: да. Да, а может быть, вот это вот такое клише, которое вот так вот прилипло, и вот долго ему теперь, что-то он, видимо, там натворил в жизни, теперь ему придется долго...
1: Завидовал, наверное, Моцарту, завидовал, скорее
0: всего. Ну, я думаю, что, ой, вы знаете, мне кажется, в одно взаимоотношение композиторов, ну, может быть, только вот в случае Бетховена обожали все, его превозносили все, и это был абсолютнейший кумир для всех композиторов и того времени, и последующего. Но, наверное, это вот его человеческая такая сущность как бы тоже сыграла роль. Но, по большому счету, взаимоотношения композиторов все-таки очень сложные, потому что каждый из них, ну, такой мир имеет глубокий и не похожий ни на что.
1: Как спойлер, скажем, и взаимоотношения пианистов между собой и других исполнителей не менее сложные, потому что там тоже, знаете ли, когда каждый видит немножко по-своему. И мы об этом обязательно еще поговорим, но после паузы, потому что мы на радио, и нужна реклама, новости, погода. Не переключайтесь.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
4: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
4: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что? Что?
4: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Посол России в Германии Сергей Нечаев позитивно отозвался о вкладе, предложенного президентом страны Владимиром Путиным в качестве возможного посредника на переговорах Европы с Россией, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в развитии российско-германских отношений. По словам Нечаева, бывший канцлер очень многое сделал для германо-российского сотрудничества, в том числе для процесса исторического примирения между двух стран. В то же время посол признался, что не хотел бы спекулировать по поводу роли, которую Шрёдер мог бы сыграть на переговорах. Нечаев также обратил внимание на то, что нынешние немецкие власти до сих пор не обращались к Москве с предложением начать диалог. Финский политик и член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема осадила канцлера Германии Фридриха Мерца, пообещавшего разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицу, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы. По словам финского политика, Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фица за его визиты в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц не один из них. Мема добавил, что сегодня быть европейцем значит договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине. Разжигателей войны политик назвал настоящими антиевропейцами. 11-й пограничный отряд Госпогранслужбы Украины несет значительные потери в Черниговской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что часть случаев вызвана с дистанционным минированием. Подразделение создано в 2015 году как 11-й Краматорский пограничный отряд, а в 24-м преобразовано в бригаду и получил название «Форпост». Министр обороны Латвии Андрис Спруц заявил об уходе в отставку после падения под Резекне двух беспилотников, о которых говорилось, что они украинские, и повреждения нефтебазы. В конце марта в Латвии также упал и взорвался украинский беспилотник. МИД страны тогда вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на Россию. Присутствие кораблей Великобритании и Франции в Ормузском проливе встретит решительный и незамедлительный ответ со стороны вооруженных сил Ирана. Об этом заявил заместитель главы МИДа Исламской Республики Казем Гариб Абади. Любое развертывание иностранных военных кораблей вокруг Ормузского пролива под предлогом защиты судоходства в иранском МИДе считают эскалацией кризиса и милитаризацией жизненно важного морского пути. Ранее Минобороны Франции сообщило, что авианосец Шарль де Голь направляется в Красное море и Аденский залив в рамках усилий Парижа и Лондона по организации будущей миссии по обеспечению безопасности судоходства в этой акватории. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
4: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия, Дмитрий Егорченков, Варвара Мягкова. У меня в студии сегодня пианист, и мы разговариваем сразу о всей музыке. Как-то так получилось, потому что мы... Здравствуйте, да, мы... Первый раз встретились, я давно ждал, и вот мы не можем структурировать разговор, но, может быть, и не надо это делать в воскресенье вечером, мы какими-то обмениваемся хорошими мыслями о том вообще, что такое музыка классическая. Попробуем. Да. Мы закончили на классиках, прям совсем классиках, те, которые были в париках. А потом же началось бурное время. Музыка всегда отражает время, на мой взгляд. Началась бурная эпоха в Европе классической музыки и происходящих. Революционная эпоха, Шопен с революционными этюдами, которые очень любили в советское время, по понятным причинам, но это такая шутка юмора небольшая. Но кроме Шопена было много еще. Кого любит Варвара?
0: Раньше я прям точно сказала, что Шумана однозначно. Но вот как-то время прошло, и, как говорится, я изменила.
1: Изменила Шумана, простите.
0: Брамс, да. Что-то вот, да, это действительно для меня было, для самой какое-то открытие, хотя мне всегда нравилась его музыка, но только, так сказать, это вот как-то он ко мне постучался нежданно, негаданно. У меня даже, честно говоря, не получался особенно. Несколько лет уже тогда, когда я начала понимать, что происходит перемещение, как бы.
1: В сторону Брамса.
0: Да, в сторону Брамса. Причем я не могу сказать, что это же какое-то изменение было такое радикальное. Нет, просто вот вектор еще упал вот в эту сторону.
1: Вот раскройте эту тайну. Как происходит это у пианиста, да? Вот нравился Шуман, а потом вдруг что-то перестало хватать, просто надоел. Как это, чем
0: это? Ну, вот это вот то, о чем вот, когда мы с вами вначале говорили, угу. Да, когда человек растет, у него что-то происходит, там смена нервных клеток. Вообще всех клеток. Да, он что-то приобретает такое, на что у него где-то в глубоком его естестве, в подсознании нет ответов. Это не значит, что послушав какую-то музыку, он их найдет. Он просто будет разговаривать на каком-то таком невербальном языке, ну, если можно так выразиться, да. Я думаю, что я не одна это переживаю. Я думаю, что это, скорее всего, у музыкантов такое случается, когда ты просто не можешь заснуть. У тебя звуки тебя, потрясают, ты не в состоянии, не то что там ни о чем думать, а ты видишь этого человека, ты уже неспокоен. Ну, это, наверное, не как период влюбленности, а как какой-то экзистенциальный опыт, когда ты уже не совсем ты. Ты понимаешь, что в тебя вместилось что-то, что намного более дороже, чем ты сам. И ты хочешь это узнавать, ты хочешь в это слушаться, и оно уже звучит у тебя, а ты не можешь успокоиться. Ты как бы находишь какие-то ответы, естественно, ты их не найдешь, но ты их уже ищешь. Ты уже в этой дороге находишься, на этом пути. У меня был такой опыт, и я думаю, что этот опыт вообще достаточно часто у музыкантов именно. Я играла какого-то композитора, я не буду говорить какого, но это композитор советской эпохи, хоть один из моих любимых. Но Дмитрий Шостакович не Прокофьев. Просто я не уверена, что можно эту деталь раскрывать из его жизни. И вот я играю какое-то произведение, я понимаю, что у меня мелькают перед глазами. И я не то, что я это вот фантазирую. Это происходит в данный момент сейчас. Я понимаю, что когда я играю музыку, вот мелькают какие-то... я в поезде нахожусь, мелькают поля, деревушки, люди, какие-то лица. И мне очень плохо. И потом только через какое-то время, там, естественно, и какие-то свои тоже истории я придумала. И через какое-то время я узнала у человека, который с этим композитором дружил. А он был просто друг, и он мне рассказывает, мы сидим в машине, он просто вот мне рассказывает его жизнь. Он говорит, вы знаете, у него было как-то, что ему стало плохо, у него с сердцем стало плохо. И он лег в поезде прямо на пол. И вот ему нужно было какое-то время, чтобы просто выжить. Причем, кстати, это было как раз после концерта. Мы вот разговаривали об этой музыке. И я это слушаю, и у меня... А я тогда еще машину вела, так думаю, так.
1: Так-так.
0: Нужно как-то никуда не въехать.
1: Медитативное состояние подключения, да.
0: Я поняла, что это нормально, да. Человек в каком-то смысле передает не просто там свои гены, познания, ощущения. Это даже слишком мелко. Мы какой-то обмениваемся намного более высокой информацией на каком-то таком глубоком уровне, уже духовном. Поэтому не очень понятно, что происходит. Это вот что-то, что ты уже не можешь изменить, как-то переключить. Ты уже находишься на этой дороге. Потом сейчас у меня уже как-то вроде бы, я думаю, что пошла эта волна моего понимание, как надо играть Брамса. Я, мне кажется, иду в ту сторону. Хотелось бы, конечно, верить, что она — это та сторона. Но сдвинулось это с мертвой точки. Вот. А так сказать, что это вот прямо какие-то вот небожители, вот Шуман и Брамс, еще Шуман не ушел. Нет, он там же, да. У меня треугольник небольшой. Да, но я сейчас апеллирую к истории Клары Вик.
1: Скажите.
0: В принципе, для музыкантов это очень известная история. Молодой Брамс входит в дом Роберта Шумана, своего кумира, для того, чтобы показать, как молодой композитор, показать свои произведения. Для него Роберт Шуман был абсолютный такой вот идеал. При этом, кстати, ну, на тот момент, я так понимаю, что все-таки его произведения играла Клара Вик в основном, и она была популяризатором того времени этих произведений. И я так понимаю, что от Роберта Шумана многое что зависело. Конечно, прежде всего для Брамса. Угу. И, по-моему, какое-то... Ну, это не точная фраза, но примерно Роберт сказал: «Клара, иди послушай, какая красота». И, конечно же, молодого композитора, которого, конечно, можно было бы отфутболить моментально, да, его принимают в дом как ближайшего друга и действительно уникального композитора, уникальную личность. И он, надо сказать, этим не пользуется. Имеется в виду, что он принимает это, не просто принимает, он рад этой дружбе. И это было на всю жизнь дружба между Робертом Шуманом и Брамсом, Йоганнесом Брамсом. Но, тем не менее, история такова, что Брамс влюбляется в Клару Вик. Это реальная история. И, конечно же, учитывая, что после того, как не стало Роберта, он сошел с ума. Не знаю, что там произошло конкретно с его здоровьем психическим, да, но это была большая трагедия, очень страшная. Но, тем не менее, письма какие-то Клары Вик и Брамса его к Кларе взаимно обоюдно сжигаются. То есть ничего не понятно. Но я могу сказать вот из тех сведений, которые и мне хотелось бы вообще жизнь композитора читать именно по произведениям, а не по тому, какие письма он написал. И вот по этим письмам видно, что он никогда не предавал ни своего друга, ни Клару. Это очень видно, это слышно. Значит, это абсолютно чистейший человек был, так же, как и Клара. Но это вот какая-то была действительно магия и преданность, и одновременно ну, какой-то такой трагедии, достаточно глубокой и неразрешенной. Так что это я... Ну, чуть-чуть про это.
1: Вы сейчас такую внутреннюю механику для многих наших зрителей и слушателей раскрыли того, что такое работа на самом деле пианиста. Это не только бесконечные часы работы за роялем, это еще бесконечные оставшиеся часы суток работы внутри головы.
0: Вы знаете, не знаю.
1: Ну, не бывает отпуска и отгула. Да?
0: Соседи бы с этим поспорили. Точно. Ну, нет, ну, мне кажется, что все-таки работа музыканта — это что-то вообще любого музыканта, который связан со сложной музыкой, классической, академической, да, которая требует внимания к деталям, ну, конечно, технической абсолютно точно, оснастки абсолютно идеальной. Но это сродни чему-то, не знаю, как балет. Ну, может быть, там фигурное катание, ну, что еще, вот такие вот профессии, когда человек с детства в каком-то смысле просто как раб.
1: А, когда тебе снятся клавиши, да?
0: Да, да.
1: Это оно, да.
0: И тут, в общем-то, да, получается, что как бы эта система, в принципе, ну, выплевывает всех, кто ну, не может выдержать такой режим. Единственное, что является преимуществом перед вот там, тем же самым спортом или балетом, у нас нет возраста. Мы как президенты, знаете, чем старше, тем вот... Угу. В общем, иногда бывает, что уже, кажется, человек просто ну, плохо ходит, но тем не менее все там прекрасно играет и замечательно. Более того, как никто, как никогда, когда же он сам никогда не играл. В итоге, я думаю, что это уже такая параллель к тому, что все-таки, да, техника, вот то, о чем вы как раз вы говорили, техника, конечно, невероятно важна, но тем не менее не играет ни одна. Можно вообще плохо передвигать пальцами, но тем не менее доносить что-то то, что, ну, знаете, никакой искусственный интеллект не сможет. Это нельзя посчитать.
1: Почему не очень верю, да, в искусственный интеллект в качестве композитора? То есть, да, его, он как бы технически там что-то может сделать, но там вот видно, что это технически сделал компьютер, да. Пока. Я надеюсь, что и всегда так будет.
0: Ну, я-то могу это ощущать только на уровне того, когда вот я сажусь играть, да, что-то, ну, первое впечатление идет в руки, не идет. Тепло, не тепло, да, холодно, ну, все, как бы, иногда будет прекрасная музыка, но мне холодно. А второе, вот ты, если можешь понять, почувствовать, да, как и чем дышал, как пока что-то происходило.
1: Это внутреннее дыхание, да.
0: Да, если ты его почувствовал, тогда да. Но мне просто кажется, что, конечно, полемическая тема очень сильно. Но пока есть некое преодоление внутреннее, чисто человеческое, с теми силами, которые есть у человека, до тех пор ценно искусство. То есть представим себе два совершенно бесподобных искусственных интеллекта, которые друг с другом соревнуются, ну и имеют неограниченные возможности, им вообще все равно. Никому не будет интересно, даже если это будет, не знаю, вот Мона Лиза, которая, не знаю, нарисована за 2 секунды. Ну, это странно, но все-таки искусство связано с чем-то слабым и очень ранимым, что можно вот раздавить, понимаете, вот так вот одним махом. Ну, просто больше 2 дней шел дождь, и все, кого-то не существует на этой земле. И тогда искусство имеет смысл. То есть когда оно сопереживает, когда оно понимает слабость. Это вот какой-то мой взгляд, который, конечно, можно, я думаю, будет оспариваться точно.
1: Да, но это также так, что никому на самом деле не интересен бессмертный человек, да. Конечно, нас не простят, если мы не поговорим о русских композиторах. Времени очень мало, поэтому кто ваш любимец?
0: Ну, прежде всего, Метнер Николай Карлович все-таки занял эту нишу в первую очередь. Но в общем и целом, конечно, я человек, который будет всегда играть русскую музыку. И Метнера сейчас я сказала в первую очередь, ну, потому что вот у меня сейчас вот тут как бы моя личная лаборатория звуковая. Вот просто я с ним работаю с утра до вечера. Я пытаюсь и так, и сяк повернуть. Мне что-то не устраивает, естественно. Но относительно недавно я начала работу с ним. А так... Конечно же, Мусоргский, конечно же, Рахманинов, Скрябин. Прежде всего, это совершенно другая, другая конституция звука. И она очень мне импонирует. Несмотря на любовь к Брамсу, к Шуману, к мелодии, вообще любой, в том числе инструментальной мелодии, мелодия вокально-хоровая, речевая в русском эквиваленте, да, это, конечно, Мусоргский. Но это все кучкисты, естественно, и Глинка тоже, да, и Метнер, и Рахманинов, в меньшей степени Чайковский. Ну, как-то вот он, да, пока в сторонке, но, может быть, и до него дойдет. А вот мелодия не инструментальная, а связанная исключительно с голосом, хотя и на инструменте играемая, вот это меня настолько завлекло, что я просто боюсь, как бы мне вообще могу не вернуться, честно говоря, оттуда.
1: Но это не наше страновое патриотическое искажение о величии русской классической музыки.
0: Абсолютно великое. Нет, это прежде всего, ну, конечно, не наше. Просто, понимаете, у нас даже нет такого понятия, как там, романтизм, как бы. Да? Хотя, естественно, там и Глинка учился в Италии. Конечно, преемственность, понятно, она есть, и она и должна была быть. Так в том-то все и дело, что некое естество, природа звука, внутреннего наполнения, прикажущейся сходности оркестрового наполнения, да и, честно говоря, мелодического тоже, кажущейся, все-таки настолько различно и очень удивительным образом отражает ангельскую какую-то природу человека, но при этом и простую человеческую. Вот что-то такое было и есть в лучших произведениях наших композиторов российских. Что-то ангельское, что-то от боженьки, знаете. То ли идиот, то ли Иисус Христос. Вот как-то так. Это, видимо, наша дорога.
1: Ощущение, вот, я понимаю ощущение, да.
0: Да, и вот в этом и сила этой музыки. Поэтому ее нельзя сказать, что она вторична, естественно, или там какое вообще она место занимает. А она такая, как нигде. Это, естественно, это везде чувствуется. Это не значит, что она лучше, чем все остальное. Это просто вот некое событие, которое произошло. Я очень надеюсь, что через какое-то время люди поймут, что и наше время рождает композиторов уникальнейших и тоже абсолютно вот в этом духе, идущих по своему пути.
1: У меня два хулиганских вопроса под самый конец. Первый хулиганский вопрос. Для того, чтобы играть Бетховена или Рахманинова, так, как надо играть, как бы чтобы это ни значило, да?
0: Да.
1: Надо быть немцем или русским?
0: Мне кажется, надо быть просто честным человеком. И прежде всего для Бетховена надо слушать симфонии, а для Рахманинова надо слушать очень-очень много хоров. Ну и периодически ходить на концерты своих коллег.
1: Почему спрашиваю? Сейчас очень модная тема – это восточные пианисты, самые разные. Китайские, корейские, японские, естественно. Да, да. А далеко не всегда то, что ты слышишь, это условно Чайковский. Это что-то другое.
0: Им очень сложно. Они вообще очень большие молодцы, честно говоря. Тут я не буду унижать.
1: Не, мы не про это. Мы вот.
0: Да, как-то даже дело не в том, что это другая культура. Но, кстати, все-таки даже язык. Ведь слоговая система это очень слоговая система каждого языка это очень большой ключик для музыки почти каждой нации.
1: Uh-huh.
0: Возьмите Баха, но это слоговая система, вот какая. Вот послушайте их язык, да, это очень близко. То же самое русский. Каждое слово, бог знает какое, оно очень длинное. Пожалуйста, длинные мелодии. Вот это просторы, которые так любят у Рахманинова.
1: Угу.
0: А, китайский язык, вы просто представьте себе, насколько это другая
1: цивилизация. Все другое, да.
0: Им очень сложно это почувствовать внутри, прожить. Но тем не менее, я так понимаю, что поколение, во-первых, проходит, уже зная эту музыку, и она, естественно, как-то вживляется, да, и поэтому, естественно, ну, как-то это прививается, и уже есть пианисты, конечно, ну, фантастически играющие европейскую музыку. Опять-таки, там Юджи Ванг, например, да, это сейчас мы не говорим о шпильках, о боди, которые она надевает, и говорим вот об интеллекте, душе, сердце, которое вот чувствует этот пульс. Некая гениальность, конечно же, плюс уникальные преподаватели. И, кстати, очень много русских преподавателей в Китае.
1: Угу.
0: В том числе те, которые учат прям совсем маленьких, виртуозной техники. Вот эти все ребята маленькие, да, которые показывают чудеса. Но это в том числе и наша любимая фортепианная русская
1: школа.
0: Да.
1: Второй провокационный вопрос. Классический пианист Варвара слушает, любит классиков джазового пианино, джазового рояля, там, Билла Эванса, Таллиниуса Мугуса какого-нибудь, Кита Джаррота моего любимого, например. Да, нет?
0: Ну, я не джазист. И считаю, что люди делятся... Представляете себе, вот у меня есть еще и такое деление, что люди делятся на джазистов и не джазистов. При этом это не в плане того, что одни лучше, другие хуже, а в плане того, что это, опять-таки, особый язык, особый драйв. И как бы сказать, эта палитра, она вот в таком контексте, она в таком коде. У меня огромное количество в свое время было друзей, у нас прям была одна компания, они все были джазисты. А я как-то вот смотрела с восхищением на это. И знаете, чем джазист отличался от неджазиста? Джазист может вообще быть вообще необученным совершенно ничему. Но, тем не менее, у него легко выходят эти гармонии, переходы, его обучать не нужно. Это просто вот где-то в крови вшито. Я не знаю, как это вот у них выходит. А я, например, любую музыку подбираю очень легко. Тем не менее, ну, то есть прям вот сразу же. там, сыграть что-то, какой-то рок, эстрада, это вообще не проблема. А джаз вот никак и никак. И что-то вот, представляете себе, вот бывает. А вот думаю, что, может быть, этот барьер когда-нибудь падет, так скажем, я прозрею. Возможно.
1: Там, по моим ощущениям, сугубо тоже персональным, это все-таки связано с тем, что классический пианист, он всегда хочет увидеть композитора. А джазисту все равно. Джазист видит себя.
0: А джазист, он сам композитор. Да, да. У него есть некая система, ну, некий набор, так да. скажем, ключей. И каждым из ключей он может открыть разные двери. Эти двери, в принципе, все одинаковые. Ой, простите, не одинаковые, они замкнуты. То есть у него нет 2000 дверей, да, у него 100 дверей. Но за каждой из этих дверей есть свой мир, своя какая-то вот... свое дыхание, своя пульсация. Как я это понимаю? То есть все-таки этот язык достаточно ограничен, но в нем тоже есть свое вдохновение абсолютно точно. Ну, я пока не могу сказать, что я являюсь прям фанатом этого. Угу. Как бы так сложилось.
1: Чтобы нашим зрителям и слушателям не показалось, что классические пианисты — это такие скучные люди.
0: Они очень скучные.
1: Это сейчас, подождите, я должен опровергнуть сначала. Все-таки композитор пишет, знаете, как если сравнивать с биологией, он пишет ДНК.
0: Да.
1: А что из этого ДНК вырастет, за это отвечает уже исполнитель и пианист.
0: Это как мама такая, да.
1: Да, потому что именно поэтому можно на каком-нибудь московском международном конкурсе Чайковского бесконечно слушать одни и те же произведения, которые сыграны по-разному, всеми, кто их играет.
0: Ну, я думаю, что логика здесь работает не так, что у нас много новых произведений, поэтому у нас интерес не устаревает. А логика, как мне кажется, работает совершенно по-другому. Есть нечто, что люди уже слышали, знают, допустим, это их как-то зацепило. И если это действительно глубокий, серьезный разговор, тот, вот, о котором мы с вами разговаривали, начали разговор, то люди будут приходить еще и еще именно на эти произведения, потому что в них некий объем тех самых неразрешенных вопросов, которые до конца нельзя решить, но о них можно разговаривать. Это вот очень важно.
1: Варвара Мягкова была сегодня в «Культурной симпатии».
0: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Было очень интересно. Я очень рад, что нам с вами удалось такое небольшое, маленькое окошечко приоткрыть во внутренний мир современного пианиста.
0: Спасибо огромное.
1: Это дорого стоит. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Очень
0: большое.
1: Рад был. Спасибо. Это была «Культурная симпатия». Друзья, как всегда, через неделю возвращайтесь на радио «Спутник» в 20:00. Ну, а пока время тянется, подпишитесь на все ресурсы «Спутника» и «Метаметрики» во всех соцсетях, где можно подписаться. Пока.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Екатеринбурге 23:00, в Бишкеке полночь. В студии Наталья Буту. Здравствуйте. В этом выпуске. В Белгородской области 3 муниципалитета подверглись атакам ВСУ. США не могут без согласия Ирана забрать у страны уран. Молдавия обладает одной из худших по качеству питьевой водой в Европе. Теперь подробнее. 3 муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали 4 мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 17-летний юноша, который получил баротравму при атаке дрона в селе Варваровка Белгородского округа. Кроме того, в Шебекинскую больницу самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона в селе Новая Таволжанка. Там же при детонации дрона пострадал боец Орлана. Помимо этого, в городе Шебекинске от детонации беспилотника в воздухе мужчина получил баротравму. В пограничном агентстве Евросоюза Frontex предупредили о наплыве контрабандного оружия в Европу, которое может хлынуть из Украины в огромных масштабах, став угрозой безопасности для ЕС. Там отметили, что особую угрозу будет представлять контрабандное оружие у террористов и криминальных группировок. Ранее в полиции Польши заявили, что готовятся к росту преступности после окончания боевых действий на Украине, так как ожидают увеличения масштабов контрабанды оружия и притока в страну бывших украинских военнослужащих с нарушениями психики. Вашингтон не может без согласия Ирана изъять у страны уран. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он привел заявление Трампа о том, что США знают, где Иран хранит свои ядерные материалы, наблюдают за этими локациями с помощью космической разведки и на определенном этапе заберут у Ирана его обогащенный уран. Законодатель пояснил, что извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий – это дело практически неосуществимое. Для этого нужен мир, нужно соглашение о передаче обогащенного урана, подробно проработанный с МАГАТЭ план действий и безусловное согласие и сотрудничество отказывающейся от ядерных материалов стороны, то есть Ирана. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что речи о развертывании французских кораблей в Ормузском проливе никогда не шло. По его словам, цель миссии, которую создали Франция и Великобритания, состоит в обеспечении возобновления морского сообщения в регионе, в том числе в координации с Ираном, как только позволят условия. В иранском МИДе ранее заявляли, что присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса. Молдавия в международном рейтинге оказалась среди стран Европы, которые обладают худшей по качеству питьевой водой. В соцпартии страны отметили, что исследование оценивало доступ населения к безопасной питьевой воде, качество санитарной инфраструктуры и риски для здоровья. Загрязнение в Днестре обнаружено 10 марта. По данным Министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с этим власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в 4 районах на севере Молдавии. Лучшие показатели воды с результатом в 100% зарегистрированы в Финляндии, Германии, Швейцарии и Великобритании. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. В нашей программе мы обсуждаем различные, как криминальные, так и околокриминальные, связанные с психологией, правосудием, законом. Новости, события, поднимаем важные темы, пытаемся через них говорить о проблемах в обществе, которые еще не решены, и мы надеемся, что в конечном итоге мы придем к вот каким-то тонким моментам. И как вот я от тебя, Ева, недавно узнал, что у нас есть положительный фидбэк. А тебе написали и юристы, и написали
3: и студенты,
2: что...
3: И домохозяйки. У нас, мы теперь знаем, что большая достаточно аудитория, тех, кто нас слушает, смотрит. И я еще хотела бы напомнить, что одна из задач, сверхзадач нашей передачи, чтобы она была своего рода ОБЖ, чтобы вы могли вовремя предупредить преступление.

0: ОБЖ, чтобы вы могли вовремя предупредить преступление против себя, не попасться на удочку ни мошенникам, ни каким-то криминальным персонажам, которые нужны не деньги, а что-то другое от вас, ну и были, в принципе, сами осознанные, знали право и не совершали преступлений.
1: Да, это, на самом деле, как раз одна из самых важнейших мыслей, которые мы пытаемся из выпуска в выпуск. Сегодня у нас с тобой непростая тема – это родственники и близкие, отрицающие преступления. Начать я хотел бы, на самом деле, чтобы мы с тобой опытом, потому что у меня есть история одна. Я ей чуть попозже после тебя... Я хочу в первую очередь спросить, когда впервые в своей практике ты столкнулась вот с непринятием родственника совершенных преступлений их близкого? Ты помнишь?
0: Да, я помню эту историю. Ко мне пришли как правозащитнику, я тогда была членом УНК, мама и папа парня молодого, который обвинялся в том, что, насмотревшись видеоигр, пошел к банкомату и убил студентку, которая в этот момент снимала деньги в банкомате. И вот они мне пришли и стали говорить, что он невиновен абсолютно, что это чудовищная ошибка, что настоящий преступник не задержан. И они прям вот ходили ко мне регулярно и доказывали свою версию про то, что сын не мог этого совершить. Были они совершенно уверены. И вот эта вот их уверенность, она, честно скажу, прямо как будто бы убеждала в том, что они не могут ошибаться. Кажется, что родитель знает своего ребенка хорошо, да, что он знает какие-то нюансы, которые, естественно, неизвестны следователям. Ну и много всего еще вокруг этого. Но чем больше они рассказывали, и чем чаще они приходили, да, с какими-то новыми фактами, которые им предоставляло следствие, следствие тоже не сразу им открыло, какие есть доказательства вины их сына, тем больше убеждалось, что это он. В конце концов, не было никакого сомнения. Но при этом они цеплялись за такие вещи, которые, ну вот, как мне казалось, невозможно даже было бы вообразить, что могут стать для них причиной сомнений. Например, поскольку там было видеонаблюдение в том месте, где стоит банкомат, и прямо у самого банкомата там была какая-то камера. И есть фото. И вот они мне показывали фото с этих видеокамер и фото их сына. И говорили, ну посмотрите же, вот у нашего бакенбард чуть-чуть длиннее. А здесь нет, вот он, ну вот немножко, вот вы, может быть, не обращайте внимания, но вот это точно. Мы посмотрели и с одной стороны, и с другой. Вот у нашего по-другому немножко волосы. А вот у нашего, посмотрите, вот куртка у него такая, а у нашего чуть-чуть другая. При том, что было совершенно ясно, что это одинаковые куртки и одинаковые прически. И масса других нюансов, по которым, ну, сложно было бы человека полностью, наверное, как-то не идентифицировать. И для меня это была загадка, был феномен. И потом уже, как член УНК, я пришла к нему, он находился в Бутырке, ему назначили психиатрическую экспертизу, которая, кстати, показала, что он был невменяем в момент совершения преступления. И там я его встретила, и он сам, никто его не спрашивал.
1: Было просто психическое или под воздействием каких-то веществ?
0: Вот я не следила до конца за этой историей, но его признали невменяемым, назначили принудительное психиатрическое лечение. Но он сам, когда я пришла, сказал, что это он. Объяснить он не мог, зачем он это сделал. Ну, сказал, что вроде как просто захотелось.
1: Скажи, пожалуйста, тебе как правозащитнику с большим опытом, вот когда начинают родственники отстаивать и говорить, но ты еще не видела материалов дела. Для тебя первично, то есть как вот это подавить эмоциональный момент, компонент, чтобы вот сохранить ясность зрения, что вот у нас есть улики, у нас есть доказательства, а дальше мы уже от этого, а не про то, что это наш сынуля, наша кровинушка и так далее.
0: Это нарабатывается все-таки со временем, потому что сначала поддаешься впечатлению тому, которое производят родственники, особенно если они такие люди уверенные в себе, если они не маргинальны. То есть вот когда приходят вроде бы совершенно обычные мама-папа и начинают убеждать, что их сын самый лучший или их дочь самая лучшая, она не могла такого совершить, чем обвиняют. А вторая история, сразу ее расскажу, почему? Потому что она чем-то напоминает первую. А хотя в этом случае человек не был признан невменяемым. Она касалась уже взрослого мужчины, ему было 30 с чем-то лет. Это была очень громкая история в Москве. Муж обвинялся в том, что он убил, расчленил свою жену. И останки вывез, их до сих пор не нашли. Насколько я знаю, вот мы с тобой разговариваем сейчас, неизвестна судьба.
1: Я, конечно, понимаю, как это была громкая история.
0: Приходил папа. И он прям ходил ко мне, что называется, как на работу. И как будто бы у него была задача убедить меня, что сын невиновен. Он в это верил свято. Он скрупулезно знакомился с материалами уголовного дела. Он нанял несколько адвокатов. Он пытался во все вникнуть. И он придирался к каким-то вот таким мелочам, да, которые как будто бы незначимы могли показаться. Но, тем не менее, вот он объяснял, как они вот в его вот этой конспирологической теории могли повлиять на ход следствия и могли сделать невиновного человека виновным. А там касается остатков крови в квартире, да, что это вот не та кровь. Ну, там много всего было. И в какой-то момент...

0: Нет, он достает фотографии. Это, опять же, записи с камер видеонаблюдения. Какое все-таки благо вот эти камеры? Вот я прям скажу тебе, Василий, честно, с учетом того, что я много раз сама пыталась расследовать как журналист преступления и как правозащитник уже сталкивалась с жертвами преступлений, есть в том числе с обвиняемыми. И он записи с камер видеонаблюдения в тот день, когда она исчезла, и на них изображен этот мужчина, его сын, который несет два огромных черных пакета. Они прям огромные. В руках он вот таким образом несет. И папа говорит, это был мусор. Он просто решил вечером вынести этот мусор. И я, глядя на этих два пакета, и вот сложив все время, да, которое там было указано, все обстоятельства, я четко поняла, что это он. Но и дальше у меня картина уже срослась. Но для меня это осталось феноменом и загадкой, потому что отец действительно верил, так же, как верили те мама и папа. Они потом уже убедились, поскольку поговорили с врачами-психиатрами, и им прокрутили еще какие-то записи, которые на первоначальном этапе следствия не показывали, где уже четко они могли определить, что это сын. Плюс им показали видеодопрос сына. Вот, и они в конце концов это приняли. Но со времени, когда его задержали и до принятия родителями самого факта, что их ребенок совершил это преступление, прошло не меньше 2 лет. В случае вот с этим мужчиной, я не знаю, до сих пор принял он или нет, поскольку останки не нашли, до сих пор он считает, что она куда-то ушла, вот, и все остальное.
1: У нас много таких преступников, которые рассказывают о том, что они куда-то ушли, исчезли, растворились и подставили их еще в стиле фильма «Исчезнувшие».
0: Да. Еще расскажу историю, она просто будет дополнять, и мы попробуем, может быть, с твоей помощью сделать все-таки вывод, почему так ведут себя родители.
1: Да, у меня уже есть.
0: Да, это родители. Значит, а другая история касалась, ну, молодого человека. Это московский студент, который, по версии следствия, убил учительницу первых классов. У них было знакомство по переписке, они никогда не общались вживую. Вот, в какой-то момент он сказал ей, что приедет. Это было на территории ближнего государства. Он к ней приехал, провел какое-то время у нее и потом вернулся. Он вернулся в Москву, а там обнаружили останки ее тела. Тоже он ее расчленил и разбросал по разным местам. И вот родители, особенно мама, очень высококультурная, интеллигентная женщина, уверяли, что он не мог этого сделать. Никак не мог. И доказывали, документов много приводили. И они смогли вовлечь некоторых вот моих знакомых, которые были правозащитники, то есть те им поверили, то есть они были убеждены. Я помню, разговаривала с одним из правозащитников, который считал этого парня невиновным. Что меня совершенно убедило, что это он. Два фактора. Когда я попросила прислать некоторые материалы следствия, и они выслали. То есть для них это, может быть, было незначимо, но для меня это открыло все. Там были такие моменты, в частности, когда изучили его телефон, среди удаленных фотографий обнаружили видеозаписи, на которых он ей угрожал, и на которых он говорит, что он с ней сделает. И еще одна видеозапись уже после совершения преступления, в которой он рассказывает, что он едет избавляться от останков. То есть прям все четко и ясно. А потом я увидела его самого. И здесь про физиогномику еще. То есть совершенно было понятно, что это он, что у него есть некие пограничные состояния. Но, тем не менее, повторюсь, мама до сих пор убеждена, что он невиновен.
1: А сколько лет прошло?
0: Прошло уже, наверное, 5 лет, что интересно, что его этапировали в итоге из сопредельного государства сюда, в Москву. Он совершенно недавно освободился, и я тоже видела видео его освобождения. И, честно говоря, тревожно, потому что, на мой взгляд, за решеткой ни там, ни у нас не устранили эти признаки такого пограничного психического состояния. Но для меня большая загадка, почему мамы, в основном мамы, но и папы тоже, как вот мы убедились на примере того мужчины, не соглашаются верить, даже когда перед ними вот настолько стопроцентные факты. Сначала я, честно говоря, подумала, что для них это что-то вроде такого недопустимого укора самого себя. То есть они должны были бы признать, что они неправильно воспитали, что они упустили. И для них опасно взять часть вины за совершенное преступление их ребенком на себя. И у них вот такой идет ответ, да, автоматически такая реакция. Нет, не он. Ну и, соответственно, значит, и не родители виноваты. Потому что вот эта вина родителей за их детей, она, наверное, все-таки на уровне чего-то генетического. Может быть, ты меня поправишь.
1: Смотри, я просто еще приведу пару примеров, именно уже психолого-психиатрических, и примеры из практики. В первую очередь, когда мы говорим о чем-то подобном, есть самый простой пример, и я с ним столкнулся именно, проходя практику в наркологии. Когда самые последние, кто признают зависимость своего ребенка, это родители. Потому что это видят окружение, друзья, близкие, там, работодатели, клиенты. Но родители, вот, то есть, почему, как это, эта история, типа, вдруг они увидели, что он выносит телевизор. Хотя до этого он вынес половину всего золота, серебра и всех остальных вещей. И поэтому, когда мы говорим про подобное явление, то есть, у них зачастую нет просто в образе, то есть, способности вот этой точки видения, у них слепые зоны, что вот, но ребенок мой убить не может.
0: Этого не может быть, потому что это не может.
1: Но ребенок мой принимает наркотики, я же говорила ему, что наркотики — это плохо, запрещенные наркотические вещества. Я же это сказала, значит, все. То есть и мой ребенок, там, сын, дочка, они не будут так делать. И для них это разрушение причинно-следственных связей. То есть, ну, я же делала, я же действовала. Приведу другой пример. Ныне запрещенное на территории Российской Федерации движение «Колумбайн», обозначенное у нас. Ужасная трагедия школьного шутинга. Есть одна из самых известных, одна из матерей, которая до сих пор публично, и она написала книгу одного из этих мальчиков, и публично говорит: моей вины в этом нет. Я, как мать, сделала все, что хотела. То есть я вот вложила в него самое, это было уже не мое. Хотя это все как раз ее ответственность. Это момент, то есть, что ее ребенок. Потому что когда мы разбираем этот кейс по мелким деталькам, мелким элементам, мы сталкиваемся именно с тем, что а почему у вас ребенок несовершеннолетний стреляет по банкам с друзьями из достаточно серьезного огнестрельного оружия? То есть, и когда рассуждается, никто ничего не видел, ну, там все аспекты вели к тому, что рано или поздно насилие будет применено. Это ненормально, что 16-летний ребенок берет серьезное оружие, то есть не какое-то там, прости, в моем детстве это были прекрасные пистолетики с пластиковыми пульками. То есть вот это весь уровень насилия допустимый.
0: Рогатки.
1: На котором остановился я в развитии. То есть у меня, ну да, может быть, я когда-нибудь съезжу на стрельбище пострелять, но это чисто ради там какого-то компанейского с кем-то, когда мне это предложат. Но у меня никогда не будет «хочу взять калаш и пострелять по мишени». То есть у меня этого внутренне никогда не возникает. А когда мы говорим про вот эту историю, то есть вся история этих двух мальчиков, она пропитана, начиная от школьного буллинга и формирования какой-то реакции на это. Из моей практики случай. Проходил тогда обучение в ординатуре Института сербского, и нам доставили, ну, мужичка из Подмосковья, лет ему было 39, переходящий в 40, и он оголялся в лифте перед детьми, маленькими девочками. Был невысокого ума и интеллекта, как зачастую со всеми ними происходит. Это делал все в своем доме. Тем самым, чем его и быстро поймали, потому что обе девочки сразу же заявили, что это там такой-то дядя с такого-то этажа. Да. Жил он с мамой. Мама, разумеется, этого не признавала. Что важно, у нас, когда там шло какое-то обсуждение, там также ставилось под сомнение психическая вменяемость матери. Но в этом случае, потому что мы сегодня разберем одну историю, там мама невменяема. И вот она вменяема, она полностью понимает. Но она, формулировка была следующая. Моего сына оболгали, весь подъезд ему завидует, потому что он занимает там какую-то должность в местном каком-то краевом отделе этого самого города, который я не буду называть. И вообще, то есть его не любят. И эти дети, точнее их родители, попросили девочек оболгать моего сыночка. И тут мы еще приходим к другой ментальной установке. То есть это уже какие-то бредовые или фабулы мысли о том, кто что про кого думает. Вот, ну, мы, там, здоровые психические люди, вот эту паранойю, вот это состояние постепенно в себе можем погасить. То есть невротики страдают этим куда больше в три раза, которые когда так, а что они подумают, а что они скажут про меня? То есть вот, например, таким людям, блогерами становиться нельзя, потому что то, что они вот читают в комментариях, это у них все отражается на реальности. Есть очень много историй уже в наше время. И научных работ, написанных об этом, что современное ведение блога может привести вас к еще большему усугублению психического расстройства, потому что вы не сможете контролировать себя в плане читать или не читать комментарии.
0: Мне кажется, это прямо нужная отдельная тема будет про вот умение выкладывать посты, потом читать комментарии и наблюдать за собой.
1: Я думаю, нам надо это сформулировать так. Как разговаривать с ребенком, как организовать свою публичную жизнь в социальных сетях?
0: Да.
1: Потому что это же очень частый вопрос на тему того, когда можно ребенку давать заводить соцсети. Там, например, некоторые соцсети создают, что можно только там с возраста 16. Вон там на государственном уровне не так давно, в прошлом году, было принято, что дети с определенного возраста могут только заводить соцсети. До этого возраста им запрещено. Чем там уровень какой-то соцсети крупный просто рухнул, потому что основная целевая аудитория — это были дети с 10 до 16 лет. А вот они на законодательном уровне, там эти зумеры, они бастовали. Ну, это тоже важная тема. Ну, так вот, когда мы говорим про вот подобные явления, и вот принятие матери, принятие, вот ты приводишь примеры родителей, У них, заметь, есть всегда аргументация. Если в твоем случае мы берем историю того, что это наша кровинушка, сын, он не мог так поступить, потому что мы расчертили эти линии перед ним, и он никогда не сможет ее переступить. Жизнь священна. Жизнь, то есть в состоянии. Просто мне почему интересно было, когда ты рассказывал про этого парня, про компьютерную игру, что он невменяем. А невменяем он был почему? Потому что, то есть следствие тоже спрашивает у там, института сербского или другого судебного психиатрического учреждения, мог ли он и был ли он под воздействием этих веществ и понимал ли. Потому что это тоже важный аспект понимания его действий. Или вот этот мужчина, у которого не признали, ну, точнее, не нашли останков жертвы и не смогли объяснить и доказать. То есть, видимо, к сожалению, пакетов не хватило на видеокамерах, чтобы полноценно отстоять. Хотя у нас очень часто это проблема.
0: Нет, его признали виновным, он получил срок, он отбывает наказание.
1: У нас много этих преступников, у нас много этих спорных, и, прости, за некоторых даже общественность встает и начинает публично выступать. Не буду называть фамилию этого человека, но очень сильно прогремело это в 2000-х, это дело.
0: Но это другое дело, да.
1: Да, оно совершенно другое, там тоже много своих сложностей, но, по сути, когда мы говорим про... И вот эта линия. Дальше вот есть эта мама, которая, в моем случае, которая запутана в своем представлении о мире, что вот есть положение сына и перекладывание ответственности, что он там какой-то гражданин, он занимает какой-то пост, и все люди относятся к нему по-другому только из-за этого поста. И то есть что происходит в ее психологии? Она не может принять истину того, что ее сын сексуальный извращенец, сомнение того, что там 2-3 конфликта, которые происходили в этом подъезде, и она подкладывает и говорит, что это они ему завидуют. Она даже не допускает, у них даже нет ни 1% того, что наш ребеночек, наша кровинушка, наша там дочечка могли совершить подобное преступление. Хотя я из раза в раз повторяю, мы люди удивительно настолько, что мы способны на все. Как и на убийство, так и, к сожалению. Но кто-то под воздействием определенных обстоятельств, а кто-то в силу своего там криминального или психического отклонения.
0: Василий, у меня к тебе вопрос. Вот мне показалось, что вот в случаях, когда я говорила вот про родителей трех вот этих людей, родителям было как будто бы очень больно признать факт того, что их ребенок преступник. Но еще больше мне показалось, что для них это было как будто потеря их собственной репутации, авторитета какого-то в обществе, там, среди друзей, среди родственников. И они держались изо всех сил за версию о том, что все-таки это не он. А поскольку в этом случае, если оказалось бы, что он, да, ну, что, собственно, и произошло, они рисковали разрушить свою собственную жизнь. Вот им так казалось. Вот что здесь как раз в чувстве боли и в этом в страхе потерять свой авторитет?
1: Ну, для нас, это опять-таки, это все зависит от воспитания. Смотри, какие кирпичики были заложены в рамках твоего детства, уровня ответственности и так далее. То есть есть там комплекс неполноценности. Есть комплекс самозванца, есть различные формы, и это все в результате формирования тех или иных воспитательных паттернов. У нас очень частая проблема, например, когда родитель воскладывает ответственность: я ничего не добился, но ты обязан что-то добиться в этой жизни. И когда происходит подобная история, то есть тут, во-первых, их уровень психологического, до каких пор родитель несет ответственность за своего ребенка?
0: Вот у нас же есть сын за отца не отвечает, правильно?
1: Да.
0: Родители за детей.
1: Ну, как это у нас?
0: Отвечают, но до какой степени?
1: Да, вот. До какого момента, до какого возраста или там... Почему? То есть, ну, у нас это исторический контекст есть определенный. Малого или большого террора, в рамках которого там обвиняли враг народа. Там, или
0: дети врагов народа, да, у нас же были отдельные.
1: Ну, у меня, например, в семье была другая история. У меня моя бабушка и ее брат, они были дети белогвардейцев. Это было еще хуже. В паспорте у них стоял ребенок белогвардейец. Например, брата моей бабушки вы не хотели брать на фронт именно из-за этого, потому что в паспорте стоял этот штамп. Это такое хуже, чем... Но, например, когда мы говорим про вот твои примеры три, тут все-таки я бы индивидуально подходил к каждому из них, потому что для многих дети являются продуктом их достижений. То есть это вот все плоды того, что я имел когда-то в жизни, и я отдал себя. Для кого-то это вот наследство, вот ты описываешь эту историю, это наследие. Вот наследие, которое будет потом служить обществу. Нести нашу там кровь, поколение, там, нацию, культуру и прочие-прочие элементы. Кто-то слишком перегружает вот эту концепцию. Для кого-то он опозорил нас, то есть мы с тобой за кадром сегодня обсуждали Японию. Для них там вот этот клановый позор, то есть он отражается тенью не там на одно поколение, то есть отец и его сын, который опозорил отца, а на все поколение. Это проклятие на весь род. То есть, когда там кто-то что-то совершает, коррупционный скандал или, не дай бог, серьезные преступления в рамках нанесения там насильственных сексуальных преступлений, это там оскорбление всего рода, и там эта семья лишается всего. Притом это даже прописано в некоторых законодательных аспектах.
0: Но у нас сейчас до сих пор на Кавказе, мне кажется, такая история есть.
1: Есть моменты, есть эти понятия, но когда мы говорим про наших все-таки вот именно сограждан, не там пропитанных и культуры ислама, и культуры кавказских, потому что это сложно сравнивать, потому что там совершенно другие понятия. Но воспитательный момент, сын, то есть я ему дала все, я ему дал все, и, на мой взгляд, ответственность родителя заканчивается после совершеннолетия, 18 лет. Дальше у него своя голова, и он отвечает полностью сам за себя. Это моя позиция, это мое отношение, но у нас проблема, что...
0: Законодательство то же самое считает, ведь у нас не привлекаются родители, вот. И человек несет только
1: вот.
0: Сам
1: но
0: за
1: все. Но у нас другая проблема. Общественной ментальности. Как только происходит какое-либо преступление, начинается облава журналистов на семьи. И поиски-то... Одно дело, там, мы говорим про какого-то Печурушкина, и там обращаются сразу к этой алкоголизированной его маме, и начинаются там какие-то дискуссии, споры, попытки взять у нее интервью. А другой разговор, когда мы говорим про там действительно невинно обвиненного, но все равно сразу же журналисты бегут ко всем родственникам, то есть это классическая каскад. Родители и все жители подъезда, все одноклассники, которые раз, да не помним мы такого, или помним мы такого.
0: Но, слушай, мне кажется, это правильно, потому что пытаются понять, и журналисты в данном случае, они служат обществу, они пытаются воссоздать картину юности, да, там, окружения.
1: Вот моя позиция все-таки, пока нету судебного заключения, пока нету там суда присяжных или нету официального вердикта, говорить о том, у нас очень много примеров разрушенных судеб людей, когда все там все додумали, обвинили его во всех возможных грехах, и он в общество уже не смог вернуться, хотя он был оправдан. Хотя его, и он действительно не виновен в этом, он оказался просто не в нужное место, и этот преступника там нашли через 3 года, потому что генетическое материал и исследование нашлось. И все-таки тут очень много вот тут вопросов в голове нашей, к установкам того, что вот мой ребенок, он не может, он не должен. Это что, я плохой родитель? Это что, я допустил какую-то ошибку? Я не мог допустить ошибку, я же жил всю жизнь. Это тоже вот большая основа, ну, определенного типа, то есть интровертов. Люди, которые... Я же живу по правилам, вот есть закон государственный, есть правила государственные, я их соблюдаю. Но почему я оказался в этой ситуации? И это тоже проблема воспитательного момента, потому что ребенку нужно объяснять в таких ситуациях, что бывает, ты делаешь все правильно, но это не работает, потому что мы живем в живом изменчивом мире, в котором есть и коррупция, в котором и есть фактор случайности, и есть какие-то моменты, в рамках которых мы можем не повлиять. Это вот мы не можем повлиять.
0: Проведение.
1: Да, проведение, назовем это так. Но мы с тобой к этому дальнейшему обсуждению вернемся после небольшого перерыва.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио Спутник.
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. 6 из 7 детей, пострадавших в ДТП в Омской области, в котором погиб 12-летний мальчик, госпитализированный. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Авария произошла на 519-м километре трассы Тюмени-Омск. Школьный автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Берлин не хочет видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией, так утверждает немецкое информационное агентство. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Герхард Шрёдер, но отметил, что пусть выбирают сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил бы каких-то гадостей в адрес России. Глава Кремля подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Бывший президент Армении Роберт Кочаряна назвал авантюрой действия армянских властей, направленные на ухудшение отношений республики с Россией. Ранее президент страны Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Российской Федерацией. Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган. Ранее ирландская газета Sunday Times сообщила, что власти намерены совершать денежные переводы украинцам, готовым вернуться домой. При этом О'Каллаган не стал подтверждать эту информацию, отметив, что не намерен разглашать подробности плана раньше срока. Газета Times писала, что МВД страны готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из госжилья. Процесс выселения начнется в августе и займет около 6 месяцев. В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги. Об этом сообщает Guardian. Власти утверждают, что ответственность за нападение взяла исламистская организация. Так, 29 апреля два человека пострадали после нападения на них мужчины с ножом в еврейском районе на севере Лондона. Нападавший задержан, и им оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
4: Здравствуйте, друзья. Мы снова на радио «Спутник». Код преступления. Сегодня мы с Евой Меркачевой обсуждаем, когда родственники отрицают вину своих близких. И вот мы как раз остановились с тобой на аспекте вот этой дискуссии. К сожалению, тут нету вот именно, знаешь, что я тебе дам четкий ответ. Из практики, из раза в раз, то есть я все-таки сталкиваюсь с тем, что либо это ментальные какие-то проблемы родителей, когда мы будем говорить сегодня про Ческидова, или будем говорить про семью Списивцевых. Или же это все-таки неспособность принять ту реальность, потому что мы все-таки живем в своих пузырях реальности. То есть вот мы с тобой общаемся, там, другие наши круги общения, и у нас есть представление о человеке на основании его поведения, его высказываний, его поступков, потому что это тоже неотъемлемая часть восприятия какой-либо личности. И какое-то представление у нас есть. И вдруг, когда вот в это все вторгается какой-то элемент, который, ну, не может...
5: Не вписывается. Через наши фильтры не проходят.
4: Да, не вписывается в это, и все, у нас как бы сыпется. То есть, понимаешь, там обвинение какого-то актера в каких-то домогательствах, а если ты начинаешь вчитываться в подробности истории, что там, ну, для меня до сих пор история шоковая. Если ты помнишь актера из «Секса в большом городе», который вот этот был тот самый мужчина,
5: да,
4: в этой Кэрри, его же обвинили. Обвинила одна женщина. Но там обвинения звучали следующим образом, что на один половой контакт она дала согласие, а вот на второй не дала.
5: Ой, Василий, мне кажется, это какая-то манипуляция со стороны женщины.
4: Вот. Вот понимаешь, а кто-то нам скажет, нет, так надо. Это современный мир, и это манипуляция. Манипуляция очень тяжелая, которая впоследствии уничтожает человеческую карьеру.
5: Да.
4: Ни в коем случае не оправдываю насильников, но есть вот такие истории, когда, ну, это странно.
5: Очень странно, да.
4: Когда, то есть, вы уже и так близки, и вы вместе, но найдется целая плеяда людей, которые тебе даст четкую аргументацию, как надо. Я все время говорю, надо, видимо, ходить на свидание с документами.
5: Это да.
4: А сразу подписывать юридическую основу, потому что, ну, страшно.
5: И все снимать на видео, опять же.
4: Да, да, все доказательные базы. Не потому что извращенец, а потому что просто хочешь доказать что и как...
5: Обоюдному согласию.
4: Согласен. Вот. А когда мы с тобой говорим про преступников, я просто вот хочу еще затронуть одну историю. Это громкое дело. Ну, наверное, у нас его можно сравнить. Вот у нас, к счастью, не было очень громких за последние годы поимок серийных убийц. Самый последний — это такой ангарский маньяк. Какая просто эта катастрофа была, раскрывающаяся просто огромную пропасть.
5: Да, более 90 жертв.
4: Да, да. А в Соединенных Штатах была история. Это убийца с Лонг-Айленда. Эти преступления не могли раскрыть с 80-х годов. Никто не знал. Лонг-Айленд достаточно, то есть у многих у нас это просто само название вызывает какие-то романтические образы американского кино. То есть вот эти кораблики, лодочки вдоль берега, пляжи, выстроены деревянные мостовые и так далее. Там начинают находить тела девушек. Девушек, которые занимались продажей своего тела.
5: Работницы секс-индустрии.
4: Секс-индустрии, ночные бабочки, как кому удобно. Суть в другом. Было написано очень много книг, исследований, экспертов. Наверное, одна из самых интересных историй пропавшей девушки, которая мне понравилась, книга. Журналист рассказал про каждую из жертв от их рождения до момента, когда они исчезли. То есть вот как они пришли к жизни такой, что они оказались в радиусе интересов этого преступника.
5: Ну, это большая редкость, кстати. Про жертв пишут мало, обычно ведь пишут про именно маньяков.
4: Виктимология — это очень важная часть исследования криминального мира. И, к счастью, слава богу, там на юридических факультетах, криминалистических факультетах и там и криминальной психологии это преподают. Но сам факт виктимологии — это очень важный аспект в понимании, что это не жертва виновата, что там не какие-то моменты, там юбка у нее была слишком коротка, коленки открывала. А это именно проблема того, что она просто оказалась в этом радиусе. И что в проституцию-то она попала. Не потому, что она там была сексоголичка, у нее были отклонения, она была наркозависимая. Нет. Она попала в эти условия из-за определенного каскада аспектов. Потому что очень часто, когда начинаешь брать интервью, есть очень хороший документальный проект, который разговаривает с этими девушками, женщинами, женщинами, которые оттуда выбрались, которые не выбрались, с их семьями. И что они все думают, что, ну, я молодая, сейчас я месяц там поработаю, подзаработаю себе базовый вот этот набор денежки, это будет мой плацдарм, и я выйду там из кризиса и что-то. И там уже начинает добавляться куча всего. Нападение, там, секс-рабство и прочие аспекты. Ну, так вот, эта история очень долгие годы не могла раскрыться. Никто не понимал, кто это вообще, откуда. Рекс Хейрман. Его поймали в 2023 году.
5: То есть совсем недавно?
4: Да, это совершенно свежайшая история. Самое удивительное и самое фатальное, что никто в его окружении не мог предположить, что он этим занимается.
5: С 80-х годов?
4: Да. Он пользовался машиной своего брата, который все время фигурировал в материалах полицейских, и он просто не попадал под проверку. А его брата проверяли, и ничего не было. Угу. Он хранил поддельные телефоны, то есть отдельные симки дополнительные, у брата в машине или в гараже. Угу. Тем самым включал их только, когда садился в его машину. Он звонил родственникам жертв и говорил: «Я знаю, что случилось с твоей девушкой», и получал от этого удовольствие. Но самое фантастическое, он оказался одним из самых крутейших и востребованнейших архитекторов Соединенных Штатов Америки, архитекторов города Нью-Йорка. И он напрямую, что на самом деле это в кавычках сейчас уже, но для многих людей, которые не любят Дональда Трампа, это стало хорошей галочкой в пользу того, почему Дональд Трамп плохой, он проектировал несколько зданий для Дональда Трампа. Он был его архитектором. Но суть этой истории, что ему приписывают от более 20 жертв, но материалы ДНК смогли найти только на 4. Это расследование шло очень долго. Он выбирал девушек на сайтах предложения услуг. Есть определенные такие сайты, не буду их называть. Ну, то есть, куда выкладывали девушки свои услуги, он их находил, приглашал на какую-то там прокатку, довозил, убивал, прятал в этом Лонг-Айленде, закапывал песком. Чем еще была проблема опознания? Это пляж, очень высокая влажность, тела очень быстро под действием солнца, влажности и воды разлагались. Это тоже важная часть криминалистики. Как вот есть так называемые, не знаю, мы с тобой обсуждали это, в Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы есть такое явление «фермы смерти». Суть в них, что люди наследуют себя науке, и после смерти их тела забирают и выкладывают или закапывают в различных формах и местах, где вот находят тела. И смотрят, с какой скоростью, как разлагать, чтобы в дальнейшем было проще устанавливать и понимать, то есть период там, ну, грубо говоря, болотистая влажная почва.
5: У нас такого нет.
4: У нас такого нет. Мы пользуемся исследованиями. Но это люди сами осознанно. Это другой разговор.
5: Да, да.
4: Так как Соединенные Штаты и Великобритания, там законодательством все очень жестко, там все прописано, что эти люди перед своей смертью подписывают очень много документов на этическую тему, на тему религиозную и прочее, что они отчуждают отношение к своему телу и так далее. И то есть там зона пустыни, зона... Есть очень много, в кавычках, смешных историй, когда люди на Google-картах находят это и не понимают, что это, типа, полное поле трупов. И благодаря этому как раз там вот, например, вот все эти исследования, почему с 2000-х годов эндопротезирование там костей, там шейки бедра, коленного сустава, их стали кодировать и нумеровать. Потому что это помогает розыску и определению кто, потому что у каждого этого элемента теперь есть свой код, который закреплен в компьютерной базе за клиентом, за человеком. И это стало очень помогать, потому что до этого, ну, типа, модель и модель. Никто не нумеровал. И, то есть там улучшали качество цифр, чтобы там нельзя было...
5: То есть процесс опознания теперь идет лучше.
4: Да. И вот как раз только у 4 жертв было возможность их опознать, установить и найти его ДНК-материалы. Почему он в нашей истории? Это очень громкая история, она большая, она сложная, там много аспектов. Он, ну, в кавычках, немного талантливый, гениальный преступник, как он придумывал для себя алиби, как он скрывался. Он единожды попал под внимание полиции, но ему нечего было предъявить, потому что машина у него была другая, а он никак вообще не связан, хотя вот тоже. Почему полиция не сопоставила, что его брата такая же машина, как у преступника, который чаще всего видит? ДНК сделала все. Знаешь, как нашли его ДНК? На это же нужен ордер. Они не могли к нему подойти, потому что он начнет нервничать, сбежит еще, не дай боже. Они следили за ним, он выбросил кусок пиццы, они взяли кусок этой пиццы с коробкой, взяли оттуда ДНК, все. Слежка правоохранительных органов. Поэтому, то есть, когда мы смотрим какой-нибудь фильм про Ганнибала Лектора, и он затирает там бокал, не зря затирает.
5: Ты знаешь, удивительно, что потребовалось столько времени, и что только в 2023 году, с учетом того, что такие технологии должны быть у полиции Нью-Йорка, и вообще, кажется, должны там лучше умы вследствие работать. И тем не менее, видите, насколько гениальный он преступник, что смог всех...
4: Потому что в Штатах, как и во многих современных странах, нету то, за что я, например, выступаю, чтобы была генетическая база населения.
5: Угу.
4: Опять-таки, почему я выступаю за и одновременно против? Потому что у нас есть случаи коррупции, мы не будем это отрицать. Это может и быть использовано органами против, да, там, висяков или косяков, но если у нас будет единая база, она будет качественно защищена кодами информационными, то это повысит. То есть у нас такая же история была с казанским маньяком, который орудовал с 6 по 8 год. И его задержали вот в 18 году, в 19 году, благодаря тому, что его мать объявила его в розыск и сдала генетический материал. И оказалось, что генетика совпала с теми местами преступления, а он когда-то отбывал срок, и его быстро нашли.
5: Вот. Удивительно.
4: Да, вот такие примеры. Но суть нашего лонг-айлендского убийцы, что его жена до самого последнего момента не признавала, что это он. Это тоже важный аспект многих серийных убийц, потому что это называется маской нормальности, это называется маской, то есть, человека, когда они создают действительно достаточно серьезную защиту в виде семьи. И мы вспомним с тобой и Чикатило, и мы вспомним опять того же ангарского маньяка, где у них были семьи, у них были дети. Они были частью этого общества, они участвовали в каких-то социальных проектах, праздниках и так далее. Работали на там благо, там, Деннис Рейдер, убийца BTK. У него была жена, дочка, все, он там был местным правозащитником, охранял природу, занимался установкой систем безопасности. Так он и проникал в половину дома. Потому что именно он и ставил эту самую систему безопасности. Тоже такая себе вещь. И когда мы говорим про него, жена до самого последнего момента, пока ей не предоставили неоспоримые улики того, что это он, она не верила, она говорила, что оболгали ее супруга, оболгали ее мужа, оклеветали его. Вообще он светлый человек, он гениальный архитектор, талантливейший. Из талантливейших у него там огромный послужной список, где не надо вообще к нему прикасаться. И вот это тоже другая грань. У Теда Банди было ровно так же, когда его близкие, то есть не признавали. Мы можем принять мать, потому что мать Теда Банди сказала... Ну, в кавычках, естественно, не дай бог какой-то маме такое сказать. Но сказала одно из самых лучших. Он мой сын, и он навсегда останется моим сыном. И я буду с ним до самого последнего момента. Есть эта известная фотография, когда он ей звонит перед смертной казнью, и вот она, даже журналисты и у нее дежурят.
5: Мать Фишера, самого страшного, на мой взгляд, советского маньяка, который убивал мальчиков, да, Фишер Головкин, она ему писала до последнего письма, носила передатчики, и уже даже после расстрела все равно пыталась понять, где он захоронен, и как раз объясняла это тем, что он мой сын, говорила она. То есть, да, родителей понять можно. Вот, конечно, сложнее понять жен тех людей, которые близки были в окружении и тоже отказываются верить, потому что знают с какого-то аспекта этого человека и не хотят принимать вот такие совершенно очевидные доказательства. А тут тоже, наверное, про репутацию. Потому что жене в какой-то момент признавать, что она жила с тем, кто ей не просто изменял, а убивал потом этих своих жертв, наверное, невероятно тяжело, если она нормальная женщина. Потому что у нее возникнет вопрос, как смотреть в глаза ее родственникам, ее друзьям.
4: Просто соседям.
5: Соседям, да. И, наверное, начинается вот этот момент сопротивления сильнейшего, который выражается в том, что неприятие ситуации.
4: Потому что, например, то есть, ну, в Штатах у нас, слава богу, нет таких проблем, когда журналисты имеют право поселиться напротив дома семьи, не могут вставать на газоны, но вот полностью все объективы настроены на ваш дом, они могут сделать.
5: И жить там.
4: Да, и жить сколько там они захотят, потому что это свободная территория, не ограниченная чем-либо, потому что общественная территория, как они все время говорят, когда им пытаются что-то предъявить. Вот если он ступит на газон, да, тут вызывается полиция, этого человека арестовывают, потому что и такое бывает. Очень много этих историй страшных, и им очень мало уделяют, на самом деле, в true-crime, в реальных преступлениях, что, например, такой родственник, там, сын, дочь, мать, пытаются выехать из своего двора, и из-за того, что эти журналисты, фотографы лезут всеми силами и пытаются получить комментарии, очень часто они наезжают на них.
5: Слушай, это тоже отдельная тема, как мне кажется, потому что мне, с одной стороны, хочется заступиться за коллег журналистов.
4: Но я совершенно желтушно, я полностью понимаю твою сторону.
5: Да, но мне кажется, что это не совсем даже журналистика, то, о чем ты говоришь, это некий такой отдельный вид, да, деятельности вот тех людей, которые имеют отношение к масс-медиа. Потому что настоящий журналист, он руководствуется этическими нормами. У нас есть хартия, которая в 2019 году была подписана, и там очень четкие этические принципы, которые, конечно, говорят, что интересы человека, его личная жизнь должны быть во главе всего. И если это только не представляет супер какого-то общественного интереса, его вот эти частные моменты, то тогда никто не имеет права вторгаться. Но это, повторюсь, отдельная тема, может быть, тоже ее поднимем.
4: Это хорошая тема для разговора. Но вот, грубо говоря, жена, тут еще, конечно, аспект, я вот не знаю, у нас, вот, может, ты мне скажешь, у нас есть какой-то момент защиты свидетелей или защиты семей родственников, чтобы им изменили фамилию, перевезли в другой город, когда вот случается вот что-то подобное, когда там узнают, что отец семейства?
5: Можно. У нас есть программа госзащиты свидетелей. И если человек действительно подвергается воздействию, да, и физическому там воздействию, угрозам, то он может под эту программу попасть, и ему тогда за счет государства обеспечат и переезд, и смену документов, ну и максимально какое-то продолжительное существование где-то, да, где
4: пока он не обоснуется.
5: Пока, да, пока не будет уже окончательно решена вся эта история. Возможности есть такие. Угу. Но чаще всего это все-таки касается тех людей, которые реально проходят свидетелями в уголовном деле. Родственники, кстати, часто бывают свидетелями. И не всегда с той стороны, со стороны обвиняемого, например, да? Нет, они могут со стороны быть гособвинения, например, да? И со стороны своего близкого человека по-разному. Много всяких бывает интересных моментов. Но, возвращаясь к женам, вот я думаю, что здесь тоже действительно этот элемент потери репутации, вопросы к себе, на которые ответы женщина может не знать, какие давать.
4: Поскольку... Простой вопрос самой себе. А я-то чем смотрел? Почему я этого не видел? Что он отлучается все время? То есть, ну, грубо говоря, нас всегда учили, что в здоровых, хороших отношениях вы партнеру доверяете. То есть вы не ставите под сомнение, что он может что-то совершить негативное.
5: Но доверие не означает, что человек становится невнимательным, неосознанным, что он теряет себя в этих отношениях.
4: Да.
5: И вообще инфантильным становится. Это как раз про то, что человек действительно потерялся где-то. Да, и много вопросов к себе. Поэтому есть момент такого отрицания. Но, Василий, вот я неправильно поступлю, если не скажу про противоположные совершенно истории, когда люди, и, скорее всего, они действительно были невинно осужденные, не могли простить своим матерям особенно, своим женам, что те засомневались в какой-то момент. И это касается как тех, кто был официально оправдан, и так тех, кто отсидел срок, но уверяет, что он не совершал преступления, и, скорее всего, так и было. Для них то, что самые близкие люди поверили следствию, это было такое предательство, самое сильное в их жизни. И они не общаются ни с матерями, ни, там, ни с отцами, ни с этими женами. Вот как ты считаешь, вот здесь вот такой перегиб в другую сторону? И как вот такой, какой можем дать рецепт для родителей и для супругов, чтобы не оказаться ни в числе тех, кто слепо доверял, ни в числе тех, кто слепо поверил следствию?
4: Вот тут, понимаешь, аспект. Во-первых, ну, нужно сразу же отключиться от социальных сетей и массовых СМИ, которые пишут кучу статей, потому что самая первая ошибка — это они начинают все читать. Показания там или высказывания друзей, одноклассников и так далее. Вопрос к этике следствия. Потому что следствие не должно наводить на какие-то мысли или что-то. Все, что должно проводить следствие, опросы, в рамках которых выстраивается хронология событий. Где был, есть ли у него алиби на этот день и так далее. Если же ваш родственник просил вас выстроить это алиби, ну тут уже, простите меня, есть сомнения. Потому что сколько этих историй, когда насильников отпускали именно из-за того, что жена или подруга дала ему алиби под страхом или под аргументацией того, что ну ты же не хочешь, чтобы меня посадили. Это манипуляция.
5: Это тема, да, когда помогают так или иначе, добровольно или недобровольно, близкие тем, кто совершил преступление.
4: Да, а когда мы говорим про такую историю, я все-таки верю в добропорядочность наших органов и проведение правильности допроса, проведение правильности сбора всех улик и материалов для уголовного дела, чтобы в конечном итоге доказать. Но тут нужен полный детокс от СМИ. Потому что если начинаешь вот это читать, это классический синдром людей, которые, знаешь, заболели новым заболеванием, там, им поставили диабет. И они читают все, что там вообще не живут. И вот их представление о их будущем, оно формируется в рамках этого. Хотя живут, и живут хорошо.
5: Здесь мне вспомнилась еще одна история громкая. Она как раз иллюстрирует вот те примеры, которые я последние приводила, когда тот, кто был невинно осужден, да, может сказать, что вот родственники не поддерживали, они поверили следствию. Один из мужчин освободился, его обвинили в распространении наркотиков. Как он уверяет, он ничего подобного не делал, в крови не нашли наркотиков, зависимости не было. Он считает, что таким образом просто пытались с ним разделаться конкуренты, у него был небольшой бизнес. И вот он не общается с мамой, хотя мама уже спустя годы говорит, что теперь она осознала, что была неправа, когда поверила следствию, и что убеждена в его невиновности. Но он вот простить не может. Как бы мы могли посоветовать в этой ситуации женщине себе повести и ему? Не факт, что они, конечно, нас послушают, посмотрят, но тем не менее, вот когда вот произошла вот такая трагедия, по сути, семейная.
4: Если мы не говорим про то, что человек инфантилен, нарциссичен, и у него есть какие-то психологические личностные отклонения, которые не позволяют ему настроить нормальный контакт. Взрослые люди в нормальной ситуации встречаются и разговаривают.
5: И разговаривают, совершенно верно.
4: По телефону, по переписке, прости меня, аудиоголосовые сообщения или встретиться лично. Да. Вы разговариваете и рассказываете стороны друг друга.
5: Почему так произошло?
4: Почему моя позиция, почему так сформировалась и так далее. Понимаешь, это не история про девушка выиграла в лотерею миллиард, и вдруг появились все ее родственники дальние, которые никогда о ней не вспоминали, даже в самый тяжелый момент. Это история про то, что есть какой-то момент недопонимания, и вы просто разговариваете. Но это опять-таки, потому что обида — это очень сложная структура, это очень сложная эмоция, которую бывает преодолеть, бывает нужно время на то, чтобы с ней сжиться и поговорить. Наладить контакт, пока мы живы, и пока бьются наши сердца, и у нас есть возможности, и мы находимся на свободе, у нас всегда есть возможность встретиться и поговорить, и решить вопросы. Как мы поплывем дальше по этой жизни, и примем ли мы слова этого человека, это выбор каждого. От этого у нас есть свобода воли, и свобода, слава богу, пока она у нас есть во всех этих смыслах. То, что мы можем принимать решение, с кем нам общаться, а с кем нам не общаться. И поэтому тут просто разговор, тут никакого совета. Соберитесь, наберитесь мужества, наберитесь смелости и напишите, как бы вам ни было стыдно, страшно, как бы вы не прокрастинировали, как бы вы это не откладывали внутри себя, как бы вы там не упрекали себя, сколько бы вы дел не переделали, но этот разговор должен состояться и произойти. И он будет либо точкой, либо началом чего-то нового. Но тут нету третьего варианта, тут нету истории, пусть дальние родственники попробуют проложить какую-то дорожку, но пусть не примет вашу позицию, вы с этим ничего не сможете сделать.
5: А ты знаешь, если мы говорим про эту последнюю историю, как мне показалось, это ведь тоже какая-то инфантильность вот этого мужчины, потому что у него была позиция, что мама должна была верить, должна была не сомневаться, и он, вероятно, не особенно ей объяснял. То есть он считал априори, что он ничего не должен никому объяснять, потому что вот он невиновен, а раз вы поверили, то вы все предали. Это тоже ведь такая детская позиция, разве нет?
4: Никто ничего никому не должен, как я всегда повторяю. Но это детская позиция с другой стороны. Мы, к сожалению, сталкиваемся с этим в процентарном соотношении от родителей, что ребенок мне должен, ребенок вам тоже ничего не должен. Он не просил вас рожать его, это было ваше полностью решение. Поэтому историю про стакан воды сами себе тогда поднесете. Не надо перекладывать эту ответственность. А хочет ребенок, вы проявили себя в воспитательном характере, так поднесет. Если нет, значит, это ваша определенная ошибка, что ваш ребенок так сепарируется от вас жестко. Поэтому здесь это определенная его позиция, что он прекрасно могу. Я почему подчеркнул? Обида — это сложная эмоция. Обида очень сильно меняет эмоциональный настрой, скачки настроения, скачки взглядов, вечный монолог в голове. Что бы я сказал, что бы я добавил, ах, как она могла, почему она не приняла. Я всегда говорю вам так. Выйдите или встаньте со своего стульчика и попробуйте посмотреть на человека с его точки зрения. Наша главная проблема, что и вообще в коммуникации нашего общества, мы не можем принять другую точку зрения. Вот почему я ненавижу все эти шумные шоу на телевидении, где просто орут и не приходят к какому-то консенсусу. Мы с тобой на одном из такого даже были вместе. Там нету какой-то мысли. Это просто шум ради шума. А когда вы можете и способны принять точку зрения, почему в какой-то момент она так подумала, почему послушать, из-за чего, возможно, станет яд. Возможно, вам не станет от этого лучше, легче и яснее. Но выслушать человека и сделать попытку лучше, чем не делать ничего, чем всю жизнь находиться в этом состоянии, где вы будете проклинать кого-то или вас кто-то будет проклинать за то, что он не смог принять позицию. Это тяжело, это сложно и это больно.
5: Ты знаешь, я хотела бы сказать, в чем еще может быть проблема. Дело в том, что у нас в моменте, когда задерживают человека, у него, по сути, не бывает возможности поговорить со своими близкими и объяснить им, что произошло. То есть они от него могут не услышать реальную картину того, что было в этот день или накануне, что способствовало задержанию, ареста, виновен он, насколько невиновен. Почему? Потому что он может написать только письмо. Естественно, письмо потом следователь прочитает, цензура, и использует в каких-то своих следственных целях. Это понятно. Он это понимает, поэтому он не пишет всей правды. Они получают только письмо, звонки в основном запрещены, и они сами начинают домысливать, у них формируется свое по итогам того, что произошло, какое-то первое впечатление от всей этой ужасной ситуации. И все, получается, на своих позициях остаются, и никто не знает, как поговорить нормально. Да. А мне кажется, этот диалог крайне важен, особенно между родителями и детьми. Чтобы мама пришла к нему в какую-то комнату, которая бы не подслушивалась, спросила: сынок, а что случилось? Что произошло? Он сказал: мам, случилось такое там. Но следствие нам этого не одобрит. Они скажут, что такие контакты...
4: Такие меры приведут к тому, что может произойти сговор.
5: Да.
4: Я думаю, на этой мысли мы с тобой сегодня закончим.
5: Да.
4: Вы слушали «Код преступления» на радио «Спутник». С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы можете нас слышать и смотреть каждое воскресенье в 21:00.

0: Рост пошлин за гражданство России. Контекст. В 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей увеличатся обязательные сборы за право приезжих называться гражданами нашей страны. Правительство внесло в Госдуму проект закона, устанавливающий новые правила получения гражданства. Пошлина за вид на жительство поднимется с 6 до 30 тысяч, а за приглашение на въезд с 960 до 8 тысяч рублей. В разы вырастут и другие платежи в бюджет. Соотечественников, проживающих за рубежом и намеренных вернуться на родину, эти меры не затронут. От уплаты пошлин освобождает заключение договора с оборонным ведомством на период проведения СВО. В Кабмине объясняют необходимость повышения тарифов ростом расходов правоохранительных органов, наведения баз данных и проведения проверок. Стоимость получения гражданства в разных странах варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Многие предлагают паспорт в обмен на инвестиции. К примеру, в Вануату гражданство обойдется в 130 тысяч долларов. В Турции эта сумма достигает 400 тысяч. В Европе получение гражданства – дорогое удовольствие, связанное с бесконечными проволочками. Сделать это становится все сложнее, даже по праву рождения. На это уходят годы и многие тысячи евро.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Минске столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украина атаковала Белгородскую область. Есть пострадавшие. Американское судно подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Фестиваль тюльпанов пройдет на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Об этих и других новостях подробнее. Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что медики диагностировали ей минно-взрывную травму и осколочное ранение глаза. Информация о других последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подымовой обход в светлое время суток. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов принял участие в марше «Бессмертный полк» в Кишиневе в честь Дня Победы. Об этом сообщил глава Координационного комитета Победы Алексей Петрович. Он отметил, что Литвинов – гордость не только молдавского, а всего советского народа, временно разделенного сегодня границами. По его словам, ветеран, которому в декабре исполнилось 100 лет, прошел пешком от центральной площади Кишинева до мемориала «Вечность». Американское судно подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу компании. Уточняется, что один дрон попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки корабль был без груза и стоял на якоре недалеко от Дохи. Известно, что на борту находились 23 моряка, пострадавших нет. Военные США с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья Кубы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на анализ авиационных данных. В частности, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили как минимум 25 подобных полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Большинство из них произошли вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба. CNN подчеркивает, что до февраля подобные полеты в этом районе были крайне редкими. Трамп 29 января, напомню, подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорты из стран, поставляющих нефть на Кубу. А также он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой на безопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми. Автомобиль наехал на препятствие на юго-западе Москвы. Предварительно водителю стало плохо за рулем. Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Как уточнили в правоохранительных органах, водитель въехал в здание ресторана. Фестиваль тюльпанов пройдет на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Там было высажено более 226 тысяч луковиц этих цветов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Петровский. Он также добавил, что впервые в этом году на фестивале откроется выставка кондитерского декора. Скульптуры из сахара и карамели будут выставлены в столовом зале Елагино-Островского дворца, где проходили торжественные обеды императорской семьи. Традиционный фестиваль тюльпанов на Елагином острове – одно из ожидаемых весенних событий Санкт-Петербурга. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, всем донбасский привет. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и ведущие Олег Деминов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Сегодня мы говорим про Михаила Афанасьевича Булгакова, про великого русского писателя, про классика, про абсолютную звезду. Я смотрю, слежу за книжными рейтингами. И Булгаков не покидает никогда книжные рейтинги в России. Он всегда в топе продаж. И в связи с экранизациями, и безо всякой связи с экранизациями. Наряду с Достоевским, и даже в большей степени, чем Толстой или Николаевич Чехов, Булгаков является самым продаваемым русским классиком. И даже больше, чем Гоголь Николай Васильевич. Вот это парадоксально, и больше, чем все остальные. Тургенев, Лесков. Парадоксальная, удивительная ситуация. Причем она у нас началась не вчера, потому что я, как и Алексей, мы взрослели, там, мужали в конце 80-х, в 90-е годы, и тогда уже был абсолютный культ Булгакова. Тогда было много самых разных культов литературных, но многие из них подсдулись с тех пор, а некоторые исчезли вообще до полного исчезновения. А с Булгаковым ничего не происходит. Но эта ситуация ведь и не только в России. Я в свое время, когда еще меня выпускали за границу, когда я не был под всеми санкциями мировыми, помню, я приезжаю в Румынию. Румыния была страна, и у них там проходит рейтинг

0: романы румынского народа. Самые любимые книги в Румынии всех времен народов. И там «Мастер и Маргарита» занимает первое место. Вот. И там вообще было три русских писателя, потом там был Достоевский и Толстой. Вот. И там, по-моему, только был один румынский писатель в конце десятки. Это и остальные все были, ну, соответственно, англичане, либо американцы, либо французы. Но было три русских автора, и самый крутой был Булгаков. Меня так это поразило. А потом я уже в одной, в другой, третьей стране мира встречал подобные рейтинги, и там тоже всегда фигурирует Булгаков. Поэтому вот периодически нам предъявляют, что, знаете, ваши там проблемы там, российские, они для всего мира непонятны, чего про них пишете, люди типа не могут осознать, что у вас там происходит. Между прочим, для нынешних молодых российских читателей очень часто непонятны проблемы, которые описываются или кажутся непонятными, или должны бы казаться непонятными проблемы, которые описываются в романе «Мастера и Маргарита». Какие-то литературные склоки, вообще сам быт, он же исчез, там, да, управдомы, вообще сама форма социальной жизни. Ну, там, ну, на самом деле, это, конечно, ничему не мешает. Если ты хочешь читать книгу, если это книга Булгакова, то будь ты хоть негром преклонных годов, будь ты хоть румын, хоть британец, хоть то угодно, ты все понимаешь. Там что-то такое есть, что родственно всем читающим народам планеты и родственно даже нашему цифровому поколению, которое ничего нигде не соображает, Шолохова они еле понимают, Толстой для них длинный, Достоевский для... Ну, Достоевского они тоже любят. Вот. Лесков для них сложный, там, с Булгаковым и с Достоевским у них все в порядке. Вот это тоже один из парадоксов, который хотелось бы осмыслять. Как бы, вот, как бы, ничего не происходит и все. Вот. А хотя для современников там, по гамбургскому счету, причем не только советских современников, а иммигрантских, Булгаков был, ну, в том же самом ряду, не выше, что и Бабель, что и Леонид Леонов, что и Федин молодой, там, да, что и ниже, чем Шолохов, что и Фадеев.
1: Нет, вообще ниже, его не знали как прозаик. Это был драматург. Достаточно.
0: Ну, нет, я, достаточно. Что-то читали, нет, все-таки есть у этого, у Адамовича и Булгакова.
1: А Адамовича, да,
0: потому что. Я про эмигрантов говорю.
1: Первый отряд мира, это было не самая лучшая булгаковская вещь, роковые яйца, но Адамович, по сути, предрек вот это великое будущее, о котором ты говоришь. Ну. Адамович был прозорлив необычайно.
0: Продолжайте, друзья мои.
1: Давайте как бы пробежимся по биографии, хотя, наверное, как бы, наверное, нужды большой в этом нет, но я на ключевом моменте остановлюсь. Это происхождение, это Киев, это семья в нескольких поколениях, как бы сказать, не то чтобы религиозная, но напрямую, чья деятельность напрямую связана с религией, то есть отец – профессор богословия. То есть это... Нельзя сказать, что это была набожная семья. Нет, абсолютно традиционная для того времени. Но сама принадлежность к традиции, конечно, безусловно, присутствовала. Из этой традиции и булгаковской вот это вот культ здравого смысла и достаточно спокойного, благополучного в чем-то обывательского, но в нормальном смысле существования, его монархизм. Вот, и его определенный культ комфорта, все это вот закладывалось там. По поводу, наверное, проговорим по поводу сегодняшней украинской судьбы Булгакова, это тоже какая-то адская комедия воспринимается, да, как одна из его каких-то абсурдистских пьес.
2: Она вот. Была и при жизни его.
0: Что? Она была и при жизни,
1: да. Она была и при жизни, да. Она была и при жизни. Ну, остановимся на этом, да, еще. Самое главное, что мы могли потерять, конечно, Булгакова в революцию. Вот он, собственно, приложил огромное количество сил, чтобы эмигрировать, чтобы эвакуироваться как раз тогда из Новороссийска. В связи с его свалил ТИФ. Этого не получилось. Своей первой супруге Татьяне Николаевне Лаппа он выговаривал: «Ты меня тогда не спасла, вынужден был остаться в России». Вот. И как он считал, во всяком случае, поначалу во многом это должна была его биография литератора. Он уже медицину оставил к тому времени, как раз это произошло в том же вот 19-м году на фронтах гражданской на Кавказе. В неком противостоянии расти он формирует где-то сначала в качестве некоего идеала, а потом он до него дорастает, образ писателя свободного. Свободного от всех идеологических установок советской власти, вот, который не замечать ее не может, но старается по возможности максимально свободно прожить, вот, и который вот эта линия потом выходит на взаимодействие уже непосредственно, на диалог реальный, и тот диалог, который он всю жизнь вел в каких-то виртуальных таких пространствах с вождем. Вот это такая важная история. Вот, принято над судьбой Булгакова горевать. У него действительно были кризисы в взаимоотношениях с советской властью. И всю жизнь его сопровождал критический достаточно

0: жесткий хейт, современно выражаясь, да. Но говорить о том, что это была совершенно какая-то бесконечная жертва, тоже не очень правильно, потому что, по сути, Булгаков, в конце концов, добился и благополучия, и комфорта, и громкого имени в качестве драматурга, как прозаика его все-таки, я настаиваю, знали меньше, вот, просто потому что не было для этого оснований, его звездные позднейшие вещи не печатались. Ну, что любопытно, у Булгакова была огромная, помимо всего прочего, посмертная жизнь и в плане публикации, и в плане экранизации еще при советской власти. Вот, она продолжилась, а внутри булгаковского культа стали происходить некие любопытные трансформации. Вот на примере повести «Собачье сердце» это любопытно разглядеть, потому что повесть была при советской власти не публиковалась. Это одно из немногих, кстати, произведений Булгакова, которое не было опубликовано при советской власти. Вот, при том, что его читали, естественно, оно ходило в списках. Одна из первых рецензий, это еще к 20-м годам относится. Да, она была изъята при том самом знаменитом обыске ГПУ в 25-м году, потом возвращена после его обращения к Сталину. Одним из первых читателей был видный большевик, соратник Ленина и товарищ Ленина, Лев Каменев. Вот, который, собственно, первым сказал, что это как бы вещица блистательная, но памфлет антипролетарский печатать нельзя. Потом, едва ли как бы зная рецензию Каменева, через много лет Эдуард Лимонов назвал, да, «Собачье сердце» гнусным антипролетарским памфлетом. И, по сути, так это и трактовали во многом благодаря экранизации Владимира Бортко.
1: И вот. Трактуют по сей день.
0: Сейчас, ты понимаешь, я к чему, что появились, наконец, ревизионистские какие-то голоса, как следует начали эту вещь читать. Вот я приведу некоторые аргументы. И, в общем, вот это вот безудержное сравнение, так сказать, сословное, или что там говорить, социал-российское, каких-то слоев общества с Шариковым и отождествление себя с Преображенскими, оно, слава богу, прекратило в каком-то массовом смысле, как-то ушло из национальной мифологии, и это хорошо. А что там на самом деле происходит, да? Мы не будем гадать в стиле там этих диспутов старшеклассников, на чьей стороне Булгаков, достаточно все понятно, но как честный художник Булгаков выражает некоторые вещи, совершенно понятные. Вот. Профессору Преображенскому дуют постоянно в уши его окружение, что он является, значит, европейским светилом. Вот, и он сам в это поверил, ветер раздувается, в общем, от чванства, от высокомерия. А что, собственно, в поведении Преображенского европейского? Вы мне можете сказать? Только одно. Вот произнесено это в 25-м году. Он говорит, я хотел улучшить человеческую породу. Я делал эксперименты
1: сексуальные
0: в генетике. Да.
2: Не только сексуальные возможности. Это самое малое, что он делает. Он в целом хочет улучшить
0: Мы сразу понимаем, к чему это, собственно, ведет, с чем это в Европе отзывается. Отзывается с начинающимся фашизмом, который в Италии уже есть, который в Германии уже начинает поднимать голову. Тоже улучшение человеческой породы, тоже социал-расизм и весь этот вот замечательный набор. Вот. Монологи про разруху бесконечные, которые так любят у нас повторять, ничего общего с европейскими какими-то историями там нет, хотя, может, и есть, но, во всяком случае, это явление национальное. Вот, в любой пивной вот эти вот поливы можно услышать. Вот, мастером таких вот именно вот монологов а-ля Преображенский был Владимир Вольфович Жириновский, которого как бы никак не обозначишь. Что европейского в шантаже видного начальника, когда он говорит, нет, у меня операцию, или там кому-то даме он какой-то говорит, у меня операцию провести нельзя, или во всяком случае это будет стоить очень дорого. А почему? Потому что эта операция криминальная. Вот, потому что он не платит с этих операций налогов, у него нет на дому там необходимых лицензий, оборудования и прочего. Вот, он на этом дому собирает организованное преступное сообщество, доктор Барменталь, медсестра Зина и так далее. То есть это целый набор. Борцевый букет уголовных статей, которые он, в общем, благодаря коррупционным, прямо скажем, связям с властью, обходит легко. Поэтому как бы вот этот вот европейский идеал, ну, видели-то в нем идеал наши прогрессисты другой. Им как раз нравится такая история, когда ты вроде как и с властями вась-вась, и одновременно произносишь вот эти прогрессивные разоблачительные монологи, и при этом власть прекрасно знает, чем ты занимаешься, закрывает глаза на этот букет уголовщины. Да, вот этот образ им безумно нравится. Но что в нем европейского? Вот, совершенно непонятно. Булгаков это довольно точно фиксирует. Социал-расист, рвач, коррупционер, прямо скажем, при всей своей одаренности и, возможно, гениальности, который проводит, ну, с этической точки зрения операции по улучшению, скажем так, половой возможности и у мужчин, и у женщин, ну, все это как-то выглядит крайне сомнительно. И слава богу, что некоторые авторы эту позицию, внимательно прочитав, высказали, и она, собственно, как-то поэтапно, постепенно в обиход, слава богу, проникла, уже ни у кому не приходит в голову обзывать кого-то шариковыми.
2: Вот знаешь, еще забавный момент, его сложно не заметить. Дело в том, что, конечно же, наша либеральная интеллигенция действительно обожала все 90-е годы и часть нулевых лет называть народ шариковыми. Шариковы, эти неразумные, недостойные настоящих европейских образцов, полулюди-полусобаки. При том, что, конечно же, в этом замечательном, прекрасном тексте Михаила Булгакова есть жесточайшая порода и на саму эту интеллигенцию, которая как бы обучает, и это не Преображенский, которая обучает Шарикова неким социальным наукам. Это, конечно, господин Швондер. Во-первых, это совершенно четкий антисемитский посыл, но надо отдавать его в этом отчет. И каким образом наша либеральная интеллигенция не угадала, что она и есть тот самый Швондер, совершенно непонятно. Ну да, тогда Швондер был советский, потому что власть была советской. Как только власть стала либеральной, Швондер стал либеральным. Сегодняшний Швондер – это, конечно же, наш турбоохранитель, суперпатриот, который такая же злобная скотина, который также воспитывает этого Шарикова, который никак не станет нормальным, соответственно, турбопатриотом или там монархистом, или белогвардейцем, или черносотенцем. Ну, а отличия-то никакого. И даже этническое зачастую сходство слишком бросается в глаза. Вот эти моменты Булгакова, их как никто считывать не собирается. Им всем приятно, любителям Булгакова, ассоциировать себя именно с Преображенским, вот, а всех остальных Шариковыми. Ребята, вы не туда смотрите, у вас зеркало к другому персонажу. Вы подходите, смотрите на Швондера и угадывайте, пожалуйста, себя.
1: Когда НКВД производило обыск ГПУ Булгакова, да,
2: и... ГПУ было.
1: ГПУ, и взяло эту рукопись, там была еще одна машинопись, не рукопись, машинопись, послание евангелисту Демьяну, которое хранилось у Булгакова. Долгое время это стихотворение приписывалось Сергею Александровичу Есенину. На самом деле, конечно, нет. У этого стихотворения другой автор. Его вычислили еще в конце 20-х.
2: Даже Ходосевич поверил, по-моему, да?
1: Да. Его, правда, и сегодня пытаются с дурости приписывать Есенину. Ничего подобного. Просто Есенин на тот момент умер, и было безопасно поставить не свое имя, а вот Сергей Александрович...
0: Нет, сейчас до сих пор, вот, кстати, сторонники почему-то версии убийства Есенина тоже очень любят, хотя, ну, прочтите тексты Есенина и прочтите, это довольно слабый, да. Может быть, да. Актуальный, может
2: дидактическое,
0: быть, как бы, по-своему, да. Героический на тот момент, но прочтите этот очень слабый стишок, ну, где там, ну, и так далее. Но это опять свидетельствует о том, что для людей литература абсолютно ничего не значит. Для них значит политика, какое-то собственное отношение, какие-то социальные...
2: Собственная мифология.
0: Взгляды, да.
2: Фобии, собственно. Ну да, автору этой истории не есть, да, Олег правильно говорит, что там все понятно.
1: И... Это середина 30-х.
2: Да.
1: В 1928
0: году... Это 25-й
1: год. 25-й. Ну вот. В 1928 году Михаил Афанасьевич садится за работу над «Мастером и Маргаритой», да. Закончена будет книга, да и то не закончена, а доведена до какого-то известного финала, после которого последняя жена Булгакова все это еще собирала-пересобирала. Рукопись не законченная, тоже необходимо учитывать. В 28-м году все началось. В том же 1928 году началось написание нескольких сразу произведений, в которых какая-то всесильная душа, какой-то феномен спускается в Москву советскую и начинает с ней производить какие-то манипуляции, да. Помимо «Мастера и Маргариты», это Семен Полоцкий, «Черт в Совете Непорочных». Собственно, черт приезжает в советскую Москву, гуляет по выставкам, а там какие-нибудь картины перевернуты задниками, и черт ходит, восхищается. Какие замечательные картины, да? Такой постмодернистский приемчик, да? Вот. Это «Леонид Леонов и пирамида», где ангелоид посещает Москву.
2: Ну и сатана, сатанинский при...
0: да. Соответственно. Да, и сатанинский.
1: И старик Хоттабыч, собственно, сам старик Хоттабыч, который прибывает в Москву. Что достаточно...
0: Непонятно, да? Причем джин, понятно.
1: Джин,
0: дух,
1: да.
0: Но непонятно, из какой мифологии, из библейской, иудейской или из мусульманской. Там он вроде как мусульманин, но оперирует совершенно понятиями библейскими, там, 3-4 тысячелетней давности.
1: Вот, это такое забавное совпадение. Начал я с письма евангелиста Демьяна, потому что тут наши литературоведы, критики, просто профаны, которые увлекаются чтением, начинают искать каких-то вот людей, которые подходили бы под образ Ивана Бездомного. Да? Вот понятно, что Булгаков, читая это стихотворение, уже в 25-м году увидел этого Ивана Бездомного. Вопрос, где он увидел, что это был за человек? Это, естественно, отчасти сам Демьян Бедный. Да? Генеалогия этой фамилии – Бездомный, Бедный, Горький, да? И прочее, прочее. Иван Приблудный, герой наших литературоведческих студий, да, близкий друг Есенина, один из приятелей Булгакова, такой на третьих, четвертых, пятых, десятых ролях, но все-таки, да, постоянный слушатель, смотритель мхатовских представлений, посетитель булгаковских концертов. Это тоже необходимо учитывать, да?
2: Да, я на секунду прерву, потому что важно про это рассказать. Мы находимся на Донбассе, и неподалеку от того места, где мы записываем эту программу, как раз село Безгинного, где родился и вырос поэт Иван Приблудный. На самом деле, Яков Петрович Овчаренко, малорос, участник гражданской войны на стороне красных, приехавший в Москву, поступивший в ЛИТ, друг Есенина, и потом вот все поздние 20-е и 30-е годы, скитавшийся, пивший, гулявший, бродивший, ставший такой притчей во языцах. И он действительно один из самых явных прототипов, потому что он внешне похож на поэта Бездомного, потому что все-таки Демьян это был маститый, круглолицый советский усатый литератор, а внешне уж точно писал Булгаков Бездомного с Приблудного. Тут я замечательно, что я периодически приезжают ко мне там гости, в том числе бойцы, участники СВО, ребята там с других фронтов, и я так их иногда ради расширения их представлений и интеллектуальных взглядов на русскую литературу, я их вожу в это село. Вот. Дело в том, что там живет, к моему удивлению, там встретилась племянница, соответственно, Ивана Приблудного. Она мне рассказала, что, кстати, у него есть наследники прямые по крови, по-прежнему они существуют. Вот. И эта племянница выходит, там рассказывает какие-то вещи, она, соответственно, дочка его брата. Вот. Но в последний раз я провозил туда двух бойцов, они такие говорят, ничего не знаю о том, что ты сейчас рассказываешь, они говорят, а вот который бездомный у Булгакова в «Мастере и Маргарита» в кино, это не с него? Я говорю, как ты догадался? Он говорит, ну, это как бы, он слушал долго мои рассказы о Приблудном, потом слушал эту пленницу, и вдруг у него соединилась в голове недавняя экранизация «Мастера и Маргариты» одно и другое. То есть это настолько очевидно, что даже людям, далеким от этой темы, смещают два этих два персонажа в одном. Так что, вот с одной стороны, казалось бы, как это далеко, Булгаков, бездомный, СВО, Украина и Приблудный, на самом деле все очень близко. Извини, Олег, пожалуйста.
1: Вот. Я начал вдаваться в такие подробности, вот почему. Когда Захар и Алексей говорили о своем восприятии «Мастера и Маргариты», у них еще, наверное, в школьной программе этого не было. Они сами изучали все это, да?
2: Не было.
1: По подшивкам в литературных журналах, по отдельным изданиям, может быть. У меня вот в конце 90-х, в начале нулевых, это уже было в школьной программе. В 10 классе мы изучали «Мастера и Маргариту», я писал сочинение выпускное по «Мастеру и Маргарите», никуда от этого не деться, да? Но в юности это все воспринимается по-другому, да? В юности важна любовная история «Мастера и Маргариты», а все эти московские главы, и тем более античные главы, исторические, да? Но все это такая скукотень, ничего интересного, когда про любовь, да? Тем более любовь, которая бессмертна, которая ничто не убьет, которая проходит через самые важные трудности, самые нелепые трудности, через любые трудности. Вот этого у Булгакова не отнять. Но мы взрослеем, мы оканчиваем филологические факультеты, мы читаем много самых разных умных книг, да, и вот вдаемся в такие подробности, в такие детали, и Демьян Бедный тут появляется, и Иван Приблудный. Никуда не уйти от Есенина, Маяковского.
0: Их нет, тоже Безыменского давайте вспомним, который просто их тоже на профессиональном уровне травил Булгакова, ничем не остался, кроме русского текста, все хорошо, прекрасная маркиза. И вот этой травли и Павла Васильева, и Булгакова, и других замечательных русских поэтов.
1: По поводу травли, собственно, как мне кажется, как мне представляется, все московские главы – это не что иное, как нарезка фельетонов про тех людей, которые обижали самого Михаила Афанасьевича Булгакова.
2: Ну, конечно, он сводил счеты, понятно.
1: Мариэта Амаровна Чудакова, собственно...
2: Это я, причем, не уничижительно говорю. Ну, сводил счеты, нормально, это так часто происходит. Да. Они были реально подлецы, и он реально им воздавал по заслугам. Хотя фельетон, слово принижающее, все-таки большая литература. Да, это подано как бы части фельетона, но это настоящая литература. Тот случай, когда личная обида обращается в большой художественный текст.
1: Тогда было. Сегодня все-таки фельетонщиков нормальных я не видел. И у Булгакова был целый список на полсотню, на сотню имен тех людей, которые его где-то задели, неправильно высказались, критически высказались, не желая его как-то задеть по-настоящему, да, случайно что-то не то ляпнули, да.
2: Обидчивый какой.
1: Их, правда, очень много, и он действительно со всеми сводит счеты. Я не знаю, нормально, ненормально. По-моему, это не особо нормально, это отвлекает от сути литературы. Вот сегодня молодой человек, который видит, что в топах продаж у нас находится «Мастер и Маргарита», возьмется читать эту книгу, поймет ли он все это?
2: Ну, понимаю.
0: Послушай, тут как бы тоже трансформация происходит.
2: Читаем,
0: «Мастер и Маргарита», которая начиналась, как воспринималась советской интеллигенцией в конце 60-х, напомню, что в 66-67-м роман был напечатан в журнале «Москва», воспринимал советской интеллигенцией как роман глубочайшей религиозно-философской проблематики, там выше Евангелия, ну, про Евангелие тоже не особо знали, это средний советский интеллигент, перешел в категорию, ну, не детского, слава богу, хотя и перейдет, может быть, неизбежно в категорию детского, но в категорию юношеского, подросткового чтения. Как много замечательных, на самом деле, текстов. Та же приключенческая литература начиналась как взрослая литература. Но со временем она перешла в подростковое, юношеское чтение. И это хорошо, и это нормально, потому что юности как раз отзываются эти вещи. Мотив возмездия отзывается очень. Это мы сейчас, умудренные взрослые люди, литература.
2: Блин, ну сейчас хейтерство, оно же царит везде. Конечно, детям все понятно. Наезжают,
0: конечно, да? Ну, мы можем сказать, ну, в конце концов, ну, Михаил Афанасьевич, ну, что ж ты так себя принижал-то? Но я дальше скажу, что вышло из этой истории его сведения счетов. Но на самом деле, ну, любовное, понятно, как это должно зайти, самая неровная линия романа, по-моему. И более того, я даже реабилитирую тему Пилата. Там тоже есть эта история государя, который вынужден лавировать, который вынужден через тайную полицию одно решать, через как бы вот эту вот общественность, условную синедрион, другое. Это тоже молодому человеку достаточно понятно. Поэтому тут как бы...
1: Молодому как раз-таки непонятно. Он
0: нет,
1: не окунался.
0: Не принижай молодежь. Поэтому переход Булгакова в категорию юношеского чтения – это совершенно нормальный, закономерный и, на мой взгляд, отрадный процесс. «Мастер Маргарита», не всего Булгакова.
2: Так, секундочку, друзья мои, у нас заканчивается первая часть программы. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас, мы говорим про Михаила Фанатовича Булгакова, немножко спорим, чаще соглашаемся, периодически не соглашаемся, не покидайте нас. Здесь я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колобродов. Через короткую рекламу будет также интересно.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
2: Интеллект и джентльмен.
3: Это господин Нормен.
2: Краше, чем Делона Лев.
3: Это господин Нормен.
2: Расшатает ваш Биг Бен.
3: Это господин Нормен.
2: Точно в цель, как сюрикен.
3: Это господин Нормен.
2: Байден ваш олигофрен.
3: Это господин Нормен.
2: Ваш эфир поднял с колен.
3: Это господин Нормен.
2: Бог эффектных мизансцен.
3: Это господин Нормен.
2: Разорвал давно Шенген.
3: Это господин Нормен.
1: Армен Гаспарян. Каждый вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Иран чувствует свою силу в конфликте с США. Так считает гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он обратил внимание на состояние перемирия между участниками конфликта, отметив, что оно висит на волоске, и в любую минуту война может возобновиться. Киселев указал на обострение ситуации в Армузском проливе 8 мая, когда были обстреляны иранские порты Кешм и Бандар-Аббас и военно-морская база в Минабе. А Иран атаковал в проливе 3 американских военных корабля, выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам 2 баллистические ракеты и 3 беспилотника. И заключил Киселев позиции Ирана в том, чтобы договориться прежде всего об условиях мира. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров, которые они озвучивают в ходе своих визитов в Армению. Алиев, кроме того, отметил, что даже коэффициент их поддержки в собственных странах составляет 10-15%. В начале мая, напомню, высшее руководство Европейского Союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу ЕС Антонио Кошту, прибыли в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического общества и первом двустороннем саммите ЕС-Армения. Президент США Дональд Трамп в ходе визита в КНР займется ребалансировкой отношений двух стран. Об этом заявила представитель администрации США Анна Келли. Кроме того, агентство Рейтер отмечает, что стороны обсудят Россию и Иран. Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что речи о развертывании французских кораблей в Армузском проливе никогда не шло. По его словам, цель миссии, которую создали Франция и Великобритания, состоит в обеспечении возобновления морского сообщения в регионе. МИД Ирана ранее заявили, что присутствие любых иностранных кораблей приведет к милитаризации Армузского пролива и эскалации кризиса. В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги. Об этом сообщает газета «Гардиан». Власти утверждают, что ответственность за нападение взяла исламистская организация. Так, 29 апреля 2 человека пострадали после нападения на них мужчины с ножом в еврейском районе на севере Лондона. Нападавший задержан, им оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. При задержании мужчина пытался ударить ножом сотрудников полиции, из-за чего правоохранителям пришлось применить электрошокер. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: «Ключи Захара».
6: Снова здравствуйте. Программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи с ведущей Олег Демидов.
7: Всем привет.
6: И Алексей Клобродов.
8: Ну, здрасте.
6: Филологи и литературоведы говорят о Михаиле Афанасьевиче Булгакове в нашей программе. Я как-то стоял в очереди на общественный транспорт, и передо мной стояли два молодых человека, и они так, ну, совсем молодых, и они так с глубоким знанием жизни. Говорят, ну, понятно, почему при совке был запрещен Булгаков, потому что, ну, там дальше уже не важно было, что они говорили. Вот, это такое распространенное мнение сейчас у нас, потому что при совке, конечно, было все запрещено, и Есенин был запрещен. Странно, что Маяковский не был запрещен с Горьким. А вот Булгаков точно был запрещен. Но тут парадокс в том, что Булгакова экранизировали каждые 5 лет, и экранизация Булгакова смотрела вся страна Советов, просто там десятки миллионов людей. И начиная с начала 60-х годов, каждые 3 года, потом все чаще и чаще выходили, 60-е, 70-е, 80-е, выходили избранные собрания сочинений, толстые тома, еще более толстые тома Булгакова, с основным сводом текстов, хотя действительно «Собачье сердце» не печаталось. Ну, то есть не печаталось до какого-то момента, потому что все-таки даже фильм «Собачье сердце» тоже вышел при советской власти все-таки на минуточку. Вот, поэтому все, кто хотели прочитать Булгакова, конечно же, могли прочитать его в библиотеке, потому что книги книжных сметались мгновенно, при том, что тиражи там были по нынешним временам просто огромные. Сейчас Булгаков такими тиражами, то есть он издается в совокупности, но там были тиражи 75-150 тысяч экземпляров. Вот это, вообразите сегодня, чтобы стартер...
9: Мама, как же это, мама!
6: Да, мама, ну да. Вот да, такие парадоксы. При этом, конечно же, да, в учебниках литературы он не был в программе, он в программу попал потом. Тем не менее, конечно же, Советский Союз жил внутри культа Михаила Афанасьевича Булгакова. Он уже существовал. Но я еще не сказал про театральные постановки, которые шли, ну и про все остальное. Это тема для отдельного большого разговора, как вот внутри советской власти существовал такой феномен, который, по сути, конечно, тут нечего даже валять дурака. Булгаков – антисоветский писатель. Он эстетически враждебен данному проекту. При всем том, что, конечно же, Сталин, мудрый вождь, тут я нисколько не иронизирую, находил и в этом известную возможность работать с массами, потому что, ну, вы помните прекрасно, как он объяснял, почему у нас бесконечно ставятся дни Турбиных на наших сценах. Он говорит, ну вот смотрите, какие прекрасные, замечательные, яркие, умные белые офицеры поняли, что борьба советской власти совершенно бессмысленна, что советская власть сильнее их. Он говорит, люди должны смотреть и понимать, что даже если такие прекрасные люди, как Турбины, подняли руки и поняли, что мы не справимся с этим.
9: Склоняются перед большой,
6: да, по-моему, да. То и ничего. Булгаков, кстати, один из отцов вот этого советского, как бы, мифа о белогвардейцах, о людях глубоко трагических, глубоко симпатичных, потому что, конечно же, это через, опять же, дни Турбиных Басова и через бег с гениальным Дворжецким.
9: Жили два товарища Высоцкий, поручик Брусенцов. Это не Булгаков, но мотивы
6: его. Я имею в виду, да. Мотивы и там есть его, а это две булгаковские вещи. И через это вот нашу жизнь в советские бахровые годы.
9: Длинная субкультура родилась. Да. Гвардейского романса. Ни в какой он эмиграции не родился. Он родился в Советском Союзе в конце 60-х, в начале 70-х. Все эти поручики Голицыны, ребята.
6: Ну, самый известный пример – «Белые акации грозди душистые». Песня советского композитора, еврейского происхождения. Соответственно,
9: Бениамина Баснера.
6: Баснера, да. Там действительно была песня с таким названием «До революции», но это не та песня, которую все поют, будучи уверены, что это белогвардейский романс. Это советский композитор, соответственно, сочинил. И вот через Булгакова создался этот культ белого офицера, которому сопереживала вся страна Советов, на которого любовалась вся страна Советов. Дворжецкий, Михаил Ульянов, какие прекрасные замены. Если бы сегодня, друзья мои, мы так показывали бы так же честно красных офицеров, как тогда показывали проклятые советские режиссеры, белых офицеров, ну, то есть это было бы куда более симпатично и честно с вашей стороны. Почему у вас одни кровавые маньяки бегают в качестве красных офицеров?
9: Вот интересно. Ну, кто прототип Худова, Дворжецкого, понятно, это Яков Сващенко. А кто прототип генерала Черноты, которого играет Ульянов?
6: Ну, у тебя есть ответ?
9: А дело в том, что у Булгакова есть четкое совершенно указание, что Чернота – генерал кубанского казачьего войска. Мы с тобой понимаем, что генерал кубанского казачьего войска в гражданскую войну был один из звали его Андрей Андрей Андреевич Шкуро, повешенный советской властью по приговору в 1946 году за сотрудничество с Гитлером. Шкуро пристрастие к картам, Шкуро пристрастие к этим всем экзотическим поступкам. Насколько он был похож на Ульянова, не знаю.
7: Он, конечно, был кровопийцей еще тот, а Ульянов всем симпатичнее. Хотя бог
9: подштанниках, как.
7: Бог знает, какие трансформации случаются с людьми в эмиграции.
9: Вот, ну ладно, да, да. Это просто это для хохмы. Оля, есть, я хотя пропонировал ему его идеи о том, что молодежи это непонятно. Там есть мысль, что все это было «Мастер и Маргарита», конечно, роман, написанный на огромной душевной боли, на непосредственных эмоциях. Да, причем эмоциях, которые еще как бы сам автор начинает как-то прятать от самого себя или от адресатов, камуфлировать. Это такой длинный эпистолярный роман, причем вот есть Простоквашино. Помните сцены, когда сначала письмо пишет мальчик, потом кот Матроскин, потом пес. Родители получают галиматью, падают в обморок. А здесь как бы один человек, конечно, пишет, но по трем разным адресатам одну бумагу. Одна – это товарищ Сталин, собственно. Вторая – это супруга Елена Сергеевна. И третья – это какая-то вот инстанция, да, которая как бы занимается вопросами наказания вот безбожников, которым вопросами вот соблюдения традиций. Вот он думал, что она такая есть. У него такое было рациональное к этому отношение. Что-то вроде победоносцевского синода на небесах, да? Потому что он все время как бы очень рационально объясняет, что нельзя так по отношению к Христу, нельзя так себя вести по отношению к вере. Вот, любовная линия, почему там все не очень убедительно? Хотя я понимаю, как заходит молодым людям прекрасно. Да еще как бы вот чистая, достаточно целомудренная любовная линия, а потом какая-то обнаженка во всех этих вольпургиевых ночах, полюбавах, балах, там все да. Это действует на молодое воображение. А потому что он пишет о второй жене в образе Маргариты Беловежской, вот, а пытается убедить Шиловскую, что это про нее. Да. Вот. И все это перо лукавит, перо фальшивит. Вот поэтому линия не очень убедительная. Да? Но что поразительно, а ведь товарищ Сталин прочитал роман. Потому что если вы посмотрите расправу Маргариты вот просто с Латунским, со всем этим домом Драмлита, классический совершенно погром, прям погромище, да, такое, вот. После войны товарищ Сталин устраивает две мощных идеологических кампании. Первая – борьба против критиков-космополитов, критиков, замечу, критиков прежде всего, да. И вторая
7: – космополитов. Тоже
9: что?
7: И космополитов. Немаловажный все-таки момент, потому что Булгаков тоже, конечно, громит.
9: Да. Вот. И, ну, казалось бы, какая-то, ну, я мне всегда казалось, какая-то несоразмерность, какие-то критики, что. А там действительно как бы все угадал Михаил Афанасьевич, включая этническую принадлежность критиков, ну, во всяком случае, большинства их. Вот. И включая общий антураж погрома при, в общем, бескровности. Никто особо не пострадал. Mm-hmm. То есть товарищ Сталин по рецепту Булгакова, по рецепту Маргариты всю эту компанию, в общем, провел. Это довольно любопытно. Вот. Поэтому есть доказательство, мне кажется, что вот это очень важное доказательство того, что называется ваш роман прочитали. Но мне хотелось бы, чтобы мы сейчас оценили как бы все-таки какой-то этический пафос, потому что я не пытаюсь выглядеть здесь как бы вот этим аналогом победоносцевского синода, и менее всего для себя это желаю, все-таки с возрастом мне всегда задаю себе этот вопрос. А для чего все-таки нужен сатана, чтобы расправиться, ну, с вот этим вот десятком
8: вот, писал. Это главный вопрос.
9: Да, вот как-то это все и несоразмерно. И с точки зрения такой же вот веры, которую якобы как бы издевательство над которой глумление так раздражает Булгакова, ну, выглядит какой-то сущей ересью.
7: Не, ну, тут, мне кажется, ответ очевиден, потому что все-таки, ну, как-никак, все равно из семьи священника, человек, который худо-бедно, отлично знает Священное Писание. И в то же время он снедаем страшной, жуткой обиды на то, что его не понимают, терзают, обижают. Ему хочется, чтобы кто-нибудь за него заступился. Но он, зная о том, что Господь милосерд, он не может его призвать, и Господь не будет никого наказывать, тем более за его литературные обиды. Он хотел бы, чтобы товарищ Сталин наказал, но тут тоже сложно, чтобы ввести в роман, чтобы и НКВДшники...
9: Нет, Сталин там тоже есть.
7: Не, я понимаю, но если будут НКВДшники и чекисты наказывать твоих противников, то это совсем нехорошо, как бы.
8: То есть верующего человека призвать дьявола, чтобы он разбирался, это нормально.
7: А тут мы переходим к теме, которую мы не можем не обсудить. Дело в том, что, конечно же, вот в этом смысле украинское происхождение Булгакова, оно совершенно очевидно, потому что что у нас больше всего чертовщины, конечно, в литературном смысле идет с Украины. Ну, и, конечно, ближайший его родственник Николай Васильевич Гоголь, где все это совершенно на совершенно очевидных правах все это циркулирует. Чертовщина для хохла, для местного уроженца, она не является, или является не совсем тем, что для русского писателя. Если русский писатель где-то как-то упоминает, как у Пушкина, там, то ли демоны хоронят, то ли там ведьму замуж, то... а у них это нормально, но вокруг них
9: колобок,
7: у них иерархии свои, они с ними общаются, у них все в порядке, их это не пугает. Поэтому, конечно, Булгаков это принес с Украины. И он, конечно, в этом смысле, он великий русский, но в этом смысле происхождение малороссийские писатели. И они долгое время так его и воспринимали, потому что они, конечно, там в нем своего опознавали. Но у Булгакова для нашего украинского несчастного неприятеля есть одна страшная черта. Он хохлофоб. Он терпеть не может политическое и любое другое украинство. Оно ему не просто неприятное, оно ненавистное. Даже больше, чем советская власть. Я такое ощущение.
9: Больше, больше.
7: Да, и поэтому, это, собственно, про это говорил Олег вначале, что еще при Сталине явились украинские и советские писатели толпою. Пришли к Сталину и говорят, почему у вас идет Булгаков непрестанно в ваших театрах, а он там издевается над нашей прекрасной певучей украинской мовою. Я, кстати, я люблю украинский язык, в отличие от Булгакова, и даже могу в чем-то их понять, в смысле, эстетически я их могу понять, и не могу понять, почему они пришли запрещать Булгакова. Ну, как бы, что вам надо вообще? Сидите в своем Киеве и, как бы, ставьте, что хотите. Они там не приехали, стали жаловаться Сталину, и Сталин, он был демократ до такой степени, что он, ну, они пришли, он говорит, ну, давай не будем, ну, вот эти обижаются наши украинские товарищи, мы их очень ценим, а он снимает, потом опять разрешает, потом опять снимает, и эти бегают без конца вот эти...
9: Пилат и Синедрион как раз.
7: Ну вот да, вот это к истории булгаковско-украинских отношений. И вот в итоге нынешние украинцы, которые ненавидят Сталина, ненавидят советскую власть и все остальное, они ведут себя как маститые советские писатели. Они ненавидят Булгакова ровно за то же самое. Ну, во-первых, они его ненавидят с завистью людей, которые ничего соразмерного создать не могут. А во-вторых, они его ненавидят за то, что он стебал ложное, мнимое, бульгарное украинство как политическую идею. И они в итоге они мучились, страдали с 2014 года. То, в конце концов, не выдержали. Начали ломать его, сжигать, выкидывать книги и уничтожать его памятники, чем как бы превращают себя в полных дикарей.
8: Давайте так. Есть текст. Текст можно по-разному прочитать, по-разному проинтерпретировать. Это нормально. Да? Я предложу сейчас немножечко другую интерпретацию. Когда я спросил, ну как же так, что верующий человек заставляет дьявола, натурально дьявола, наказывать своих обидчиков, вы предложили очень хорошие, отличные аргументы. Без вопросов, да?
7: И всякий русский человек говорит, черт тебя побрал бы. Вот, собственно, это...
8: Выправиться в «Мастере Маргарите», да.
7: В полном смысле, это сюжет.
8: Да,
7: но черт бы вас побрал.
8: Если посмотреть на историю замысла, историю черновиков, то мы видим, что название «Мастер и Маргарита» пришло в самом конце, ведь главный герой этого произведения – это не мастер и не Маргарита, это Воланд, да? И изначально названия были с 1928 года по 1940.
9: Консультант с копытом.
8: Инженер с копытом.
9: Инженер с копытом.
8: Консультант с копытом и так далее, так далее. Да, то есть Булгаков...
9: Кстати, в инженере явно чувствуется влияние Толстого Алексея Николаевича.
8: Да, конечно. На протяжении 12 лет думал о Воланде. Он хочет показать, как нам говорят историки религии, филологи, в частности, ныне иноагент диакон Андрей Кураев, который долгое время занимался Булгаковым, долгое время занимался «Мастером и Маргаритой», издал свои книги. Вот там наиболее интересная интерпретация. А если у нас главный герой – дьявол, то кто все это рассказывает? Для чего нам нужен мастер? Кураев объясняет, что вот эти вот ангелические сущности, демонические сущности, они могут что-то придумать, да, какую-то гиперидею, но у них нет дара Божьего. Дар Божий – это творить. Поэтому Воланду нужен творец, то есть мастер. Ему не важно, прозаик, поэт, да, мастер. Помните известный диалог Сталина с Пастернаком и Мандельштамом? Мастер он или не мастер? Да? Это же тоже вот отпечаток исторический, который проникает в этот прекрасный роман.
9: Он находит... Я заметил разговор на уровне 1934 или 1933 года, то есть тогда, когда замысел трансформируется потихонечку как раз в сторону мастера, о разговоре Сталина с Пастернаком говорила вся Москва. Естественно, Булгаков, который находился в центре этой жизни,
7: конечно,
9: прекрасно знал.
8: То есть у нас Воланд находит мастера и начинает ему проповедовать. А что он ему проповедует? С чего начинается роман? Патрике.
9: Ну да, Патриарх пруды и первая часть разговора истории Пилата.
8: Да. А молодому Ивану Бездомному объясняют, что необходимо написать так об Иисусе Христе, как будто он не Бог, как будто он, ну, простой человек, философ какой-нибудь странствующий, еще что-нибудь. Что мы видим в исторических главах «Мастера и Маргариты»? У нас есть «Иешуа Ганоздри», да? У меня как-то дети в сочинениях написали «Иешуа Ганоздри». Вот, забавно. «Иешуа Ганоздри». Кто он такой? Он Бог? У него есть какие-то божественные силы?
9: Ну, нет? Слушай, там это как бы такая вибрирующая история. К концу, конечно, появляется. И к концу понятно, кто это. В концу есть некая идентификация с Иисусом, там происходит.
8: Когда Воланд призывает его. Но Воланд – король тьмы, король теней. И это одна из теней им придуманных. Это персонаж романа «Мастера», которого он взывает на крышу дома Пашкова, да, и разговаривает с ним. Это совершенно другое. Там у него очередной софистский диалог, который он вел с Иешуа Ганоздри, который он вел с другими персонажами. Да. Все действительно так. То есть Кураев нас уверяет, что это такое черное Евангелие, Евангелие от Воланда. Но Кураев не договаривает вот какую мысль. Если исторические главы писал, собственно, мастер, то кто писал, собственно, московские главы? А у них тоже автор, потому что это два совершенно разных языка, две совершенно разных поэтики, и этот автор тоже проговаривается, проскальзывает. Это Коровьев. Коровьев, который был рыцарем. Рыцарем, который в какой-то момент при всех своих военных успехах, при всех своих любовных доблестях и прочее, в какой-то момент неудачно пошутил саркастически и отныне является вот приверженцем самого сатаны. Он тоже не обладает всем этим, но, вот, видимо, вкладывает в кого-то из персонажей, уже не в мастера, а может, в того же мастера, свое видение всей этой ситуации. И происходят вот эти действительно фельетонные московские главы. Как вам такая интерпретация?
7: Без трех литровки. Ты не разберешься.
9: Это достаточно проще. Московские...
7: Не, она любопытная, безусловно.
9: Ну, очень любопытная. Интересно. Нет, конечно, очень интересно. Московские главы написаны, да, естественно, стилистика очень отличается. Московские главы написаны под явным влиянием успеха так называемой юмористической литературы, которая к тому времени действительно огромным успехом пользуется.
8: И сам Булгаков упражнялся.
9: Да, тем более Булгаков с этой компанией очень тесно соприкасается в газете «Гудок». Зощенко необычайно популярен, невероятно, просто на уровне суперзвезды того времени.
8: Есть миф, что Булгаков написал 12
9: сезонов. Ну да, да. Мы сейчас этой ерунды касаться не будем как-нибудь там в другой раз, когда об Ильфе Петрове, может быть, заговорим, найдется повод. И вот как бы вся эта стилистика, ну, Булгаков рациональный человек, при всем при том. Он совершенно четко говорит, выстрелило у одних, выстрелит, значит, у меня. Значит, я писатель, ничуть не хуже, а его на самом деле лучше. Вот, и если я использую этот образный ряд, гражданок в беретиках, Адельфину Буздяк, какой-нибудь примусы, извозчиков, вот это все, радиорепродукторы, вот это все, то у меня это еще лучше. В общем, действительно замечательно, но... Вот здесь вот кто написал желание написать бестселлер «Московские главы». Я так скажу, как бы слишком четко вот установка на такой массовый читательский успех считывается. И заметим, что вот этот миф о том, что Булгаков писал «Золотой теленок» и «12 стульев», он исключительно базируется вот на этих главах. Да? Вот он больше он нигде, потому что никому не приходит в голову лучшую, на мой взгляд, прозаическую вещь Булгакова, две лучших «Белую гвардию» и театральный роман, он же «Записки покойника», сопоставлять как-то с диалогией Ильфа Петрова. Ну, это разное, это настолько разное, это, казалось бы, инопланетное явление, как бы никому не приходит в голову. Вот, никому не приходит в голову смотреть анамнез, когда начинает писаться, медицинский даже, «Мастер и Маргарита», что это пишет не, как Надежда Мандельштам их обзывала, «молодые жеребцы», да, вот это вот, имею в виду много чего. Но это здоровые, физически развитые, крепкие, оптимисты, молодые, в чем-то либералы, но либералы совершенно советского такого направления. И вот этот человек, по сути, сломанный обстоятельствами, с наркоманией, вот, который с огромным трудом излечился, с депрессией, с неврастенией. Вот это как-то что-то совершенно... То есть, когда он хочет стать похожим на них, вот эти московские главы и появляются, и порождают очередной литературный миф.
7: Верно. Что скажете об экранизациях Булгакова? У кого какая любимая, во-первых, из трех версий? профессии мастера Маргарита, а во-вторых, из всех остальных, начиная, соответственно, от чего там было первое, ну, там, условно говоря, от Ивана Васильевича и заканчивая Морфеем Балабановым.
8: Про Ивана Васильевича говорить я не могу, не хочу. Для меня это отвратительно, ну, потому что...
7: Гайдаевский фильм тебя не воспитывал, видимо.
8: Хороший, пытался воспитывать. У меня и дед смотрел, и отец смотрел, и брат смотрит до сих пор. И ну, этого просто очень
9: много. Все хохотать продолжают.
8: Да, да, да. В сотый раз на одном и том же месте. Для меня это трудно. Вот. По поводу «Мастера и Маргариты» скажу. Когда я учился в школе, как раз-таки вышла экранизация в виде сериала. Самая известная, наверное. Ну и вот в том году, в позапрошлом году вышел фильм. Мне сериальная экранизация нравится больше, так как она вмещает больше объемного времени, романного времени, и позволяет четче войти в исторический контекст, в романный контекст. А последняя экранизация с этим иностранным актером в качестве Воланда с другими известными нашими актерами, которые играют и мастера, и Маргариту, и остальных, хорошо, стильно, но как-то пустовато. Опять-таки, нет ощущения, что актеры понимают то, что играют. Вообще, если так посмотреть на современных российских актеров, у нас ну, по пальцам обеих рук, наверное, можно пересчитать тех, кто вчитывается вообще и в сценарий, и в какую-то изначальную книжку, если дело идет об экранизации.
7: Да ладно, они явно читали все эти
9: книжки. Ну, читали, конечно.
7: Нет, ну, смотри,
9: не
7: раз, не два.
8: Не так, нет. Мало-мало-мало.
7: Мне, кстати, несмотря на весь антисоветизм этого фильма, преувеличенный по отношению к первоисточнику, мне понравилась экранизация вот эта нашумевшая с этим.
9: Лукшина.
7: Да, последняя. Ну, то есть, был очень энергический фильм.
9: У меня любимая экранизация «Бег», однозначно.
7: Ну да, конечно,
9: без вариантов просто. Да, да. Алла и Наумова. Вот это непревзойденно, никем не превзойденно. Угу. Вот. И по поводу «Мастера и Маргариты» я путаю экранизации «Кара» и «Бортка», потому что вот это...
7: Они так сливаются в одну.
9: На старых заслуженных актеров, где Вавров, где Пасилашвили, да. Все это сливается, везде Гафт присутствует.
7: Да.
9: Да. Это у меня как-то сливается. Ульянов, опять же. Вот, который уже не Чернота. А по поводу последнего, категорическое неприятие из-за какой-то, вы знаете, какой-то внутренней подлости вот всего этого. Вполне. Ну, как у критика Латунского и у какого-то другого там писательского начальника ордена боевого красного знамени. Ну, да. Я понимаю, что это от незнания эпохи, что такое в тот момент орден боевого красного знамени, это как бы, ну, это вся мелкая шпана, кто бы им их дал. Но мне вот во всем этом, в этом жесте мне видится какая-то вот подлятина.
7: Я хотел написать даже рецензию под названием «Латунский экранизировал «Мастера Маргариту». При том, что мне нравится эта экранизация, но при этом...
9: Категорически. Мне не нравится. Нет, я вижу бюджет, размах, все это 3D, все это архитектуру. Она меня совершенно не убеждает. Вот. Все это, вот такое ощущение, что там основные роли-то играет как раз вот эта картонка, вот эта архитектура. А человеческого не осталось ничего. Вот мое мнение.
8: Не экранизация, а постановка. Вот Екатерина Волкова, последняя официальная жена Лимонова, часто играет Маргариту в разных постановках. Вот этого я не видел, и это я с удовольствием посмотрел бы.
7: Она должна была играть, кстати, во второй экранизации, которая, соответственно, «Бортка», да? Вторая экранизация или кого?
8: Ну, сериал, да.
7: Сериал, да. Вот она должна была играть...
9: Сериал «Бортка», да.
7: Да, да. Екатерина Волкова, жена Лимонова, она тогда забеременела, и она не сыграла эту роль. Я думаю, что с Волковой, конечно, это была бы совершенно другая история. Потому что Волкова, жена Лимонова, тоже там мастер. Это очень наложилась бы личная ее история. Но сыграл...
9: Лимонов всегда высмеивал это «Мастера Маргариты».
7: Ну, из зависти, конечно. Он издевался всегда над Булгаковым. Я думаю, что тут все была известная лимоновская черта. Понятно, я думаю, что он понимал масштаб Булгакова. Ну, просто ты не хотел этого признавать. Потому что все вокруг любили Булгакова. Лимонов хотел, чтобы любили его тоже, но все вокруг любили Булгакова, Булгакова, Булгакова. Конечно, его это раздражало. А нас это, как вы заметили, не раздражает. Мы любим Булгакова, благодарны Булгакову. Конечно же, Булгаков на всех основаниях встал в этот огромный ряд великих русских писателей. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Толстой, Лев Николаевич, Чехов. Вот Булгаков стоит там тоже, хотя разные его тексты, как мы и заметили, мы оцениваем по-разному, что-то более восторженно, что-то менее. И, конечно же, я всегда сожалею, что много говорится про «Мастера и Маргариту», много говорится, чуть меньше, но про «Белую гвардию», и совсем мало про театральный роман, который, конечно же, тоже столь же гениальный.
9: Невероятная вещь.
7: Да, как и другие лучшие вещи Булгакова. Читайте, пожалуйста, театральный роман, потому что я думаю, что читают его как раз гораздо меньше. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». До встречи. С вами были я, Захар Прилепин, Олег Демидов.
8: Всем пока.
7: И Алексей Колбродов.
9: Всего доброго.

0: Узнать за 90 секунд. Один из крупнейших географических проектов в истории человечества получил название «Великая Северная экспедиция». Организовала его Российская академия наук в середине 18 века. Идею грандиозного похода императрице Анне Иоанновне подсказал отечественный мореплаватель голландского происхождения Витус Беринг. Он вернулся из Камчатской экспедиции и был очень воодушевлен ее результатами. Берингу и было поручено возглавить один из отрядов. Перед исследователями ставилась задача уточнить границы Евразии, изучить Дальний Восток, Арктику и Сибирь, сходить по морю к берегам Северной Америки и Японии. В путешествие отправилось несколько тысяч человек. Только научными изысканиями занимались 550 специалистов. Экспедиции пришлось пройти через тяжелые испытания. Во время зимовки от цинги умерла почти вся команда корабля «Святой Петр», включая самого Беринга. Были открыты Алеутские и Командорские острова, Северный путь в Японию. Изучены Таймыр и Ямал, описаны устья рек и заливы морей. Экспедиция достигла мыса Челюскина, самой северной точки Евразии. На карту было нанесено 13 тысяч километров побережья Северного Ледовитого океана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Душанбе 1 час, а в Калининграде 10 ночи. В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте в этом выпуске. На Украине допустили влияние Трампа на решение Зеленского по Донбассу. Минобороны Латвии ушел в отставку. Госсекретарь Совбеза Белоруссии порекомендовал Европе покупать тракторы, а не танки. Об этом и не только через несколько секунд. Влияние президента США Дональда Трампа на решение Зеленского по территориальным уступкам по Донбассу сохраняется. Это мнение допускает украинское издание. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз нацбезопасности России. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского регулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским гораздо сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Латвии Андрис Пруц заявил об уходе в отставку после падения под Резекне двух украинских беспилотников и повреждения нефтебазы. Этот инцидент произошел 7 мая, а в конце марта в Латвии также упал и взорвался украинский беспилотник. МИД этой страны вызвал российского временного поверенного и попытался переложить ответственность за инцидент на Россию. Бывший президент Армении Роберт Качарян назвал авантюрой действия армянских властей, направленные на ухудшение отношений республики с Россией. Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений. Европе стоит покупать комбайны и тракторы, а не соревноваться в том, кто купит больше танков. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Он также посоветовал руководству европейских стран заняться развитием социально-экономических вопросов, отметив разрушение экономики в этих странах. Цены на бензин на заправках в пригороде американской столицы превысили 120 рублей за литр на фоне конфликта Соединенных Штатов с Ираном. В этом убедился корреспондент РИА Новости. При этом, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена по стране составляет 4,5 доллара за галлон. Это 88 рублей за литр, что примерно на 1,5 доллара выше аналогичного показателя на момент начала операции США против Исламской Республики, составлявшего 58 рублей за литр. Фестиваль тюльпанов пройдет на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Там было высажено более 226 тысяч луковиц этих цветов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Петровский. Он также добавил, что впервые в этом году на фестивале откроется выставка кондитерского декора. Скульптуры из сахара и карамели будут выставлены в столовом зале Елагино-Островского дворца, где проходили торжественные обеды императорской семьи. Традиционный фестиваль тюльпанов на Елагином острове – это одно из ожидаемых весенних событий Санкт-Петербурга. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».

0: Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня, может быть, будет необычный выпуск. Героев нет в студии, но они в наших сердцах. Каждому из них мы обязаны жизнью, обязаны тем, что сегодня, в эти победные майские дни, вспоминаем опять же тех людей, которые были совсем молодыми, но ринулись в этот бой для того, чтобы мы могли жить и чтобы жизнь продолжалась. Народный артист России, известный во всем мире балалайшник Михаил Рожков. С Рожковым были знакомы Любовь Орлова, Леонид Утесов, Жан Море, Эдуардо де Филиппо, Марсель Марсо и многие другие звезды искусства. Все они высоко ценили мастерство русского музыканта. А между тем, далеко не все знают, какой непростой жизненный путь прошел этот всегда энергичный и доброжелательный человек. И как трудны и тяжелы были те 4 военных года, которые от звонка до звонка довелось ему провести на фронтах Великой Отечества.
1: Когда я окончил музыкальное училище в Ленинграде в 1939 году имени Мусоргского,

Меня призвали в армию. В Москве я служил, и как только я отслужил 2 года, осталось мне в бане сходить 2 раза, была объявлена война. Случилось так, что я службу проходил в казармах на Колхозной площади, а там базировались военные ансамбли. Там был симфонический оркестр, там был балалаечный оркестр, в котором я служил. Это по приказу Ворошилова был создан такой оркестр. Я прослужил 2 года. Маршрут наш закончился в Бресте 20 июня 1941 года. Мы из Бреста поехали домой, а в эту ночь уже над нами 21 июня летели самолеты немецкой авиации бомбить Минск. А мы доехали спокойненько до Москвы, пришли в казармы, получили увольнительные, но в 3 часа только мы собрались поехать к родным. Молотов объявляет, что враг вероломно напал на нашу страну и так далее. И все, комиссар говорит, ну-ка, ребятки, обратно дайте мне ваши листочки. И он переправляет. Вот вам 2 часа. Поезжайте к своим родным, скажите здравствуйте и до свидания. Когда вы получите следующую увольнительную, неизвестно. И вот так вот началась наша военная служба. И мы были переформированы в военный ансамбль Калининского фронта. Я потом, будучи на фронте, я написал «За лесами, за морями, за высокими горами, между небом и землей, между фронтом и Москвой, между рек и речушек разных, на дорогах вечно грязных посреди Тверских болот жил и до сих пор живет со славой шире горизонта ансамбль Калининского фронта. Со времени Адама и Евы 500 мужчин без единицы девы, все ребята, когда нужно, жили весело и дружно, ездили в поездки часто, верст за 300-200, за 100 частей много обслужили, чести много заслужили и, довольные собой, возвращались мы домой. И так вот у меня шла поэма.

0: Их посылали туда, где вскоре должны были начаться бои. А первое боевое крещение Михаила Рожкова и его товарищей состоялось под Ржевом.
1: Нас посылали туда, где начиналось дело. Вот штурм Ржева. Вот в нем мы сперва играли. Потом, как заваруха началась большая, мы складываем свои балалайки и таскаем раненых. Не забуду в жизни, когда мне была дана в мое распоряжение лошадь, телега. И вот, пожалуйста, товарищ Рожков, подбирайте раненых и везите в санбат. Вон там лесочек. И вот я беру раненого, а дождик начался. Поле-то неровное. То яма, то бугорок, то углубление. Лошадь идет и заходит по брюху в воду. И телега тоже. Я вынимаю раненых и поднимаю на себе в горку. Причем это Тверские болота. Застряли танки, самоходки, студбекеры. Все застряло в грязи. Такая непролазная грязь. Болото. И мы голодные. Нет продуктов, боеприпасов нет. Наши ворвались в Ржев, а их покосили, потому что у них кончились патроны. Нет боеприпасов, грязь. Тяжелый штурм был Ржева. Я за этот штурм медаль получил потом, потому что я таскал этих раненых. Пока я их доставил в санбат, я упал без сознания. Все понимали, что мы все голодные. И вот мне открыли банку консервов. Когда я очнулся, мне сказали, вот на, съешь, главврач приказал санбата. Я съел эту банку консервов, очень вкусные консервы почему-то были, кусок хлеба, и я ожил. И снова пошел за ранеными. И был забавный момент. Летчик, сволочь, мистер Шмидт, они над нами гуляли, как хотели. Летит низко-низко мимо меня и кулаком мне показывает. Я разозлился, я говорю, тоже кулаком пока. Я говорю, подожди, будет и наше время. Он разворачивается, и как даст очередь. Я успел прыгнуть в щель. Вот такие эпизоды на войне бывают. Ну, ничего, это тяжелое время прошло. Подморозило, высохло немножко. Все, появились танки, появились транспортеры, все появилось.

0: Появилось штутбекеры, продукты, все появилось. Дела поправились. Но зато этой операцией Ржевской мы удержали немецкие дивизии в Ржеве. Они должны были по приказу Гитлера махнуть на Сталинград. И вот почему мы штурмовали Ржев. Хоронили 4 слоя, а штурмовали.
1: День Победы Михаил Рожков встретил в Риге. Не передать словами того счастья и ликования, какое испытали тогда все. Но было и еще одно чувство, которое с каждым днем становилось все сильнее и все отчетливее. Неутоленная жажда мирной жизни.
0: Я 7 лет не был дома. Я мать хочу видеть. Родной город. Мне родина нужна. И у меня еще учеба впереди. Я оделся в штатское и уехал. С Быковым мы сразу сели в поезд и в Москву. Приехали, Николай не двора, в какой-то подвал. И началась жизнь по подвалам. Но трудовая. В одном подвале мы устроились репетиции, в другом ночевать.
1: После войны Михаил Рожков осуществил свою давнюю мечту. Он стал выдающимся поистине народным артистом. Но и в мирные дни война иногда напоминала о себе с нами, встречами с друзьями, песнями тех лет, а иногда и новыми фильмами. Так случилось, когда Михаила Рожкова пригласили на съемки фильма «А зори здесь тихие», чтобы, как говорил режиссер Ростоцкий, вдохнуть жизнь в картину.
0: Ростоцкий делал картину «Зори здесь тихие». И когда он дошел до момента восков совершена, увидел пилотку Лизы Бричкиной, он говорит: «А вот здесь мне нужна балалайка Рожкова». Он мою балалайку уже слышал в кинофильме «Простая история», «Течет Волга». «Здесь нужна балалайка Рожкова». Она так берет за сердцем, когда мы с гитаристом играем. Мы пришли, и как наиграли им, они заслушались прямо и говорят: «Михаил Федорович, давайте». Потом в бане мы играли, они под нашу балалайку танцевали, пели. В общем, наша балалайка вошла в этот фильм «А зори здесь тихие».
2: Программа «Мастера».
1: Мария Михайловна Рохлина. О начале войны 17-летняя Маша узнала в школе. В тот день был последний звонок. За плечами 10 классов. Всем классом они побежали на площадь, где по громкоговорителю транслировалось обращение Молотова. Всем классом прямо с площади ринулись в военкомат.
3: Что удивительно, ведь первые часы только войны были, да? А мы, когда пришли в военкомат, там уже полно народа было. Когда мы попали все-таки на прием к военкому, военком сказал: «Идите по домам, вы еще маленькие. Надо будет, мы вас позовем». И нас всех отправили.
1: В военное время взрослеют очень быстро. Меньше чем через год бывшая десятиклассница оказалась в действующей армии. Она стала санинструктором. Откуда брались силы у этой маленькой хрупкой девчушки? Уму непостижимо. Всего-то в ней было 38 килограммов. Но отчего-то именно ей поручали самые трудные задачи по переправке раненых в тыл. Так было под Сталинградом, так было на Курской дуге, так было и под Полтавой. Наверное, именно тогда к ней по-настоящему пришло осознание своей необходимости.
3: Я была среди солдат, я была на самой передовой. Идет наступление, батальон, там полк, идет наступление, раненые. Вот я с санитаром, я подползала к нему и тут же на поле боя его перевязывала. Мы ползали детей. Мы были в брюках, гимнастерках. Я очень хорошо ползаю по-пластунски. Я не медсестра была, я санинструктор. И еще что. Мало того, что вытащить раненого, надо вытащить его с оружием. Мы не бросали. Это обязательно было. Я очень долго была просто солдатом. Потом мне вдруг присвоили звание ефрейтора. И от танкистов я ушла в звание ефрейтора. А потом пошло, до старшего сержанта я дослужилась. Я поняла, что я что-то значу, что я что-то могу сделать. И что есть люди, которые благодаря мне остались живы. Когда меня через 40 лет Шептун из Новосибирска, старшина, нашел, собственно, он нашел не меня, а нашел мою дочь. И дочь получила это письмо, и внучка в 10 часов вечера мне это письмо привезла домой, вся в слезах. Потому что, говорит, бабуль, мы с мамой прочли это письмо, и я сразу же поехала тебе его отвозить, потому что оно для тебя будет очень важное. А я, вы знаете, прочла это письмо, давай ее скорее кормить. Уложила спать, а на следующее утро мы должны были ехать в парк Горького, там 9 мая, встреча. И я ночью вдруг вспомнила.
1: Именно в эти трудные дни санинструктор Мария Рохлина получила задание переправить на другой берег Днепра раненого старшину Шептуна.
3: Его нужно было обязательно переправить через Днепр, потому что у него могла начаться гангрена. Были ранены обе ноги, и в голову у него ранение было. Сколотили несколько досок, вернее, не досок, бревен несколько сколотили. Положили его на эти бревна, дали мне доску, просто обыкновенную доску вместо весла, и грести через Днепр. Но это мы находились на такой остров Безымянный на Днепре. Есть это ниже Днепродзержинска. А Днепр ведь река непредсказуемая, она очень быстрая, она очень бурная, и она очень глубокая, и очень много водоворотов там. И вот эти вот водовороты засасывали прямо. Течением должно было прибить нас к определенному месту. Рассчитали все так, ребята. А не доплыв до противоположного берега, у меня сломалась доска. А был конец октября. Днепр невероятно холодный. И я начала грести руками. Я гребла руками. Мы попали в водоворот. Нас начало относить снова на середину Днепра. Потому что уже руки мои не помогали. Я кричала: спасите, помогите. Никого нигде, ни людей нет. А он смотрел на меня такими глазами, молчал, ничего не говорил, но у него глаза были такие умоляющие, невероятно. И нас подобрали только третий украинский фронт. Два фронта переплыли мы. Раненого сдали в госпиталь, а я была в полуобморочном тоже состоянии, потому что, во-первых, у меня были совершенно синие руки. Вот, я была вся мокрая, вся дрожала. Меня там и поили, и растирали спиртом. Я у них отлежалась тоже в санчасти в какой-то небольшой. Все-таки я его доставила на противоположный берег. Он в госпитале долго лечился. Я успела. У него не было газовой гангрены. Он вылечился. Он снова прибыл в нашу же дивизию и в наш полк. Но тогда стеснялся подойти ко мне и поблагодарить. А вот сейчас, на закате жизни, он хочет поблагодарить меня за те 40 лет жизни после войны, которые он прожил, за то, что он познал семейное счастье, что родил двоих детей, сына и дочь, что участвовал в восстановлении страны, сделал много полезного, но что он никогда не забывал меня, нашу Машу, нашу сестричку. А я, между прочим, за то, что переправила его, я не знала, куда его, в какой госпиталь отправили, а я должна была это знать. И я задержалась, по-моему, дней на 10. Меня уже чуть ли не списали, что я где-то пропала без вести. И мне объявили выговор. Я письмо помню наизусть. Он написал мне, что он помнит, видел, как я старалась его спасти изо всех сил. Но силёнки мои были слабенькие. Он видел, что это девочка, и что мы можем погибнуть вдвоем. Вы знаете, мы плакали вдвоем с мужем. Муж был еще жив, и мы ночью плакали вдвоем. Я вспоминала все это.

0: Войну Мария Михайловна должна была закончить в Берлине. В мае 45-го Первый украинский фронт стремительно продвигался к немецкой столице. Но вдруг Прага запросила помощи. И тогда весь фронт повернули на Прагу.
1: Мы, когда вошли в вот это предместье Праги, было, наверное, часов 4-5 утра. И вдруг стрельба. Стрельба со всех сторон. Мы решили, что снова где-то засада. И, конечно, все приготовились отражать все. И вдруг смотрим, наши солдаты и стреляют, и почему-то стреляют вверх. Почему вверх? Что случилось? Победа! Победа!
2: Программа «Мастера».
0: Дмитрий Алексеевич Наливалкин родился в селе Красногвардейское Ставропольского края в крестьянской семье. А в действующую армию Дмитрия Наливалкина призвали всего за 3 месяца до этого, 25 января 1943 года. Ему было 17 лет и 2 месяца.
3: Мой боевой путь начался с этого села Красногвардейского. И пошли мы на Ростов. Немец отступал здорово. В общем, ему там под Сталинградом наложили как следует. А тут 5-я ударная армия прикрывала тех окруженных и наши войска от немцев, которые хотели освободить своих окруженных. Но нам это удавалось хорошо.
0: В боях за Никополь 320-я стрелковая дивизия понесла огромные потери. Она была отправлена в Воронеж на переформирование. А потом было форсирование Днепра, взятие Николаева, тяжелейшие бои за Одессу. Среди героев освобождения Одессы достойное место занимают воины 320-й Енакиевской стрелковой дивизии генерал-майора Ильи Ивановича Швыгина. Вечером 9 апреля выбившие фашистов из порта той самой дивизии, в которой воевал минометчик Дмитрий Наливалкин.
3: За Одессу бои очень тяжелые бои. Но сама уже подготовка наша и вера, что мы победим немцев, была неимоверная. Итак, мы Одессу освободили. Дальше немец пошел отступать, и у нас направление было на Молдавию. В результате немецкую оборону уничтожили, наши форсировали Днестр, и мы пошли вперед.
0: Потом были Яско-Кишиневская операция, освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, бои за Дебрецен и Будапешт.
3: Взяли Будапешт. После Будапешта к озеру Балатон, после Балатона в Альпийские горы уже в Австрии. Там тяжелые такие бои были главным образом с власовцами. А немцы уже в это время практически потерпели всякое поражение, и мы дошли до города Брук, недалеко от Вены.
0: Это была победа. А потом команда «На родину!». 2,5 месяца пешком они шли назад, домой. В Каменец-Подольском их 320-ю дивизию расформировали. Но для Дмитрия Алексеевича военная служба на этом не закончилась. Он стал профессиональным военным. Уволившись в запас, Дмитрий Алексеевич активно включился в работу ветеранских организаций. С кем бы он ни встречался, он не переставал повторять.
3: Война есть война. Не дай бог, чтобы она еще повторилась. Хотелось бы, чтобы современная молодежь, первое, это работало. Во-вторых, училось, чтобы. В-третьих, чтобы беззаветно любила свою родину. В-четвертых, чтобы была великая дружба между народами.
4: А было вначале солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

и выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах, на том берегу, на

0: Рыбалки, мы победили!
1: Вы слушаете программу «Мастера». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_sputnik. Присоединяйтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на «Радио Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
1: Когда больше, значит лучше. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Штаты договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. Глава Белого дома также поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне этого заявления. Спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС носят популистский и предвыборный характер, так считает армянский эксперт-американист Сурен Саркисян. По его мнению, Армения не хочет членства в Евросоюзе, и это очень хорошо знают и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Ереване. Более того, он считает, что этого не желает ни одна из сторон. Президент России Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с ЕС и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Россией. Текст предложения Ирана по поводу переговоров с США, которые Тегеран передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле Исламской Республики над Армузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. Это передает иранское агентство Тасним со ссылкой на осведомленный источник. Тем временем Трамп назвал этот ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Смерч повредил линию электропередач в районе станицы Бескорбной Краснодарского края. Электроснабжение было восстановлено, об этом сообщает оперативный штаб региона. Ранее в соцсетях появилось видео смерча, замеченного в крае на трассе Армавир-Отрадное. Уточняется, что его зафиксировали в поле рядом с неработающей фермой. Пострадавших от природного явления нет. Жалоб от жителей также не поступало. Мошенники под видом правоохранительных органов рассылают сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Об этом сообщили в МВД России. Жертвы предлагают заполнить анкету с вопросами о рабочем устройстве, а также действиях в определенные даты, программах удаленного доступа и личных данных. После этого злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается вирусом, проникающим в корпоративную сеть для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа. Отмечается, что доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно существует. В ее рамках следователь или дознаватель может получать объяснение, истребовать документы и так далее, но никак не рассылать анкеты по электронной почте и не требовать от гражданина запустить на рабочем компьютере некое средство технического исследования. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте, слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова. Ярослав, я вас приветствую. День. Давайте начнем с вашей интереснейшей профессии, а именно с полиграфолога. Скажите, пожалуйста, где сейчас полиграф используется? Вот в самом активном виде.
7: Полиграф используется в двух направлениях и во всех странах мира. Это одни и те же два направления. Это профессиональный кадровый отбор, управление персоналом и расследование. Причем расследования могут быть как в рамках уголовного судопроизводства, так и может быть какое-то разбирательство, когда инициатор проверки, заказчик, не обращается в правоохранительные органы. Мы можем представить какую-то небольшую компанию, произошел инцидент, сотрудники компании все друг с другом давно знакомы, возможно, даже родственники. И в этом случае имеет смысл обратиться к полиграфологу и попробовать решить эту проблему с помощью специалиста.
2: То есть, получается, это либо бизнес, либо уже какое-то дело, которое должно дойти до суда.
7: Либо уже идет расследование уголовного дела, либо люди обратились в гражданский процесс, задействовано, так сказать, гражданское процессуальное законодательство, что-то делит, не согласно с какими-то договорами дарения, завещания, и вот возникает тоже вопрос, а как подтвердить свою правоту или как доказать, что человек тебя несправедливо обвиняет.
2: Кто-то кого-то пытается обмануть, я правильно понимаю? И этот условный механизм, он помогает разобраться, кто врет.
7: Классическое название полиграфа такое, которое придумали журналисты, это детектор лжи, лай-детектор. Поэтому, да, это средство, с помощью которого мы диагностируем информационное состояние человека. Да, вот работает полиграф, и его задача, ну, задача, конечно, не прибора, а полиграфолога, и это все-таки помочь инициатору процедуры разоблачить лжеца. Наш обследуемый – это человек, который сознательно что-то скрывает от другого человека. И тогда полиграфолог может помочь вывести его на чистую воду.
2: Но когда мы кого-то обманываем или говорим продуманную ложь, или, например, молчим, скрывая что-то, я так понимаю, что бывают же разновидности лжи, не обязательно что-то говорить словами, да?
7: Огромное количество форм лжи, и вы, Наталья, совершенно правильно назвали две ключевых – активное и пассивное. Активное легендирование, много слов, да, которые не соответствуют действительности, и пассивное в форме умолчания, когда человек отказывается говорить.
2: В каких случаях человек чаще всего себя удавит, когда он молчит или когда, наоборот, говорит что-то?
7: Ну, это очень по-разному. Если мы говорим про пассивную ложь в форме умолчания, то нам все равно нужен диалог, нам нужно контактное взаимодействие. На самом деле ложь в форме умолчания у нас узаконена в Конституции. 51-я статья Конституции разрешает людям не свидетельствовать против себя самого и своих близких. Ну, представим ситуацию уголовного дела. Следователь что говорит? Какие тактические приемы, вот как криминалисты, мы рекомендуем следователю применять? Человек говорит, я ссылаюсь на 51-ю статью Конституции. Я не хочу, язык враг мой, лучше я буду молчать. А следователь говорит, хорошо, я вам расскажу, какой арсенал у меня, как у следователя, есть. И следователь рассказывает и смотрит, как человек реагирует. Следователь говорит, вот мы проведем очную ставку, у нас есть свидетель-очевидец, не один, а два. Вот мы провели осмотр мест происшествия, мы собрали такие-то следы, можем назначить такую-то экспертизу. И вот сидит наш молчаливый лжец и говорит, угу, и это вам известно. И это вы уже вынюхали. Ну ладно, всего не скажу, но запиши. Вот тут я был, но я был белый и пушистый, никого, значит, там пальцем не тронул. Поэтому в данном случае нет инструментария. Здесь нет инструментальной детекции лжи, есть анализ невербальной коммуникации. И психофизиологические реакции лжеца пытается анализировать сам следователь. Ну, опытные HR-агенты, они тоже обладают хорошими навыками на распознавание вот такого информационного состояния. Это навыки из области психологии. Соответственно, вот можно попробовать. Но такая интерпретация...
2: Скажем так, без полиграфа, я понимаю,
7: без полиграфа, да, вот путем в нашем вот с вами общении, наблюдая за мимикой, наблюдая за жестикуляцией. А вот когда мы говорим все-таки об объективации, объективизировании вот этих сведений, тогда, конечно, лучше применить инструментальную технологию, привлечь специалиста-полиграфолога, и вот уже в жестко заданных специальных условиях у нас будет проходить тестирование. И здесь молчать невозможно. Условия проведения процедуры, полиграфолог задает вопросы специальным образом подобранным, собраны, а человек на них должен отвечать. Причем ответы предполагаются односложные, однозначные, либо да, либо нет. Но прежде чем человек сосредоточится и скажет «да» или «нет», мы обсуждаем этот вопрос. То есть работа полиграфолога – это контактное взаимодействие, это диалог, и человек должен быть готов к этому диалогу. Причем мы даже даем такую инструкцию. Пожалуйста, если в связи с моим вопросом у вас возникнет какая-то ассоциация, вы ее озвучите. Мы уточним вопрос, может быть, поменяем формулировку, и вы тогда уже уверенно скажете либо «да», либо «нет».
2: Этот опросник, его составляет полиграфолог. Соответственно, он с кем-то работает, с психологом или нет, или у него там есть своя какая-то методика?
7: Дело в том, что полиграфология – это самостоятельная междисциплинарная область знания. Это не разновидность науки психологии, не ее подраздел, не ее составляющая часть. У нас три кита. Первый – да, психология обязательно, нужны знания в определенном объеме. Дальше у нас идет физиология, потому что регистрируем-то мы реакции человеческого тела, значит, без медицины, физиологии конкретно, психофизиология – это самостоятельная наука. И, конечно, криминалистика, потому что построение версии, проверка версии – это все то, чем занимается криминалистика. И вот получается такой интересный сплав, который мы и называем полиграфологией. Кстати, сам термин появился в 90-е годы.
2: Такая молодая наука, да?
7: Наука древняя, а вот собственные, так сказать, наименования, вот именно понимание междисциплинарности, да, молодая. И вот я, автор учебника «Основы полиграфологии», он вышел в первое издание в 2016 году.
2: И тем не менее, она зависит от определенного прибора.
7: Сам прибор ничего не привносит такого вот самодостаточного. Это регистратор. А регистрировать на самом деле можно много чего. Важна ведь интерпретация. И даже мы говорим, что на самом деле инструментом-то является личность эксперта. Для нас нужен полиграф для того, чтобы мы видели какие-то объективные характеристики. Все-таки сама процедура, она достаточно длительная. Это может быть и 2, и 3 часа. И человек, полиграфолог, он, хотя и работает очень напряженно, все равно устает и может что-то пропустить. А вот с помощью видеозаписи всей процедуры и фиксации реакции с помощью полиграфа мы получаем детализированную картину, и версия, которая складывается у полиграфолога в момент процедуры, она вот подкрепляется полиграммой, да, и мы можем заказчику показать. Посмотри, пожалуйста, вот видишь здесь вот, да, изменения.
2: Ну, как кардиограмма, да, это выглядит?
7: Да, да, да. Один из каналов регистрации – это сердечно-сосудистая активность, это фактически очень близко к нашей электрокардиограмме.
2: Ну, то есть мимика и прочее это не считывается?
7: Нет, нет, анализ вербальной коммуникации не входит в задачу полиграфолога, потому что это-то как раз в чистом виде психологический подход. И если мы будем распыляться и пытаться усидеть на двух стульях, то мы пропустим цель, совершим неизбежную ошибку. Ну что греха таить, да? Очень многие работодатели любят, когда один человек выполняет за одну зарплату две разных работы. Поэтому должность и в государственных структурах, и в коммерческих организациях – психолог-полиграфолог. Она существует. Но мы всегда говорим, что лучше как психолог поработать в один день и даже в этот день не проводить исследования с применением полиграфа, а вот на другой день, ну или хотя бы после обеденного перерыва провести исследование с применением полиграфа. Потому что вот анализ невербальной коммуникации, задача психолога – это в какой-то степени очень такая эмпатийная задача. Аккуратненько проникнуть в чужую душу, собрать нужную информацию, выбраться, не оставить грязных следов. А вот а задача полиграфолога – держать обследуемое лицо вот нашего человека в таком легком напряжении. Человек не должен в датчиках расслабиться, он должен помнить одну истину. Для полиграфолога все версии одинаково вероятны. И когда люди с надеждой в глазах говорят, ну как же, ну вы же разберетесь, мы отступаем, каменеем и говорим, наша задача, да, выяснить, что вы знаете.
2: То есть они надеются, что вы поможете доказать их
7: невиновность. Да? И психолог-то как раз в большей степени это может продемонстрировать, а мы не можем продемонстрировать, это не наша задача. Версия обвинителя и версия защитника, неважно, уголовное дело или кадровый отбор. Все версии для нас равновероятны. Наша задача только смотреть на реакции человеческого тела в ответ на наши вопросы.
2: Допустим, я работаю в компании, и мне предлагают пройти вот эту процедуру, а я не хочу. Это же, я имею право отказаться?
7: Ну, тут ведь корпоративная этика и корпоративная культура. Но с точки зрения юриспруденции, если организация предполагает, что, возможно, понадобится регулярный отбор, фильтрация, да, все-таки особенно коммерческие структуры, бывает возможность где-то что-то минуя и руководство, заработает себе копеечку, не доложив руководство. Если предполагаются такие регулярные проверки, то нужно включить этот пункт в локальные нормативные акты. И Трудовой кодекс нам позволяет, статья 8, работодателю закрепить возможность таких эпизодических проверок. Или если у работодателя случился инцидент на предприятии, и действительно что-то пропало, или утечка информации, или даже просто сотруднику сотрудника, как вот люди говорят, что ты сумочки вытащил, да, украл, да, в просторечии, это вот так это выглядит. То здесь здесь надо, конечно, людей информировать и получить их согласие. Но в данном случае, мне кажется, никто не отказывается, потому что если ты хочешь работать в этой организации, значит, ты принимаешь правила игры. Ведь да, без добровольного согласия, ну, даже если мы возьмем уголовное дело, посадить человека в кресло, приковать наручниками кресло можно. А как клещами-то с языка слова не вытянешь? Поэтому я уже сказала, это у нас диалог, это взаимодействие. И человек должен согласиться взаимодействовать.
2: Я правильно понимаю, что чтобы получить, скажем так, ответ, который потом можно было бы проверить на аппарате, сделать какие-то выводы, то нужно правильно сформулировать вопрос. Потому да. что не любые вопросы подходят для этого тестирования.
7: Конечно. Ну, чему учат полиграфологов? Учат как раз использовать методики составления тестов. Есть исследования с применением полиграфа, большая процедура, а есть внутри исследования блок, который называется тестирование. Вот человек сидит в датчиках, по определенной программе задает вопросы, получает ответы, интерпретирует потом реакции. И на самом деле две крупных методики существуют. Это методика вопросов сравнения, а методика контрольных вопросов, она ранее называлась, и методика выявления скрываемой информации. Внутри методики форматов построения теста великое множество. И во всех странах мира люди, которые работают 20-30 лет, они могут предложить какие-то свои новые интересные тесты, но они в любом случае ложатся в копилку либо одной, либо другой методики. Да, этому людей учат, это и есть суть профессии.
2: Просто пример, вот правильный и неправильный вопрос. Он же может быть один и тот же.
7: Нет, нет, вопросы делятся на группы. И вот, наверное, то, о чем мы хотели бы услышать наши слушатели, то, что вы спрашиваете, это проверочные вопросы, вопросы по самой проблемной ситуации. Ведь возникла какая-то проблема у работодателей, вот, или уголовное дело возбуждено, и все проверочные вопросы крутятся вокруг этой фабулы. Вот что здесь важно? Здесь очень важно четко сформулировать вопрос, который не был бы обвиняющим, не был бы наводящим и не содержал никаких эмоциональных или правовых оценок. Нельзя спросить человека, это вы убили, ну, условно, Иванова, Петрова, Сидорова. Вы нажимали на спусковой крючок, вы ударили ножом, вы держали, вы выносили, вы брали, вы прикасались. То есть мы идем через описание физических действий. А как это работает? Есть понятие, ну, двигательная память, память на движение, моторика, рученьки помнят. Вот если человек взял этот нож и ударил, или человек открыл этот ящик стола руководителя и вытащил оттуда листок, который не должен был брать с ценной информацией, у нас это все сохраняется в памяти, и тогда, когда возникает процедура исследования, мы апеллируем к этим действиям, и у человека запускается механизм воспроизведения информации внутри себя. На самом деле мы с вами неправдивые и не лживые. Внутри себя каждый человек точно знает, что он делал или не делал. А вот если мы спросим, вы украли? Человек скажет, да вы что, я ничего не крал. Я взял свое, причем без процентов. Вот поэтому правовые оценки, эмоциональная окраска, они...
2: Ну, здесь разница сразу понятна. Я не украл, я взял то, что мне...
7: Причем мне причитается нужно. Больше, но я вот минимально, что давал взаймы, то у него и забрал, а то от него возврата долго не дождешься.
2: Таким образом, получается, что нету срока давности, да, у этого метода. То есть, допустим, человек что-то сделал, потом он себя убедил в чем-то, что он этого не делал. И, собственно говоря, вы уже не сможете проверить, потому что он уже верит в обратное.
7: Тут надо разделить несколько слоев, да, будет. Во-первых, ученые, ну, здесь психологи, психофизиологи пока не очень точно знают до конца, а существует ли забывание вот в том смысле, в котором мы говорим в повседневной жизни. Вот мы забываем навсегда, эта информация распадается на молекулы и атомы, или эта информация где-то в организме сохраняется, и нужно просто найти этот крючок, какой-то триггер запустить, и она всплывет годы, там, десятилетия спустя. Поэтому нет ответа пока на этот вопрос. Мы можем исходить из того, что и исходим, мы, полиграфологи, исходим из того, что, по большому счету, давность не так важна. Можно работать по эпизодам, которые случились, события в жизни человека много лет назад. Что важно? Важно, чтобы это было для человека эмоционально значимо. Если 15 лет назад он проходил мимо зоопарка в городе Москве, уткнувшись носом в телефон, и там что-то слышал в кустах за оградой, ну, бессмысленно работать, да, по этой ситуации. А вот если как раз вот то, что мы обсуждали, человек взял и сделал, и это то, что он хочет скрыть на всю оставшуюся жизнь от всех самых близких людей, вытеснить из своей памяти, тогда, конечно, работать можно и нужно. А вот еще один аспект, который вы, Наталья, затронули совершенно правильно, феномен ложных воспоминаний. Мы о нем очень мало знаем, и в нашей стране психологи-то о нем как раз знают и говорят, и учат своих студентов. А вот юристы об этом практически ничего у нас не знают. Что такое ложные воспоминания? Это как раз трансформация информации внутри человека, которая приводит к тому, что честный человек верит во что-то, считает, что это соответствует действительности, и, извините за такой вот сленг, с пеной у рта готов до истерики биться за то, что он он говорит правду. Вот самые страшные люди для нас – это добросовестные участники, ну, судопроизводства. Все-таки я криминалист. Вот добросовестный, честный свидетель или жертва преступления, которая настаивает на том, что это было синим, а это зеленым, таят их показания, очень большая опасность.
2: Потому что здесь хочется на каком-то примере понять, то есть, чтобы вот эту разницу почувствовать, что значит он хороший свидетель, но с ним сложно работать.
7: Нет, дело не сложно работать. Ложь всегда осознанна. И если человек что-то удерживает внутри себя, какую-то информацию, полиграфолог работает, добывает, так сказать, сведения, получает картину реагирования, может поделиться ею с заказчиком. А если это ложные воспоминания, за ними не стоит никакой фактуры.
2: То есть он что-то придумал?
7: Он не придумал, это не фантазия. Это трансформация какой-то истории. Вот, условно говоря, да, человек вот вышел во двор, раннее утро, собачка должна погулять, окинул двор взглядом, что-то там смотрит, какой-то вот молодой человек как-то очень быстро и так нехорошо бежит через клумбу с цветочками на автобусную остановку.
2: Он его запомнил.
7: Ой, да что вы запомнил? Невоспитанная нынче пошла молодежь. И благополучно забыл. И вот получается, что потом, когда ему говорят, да это не просто молодой человек бежал, это был человек, который совершил убийство. Вот, потом нашли тело где-то там за гаражами или возле электроподстанции. И человек думает, я свидетель, очевидец. Да? И пошло. Рассказал родственникам, рассказал друзьям. И вот то, что он видел, это один слой. А то, что он потом рассказал, а потом добавил что-то из памяти, из сериалов, а потом еще жизненный опыт, а потом приехали представители телеканала, взяли интервью. И в то, что он будет рассказывать в суде...
8: Это будет на 180 градусов.
7: Другая история. То есть он и не лжец, и в то же время воспоминания, которые он озвучивает, они ложные, за ними нет реальной действительности.
2: Возможно, он хороший писатель просто. Придумал всю историю.
7: Или фантазер, да, есть такое.
2: Можно тоже ошибиться, да?
7: Нам нужен все-таки в идеале для исследования с применением полиграфа заведомо лгущий человек. Это единственная ситуация, когда полиграфолог полезен и качественно работает. Но, естественно, нам-то могут направить человека, который вообще ничего не знает о случившемся и действительно не сказал никакие сведения в своей анкете, как его заподозрили кадровики в этом.
2: И проверить его нельзя.
7: И вот тут полиграф, детектор лжи, не превращается в детектор правды. На самом деле мы никого не можем оправдать. И, честно говоря, некоторые вот полиграфологи злоупотребляют доверием общественности, доверием людей, когда говорят, приходите, копеечку заплатите, я помогу вам доказать, что вы невиновны, непричастны. Нет, это не так. Потому что до конца механизмы памяти все-таки не изучены. И поэтому, если у нас отсутствует реакция на проверочные вопросы, если мы не можем изобличить человека во лжи, мы, так сказать, лапки поджимаем и говорим, отсутствие реакции – это всего лишь отсутствие реакции. Чтобы попробовать подтвердить правдивую для человека версию, он нам должен рассказать, где он был в это время, в каком-то другом месте, и мы будем проверять через его реакции на другую версию, да, его осведомленность. Это довольно сложная задача. Поэтому полиграф не детектор правды.
2: Когда я кого-то, или там, условно говоря, какой человек кого-то обманывает, что его выдает? Я так понимаю, есть учащенное сердцебиение, руки, наверное, потеют.
7: Ну, на самом деле, колебания пота вот на уровне нашей кожи рук, это такие микроколебания, которые мы не ощущаем, как вот ладошки вспотели, да, не обязательно там капли пота со лба утирать. Микроциркуляция, микроколебания, они существуют, они есть всегда. Мы регистрируем эту активность потовых желез. Вот уже мы говорили, что сердечно-сосудистую активность обязательно регистрируем. И эти два канала регистрации очень надежны, потому что человек произвольно ими не может управлять. Ну, еще мы регистрируем дыхание. На самом деле мы можем манипулировать дыханием, задерживать его или там делать глубокие вдохи-выдохи, но когда человек погружается в процедуру исследования, он об этом часто забывает. И канал вот дыхания не, может быть не настолько надежен, как активность потовых желез, но тоже мы это фиксируем. Вот это и есть джентльменский набор работы полиграфолога.
2: Допустим, я попала в клуб обманутых жен и хочу своего мужа проверить. И прихожу к вам, к полиграфологу, что он мне говорит?
7: Уважающий себя полиграфолог за это не возьмется. Да. Дело в том, что здесь очень тонкий лед, и уже в воронку, страшную воронку, втягивается и тот, кто хочет инициировать эту процедуру, и тот, кто на нее соглашается. Обоим этим людям нужна помощь психолога. Им нужно заниматься психотерапией, с ними надо работать. И самое проблемное то, что даже если полиграфолог хорошо сделает свою работу, не предложит вот заключение, отдаст заказчику, что мы получим? Во-первых, 100% заказчик будет недоволен любым результатом. И если версия обвинительная, и если версия оправдательная, потому что любой ревнивец свою ревность подогревает и где-то в этом сомневается, то он уже живет просто за счет вот подогрева вот этого своего эмоционального состояния. Ему не нужна финишная точка. А потом мы все помним очень страшную историю, историю Маргариты Грачевой. Ведь тогда супруг ревнивый пригласил полиграфолога, и полиграфолог поработал с с Маргаритой и сделала выводы относительно того, что она где-то была, с кем-то время какое-то проводила. И это стало триггером для того, что мы знаем, супруг ревниво ее вывел в лес и отрубил кисти рук. Страшнейшая история. И вот, пожалуйста, участие полиграфолога в этой истории. Поэтому обязательно надо дистанцировать.
2: А если, допустим, идет в суде какое-то разбирательство о разводе, и суд, допустим, он может обязать человека пройти вот эту вот процедуру?
7: Это гражданский процесс. В гражданском процессе суд как бы над схваткой, да, условно. Истцы и ответчики приходят, приносят свои аргументы, судья помогает им эти аргументы превратить в доказательства, и суд ничего не навязывает, как правило, но если суд и говорит о каком-то экспертном исследовании, то по таким вот делам, семейные споры, определение места жительства ребенка назначаются, ну, классически, если можно так выразиться, психолого-психиатрические экспертизы в отношении несовершеннолетнего, в отношении родителей. Здесь экспертиза с применением полиграфа как таковая для гражданского судопроизводства – это большая-пребольшая редкость. Суд не может заставить, не может обязать. В уголовном судопроизводстве на самом деле та же история. Нельзя провести принудительную экспертизу с применением полиграфа. Мы опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили. Нужно общаться, нужно задавать вопросы, нужно на них отвечать. Но предложить это следователь может. И вы знаете, парадоксальная ситуация случается с людьми во всем мире. Вот человек отказывается от допросов. Вот в России ссылается на 51-ю статью Конституции.
2: Что хочет молчать, да?
7: Да. И это не вызывает никаких проблем. И он не боится сослаться на эту статью. А когда ему предлагают пройти экспертизу с применением полиграфа, он соглашается. И здесь сработает перевертыш. Он боится отказом от экспертизы себя разоблачить. Ты только что отказался давать показания в ходе допроса. Что тебе мешает отказаться от
2: то, что он надеется обмануть этот аппарат, я думаю.
7: И даже если не надеется обмануть, даже если вот человек честный, он просто боится, что его необоснованно обвинят и заподозрят, именно поэтому он чувствует, что вокруг него, так сказать, петля сжимается, а он не при делах. И он все равно согласится на эту экспертизу, но тоже заставить-то нельзя. Это все добровольно, однозначно, за счет контакта и взаимодействия.
2: Угу. А бывали ли случаи, ну, возможно, вы знаете, да, из практики работы следователя тут, скорее всего, когда следователь был уверен, что человек виноват, предложил ему пройти эту процедуру, чтобы подтвердить его вину, и он оказался невиновен.
7: Да, у меня, поскольку я практикующий эксперт-полиграфолог, у меня в практике были такие прецеденты, и, наверное, это самое сложное для полиграфолога. Я помню одно резонансное дело, связано, так сказать, подпиской о неразглашении информации, не могу назвать даты, имена, но это было очень резонансное дело, было уже готово обвинительное заключение, и вот на финишной прямой перед направлением дело в суд. Следователь приехал, назначил вот экспертизу, это не в Москве было уголовное дело, и говорит, ну, чтобы в суде обвиняемые не отказались от своих показаний, чтобы они не начали говорить, что их там незаконными методами следствия побудили во всем этом признаться, давайте вот мы закрепимся, пробежим эту экспертизу, и все будет хорошо. Украсим, так сказать, бантик, прицепим к этой истории. И я работаю с обоими обвиняемыми, и я понимаю, что там нет всего, что им приписали. Да, но мы уже выяснили, что полиграф не детектор правды. Я не могу сказать, что они не обладают этой информацией, тем более я не могу сказать, что они этого не делали. Но у меня-то оправдательная версия, я говорю об этом следователю. Следователь возмущен, пытается найти других полиграфологов, там расходятся мнения, несколько было экспертиз проведено. В итоге суд вынес оправдательный приговор. И еще, я помню такое очень резонансное тоже дело, но уже в Москве. Резонансное с какой точки зрения? Сам эпизод, само преступление, это пенялся человек в разбойном нападении, ну, в какой-то степени относительно рядовая история. Но почему резонансная? Потому что экспертизу назначила судья. И она говорит, у меня вот небольшая совокупность доказательств, что он разбойное нападение совершил. Но у меня есть и небольшая совокупность доказательств, что он его не совершал. Но проблема в том, что обвинительный приговор был уже вынесен и назначено наказание в виде, там, насколько я помню, 7 лет лишения свободы. Дело возвращается в тот же самый суд. И вот после того, как я провела экспертизу, я была допрошена в суде, судья вынесла оправдательный приговор. 12 лет до этого в Москве не было прецедента, чтобы после обвинительного приговора другая судья в этом же суде вынесла приговор оправдательный. Мне кажется, вот для служителей Фемиды и для следователей самое главное помнить, что свобода оценки доказательств, она заключается в том, что руководствуясь законом и совестью, приговор выносится на основе внутреннего убеждения. И огромное, так сказать, уважение вот к этой судье, она еще работает, поэтому я не называю фамилию, что внутреннее убеждение она сформировала.
2: То есть она получила подтверждение, да? Вот
7: да,
2: свою...
7: да, она получила основу для укрепления своего внутреннего убеждения. Это работает так.
2: Спасибо большое. Полиграфолог, доцент кафедры криминалистики университета имени Кутафина Ярослава Комиссарова.
7: Спасибо.
1: «Поговори со мной». Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В зоне СВО зафиксировали 16 тысяч нарушений перемирия. В Армении считают авантюры ухудшения отношений с Россией. С лайнера с хантавирусом эвакуировали более 90 человек. Подробности далее. Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия. Об этом сообщила Минобороны России. ВСУ нанесли удары с использованием беспилотников и артиллерии, в том числе по гражданским объектам. Российские войска реагировали зеркально, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА. Европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. В то же время интерес к диалогу демонстрирует США. С приходом новой администрации, возглавляемой президентом Дональдом Трампом, Вашингтон активно включился в процесс прекращения конфликта, сказал глава российской дипмиссии. По его словам, Москва и Вашингтон, помимо прочего, имеют общие интересы во многих сферах, включая сотрудничество в деле освоения космоса, а также общие экономические проекты и интересы. Бывший президент Армении Роберт Качарян назвал авантюры и действия армянских властей, направленные на ухудшение отношений республики с Россией. Ранее президент нашей страны Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, что вредит развитию двусторонних отношений. Президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Иранское агентство ранее передавало, что ответ Тегерана на послание Вашингтона сосредоточен в том числе на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. первый день операции по эвакуации людей судна, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, с него сошли 94 человека. Об этом заявили в Минздраве Испании. Уточняется, что операция прошла успешно. Завтра ожидается еще два рейса в Австралию, которым должны вывести 6 человек, и в Нидерланды, которым отправят 18. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на лайнере ранее. Он следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения, 3 человека скончались. Спасатели эвакуируют 2 туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Они находятся на высоте 5100 метров, откуда не могут выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там добавили, что туристы не регистрировали маршрута, а работу спасателей осложняют метель и отрицательная температура. Праздничный концерт, посвященный годовщине создания ДНР, прошел в Донецке. В рамках мероприятия организованы различные локации с реконструкцией событий 2014 года. Реконструкция проведения референдума, выставки и имитированные блокпосты. День республики в ДНР отмечают 11 мая. В этот день, в 2014 году, в Донбассе прошел референдум. Уже на следующий день республика объявила о суверенитете. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, о войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Сегодня о культуре. У меня в гостях замечательный пианист Варвара Мягкова.
10: Здравствуйте.
9: Варвара, здравствуйте. Мы давно вас ждали.
10: Я очень рада здесь быть. Спасибо большое за приглашение.
9: Я вас ждал после того, как я первый раз услышал вашего Баха. Вот. А с Бахом у меня особенная история. По Баху всегда очень видишь... Ну, это мое персональное, личное. Видишь человека. Я не могу сказать, какой вы человек. Я могу доказать, как вы играете Баха. И для меня это очень много значит. Знаете, я, наверное, отношусь к той... Сейчас скромно скажу. К той категории пианистов. Я немножко тоже пианист, да? Который... Скорее про интонацию, чем про удар. Да? Два типа пианистов есть. Ударники и интонирующие.
10: Как вы прямо издалека зашли.
9: Да. Вот тот уровень интонации, который я чувствую в вашей игре, вижу в вашей игре, мне очень лично импонирует.
10: Спасибо.
9: Поэтому с кем как не с вами. Сегодня о классической музыке. Какой-то общий экскурс мы попробуем сделать. Объясню, к чему. Кажется, что в нашем сегодняшнем мире, вот этом вот бушующем, цифровом, конфликтном, для классической музыки уже почти не осталось места. Что это какая-то очень узкая группа людей, которая занимается этой классической музыкой, которая понимает ее, которая, знаете, умеет ее чувствовать на вкус, так же, как не все разбираются в вине. Чтобы начать разбираться в вине, нужно там вот попробовать энное количество вина. То же самое с классической музыкой. Каково место, на ваш взгляд, очень аккуратно пока спрошу, классической музыки в сегодняшней культуре вообще?
10: Ну, во-первых, спасибо огромное за такие вопросы. Уже прямо сразу, можно сказать, это не один вопрос, да, вы уже сразу заговорили об интонации, об ударе. И это имеет значение, конечно же, но и плюс... Вот, относительно места, ну, понимаете, я же ведь музыкант.
9: Конечно.
10: Поэтому я скажу, что первое место. Ну, это логичный ответ, и понятно, что мое желание, ну, мне бы так хотелось, чтобы не просто классическая музыка как-то развивалась, она вполне себе прекрасно развивается. Вообще, я думаю, что Россия может быть одна из очень-очень немногих стран, которая, ну, в нашем бешеном пульсе, вот в этой экономике, в сумасшедшие, да. Здесь люди сражаются за настоящую музыку, за настоящую

0: движение, которое человек совершенно не ощущает, но вот вдруг кто-то заиграл, да, и вот эти струны вдруг зазвучали, мы даже не понимаем, откуда это. Это нельзя пощупать, да, можно посмотреть на чей-то портрет, сказать, вот тут вот так, так, а музыка, она в этом отношении, ну, она не совсем, как бы, до такой степени необъяснима, но все-таки в меньшей степени, чем остальные искусства. И тогда получается, что это все-таки в каком-то смысле портрет не только нашего общества, нашей эпохи, а того, что вообще мы собой представляем. Чем более этот портрет сложный, ранимый, то есть приходящий, да, то есть что-то вот мы не можем уловить что-то, оно что-то вдруг цепляет. Чем более он заставляет задуматься, тем, наверное, мы больше находим сами себя, ну, в том обществе, в котором вот мы сейчас находимся.
1: Чтобы не потерять нам эту мысль, музыка как портрет эпохи, я понимаю, когда мы разговариваем о венских классиках, я понимаю, когда мы разговариваем о романтиках, я понимаю, даже когда мы говорим о начале 20 века, о Рахманинове и дальше туда, к Шостаковичу, к Прокофьеву, а сегодня классическая музыка. Какой ее портрет?
0: Ну вот мы с вами разговаривали незадолго, да, до встречи, вот до этого интервью, что меня совершенно поразило, ну, по большому счету, с классикой, живой, настоящей, вот не той, которую надо вот сыграть на экзамене, на концерте. Естественно, нас с детства учили вот этому вживанию в образ, некой такой гиперэмпатии. Ну, в каком-то смысле каждый из нас с детства учился быть не собой. Да, если можно так представить, ну, как актерская такая сущность, ага. Да, ты и там, и там, и там, и Бах, и Гайдн, и Гендель, все вместе должен бы быть. Кто, конечно, может себя в это вместить. А вот общению неравнодушному, когда мы просто говорим, и это увлеченная беседа, это какое-то взаимопроникновение, это были обычные люди, которые торговали на прилавках самыми обычными какими-то продуктами, кто-то кассетами, дисками. Ну, мы сидели от нечего делать.
1: Это в начале 90-х все
0: это было. Да, это было в начале 90-х, когда-то я сама... Это маленькая деталь, не думаю, что она какая-то такая очень необычная. Я была подростком, мне нужно было... Мне хотелось каких-то карманных денег. И вот я немножко подрабатывала, представляете себе. Кстати, это очень все плохо закончилось. Меня там обокрали ужасно в результате. Не получилась моя карьера.
1: Музыканта каждый может обидеть, да, я понимаю.
0: Да, да, не получилось. Но это было летом, я могла себе, в общем-то, это позволить. И вот, когда мы все дружно скучали, мы говорили о музыке. И в этот момент я поняла, что дело не совсем в том, насколько музыка Гайдн, или вы назвали это Моцарт, да, или классика,
1: да,
0: барокко,
1: да,
0: и так далее. Насколько это ближе или дальше от нас, от нашего современного мира. А дело в том, насколько человек вот сам, ну, как на дрожжах, поднялся на своем опыте. Естественно, мы разговаривали с уже более взрослыми людьми, которые и повидали не только жизнь, но и пострадали, и кто-то был не такого возраста, прям так скажем, как я, и уже много что чувствовал.
1: Постарше.
0: Конечно, да. И мне кажется, что это, ну, вот фольклор, рок. Я, кстати, между прочим, любой рок, но это мое личное мнение, вообще любой рок, кстати, джаз тоже. Я это отношу к некому виду фольклора. Ну, когда человек вот как бы его штормит, да, и вот ну, он сам по себе... И какое-то такое творческое дыхание.
1: Это творчество масс, да, так.
0: Да.
1: Музыка классическая ведь тоже была такой.
0: Конечно, это как на дрожжах. Вот ты когда забираешь вот эти, ну как знаете, я понимаю, что это сложная мысль, но я попробую вот ее постараюсь упростить. Вот как работают композиторы в некоторых классах консерватории. Мне просто говорили об этом. Мои друзья, вот Юрий Буцко так работал, он давал своему ученику такое задание, ну, там, первый, второй курс, это уже не важно. Он говорил, вот у тебя есть там неделя, вот за эту неделю, пожалуйста, напиши мне 50, не меньше, каких-то музыкальных мыслей. Они, может быть, будут там по одной строчке все, как бы, я не требую у тебя

0: каких-то...
1: Ну, фраза, пару тактов, да.
0: Да, это должна быть мысль емкая, в которой уже содержится зерно. Так вот, фольклор – это такое зерно. Причем очень живое, оно настоящее. Оно действительно... Тут в данном случае, когда человек сидит под лампой, за столом или там за инструментом, и мучительно рожает эти 50 мыслей, это, конечно, может быть, честно говоря, совсем неинтересно, неискренне и так далее. Здесь нужен какой-то бешеный импульс, творчество, которое там изо всех щелей прет. А фольклор – это вот какие-то люди, какой-то человек, да, вот, которого вдруг осенило, и вот эта мысль одна, вот это зерно появилось. А классическая или академическая музыка, как я ее представляю себе, да, это то развитие, которое позволяет этому зерну максимально раскрыться, максимально. Естественно, из него может всякое родиться, как вы понимаете, да, и могут быть и плевелы, и зерна. Чёрт. Да, вроде бы как бы хорошо, а ничего не родилось. Это же зависит тоже от того, как это все, как за этим ухаживать, грубо говоря. Вот,
1: развивая эту тему, я почему длинную цепочку перечислил? Классическая музыкальная литература такая была, да, вкратце. Потому что для огромного количества людей сегодня в мире, как мне кажется, классическая музыка, она закончилась где-то там вот на Шнитке у нас в стране, наверное. Но Шнитке уже непонятно. Это уже вот как-то такая... Это вроде классическая.
0: Очень страшно, да.
1: Да. Ну, это какая-то страшная музыка, да. В лучшем случае мы останавливаемся где-то в районе Прокофьева, а по классике где-нибудь в районе Рахманинова. Вот где-то вот Рахманинов, да, достоверно принятый у нас в стране классический музыкальный композитор.
0: Вы знаете, я даже могу сказать... Я абсолютно согласна. Я даже могу сказать так. Я недавно читала комментарии... Я не буду называть ни этого зала, ни этих музыкантов. Меня потрясло совершенно, что в комментариях, ну, к какому-то концерту было написано, в частности, ну, кроме хвалебных, что это какое-то безобразие, как можно было концерт Шостаковича для виолончели с оркестром. Это же серьезное мероприятие, это же такие люди, это же такой зал. Ну, как вы можете просто... Невозможно слушать. Это же... Причем самое главное, что назвали это современной музыкой, что, ну, мягко говоря...
1: Мягко скажем, да.
0: Ну, да. Понятное дело, что музыку не слушая, конечно, ее понять сложно. Здесь нужно действительно, ну, невозможно, если вы читали только сказки Афанасьева, да, в сборнике Афанасьева, читать «Войну и мир». Понятное дело, что как-то вот все-таки подбираться к этому нужно. Но, как я убедилась, все-таки разные стили, разные эпохи, у них есть какая-то точка соприкосновения с нашей. Они, конечно, разные, действительно. Но мы можем общаться с разными эпохами, можем общаться с разными стилями, с разными произведениями и композиторами. Другое дело, несколько факторов. Раз, как нам их доносят, да, то есть человек вообще заинтересован в том, чтобы, ну, как-то найти эти точки соприкосновения. Это тоже важно. Музыкант вообще может сделать очень многие вещи. Естественно, он не должен, ну, мне вот кажется, там, не знаю, как-то адаптировать, то есть Баха там под установку играть. Но это просто не соответствует некой конституции внутренней музыки. Именно этой, да. То есть он не должен делать какие-то фиктивные вещи. Здесь нужно понять действительно, что, ну вот, что в этих организмах, очень живых, очень сложных, сообщается. А оно действительно сообщается. Вот в этом случае хороший концерт – это и есть, когда люди приходят на хороший концерт, это и есть та точка, сообщение одних людей совершенно давно уже.
1: С другим временем.
0: Да, да, с тем, что происходит сейчас. И главное, что оно происходит. В принципе, я думаю, что каждый это чувствует, что это своего рода чудо. И люди так-то и воспринимают. То есть они приходят, ну, на какую-то музыку. Даже те, которые вообще впервые, между прочим, были такие случаи, когда... Ну, не знаю, я встречала людей, которые, ну, сказали, я вообще впервые пришла и никогда не слышала. Но вот впечатление какое-то уже заронилось, и уже человека можно зацепить, он уже пойдет в сторону соприкосновения с разными диалогами, вот этими зеркалами, да, которые людей объединяют, эпохи, истории. Эта многогранность позволяет нам понять самих себя очень сильно. И, конечно же, человек, который пережил многое, ему не хватает просто танцев, просто пляски, просто какого-то одного импульса.
1: Эмоциональной глубины хочется.
0: Он, конечно, сейчас, я думаю, что вот особенно сейчас, ну, по крайней мере, наше российское общество, оно очень нуждается в глубоком, серьезном, вдумчивом разговоре. Я очень устала от некой поверхностности, хотя она эмоциональна, да, но действительно нам всем, на мой взгляд, мне так кажется, мне кажется, что нам всем очень важен более вдумчивый, может быть, даже иногда нетерпимый, но долгий, серьезный, глубокий разговор.
1: Ну, потому что и музыкальная реальность, и информационная реальность, если наши зрители поймут, они все время сейчас так говорят: «Фортиссимо тутти», да? Бум, на тебя всем оркестром. И при том в постоянном режиме, без переходов. И с тремоло литавр еще, чтобы было на всякий случай хорошо.
0: У меня, кстати, вот одна девушка ко мне подходила, вот одна из таких, которая вообще никогда не приходила никуда, и вот ее буквально затащили, как говорится, за хвост просто. Это впихнули в пространство концерта классического. Она вот было такое ощущение, что как будто ее вот, ну не знаю, вот не то что подменили, она не понимала, что происходит. Она ко мне подошла, говорит: слушайте, говорит, а что это было? А как это? То есть я понимаю, что она в какой-то мир попала, который вообще она думала, что такого не может быть.
1: Вибрации со всех сторон.
0: Это что? То есть вот ей бы стало очень интересно, она говорит: а скажите, а что вот вы посоветовали бы? Ну, у нас был даже более такой разговор общий, не то что я, да, а что можно посоветовать людям, которые вот ну, никогда с этим не соприкасались, но они вот захотели, вот это что? И вот, на мой взгляд, это спорно, возможно, мнение, но я его пока придерживаюсь. Посмотрим потом, как. Может быть, я поменяю, но это вряд ли. Я думаю, что, как ни странно, самые тонкие струны человека, и это даже не душевные, даже не эмоциональные, вот такие, которые вот задевают, и все, человек вдруг останавливается и понимает: ой, так что-то, ну, как бы, это, знаете, как вот компас. У человека есть определенный компас, вверх-вниз. Вот, вот он, и, соответственно, вся проекция, это уже эмоции и так далее, духовные струны. Я говорю: вот послушайте, может быть, какую-то музыку, которая связана с духовным началом. Ты даже не понимаешь, что происходит. Но струны, вот вы говорите про Баха, а это вообще в первую очередь. Потому что эмоциональная вот как бы палитра, она для человека, как ни странно, она более сложная, на мой взгляд, да? А духовная, опять-таки, как ни странно, она сразу же задевает. Естественно, если человек обращается не просто там к педализации, к штрихам, ну, как фразочку провести, а понимает вообще, о чем музыка, и, собственно говоря, это доносит. Вот мне кажется, это и является такой общей струной, которая может навести на такой, как диалог.
1: Я знал, что мы на Баха выйдем, поэтому я вам цитатку приготовил для комментария. Из Иоганна Себастьяна. Его у нас воспринимают грустным мужиком в этом самом, да, в парике обычно, да. Он был не совсем такой. «Конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление духа. Если это не принимают во внимание, получается не музыка, а дьявольские вопли или монотонное хныканье». Он блестящий просто.
0: Но, тем не менее, он же жутко веселый был дядька, на самом деле, абсолютно. И вот когда погружаешься в эту музыку, не только он, вообще вот эти вот серьезные...
1: В приках.
0: Вот эти метры, которые у нас висят все на всех портретах, ужасно пугают маленьких детей.
1: В Большом зале консерватории.
0: Ой, они все были, мне кажется, наверное, просто сумасшедшими дядьками. Абсолютно. Просто если подуматься, если вот Бетховена играешь, сейчас, кстати, расскажу веселую историю, если Бетховена играешь, в какой-то момент, ты понимаешь, человек был совершенно сумасшедшим. Совершенно сумасшедшим. Просто видел гармонию, красоту и единение мира. Вот прямо здесь сейчас он в этом мире жил. Поэтому горшок ночной ставил на рояль, потому что вот все, что можно было пощупать, для него была туфта. Поэтому, не знаю, этим же горшком кого-нибудь, пардон, запузырить, вообще для него было, потому что для него люди, по-моему, просто не то, что не существовали. это была некая вот фикция, вот все, что они представляли собой. Вот тут, конечно, был большой разговор о том, что он конкретно видел. Он видел именно это.
1: Какую-то альтернативную реальность, идею, да.
0: Да, ну да, Кант, собственно Кант, говоря, да, жил там. Вот, угу. И я так понимаю, что никуда не уходил. Вот, и самое главное, что когда погружаешься в эту музыку, то понимаешь, что насколько внутри этот человек был невероятно живой, и все это абсолютно нам понятно.
1: Кто ваш любимец из венских классиков? Все-таки Бах или кто-то другой?
0: А Бах, он все-таки эпоха барокко.
1: Все-таки в барокко
0: еще это, да.
1: Не совсем.
0: Он был, так сказать, на пересечении, в общем-то, его очень, я так понимаю, его никто не ругал, его очень любили. Все-таки, как это было? Конечно, фраза «Не все верят в Бога, но все верят в Баха». Вот такая была фраза. Но все-таки он, знаете, вот как Рахманинов в 20 веке все собрал, все, что было до него, и эту систему вот по-своему не то что перестроил, он, у него есть свой язык, но все-таки он вот из 19-го и самого...
1: Да, все лучшее, что было в 19 веке, в Рахманинове собрано.
0: Да, хотя, естественно, это свой и своя стилистика, и свой разговор.
1: Простите, у меня смешная история с Рахманиновым. Мне чаще всего не нравится, как сам Рахманинов играет свои вещи. Как бы странно это ни звучало. По моим ощущениям, он их загоняет.
0: Но, может быть, не все было. Но второй концерт его исполнение, конечно, совершенно фантастический. Да. Но, кстати, вот возвращаясь к Баху, а Бах был примерно то же самое. Он же собрал, как говорится, все языки, которые до него говорили музыкальные. И вот я думаю, что в этот момент, когда он творил, его не то чтобы мало кто понимал, но уже как бы это уже было слишком...
1: Будем откровенны, никто особенно про него не знал, когда он все это собирал.
0: Но его знали как прекрасного клавесиниста, восхитительного и так далее. Все-таки у него было имя. Вот. Но он уже немножко, видимо, публика уже устала от этого всего. А он вот в этом жил, я имею в виду Бах. А венская классика – это все-таки Бетховен, Гайден, Моцарт, самый Сальери.
1: Сальери, да. Которого некоторые говорят, что на самом деле ничуть он не был менее талантливым, чем Моцарт. И более трудолюбивым. Классический интернетовский мем про то, когда именно написал Моцарт вступление к «Золотой флейте» утром, в смысле, перед премьерой.
0: Не знаю, я как-то вот послушала одно из произведений Сальери, не буду здесь врать, я действительно не слушала его произведений. Бедный Сальери, которого намучили, это легенда, которая, кстати, не подтвердилась.
1: Абсолютно не подтвердилась.
0: Да, значит, никакой он не отравитель. Вот. Но, тем не менее, таки не слушает его музыку, а вот когда-то какое-то вот произведение, да, я послушала, но что-то как-то не пошло.
1: Не пошло, не впечатлило.
0: Да. Да, а может быть, вот это вот такое клише, которое вот так вот прилипло, и вот долго ему теперь, что-то он, видимо, там натворил в жизни, ему придется долго...
1: Завидовал, наверное, Моцарту. Завидовал, скорее всего.
0: Ну, я думаю, что... Ой, вы знаете, мне кажется, вот на взаимоотношения композиторов, ну, может быть, только вот в случае Бетховена. Бетховена обожали все. Его превозносили все. И это был абсолютнейший кумир для всех композиторов и того времени, и последующего. Но, наверное, это вот его человеческая такая сущность как бы тоже сыграла роль. Но, по большому счету, взаимоотношения композиторов все-таки очень сложные, потому что каждый из них, ну, такой мир имеет глубокий и не похожий ни на что.
1: Как спойлер, скажем, и взаимоотношения пианистов между собой и других исполнителей не менее сложные, потому что там тоже, знаете ли, когда каждый видит немножко по-своему. И мы об этом обязательно еще поговорим, но после паузы, потому что мы на радио, и нужна реклама, новости, погода. Не переключайтесь.

0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Поговори со мной.
5: Наташ, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
6: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
5: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
6: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
5: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
6: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
5: в 16:30
6: на радио «Спутник».
7: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Варвара Мягкова. У меня в студии сегодня пианист, и мы разговариваем сразу о всей музыке. Как-то так получилось, потому что мы... Здравствуйте, да, мы первый раз встретились, я давно ждал, и вот мы сразу... Мы не можем структурировать разговор, но, может быть, и не надо это делать в воскресенье вечером. Мы какими-то обмениваемся хорошими мыслями о том вообще, что такое музыка классическая. Попробуем. Да. А мы закончили на классиках, прям совсем классиках, те, которые были в париках, а потом же началось бурное время. Музыка всегда отражает время, на мой взгляд. Началась бурная эпоха в Европе классической музыки и происходящих. Революционная эпоха, Шопен с революционными этюдами, которые очень любили в советское время, по понятным причинам, но это такая шутка-юмор небольшая. Но кроме Шопена было много еще. Кого любит Варвара?
2: Раньше бы я прям точно сказала, что Шумана однозначно, но вот как-то время прошло, и, как говорится, я изменила.
1: Изменила Шумана, простите.
2: Брамсом, да. Что-то вот, да. Это действительно для меня было, для самой какое-то открытие, хотя мне всегда нравилась его музыка. Но, только сказать, это вот как-то он ко мне постучался нежданно, негаданно. У меня даже, честно говоря, не получался особенно. Несколько лет уже тогда, когда я начала понимать, что происходит перемещение, как бы.
1: В сторону Брамса.
2: Да, в сторону Брамса. Причем я не могу сказать, что это же какое-то изменение было такое радикальное. Нет, просто вот вектор еще упал. И вот в эту сторону.
1: Вот раскройте эту тайну. Как происходит это у пианиста, да? Вот нравился Шуман, а потом вдруг что-то перестало хватать, просто надоел. Как это, чем
2: это? Ну, вот это вот то, о чем, вот, когда мы с вами вначале говорили, угу. Да, когда человек растет, у него, ну, что-то происходит, там смена нервных клеток. Вообще всех клеток.
1: Да.
2: Да, он что-то приобретает такое, на что у него где-то в глубоком его естестве, в подсознании нет ответов. Это не значит, что, послушав какую-то музыку, он их найдет. Он просто будет разговаривать на каком-то таком невербальном языке. Ну, если можно так выразиться, да. Я думаю, что я не одна это переживаю. Я думаю, что это, скорее всего, у музыкантов такое случается, когда ты просто не можешь заснуть. У тебя звуки тебя, ну, потрясают, ты не в состоянии, не то что там ни о чем думать, а ты видишь этого человека, ты уже неспокоен. Ну, это, наверное, не как период влюбленности, а как какой-то экзистенциальный опыт, когда ты уже не совсем ты. Ты понимаешь, что в тебя вместилось что-то, что намного более дороже, чем ты сам. И ты хочешь это узнавать, ты хочешь в это слушаться, и оно уже звучит у тебя, а ты не можешь успокоиться. Ты как бы находишь какие-то ответы, естественно, ты их не найдешь, но ты их уже ищешь. Ты уже в этой дороге находишься, на этом пути. У меня был такой опыт, и я думаю, что этот опыт вообще достаточно часто у музыкантов именно. Я играла какого-то композитора, я не буду говорить какого, но это композитор советской эпохи, хотя один из моих любимых. Но Дмитрий Шостакович не Прокофьев. Просто я не уверена, что можно эту деталь раскрывать из его жизни. И вот я играю какое-то произведение, я понимаю, что у меня мелькают перед глазами, и я не то, что я это вот фантазирую, это происходит в данный момент сейчас. Я понимаю, что когда я играю музыку, вот мелькают какие-то... я в поезде нахожусь, мелькают поля, деревушки, люди, какие-то лица, и мне очень плохо. И потом только через какое-то время, ну, там, естественно, и какие-то свои тоже истории я придумала. И через какое-то время я узнала у человека, который с этим композитором дружил.
1: Угу.
2: А он был просто друг, и он мне рассказывает, мы сидим в машине, он просто вот мне рассказывает его жизнь. Он говорит, вы знаете, у него было как-то, что ему стало плохо, у него с сердцем стало плохо. И он лег в поезде прямо на пол. И вот ему нужно было какое-то время, чтобы, ну, просто выжить. Причем, кстати, это было как раз после концерта. Мы вот разговаривали об этой музыке, и я это слушаю, и у меня... А я тогда еще машину вела, так думаю, так.
1: Так-так.
2: Нужно как-то никуда не въехать.
1: Медитативное состояние подключения, да.
2: Я поняла, что это нормально, да. Человек в каком-то смысле передает не просто там свои гены, познания, ощущения. Это даже слишком мелко. мы какой-то обмениваемся намного более высокой информацией на каком-то таком глубоком уровне, уже духовном. Поэтому не очень понятно, что происходит. Это вот что-то, что ты уже не можешь изменить, как-то переключить. Ты уже находишься на дороге. Потом сейчас у меня уже как-то вроде бы, я думаю, что пошла эта волна моего понимание, как надо играть Брамса. Ну, я, мне кажется, иду в ту сторону. Хотелось бы, конечно, верить, что она — это та сторона. Но сдвинулось это с мертвой точки. Вот. А так сказать, что это вот прямо какие-то вот небожители, вот Шуман и Брамс. Еще Шуман не ушел. Нет, он там же, да. У меня треугольник небольшой. Да. Но я сейчас апеллирую к истории Клары Вик.
1: Скажите.
2: В принципе, для музыкантов это очень известная история. Молодой Брамс входит в дом Роберта Шумана, своего кумира, для того, чтобы показать, как молодой композитор, показать свои произведения. Для него Роберт Шуман был абсолютный такой вот идеал. При этом, кстати, ну, на тот момент, я так понимаю, что все-таки его произведения играла Клара Вик. В основном, и она была популяризатором того времени этих произведений. И я так понимаю, что от Роберта Шумана многое что зависело. Конечно, прежде всего для Брамса. И, по-моему, какое-то... Ну, это не точная фраза, но примерно Роберт сказал: «Клара, иди послушай, какая красота». И, конечно же, молодого композитора, которого, конечно, можно было бы отфутболить моментально, да, его принимают в дом как ближайшего друга и действительно уникального композитора, уникальную личность. И он, надо сказать, этим не пользуется. Имеется в виду, что он принимает это, не просто принимает, он рад этой дружбе. И это было на всю жизнь дружба между Робертом Шуманом и Брамсом, Йоганнесом Брамсом. Но, тем не менее, история такова, что Брамс влюбляется в Клару Вик. Это реальная история. И, конечно же, учитывая, что после того, как не стало Роберта, он сошел с ума. Не знаю, что там произошло конкретно с его здоровьем психическим, да, но это была большая трагедия, очень страшная. Но, тем не менее, письма какие-то Клары Вик и Брамса его к Кларе взаимно обоюдно сжигаются, то есть ничего не понятно. Но я могу сказать вот из тех сведений, которые и мне хотелось бы вообще жизнь композитора читать именно по произведениям, а не по тому, какие письма он написал. И вот по этим письмам видно, что он никогда не предавал ни своего друга, ни Клару. Это очень видно, это слышно. Значит, это абсолютно чистейший человек был, так же, как и Клара. Но это вот какая-то была действительно магия и преданность, и одновременно ну, какой-то такой трагедии, достаточно глубокой и неразрешенной. Так что это я чуть-чуть про это.
1: Вы сейчас такую внутреннюю механику для многих наших зрителей и слушателей раскрыли того, что такое работа на самом деле пианиста. Это не только бесконечные часы работы за роялем, это еще и бесконечные оставшиеся часы суток работы внутри головы.
2: Вы знаете, не знаю.
1: Не бывает отпуска и отгула.
2: Соседи бы с этим поспорили. Точно. Ну, нет, ну, мне кажется, что все-таки работа музыканта — это что-то вообще любого музыканта, который связан со сложной музыкой, классической, академической, да, которая требует внимания к деталям, ну, конечно, технической абсолютно точно, оснастки абсолютно идеальной. Но это сродни чему-то, не знаю, как балет. Ну, может быть, там фигурное катание, ну, что еще, вот такие вот профессии, когда человек с детства в каком-то смысле просто как раб.
1: А, когда тебе снятся клавиши, да?
2: Да, да.
1: Это оно, да.
2: И тут, в общем-то, да, получается, что как бы эта система, в принципе, выплевывает всех, кто не может выдержать такой режим. Единственное, что является преимуществом перед вот тем же самым спортом или балетом, у нас нет возраста. возраста. Мы как президенты, знаете, чем старше, тем вот... Угу. Очень иногда бывает, что уже, кажется, человек просто плохо ходит, но, тем не менее, все там прекрасно играет и замечательно. Более того, как никто, как никогда, когда же он сам никогда не играл. В итоге, я думаю, что это уже такая параллель к тому, что все-таки, да, техника, вот то, о чем вы как раз вы говорили, техника, конечно, невероятно важна, но тем не менее играет не одна. Можно вообще плохо передвигать пальцами, но тем не менее доносить что-то то, что, ну, знаете, никакой искусственный интеллект не сможет. Это нельзя посчитать.
1: Почему не очень верю, да, в искусственный интеллект в качестве композитора. То есть, да, его, он технически там что-то может сделать, но там вот видно, что это технически сделал компьютер, да. Пока. Я надеюсь, что и всегда так будет.
2: Ну, я-то могу это ощущать только на уровне того, когда вот я сажусь играть, да, что-то. Ну, а первое впечатление идет в руки, не идет. Тепло, не тепло, да, холодно, ну, все, как бы, иногда будет прекрасная музыка, но мне холодно. А второе, вот ты, если можешь понять, почувствовать, да, как и чем дышал, как пока что-то происходило.
1: Это внутреннее дыхание, да.
2: Да, если ты его почувствовал, тогда да, но мне просто кажется, что, скажешь, полемическая тема очень сильно, но пока есть некое преодоление внутреннее, чисто человеческое, с теми силами, которые есть у человека, до тех пор ценное искусство. То есть представим себе два совершенно бесподобных искусственных интеллекта, которые друг с другом соревнуются, ну и имеют неограниченные возможности, им вообще все равно. Никому не будет интересно, даже если это будет, не знаю, вот Мона Лиза, которая... нарисовано за 2 секунды. Ну, это странно, но все-таки искусство связано с чем-то слабым и очень ранимым, что можно вот раздавить, понимаете, вот так вот одним махом. Больше 2 дней шел дождь, и все, кого-то не существует на этой земле. И тогда искусство имеет смысл. То есть когда оно переживает, когда оно понимает слабость. Это вот какой-то мой взгляд, который, конечно, можно, я думаю, будет оспариваться точно.
1: Да, но это также так, что никому на самом деле не интересен бессмертный человек, да. Конечно, нас не простят, если мы не поговорим о русских композиторах. Времени очень мало, поэтому кто ваш любимец?
2: Ну, прежде всего, Метнер Николай Карлович все-таки занял эту нишу в первую очередь. Но в общем и целом, конечно, я человек, который будет всегда играть русскую музыку. И Метнера сейчас я сказала в первую очередь, ну, потому что вот у меня сейчас вот тут как бы моя личная лаборатория звуковая. Вот просто я с ним работаю с утра до вечера. Я пытаюсь и так, и сяк повернуть, мне что-то не устраивает, естественно. Но относительно недавно я начала работу с ним. А так... Конечно же, Мусоргский, конечно же, Рахманинов, Скрябин. Прежде всего, это совершенно другая, другая конституция звука. И она очень мне импонирует. Несмотря на любовь к Брамсу, к Шуману, к мелодии, вообще любой, в том числе инструментальной мелодии, мелодия вокально-хоровая, речевая в русском эквиваленте, да, это конечно, Мусоргский. Но это все кучкисты, естественно, и Глинка тоже, да, и Метнер, и Рахманинов, в меньшей степени Чайковский. Ну, как-то вот он, да, пока в сторонке, но, может быть, и до него дойдет. А вот мелодия не инструментальная, а связанная исключительно с голосом, хотя и на инструменте играемая, вот это меня настолько завлекло, что я просто боюсь, как бы мне вообще могу не вернуться, честно говоря, оттуда.
1: Но это не наше страновое патриотическое искажение о величии русской классической музыки.
2: Абсолютно великое. Нет, это прежде всего, конечно, не наше. Просто, понимаете, у нас даже нет такого понятия, как там, романтизм. Да? Хотя, естественно, там и Глинка учился в Италии. Конечно, преемственность, понятно, она есть, и она и должна была быть. Так в том-то все дело, что некое естество, природа звука, внутреннего наполнения при кажущейся сходности оркестрового наполнения, да и, честно говоря, мелодического тоже, кажущейся, все-таки настолько различно и очень удивительным образом отражает ангельскую какую-то природу человека, но при этом и простую человеческую. Вот что-то такое было и есть в лучших произведениях наших композиторов российских. Что-то ангельское, что-то от боженьки, знаете. Угу. То ли идиот, то ли Иисус Христос. Вот как-то так. Это, видимо, наша дорога.
1: Ощущение, вот, я понимаю ощущение, да.
2: Да, и вот в этом и сила этой музыки. Поэтому ее нельзя сказать, что она вторична, естественно, или там какое вообще она место занимает. А она такая, как нигде. Это, естественно, это везде чувствуется. Это не значит, что она лучше, чем все остальное. Это просто вот некое событие, которое произошло. Я очень надеюсь, что через какое-то время люди поймут, что и наше время рождает композиторов уникальнейших и тоже абсолютно вот в этом духе, идущих по своему пути.
1: У меня два хулиганских вопроса под самый конец. Первый хулиганский вопрос. Для того, чтобы играть Бетховена или Рахманинова, так, как надо играть, как бы, чтобы это ни значило, да?
2: Да.
1: Надо быть немцем или русским?
2: Мне кажется, надо быть просто честным человеком. И прежде всего для Бетховена надо слушать симфонии, а для Рахманинова надо слушать очень-очень много хоров. Ну и периодически ходить на концерты своих коллег.
1: Почему спрашиваю? Сейчас очень модная тема – это восточные пианисты, самые разные. Китайские, корейские, японские, естественно.
2: Да, да.
1: А далеко не всегда то, что ты слышишь, это условно Чайковский. Это что-то другое.
2: Им очень сложно. Они вообще очень большие молодцы, честно говоря. Тут я не буду унижать.
1: Не, мы не про это. Мы вот.
2: Да, как-то даже дело не в том, что это другая культура. Но, кстати, все-таки даже язык. Ведь слоговая система это очень слоговая система каждого языка это очень большой ключик для музыки почти каждой нации.
1: Uh-huh.
2: Возьмите Баха, но это слоговая система, вот какая. Вот послушайте их язык, да, это очень близко. То же самое русский. Каждое слово, бог знает какое, оно очень длинное. Пожалуйста, длинные мелодии. Вот это просторы, которые так любят у Рахманинова.
1: Угу.
2: А, китайский язык, вы просто представьте себе, насколько это другая
1: цивилизация. Все другое, да.
2: Им очень сложно это почувствовать внутри, прожить. Но тем не менее, я так понимаю, что поколение, во-первых, проходит, уже зная эту музыку, и она, естественно, как-то вживляется, да, и поэтому, естественно, ну, как-то это прививается, и уже есть пианисты, конечно, ну, фантастически играющие европейскую музыку. Опять-таки, там Юджи Ванг, например, да, это сейчас мы не говорим о шпильках, о боди, которые она надевает, и говорим вот об интеллекте, душе, сердце, которое вот чувствует этот пульс. Некая гениальность, конечно же, плюс уникальные преподаватели. Кстати, очень много русских преподавателей в Китае.
1: Угу.
2: В том числе те, которые учат прям совсем маленьких, виртуозной техники, вот эти все ребята маленькие, да, которые показывают чудеса. Но это в том числе и наша любимая фортепианная русская
1: школа.
2: Да.
1: Второй провокационный вопрос. Классический пианист Варвара слушает, любит классиков джазового пианино, джазового рояля, там, Билла Эванса, Таллиниуса Мунка какого-нибудь, Кита Джаррета моего любимого, например. Да, нет?
2: Ну, я не джазист. И считаю, что люди делятся... Представляете себе, вот у меня есть еще и такое деление, что люди делятся на джазистов и не джазистов. При этом это не в плане того, что одни лучше, другие хуже, а в плане того, что это, опять-таки, особый язык, особый драйв. И, как бы сказать, эта палитра, она вот в таком контексте, она в таком коде. У меня огромное количество в свое время было друзей, у нас прям была одна компания, они все были джазисты. А я как-то вот смотрела с восхищением на это. И знаете, чем джазист отличался от неджазиста? Джазист может вообще быть вообще необученным совершенно ничему. Но, тем не менее, у него легко выходят эти гармонии, переходы, его обучать не нужно. Это просто вот где-то в крови вшито. И не знаю, как это вот у них выходит. А я, например, любую музыку подбираю очень легко. Тем не менее, ну, то есть прям вот сразу же там, сыграть что-то, какой-то рок, эстрада, это вообще не проблема. А джаз вот никак и никак. И что-то вот, представляете себе, вот бывает. А вот думаю, что, может быть, этот барьер когда-нибудь падет, так скажем, я прозрею. Возможно.
1: Там, по моим ощущениям, сугубо тоже персональным, это все-таки связано с тем, что классический пианист, он всегда хочет увидеть композитора. А джазисту все равно. Джазист видит себя.
2: А джазист, он сам композитор. У него есть некая система, но некий набор, так скажем, ключей. И каждым из ключей он может открыть разные двери. Эти двери, в принципе, все одинаковые. Ой, простите, не одинаковые, они замкнуты. То есть у него нет 2000 дверей, да, у него 100 дверей. Но за каждой из этих дверей есть свой мир, своя какая-то вот... свое дыхание, своя пульсация. Как я это понимаю? То есть все-таки этот язык достаточно ограничен, но в нем тоже есть свое вдохновение абсолютно точно. Ну, я пока не могу сказать, что я являюсь прям фанатом этого. Как так сложилось?
1: Чтобы нашим зрителям и слушателям не показалось, что классические пианисты — это такие скучные люди.
2: Они очень скучные.
1: Это сейчас, подождите, я должен опровергнуть сначала. Все-таки композитор пишет, знаете, как если сравнивать с биологией, он пишет ДНК.
2: Да.
1: А что из этого ДНК вырастет, за это отвечает уже исполнитель и пианист.
2: Это как мама такая, да.
1: Да, потому что именно поэтому можно на каком-нибудь московском международном конкурсе Чайковского бесконечно слушать одни и те же произведения, которые сыграны по-разному, всеми, кто их играет.
2: Ну, я думаю, что логика здесь работает не так, что вот у нас много новых произведений, поэтому у нас интерес не устаревает. А логика, как мне кажется, работает совершенно по-другому. Есть нечто, что люди уже слышали, знают, допустим, это их как-то зацепило. И если это действительно глубокий, серьезный разговор, тот, вот, о котором мы с вами начали разговор, то люди будут приходить еще и еще именно на эти произведения, потому что в них некий объем тех самых неразрешенных вопросов, которые до конца нельзя решить, но о них можно разговаривать. Это вот очень важно.
1: Варвара Мягкова была сегодня в «Культурной симпатии».
2: Спасибо.
1: Спасибо огромное. Было очень интересно. Я очень рад, что нам с вами удалось такое небольшое, маленькое окошечко приоткрыть во внутренний мир современного пианиста.
2: Спасибо огромное.
1: Это дорогого стоит. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Очень рад был. Спасибо. Это была «Культурная симпатия». Друзья, как всегда, через неделю возвращайтесь на радио «Спутник» в 20:00. Ну, а пока время тянется, подпишитесь на все ресурсы «Спутника» и «Метаметрики» во всех соцсетях, где можно подписаться. Пока.

Сокращение численности войск США в Германии. Контекст. Берлин рискует лишиться значительной части американского контингента и новейшего оружия как важнейших компонентов системы безопасности. Речь идет минимум о 5000 военнослужащих, о ракетах СМ-6 и гиперзвуковых комплексах Dark Eagle, способных долететь до Москвы за 20 минут. Решение об их размещении принимала администрация Байдена, а потому оно априори подлежит пересмотру Дональдом Трампом. История с ревизией европейского наследия демократов могла бы стать рутинной задачей Белого дома. Но события в Иране перевернули шахматную доску. А действие, точнее бездействие ФРГ в лице канцлера Мерца вызвало гнев американского лидера и резко ускорило события. Германия отказалась помогать США. Трамп задается резонным вопросом: зачем тратить миллиарды на государство, предающее в острые моменты? Он назвал немецкого канцлера полностью неэффективным. В своей соцсети американский лидер написал: «Мерц считает, что Ирану позволительно иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит». Трамп допустил, что американские войска также уйдут из Италии и Испании. Но сделать это будет непросто. Конгрессмены будут вставлять палки в колеса.

«Знать за 90 секунд». Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодарье, Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Генеральное консульство России в Торонто провело 9 мая торжественный обед в честь Дня Победы. В Финляндии начались военные учения вблизи российских границ. Барселона стала 29-кратным чемпионом Испании по футболу. Подробности далее. Генконсульство России в Торонто совместно с Канадской ассоциацией ветеранов Второй мировой войны и Советского Союза провело 9 мая торжественный обед в честь Дня Победы. Об этом сообщило посольство России в Канаде. Генконсул посольства подчеркнуло, что считает долгом не позволить предать забвению преступления нацистов, которые не имеют срока давности, не допустить искажения истории реабилитации нацизма и героизации фашистских карателей. Отмечается, что в ходе мероприятия для гостей была организована фотовыставка, посвященная главным этапам Великой Отечественной войны, а также прозвучали стихи и песни тех лет. Сухопутные учения с участием 4500 военнослужащих из ряда стран НАТО начинаются в Финляндии, недалеко от российских границ. Они продлятся до конца мая. Первый этап пройдет без участия финских военнослужащих. В ходе него запланированы маневры военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии и Польши. Второй этап пройдет с участием военных из тех же стран. К ним присоединятся финские силы и военнослужащие из Франции. О количестве техники, которую планируется задействовать в учениях, не сообщается. Президент США Дональд Трамп собирается отклонить ответ Ирана на мирное предложение Вашингтона. Это утверждает издание Axios. Ранее Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Американский лидер добавил, что обсудил ответ Исламской Республики в ходе разговора с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на осведомленный источник сообщало, что текст предложения Ирана по поводу переговоров США, которые Тегеран передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле Исламской Республики над Армузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. Праздничные мероприятия в Соединенных Штатах по случаю Дня Победы прошли на территории всей страны, от Аляски до Флориды. Об этом заявляет посольство России в Вашингтоне. В рамках празднования 9 мая российские соотечественники возложили венки и цветы к памятным знакам, установленным на Аляске, в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и округе Колумбия. Отдельно отмечена тематическая выставка «Помним, гордимся и чтим», проведенная в Майами, штат Флорида, в рамках которой в одном из книжных залов города были показаны копии советских печатных изданий времен войны. Барселона обыграла мадридский Реал в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Встреча, которая прошла в столице Каталонии, завершилась со счетом 2-0. Барселона набрала 91 очко и за три раунда до финиша турнира стала недосягаемой для идущего вторым Реала. У него в данный момент 77 очков. Барселона выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в истории. Команда второй год подряд выиграла Ла Лигу под руководством Флика. Реал выигрывал чемпионат рекордные 36 раз. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Слушайте «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. В нашей программе мы обсуждаем различные, как криминальные, так околокриминальные, связанные с психологией, правосудием, законом. Новости, события, поднимаем важные темы, пытаемся через них говорить о проблемах в обществе, которые еще не решены, и мы надеемся, что в конечном итоге мы придем к вот каким-то тонким моментам. И как вот я от тебя, Ева, недавно узнал, что у нас есть положительный фидбэк. А тебе написали и юристы, и написали
3: и студенты,
2: что...
3: И домохозяйки. У нас, мы теперь знаем, что большая достаточно аудитория, тех, кто нас слушает, смотрит. И я еще хотела бы напомнить, что одна из задач, сверхзадач нашей передачи, чтобы она была своего рода ОБЖ, чтобы вы могли вовремя предупредить преступление против себя, не попасться на удочку ни мошенникам, ни каким-то криминальным персонажам, которые нужны не деньги, а что-то другое от вас, ну и были, в принципе, сами осознанны, знали право и не совершали преступлений.
2: Да, это на самом деле как раз одни из самых важнейших мыслей, которые мы пытаемся из выпуска в выпуск. Сегодня у нас с тобой непростая тема – это родственники, близкие, отрицающие преступления. Начать я хотел бы, на самом деле, чтобы мы с тобой опытом, потому что у меня есть история одна. Я ей чуть попозже после тебя...
3: История.
2: Вот.
3: Да.
2: Я хочу в первую очередь спросить, когда впервые в своей практике ты столкнулась вот с непринятием родственника совершенных преступлений их близкого? Ты помнишь?
3: Да, я помню эту историю. Ко мне пришли как правозащитнику, я тогда была членом УНК, мама и папа парня молодого, который обвинялся в том, что, насмотревшись видеоигр, пошел к банкомату и убил студентку, которая в этот момент снимала деньги в банкомате. И вот они мне пришли и стали говорить, что он невиновен абсолютно, что это чудовищная ошибка, что настоящий преступник не задержан. И они прям вот ходили ко мне регулярно и доказывали свою версию про то, что сын не мог этого совершить. Были они совершенно уверены. И вот эта вот их уверенность, она, честно скажу, прямо как будто бы убеждала в том, что они не могут ошибаться. Кажется, что родитель знает своего ребенка хорошо, да, что он знает какие-то нюансы, которые, естественно, неизвестны следователям. Ну и много всего еще вокруг этого. Но чем больше они рассказывали, и чем чаще они приходили, да, с какими-то новыми фактами, которые им предоставляло следствие, следствие тоже не сразу им открыло, какие есть доказательства вины их сына, тем больше убеждалось, что это он. В конце концов, не было никакого сомнения. Но при этом они цеплялись за такие вещи, которые, ну вот, как мне казалось, невозможно даже было бы вообразить, что могут стать для них причиной сомнений. Например, поскольку там было видеонаблюдение в том месте, где стоит банкомат, и прямо у самого банкомата там была какая-то камера. И есть фото. И вот они мне показывали фото с этих видеокамер и фото их сына. И говорили, ну посмотрите же, вот у нашего бакенбард чуть-чуть длиннее. А здесь нет, вот он, ну вот немножко, вот вы, может быть, не обращайте внимания, но вот это точно. Мы посмотрели и с одной стороны, и с другой. Вот у нашего по-другому немножко волосы. А вот у нашего,

0: чуть-чуть другая. При том, что было совершенно ясно, что это одинаковые куртки и одинаковые прически. И масса других нюансов, по которым ну, сложно было бы человека полностью, наверное, как-то не идентифицировать. И для меня это была загадка, был феномен. И потом уже, как член ОНК, я пришла к нему, он находился в Бутырке, ему назначили психиатрическую экспертизу, которая, кстати, показала, что он был невменяем в момент совершения преступления. И там я его встретила, и он сам, никто его не спрашивал.
1: У него было просто психическое или под воздействием каких-то веществ?
0: Вот я не следила до конца за этой историей, но его признали невменяемым, назначили принудительное психиатрическое лечение. Но он сам, когда я пришла, сказал, что это он. Объяснить он не мог, зачем он это сделал. Ну, сказал, что вроде как просто захотелось.
1: Скажи, пожалуйста, тебе как правозащитнику с большим опытом, вот когда начинают родственники отстаивать и говорить, но ты еще не видела материалов дела. Для тебя первично, то есть как вот подавить эмоциональный момент, компонент, чтобы вот сохранить ясность зрения, что вот у нас есть улики, у нас есть доказательства, а дальше мы уже от этого, а не про то, что
0: да.
1: Это наш сынуля, наша кровинушка и так далее.
0: Это нарабатывается все-таки со временем, потому что сначала поддаешься впечатлению тому, которое производят родственники, особенно если они такие люди уверенные в себе, если они ну, не маргинальные. То есть вот когда приходят вроде бы совершенно обычные мама-папа, и начинают убеждать, что их сын самый лучший или их дочь самая лучшая, она не могла такого совершить, чем обвиняют. А вторая история, сразу ее расскажу, почему? Потому что она чем-то напоминает первую. А хотя в этом случае человек не был признан невменяемым. Она касалась уже взрослого мужчины, ему было 30 с чем-то лет. Это была очень громкая история в Москве. Муж обвинялся в том, что он убил, расчленил свою жену. И останки вывез, их до сих пор не нашли. Насколько я знаю, вот мы с тобой разговариваем сейчас, неизвестна судьба.
1: Я, конечно, понимаю, как это да. была громкая история.
0: Приходил папа. И он прям ходил ко мне, что называется, как на работу. И как будто бы у него была задача убедить меня, что сын невиновен. Он в это верил свято. Он скрупулезно знакомился с материалами уголовного дела. Он нанял несколько адвокатов. Он пытался во все вникнуть. И он придирался к каким-то вот таким мелочам, да, которые как будто бы незначимы могли показаться. Но тем не менее, вот он объяснял, как они вот в его вот этой конспирологической теории могли повлиять на ход следствия, могли сделать невиновного человека виновным. А, там касается остатков крови в квартире, да, что это вот не та кровь. Ну, там много всего было. И в какой-то момент он достает фотографии, это, опять же, записи с камер видеонаблюдения. Какое все-таки благо вот эти камеры? Вот я прям скажу тебе, Василий, честно, с учетом того, что я много раз сама пыталась расследовать как журналист преступления и как правозащитник уже сталкивалась с жертвами преступлений, в том числе с обвиняемыми. И он записи с камер видеонаблюдения в тот день, когда она исчезла, и на них изображен этот мужчина, его сын, который несет два огромных черных пакета. Они прям огромные. В руках он вот таким образом несет. И папа говорит, это был мусор. Он просто решил вечером вынести этот мусор. И я, глядя на этих два пакета, и вот сложив все время, да, которое там было указано, все обстоятельства, я четко поняла, что это он. Ну и дальше у меня картина уже срослась. Но для меня это осталось феноменом, загадкой, потому что отец действительно верил, так же, как верили те мама и папа. Они потом уже убедились, поскольку поговорили с врачами-психиатрами, и им прокрутили еще какие-то записи, которые на первоначальном этапе следствия не показывали, где уже четко они могли определить, что это сын. Плюс им показали видеодопрос сына. Вот, и они, в конце концов, это приняли. Но со времени, когда его задержали и до принятия родителями самого факта, что их ребенок совершил это преступление, прошло не меньше 2 лет. В случае вот с этим мужчиной, я не знаю, до сих пор принял он или нет, поскольку останки не нашли, до сих пор он считает, что она куда-то ушла, вот и все остальное.
1: У нас много таких преступников, которые рассказывают о том, что они куда-то ушли, исчезли, растворились и подставили их, еще в стиле фильма «Исчезнувшие».
0: Да. Еще расскажу историю, она просто будет дополнять, и мы попробуем, может быть, с твоей помощью сделать все-таки вывод, почему так ведут себя родители.
1: Да, у меня уже есть.
0: Да, это родители. Значит, а другая история касалась ну, молодого человека. Это московский студент, который, по версии следствия, убил учительницу первых классов. У них было знакомство по переписке, они никогда не общались вживую. Вот, в какой-то момент он сказал ей, что приедет. Это было на территории ближнего государства. Он к ней приехал, провел какое-то время у нее и потом вернулся. Он вернулся в Москву, а там обнаружили останки ее тела. Тоже он ее расчленил и разбросал по разным местам. И вот родители, особенно мама, очень высококультурная, интеллигентная женщина, уверяли, что он не мог этого сделать. Никак не мог. И доказывали, документов много приводили. И они смогли вовлечь некоторых вот моих

0: которые были правозащитники, то есть те им поверили, то есть они были убеждены. Я помню, разговаривала с одним из правозащитников, который считал этого парня невиновным. Что меня совершенно убедило, что это он. Два фактора. Когда я попросила прислать некоторые материалы следствия, и они выслали. То есть для них это, может быть, было незначимым, но для меня это открыло все. Там были такие моменты, в частности, когда изучили его телефон, среди удаленных фотографий обнаружили видеозаписи, на которых он ей угрожал, и на которых он говорит, что он с ней сделает. И еще одна видеозапись уже после совершения преступления, в которой он рассказывает, что он едет избавляться от останков. То есть прям все четко и ясно. А потом я увидела его самого. И здесь про физиогномику еще. То есть совершенно было понятно, что это он, что у него есть некие пограничные состояния. Но, тем не менее, повторюсь, мама до сих пор убеждена, что он невиновен.
1: А сколько лет прошло?
0: Прошло уже, наверное, лет 5, что интересно, что его этапировали в итоге из сопредельного государства сюда, в Москву. Он совершенно недавно освободился, и я тоже видела видео его освобождения. И, честно говоря, тревожно, потому что, на мой взгляд, за решеткой ни там, ни у нас не устранили эти признаки такого пограничного психического состояния. Но для меня большая загадка, почему мамы, в основном мамы, но и папы тоже, как вот мы убедились на примере того мужчины, не соглашаются верить, даже когда перед ними вот настолько стопроцентные факты. Сначала я, честно говоря, подумала, что для них это что-то вроде такого недопустимого укора самого себя. То есть они должны были бы признать, что они неправильно воспитали, что они упустили. И для них опасно взять часть вины за совершенное преступление их ребенком на себя. И у них вот такой идет ответ, да, автоматически такая реакция. Нет, не он. Ну и, соответственно, значит, и не родители виноваты. Потому что вот эта вина родителей за их детей, она, наверное, все-таки на уровне чего-то генетического. Может быть, ты меня поправишь.
1: Смотри, я просто еще приведу пару примеров, именно уже психолого-психиатрических, и примеры из практики. В первую очередь, когда мы говорим о чем-то подобном, есть самый простой пример, и я с ним столкнулся именно, проходя практику в наркологии. Когда самые последние, кто признают зависимость своего ребенка, это родители. Потому что это видят окружение, друзья, близкие, там, работодатели, клиенты. Но родители, вот то есть, почему, как это, эту историю, типа, вдруг они увидели, что он выносит телевизор. Хотя до этого он вынес половину всего золота, серебра и всех остальных вещей. И поэтому, когда мы говорим про подобные явления, то есть у них зачастую нету просто в образе, то есть способности вот этой точки видения, у них слепые зоны, что вот, ну, ребенок мой убить не может.
0: Этого не может быть, потому что это не
1: Но ребенок мой принимать наркотики, я же говорила ему, что наркотики – это плохо, запрещенные наркотические вещества. Я же это сказала, значит, все. То есть и мой ребенок, там, сын, дочка, они не будут так делать. И для них это разрушение причинно-следственных связей. То есть я же действовала, я же действовала. Приведу другой пример. Ныне запрещенное на территории Российской Федерации движение «Колумбайн», обозначенное у нас ужасной трагедией школьного шутинга. Есть одна из самых известных, одна из матерей, которая до сих пор публичная. Она написала книгу одного из этих мальчиков и публично говорит: «Моей вины в этом нет. Я, как мать, сделала все, что хотела. То есть я вот вложила в него самое, это было уже не мое». Хотя это все как раз ее ответственность. Это момент, что ее ребенок. Потому что когда мы разбираем этот кейс по мелким деталькам, мелким элементам, мы сталкиваемся именно с тем, что а почему у вас ребенок несовершеннолетний стреляет по банкам с друзьями из достаточно серьезного огнестрельного оружия? То есть, и когда рассуждается, никто ничего не видел, ну, там все аспекты вели к тому, что рано или поздно насилие будет применено. Это ненормально, что 16-летний ребенок берет серьезное оружие, то есть не какой-то там, прости, в моем детстве это были прекрасные пистолетики с пластиковыми пульками. То есть вот это весь уровень насилия допустимости.
0: Рогатки.
1: На котором остановился я в развитии. То есть у меня, ну там, может быть, я когда-нибудь съезжу на стрельбище пострелять, но это чисто ради там какого-то компанейского с кем-то, когда мне это предложат. Но у меня никогда не будет «хочу взять калаш и пострелять по мишени». То есть у меня этого внутренне никогда не возникает. А когда мы говорим про вот эту историю, то есть вся история этих двух мальчиков, она пропитана, начиная от школьного буллинга и формирования какой-то реакции на это. Из моей практики случай. Проходил тогда обучение в ординатуре Института сербского, и нам доставили, ну, мужичка из Подмосковья. Лет ему было 39, переходящее в 40, и он оголялся в лифте перед детьми, маленькими девочками. Был невысокого ума и интеллекта, как зачастую со всеми ними происходит. Это делал все в своем доме. Тем самым, чем его и быстро поймали, потому что обе девочки сразу же заявили, что это там такой-то дядя с такого-то этажа.
0: Живет там-то,
1: да. Жил он с мамой. Мама, разумеется, этого не признавала. Что важно, у нас, когда там шло какое-то обсуждение, там также ставилось под сомнение психическая вменяемость матери. Но в этом случае, потому что мы сегодня уже берем одну историю, там мама невменяема. И вот она вменяема, она полностью понимает. Но она, формулировка была следующая. Моего сына оболгали, весь подъезд ему завидует, угу. потому что он занимает там какую-то должность в местном каком-то краевом отделе этого самого города, который я не буду называть. И вообще, то есть его не любят, и эти дети, точнее, их родители попросили девочек оболгать моего сыночка. И тут мы еще приходим к другой ментальной установке. То есть это уже какие-то бредовые или фабулы мысли о том, кто что про кого думает. Вот, ну, мы, там, здоровые психические люди, вот эту паранойю, вот это состояние постепенно в себе можем погасить. То есть невротики страдают этим куда больше, в 3 раза, которые когда так, а что они подумают, а что они скажут про меня? То есть, вот, например, таким людям блогерами становиться нельзя, потому что то, что они вот читают в комментариях, это у них все отражается на реальности. Есть очень много историй уже в наше время, и научных работ, написанных об этом, что современное ведение блога может привести вас к еще большему усугублению психического расстройства, потому что вы не сможете контролировать себя в плане читать или не читать комментарии.
0: Мне кажется, это прям нужна отдельная тема будет про вот умение выкладывать посты, потом читать комментарии и наблюдать за собой.
1: Я думаю, нам надо это сформулировать так. Как разговаривать с ребенком, как организовать свою публичную жизнь в социальных сетях?
0: Да.
1: Потому что это же очень частый вопрос на тему того, а когда можно ребенку давать заводить соцсети. Там, например, некоторые соцсети создают, что можно только там с возраста 16. Вон там на государственном уровне не так давно, в прошлом году, было принято, что дети с определенного возраста могут только заводить соцсети. До этого возраста им запрещено. Чем там уровень какой-то соцсети крупный просто рухнул, потому что основная целевая аудитория — это были дети с 10 до 16 лет. А вот они на законодательном уровне, там эти зумеры, они бастовали. Ну, это тоже важная тема. Ну, так вот, когда мы говорим про вот подобные явления, и вот принятие матери, принятие, вот ты приводишь примеры родителей, у них, заметь, есть всегда аргументация. Если в твоем случае мы берем историю того, что это наша кровинушка, сын, он не мог так поступить, потому что мы расчертили эти линии перед ним, и он никогда не сможет ее переступить. Жизнь священна. Жизнь, то есть в состоянии. Просто мне почему интересно было, когда ты рассказывал про этого парня, про компьютерную игру, что он невменяем. А невменяем он был почему? Потому что, то есть следствие тоже спрашивает у там Института Сербского или другого судебного психиатрического учреждения, мог ли он и был ли он под воздействием этих веществ и понимал ли. Потому что это тоже важный аспект понимания его действий. Или вот этот мужчина, у которого не признали, ну, точнее, не нашли останков жертвы и не смогли объяснить и доказать. То есть, видимо, к сожалению, пакетов не хватило на видеокамерах, чтобы полноценно отстоять. Хотя у нас очень часто это проблема.
0: Нет, его признали виновным, он получил срок, он отбывает наказание.
1: У нас много этих преступников, у нас много этих спорных, и, прости, за некоторых даже общественность встает и начинает публично выступать. Не буду называть фамилию этого человека, но очень сильно прогремело это в 2000-х, это дело.
0: Но это другое дело, да.
1: Да, оно совершенно другое, там тоже много своих сложностей, но, по сути, когда мы говорим про... И вот эта линия. Дальше вот есть эта мама, которая, в моем случае, которая запутана в своем представлении о мире, что вот есть положение сына и перекладывание ответственности, что он там какой-то гражданин, он занимает какой-то пост, и все люди относятся к нему по-другому только из-за этого поста. И то есть что происходит в ее психологии? Она не может принять истину того, что ее сын сексуальный извращенец, сомнение того, что там 2-3 конфликта, которые происходили в этом подъезде, и она подкладывает и говорит, что это они ему завидуют. Она даже не допускает, у них даже нет ни 1% того, что наш ребеночек, наша кровинушка, наша там дочечка могли совершить подобное преступление. Хотя я из раза в раз повторяю, мы люди удивительно настолько, что мы способны на все. Как и на убийство, так и, к сожалению. Но кто-то под воздействием определенных обстоятельств, а кто-то в силу своего там криминального или психического отклонения.
0: Василий, у меня к тебе вопрос. Вот мне показалось, что вот в случаях, когда я говорила вот про родителей 3 вот этих людей, родителям было как будто бы очень больно признать факт того, что их ребенок преступник. Но еще больше мне показалось, что для них это было как будто потеря их собственной репутации, авторитета какого-то в обществе, там, среди друзей, среди родственников. И они держались изо всех сил за версию о том, что все-таки это не он. А поскольку в этом случае, если оказалось бы, что он, да, ну, что, собственно, и произошло, они рисковали разрушить свою собственную жизнь. Вот им так казалось. Вот что здесь как раз в чувстве боли и в этом в страхе потерять свой авторитет?
1: Ну, для нас, это опять-таки, это все зависит от воспитания. Смотри, какие кирпичики были заложены в рамках твоего детства, уровня ответственности и так далее. То есть есть там комплекс неполноценности, есть комплекс самозванца, есть различные формы, и это все в результате формирования тех или иных воспитательных паттернов. У нас очень частая проблема, например, когда родитель воскладывает ответственность: я ничего не добился, но ты обязан что-то добиться в этой жизни. И когда происходит подобная история, то есть тут, во-первых, их уровень психологического, до каких пор родитель несет ответственность за своего ребенка?
0: Вот у нас же есть сын за отца не отвечает, правильно?
1: Да.
0: Родители за детей.
1: Ну, как это у нас?
0: Отвечает, но до какой степени?
1: Да, вот. До какого момента, до какого возраста или там? Почему? То есть, ну, у нас это исторический контекст есть определенный. Малого или большого террора, в рамках которого там обвиняли враг народа. Там, или
0: дети бывших врагов народа, да, у нас бывшие же были
1: отдельные. Ну, у меня, например, в семье была другая история. У меня моя бабушка и ее брат, они были дети белогвардейцев. Это было еще хуже, в паспорте у них стоял ребенок белогвардейец. Например, брата моей бабушки вы не хотели брать на фронт именно из-за этого, потому что в паспорте стоял этот штамп. Это такое хуже, чем. Но, например, когда мы говорим про вот твои примеры три, тут все-таки я бы индивидуально подходил к каждому из них, потому что для многих дети являются продуктом их достижений. То есть это вот все плоды того, что я имел когда-то в жизни, и я отдал себя. Для кого-то это вот наследство, вот ты описываешь эту историю, это наследие. Вот наследие, которое будет потом служить обществу. Нести наше там кровь, поколение, там нацию, культуру и прочие-прочие элементы. Кто-то слишком перегружает вот эту концепцию. Для кого-то он опозорил нас, вот, то есть мы с тобой за кадром сегодня обсуждали Японию. Для них там вот этот клановый позор, то есть он отражается тенью не там на одно поколение, то есть отец и его сын, который опозорил отца, а на все поколение. Это проклятие на весь род. То есть когда там кто-то что-то совершает, коррупционный скандал или, не дай бог, серьезные преступления в рамках нанесения там насильственных сексуальных преступлений, это там оскорбление всего рода, и там эта семья лишается всего. Притом это даже прописано в некоторых законодательных аспектах.
0: Но у нас сейчас до сих пор на Кавказе, мне кажется, такая история есть.
1: Есть моменты, есть эти понятия, но когда мы говорим про наших все-таки вот именно сограждан, не там пропитанных и культурой ислама, и культурой кавказских, потому что это сложно сравнивать, потому что там совершенно другие понятия. Но воспитательный момент, сын, то есть я ему дала все, я ему дал все, и, на мой взгляд, ответственность родителя заканчивается после совершеннолетия, 18 лет. Дальше у него своя голова, и он отвечает полностью сам за себя. Это моя позиция, это мое отношение, но у нас проблема, что
0: законодательство то же самое считает, ведь у нас не привлекаются родители, и человек несет только сам.
1: Но у нас другая проблема – общественная ментальность. Как только происходит какое-либо преступление, начинается облава журналистов на семьи. И поиски-то, одно дело, там, мы говорим про какого-то Печурушкина, и там обращаются сразу к этой алкоголизированной его маме, и начинаются там какие-то дискуссии, споры, попытки взять у нее интервью. А другой разговор, когда мы говорим про там действительно невинно обвиненного, но все равно сразу же журналисты бегут ко всем родственникам, то есть вот это классический каскад. Родители и все жители подъезда, все одноклассники, которые раз, да не помним мы такого, или помним мы такого.
0: Но, слушай, мне кажется, это правильно, потому что пытаются понять, и журналисты в данном случае, они служат обществу, они пытаются воссоздать картину юности, да, там,
1: вот
0: окружения.
1: Моя позиция все-таки, пока нету судебного заключения, пока нету там суда присяжных или нету официального вердикта, говорить о том, у нас очень много примеров разрушенных судеб людей, когда все там все додумали, обвинили его во всех возможных грехах, и он в общество уже не смог вернуться, хотя он был оправдан. Хотя его, и он действительно не виновен в этом, он оказался просто не в нужное место, и этот преступника там нашли через 3 года, потому что генетическое материал и исследование нашлось. И все-таки тут очень много вот тут вопросов в голове нашей, к установкам того, что вот мой ребенок, он не может, он не должен. Это что, я плохой родитель? Это что, я допустил какую-то ошибку? Я не мог допустить ошибку, я же жил всю жизнь. Это тоже вот большая основа, но у определенного типа, то есть интровертов, люди, которые... Я же живу по правилам, вот есть закон государственный, есть правила государственные, я их соблюдаю. Но почему я оказался в этой ситуации? И это тоже проблема воспитательного момента, потому что ребенку нужно объяснять в таких ситуациях, что бывает, ты делаешь все правильно, но это не работает, потому что мы живем в живом изменчивом мире, в котором есть и коррупция, в котором и есть фактор случайности, и есть какие-то моменты, в рамках которых мы можем не повлиять. Это вот мы не можем повлиять.
0: Провидение.
1: Да, провидение, назовем это так. Но мы с тобой к этому дальнейшему обсуждению вернемся после небольшого перерыва.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышев. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Здравствуйте, друзья. Мы снова на радио «Спутник». Код преступления. Сегодня мы с Евой Меркачевой обсуждаем, когда родственники отрицают вину своих близких. И вот мы как раз остановились с тобой на аспекте вот этой дискуссии. К сожалению, тут нету вот именно, знаешь, что я тебе дам четкий ответ. Из практики, из раза в раз, то есть я все-таки сталкиваюсь с тем, что либо это ментальные какие-то проблемы родителей, когда мы будем говорить сегодня про Ческидова, или будем говорить про семью Списивцевых. Или же это все-таки неспособность принять ту реальность, потому что мы все-таки живем в своих пузырях реальности. То есть вот мы с тобой общаемся, там, другие наши круги общения, и у нас есть представление о человеке на основании его поведения, его высказываний, его поступков, потому что это тоже неотъемлемая часть восприятия какой-либо личности. И какое-то представление у нас есть. И вдруг, когда вот в это все вторгается какой-то элемент, который, ну, не может...
2: Не вписывается. Через наши фильтры не проходят.
1: Да, не вписывается в это, и все, у нас как бы сыпется. То есть, понимаешь, там обвинение какого-то актера в каких-то домогательствах, а если ты начинаешь вчитываться в подробности истории, что там, ну, для меня до сих пор история шоковая, если ты помнишь актера из «Секса в большом городе», который вот этот был тот самый мужчина,
2: да,
1: в этой Кэрри, его же обвинили. Обвинила одна женщина. Но там обвинения звучали следующим образом, что на один половой контакт она дала согласие, а вот на второй не дала.
2: Ой, Василий, мне кажется, это какая-то манипуляция со стороны женщины.
1: Вот. Вот понимаешь, а кто-то нам скажет, нет, так надо. Это современный мир, и это манипуляция. Манипуляция очень тяжелая, которая впоследствии уничтожает человеческую карьеру.
2: Да.
1: Ни в коем случае не оправдываю насильников, но есть вот такие истории, когда, ну, это странно.
2: Очень странно, да.
1: Когда, то есть, вы уже и так близки, и вы вместе, но найдется целая плеяда людей, которые тебе даст четкую аргументацию, как надо. Я все время говорю, надо, видимо, ходить на свидание с документами.
2: Это да.
1: А сразу подписывать юридическую основу, потому что, ну, страшно.
2: Откровенно. И все снимать на видео. Опять
1: да,
2: же.
1: Да, все доказательные базы. Не потому что извращенец, а потому что просто хочешь доказать, что и как...
2: Обоюдному согласию.
1: Согласен. Вот. А когда мы с тобой говорим про преступников, я просто вот хочу еще затронуть одну историю. Это громкое дело. Ну, наверное, у нас его можно сравнить. Вот у нас, к счастью, не было очень громких за последние годы поимок серийных убийц. Самый последний — это такой ангарский маньяк. Какая просто эта катастрофа была, раскрывающаяся просто огромную пропасть.
2: Да, более 90 жертв.
1: Да, да. А в Соединенных Штатах была история. Это убийца с Лонг-Айленда. Эти преступления не могли раскрыть с 80-х годов. Никто не знал. Лонг-Айленд достаточно, то есть у многих у нас это просто само название вызывает какие-то романтические образы американского кино. То есть вот эти кораблики, лодочки вдоль берега, пляжи, выстроенные деревянные мостовые и так далее. Там начинают находить тела девушек. Девушек, которые занимались продажей своего тела.
2: Работницы секс-индустрии.
1: Секс-индустрии, ночные бабочки, как кому удобно. Суть в другом, было написано очень много книг, исследований, экспертов. Наверное, одна из самых интересных историй пропавшей девушки, которая мне понравилась, книга. Журналист рассказал про каждую из жертв от их рождения до момента, когда они исчезли. То есть вот как они пришли к жизни такой, что они оказались в радиусе интересов этого преступника.
2: Ну, это большая редкость, кстати. Про жертв пишут мало, обычно ведь пишут про именно маньяков.
1: Виктимология — это очень важная часть исследования криминального мира. И, к счастью, слава богу, там на юридических факультетах, криминалистических факультетах и, там, и криминальной психологии это преподают. Но сам факт виктимологии — это очень важный аспект в понимании, что это не жертва виновата, что там не какие-то моменты, там юбка у нее была слишком коротка, коленки открывала. А это именно проблема того, что она просто оказалась в этом радиусе. И что в проституцию-то она попала. Не потому, что она там была сексоголичка, у нее были отклонения, она была наркозависимая. Нет. Она попала в эти условия из-за определенного каскада аспектов. Потому что очень часто, когда начинаешь брать интервью, есть очень хороший документальный проект, который разговаривает с этими девушками, женщинами, женщинами, которые оттуда выбрались, которые не выбрались, с их семьями. И что они все думают, что, ну, я молодая, сейчас я месяц там поработаю, подзаработаю себе базовый вот этот набор денежки, это будет мой плацдарм, и я выйду там из кризиса и что-то. И там уже начинает добавляться куча всего. Нападение, там, секс-рабство и прочие аспекты. Ну, так вот, эта история очень долгие годы не могла раскрыться. Никто не понимал, кто это вообще, откуда. Рекс Хейрман. Его поймали в 2023 году.
2: То есть совсем недавно.
1: Да, это совершенно свежайшая история. Самое удивительное и самое фатальное, что никто в его окружении не мог предположить, что он этим занимается.
2: С 80-х годов.
1: Да. Он пользовался машиной своего брата, который все время фигурировал в материалах полицейских, и он просто не попадал под проверку. А его брата проверяли, и ничего не было. Угу. Он хранил поддельные телефоны, то есть отдельные симки дополнительные, у брата в машине или в гараже. Угу. Тем самым включал их только, когда садился в его машину. Он звонил родственникам жертв и говорил: «Я знаю, что случилось с твоей девушкой», и получал от этого удовольствие. Но самое фантастическое, он оказался одним из самых крутейших и востребованнейших архитекторов Соединенных Штатов Америки, архитекторов города Нью-Йорка. И он напрямую, что на самом деле это в кавычках сейчас уже, но для многих людей, которые не любят Дональда Трампа, это стало хорошей галочкой в пользу того, почему Дональд Трамп плохой, он проектировал несколько зданий для Дональда Трампа. Он был его архитектором. Но суть этой истории, что ему приписывают от более 20 жертв, но материалы ДНК смогли найти только на 4. Это расследование шло очень долго. Он выбирал девушек на сайтах предложения услуг. Есть определенные такие сайты, не буду их называть. Ну, то есть, куда выкладывали девушки свои услуги, он их находил, приглашал на какую-то там прокатку, довозил, убивал, прятал в этом Лонг-Айленде, закапывал песком. Чем еще была проблема опознания? Это пляж, очень высокая влажность, тела очень быстро под действием солнца, влажности и воды разлагались. Это тоже важная часть криминалистики. Как вот есть так называемые, не знаю, мы с тобой обсуждали это, в Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы есть такое явление — ферма смерти. Суть в них, что люди наследуют себя науке, и после смерти их тела забирают и выкладывают или закапывают в различных формах и местах, где вот находят тела. И смотрят, с какой скоростью, как разлагать, чтобы в дальнейшем было проще устанавливать и понимать, то есть период там, ну, грубо говоря, болотистая, влажная почва.
2: У нас такого нет.
1: У нас такого нет.
2: Мы пользуемся исследованиями.
1: Но это люди сами осознанно. Это другой разговор.
2: Да.
1: Так как Соединенные Штаты и Великобритания, там законодательством все очень жестко, там все прописано, что эти люди перед своей смертью подписывают очень много документов на этическую тему, на тему религиозную и прочее, что они отчуждают отношение к своему телу и так далее. И то есть там зона пустыни, зона... Есть очень много, в кавычках, смешных историй, когда люди на Google картах находят это и не понимают, что это, типа, полное поле трупов. И благодаря этому как раз там вот, например, вот все эти исследования, почему с 2000-х годов эндопротезирование там костей, там шейки бедра, коленного сустава, их стали кодировать и нумеровать. Потому что это помогает розыску и определению, кто, потому что у каждого этого элемента теперь есть свой код, который закреплен в компьютерной базе за клиентом, за человеком. И это стало очень помогать, потому что до этого, ну, типа, модель и модель. Никто не нумеровал. То есть там улучшали качество цифр, чтобы там нельзя было...
2: То есть процесс опознания теперь идет лучше.
1: Да. И вот как раз только у 4 жертв было возможность их опознать, установить и найти его ДНК-материал. Почему он в нашей истории? Это очень громкая история, она большая, она сложная, там много аспектов. Он, ну, в кавычках, немного талантливый, гениальный преступник, как он придумал для себя алиби, как он скрывался. Он единожды попал под внимание полиции, но ему нечего было предъявить, потому что машина у него была другая, а он никак вообще не связан, хотя вот тоже. Почему полиция не сопоставила, что у его брата такая же машина, как у преступника, который чаще всего видит? ДНК сделала все. Знаешь, как нашли его ДНК? На это же нужен ордер. Они не могли к нему подойти, потому что он начнет нервничать, сбежит еще, не дай боже. Они следили за ним, он выбросил кусок пиццы, они взяли кусок этой пиццы с коробкой, взяли оттуда ДНК, все. Слежка правоохранительных органов. Поэтому, то есть, когда мы смотрим какой-нибудь фильм про Ганнибала Лектора, и он затирает там бокал, не зря затирает.
2: Ты знаешь, удивительно, что потребовалось столько времени, и что только в 2023 году, с учетом того, что такие технологии должны быть у полиции Нью-Йорка, и вообще, кажется, должны там лучше умы в следствии работать. И тем не менее, видите, насколько гениально он преступник, что смог всех...
1: Потому что в Штатах, как и во многих современных странах, нету то, за что я, например, выступаю, чтобы была генетическая база населения.
2: Угу.
1: Опять-таки, почему я выступаю за и одновременно против? Потому что у нас есть случаи коррупции, мы не будем это отрицать. Это может и быть использовано органами против, там, висяков или косяков, но если у нас будет единая база, она будет качественно защищена кодами информационными, то это повысит. То есть у нас такая же история была с казанским маньяком, который орудовал с 6 по 8 год, и его задержали вот в 18 году. В 19 году, благодаря тому, что его мать объявила его в розыск и сдала генетический материал. И оказалось, что генетика совпала с теми местами преступления, а он когда-то отбывал срок, и его быстро нашли. Вот.
2: Удивительно.
1: Да, вот такие примеры. Но суть нашего лонг-айлендского убийцы, что его жена до самого последнего момента не признавала, что это он. Это тоже важный аспект многих серийных убийц, потому что это называется маской нормальности, это называется маской, то есть, человека, когда они создают действительно достаточно серьезную защиту в виде семьи. И мы вспомним с тобой и Чикатило, и мы вспомним опять того же ангарского маньяка, где у них были семьи, у них были дети. Они были частью этого общества, они участвовали в каких-то социальных проектах, праздниках и так далее. Работали на там благо, там, Деннис Рейдер, убийца BTK. У него была жена, дочка, все, он там был местным правозащитником, охранял природу, занимался установкой систем безопасности. Так он и проникал в половину дома. Потому что именно он и ставил эту самую систему безопасности. Тоже такая себе вещь. И когда мы говорим про него, жена до самого последнего момента, пока ей не предоставили неоспоримые улики того, что это он. Она не верила, она говорила, что оболгали ее супруга, оболгали ее мужа, оклеветали его. Вообще он светлый человек, он гениальный архитектор, талантливейший. Из талантливейших у него там огромный послужной список, где не надо вообще к нему прикасаться. И вот это тоже другая грань. У Теда Банди было ровно так же, когда его близкие, то есть не признавали. Мы можем принять мать, потому что мать Теда Банди сказала... Ну, в кавычках, естественно, не дай бог какой-то маме такое сказать. Но сказала одну из самых лучших. Он мой сын, и он навсегда останется моим сыном. И я буду с ним до самого последнего момента. И есть эта известная фотография, когда он ей звонит перед смертной казнью, и вот она, потому что журналисты и у нее дежурят.
2: Мать Фишера, самого страшного, на мой взгляд, советского маньяка, который убивал мальчиков, да, Фишер Головкин, она ему писала до последнего письма, носила передатчики, и уже даже после расстрела все равно пыталась понять, где он захоронен, и как раз объясняла это тем, что он мой сын, говорила она. То есть, да, родители понять можно. Вот, конечно, сложнее понять жен тех людей, которые близки были в окружении и тоже отказываются верить, потому что знают с какого-то аспекта этого человека и не хотят принимать вот такие совершенно очевидные доказательства. А тут тоже, наверное, про репутацию. Потому что жене в какой-то момент признавать, что она жила с тем, кто ей не просто изменял, а убивал потом этих своих жертв, наверное, невероятно тяжело, если она нормальная женщина. Потому что у нее возникнет вопрос, как смотреть в глаза ее родственникам, ее друзьям.
1: Просто соседям.
2: Соседям, да. И, наверное, начинается вот этот момент сопротивления сильнейшего, который выражается в том, что неприятие ситуации.
1: Потому что, например, то есть, ну, в Штатах у нас, слава богу, нет таких проблем, когда журналисты имеют право поселиться напротив дома семьи, не могут вставать на газоны, но вот полностью все объективы настроены на ваш дом, они могут сделать.
2: И жить там.
1: Да, и жить, сколько там они захотят, потому что это свободная территория, не ограниченная чем-либо, потому что общественная территория, как они все время говорят, когда им пытаются что-то предъявить. Вот если он ступит на газон, да, тут вызывается полиция, этого человека арестовывают, потому что и такое бывает. Очень много этих историй страшных, и им очень мало уделяют, на самом деле, в true-crime, в реальных преступлениях, что, ну, например, такой родственник, там, сын, дочь, мать, пытаются выехать из своего двора, и из-за того, что эти журналисты, фотографы лезут всеми силами и пытаются получить комментарии, очень часто они наезжают на них.
2: Слушай, это тоже отдельная тема, как мне кажется, потому что мне, с одной стороны, хочется заступиться за коллег-журналистов.
1: Ну, я совершенно желтушно, я полностью понимаю твою сторону.
2: Да, но мне кажется, что это не совсем даже журналистика, то, о чем ты говоришь, это некий такой отдельный вид, да, деятельности вот тех людей, которые имеют отношение к масс-медиа. Потому что настоящий журналист, он руководствуется этическими нормами. У нас есть хартия, которая в 2019 году была подписана, и там очень четкие этические принципы, которые, конечно, говорят, что интересы человека, его личная жизнь должны быть во главе всего. И если это только не представляет супер какого-то общественного интерес его, вот эти частные моменты, то тогда никто не имеет права вторгаться. Но это, повторюсь, отдельная тема, может быть, тоже ее поднимем.
1: Это хорошая тема для разговора. Но вот, грубо говоря, жена, тут еще, конечно, аспект, я вот не знаю, у нас, вот, может, ты мне скажешь, у нас есть какой-то момент защиты свидетелей или защиты семей родственников, чтобы им изменили фамилию, перевезли в другой город, когда вот случается вот что-то подобное, когда там узнают, что отец семейства?
2: Можно. У нас есть программа о госзащите свидетелей. И если человек действительно подвергается воздействию, да, и физическому там воздействию, угрозам, то он может под эту программу попасть, и ему тогда за счет государства обеспечат и переезд, и смену документов, ну и максимально какое-то продолжительное существование где-то, да, где
1: пока
2: он
1: не обоснуется.
2: Пока, да, пока не будет уже окончательно решена вся эта история. Возможности есть такие. Но чаще всего это все-таки касается тех людей, которые реально проходят свидетелями в уголовном деле. Родственники, кстати, часто бывают свидетелями. И не всегда с той стороны, со стороны обвиняемого, например, да? Нет, они могут со стороны быть гособвинения, например, да? Со стороны своего близкого человека по-разному. Много всяких бывает интересных моментов. Но, возвращаясь к женам, вот я думаю, что здесь тоже действительно этот элемент потери репутации, вопросы к себе, на которые ответы женщина может не знать, какие давать.
1: Поскольку... Простой вопрос самой себе. А я-то чем смотрел? Почему я этого не видел? Что он отлучается все время? То есть, ну, грубо говоря, нас всегда учили, что в здоровых, хороших отношениях вы партнеру доверяете. То есть вы не ставите под сомнение, что он может что-то совершить негативное.
2: Но доверие не означает, что человек становится невнимательным, неосознанным, что он теряет себя в этих отношениях.
1: Да.
2: И вообще инфантильным становится. Это как раз про то, что человек действительно потерялся где-то. Да, и много вопросов к себе. Поэтому есть момент такого отрицания. Но, Василий, вот я неправильно поступлю, если не скажу про противоположные совершенно истории, когда люди, и, скорее всего, они действительно были невинно осужденные, не могли простить своим матерям особенно, своим женам, что те засомневались в какой-то момент. И это касается как тех, кто был официально оправдан, и так тех, кто отсидел срок, но уверяет, что он не совершал преступления, и, скорее всего, так и было. Для них то, что самые близкие люди поверили следствию, это было такое предательство, самое сильное в их жизни. И они не общаются ни с матерями, ни, там, ни с отцами, ни с этими женами. Вот как ты считаешь, вот здесь вот такой перегиб в другую сторону? И как вот такой, какой можем мы дать рецепт для родителей и для супругов, чтобы не оказаться ни в числе тех, кто слепо доверял, ни в числе тех, кто слепо поверил следствию?
1: Вот тут, понимаешь, аспект. Во-первых, ну, нужно сразу же отключиться от социальных сетей и массовых СМИ, которые пишут кучу статей, потому что самая первая ошибка — это они начинают все читать. Показания там или высказывания друзей, одноклассников и так далее. Вопрос к этике следствия. Потому что следствие не должно наводить на какие-то мысли или что-то. Все, что должно проводить следствие, опросы, в рамках которых выстраивается хронология событий. Где был, есть ли у него алиби на этот день и так далее. Если же ваш родственник просил вас выстроить это алиби, ну тут уже, простите меня, есть сомнения. Потому что сколько этих историй, когда насильников отпускали именно из-за того, что жена или подруга дала ему алиби под страхом или под аргументацией того, что ну ты же не хочешь, чтобы меня посадили. Это манипуляция.
2: Это тема, да, когда помогают так или иначе, добровольно или недобровольно, близкие тем, кто совершил преступление.
1: Да, а когда мы говорим про такую историю, я все-таки верю в добропорядочность наших органов и проведение правильности допроса, проведение правильности сбора всех улик и материалов для уголовного дела, чтобы в конечном итоге доказать. Но тут нужен полный детокс от СМИ. Потому что если начинаешь вот это читать, это классический синдром людей, которые, знаешь, заболели новым заболеванием, там, им поставили диабет. И они читают все, что там вообще не живут. И вот их представление о их будущем, оно формируется в рамках этого. Хотя живут, и живут хорошо.
2: Здесь мне вспомнилась еще одна история громкая. Она как раз иллюстрирует вот те примеры, которые я последние приводила, когда тот, кто был невинно осужден, да, может сказать, что вот родственники не поддерживали, они поверили следствию. Один из мужчин освободился, его обвинили в распространении наркотиков. Как он уверяет, он ничего подобного не делал, в крови не нашли наркотиков, зависимости не было. Он считает, что таким образом просто пытались с ним разделаться конкуренты, у него был небольшой бизнес. И вот он не общается с мамой, хотя мама уже спустя годы говорит, что теперь она осознала, что была неправа, когда поверила следствию, и что убеждена в его невиновности, но он вот простить не может. Как бы мы могли посоветовать в этой ситуации женщине себе повести и ему? Не факт, что они, конечно, нас послушают, посмотрят, но тем не менее, вот когда вот произошла вот такая трагедия, по сути, семейная.
1: Если мы не говорим про то, что человек инфантилен, нарциссичен, и у него есть какие-то психологические личностные отклонения, которые не позволяют ему настроить нормальный контакт. Взрослые люди в нормальной ситуации встречаются и разговаривают.
2: И разговаривают, совершенно верно.
1: По телефону, по переписке, прости меня, аудио-голосовые сообщения или встретиться лично.
2: Да.
1: Вы разговариваете и рассказываете стороны друг друга.
2: Почему так произошло?
1: Почему моя позиция, почему так сформировалась и так далее. Понимаешь, это не история про девушка выиграла в лотерею миллиард, и вдруг появились все ее родственники дальние, которые никогда о ней не вспоминали, и даже в самый тяжелый момент. Это история про то, что есть какой-то момент недопонимания, и вы просто разговариваете. Но это опять-таки, потому что обида — это очень сложная структура, это очень сложная эмоция, которую бывает преодолеть, бывает нужно время на то, чтобы с ней сжиться и поговорить. Наладить контакт, ну, пока мы живы, пока бьются наши сердца, и у нас есть возможности, и мы находимся на свободе, у нас всегда есть возможность встретиться и поговорить, и решить вопросы. Как мы поплывем дальше по этой жизни, и приняли ли мы слова этого человека, это выбор каждого. От этого у нас есть свобода воли, и свобода, ну, слава богу, пока она у нас есть во всех этих смыслах. То, что мы можем принимать решение, с кем нам общаться, а с кем нам не общаться. И поэтому тут просто разговор, тут никакого совета. Соберитесь, наберитесь мужества, наберитесь смелости и напишите, как бы вам ни было стыдно, страшно, как бы вы не прокрастинировали, как бы вы это не откладывали внутри себя, как бы вы там не упрекали себя, сколько бы вы дел не переделали, но этот разговор должен состояться и произойти. И он будет либо точкой, либо началом чего-то нового. Но тут нету третьего варианта, тут нету истории. Ну пусть дальние родственники попробуют проложить какую-то дорожку. Но пусть не примет вашу позицию, вы с этим ничего не сможете сделать.
2: А ты знаешь, вот если мы говорим про эту последнюю историю, как мне показалось, это ведь тоже какая-то инфантильность вот этого мужчины, потому что у него была позиция, что мама должна была верить, должна была не сомневаться, и он, вероятно, не особенно ей объяснял. То есть он считал априори, что он ничего не должен никому объяснять, потому что вот он невиновен, а раз вы поверили, то вы все предали. Это тоже ведь такая детская позиция, разве нет? Он должен был говорить с ней.
1: Никто ничего никому не должен, как я всегда повторяю, но это детская позиция с другой стороны. А чаще мы, к сожалению, сталкиваемся с этим в процентарном соотношении от родителей, что ребенок мне должен, ребенок вам тоже ничего не должен. Он не просил вас рожать его, это было ваше полностью решение. Поэтому историю про стакан воды сами себе тогда поднесете. Не надо перекладывать эту ответственность. Захочет ребенок, вы проявили себя в воспитательном характере, так, поднесет. Если нет, значит, это ваша определенная ошибка, что ваш ребенок так сепарируется от вас жестко. Поэтому здесь это определенная его позиция, что он прекрасно могу. Я почему подчеркнул, обида — это сложная эмоция. Обида очень сильно меняет эмоциональный настрой, скачки настроения, скачки взглядов, вечный монолог в голове, что бы я сказал, что бы я добавил, ах, как она могла, почему она не приняла. Я всегда говорю вам так. Выйдите там, или встаньте со своего стульчика и попробуйте посмотреть на человека с его точки зрения. Наша главная проблема, что и вообще в коммуникации нашего общества, мы не можем принять другую точку зрения. Вот почему мне я ненавижу все эти шумные шоу на телевидении, где просто орут и не приходят к какому-то консенсусу. Мы с тобой на одном из такого даже были вместе. Там нету какой-то мысли. Это просто шум ради шума. А когда вы можете и способны принять точку зрения, почему в какой-то момент она так подумала, почему послушать, из-за чего, возможно, станет яд. Возможно, вам не станет от этого лучше, легче и яснее. Но выслушать человека и сделать попытку лучше, чем не делать ничего, чем всю жизнь находиться в этом состоянии, где вы будете проклинать кого-то или вас кто-то будет проклинать за то, что он не смог принять позицию. Это тяжело, это сложно и это больно.
2: Ты знаешь, я хотела бы сказать, в чем еще может быть проблема. Дело в том, что у нас в моменте, когда задерживают человека, у него, по сути, не бывает возможности поговорить со своими близкими и объяснить им, что произошло. Вот, то есть они от него могут не услышать реальную картину вот того, что было в этот день там, или накануне, что способствовало задержанию, да, ареста, виновен он, насколько невиновен. Почему? Потому что он может написать только письмо. Естественно, письмо потом следователь прочитает, там цензура, и использует в каких-то своих следственных целях. Это понятно. Он это понимает, поэтому он не пишет всей правды. Они получают только письмо, звонки в основном запрещены, и они сами начинают домысливать, у них там формируется свое по итогам вот того, что произошло, какое-то первое впечатление от всей этой ужасной ситуации. И вот все, получается, на своих позициях остаются, и никто не знает, как поговорить нормально. Да. А мне кажется, вот этот диалог крайне важен, особенно между родителями и детьми. Чтобы мама пришла к нему в какую-то комнату, которая бы не подслушивалась, и спросила: сынок, а что случилось? Что произошло? Он сказал: мам, вот, ну, вот случилось такое там. Но следствие нам этого не одобрит. Они скажут, что такие контакты...
1: Да, такие меры приведут к тому, что может произойти сговор.
2: Да.
1: Думаю, на этой мысли мы с тобой сегодня закончим.
2: Да.
1: Вы слушали «Код преступления» на радио «Спутник». С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы можете нас слышать и смотреть каждое воскресенье в 21:00.

0: Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Минске столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Главы МИД ЕС обсудят поддержку Киева и санкции против России. Иран отверг мирный план США. Россияне могут посещать Саудовскую Аравию без визы с 11 мая. Подробности далее. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на совещании 11 мая поддержку Киева, санкции против России, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В дискуссии по Украине, как уточняется, лично примет участие глава украинского МИД Андрей Сибига. Обсудят в том числе финансовую, военную и энергетическую поддержку и гарантии безопасности. При этом министрами пока не будет обсуждаться вопрос о потенциальных переговорах стран ЕС с Россией и о назначении фигуры переговорщика от лица сообщества. Иран в ответе Соединенным Штатам отверг американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. Это передает телеканал Пресс-ТВ. Кроме того, по данным телеканала, ответный план Ирана подчеркивает необходимость выплаты США военных репараций Исламской Республики. Ранее иранское агентство передавало, что ответ страны на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Трамп назвал такое ответ Ирана совершенно неприемлемым. Суд на Кипре вынесет 11 мая окончательное решение по делу гражданина России Сиражуддина Актулаева, экстрадации которого добиваются США. Россиянин был задержан на Кипре в конце мая прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон приписывает ему обвинения в кибермошенничестве и пытается добиться его экстрадации. Сам Актулаев заявлял о своей невиновности. В посольстве России на Кипре отмечали, что Актулаеву сейчас оказывается вся необходимая помощь. Российское диппредставительство также поддерживает контакты с родственниками задержанного, проживающими на Кипре. Грузинская православная церковь 11 мая изберет нового патриарха. Об этом сообщает пресс-служба патриархии. Священный Синод ранее определил трех кандидатов в патриархи Грузии. Место блюстителя Шиа, митрополита Ева и митрополита Григола. Возглавлявший грузинскую православную церковь 1977 года Илья II умер в Тбилисской клинике 17 марта. Ему было 93 года. Патриаршество Илии являлось самым продолжительным в истории грузинской церкви. Россияне с 11 мая получают возможность без виз отправиться в путешествие по Саудовской Аравии, которая еще недавно была закрыта для туристов страной. Ранее МИД России сообщила, что 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией. Благодаря этому граждане нашей страны с любыми паспортами смогут посещать королевство без виз с целью туризма, находясь там до 90 дней. Ранее разрешавшая въезд только для мусульманских паломников Саудовская Аравия на волне развития туризма с 2019 года вела упрощенное получение туристических виз для граждан многих стран, включая Россию. Спасатели обнаружили и спускают двух туристов с Эльбруса в Кабардино-Балкарии, сообщили в МЧС России по региону. Туристы находились на высоте 5100 метров, откуда не могли самостоятельно спуститься. Сейчас, как отмечается, их состояние удовлетворительное. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Сегодня великий праздник, День Победы. Я поздравляю всех слушателей, всех людей, кто сейчас меня слышит, кто чувствует это тепло, кто вместе с нами сегодня смотрел на парад Победы. Победы, кто сегодня вспоминал всех героев Великой Отечественной войны, всех тех, кто пал тогда, всех тех, кто сейчас защищает нашу Родину на полях специальной военной операции, всех тех, кто погибал, погибает и будет погибать за нашу страну, за наш суверенитет, за нашу победу. Давайте начнем этот праздник с песни «День Победы», которую я прошу передать всем бойцам, которые за этот год присылали музыкальные приветы. Отряд «Барс-32» имени Судоплатова. Ребята, мы с вами, мы вас знаем, любим. Мы очень верим, что вы вернетесь домой с победой. Всем и каждому, кто присылал свои теплые слова, письма, песни. Ребят, с праздником!

0: песня, которая поднимает нас каждый год 9 мая, День Победы. И сегодня у нас специальный гость под этот великий праздник. Настоящий герой уже нашего времени. Ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Награжден орденом мужества, медалью за отвагу, медалью «Воинская доблесть», второй степени, медалью за службу в спецназе. Женат, многодетный отец. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день, Александра.
0: С праздником вас.
1: Взаимно. С праздником вас, с праздником всех наших россиян.
0: Какие у вас традиции 9 мая? Как вы отмечаете этот день? Что у вас сегодня?

0: Это,
1: в нашей семье 9 мая — это самый главный праздник, как у многих россиян. Я сын офицера, внук фронтовиков. Мои оба дедушек сражались в Великой Отечественной войне. Дедушка, рябоконь Петр Павлович, в 45-м в Берлин въехал на танке Т-34. Шелковой Василий Пантелеич в 43-м на Белорусском фронте потерял ногу. 9 мая встретил в госпитале. И, естественно, мы выросли рядом с дедушками, бабушками, которые отстояли нашу родину, защитили ее от фашизма. Мы чтим и помним этот праздник и всегда его празднуем. Собираемся все вместе. Наши родственники.
0: Кино?
1: Да, обязательно. Все фильмы, которые идут 9 мая и в преддверии 9 мая, это у нас обязательно семейный просмотр.
0: А какой у вас любимый?
1: Любимый фильм мы часто смотрим всей семьей — «Офицеры».
0: «Офицеры» я тоже люблю.
1: Шаровары.
0: Красные революционные шаровары. Да. Есть такая профессия — родину защищать.
1: Есть такая профессия — родину защищать, да. Действительно. Этот фильм мы показывали своим детям младшим. Варвара 13 лет, Николаю 11 лет.
0: А сколько детей у вас всего? Четверо?
1: Четверо. И сейчас двое внуков. Старшему внуку исполнилось 30 апреля 8 лет. Угу. Младшему 19 марта исполнилось 3 года. Дети у нас, получается, Варвара ей 13 лет, Николаю 11 лет. Мы с ними всегда смотрим фильм «Офицеры». Первый раз, когда мы им показали этот фильм, мы его показали в цвете.
0: Угу.
1: Дети смотрели с недоумением, и так он понравился, особенно когда спрашивали: ты где был? Бегемота смотрел.
0: Бегемота смотрел.
1: Да, бегемота смотрел.
0: Должно быть в жизни что-то прекрасное. Бегемот, да, и бегемот тоже.
1: Бегемота смотрел. А потом мы провели такой эксперимент. Мы на следующий год или через время посмотрели этот фильм в оригинале, черно-белом.
0: Угу.
1: Дети сказали, что нас он больше впечатлил в черно-белом цвете.
0: Я его
1: он
0: тоже
1: передал
0: в
1: те краски,
0: люблю.
1: Ту суть и ту жизнь, те времена, временные события, которые на экране показаны. Они сказали, что он был более реалистичным.
0: Ну, ты знаешь, у нас есть такой проект «Победа – дело семейное». Мы как раз сохраняем историческую память и говорим о том, как важно передавать подвиги наших прадедов, наших дедов, рассказывать об этом нашим детям, внукам, как важно вообще рассказывать о том, почему быть героем сегодня — это осознанный выбор многих мужчин. Вы пошли в зону проведения специальной военной операции как доброволец. Скажите, пожалуйста, как вы приняли это решение?
1: Это решение не было спонтанным. Так же, как я вам только что сказал, я сын офицера, внук фронтовиков. И это мой был гражданский конституционный долг. Когда Верховный Главнокомандующий объявил о начале специальной военной операции, я полностью разделил и разделяю его цели и задачи, которые он обозначил в специальной военной операции. Я многодетный отец. Работаю на предприятии военно-промышленного комплекса. Имею отсрочки от мобилизации. Но прятаться за отсрочку от мобилизации я не смог. Меня воспитали, мои дедушки и отец воспитали так, что в жизни мужчины самое главное — это защита семьи, защита его родины. И только личным примером можно показать, что такое патриотизм и как ты любишь родину. Патриотизм — это не громкие слова о любви к родине. Это выбор и действия. Это был осознанный выбор. Супруга видела мое состояние. Она видела, как я менялся. Вы знаете, не поверите, в тот день, когда я окончательно собрал все документы и знал, что я сегодня иду в военкомат, она говорит: я тебя провожу к метро. Знаете, такого никогда, очень редко бывает, когда дети уходят в школу, и супруга провожает их, и она доводит меня до метро. А в тот день она как будто чувствовала.
0: Не знала?
1: Мы дошли до метро. Нет, не знала.
0: Не
1: супруга не знала об этом. Мы дошли до метро, я поцеловал, она ушла домой, я спустился в метро, подождал какое-то время, чтобы она отошла ближе к дому, вышел из метро и пошел в военкомат. Пришел в военкомат. Когда я шел в военкомат, я боялся только одного.
0: Что встретите жену по пути?
1: Нет. Жена, я уже знал, что она уже дома. Я боялся только одного, что меня могут не взять в силу своего возраста. Потому что в мае мне должно было исполниться 45 лет. А до начала специальной военной операции были ограничения по призыву на воинскую службу по контракту. То есть 33 года, после 33 лет
0: вот
1: уже не брали.
0: Да, какая-то такая идея наставничества, да? Все-таки молодые ребята, им очень важно иметь перед собой пример взрослого, опытного человека, который со стороны жизненного опыта, ведь война — это же не только боевые действия, это еще и колоссальное психоэмоциональное напряжение. Это вот, да, человеческие такие вызовы. И когда взрослый человек рядом, это важно. У вас какой позывной?
1: Позывной у меня дед. Этот позывной я получил на Варшавском шоссе. Когда я уже прибыл туда для прохождения медицинской комиссии, меня встретил главный военком города Москвы, полковник Локтев. Он посмотрел мои документы, пожал мне руку и сказал: спасибо вам большое, что вы здесь. С вашим опытом вы нужны там. И, уходя с Варшавского шоссе, я был самым старшим, самым возрастным в группе. И плюс на тот момент у меня уже был один внук. И локтя и говорит: дед, вот на тебе документы. Это документы на твою команду, с которой ты уходишь сейчас. Документы на предыдущую команду. Когда вы борт приземлится, будут кричать: дед, ты подойдешь

0: покажешь документы. С этим позывным я и служил. Сейчас он до сих пор у меня и остался. Моя фамилия Шелковой. Друзья и коллеги всегда называли меня Шелковым.
1: Шелковый дед?
0: Шелковый, да. А теперь все только говорят только дед, дед, дед.
1: Мне кажется, в этом смысле это звучит гордо. Дед — хорошее слово. Мне кажется, у меня тоже дедушка. Дед, я, кстати сказать, тоже дочь офицера. И очень понимаю эти ценности, которые передаются от старшего поколения дальше. И наши дети с мужем тоже очень любят эмоциональные, трогательные вещи. Попав в зону специальной военной операции, вам приходилось решать разные задачи. Какие наиболее непростые вам показались?
0: В зоне специальной военной операции, как я сказал, у меня был позывной дед, когда я прибыл, он меня сразу обязывал к многому. Да?
1: Должность какая была, извините?
0: Старший разведчик-снайпер.
1: Старший
0: разведчик-снайпер. Я служил в отдельной роте спецназа, и сам позывной, он уже говорил о многом. На меня ребята молодые смотрели и ждали от меня управленческих действий, решений. Они рассчитывали на мой жизненный опыт.
1: Там вот было такое, вот я командир, а ты солдат.
0: Нет.
1: Вот слушайся меня, я сказал, шаг вправо, шаг влево, расстрел, прыжок на месте, попытка улететь.
0: В спецназе, как и во всей нашей российской армии, нет такого понятия командир. Командир есть понятие, которое закрепляет при выполнении боевой задачи. Но когда мы прибывали на новое место расположения, и нам нужно было обустроить лагерь, выкопать блиндаж, копали все.
1: Угу.
0: Командиры не стояли. Не стояли, не курили. Командиры копали вместе с нами, помогали, подсказывали, как выкопать, как углубиться, как закрепиться. Все задачи выполняются наравне.
1: Это важно, вот это, знаете, много рассказывают про историю такого боевого братства, как формируется основание для дружбы, для мужской настоящей дружбы, да? Ведь и тот фильм, про который мы с вами вспоминали, «Офицеры», он тоже говорит о вот формировании вот чувства «мы», чувства плеча, когда рядом товарищ, ты точно знаешь, что ты с ним вместе огонь, воду, вообще куда угодно, он твой брат. У вас такое чувство сложилось, вот этого братства? Сохранились ли какие-то отношения сейчас с ребятами, с которыми вместе воевали? Может быть, те ребята, которые были у вас в подчинении до сих пор с вами на связи?
0: Да.
1: Те, для кого вы наставником?
0: Боевое братство, оно есть, будет и останется навсегда. Потому что те тяготы и лишения, которые нам пришлось пережить вместе, идти плечом к плечу в бою, выносить раненых товарищей, выполнять задачи. И после выполнения задач, когда мы возвращаемся в лагерь, мы смотрим письма, читаем СМС от нашей семьи. Мы сидим за одним столом, общаемся. Мы познакомились только в роте, но уже знаем состав семьи каждого нашего боевого товарища. Как растут дети, мы делимся с ними. В отпуск мы ездим, крестим детей, общаемся
1: Вы
0: с ними.
1: Вы крестили деток?
0: Нет, я был на крестинах моего боевого товарища. Он крестил дочь, и он нас приглашал. Мы
1: это
0: были.
1: Очень трогательный момент, конечно. Такие самые важные события жизни, да, с боевыми товарищами. А вот есть вот это чувство, знаете, взаимной ответственности. Ведь на начало специальной военной операции, например, не всем молодым ребятам были понятны те цели, которые ставил президент. Сейчас понятно уже. Прошло время, для всех ясно. Вот тогда чувствовали ли вы на себе роль идеологического наставника, человека, который объяснял, почему началась специальная военная операция, как-то наставлял ребят?
0: Знаете, когда мы прибыли в Изюм в апреле 22 года, когда мы, молодые мальчишки-контрактники, увидели то, что прибыли взрослые мужчины из Москвы, они сразу все поняли.
1: Угу.
0: Все цели и задачи специальной военной операции они сразу поняли, потому что если бы мы не пришли бы, тогда бы у них бы были вопросы. Да, мы часто дискутировали, но изначально они просто хотели подтвердить свои размышления и свое видение. Естественно, они полностью также поддерживали начало специальной военной операции.
1: Да, конечно.
0: И до сих пор выполняют и поддерживают все задачи и цели, и они будут достигнуты.
1: Так как у нас сегодня эфир праздничный, давайте послушаем музыкальный привет из зоны специальной военной операции от медперсонала.
2: Уважаемые бойцы, от лица медицинского персонала хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу отвагу и несгибаемую волю. Работать с вами – большая честь для нас. Спасибо за то, что, несмотря на ранение и усталость, вы сохраняете боевой дух и веру в лучшее. Мы гордимся вами.

0: Это была композиция «Когда с войны они придут» в исполнении группы «Зверобой» для медиков, для представителей медицинской службы, которая, конечно, выполняет невероятно тяжелую и ответственную задачу в зоне специальной военной операции. Вы получили ранение. Вам совершенно точно приходилось сталкиваться и с военными медиками. И вы, в общем, прошли это все на себе, испытали. Можете немножко поделиться, в каких обстоятельствах, как все было?
1: Свое первое ранение я получил 29 апреля 2022 году. В нашей группе была поставлена боевая задача. Мы прибыли на точку. Нас автомобиль «Урал» довез. Дальше мы должны были выдвигаться в пешем порядке выполнения боевой задачи. Я помню хорошо этот день. Мы прибыли. К нам подошел капитан медицинской службы, армянин. Уточнил нас, куда вы идете, какая задача. И говорит, вам придется очень сложно, потому что там очень тяжелая обстановка. Я говорю ему, у нас поставлена задача, мы должны ее выполнить. Он говорит, подождите пару минут, сейчас я. Он убежал. Прошло 5 минут, 7, вернулся. Он говорит, ребят, это, говорит, мне прислали, это соль с Иордании, это святая соль. И он каждому в клапан левой руки положил эту соль. Мы около 8 километров шли до точки, где у нас была точка сбора, и оттуда мы должны были по команде производить штурмовые действия. Прибыли на точку, поступила команда, я начал поднимать свою группу, и, знаете, я даже тогда не понял, что это было. Левая рука, как будто меня кнутом кто-то щелкнул в руку. Я упал, не могу понять. Я начинаю трогать плечо, горячо.
0: Горячо.
1: Нет, как раз мокрое не было, я не почувствовал, я не чувствовал, что течет кровь. Я начинаю рукой шевелить, она у меня не шевелится. И я только потом понимаю, что я получил пулевое ранение. Рука висела, болталась, она не работала. Ребята увидели, я был впереди метров 100. Ребята были за мной. Они увидели, двое подползли и вытащили меня в укромное место. Там разрезали. И говорят, вот, дед, тебе ничего себе прилетело. Было пулевое ранение. Они мне оказали быстро первую медицинскую помощь. Еще двое ребят.
0: Прям сами парни на месте,
1: да? Да, да, да. У нас всегда в группе есть санинструктор. Угу. Когда ходили мы на работу, у каждого военнослужащего на специальной военной операции две аптечки. Аптечка первого эшелона — это для тебя, аптечка второго эшелона — это для твоего боевого товарища. Угу. Время, когда мы не на службе, когда мы находимся в лагере, у нас обязательно идут занятия. Это тактическая медицина и тактика специальная подготовка. Угу. Каждый военнослужащий обязан суметь оказать себе помощь и оказать помощь своему боевому товарищу. Далее была эвакуация. Приехала мотолыга, приехал санинструктор. Мы трое были в мотолыге. Я был в сознании, рука не работала, зажутовали меня. Двое ребят лежали, они были без сознания.
0: Рука, это же такое плечо, это сантиметр вверх, сантиметр вниз. Очень опасная зона ранения.
1: Опасная зона ранения, но вот именно вот эта соль из Иордании, которую нам дали перед выходом на боевое задание капитан медицинской службы, она меня и спасла.
0: Честно говоря, вы знаете, меня очень радуют такие истории. Это как раз про то, как ведь у нас год единства народов России. Как раз именно такие истории, которые происходят в зоне специальной военной операции, подтверждают, что единство нашего народа, оно формируется не политиками, не заявлениями лидеров там Армении или еще какой-то другой страны. Формируются вот этими историями, историями настоящей человеческой дружбы. Дружбы, поддержки. И как бы там нас не пытался коллективный Запад разводить с нашими соседями, нас все равно будет объединять вот эта огромная правда историческая вот таких вот ситуаций, вот таких историй живых.
1: Да.
0: И в этом смысле я надеюсь, что каждый армянин, который сейчас это слушает, чувствует внутри себя вот этот кусочек единения с большим другом, братом. И вот оно, вот это братство. Вот здесь, на кончиках пальцев. Очень важная история, очень ценная.
1: Да, хотелось бы, чтобы этот капитан там был жив, здоров и дальше выполнял боевые задачи и в скором времени вернулся домой. Было очень быстрое выполнение задачи. Мы не успели, естественно, даже и позывной я его не знаю. Но хотелось бы посмотреть в глаза ему, пожать руку и сказать ему спасибо большое тебе, спасибо большое твоей семье, которая передала эту соль и которая сберегла нас.
0: Вы восстановились после ранения и вернулись в зону специальной военной операции, верно?
1: Да, так именно я и сделал.
0: Как быстро это произошло? Как семья реагировала? Многодетная семья, которая уже вернулся, выполнивший свой долг перед родиной муж. В этот момент можно было сказать, я уже молодец. Почему вы же решили вернуться?
1: Нет, я не мог тогда сказать, что я молодец. 29 апреля я получил ранение. Ранение было действительно тяжелым. В госпитале пулю достали, была большая гематома, рука не работала. Никто не понимал, что дальше будет. Краевые переломы костей не были видны, но гематома была большая, а исследования на аппаратах УЗИ, КТ, МРТ не показывало. Да, меня отправили в санаторий. В санаторий Также все врачи лечебной физкультуры изначально отказались от меня, сказали, что мы сейчас не сможем оказать помощь, а здесь нужен специалист. И меня отправили к специалисту, который делает иглоукалывание.
0: Рефлексотерапия, неожиданно.
1: Да, именно так. Когда меня привезли к специалисту, пожилой врач, он посмотрел мои документы и сказал, что да, очень сложный случай, и нужно не тянуть, а нужно назначить быстрое лечение. И в этот же день мне стали делать иглоукалывание. На 7-й процедуре мои пальцы зашевелились. Когда они зашевелились пальцы, он мне показал, говорит, ставишь, берешь руку, ставишь к стеночке и пальцами по стеночке идешь.
0: Угу.
1: Идешь.
0: Мелкая моторика нарабатывается, да?
1: Да, и таким образом он меня поставил на ноги, потому что на тот момент все врачи, хирурги, нейрохирург сказал, что пока гематома не спадет, мы не сможем увидеть, что у тебя по какие мягкие ткани были повреждены, и как потом нам с этим бороться, как зашивать, что соединять. А рука заработала. В сентябре я уже подтягивался 15 раз. Это был мой.
0: Все же, что заставило вернуться? Вот для меня вот этот вот вопрос. Вроде бы все понятно, но почему не демобилизоваться по ранению?
1: А потому что я не выполнил свой долг. У меня руки, ноги целые, да?
0: Были.
1: И уже я восстановился после ранения, руки, ноги целые. И отсиживаться здесь — это не для меня. Ну, мои бы дедушки бы меня не поняли.
0: Меня не поняли, да.
1: Однозначно. Они бы не поняли, да. Было тяжело, но я проявил смекалку и сказал супруге, что я уезжаю в Воронеж и буду в Воронеже на полигоне тренировать ребят.
0: Понятно.
1: Она мне поверила.
0: Позиция наставника.
1: Потому что она знает, что мы никогда друг друга не обманывали, и наши отношения строятся в семье на доверии.
0: Те качества, которые сформировались в зоне специальной военной операции, в рамках работы в условиях постоянной неопределенности, в тяжелых, эмоционально тяжелых условиях, эти качества, они вам в мирной жизни, в рамках программы «Время героев», в которой вы участвуете, в рамках вашей будущей деятельности, вот какие качества вам пригодятся сейчас на гражданке?
1: Знаете, мне кажется, обостренное чувство справедливости. Я всегда действовал решительно и до начала специальной военной операции, и после получения 3 тяжелых ранений, длительной реабилитации, обучения на программе «Время героев», я знаю, чего я хочу. И знаю, как правильно принимать решения в экстренных ситуациях. И не боюсь нести ответственность за них.
0: Очень важные качества.
1: Потому что в зоне проведения специальной военной операции я знал, что моя задача как командира группы — выполнить боевую задачу. Но вторая задача для меня главная была — это обязательно спасти ребят и вернуться все вместе. Самое лучшее мое воспоминание, меня часто спрашивают, да, это когда выполнена боевая задача, и вся группа вернулась полностью, в полном составе. Не понесла никаких потерь. Нету ни раненых и, не дай бог, погибших.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая Александра Бокова. У нас в гостях ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Сегодня праздник 9 мая, день Великой Победы. Прервемся на новости.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
8: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
10: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
10: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
12: Это были новости в эфире программы «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И у нас в гостях ветеран специальной военной операции Александр Шелковой. Мы говорим о том, как куется новая элита на полях специальной военной операции. Чувствовалась ли поддержка тыла? Вот волонтеры, мы здесь очень много говорим и с ребятами, которые ездят в зону специальной военной операции, и артистами, и ребятами, которые что-то готовят, бабушки, которые шьют. Вот это вот тонкое чувство, опять же, плеча, но мирной жизни. Вы его чувствовали там на фронте?
13: Да, конечно. Большое спасибо всем волонтерам, волонтерским движениям, которые с самого начала помогают фронту. Мы знаем, что без тыла нет фронта, нет продвижения. Эта помощь очень важна и нужна. С самого начала проведения специальной военной операции к нам поступала волонтерская помощь. Это все было, начиная от постельного белья, нижнего белья, продукты, снаряжения, специальные средства связи, средства наблюдения. Каждый раз Ребята-волонтеры отрабатывали наши запросы и помогали. Я вам расскажу еще один случай. Один раз нам пришла гуманитарная помощь, и у меня были носочки шерстяные.
12: Это вот как президент сказал, да, недавно, что вот есть бабушки, которые вяжут носочки.
13: Да, как наш президент сказал, что мы умеем смыкать ряды. Ребята смыкают ряды на фронте, а волонтеры здесь, все жители, сомкнули ряды здесь. Организовали волонтерские движения и везут, и собирают гуманитарную помощь. Так вот про носочки. Достаю носочки шерстяные. Засовываю руками носочки и достаю туда листочек в клеточку тетрадную. И я вижу молитва «Отче наш». И она написана женской рукой, и, видно, писал пожилой человек. Эта молитва, она была со мной. Я ее как положил к себе в карман нагрудный, так я с ней и ходил. И я вам скажу, что когда я получил второе тяжелейшее ранение, когда отработал танк по позиции, и мне оторвало ногу, я, когда вставал, падал, не понимал, что со мной происходит. Голова гудела, шумела, земля уходила из-под ног. Я встаю и падаю. Я не понимаю, почему я встаю и падаю. Потом я внимание обратил, что у меня нет ноги. Я успел вовремя зажгутоваться. Если бы я этого не сделал бы, я бы просто-напросто вытек. И я уверен, что именно эта молитва, «Отче наш», которая женщина написала, которая была со мной, она меня и спасла. Потом была эвакуация. С меня срезали всю одежду. Я был в таком состоянии, что я не успел сказать, чтобы достали мне из кителя эту молитву. На мне остались только мой крестик и живые помощи. Но я знаю, спасибо большое еще раз всем волонтерам, которые помогают фронту, которые не спят ночами. Каждый день, 24/7, они на связи с частями, с ребятами.
12: Какая, на самом деле, добрая и трогательная история. Я обязательно маме своей расскажу. Она по выходным ездит на дачу и плетет сети. Она пожилой человек и постоянно берет с собой дочку мою, значит, 9-летнюю, и они вот ходят, присылают мне фотографии, как они плетут сети. Угу. И она говорит, мы с нашими бабками тут, значит, вот и дальше начинает рассказывать, что они там обсуждают про специальную военную операцию, у них там позиция есть своя волонтерская, что они считают про те или иные обстоятельства. В общем, это такой тыл, ну это прям сила, большая сила, и они же тоже, ведь это же бабушки, дедушки внукам передают. Я очень надеюсь, что та женщина, которая положила молитву, и каждая, на самом деле, женщина, которая кладет молитву в вязаный носочек, перчаточку и просто молится, ставит свечку в храме за бойцов, сейчас чувствует вот эту вашу благодарность в вашем лице от всех наших ребят, от всех наших бойцов. Давайте еще один музыкальный привет послушаем. Он тоже от представителя медперсонала, от медицинской сестры для бойцов наших. Тоже группа «Зверобой».
14: Дорогие наши защитники и бойцы, я медсестра приемного отделения госпиталя военного. Я не просто медсестра, а человек, который каждый день видит вашу силу и стойкость. Спасибо вам за то мужество, которое вы проявляете, за то, что даже после самых трудных дней находите в себе силы улыбаться и поднимаете боевой дух и себе, и нам. Благодарим вас.

0: связи.
1: Это была композиция «Двин» в исполнении группы «Зверобой» от медсестры приемного отделения военного госпиталя. Достаточно много нас слушают и нам пишут, звонят из госпиталей по всей стране, присылают музыкальные приветы, просто приветы, разные истории рассказывают. Как вы на себе почувствовали уровень вот этой поддержки медика? Это медицинская сестра. Чувствуется, что это сестра, что она не только тело лечит, но и душу немножко подлечивает?
2: Да, конечно. Что в первом случае, что во втором случае. Спасибо большое ребятам, которые вытащили меня из зоны, где был большой обстрел. Доставили меня сначала в полевой госпиталь, где оказали первую хирургическую помощь. Потом была эвакуация уже на Большую Россию, госпиталя в Белгороде. Когда нас туда привезли, все медицинские работники уделили нам нужное и должное внимание. Отдельное спасибо волонтерам, которые работают в госпиталях, потому как
1: у них, медицинских, конечно, задача сложная такая.
2: Работников бывает не до конца, есть много времени, но все волонтеры, которые в госпиталях, они помогали переодеться, помыться. Ребята, которые, как вот я, к примеру, да, когда была ампутация ноги, они меня полностью помыли, переодели, убирали. Брали постель, перестилали, потому что если нога кровила, то постель вымазалась и белье. Все волонтеры эти, и они относились именно, знаете, как мы фильмы смотрим про Великую Отечественную войну. Сестричка.
1: Угу. Да, вот я про
2: сестричка.
1: Вот это вот.
2: Сестричка. Зовешь, да. Сестричка. Они подойдут, спросят, что тебе нужно, чем помочь. Я говорю, сестричка, домой бы позвонить. Она говорит, сейчас, подожди секунду. Убежала, приходит, приводит волонтер, говорит, вот, мы закупили всем телефоны. Здесь есть сим-карта, здесь есть 100 рублей на ней. Звоните своим родным и близким, и дальше уже сами. Обычные телефоны, когда можно было взять, позвонить, сказать родным, что с тобой
1: жив.
2: Все хорошо, да. Естественно, родные пополнили тебе баланс, и ты всегда оставался на связи.
1: Александр, я задам сейчас сложный вопрос, но мне кажется, он очень важен. Особенно, вот говорят, да, 9 мая — это праздник со слезами на глазах. И это правда так. Мы вспоминаем и всех, кто защищал Родину, и всех, кто пал. И всех, кто получал тяжелые ранения. Сейчас в конфликт в зоне специальной военной операции носит вот этот сложный минно-взрывной характер. Многие ребята возвращаются домой не целиком. Кто-то без ноги, кто-то без руки, кто-то, ну, в общем, да, вот специфика вот этой минно-взрывных ранений, она, к сожалению, очень ярко проявлена. И многие задаются вопросом о том, как дальше встать на ноги в фигуральном таком, как дальше найти свой путь, как дальше понять, чем ты будешь заниматься. Нам многие пишут, особенно психологи военные, говорят, расскажите истории, когда человек потерял ногу, а потом нашел в себе силы, и дальше что-то. Даже вообще на самом деле не так важно, что дальше. Но дальше что-то случилось в жизни, что он какую-то опору нашел, выбрал свой путь, может быть, другой, может быть, не военный путь, но какой-то другой путь выбрал. Вот где этот ресурс, как вы его в своей жизни нашли, после того, как все-таки потеря ноги – это серьезное, в том числе эмоциональное потрясение. Какие бы советы вы дали тем ребятам, которые сейчас находятся на периоде восстановления, излечения и возврата в мирную жизнь?
2: У нас есть боевое братство, которое ребята уже в отставке, есть ампутанты. Мы проводим такую работу, мы записываем ролики, которые потом транслируем мы в госпиталях. В этом ролике мы показываем, да, что изначально я, так же, как и вы, не понимал, как я буду жить. Но потом я сделал то, чего я не делал, будучи не инвалидом. Как я забрался на вершину горы 1800 метров, покорил Ай-Петри. Но для меня...
1: Это уже без ноги?
2: Нет, с ногой, но на протезе уже.
1: На протезе?
2: На протезе, само собой, на протезе, да. Но для меня, понимаете, изначально не было страшно, что я без ноги. Объясню почему. Потому что я сказал, что мой дедушка, Шелковой Василий Пантелеевич, в 43-м потерял ногу на Белорусском фронте. И в 50-м году родился мой отец. Потом был тетя, дядя. Я помню хорошо дедушку. Дедушка ушел из жизни в 2006 году. Я был уже взрослым человеком, и с самого младенчества я был с дедом. И дед на протезе выполнял всю работу по дому. То есть для меня это не было. А когда я попал в госпиталь, набрал супруге и сказал, что я в госпитале. Она говорит, что ты в госпитале делал? Ты же в Воронеже должен быть, на полигоне с ребятами. Я говорю, так получилось. Она говорит, фотографии мне пришли, ноги целые? Я говорю, целые. Так, говорю, поясница немного задела. Она говорит, фотографии пришли? Я говорю, да у меня чужой телефон, как тебе пришлю фотографию? Потом я закончил разговор с ней, сел, думаю, ну а что, не сейчас, все равно завтра надо будет сказать. Не завтра, так послезавтра. Я набираю и говорю, Татьяна, нет у меня ноги. Она говорит, покуда? Я говорю, по колено. Она, хорошо, лучше так. Муж без ноги, чем муж погиб. И говорит, а что нам, говорит, Пантелеич-то всю жизнь прожил. А Пантелеич, это мой дедушка, Василий
1: вот
2: Пантелеич.
1: Вот она, женская сила. Женщины, да, которые умеют ждать и дожидаться своих мужей, находить внутри силы. А, что? Ну, покуда? А, ну, так, можно, нормально, дальше идем. Это, конечно, великая женская сила такой русской души. Сориентировалась.
2: И для меня, то есть, как бы, я с детства видел, для меня было намного проще. Естественно, моя основная задача была быстро восстановиться. В госпитале я не пропустил ни одной лечебной физкультуры, да. В 8-м филиале Бурденко лежал в Химках. Настолько все врачи, медсестры, медперсонал, все врачи ЛФК, они относятся к нам как к своим детям. Зовут, приглашают. Работают подольше, чем положено, уделяют внимание, пытаются нас как можно побыстрее поставить на ноги. Естественно, внутренний стержень должен быть, и он у меня был, потому что мои деды, мои отцы, они заложили этот внутренний стержень. С ребятами вместе боремся. Изначально я сразу отказался от коляски, только ходил на подлокотных костылях. Лечебная физкультура. Наталья Александровна, большой поклон. Школа ходьбы, когда я получил протез, как она меня учила ходить на протезе. Это дорогого стоит.
1: Скажите, пожалуйста, вы там приняли решение принять участие в программе «Время героев»? Это в момент, пока восстановление шло, или это история чуть более поздняя?
2: Нет, это уже я в апреле получил протез, 10 октября получил ранение, а в апреле, спустя 6 месяцев, я восстановился, получил протез и был выписан из госпиталя. И как раз в мае наш верховный главнокомандующий объявил о начале программы «Время героев». Был строгий отбор, нужно было подать заявку.
1: Вы были в федеральном наборе или...
2: Федеральный. Да? Первый поток федеральной программы «Время героев».
1: То есть вы вот сейчас буквально недавно из Сенежа приехали?
2: Я приехал из Сенежа, да.
1: Говоря о решении принимать участие в программе «Время героев», вы видели уже дальше какой-то свой политический путь? Вы уже понимали, что дальше пойдете в политику? И если да, какая была цель? Зачем?
2: Да, конечно. Программа «Время героев», федеральная программа «Время героев» очень дала мне большую базу знаний государственной службы. Во время прохождения программы «Время героев» защиты работы, когда я выполнял контрольные работы, зачетные работы, на тот момент я уже понял, что мое служение должно продолжиться. И оно должно продолжиться уже в мирной жизни. К сожалению, на поле боя я не могу сейчас вернуться. Когда я получил протез, я ездил на Яблочково, пытался пойти, вернуться обратно, но хирург мне сказал: все, дед, ты отвоевался, все, давай домой возвращайся, займись теми делами, которые сейчас очень важны здесь. Да, это очень большие и важные дела, помощь ребятам фронту и программе «Время героев». Тогда я осознал, что действительно мне нужно сейчас попробовать подать свою кандидатуру на предварительное голосование. Я хочу сейчас помогать уже на законодательном уровне нашим ребятам, которые ветераны СВО, помогать членам их семей, разрабатывать программу народного ВПК, кадрового суверенитета.
1: А что такое программа народного ВПК? Как это работает?
2: Проект «Народный ВПК» — это аналог и помощник гособоронзаказа. Все, что сейчас делается, производится волонтерами и группами ребят в гаражах, в колледжах, студентами вузов, отправляется на фронт. Народные изобретения, они должны быстро становиться оружием победы. Понимаете, часто работает схема, когда на линии фронта есть парень, мужчина, который хорошо в школе учил физику, занимался радиотехникой. В сфере радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов ребята на месте начинают что-то придумывать, изобретать. Они дружат с волонтерскими движениями, передают друг другу информацию. Ребята получают, начинают сборку на линии боевого соприкосновения, начинают пробовать эти, применять
1: какие-то кулибины,
2: действия.
1: Да?
2: Да, кулибины, народные кулибины, применяют это в действие на линии фронта, отправляют ребятам-волонтерам схемы. Схемы эти начинают волонтеры на свои деньги собирать и отправлять фронту. Мы очень много знаем примеров. В Северо-Восточном административном округе есть созвездие активных, волонтерское движение. Это волонтерское движение, они начинались плести сети. Там у них была маленькая квадратура. Управа района выделила им площадь. Сейчас у них площадь волонтерского движения, где они цеха, они больше 200 квадратных метров.
1: У них прям огромный штаб, волонтерский,
2: да,
1: штаб.
2: Да,
1: в Москве, да,
2: и ребята в Алтуфьево.
1: Класс.
2: Леонозово. Вот в Леонозово ребята созвездие активных. У них свой инженерный цех. Они разработали магнитные датчики. Слоник, бараш. которые сейчас востребованы на линии боевого соприкосновения. И они, ребята, специально не патентуют свои изобретения для того, чтобы можно было распространить на другие волонтерские группы, чтобы это можно было спокойно производить и отправлять на фронт. Вот это и есть народное ВПК, чтобы народные изобретения быстро становились оружием победы и уходили на фронт. И здесь нужно, естественно, выстроить такую цепочку: фронт, разработчики, фронт.
1: То есть запрос, разработка и обратная связь сразу отправили туда. Это ускорение цикла, да?
2: Да. Мы сокращаем все бюрократические издержки, и эта программа рассчитана на то, чтобы создать в Москве определенный кластер, чтобы возможность была с линии боевого соприкосновения, а если по линии Министерства обороны дать команду, что на каждом участке фронта много раз есть разработок, которые именно на этом участке фронта работают. У нас там Запорожский, Херсонский, Луганский, Донецкий фронт, да, Кулибины есть на каждом фронте, и они работают, и эти разработки, их работают только на этом фронте, потому что они не делятся, нету такой, как бы, цепочки, где это передается на другие линии фронта, потому что каждый работает со своими волонтерами, волонтерские движения работают между собой еще, они делятся, и нужно для того, чтобы создать этот кластер, чтобы на этот кластер заявлялись наши Кулибины, они показывали то, что есть, то, что это действительно работает, а быстро принималось решение это масштабировать, но не в больших объемах, да, а в тех объемах, которые это нужно, чтобы потом не были на склады заполнены тем, что не нужно, потому что обстановка на линии боевого соприкосновения меняется каждый день. И сегодня работает это на одних частотах, завтра работает на других частотах. Как раз ребята, которые это все производят, они приезжают в этот кластер, подают свои изобретения, остается цифровой след, кто, когда, чего. Возможность выделения денег государства на субсидирование или взять это уже в гособоронзаказ и производить это быстро, потому что это уже прошло проверку на линии боевого соприкосновения.
1: Ребята сейчас молодые инженеры, это вдохновились, я думаю. Те, кто хотят, чтобы это все случилось. Вы же инженер по образованию, да?
2: Нет, я юрист по образованию.
1: Но откуда же такая инженерная жилка?
2: Отец у меня был разносторонний человек. Мы с ним вместе делали с детства. Я все помню хорошо, как с отцом мы и спортом занимались, и инженерией занимался. У нас было много в доме разработок отца. Как-то это привилось. Ситуация такая, что мы не можем отставать от технологического прогресса. Прогресс идет вперед каждый день, и мы должны держать руку на пульсе. И специальная военная операция сейчас именно построена именно на новых технологических процессах. И здесь нужно вникать, смотреть и поддерживать. Потому что с ребятами общаешься, когда Маск выключил Старлинки. Наши же Кулибины же быстро перешли на радиомосты. И когда ребята присылают тебе запрос, что нужно, ты понимаешь уже, схема, она рисуется у тебя в голове, как это будет дальше работать. А потом еще ребят начинаешь спрашивать, а как, чего, они рассказывают, да вот, самое, Старлинки превратились в металл, сейчас мы на радиомосты переходим, делаем, и та же самая связь будет.
1: Знаете, самое главное качество нашей страны, недавно вот был финал конкурса социальных архитекторов в мастерской управления «Сенеж», и Александр Дмитриевич Хачев говорил про то, что у нас главная ценность нашей страны, нашего народа, это в адаптивности. Мы быстро умеем перестраиваться и адаптироваться к вот этим изменениям, и, конечно, специальная военная операция — это невероятное пространство для того, чтобы наша страна адаптировалась к вызовам нового времени. И в этом смысле, конечно, каждый такой вот праздник великий, как 9 мая, как День народного единства — это те дни, когда мы еще раз вспоминаем, почему вообще здорово, что мы русские. Почему хорошо быть русским человеком с такой огромной исторической памятью, когда можно вспомнить прадеда, героя Великой Отечественной войны, деда, который защищал родину, в моем случае прадеда, в вашем случае деда.
2: Дед.
1: И вспоминать, а почему ты там, где ты есть. Вот, например, мой прадед, он был военкором ТАСС, да, и продолжая вот эту корреспондентскую линию, линию освещения боевых действий, я понимаю, что это тоже такая связь поколений. И очень здорово, что вы своими инициативами поддерживаете молодых ребят, которые изобретают, создают что-то новое, и все вместе, всей страной помогают фронту. Искренне поздравляю вас с 9 мая, поздравляю
2: Спасибо.
1: С 9 мая всю нашу страну, всю нашу аудиторию, и хочу в завершении эфира предложить послушать песню от героев былых времен из того самого фильма «Офицеры», про который мы с вами говорили в начале, потому что действительно от наших предков тянется великая история нашей страны и большая историческая память — это ценность, которую мы несем людям. В завершении тоже, если кому-то хотите передать привет, поздравить с праздником, сейчас есть такая возможность.
2: Да, я хочу поздравить всю страну с праздником, каждого россиянина, потому что это действительно праздник самый большой и самый светлый. В нас всех течет кровь победителей. Наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки защитили нашу страну от врага, и мы можем жить в мирной жизни. Сейчас тысячи россиян продолжают дело наших дедов. Все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты. Победа будет за нами. Она будет в самом ближайшем скором времени. Поздравляю всех с праздником 9 мая.
1: Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В эфире звучит композиция от героев былых времен в память всех тех, кто пал тогда, и тех, кто сегодня защищает нашу Родину, всех тех, кто не вернулся. Мы помним подвиг каждого, потому что быть воином – жить вечно.
0: От героев былых времен

0: Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».
1: Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3:00, в Душанбе 5:00, в Петропавловске, Камчатском, полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В ВСУ атаковали дронами ДНР и Белгородской области. Есть раненые. Акция «Бессмертный полк» прошла в Торонто. Барселона стала 29-кратным чемпионом Испании по футболу. Подробности далее. Трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Также отмечается, что повреждения в результате атак получил один объект гражданской инфраструктуры. Мирный житель ранен в результате удара вражеского БПЛА по предприятию в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Ему оказали медпомощь. Гладков добавил, что также повреждены КАМАЗ и легковой автомобиль. Еще одна машина уничтожена огнем. Международная акция «Бессмертный полк» в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошла 10 мая в Торонто. Об этом сообщило посольство России в Канаде. Мероприятие завершилось у мемориала героями Великой Отечественной войны, где состоялась церемония возложения цветов. Для ветеранов и всех участников было зачитано поздравление от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также состоялся праздничный концерт с песнями военных лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на внезапное озарение издания Wall Street Journal о том, что лидеры ЕС уже не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались. В статье газеты утверждается, что лидеры ЕС сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий по всему континенту. Дмитриев отметил, что евробюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы, и расплата не заставит себя долго ждать. День Победы стал для россиян частью культурной памяти, определяющей представление о самых важных идеалах, потому что победа в Великой Отечественной войне воспринимается как самая большая в российской истории. Об этом рассказала сотрудник Института РАН Мария Мацкевич. При этом она уточнила, что День Победы отличает то, что наряду с культурной памятью, это часть памяти коммуникативной, то есть передающейся в общении между людьми, например, в семье. По ее данным, подавляющее большинство россиян считают память о войне частью именно на семейной памяти. Система ПВО Ирана уничтожили вражеский беспилотник. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. Дополнительные подробности инцидента пока не приводятся. Барселона обыграла мадридский Реал в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Встреча прошла